Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

тебе не спится, в лоскуточек ситцевый слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, ну а я уж рядом, листопад награда за мои бои.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Я сердце брошу на Алтай.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

если кончатся песни, значит, буду читать тебе прозу, если ты будешь не против.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор.

0: Редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
1: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Днем и ночью от Карпаты до Курил дуют ветры, зазывая и маня. Кеды я себе отличные

проверка, поскольку места мало в рюкзаке, а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. В кедах можно вслед за песенкой шагать по асфальту, по траве, среди болот. В кедах можно даже по небу летать, если к ним еще добавить вертолет. По всей земле пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что...

а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Если дождик налетает с ветерком, прежде чем схватить простуду,

пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что вдалеке. А ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку

всяким. На тропинке ты внимательно смотри. Я подметками везде, где только мог, отпечатал четкий номер 43. И узорное фабричное клеймо по всей земле. Пройти мне кеда хочется, увидеть лично то, что вдалеке. Вот и пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Вот и пиши мне письма мелким почерком.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Родные

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Было в Нижках на масляной Москве, былые дни.

говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Спят ромашки сонные в тундре замороженной, и под снегом ждут они, чтоб стало вдруг тепло. А мальчишкам хочется сбегать за морожкою, только рановато время не пришло. Амдерма, Амдерма, вьюгами задымлена, вертолет.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

золотистой кожуре. Вот сбегают вниз по лестничным пролетам, только слышен каблучков веселый стук. Неужели стал для них дороже кто-то? Неужели изменилось что-то вдруг? На притихшем вот

Незнакомые ребята ходят к ним, и стоим мы незаметные в сторонке, чуть ревнивее.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: А там друзья, ведь я ж зин не пью один.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

даже если на краю земли, где чужой звездою небо мечено, вспомнишь непременно ты вдали.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее –

0: ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва».
1: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
3: Говорит Москва. 94.8.

0: есть что вспомнить. Родные песни.
1: Какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачете по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, а прощание не для нас. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

0: Женюсь, ай, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, расставание не для нас.
1: Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, Жоржета.
0: Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, ой, Жоржета. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанетта, Жоржетта, Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта, Мариетта.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

валеники, эх, не подшитый стальники, валеники ты валеники, эх, не подшитый стальники, суди люди, суди Бог.

0: вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.
1: На фронте в

далеком неласковом детстве я с песней навек подружил. И доброю песней нашей советской я родине честно служил. И сколько еще я сумею работать,

я, что песня бывала с матросами в дальних морях, и чтобы с солдатами рядом шагала, звучала в широких полях. Чтоб летчик, летя в поднебесье, шахтеры, спускаясь в забой, все брали тебя, моя песня, на труд и на подвиг с собой. Я хочу, чтобы песня плыла

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: есть что вспомнить. Родные песни.
1: Где он этот день и на каком календаре отмечен он чертой? Где он этот день, в каких краях его искать, в каком году? Где он этот день, мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заревой? Победный день, где он этот день? Я до него ползти готов, сквозь версты и метели. Где он этот день? Мне дотянуться до него через года. Где он этот день? Когда же к людям он придет, придет на самом деле, этот наступивший, этот самый заревой победный день. Над пожарищем кружит черный дым, я когда-нибудь буду молодым, научусь я когда-нибудь бродить с любимой до рассвета. Я хочу теперь только одного, одного хочу, больше ничего. Заклинаю тебя, приди скорей, приди, моя победа. Где он этот день? И на каком календаре отмечен он чертой? Где он этот день? В каких краях его искать? В каком году? Где он этот день? Мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заревой? Победный

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы.
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: только друзья, на любовь она мне дорогу подскажет.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

девчонка на свет родилась. Наверное, уже об одном из ребят гадает она на ромашках, а с ней по привычке друзья говорят все так же, как с прежней Наташкой. Хороший ты парень, Наташка,

Идет вечерком у ворот один кто-то самый бесстрашный. Не парнем хорошим ее назовет, а милой девчонкой Наташей. Он милой девчонкой Наташей.

0: ты на свет родилась.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В эти минуты союзные силы вот отставки украинских сил.
3: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться.
4: Информационный
3: давайте поплываем вместе. Меня ничего не интересует. Мнение, психологи Елена Салашова. В этот понедельник после 13 часов.
4: В этот понедельник гость в студии
3: заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Программа предназначена для лиц даже 16 лет.
4: Опытными.
3: По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума.
3: Каждую среду после 8 вечера
6: разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток».

0: предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
2: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, absolutely!
1: Dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио говорит МСК» слитно и латиницей.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: Время начинать движение.
5: Мотор, мотор!
0: Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: 6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 6 июля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины и не мужчины. Приветствую вас здесь и всегда вам рад. Сегодня, заправившись в 4.40 в Старом Марино Газпромом, счастливая поехала домой. И канистра 10 литров, и бак 30. По приезду спящий на газоне юноша вызвала скорую. Приехали, он жив, только очень пьян. Продолжается весна, опьянение весной. Это Ольга, доброе утро, Ольга. Вот это все, это приключение у человека. Нормально, с 4.40 уже все успел. I'll be back again, fly, Алексей 762, Виктор Пурич, Сергей Иванович, доброе утро, приветствую, Озерновский, Камчатка, и вам тоже всего наилучшего, там плюс 12 на Камчатке у нас. Четырнадцать ощущается как 13, вчера было 16. Облачно с прояснениями? Да? Нет? Спрашивает меня Яндекс. Облачно с прояснениями, да, нет. А ты что ты? А что это за такое? Что это за такая история, что ты меня спрашиваешь? А потом, если я тебя спрошу годы жизни Александра Македонского, ты мне дашь 350. И какой там у него был? До нашей эры. Да, нет! Будешь спрашивать. Что мне... Где мне еще уточнить, если я пришел к тебе за погодой? Ладно, понятно, что это он говорит: да, нет, чтобы я подтвердил в своем месте. Действительно ли у меня так? Да, да. Спасибо, пишет мне. Спасибо! Не булькает, уважаемый Яндекс. Он мне говорит, спасибо. Я, значит, твою работу сделал, а ты мне спасибо. Нет, ты мне бензина 15. 15 литров нацеди. Так, что надеть, когда мыть машину, что спросить о погоде? Ох, Яндекс, давненько я сюда не заходил. Сразу обрушивается на тебя поток всего на свете. Что у нас сегодня и вообще на этой неделе по погоде? По погоде вот что. Яндекс так думает во всяком случае. 22, 19, 21, 23, 26, 24, 22. Не барическая и не пила, может быть. Но и тоже не сказать, что прям устойчиво, да? От 19 до 26 на этой неделе. Ночью проще. 14, 15, 18, 17, 19, 18, 17. До конца недели. Всю неделю дожди. Синоптики утверждают, что это будет что-то апокалиптическое. Они говорят, это будет что-то такого, чего вы раньше не видели. Апокалиптическое. Вот. И каждый раз они говорят, что это случится вот. Ну, вот через день, через два. Ливни, которые принесут нам половину месячной нормы осадков, были обещаны на выходные. Суббота-воскресенье. Потом они сместились на через день. Потом они сместились на... Ну вот сейчас. То есть, синоптики, наконец, поняли, как нужно работать. Нужно предсказывать все пессимистичное. Сбудется? А ты так и предсказал? А не сбудется? Ну так это ж хорошо, что не сбылось. Мы думали, будет плохо, а нам хорошо. Разве это плохо? Это же хорошо. Очень правильная позиция. Очень верная. 6,5 градусов в этот день было в 92-м году, а 31,5 было в 54-м. Вот видите. Так, прогноз погоды на недельку по Яндексу. 23, 21, 22, 28 в четверг он обещает. В смысле, по Яндексу, под гидрометцентру. 28, 29, 30 в субботу. А посмотрим на Яндекс. Яндекс в субботу говорит 24. А по гидрометцентру 30. Немножко разное, я бы так сказал. Товарищ Яндекс. Товарищ Яндекс. Это чуть-чуть разная погода. Кому мы верим? Так, здравствуйте, Алексей 762-й, выговаривать нужно. I'll be back again, fly, вы или смытищи, мигранты скорее таун, там плюс 23 в Лос-Анджелесе, все рампы закрыты на съезд. Мексика проиграла, сейчас Англии 3-2. Надеюсь, сегодня в этой связи поменьше фейерверков будет. Наверное, беспорядки будут. А что же теперь? Что же теперь поубивают всех родственников англичан? Или те скажут, что вы нам сделаете? Мы на другом континенте. Накануне была новость, что мексиканские наркокартели эквадорцам, всем футболистам сказали, прислали сообщение с полными ФИО, данными персональными их родственников, где живут, что и говорят, кирдык, секирбашка будет им всем, если не проиграете. И Эквадор якобы поэтому проиграл. Но мы думаем, что это, конечно, несколько преувеличение. С другой стороны, зная, как на самом деле в Мексике обстоят дела, и как там из 30 кандидатов на муниципальные выборы до выборов, ну, в разных городах, по разным городам, до выборов доходит штук 10 только. Не только лишь каждый депутат дойдет до выборов, а остальные мертвыми становятся по ходу. Вот. Тут думаешь, как бы, ну, а может, оно и действительно. Да. Ну, и нужно, конечно, отметить, когда мы говорим про футбол, нужно отметить потрясающего Трампа, который, ну, тут одно из двух. Он либо царь Мидас, как его ударяют? Мидас. Все, к чему прикасается, все превращается в золото. Либо наоборот, он как Сергей. За все берется смело, все превращается в говно. А если за говно берется, то просто тратит меньше сил. Вот так вот. Теперь Трамп взялся за футбол, превратив его тоже Ну, вот вопрос. Может быть, наоборот, все, весь мир сейчас аплодирует, ему говорит, вот какой молодец, вот так нужно, и вот нашим так не хватает, вот такого влияния не хватает нашим, чтобы он вот наш вот так позвонил тоже и сказал, и все такие, оп, и ладно, все, отмена дисквалификации, понятно? Отмена дисквалификации, красной карточки. Впервые в истории ФИФы и мирового футбола удаленный за грубый фол в игре с Боснией и Герцеговиной нападающий сборной Флориан Балагун. Флориан Балагун, удаленный... Сейчас я хочу найти этот... как он называется? Балагун. Я хочу Балагура этого найти. Копировать, да. Я имею в виду, хочу сам фол найти. Фол, как это все выглядело. Значит, ему говорят, да, нарушение, конечно, было. И красной карточки он достоин. Ее ему показали. Но мы отсрочим на год наступление красной карточки, потому что... Но это наше собственное наше решение. Звонок Трампа в администрацию ФИФы. Не виноват. Трамп не виноват. Это не потому, что Трамп позвонил. Мы сами так решили. Так. Балагун. Ну, а что, на пустых стоит? Это не то вообще. Что это? Гол какого-то Балагуна, Флориан. Нет. Гол в матче с Боснией и Герцеговиной. Арсенал. Тот самый матч... Гол... Не, подождите секунду. А зачем мне вот это вы показываете? Что это такое? Мне нужно фол в игре. Вот это, фол, а не гол. Ну, все, не, ну вы даете. Так, фол. Или кто видел, пришлите ссылку. Фол. Результат матча. Или никто не покажет сейчас видео. Сборная Босния и Герцеговина. Флориан, сборная из-за удаления в матче между... Наверное, не показывает никто сейчас чемпионат, потому что чемпионат настолько мощно всех не реализовал. Два пенальти в сегодняшнем матче. Вери Бест Балагун. Еще что-то такое. Результат матча Босния. Нет, только картинки показывают. Пришлите ссылку. Есть у кого-нибудь ссылка? Я бы хотел посмотреть этот... Ну, так просто ради... Чисто ради прикола просто. Незабитый пенальти Флориана Балагуна. Не знаю. Но это... Но он негр. Вот, чтобы вы понимали. Флориан Балагун. Албания. Игра еще с кем-то. Незабитый пенальти. Все пишут про незабитый пенальти. Гол... отборочный турнир. Все. Наверное, просто чемпионат мира настолько следит, понимаете? Вот принципиальность. Молодцы. Какие принципиальные? Молодцы. Вот если сказано, что только кто-то может показывать футбол. Все, следят по всему миру, чтобы нигде не появлялось. Итак, ФИФА отменила красную карточку после матча, предположительно, из-за звонка из администрации Трампа. На самом деле, сам факт звонка никто не отрицал. Но они говорят, все равно, это наше собственное решение. Трамп позвонил просто узнать, какое расписание дальше, потерял где-то свое. Он говорит, а когда там, во сколько сегодня игра будет? Напомните мне, пожалуйста. Ему говорят, мы думали, что вы из-за Балагуна звоните. Он такой, нет, вы что, это ваше собственное решение, вы сами должны его принимать. Если виноват, так по всей строгости наказываете. Они говорят, да, вот видите, какой хороший Трамп, мы перенесем его. Дисквалификацию. Итак, Белый дом напрямую обратился в ФИФА. Написано с просьбой, но, наверное, все-таки это была не просьба. Ну, как бы, ну, какая просьба? Отрезанная конская голова в постели. Это похоже на просьбу. Значит, кто это говорит? Журналист Бен Джейкобс. ФИФА подтвердила, что дисквалификация Балагуна приостановлена. Испытательный срок 1 год. Говорят, что решение принято независимым комитетом. Воспользовались пунктом дисциплинарного кодекса, где сказано, что наказание может быть отложено с испытательным сроком. Трамп в трусошел написал Спасибо ФИФА за то, что поступили правильно и исправили большую несправедливость. Какую несправедливость? То есть никто не оспаривает, что нарушение было достойно красной карточки, что все было правильно. Но говорят, ну, мы решили отложить немножечко, ну, на год. А потом, если за год он ничего не нахомутает, ну, так. И все это якобы для того должно быть только, чтобы он сыграл в каком-то важном матче. Ну, естественно, конечно же, весь цивилизованный мир тут же разразился мемчиками, где этот самый балагун судье на его красную карточку показывает карточку Трампа. Все. Ну, такую фотографическую, со средним пальцем Трамп на этой карточке. Так и показывает, судья ему это, а этот ему это. Он такой, вот Трамп тоже такой рассматривает этот самый видеоповтор в костюме рефери. Здесь Трамп в костюме рефери на поле показывает карточку какую-то, что, дескать, все нормально. Ну, в общем, еще одна война предотвращена. Еще одна. Ну, как бы, что по этому поводу сказать? Уже даже. А вот фотография. Мне фотографию только присылают. Спасибо большое. Ой, фотография, конечно. То есть он такой прямо в... Ого, ничего себе. Вот это да, как ногу вывернул. А что игрок? Он вообще как, потом его унесли или он играл дальше? Балагун, значит, этот ногой, представляете, у них там шипы, все это. Ногой бьет прямо вот в сустав, который отделяет стопу от голени. Ну, вот этот, где косточка у вас еще сбоку. Косточка у вас сбоку такая, вот это. Бьет прямо в сустав, и нога такая выворачивается полностью. Он такой наступает, и такой бьет именно вот сюда, в этот сустав полностью. Такое ощущение, что там перелом. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
7: Ромочка, здравствуйте, доброго дня вам и хорошей недели.
6: Да,
7: Ром, вы как дежурная, это Аллочка ваша,
6: бесконечно любящая вас.
7: Вы всегда мне помогите, и сейчас просто не знаю, куда обратиться. Знаете, какая история? В связи с последними громкими событиями на юге Москвы, без локации, очень аккуратно, чтобы не давать никому радости. У нас около поликлиник, помимо переходов и светофоров, я не знаю, зачем столько населили лежащих этих полицейских, есть асфальтовая основа, а это прям плотный пластик. Он очень высоко посажен на асфальт, и когда проезжает рано утром, а лето окна открытые, грузовые машины, они, может быть, не специально, но они так грохают, что у 6 окружающих домов жилых, высокоэтажных, уже психоз начался, потому что люди реагируют на каждый шум после известных событий, было очень громко. Вот в какую службу позвонить, потому что я вчера лично сама даже подошла, посмотрела действительно визуально, я не эксперт, я медик, визуально очень высоко лежит этот лежачий полицейский пластикового характера. В какую службу можно позвонить, чтобы они либо взяли на контроль, либо как обращение приняли? Может быть, поменяют? Небольшой же участок.
6: Ну да. Ну, насчет службы. Во-первых, я тут случайно совершенно начал читать о депутатах. Вот, и подумал, а что мы в конце концов... Что, в конце концов, мы депутатам-то наших муниципальных не тревожим своими требованиями, задачами, всем таким. Вот. Можно муниципального депутата нагрузить этим вопросом, выяснить, где он заседает. Он обязан принимать там по каким-то дням граждан и прийти к нему, и, как в этом еврейском анекдоте, пусть у него теперь голова болит по этому поводу, что с этим делать, вы поручение дали. Можно позвонить в департамент транспорта, там тетя точно знает все коды и пароли с точки зрения того, куда обратиться или куда направить вас. Вот, можно попробовать в ГУП, или как он называется, автодороги, как у меня было... Этот диспетчер, я все время
8: этот самый, нахожу в телефоне и забываю, как я его находил. Сейчас, ой, да что ж такое? Господи, дару, ГБУ автомобильные, не ГУП, ну, ГБУ, автомобильные дороги, можно сюда обратиться. 940-06-94. Как бы 94-006-94. Вот, так удобнее, наверное, запоминать. Обычный городской 495. Они отвечают, вот я каждый раз, помните, когда там колесо какое-то лежит, люк открыт, еще что-то. Все время эти люди, они такие оперативные, им звонишь, а они уже выехали туда. 94-006. Было бы круто, если бы 007. 94-006-94. Все, запомните все. Обратиться туда. Вот. И там задать этот вопрос, может быть. Вот. Что это за лежачих полицейских в Москве? Я сейчас еще и быстро задам этот вопрос этому нашему. Искусственная дорожная неровность, она, никакой она не полицейский. Она ИДН, чтобы вы знали. Никакой не полицейский. Если речь о дороге общего пользования, улица, муниципальный проезд, за установку содержания отвечает город. Конкретно за это обычно отвечает префектура, соответствующая административного округа Москвы, подведомственное учреждение Центра организации дорожного движения, ЦОДД. Во, ЦОДД. А ЦОДД это 3210. Они планируют размещение, согласовывают проекты, а подрядчики выполняют монтаж. Если неровность стоит во дворе, на частной территории, то ответственность несет собственник. А если есть проблемы? Бывает, что искусственная дорожная неровность, ИДН, установили с нарушением. Слишком высокая, нет знаков, секции разрушены. Или она просто мешает. В такой ситуации тоже нужно обращаться к ответственному за этот участок. Можно направить обращение в префектуру, ЦОДД или управляющую компанию. Они проведут, зафиксируют нарушение, обязуются устранить. Иногда имеет смысл параллельно сообщить и в ГИБДД. Инспектор тоже может проверить соответствующие нормы. Значит, среди нарушений, обратите внимание, первым значится слишком высокая ИДН, искусственная дорожная неровность. Если вы заметили проблему, сразу запросите у ответственного лица. Вот бы у нас было у всех ответственное лицо сразу. Вот раз, такой есть какая-то проблема, и у проблемы сразу такая со звездочкой. Ответственное лицо по этой проблеме, вот, пожалуйста, его телефон, звоните, он всегда на связи. Где найти это ответственное лицо? Запросите документы, проект организации дорожного движения, акт обследования, реквизиты, договор. Вот это все запросите, он вам все тут же даст. Это поможет понять, закон или установленное. Хотите, подскажу, как грамотно составить обращение, если, например, ИДН в вашем дворе постоянно разбито. Или, например, высокое. Видите? Это Алиса AI, которая умная, с интеллектом искусственным, нейросетевая, она уже сразу готова помочь составить обращение, все вот это. Так что Алису в Яндексе можно попросить об этом. Но вообще-то, по-хорошему, есть это может быть не нарушение, это просто вот использовали такую неровность, потому что они разные по ширине. По высоте, насколько я помню, они не очень отличаются, эти дорожные неровности искусственные. Но по ширине отличаются, и поэтому, чем она уже, вот вы в профиль, если будете на нее смотреть, они есть там от 10 сантиметров или 15 до 40. И чем она уже, тем получается она более крутой подъем на нее. То есть, когда она узенькая, то она такая прям, как этот, надолб такой высокий. А когда она широкая, то вся ее высота смазана, подъем на нее плавный и спуск плавный тоже. Но такие полицейские особо не сдерживают автомобили. Как правило, вот такие крутые меры и крутые ИДНы применяются тогда, когда все другие не работают. Другие просто прекращают работать, и тогда дорожные службы принимают решение отвязно просто вот что-нибудь такое использовать. Но на всякий случай нужно отправиться на море. На всякий случай. Я тут подумал. Это я только или вы тоже слышите? Море, чайки. Нет, это или то ли у меня только? Кажется, пора в отпуск. Все, в отпуск пора. Куда-нибудь на моря, куда-нибудь, где чайки. Где старики крепкие такие, морщинистые все. Подчиняют свои баркасы. Вот это все. Где средиземноморская диета. Можно быстрее Средиземноморского моря. Просто чтоб диета. Но и отсутствие работы. И полное незнание, какой сегодня день. И месяц. И число. Но мы-то знаем, что сегодня понедельник. И понедельник у нас звучит вот так в моторах. Давайте посыпаться. А я пойду голосование, опрос всенародный устраивать.

0: Да, нейросети еще не очень умные у нас. Сейчас я тут пытаюсь с одной договориться, чтобы она мне рисуночек создала, а она тупит просто вообще. Поэтому голосование пока не сформулировано, но будет сформулировано обязательно с минуты на минуту.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
3: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
2: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
1: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: А вы говорите, милит.
5: Я его
4: тоже
5: что?
4: Мне милит.
5: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Моторы.
0: 6:36, говорит Москва, моторы. Доброе утро, здравствуйте. Я приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь. У нас понедельник, 6 июля. Это все потому, что у меня там я мемчик с Тейлор Свифт делал картинку. Ой, господи ты, боже мой. Да, но не в эфире об этом. Или можно... ну, у нас дети же. Хотя нет, каникулы же, детей нет, правильно. И плюс программа 16+. Просто какой-то чувак там твиттерский, американский, конечно же, написал о том, что Тейлор Свифт 500 песен про то, как парни ее бросают, и ни одной об оральном сексе. Понимаете, к чему я клоню? Говорит он. 500 песен. Парни ее бросают, значит. Короче, дело не в этом. Дело в том, что отказывался рисовать мне картинку из-за того, что я в том же диалоге про Тейлор Свифт. Он не понял. Он такой, как Тейлор Свифт АЗС? Мрачная без бензина и яркая с бензином. Как это? Я не понимаю. Я хочу спросить вас уже не про то, как вы заправились, не заправились. Ладно? Потому что, ну, сколько мы будем? Мы одно и то же будем голосовать, и одни и те же проценты по понедельничкам у нас будут. Я вернусь к предыдущему понедельнику, посмотрим, сколько там накапало. Там вопрос был такой: как вы заправились? Легко, без проблем вообще, с проблемами небольшими, с очередью, без очереди, без своего вида топлива. Сейчас я вас прошу проголосовать вообще об ощущении, ладно? Ощущениях. Попробуйте, чтобы на ваши ощущения не влияла информационная повестка, а опираться исключительно вот, ну, на эмпирический опыт. Эмпирический опыт — это имеется в виду то, что лично с вами фактически происходит, то, что вы видите, как вы там заправились, не заправились, проезжаете много заправок, видите их. И вот опираясь на это, ответьте, вопросы предельно простые, их всего три варианта. Так вот, опираясь на свой личный опыт за предыдущую неделю, вы видите, что ситуация с топливом в вашем регионе, ситуация с топливом — это очереди, наличие топлива, цена, закрытые, открытые заправки, их соотношение, появляются ли новые закрытые или открываются те, что были закрыты. Вот по этим признакам вы видите, что ситуация с топливом улучшается вот там, где вы сейчас. Возможно, вы сейчас на Дальнем Востоке. Или, к примеру, возможно, вы мигрант из Кореатауна, тогда вы в Лос-Анджелесе, такое городишко в Калифорнийске. И тогда вы тоже можете ответить на этот вопрос, добавив комментарии, что вот я так думаю. Так вот, эта общая ситуация улучшается, ухудшается или остается прежней? Все, я отправляю голосование, отправить. Пожалуйста. Значит, Щукин и все. Заодно оцените картинку, которую мы нарисовали с моим электронным мозгом. Он всего лишь воплотил то, что я описал ему. Промпт был довольно большой, поэтому и картинка довольно подробная. Кстати говоря, мне очень нравится, как работает эта штуковина. Потому что они сюда завели нано-банану. А нано-банана один из... Это не просто звуки, которые я придумал только что. Шиндер-миндер, запупиндер, нано-банана, а нано-мана. Нет, это такая нейросеть. Нано-банана, она занимается графикой, картинками, видосиками, там, всем остальным. Вот, и раньше она была очень платная. Она очень крутая. Очень, вот реально крутая. Я взял свои детские фотографии. Ну, в смысле, отсканированные, которые цифровые. Но они такие. Там несколько черно-белых было, несколько цветных, но поскольку они сделаны были с карточки, просто с бумажной, то там все, заломы, шум, мусор, трещины какие-то, все. И, ну, со временем. Ну, лет-то прошло уже, 64. Вот, и я ему говорю, давай сделаем фоточки классные, раскрасим их, все это уберем, весь мусор, артефакты, пленочность. Он такое сделал, просто шедевр получился, просто шедевры. Я был настолько в восторге, что думаю, сейчас я как начну улучшать фотки еще свои старые. А он говорит, не, это было только у тебя три запроса бесплатно, а теперь за деньги. А за деньги нет, Я вот в наш век, чтобы я платил деньги. За нейросетевое что-то, да ты чё вообще? Вот, но при этом я-то помню, что он хороший. И тут вдруг вижу новость в одном из ресурсов, что нано-банана встроили в Джимни, а Джимни — это гугловская нейросетка. Ну, типа как Алиса у нас в Яндексе, но только в Гугле. Джимни. Как космические аппараты, которые были на первой стадии программы «Аполлон». Вот. И я попробовал, и действительно она встроена, и действительно рисует, и все бесплатно. Вот такую картинку, видали? Я ему говорю, нарисуй там все это, мрак, кайф. Он даже заправку «Мрак» назвал. Я говорю, мрачная атмосфера, вороны летают, погода, мрачные тучи, низкое небо, очереди автомобильные. А на другой стороне дороги заправка называется «Солнечный свет». Там хорошая погода, зелень, нет очередей. На стеле написано, что бензин есть. Кстати говоря, он и цену бензина указал, прикиньте. 52,80. То есть подтянул хорошую цену из хороших времен. нейросетка. Я про стоимость бензина не говорил. Он сам это сделал. Значит, у него 92-й стоит 52,80, 95-й 56,40, а дизель 59,90. Открыто 24 часа. Бензин есть огромными этими буквами. Все. И машины едут все мимо, потому что, несмотря на то, что он есть, им пофиг вообще. И только несколько автомобилей заехали на заправку, там даже пустые колонки есть. Вот. Эта картинка символизирует, дихотомию между нашей тревожностью и фактическим положением, или наоборот, симфонию нашей тревожности и реального положения дел, о котором мы ничего не знаем о реальном положении, о котором, я думаю, что никто ничего не знает о реальном положении, вообще всю глубину реального положения, потому что такое количество факторов в нем замешано, в реальном положении дел. Ты можешь знать либо то, там, как заводы справляются, сколько объема топлива направляется. Но как ты будешь знать, кто спекулирует им, кто куда налево уводит, кто ради того, чтобы повышать стоимость, закрывает часть своих заправок и так далее? Этого, ну, весь комплекс всего не узнаешь. Вот. Поэтому остается только, безусловно, полагаться на свои эмпирические, конечно, субъективные ощущения, потому что, еще раз, вы даже в своем городе не знаете ситуацию с рынком топлива. Вы можете говорить только о себе. Вот именно о ваших ощущениях я и спрашиваю. Исходя из ваших ощущений, ситуация с топливом там, где вы сейчас находитесь, ухудшается, улучшается или остается прежней? Проголосуйте, пожалуйста. Щукин и все. Ладно? Зайдите, проголосуйте. 13% видят улучшение, 37% видят ухудшение, 52% живут в той же реальности, которая была неделю назад. Ну, как бы все так же, как и было. Еще раз, я очень прошу вас, пожалуйста, опираться исключительно на свой опыт, а не на новости. Не на истерию в социальных сетях. Можно вас попросить, как взрослых людей? Вам же самим, наверное, интересно будет, правильно? Понять, вот, ну, как бы. Это же одно из тех зондирований, которое помогает, как раз и помогает в том, о чем я говорю. Мы не можем знать всего, но некий коллективный разум, общий подход, когда мы все скажем о каждой, о своей личной истории, вот так и появится более-менее реальная картина. Но если вы начнете исходить из того, что вы читаете в каких-то истеричных пабликах, у каких-то блогеров или еще кого-то, то картина это будет... Ну, наверное, она будет соответствовать вашим ощущениям и ожиданиям, но точно не реальности. Поэтому так хотелось бы, чтобы вот сейчас вы услышали просьбу. Ладно? Все. Вот и исходя из этого проголосовали. Доброе утро. Слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
5: Роман, да. Доброе утро.
0: Доброе.
5: Сергей. Да, Сергей. Ну, странные, конечно, цифры, честно говоря, потому что по личным ощущениям ситуация как-то улучшается. Пришлось вот на выходных поездить достаточно много, там, по-моему, где-то на полтора бака, да, вот я поездил. И, соответственно, три раза заправлялся, и, ну, как-то там один раз в области, потом, ну, в разных, короче говоря, местах. А вчера с утра, в воскресенье, прям заправился на Роснефти, даже лимит 50 литров был. То есть, сказали, даже не 20, а все, можно полный бак заправить. Короче говоря, ну, вот по моим субъективным ощущениям ситуация однозначно улучшается.
0: Все понял, спасибо. В пользу улучшения ситуации может свидетельствовать, только что же призвал не опираться на новости, разные сообщения там какие-то. Но только, надо оговорку, да, но только если они тревожные. Не опирайтесь на тревожные новости, опирайтесь на позитивные. Опирайтесь на, вот, в Крыму топливо поступило на 120 сколько-то там заправок, автозаправочных станций. И это по сообщениям местных, сейчас я секундочку найду, может я найду, сколько все-таки. Котенок выжил, это очень хорошо, что он выжил. Пьяный лихач на Мерседесе убил малыша. Это ужас, конечно, вот накануне это в Калининграде ДТП, идиот, пьяный абсолютно в хлам, сбил семью. Единственное, только я не понял, что семья по дороге-то шла, по этой, что он их сбил. Так, Киев отказался от гуманитарной акции в Кремле. Где же наш Крым? А, где же армия? Ну, или у вас, если есть, там вы, может быть, киньте как-то. В общем, по-моему, около 120 сколько-то заправок в Крыму открылись. В смысле, ну, новость такая была. Топливо поступило на столько-то автозаправочных станций Крыма. А мы помним, что продажа, реализация топлива была прекращена в Крыму для гражданских пользователей, вообще для обычных людей. И оно поставлялось только для общественного транспорта там, и для всего вот этого. Поэтому как бы, ну, это одно из свидетельств. Новак знает, но не говорит. Как Мутко без комментариев. Не знает Новак всего. Еще раз. Вот это та ситуация, при которой никто не знает всего комплекса. Это невозможно физически. Еще раз вам говорю. У Новака, у чиновников, у ведомства, еще у кого-то. Есть только из... Может быть, какое-нибудь спецподразделение, какой-нибудь там отдел Б или отдел Т, который Б — это бензином занимается, а Т — это топливом в целом. В какой-нибудь нашей спецслужбе, которая обладает всеми рычагами официальными и неофициальными, и среди теневых, и среди всего-всего-всего-всего. Может, они там что-то там более-менее понимают. Но Новак может исходить из официальных только данных, информации официальной. Еще раз. Отпущено топливо, производство налажено. Все, добавь сюда, здесь... Здесь Белоруссия нарастила там в сотни раз поставку топлива из, вместо 1000 тонн, что-то там то ли месяц назад, то ли год назад, 140 тысяч тонн сейчас поставляется, то есть из Белоруссии пошло топливо. У него есть вот эти данные. Но сколько из этих 140 тысяч тонн, отправившись туда к заказчикам, попало в левые руки какие-то? Пошло на сторону куда-то, придерживается кем-то. Откуда он знает? Ну, не знает этого. Потому что только исключительно официальная информация. Вчера писали про 112 АЗС в Крыму. Да, спасибо большое. Я тоже помню, что 100 сколько-то. 112 АЗС в Крыму, на которых началась продажа топлива. Вот, поэтому нет. Можно знать только, если ты погружен в атмосферу теневую, преступную, то ты можешь знать, как у тебя дела в преступной твоей атмосфере. Или быть погруженным в атмосферу официальную и все остальное. Но чтобы вообще всю полноту информации. Только мы можем об этом знать. Только мы. И только путем коллективного разума, коллективного голосования, коллективного нашего опроса мы можем об этом судить. Опрос идет в телеграм-канале «Щукин и все». Пожалуйста, зайдите, проголосуйте. Еще раз, опираясь на опыт свой. На свой опыт. Если сложно, делайте, как я. Я проголосовал, остается прежний. Для меня это в определенном смысле слова все равно новость скорее окрашена позитивно, чем негативно. Если ситуация остается прежней, ну, нормально. Потому что ничего ультракритического не происходило. Вы продолжаете ездить на автомобиле? Продолжаете. Вы заправляете? Заправляете. Что самое критическое? Ну, в очереди постоял. Самое критическое, как показывает предыдущий наш опрос на тему топлива, это неопределенность. Вот это действительно очень сильно, сильно подкашивает. Неопределенность. То есть ситуация, при которой вот эта тревожность, она накапливается в организме и не выводится никуда. При том, что топливо есть, ты заправился, и ты понимаешь, что и там через несколько дней снова заедешь и снова заправишься. Но где? Когда? Какой будет очередь в этот момент? Не знаю, сколько времени потрачено на это. И вот эта неопределенность, она, конечно, да. Кстати говоря, сейчас этот опрос. Что вас больше всего бесит, это мы с вами голосовали на финале минувшей недели. Очереди, цены или неопределенность? Ну и определенность, как и положено, самый тревожный фактор. 61% из нас с вами, более 1000 голосов, очень резонансное голосование. И более 1000 голосов у нас из 1626 человек, из 1029 человек. 626 ответили, что фактор неопределенности самый болезненный, самый бесячий. Неопределенность. Цены на топливо раздражают только 5% из нас. Правильно? Потому что это всего лишь цены. Это всего лишь деньги. И все. Ну, как бы в какой-то момент ты понимаешь, что это все, это просто деньги. Вот. А очереди на АЗС 34%, для 34% стали главным фактором раздражения. Очереди 34%, цены 5%, и 61% это та самая неопределенность. Итак, ситуация улучшается, ухудшается или остается прежней? Маловато пока голосов, но я надеюсь, что сейчас вы подтянетесь, Щукин, и все, кириллическое написание, телеграм-канал, в Макс. Я тоже, наверное, могу перекинуть в Макс это голосование, вариантов не очень много, так что... вот. Отдельно, конечно, оценивайте картинку, которую мы нарисовали с наной-бананой. Бензин есть! Солнечный свет, автозаправочная станция. Кайф какой, вообще он молодец просто. Очень крутая генерация картинок. Значит, улучшается 13%. Если мы решаем, что остается прежний вариант, это тоже вариант скорее позитивный, тогда у нас 67% скорее позитивно видит ситуацию на топливном рынке. Потому что 13% улучшается, 54% остается прежний. Ухудшение увидели только 33%, но я думаю, что это клинические эти, как они называются, пессимисты. Клинические пессимисты просто. «Привет из Минска!» — пишет переводчик. Счик, перевозчик. «С топливом норма!» Но это пока что, смотрите, мы весь, все топливо у вас потребим. Минск, Минск нам передает часть топлива. Молодцы, молодцы. В Красногорске отобрали одну полосу для общественного транспорта, для наверное, для заправки, я так понимаю. Все еще спят после просмотра и вылета Бразилии из чемпионата мира. Так Бразилия или Мексика вылетела? Вы определитесь, кто вылетел из чемпионата. На выходных ездил в Дмитров, Влад пишет, заправок открытых мало и на них очереди. Ну да, но если вы едете и постоите в очереди, то потом вы получите бензин и поедете дальше, правильно? Правильно. Еду по МКАД с юга на север, вижу, что очереди на заправках меньше. Особенно на «Газпромах» очереди уменьшились. Это АА сообщает. Или Смытищи. Сегодня за 15 минут заправился, отпустили 20 литров. В четверг, 2 июля, ждал полтора часа, пока заправился. То есть 15 минут сейчас, полтора часа в четверг. Есть разница. Я заправился, о себе могу сказать, что автомобиль у меня сейчас не прожорливый, но ест с аппетитом. С аппетитом есть. Ну как с аппетитом? Но мне так кажется. Но компьютер рисует, вот сейчас я приехал, 13 минут, 10,5 километров, 8,3 литра на сотню. Это расход такой был, 8,3 литра. Видал я даже 7 с чем-то у него средний, но он может и больше есть, потому что машина мощная, рычащая и очень-очень-очень динамичная. Вот, и в субботу поехал, значит, я старшего в аэропорт отвозить, в Шереме. На противоположной стороне, насколько я понял, по этим вашим порталам, которые про топливо говорят, «Лукойл» не работает на М-11 после Шереметьево в сторону Москвы. Почему-то. Я не знаю. Вот я рассчитывал на эту заправку. Но я туда даже не заезжал. Я уже обратно поехал по бесплатной. Потому что заправился на «Газпроме» у терминала «Д». Сразу вот съезжаешь, когда с платной. И где подъем к терминалу «Д», налево подъем, а справа «Газпром» стоит. Почему там? Потому что на «Лукойле», который на М-11, жена не велела туда заправлять. Ну, я заехал, но там очень много колонок. Вы знаете, заправка это очень большая. Но и автомобиль.

0: И плюс там же большой ресторан, большая вся эта фигня, там очень все медленно. Короче, мы поехали дальше. И потом уже я его у высадил в терминале и развернулся и заехал на «Газпром», который прямо вот здесь. Очередь была, там колонок, получается, раз, два, три, четыре. И получается, что по два автомобиля у одной, слева-справа. Соответственно, восемь автомобилей одномоментно может стоять. В очереди было раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, где-то до 10, может быть, 12 автомобилей. При этом, поскольку на 8 колонок они разъезжаются, ну, на 4, на 8 постов. Даже такие были моменты, когда пустой пистолет стоял, никто не подъезжал туда, потому что с этой стороны бака ни у кого не было, или не видели, что там пусто. В этой связи можно вам совет? Во-первых, я зашел к тетечке, сказал, вот бы... нет, сначала. Нужно отдать должное ответственности людей... На мой взгляд, кофе перестали вообще все пить и всякую фигню заказывать. Все очень деловые, спокойные, без паники, но такие вот четко зашел, чикс оплатил, чикс вышел, залил. Без всяких этих... Люди как-то стали вот, ну, понимать, что это такое. То есть, когда ты в очереди отстоишь, то ты уже понимаешь, что когда ты из очереди смотришь на кого-то, кто что-то мямлит там и возится у колонки, ты уже начинаешь чуть-чуть его немножечко. Вот. И поэтому, когда ты сам доезжаешь до колонки, то автоматически начинаешь все быстро делать. Никто с кофе не выходит, никто кофе не покупает. Я говорю, вам бы, ну, прервать бы вообще продажу топлива, этого кофе. Вообще всем бы колонкам немножечко ответственно подойти к этому вопросу и просто временно прекратить. Он сказал, в кафетерии временно у нас не работает. Не работает. Ну, вот на Лукойле, на этом на М-11, есть, к примеру, терминалы, как в некоторых магазинах, терминалы самообслуживания, где ты сам штрих-код считываешь. Ну, как касса там, в Ашане касса. И что вы думаете, кто-то ими пользуется? Нет. Вот, последний раз... И что вы думаете, кто-то ими пользуется? Нет. Вот последний раз, когда я был на Лукойле, кофе заказал себе, тоже в аэропорт ехал, заказал кофе, и очереди такие, это тогда еще было, когда, ну, как бы все нормально, очереди просто из-за тоже, это кофеек, этому бутерброд делают какой-то, я тетечкам говорю, слушайте, а вот у вас терминалы здесь-то, это не работает, она такая, да, конечно, себе там отдельно сам делаешь, она такая, да, да, я говорю, кайф, все, и стою, я один стою, их там 3 или 4 штуки. Очередь стоит кассам, и там человек по 7 в каждую кассу, и при этом пустые вот эти терминалы. Алло, люди, можно узнать, что вы уже в 21 веке, и так можно делать самостоятельно? Не, никто, всех в кассу хотят стоять. В общем, запретить, если нет вот таких терминалов самообслуживания, временно ограничить, не запретить, но ограничить продажу кофейку. Хотя бы не навязывали, чтобы тетечки... Хотя эти, по-моему, не навязывали на «Газпроме». Короче, делово, быстро, 30 литров, предел. Сразу обсуждаешь с ней, если не влезает, нужно возвращаться. Нет, не нужно, автоматом все вернется. У меня все влезло. Значит, она такая, все вернется автоматом, чик-чик-чик, инструкция, быстро, раз. В общем, я тоже минут 15 потратил. Минут 15 на все это дело. Так что, на мой взгляд, ну так, я аккуратно скажу, ситуация точно не ухудшается.
1: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Реклама.
2: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом. Даже когда далеко.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
5: 8:06.
6: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
8: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
6: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
9: 94.8 FM.
6: Время начинать движение.
10: Мотор! Мотор! Мотор.

0: «Так говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник, 6 июля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Меня Роман Чукин зовут. У нас здесь вторая часть «Мотор». Программа, как известно, обо всем самом важном и живо трепещущем. И вообще, опираясь на свой личный опыт за предыдущую неделю, вы видите, что ситуация с топливом, очереди, наличие цены в вашем регионе улучшается, ухудшается или остается прежней. Это голосование идет в Телеграме, а теперь еще и в Максе. Да, в Максе тоже запущено. Единственное, что в Максе мы голосуем реакциями, поэтому зайдите, проголосуйте. Палец вверх, палец вниз. Или значок «Окей», если остается прежняя ситуация. Пока что все голосуют «Окей». Ну, то есть, как бы, ситуация остается прежней. Что, как мне представляется, ну, для меня лично это не выглядит ухудшением. Для меня это выглядит, ну вот ситуация, она стабилизировалась. Знаете, есть такая стадия пожара, когда пожар локализован. Вот, и эта стадия, она хорошая, наоборот. То есть его не потушили, горение продолжается. Но эта стадия считается важной в тушении пожара, потому что огонь не распространяется. Его локализовали. А значит, что следующее, вот после локализации что идет? После локализации полное тушение идет. Все. Соответственно, после стабилизации улучшение. Значит, вот мы и голосуем по этому поводу. Пока что большинство в Телеграме видит стабилизацию. То есть локализовали этот пожар. 60% так считают. 12% видят улучшение, 28% видят ухудшение. Так, по щелчку стабильно плохо, пишет Алекс. Московская область в субботу вечером заправился на Роснефть, как кто-то говорит. Стоял час небольшим, остальные заправки были пустые. Москва, Денис пишет, ухудшается. Денис, вы в меньшинстве. У нас где-то на 35 центов упал бензин, поэтому проголосовал за улучшение. Это мигрант пишет из Кореи. У нас где-то на 35 центов. На галлон 35, не на литр. Ну, не на литр же, на галлон же. Вот, поэтому проголосовал за улучшение. По 130 топлива очереди нет, это было шиха. Вообще шик, просто. Поскольку цены на топливо, фактор раздражающий и тревожный, и бесячий только лишь для 5% из нас, то есть всех цены особо не парят, соответственно, по 130 вообще кайф. Ну, если тебе не важно, почем заправлять, так по 130 тоже нормально. Очереди из-за хитрозадых, которые люк на машине слева, а оно разворачивается правым, якобы экономия. Владислав. Нет, очереди из-за того, что много людей. Хотя на самом деле, конечно, да, вот, я еще что хотел сказать. Я хотел похвалить то, что, во всяком случае, «Газпрому» Шереметьево все динамично, и тетечки две работают динамично, заправщики, ну, в смысле, на кассах. Заправщиков к чертовой бабушке убрали. Был там старичок, ругаться любит он такой, крикливый старичок, такой, как чабан в горах такой вот он. Не хватает ему только этого посоха такого с крючком сверху, папахи, чтобы он ходил и орал на всех вот так. Он такой орет прям на всех, если что-то не так. Ну, в общем, ругливый. Убрали его, этого дядечку, и теперь каждый сам заправляет, это тоже правильно. Потому что он один на всех не успевает, а если ты видишь заправщика, то ты сидишь в машине и ждешь, пока он тебя обслужит. Че, зря, че, выходить буду, чтобы у меня руки потом воняли бензином. Ну, раз есть заправщик, пусть заправляет. Так что надо убирать заправщика вообще к чертовой бабушке. И пусть каждый подъехал, вышел, все сам заправляет. Во-первых. Во-вторых, вот этого заправщика, вместо этого заправщика, нужно каких-то чемпионов по тетрису нанимать. Заправки. Тоже совет. Вам нужен такой человек, регулировщик, который будет видеть ситуацию в общем и координировать действия, потому что зачастую стоят пустые колонки, пустые пистолеты, потому что те, кто мог бы подъехать к этой колонке, либо не видят, что она пустая, из-за того, что стоит грузовичок какой-то с кузовом, либо не могут подъехать к ним, потому что стоит перед ним два автомобиля, которому туда не нужно два автомобиля. Они легко могли бы сдвинуться на 2 секунды и пропустить несколько машин. Но они стоят в свою очередь, чтобы, а то я сейчас подвинусь, а тут кто-то влезет. Так вот, нужен какой-то такой регулировщик, умеющий играть в тетрис, складывать фигурки все вот эти вот, который бы быстренько чик-чик-чик, так, вы сюда, давайте, давай, поехали. Здесь пустая колонка, вот тут проезжай, развернешься у магаза сейчас. Наоборот, те, кто разворачивается с другой стороны, у него крышечка, пусть заправляется как может. Главное, чтобы заправился и уехал. Все. Быстро. Видишь, что с этой стороны с баком нет никого, а колонка пустая. Загнал одного. Давай разворачивайся здесь. Сейчас подключу тебя с этой стороны, протяну. Раз, все. И такой бегает, всех разгоняет быстренько. Вот такие нужны люди. Мне кажется, сейчас на заправках. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
2: Доброе утро, Роман.
1: Да.
2: Ну, я в области живу, вот гоняли питбайки, сначала было их штук 6, потом 4, потом 2, сейчас вот один ездил, вот тоже пропал. Вроде стало тихо, но появились теперь собаки, целая толпа.
1: Собаки?
2: Мы живем у нас поселок, он как вечереет, это просто ужас какой-то. Начинается вот этот лай, я уже рогатку купил, балконы просто пуляешь, чтобы они разбегались. Ну, я уже не знаю, что лучше, что хуже.
1: Не к добру, собаки. Это вот. Теперь надо, чтобы вот, кровавого дождя.
2: Гадюкина.
1: Собаки. Еще дождь из жаб пойдет. Вообще какие-то казни египетские. Так, пожалуйста, не надо говорить про результаты матча Мексики. Не спойлерите, пишет Капилот. Хочу посмотреть. Это мне напоминает индо-пакистанский инцидент. Это мне напоминает, пересматриваю сейчас обзор, этот разбор Жукова с Пучковым, с Гоблином этого сериала «Рим». Замечательный, потрясающий сериал. Несколько раз уже посмотрел, и несколько раз и разбор этот смотрел, и каждый раз возвращаешься, очень много фактов интересных. Все. И там люди тоже просят не спойлерить историю Цезаря. Пожалуйста, не надо спойлерить последнюю серию. Ну, не надо. Его зарезали, вы что, не знаете? Да? Его зарезали 2000 лет назад, прикиньте. Вот это спойлер. Ладно. Давайте не буду спойлерить про вылет этих и про вылет вот этих. Там на самом деле драматично все случилось. Действительно, Англия, Мексику ушатало 3-2, и что, теперь я так понимаю, что Мексика все? То есть чемпионство не светит уже Мексике? Сегодня сыграет Испания, Португалия, Бельгия, США. Я думаю, по поводу матча Бельгия-США Трамп-то уже позвонил в ФИФУ или нет, как он? Или я думаю, что он сразу, когда он отменял красную карточку игроку США, одному из игроков, он тут же и про матч с Бельгией поговорил, дескать, что, ребят, в смысле, я все понимаю, но и вы поймите, мне что нужно, снова поднять вопрос членства США в НАТО? Или что? Ваша штаб-квартира где? Да, я знаю, что в Брюсселе. Да. Или где там эта штаб-квартира? Вы знаете, да, что Трамп позвонил, отменил красную карточку игроку американскому. Впервые в истории вообще футбола, FIFA и всего остального. Они просто взяли такие, мы условно ему дадим красную карточку. На год, через год он будет отбывать. И то, может, если он хороший, он скажет, что он хороший, тогда мы ее вообще отменим. Тут РЖД устроили ремонт путей в районе Чехова на работу в Москву. Или к 7 утра, или к 10 только можно попасть. То есть отменены самые нужные поезда до 23 июля. Ну, с другой стороны, ведь тоже нужно же ремонтировать. А тоже ведь если без ремонтов, то как? Они же будут небезопасными. Ну и 23 июля это уже совсем скоро. Тут совсем чуть-чуть. Так, От души поддерживаю по поводу регулировки самоорганизации. Да, да, еще раз, пожалуйста, заправки, введите эту должность. Нужно, чтобы заправщики эти ваши, которых сейчас вы поубирали, не знаю, все ли поубирали, но вот «Газпром» убрал, чтобы натренировать их, дать им этот «Тетрис» на ночь, чтобы он потренировался, и потом выходил в дневную смену и регулировал. Регулировал, быстренько показывал, не приказывал, но показывал, как можно быстрее проехать, там, как подвинуться, еще что-то сделать. Да, нет, не получилось, видите, вы бросили трубку, хотя я принял ваш звонок. 7373948, 7373948, телефон прямого эфира. Если хотите что-то заявить, так заявляйте, но уже все, уже расслабляйтесь на несколько минут, потому что сейчас мы опилюлимся. Старое, доброе и...

Мексиканские фанаты устроили бессонную ночь сборной Англии перед матчем. А? Это уже расхожий прием устраиваться перед отелем, где футболисты противной команды обтыхают и устраивают там сигналить, стучать в барабаны, стрелять в фейерверки. Эти тоже, видите, что делают. Это они так мешают. Не знают идиоты, что есть беруши. Уже давно придумано, как бы... Научным миром придуманы способы затыкать уши, чтобы поспать хорошо. Нет, они вот эти... Ну, что сказать. Не помогло.

0: как профессиональный статистик он мыслит, понятно? Профессиональный статистик. Звучит как профессиональный статистик профессиональный. Ладно, он абонента. Это я, да, шутка, юмор. В следующий раз можно углубить и уширить голосование, просто указав временные интервалы, проведенные на заправке. Да, но это будет голосование о длине очередей. А нынешнее наше голосование учитывает сразу много факторов, потому что, как мы выяснили, длина очередей, может, не для всех будет фактором ухудшения. Поэтому нынешнее наше голосование, оно обзорное, широкое, всеобъемлющее, включающее в себя наличие топлива, комфорт при заправке, стоимость, длину очередей, закрытые и незакрытые заправки и все остальное. Окей? Поэтому, да, что касается интервала, это будет просто голосование про очереди. Все. То есть это просто голосование среди тех, кто отстоял в очереди и сколько вы там провели. Вот Виктор Порич, 10 минут. Только что «Газпромнефть» перед Беломорской. Стоял 10 минут. Так, что тут еще? А я и не говорил про матч Мексики с Норвегией, ничего. А что я говорю? А я ничего не говорил. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
1: Роман, доброе утро.
0: Доброе, Вадим, доброе.
1: Москва. Выезжал с Ростова-Великого через 20 километров «Роснефть». 95-й, 92-й диз топлива без проблем, очередь минут на 15-20.
0: Так это не очередь по сегодняшним временам, 15-20 минут.
1: Из проблем Роснефти, Москва, Волгоградский проспект, технический перерыв с 5 до 6 вечера, пятница, ну, совсем непонятно почему.
0: Наверное, потому что, либо, я думаю так, вот когда технические перерывы, это либо ждут автовоза, либо растягивают топливо так, чтобы по времени продлить период заправки. Вот, потому что если все сразу продать, то потом ты будешь... Это как вот с этим, как ты сидишь на каком-нибудь званом вечере, или даже если вы вдвоем, да у нас с женой так, она так долго пьет кофе, может час пить свой капучино, а я пью кофе как... Ну, я пью его. Я пью! Я не цежу, я не растягиваю, я пью, я выпиваю. И все, и потом сидишь... Такой, сидишь, ничего не делаешь. Что бы еще такого? Что бы такого сделать? Вот. Поэтому надо растягивать иногда. Ну, чтобы как-то в тренде так оставаться. Либо ждут автовоза, что вот сейчас подвезет, приедет и все. И тогда все будет хорошо. Так, где у меня мое свидетельство? Вот оно, мое свидетельство. Я в пятницу ездил по городу. По Кутузе, потом по Аминевке в одну сторону, потом по Аминевке в другую сторону, потом по Рублевке в сторону Крылатского. Ну, естественно, я проезжал все автозаправочные станции, специально их не снимал, но потом подумал, что когда вернулся, подумал, что так это можно сделать с небольшим обзором, как все это выглядит в пятницу. С точки зрения работающих заправок и очередей. Самая длинная очередь... На автозаправочную станцию, которая Татнефть, судя по этому, да, по стелле, по картинке. Она, где Славянский бульвар, по направлению в область Кутузовский, самая длинная на ней была очередь. Но это связано, я так понимаю, с местом. Это просто такое место, вы едете, Кутузов, едете и думаете, ну все, дальше ничего не будет, заправлю здесь. Автомобилей здесь было на ней... Сейчас я включаюсь как раз, когда она стоит уже. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять, тридцать шесть, тридцать семь... Это только до поворота на заправку, 37. Это на дороге те, кто стоят. А остальные стоят уже на заправке, там их тоже много, потому что много колонок. А дальше «Лукойл» на Аминевке уже. «Лукойл» на Аминевке. Это, по-моему, самая маленькая очередь. Но дерзкая, потому что чувак на «Лексусе». Невозможно, чтобы кто-нибудь не вклинился. Но невозможно. Он, вот, и поэтому чувак на «Лексусе» вклинивался, там еще один таксист тоже. Значит, что мы видим очередь по количеству? Ну, а что, не работает? Раз, два, три, четыре, 5, потом пропуск. Вот, 6, 7. И Lexus стоит. Lexus, который LX, вклинивающийся такой вторым рядом. Туда прямо вот. 7, 8, 9. Вот, и таксист тоже. 9, 10. Ну, где-то в районе 10 автомобилей. А потом Роснефть на Аминевке, но с противоположной стороны. Но здесь я не знаю, там такая очередь стояла, то ли она гигантская, через мост разворотный, то ли вот она вот здесь у заправки. Если у заправки, то здесь тоже с десяток автомобилей всего лишь. Вот, но не самая длинная очередь, но самая нелепая была обнаружена мною на Рублевке. А вот здесь, я считаю, что должен вообще стоять патруль ГИБДД. Ребят, потому что это, конечно, нонсенс. Если вы обратите внимание сейчас на знак, который висит на столбе, там, видите, вот пешеходный переход подземный и знак. Движение прямо и направо. И направо поворот, это вовсе не на заправку. Направо поворот, это поворот, это перекресток Т-образный. Это поворот для тех, кто собирается съехать на дублер Рублевского шоссе и в жилые районы дальше поехать. Либо повернуть под мост вот сюда, чтобы развернуться на Рублевку и обратно поехать в сторону Кутузы. Это перекресток. И в крайне правой полосе, то есть повернуть на нем можно только из крайне правой. Мы видим, да, здесь ряды. Один ряд прямо, второй ряд средний только прямо. Крайне правый, только прямо и направо, вот как раз на этом перекрестке. И что мы видим? Тут стоят вот автомобили. Вот Palisade, Volvo XC90. И вот, пожалуйста, Rio уже закрывает поворот. Camry, еще одна Camry. Потом какой-то этот, ну, типа, этот Renault какой-то, фургончик. Потом Manjaro стоит. И вот длинная такая очередь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Ну, такая очередь приличная. Но то, что она приличная, бог с ней. Она, эта очередь стоит в правом ряду, и поэтому, если бы я сейчас ехал, и мне нужно было повернуть, то я бы стоял в этой очереди. Сколько-то? 15-20 минут. Я бы стоял в этой очереди, чтобы доехать просто тупо до перекрестка и повернуть. Предположить людям, что... Ну, а здесь еще и камера висит, я не знаю, на разметку или нет. То есть даже если бы они оставили дырку здесь какую-то, наверное, никто бы не поместился в нее, потому что бы поворачивал с нарушением разметки из среднего ряда, а средний ряд... Ну, в общем, такая ситуация нелепая. Ну, немножечко нелепая ситуация, когда эта очередь, она не просто занимает там ряд для движения, она просто фактически блокирует перекресток. То есть перекресток заблокирован. И мне кажется, это не очень круто. Так, растягивают, чтобы люди радовались покупке, несмотря на то, что цена поднялась. Георгий, смешная шутка. Да не парит никого сейчас цена уже вообще. Наличие топлива на АЗС через этот сайт... Так как чем меньше человек знает о нем, тем лучше знающим Сергей Кузьмин. Да все уже знают про этот сайт, и больше того, все уже немножечко как бы утомились от него. Из Сочи доброе утро. Раньше думал, что Антонов все это в голове придумывал про Виноградную. Оказывается, это реально тут такие улицы, пишет Евгений, инженер. Да, да, да, да. Наверное, в 5.35 заехал в начало очереди, в 5.47 уже получил чек на 20 литров. Приемлемо, считает Элис Мытище. Но 20 литров мало. Маловато 20 литров. Ну, хотя бы должно быть ну, от 30 до 50. 20 очень мало, серьезно. Заправки, прекращайте цедить по 20 литров. Заканчивайте. Потому что обрекаете человека на то, чтобы он в ближайшее время, сегодня или завтра, снова заезжал на заправку. Это неправильно. Ну, какой смысл вам в этом? 20 или 30? Что у вас изменится? А у человека это дополнительный день, полтора-два еще не попадание в пробку. Зачем? Вот эти 20 литров выглядят реально как диверсия. Серьезно. То есть тут либо так, либо у нас реально прям вот на парах топлива осталось совсем чуть-чуть. И 20 литров вынужденная мера. Но они выглядят странно, нелепо и раздражающе, когда у тебя вот здесь по 50 отпускают. Ну, понятно, что, чтобы предупредить спекуляцию. Ну, 50 уж бак ты заполнил, нормально. А у тебя ты здесь по 20 льешь. С какой стати-то? Вот, поэтому эти 20 литров выглядят реально не просто раздражающе, а фактором таким, диверсионным немножко. Завязывайте с этими 20 литрами, граждане дорогие.
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. Реклама.
3: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «Галс Девелопмент» — строим счастье для людей.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Шлюзовая». Проектные декларации на сайте наш.том.рф.
5: Коробка тупит, не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
6: Круглосуточная замена масла в коробке «Автомат». Звоните 235-11-11, код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
7: Еще раз объясняю, как открыть иностранную банковскую карту.
8: Ага.
7: Находишь сайт «Плати по миру». Открываешь карту для путешествий. Пополняешь через СБП. Подключаешь Google или Apple Pay и... плати удобно в путешествиях.
8: Как еще раз найти?
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру».
9: ООО «Капибара».
10: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
11: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
12: Это когда нас с братом родители вместо луков отвели в зоопарк.
13: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
14: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
15: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва, 94,8.
16: Моторы.
0: 7:36, говорит Москва, моторы. Доброе утро. Здравствуйте. Это очень хорошо, что вы здесь. У нас понедельник, 6 июля. 20 литров тоже очень тщательно. Да, да, спасибо, Георгий, что повторяете то, что я сказал. Это очень, очень правильный подход. Так, почитаем уже в конце концов, что здесь у нас еще на этих на новостных лентах. Да какие ленты? У нас же есть еще новости, там какие-то автомобильные, что-то происходит. Какие-то премьеры, кто-то какие-то места занимает. Интересно, информационные агентства, разные портальчики какие-то пытаются каждый выжать из ситуации что-нибудь такое. Вот посмотри на меня, посмотрите, почитайте мои новости, почитайте, посмотрите на мой канал, какой у меня потрясающий канал. Я, смотрите, как могу изгаляться, новость написать про то, что на фоне топливного кризиса в России увеличился спрос на лошадей. Это очень смешно. Но только какие-то, ну, это вы выглядите колхозниками, серьезно. Колхозниками и позорниками. Ну, правда, можно я скажу? Ну, мое личное мнение. Это позор и колхоз, то, что вы делаете. Серьезно. Увеличился спрос на лошадей. А на умных людей не увеличился спрос в изданиях, в телеграм-каналах, нет? Вот бы увеличился спрос на людей с головой, которые головой думают, а не задницей своей. Так, праздник, который объединяет, мэр Москвы написал. Роман Саныч пишет. День семьи, любви и верности напоминает, как много значит внимание. А, не, наверное, он не так пишет. Он пишет, любви и верности напоминает, как много значит внимание, участие и тепло близких. Из таких вещей складывается мир, где хочется верить в лучшее и строить планы на будущее. Пусть этот праздник станет поводом подарить заботу тем, кому особенно важно знать, что они не одни. Это когда вообще было? 4-5 июля. А, это уже прошло. А, все, это 4-5 июля, это забудьте, все, это не имеет значения. Это уже в следующем году будете снова отмечать. Хотя насчет 4-5 июля была новость, она тоже связана определенным образом с автомобилями. Где он тут у меня? Флагманская модель. О, Gillette PR. Вот, VK Fest. Он тоже проходил 4-5. А, написано 3-4. А я думал, что на выходных. Ну, в общем, почему-то эта модель называется прототипом. Я не знаю, почему. Ну, как бы, даже если вы начнете меня пытать, я буду говорить, что... Ну, придумывать что-то, лишь бы что-то сказать, потому что я не люблю, когда меня пытают. Вот. Но на самом деле, вот фактического положения дел я не знаю, почему это называется прототипом. Как мне фотографию? Можно мне просто открыть фотографию? Вот. Вот так это сзади выглядит. Вот так это выглядит изнутри. Вот так это выглядит спереди. Если бы вы меня спросили, то я бы сказал, что даже название модели совершенно справедливо осталось прежним. C5. Только вместо A-мода на этом автомобиле написано G-Land. А я вам, между прочим, об этом говорил еще тогда, когда мы посещали Санкт-Петербург с целью проинспектировать производство полного цикла на автомобильном заводе компании холдинга АГР в Шушарах, где производится G-Land, линейка G. И тогда же я говорю, смотрите, на картинке, которая транслировалась на экран во время пресс-конференции, стояло два автомобиля, известный нам G-Land G6, это мы знаем, и что-то до степени смешения, напоминающее А-моду. Но на нем написано G-Land было. Я тогда спросил, мне тогда аккуратно сказали, что премьеры еще как таковой не было, заявления еще не было, но ты же видишь, говорят они мне. Я говорю, я же вижу. Таким образом, вместо того, чтобы выпускать еще один, плодить суббренды, то есть увеличивать сущности, умножать, что, в общем-то, неправильно. Совершенно справедливо в холдинге АГР придумали в рамках одного бренда объединить две Два бренда, которые существовали как отдельные бренды до этого, хотя все прекрасно понимали, что никакие они особо не отдельные. Речь о JQ и Amoda. Теперь JQ модели и Amoda модели выпускаются под одним брендом G-Land. G-Land. G-Land. Единственное, что они разделены на две линейки. Одна линейка G для стариков. Ну, в смысле, для людей... Для людей, которые уже в меньшей степени хотят удивлять кого-то стремительностью дизайна, а в большей степени им нужна основательность какая-то такая, чтобы поехать куда-то. Их всегда изображают в свитерах, в джинсах, в ботинках, в таких куртках милитари. С ними всегда есть собака, дети, жена, горы, река, лес, дорога, грунт, камни, вот, перепады какие-то высот, водопад. Избушка. Вот что-то такое на этих картинках всегда есть. Это G-линейка. Там мы ее уже прекрасно знаем. G6, G7, G8 модели. А это будет линейка C. И в нее войдут модели Amoda. Мы знаем, что Amoda у нас сейчас это две модели. C5, C7. И вот C5 был представлен на ВК-фесте в Питере. В Москве его можно будет посмотреть 18-19 июля ВК-фест, площадка в Москве. На ВДНХ это будет. Все, это вот такая новость, пожалуйста. Так что, на мой взгляд, неплохая новость. Локализация еще одного бренда, который был тамошний, а стал тутушний. Не указан, какой завод. Я по умолчанию знаю, ну, предполагаю, что это завод. Нет, это не завод в Шушарах будет. Но поскольку официальной информации нет, слухи плодить тоже не хочется, поэтому я неофициально не буду распространяться. Но, как это уже принято у холдинга АГР, производство полного цикла будет налажено, и этих моделей тоже. Если это примерно будет напоминать то, что делается в Шушарах, это все будет делаться очень хорошо. Тотальная роботизация, сварка, потом окраска, жутко технологичная. Потом сборка, все очень тоже технологично. Контроль качества и выход автомобильчика. Так сейчас G-Land'ы собираются, так должен собираться и Amoda, который мы теперь знаем как G-Land C, линейка C. Вот как их, как вы в своем сознании будете их делить, тут вам придется решать самостоятельно. Так, что еще у нас здесь? А, еще одна новость про G-Land. Сейчас, секундочку. G6 вошел в государственную программу чего? Льготного лизинга. Это очень интересно, но потом. Необычная новость пришла, откуда не ждали. Новость звучит так. Компания, как это, я аккуратно скажу сейчас просто, вот, потому что сначала о новости. Потрясти вас новостью. Компания, здесь написано, уважаемые коллеги, сообщаем, что официальный импортер автомобилей вот этих в России, вот этот, с 1 июля 2026 года обновляет условия покупки кроссоверов таких-то. Подробности в приложении пресс-релизе. Открываем пресс-релиз. Красный весь, смотрите, он весь просто красный. Весь, потому что новость красная. От слова красивая. Наоборот. Красивое от слова «красное». Компания Dunfeng Motor Rus, официальный импортер автомобилей Dunfeng в России, обновляет условия покупки кроссоверов Dunfeng Mage и Dunfeng Huge. Вы знаете о таких? Я не знаю. С 1 июля 2026 года итоговая стоимость модели с учетом специальных предложений становится ниже. Было время... Что там? И цены снижали, и текли куда надо каналы, а в конце куда надо впадали, пел Высоцкий, якобы, что это когда-то было. Вот и сейчас и цены снижают. Становится ниже цена. Решение продолжает ценовую политику бренда, направленную на поддержку наиболее оптимального соотношения цены и качества легковых автомобилей. А что случилось? То есть, если цена... Вот это странная фраза. продолжая ценовую политику бренда, направленную на поддержку наиболее оптимального соотношения цены и качества легковых автомобилей. Если снизилась цена, а поддержка цены и качество завязано на цену, если цена снизилась, не означает ли это по умолчанию снижение качества? Ну, я бы подумал над формулировкой. Господа, пресс-релиз, вы подумайте еще раз. Ладно, потому что это звучит неоднозначно. Ценовая политика направлена на поддержку оптимального соотношения цены и качества. Мы снижаем цену. И что там по качеству? Ну ладно, это мои придирки, но на самом деле вообще надо, конечно, над формулировками немножечко, может быть, тщательнее надо бы немножечко думать, тщательнее. С 1 июля Dongfeng Match в комплектации Drive доступен от 2 499 000 с учетом всех действующих программ, на 100 тысяч рублей ниже условий. Короче, я не знаю ни один из этих автомобилей, простите, пожалуйста, это наверное, крутая новость. Сейчас дайте картинки хотя бы посмотрим. А, вот они, вот так они выглядят. Ну, не знаю, не видел. Извините, не знаю. Ну, может быть, компания Dongfeng, это компания. Вот, но это огромный производитель автомобилей, мы все прекрасно знаем все. И грузовики у них роскошные все это. Ну, как роскошные? Ну, грузовики. Но с кроссоверами с этим я не знаком. Но новость есть. И тем более новость позитивная, поэтому я не мог о ней промолчать. Вы должны об этом знать. На 100 тысяч дешевле. Да. Бренд BLG, в свою очередь, обновил и улучшил комплектацию городского седана S50. Мы знаем его как M-Grand. Ну, просто чтобы вы понимали, да, потому что сейчас у этого созвездия, которое началось с Volvo, продолжилось в Geely, перешло в BLG, и сейчас... Еще у нас и «Волга» есть наша. Нужно как-то уже понимать, S50 — это как S как доллар или S как S, как русская S. Это S как доллар, чтобы вы понимали. Потому что сейчас есть два седана, которые называются S50. S как доллар — это M-Grand, а S как русская S — это «Волга». Так вот этот, который S как доллар, понятно? Начальное исполнение актив остается без изменений. Оборудование механическое пятиступенчатое, в комплектацию стальные диски. А что изменилось-то? Комплектация S50 стиль или стайл дополнительно получает боковые подушки безопасности водителя переднего пассажира. Общее количество подушек до 4. Пакету зимних опций, помимо обогрева сидений, форсунок боковых руля, добавляется электрообогрев лобового стекла. И вот, модель максимальной комплектации «Престиж», помимо электрообогрева стекла, получает такую востребованную на российском рынке опцию, как обогрев заднего ряда сидений. Что касается остального оборудования, то оно, как и раньше, и тра-ля-ля, и жу-жу-жу. На российском рынке начинается от 1 700 000 рублей с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе трейдинг. То есть он 1 900 000 так вообще стоит. А по программе трейдинг 1 700 000. Ну, давайте. Не знаю. Пожалуйста. Это, конечно, хозяин-барин. Но, честно говоря, за 1 200 000, а если с программой там еще как-то даже, может быть, подешевле, универсал версии кросс, Vesta SV Cross, не знаю. Я, честно говоря, но только... Примерно теми же показателями, теми же высокими показателями. Я уверен, что сейчас подгорит у кого-то и начнет трескаться что-то там у вас. Это. У вас подгорает, внимание, граждане, у вас подгорает. У кого-то. Но я считаю, что Vesta SV Cross, во-первых, безальтернативная история, потому что универсалов в принципе поди сыщи. А универсалов в исполнении SV Cross, то есть еще и с увеличенными показателями фактическими, физическими, а это клиренс, геометрия другая, еще и с надстройкой в виде стиля, обвес пластиковый, вот это все, там, дополнительные секции, ну, как бы в бамперах, ну, создается образ автомобиля. Плюс еще универсал, И как показал себе автомобиль в ходовых испытаниях, а мы сравнивали его с кроссовером, с тем, что вы сегодня знаете, как Т4 Tenet. Но мы взяли еще Тигу. Ну, который Тига Нью, а сейчас это Tenet Т4. И, в общем, Веста с точки зрения руления, управляемости, эргономики, всего, что касается ходовых параметров, несмотря на то, что уступает там по мощности, 147 сил у Теннета, ну, что-то так, я сейчас уже не вспомню. Но едет она просто кайф. Вот настройки подвески, руление и плюс функциональность, оснащение, Яндекс, все сервисы, то есть Яндекс-станция уже в мультимедийке. Кузов универсал сам по себе выглядит круто. И тогда в голосовании он тоже у нас победил по внешности, если исходя из только из внешности оценивать. В общем-то, S50 BLG, конечно, хорошая модель. Конечно. На механике. Это же версия на механике. 122 силы. Вот. И версия, первая версия на механике. 1 700 000. Уже после скидки. Или в полном топе за... подожди, что я сказал? 1 700 000. А я почему-то считаю... откатываем назад. У меня почему-то в голове 2 700. 1 700 000 М-Грант. Все, тогда какая Веста, конечно. О чем вы? Все, забыли. Конечно, М-Грант. Безусловно. Так 1 700 000, а не 2 700. У меня почему-то включился отдел мозга, который из 19-го года у меня еще здесь живет. 1 700 000, а так 1 900 000 он стоит, М-Грант. Тогда ничего, тогда нет, тогда нормально. Все, забыли про все, что... Нет, про Весту не забыли. Веста действительно очень-очень сильный игрок. Единственное, что в ней есть одна маленькая коричневая сморщенная такая штучка. Называется изюминка. Но наоборот. Изюминка, но только наоборот. Это цена. Вот, потому что все хорошо в автомобиле, все. Мы даже сошлись в стоимости, которая должна преследовать каждого владельца, потенциального покупателя Весты. Мы сошлись, что это должен быть где-то ценник в 1,5 миллиона, ну, 1,6. Вот дайте народу Весту SV Cross по цене 1,6, и все. И никто больше не будет покупать ничего. Просто вы захлебнетесь в заказах, вам придется водить четвертую, потом пятую смену по производству автомобилей, и конвейер будет весь раскален, будет вот такой весь красный от заказов. Все будут заказывать только Vesta SV Cross. Только и исключительно. Но, к сожалению, объективные макро- и микроэкономические и технологические процессы не позволяют АвтоВАЗу так играть на рынке ценовой политики. Так, что у нас еще здесь? Что-то еще было, какие-то были новости. Лада, Спорт, Роснефть, это не то. Что-то у меня Волга еще писала. Сейчас, секундочку. Это я в ящике в почтовом у себя смотрю. Завод BLG. А где же Волга? Была какая-то комплектация Волги, что-то там по этим, по дилерским центрам. Вот Жили X5 и Ма еще есть. Первое место он занял где-то. Первое место по длине названия автомобиля. Жили X5 EMI занял первое место в России по продажам среди гибридов в июне 26 года. Хотите верьте. Это официальные данные, они пришли прямо из недр компании Жили. Поэтому, ну вот. Высокотехнологичный и все остальное, значительный успех в России. Стабильно высокий спрос с момента появления на рынке в декабре прошлого года. Данные аналитического агентства «Автостат». В июне продажи составили 1246 экземпляров, включая небольшое количество автомобилей, везенных путем параллельного импорта. В Китае модель носит название. То есть все посчитали, правильно? И параллельный импорт. Позитивная статистика июня подкрепляется результатом первой половины 26 года. За 6 месяцев реализовано 5171 единица Geely X5 EMI. Высокотехнологичному кроссоверу второе место в сегменте. В настоящее время модель является самым продаваемым гибридом, чьи поставки в Россию осуществляются напрямую из Китая. Это я не знаю, что значит. Первое, еще раз. Разработан на основе, это понятно. Первое, важно отметить, что в настоящее время модель является самым продаваемым гибридом, чьи поставки в Россию осуществляются напрямую из Китая. Ну, то есть не самым продаваемым гибридом вообще, а гибридом, чьи поставки из Китая осуществляются. Потому что есть еще гибриды, которые здесь производятся. Правильно? Да. Но он действительно классный, пишет мне Александр Евгеньевич. А никто не спорит, Александр Евгеньевич. То есть давайте так. Формулировки и заявления мы будем отделять от самого механизма. Сам механизм, и я об этом неоднократно говорил, и это везде остается, и в Телеграме у меня, и везде, в те обзоры, которые я снимал в тот момент, когда он у меня был в тесте, это я и не собираюсь отказываться от этого, это действительно факт. Как механизм этот автомобиль очень хорош. Это очень приятный автомобиль. Ближайшее, что к нему находится, за одним исключением, вот это вот нужно, важно понимать. Ближайшее, что находится к нему,

0: релизе, самый популярный среди тех, что поставляется из Китая, это не то чтобы достоинство его. Потому что есть еще один гибрид, у которого есть два неоспоримых преимущества. Первое неоспоримое преимущество – полноприводность. Второе неоспоримое преимущество – российское производство. И при том, что технологически они очень похожи друг на друга с точки зрения схемы, с точки зрения концепции своей технической, у одного это преимущество приводит к тому, что они одинаково стоят. Но только один из Китая не может позволить себе субсидию государственную, а второй из России, из Липецка, в частности. Он же в Липецке производится, и валют. Может позволить себе 925 тысяч скидки. И при своей полноприводности дает ценник ровно на миллион ниже, чем Geely X5 и EMI. И в этой связи, я думаю, что технологичность технологичностью и классность его классностью. Это очень круто. И я болею за него, серьезно. Но когда речь идет о разнице в миллион, а тут ты еще и видишь елки, так это же полноприводная штука. А у нас же зимы, мы же в России. И вот здесь Эволют выглядит тоже крепким игроком. За 2,7-то миллионов по цене обычного кроссовера бензинового, зачастую переднеприводного, получить гибрид полноприводный на 300 с копейками сил, за которые 150 налога должен платить. Поди плохо. Ну уж во всяком случае звучит это очень интересно. Настолько, что я тоже хочу с ним познакомиться, потому что пока что я авансами все выдаю, я с ним не знаком. Так что у меня, честно говоря, душа болит за X5 и EMI. И я бы прям вот очень хотел бы, чтобы в Geely ребята приняли какие-то радикальные решения по поводу хотя бы какой-нибудь формальной его здесь сборки, которая бы позволила воспользоваться субсидией и приблизить его цену к чему-нибудь похожему на 2,7-2,8. Вот это было бы круто. Про бензин голосуем в телеге и в Максе. Щукин и все. Пожалуйста, там идет всенародный опрос. Меня так зовут Щукин. Держитесь уже там и будьте здоровы!
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 8 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Минобороны сообщили о нанесении массированного удара по предприятиям ВПК Украины. Также вооруженные силы ночью поразили объекты топливно-энергетического комплекса и военные аэродромы. Целями стали объекты в Киеве и Киевской области, а также аэродромная инфраструктура в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. В оборонном ведомстве уточнили, что были атакованы ключевые цели, связанные с военной логистикой и инфраструктурой противника. Были поражены объекты, которые обеспечивали ведение боевых действий украинскими вооруженными формированиями. В Минобороны подчеркнули, что удар возмездия был нанесен в ответ на атаки Киева по гражданской инфраструктуре России. Трамп намерен связаться с Путиным после встречи с Зеленским на саммите НАТО. Президент США прибудет на встречу лидеров Североатлантического альянса в Анкару 7 июля. В субботу глава Белого дома провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, который продлился около полутора часов. Общение состоялось по инициативе США. Стороны договорились связаться еще раз в ближайшее время, отметили в Кремле. Система здравоохранения в России испытывает серьезный кадровый дефицит. По данным Минздрава, в стране не хватает около 23 тысяч врачей и 63 тысячи специалистов среднего медицинского персонала. С начала этого года число размещенных медработниками резюме выросло на 21%. Несмотря на это, большинство соискателей уже трудоустроены. Работающие врачи лишь рассматривают предложения с более высокой зарплатой и лучшими условиями труда, пишут «Известия». Опрошенные изданием эксперты утверждают, что ощутимый дефицит медработников сохраняется, несмотря на приток новых кадров. Наиболее загружены сейчас терапевты, неврологи, хирурги и врачи УЗИ-диагностики. Многие работают по совместительству в 2-3 компаниях. Газета отмечает, что в медицине очень высокий процент эмоционального выгорания. Сборная Англии выиграла у команды Мексики и вышла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Мехико и завершилась со счетом 3-2. У сборной Англии голы забили Джуд Беллингем и Гарри Кейн. В составе команды

0: Мексики отличились Хулиан Киньонес и Рауль Хименес. На 54-й минуте за грубый фол был удален защитник англичан Джарел Куанса. Защитник московского «Локомотива» и сборной Мексики Сесар Монтес вышел в стартовом составе. Его заменили в перерыве. Начало встречи пришлось отложить на час из-за непогоды. В четвертьфинале сборная Англии встретится с командой Норвегии, которая ранее обыграла бразильцев со счетом 2-1. Матч состоится в ночь на 12 июля. Сборная Мексики стала второй командой-хозяйкой, которая покинула текущий чемпионат мира. Ранее на стадии 1/8 финала из борьбы выбыла сборная Канады, проигравшая марокканцам 0-3. Еще одни хозяева, американцы, свой матч 1/8 финала проведут 7 июля против команды Бельгии. О погоде. В Москве сейчас плюс 17, сегодня в городе облачно, с прояснениями, возможен кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Днем 22-24 градуса, ветер юго-западный 1-4 метра в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.
1: Реклама.
3: Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
4: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Меня ничего не интересует» в эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
7: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
6: войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
8: намеренного, неправедного и пагубного.
4: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
9: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
4: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Восемь часов восемь минут, понедельник, июль, день шестой. Два балла пробки в Москве, 18 градусов, ощущается как 17, в студии 22,3, влажность воздуха внутри помещения 50%.

0: А что там за балаган на чемпионате мира по футболу? Американцы вкатили красную карту, после звонка Трампа ее отменили, пишет Василий. Да вообще же плевать, правда же? Разве нет? Разве вам не плевать на этот футбол с его красными карточками? Вы вообще в курсе, что наши войска освободили Константиновку? Я бы хотел вам сообщить об этом, если вдруг кто не в курсе. А можно выяснить, пошли ли грибы в лесах Подмосковья, пишет Дмитрий. Конечно, выезжаете в лес и смотрите своими глазами. У вовлеченных подстрекателей войны завтра будет сходняк в Турции, пишет Дело Техники. Но это по поводу НАТО и что Зеленский туда метнулся и все в таком духе. Ой, хорошо, в Киеве попали. И ссылочка, значит, Виктор присылает. Бандеровскому режиму совсем наплевать на подданное население, если склады с, склады с боеприпасами в городе размещают, пишет Виктор. А у них такая фишка, они же, в принципе, прикрываются всегда людьми. Живой щит это у них называется. Это во всех городах, которые мы освобождаем. Ну, соответственно, Киев ничем не отличается. Вовлеченный подстрекатель Порошенко сегодня ночью получил бандероль, и вся фабрика «Рошен» сгорела, пишет Дело Техники. Ну, наконец-то, может быть, хотя бы не будут привозить в подарок все эти рошеновские конфеты, а то, знаете, вот есть люди, которые Киев покинули в силу объективных причин, да, что там бандеровский режим воцарился в определенный момент. Ну, по приколу иногда они такие: смотри, что у меня есть там. Киевляне бывшие, ну и будущие, но тем не менее. Вот смотри, что у меня есть там, конфетки свои, Рошен. Я говорю, не надо мне это показывать. Вот скажите, кто как 92-й для триммера и пилы заправляет, пишет Сергей. Да мы купили электрическую пилу, электрический триммер и никак не заправляем, Сергей. Вообще элементарная вещь. Дешево и сердито. Подключил к сети, и все, пилишь сколько хочешь, косишь, вообще все дела. Только лисички, пишет Рома, относительно того, где грибы какие пошли, отвечая одному из наших слушателей. Дмитрию. Пересел на метро и пока по кайфу, пишет Андрей. Гибридная пила, пишет 506. Гибридную пилу не встречал, но вот задумался, почему нет гибридных мотоциклов. Во всяком случае, я таких не нашел. Подумал, а, наверное, логично было бы, если бы появились гибридные мотоциклы. А их нет. Электро есть, на топливе есть, да, а гибридных нет. Почему никто не делает гибридные мотоциклы? Это невыгодно, он слишком тяжелый или что? Вот вы говорите, они прикрывают мирным населением. А разве есть другой вариант, пишет Роман? Конечно, Роман, есть вариант другой. Склад вооружений не размещать на территории города, население которого, ну, несколько миллионов, ну, во всяком случае, до военных действий были. Вот. Конечно, есть. Масса есть вариантов этого не делать, но они это делают. Кавасаки делают уже несколько лет, пишет Александр. Этот гибрид? Ну, а я как-то вот посмотрел в интернете и не нашел. Так, значит, Константиновку освободили. Это главное. Это очень здорово. Это первое. Второе. Что там у нас? Про красную карточку. Значит, хоть мне на футбол и плевать, я знаю, что многие из вас настолько сильно заражены любовью к этому делу, к тому, что кто-то пинает по кожаной сфере ногой, что для вас это очень важно. Вкратце рассказываю. Красную карточку дали какому-то там нападающему американскому за то, что он сильно нарушил правила. После этого Трамп позвонил и отменили красную карточку. Перенесли на более поздний срок. Сейчас все шутят, что Трамп, значит, управляет в ручном режиме всей этой вот футбольной ассоциацией, FIFA, не знаю, как она называется, честно говоря, наплевать. И дальше они говорят еще и так, мол, вот они, чиновники-то от футбола, какие. Вот они какие. Они, значит, получается, ребята, податливые. Они, значит, получается, прогнулись под Трампа. Конечно, они прогнулись под Трампа, а вы, я не понимаю, вы как бы чему тут удивляетесь? Конечно, они прогнулись, и, конечно же, они податливые, и, конечно же, они беспринципные. Всегда были, есть и будут. так же, как и МОК, так называемый, Международный Олимпийский комитет. Потому что все эти организации, сколько бы они ни рассказывали, какие они международные, никакие не международные. Потому что кто девушку платит, тот ее и танцует в этом смысле. Но сейчас времена такие, что все может поменяться местами. Кто парню платит, тот его и танцует, понимаете? Так что раз уж FIFA, я так понимаю, сильно зависит от американцев, ну, судя по всему, потому что если бы они не зависели от них, им бы эти звонки Трампа были бы абсолютно безразличны. А значит, зависят, значит, где-то денежку они... берут себе, правильно? Но я просто не в курсе, где. Но вы мне можете рассказать, кто увлекается футболом. Поэтому красные карточки можно отменить, и вообще все, что угодно можно отменить, потому что надо американцам сделать приятно. И они делают приятно. Вот для этого и существуют эти организации. Считаю, что на этом тему можно закрывать. Все те люди, которые говорят о какой-то футбольной общественности, ребята, пожалуйста, не употребляйте вообще таких словосочетаний. Футбольная общественность. Боже мой! Футбольная общественность! Это кто такие? Какая такая футбольная общественность? Что вы имеете в виду? Те люди, которые смотрят футбол... Я, что ли, формула одильная? Как это? Одиль? Одинная общественность? Или как вот? Я вот гоночная общественность? То есть я потому что смотрю гонки, я теперь общественность какая-то особенная. Это все чепуха. Значит, футбол – это развлечение, да? За это развлечение кто-то денежку платит, кто-то это развлечение организует, и, соответственно, нравится – смотрите, не нравится – не смотрите. Ну, вы же смотрите все равно, какая разница? Так, мой прогноз, что Трамп станет чемпионом, может избыться, пишет Гермошлем. Может, почему бы нет? Не пора ли выйти из ООН? Там нас никогда не слышат. Смысл там состоять, пишет Александр. Смотрите, какое дело. Поскольку мы состоим в ООН, и более того, мы в основе ООН, мы одна из стран, представляющих фундамент этой организации, если мы только оттуда выйдем, а у нас там, например, есть право вето, это резко упростит все задачи нашим правительствам. Противникам. Резко. Им и так, не то чтобы сложно, они себя не так уж и ограничивают, наши западные, в кавычках, партнеры. А без нас они вообще там будут просто кайфовать. Вообще проблем у них никаких не будет. Поэтому выходить оттуда нельзя. У нас особенный статус в ООН, и мы этим особенным статусом должны пользоваться максимально. То есть, если где-то можно блокировать некие инициативы против нас, проходящие в ООН, нам надо их блокировать. Все, использовать ООН как инструмент. Получится, не получится, где-то получится, где-то не получится. Но выпрыгнуть оттуда и отказаться от уникального статуса, который у нас есть, благодаря тому, что Советский Союз разбил гитлеровскую Германию и победил во Второй мировой войне, а без нас никто бы не победил, ни в коем случае от этого статуса отказываться не надо. Пусть они собирают свои, так сказать, пожитки и бегут оттуда, а мы там будем до упора, я так считаю. Ну, не так, что нас и не слышат. Германия не вошла в Совет Безопасности ООН, пишет Гермошлем. Ну, например, например. Обидно ли тебе за Кими Антонелли на вчерашнем Гран-при Великобритании, задается вопросом Виталий. Абсолютно безразличны мне все гонщики Формулы-1, и ни за кого из них не обидно. Люблю смотреть гонки, потому что люблю автомобили, а не потому что мне хочется поболеть за какого-то персонажа, там, который у кого-то что-то там сломалось или не сломалось, или я хочу, чтобы кто-то стал чемпионом мира. Абсолютно без разницы, кто там им будет. Просто люблю смотреть, как автомобили ездят и соревнуются между собой гонщики. Все. Не более того. Нравится, когда есть какая-то интрига в этих гонках. Колесо у кого-нибудь какое-нибудь лопнет, кто-нибудь куда-нибудь врежется, кто-нибудь кого-нибудь обгонит, команда проколется. Это прикольно. Гоночная семья, правда, по шведскому образцу, пишет СГ. Не дай бог. Разве попытка протащить к нам в Госдуму украинского депутата не важнее красных карточек, пишет Алекс Поляков. Какого украинского депутата? Кто в Госдуму хочет? А ну-ка давайте сюда! О чем разговор, Алекс Поляков? Что вы имеете в виду? Какой украинский депутат? В какую Госдуму? Кого хотят протащить? Что вы имеете в виду? Я просто не собираюсь никого протаскивать в Госдуму. Имейте в виду, никаких украинских депутатов. Так что расскажите чуть-чуть побольше. Когда в 2018 году в Москве Россия обыграла Испанию, вышла в 1/4 финала, ликовала вся Москва. Люди обнимались на улицах, пели. Это был народный праздник. А вы еще спрашиваете про футбольную общественность. Это движущая сила народа, пишет Анна. Ой, Анна, давайте так. Когда в 2018 году Испанию обыграла Россия, я сам ходил по улице и праздновал. Мне это очень понравилось. Это было замечательно. Но сейчас Россия в чемпионате мира не участвует, и поэтому мне вообще абсолютно все равно, какая там футбольная общественность существует, если мы как бы не часть этой футбольной общественности. Мнить себя частью этой футбольной общественности нет никакого смысла, потому что мы там никто, и звать нас никак в этой организации, судя по всему. Потому что нас никуда не пустили, с нашим флагом никто не выступает, все. Какие-то там команды, они где-то соревнуются, а нашу страну, нашу, очевиднейшим образом дискриминировали. Дискриминировали наш народ весь, наш флаг, наш гимн и все остальное. Поэтому, что там у них, красную карточку дали, отменили, еще что-то, плевать на них, на всех, плевать. Вот если бы против нас совершалось что-то такое, тогда бы мы бы восстали с вами. Но против нас совершилось гораздо большее зло, чем какую-то там красную карточку дали или забрали. Нас вообще туда не пустили, нас вообще там нет. В связи с этим вопрос возникает, а чего тогда так сильно-то беспокоиться? Вот американцев пропихивают, ну и пропихивают, и пропихивают. Все с этой организацией гнилой, понятно. Когда они стали исполнять политическую волю, да, а они всегда это делали, но тем не менее, откровенно исполнять политическую волю наших политических же врагов, наших конкурентов, наших противников, все стало окончательно ясно с ними, с этими негодяями, понимаете? Вроде бы смотрю футбол, но про красную карточку Трампа впервые слышу, это точно не прикол? Точно не прикол, Владимир. Так, значит, с Константиновкой брехня. Зеленский предложил Владимиру Путину встречаться в Константиновке. Этот клоун, пишет Василий. Брехня вы написали в кавычках, имея в виду, что сейчас Украина, так называемая, пытается отрабатывать вот этот, как говорят сейчас модное слово, антикриз. То есть они придумывают, как бы им рассказать о том, что якобы Константиновку они не потеряли. Есть даже ряд видео, якобы с позиций из Константиновки, где какие-то ВСУшники записывают видео, типа «Мы здесь, никто нас отсюда не выбил, у нас тут вообще все в порядке, русских нет в городе». Правда, ни одно из этих видео фактически не привязано к геолокации, то есть невозможно определить локацию. В каких-то там разрушенных зданиях они где-то стоят и записывают видео, что якобы они в Константиновке. Значит, о чем это говорит? Это, во-первых, говорит о том, что больно им очень сильно, и они понимают, что они Константиновку потеряли. Это раз. Два, они заранее подготовили вот этот так называемый антикриз с видеозаписями, где какие-то непонятные люди в каких-то непонятных помещениях разбитых рассказывают о том, что они находятся в Константиновке. И третье, они будут это делать, утверждать еще какое-то время. Иногда до полугода. Они утверждают, что они находятся в каком-то населенном пункте тогда, когда их там уже нет. Да? Пример так называемого Мирнограда, если я не ошибаюсь. Вот они там полгода якобы сражались, они там вроде что-то делали, их там уже не было. Вот физически просто не было, не существовало. Но они там рассказывали, как они что-то держат и все остальное, а потом тихо, спокойно, так скажем, через полгода сказали, ну все, мы отходим, мы отходим организованно, их там нет уже полгода, а они все организованно отходят. Такая же история вот и с Константиновкой. Соответственно, мы основываемся на каких данных, исходя из Константиновки? Первое, конечно же, это заявление нашего верховного главнокомандующего, доклад генерального штаба верховного главнокомандующему и те видеоподтверждения наших бойцов, которые на передовых позициях с флагами в Константиновке во всех районах, в которых только возможно, стоят и показывают, этот район за нами. Как вы понимаете, в современных боевых действиях встать где-то с флагом, да, под, ну, так скажем, ударами врага, ну, и не просто где-то, а во всех районах, просто невозможно технически. Соответственно, это значит, что возможность такая появилась, а это значит, что враг разбит конкретно на этих участках. Все, ура, Константиновка наша. До военных действий население Константиновки было около 100 тысяч человек, то есть это крупный город. Я понимаю, что для москвича 100 тысяч это вроде ничего не значит, но нельзя все Москвой мерить в этом смысле. Так он же вроде в Покровске вроде предлагал встретиться, пишет Родион. Он все время предлагает где-то якобы встретиться по одной простой причине. Он не собирается нигде встречаться. Он собирается рассказывать о том, что Константиновка или Покровск или еще кто-то, что-то, оно якобы за ним. Все. Это дешевая пропаганда, рассчитанная на идиотов там, внутри. Ну, иногда работает и на наших идиотов. Но у нас идиотов все меньше, люди прозревают. Вот, ума прибавляется, все-таки люди понимают, что такое военные действия, и за несколько лет военных действий стали понимать, как работает вражеская пропаганда, и слава богу. Таком, да, не имеет стратегического значения, пишет 506-й. Да, обычно ВСУ, после того, как теряют тот или иной населенный пункт, говорят одну вещь. Не имеет стратегического значения этот населенный пункт. До этого они рассказывают, какой это мощный укрепрайон, как он важен для них, как они там вгрызаются, как они никого никуда не пустят, как у русских ничего не получается. После того, как они его теряют, они говорят, не имеет стратегического значения. Что как бы подтверждает одну простую вещь. Любой населенный пункт, любой город, который освобождается нашими вооруженными силами, в информационном пространстве Запада и Украины в частности, сразу же становится не имеющим стратегического значения. Я бы, кстати, всегда, как бы, исходя из гуманитарных соображений, предлагаю им заранее объявить те города, которые не имеют стратегического значения, вот, не имеющими стратегического значения, и из них выйти и уйти. Было бы очень здорово, если бы они сказали, что только Варшава имеет для них стратегическое значение, и туда бы и ушли. Ну, в принципе, ладно, Львов, так и быть, так и быть. Каких Львов? Экс-премьер Украины Арбузов выдвинется в Госдуму от «Справедливой России», пишет Алекс Поляков. Экс-премьер Украины Арбузов? Я даже не знал никогда, что такой человек есть. Экс-премьер Украины Арбузов. Первый раз слышу, если честно. От «Справедливой России». Что ж, это право «Справедливой России», Алекс. И в этом смысле мы не можем, так сказать, не находясь, во всяком случае, в рядах этой партии, каким-то образом диктовать ей свою волю. Вероятно, в «Справедливой России» считают, что это небывалым образом поднимет рейтинг партии, и народ ринется голосовать за Арбузова. Я, честно, мне кажется, какая-то ошибка в написании фамилии, ну, допустим, какого-то экс-премьера Украины Арбузова. Такой был вообще или нет? Или это какая-то ошибка? Не совсем понимаю. Надо бы это как-то проверить. Экс-премьер Украины Арбузов. Кто такой? Ну, допустим, есть какой-то экс-премьер Украины Арбузов, и, допустим, «Справедливая Россия» очень сильно захотела. Если это, конечно, не какая-то лживая информация для того, чтобы подорвать авторитет, ну, тот, который есть партии «Справедливая Россия» перед выборами, которые скоро состоятся, выборы в Госдуму, вы знаете, это будет в конце сентября и так далее. Гарбузов же, пишет 506-й. Не знаю, написано Арбузов. Я, вот, понимаете, Алекс Поляков говорит. РИА Новости, двоеточие. Экс-премьер Украины Арбузов выдвинется в Госдуму от «Справедливой России». Наверняка они рассчитывают на голоса бывших украинцев, пишет Дмитрий. Если бы бывшие украинцы фанатели по бывшим, так скажем, политикам украинским, то, может быть, это бы и сработало. Насколько я знаю бывших украинцев, которые сделали правильный выбор и вовремя покинули территорию концлагеря Украина и покинули не в сторону Европы, а именно в сторону России, потому что Россия единственная страна, которая к украинцам относится как к людям, все остальные относятся как к пушечному мясу, это уже доказано, это видно. Так вот, те люди, которые сюда приехали, они бывших политиков украинских не то чтобы очень сильно любят, я бы даже сказал, они к ним относятся негативно, по одной простой причине. Логика такая же, как вы описали. Свою страну потеряли, так еще и нашу, что ли, хотят потерять? Ни в коем случае. И много от кого я слышал именно такую оценку. Поэтому считаю, что если вдруг существует какой-то экс-премьер Арбузов, и «Справедливая Россия» все-таки считает необходимым выдвигать его на выборах в Госдуму Российской Федерации, то это очень рискованный шаг со стороны «Справедливой России», способный подорвать их подготовку к выборам и подорвать, самое главное, возможность получить хорошие результаты. Но, возможно, я ошибаюсь, дорогие друзья. Это лишь мое частное мнение, я не хочу на нем настаивать. Вдруг это, наоборот, действительно вызовет какой-то всплеск народного одобрения. Бывший вице-премьер Украины Сергей Арбузов выдвинут «Справедливой России», у него репутация коррупционера, пишет Елена. Ну, бывает, знаете, и такое, Елена. Что ж, это право, еще раз говорю, конкретной партии. Если вдруг вы состоите в партии «Справедливая Россия», я готов выслушать ваши оценки и понять, как вы сами оцениваете действия руководства своей же партии. Я не состою ни в одной из партий Российской Федерации, в принципе. То есть я такой беспартийный, понимаешь? Вот. Как это? Шаляй-валяй? Нет, неправильное слово. Гуляй, разгуляй, ну, не знаю. Короче, беспартийный. Поэтому более-менее могу оценивать это как-то, ну, как мне кажется, отстраненно. Любые действия, которые сегодня совершаются разными партиями. Знаю, что Единая Россия делает ставку сегодня на героев специальной военной операции. И я видел, что Струна, вы знаете, это герой России, помните еще по началу специальной военной операции, один из командиров, у которого был такой красный рюкзак, это действительно медийная личность с точки зрения его достижений в рамках проведения специальной военной операции, он вошел в первую пятерку и вошел еще в первую пятерку Подубный. Это герой России, наш военкор, который в определенный момент под серьезнейший удар ВСУ попал. И помните, мы всей страной наблюдали за тем, как врачи наши героически спасали жизнь военкора Поддубного. То есть ставку Единой России я вот здесь как бы понимаю. Ставку на бывших украинских чиновников, ну, можно попробовать. Почему бы и нет? Это выбор конкретной партии «Справедливая Россия». Свободный художник, как говорится. Да, дело техники. Это, блядь, хочешь так, хочешь сяк. Можно даже попробовать каких-нибудь действующих украинских политиков. Почему бы и нет? Вот. А можно попробовать, как КПРФ, сказать, а давайте-ка заберем вклады у людей. А все начнут нервничать по этому поводу. Потом объяснять, что ты не это имел в виду. Разные есть подходы. Вот. Каждая из партий сама разрабатывает эти подходы и сама с этими подходами, так сказать, идет к народу. А как народ отреагирует, ну, будет ясно. 8.30 новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94.8.
2: В Москве 8 часов 30 минут. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Тегеране началось всеобщее траурное шествие прощания с Али Хаменеи. На центральной улице иранской столицы вышли сотни тысяч жителей. Гроб с телом убитого аятоллы в рамках траурной процессии пронесут от улицы Энгелаб до площади Азади, чтобы тегеранцы смогли проводить своего покойного лидера в последний путь. Затем его отправят в главный религиозный центр страны, город Кум. Как отмечает ТАСС, многие специально приехали в Тегеран из других городов Ирана и даже из-за рубежа. В Министерстве обороны сообщили о нанесении массированного удара по предприятиям ВПК Украины. Также вооруженные силы ночью поразили объекты топливно-энергетического комплекса и военные аэродромы. Целями стали объекты в Киеве и Киевской области, а также аэродромная инфраструктура в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. В оборонном ведомстве уточнили, что были атакованы ключевые цели, связанные с военной логистикой и инфраструктурой противника. Были поражены объекты, которые обеспечивали ведение боевых действий украинскими вооруженными формированиями. В Минобороны подчеркнули, что удар возмездия был нанесен в ответ на атаки Киева по гражданской инфраструктуре России. Выживание Европы возможно только при условии объединения Запада и Востока, заявил Роберт Фицо. Премьер-министр Словакии раскритиковал европейские элиты и обвинил их в русофобии. Он также заявил, что они ведут конфронтационную политику, которая угрожает будущему всего континента. «Мы наблюдаем за тем, что европейские элиты ставят наш общий европейский дом на одну карту. Это конфронтация и русофобия. Хочу спросить, нам действительно нужна конфронтация?» – сказал Роберт Фицо в эфире словацкого телеканала ТА-3. Премьер Словакии назвал текущие установки на противостояние психологическим защитным механизмом беспомощных европейских элит. Он уверен, что лидеры государств ЕС, цитата, «потерялись в лабиринте предрассудков и страх», конец цитаты. Рубль занял рекордные 62% в экспортных расчетах. Основные торговые партнеры – Китай, Индия, Турция, Белоруссия – активно используют российскую валюту для платежей. Дедолларизация снижает зависимость внешней торговли от западной инфраструктуры, так как платежи в рублях не попадают под санкции. Кроме того, как пишут «Известия», проводить подобные расчеты часто дешевле, чем в случае с другими валютами. Россия повышает роль нацвалюты во внешней торговле и продвигает расчеты в рублях как в рамках БРИКС, так и через двусторонние соглашения с Индией, Арабскими Эмиратами и Китаем. Для бизнеса это положительный тренд, отмечает издание. Расчеты в рублях ускоряют платежи с зарубежными партнерами и снижают сопутствующие расходы. За счет этого компании могут экономить на издержках, что в итоге помогает сдерживать рост цен на товары. О погоде. В Москве сейчас плюс 17, сегодня в городе облачно, с прояснениями, возможен кратковременный дождь, в отдельных районах гроза, днем 22-24 градуса, ветер юго-западный 1-4 метра в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва, 94,8.
3: Реклама. Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» – ваша новая вершина. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Шизовая». Проектные декларации на сайте nash.com.rf.
5: Коробка тупит, не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
6: Круглосуточная замена масла в коробке «Автомат». Звоните 235-11-11, код 495. 235-11-11. Подробнее на estofilter.ru.
7: Еще раз объясняю, как открыть иностранную банковскую карту.
8: Ага.
7: Находишь сайт «Плати по миру». Открываешь карту для путешествий. Пополняешь через СБП. Подключаешь Google или Apple Pay и... плати удобно в путешествиях.
8: Как еще раз найти?
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
10: Сложно!
9: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Кампания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
11: Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Хотите учиться рядом с домом и получать востребованную профессию? Московский финансово-юридический университет МФЮА предлагает более 86 востребованных программ высшего образования и колледжа. За 35 лет МФЮА – это 260 тысяч успешных выпускников, 700 работодателей-партнеров, 300 научных и внеучебных мероприятий, 5 бассейнов и физкультурно-оздоровительных комплексов, 3 технопарка «Наукоград». 20 учебных корпусов и приемных комиссий по Москве делают поступление и обучение удобными. МФЮА – это практическое образование и помощь в выборе профессии с первых курсов. Узнайте больше и подайте заявку на обучение на сайте mfua.ru уже сегодня. МФЮА – ваш уверенный старт в профессию.
12: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: «Право знать», говорит Москва.
0: О 8:37 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Началась кампания по понижению рейтингов, пишет Николай, всех партий, кроме «Единой России». То есть это специальная кампания. Кого-то заставили. В одной партии гуфа взяли в депутаты, в другой — украинца, в третьей вообще вклады собираются отобрать, пишет Николай. По поводу гуфа, это новые люди, насколько я понимаю. Вот сообщалось, что 1 июля 26 года гуф, рэпер, настоящее имя Алексей Долматов, вступил в партию «Новые люди» во время 6-го предвыборного съезда. Но! По информации агентства ТАСС, гуфа не включили в списке кандидатов от партии на выборы. То есть ты просто состоишь в партии, но ты не собираешься стать депутатом Госдумы. Однако источник близкой к партии сообщил, что рэпер может курировать проект помощи людям с наркозависимостью. Ну, то есть состоишь в партии, при этом в Госдуму как депутат не собираешься, а занимаешься общественными проектами, в частности, так сказать, помогаешь тем, кто определенные зависимости имеет, как, видимо, гуф-то он прославился тем, что у него эти зависимости были, и, вероятно, он эти зависимости поборол, вот будет помогать людям справиться с этими зависимостями. Тема, так скажем, нормальная на самом деле. Если с точки зрения пиара и с точки зрения привлечения, так скажем, новых людей разнообразных к политике, нормально. Здесь речь не идет о том, что человек станет депутатом Госдумы. То есть он будет облечен властью как таковой. Да, я понимаю, законодательный, но тем не менее властью. Да? Что же касается господина Арбузова, который в «Справедливой России» тоже выбирается, я так понимаю, цель там именно стать депутатом Госдумы. Немножечко другая, так сказать, тональность, немного другая схема. Гуф же умер, нет, пишет Ренат. Нет, живее всех живых, перестаньте. Мне вот нравится слово «освободили», не нравится, мне не нравится, и все тут, без предшествующего «захватили», оно выглядит нелепо и неуместно, гораздо лучше звучит «заняли» или «взяли», как в песне «С боем взяли город Брест», город весь прошли, и последние улицы название прочли, пишет Дмитрий. Пожалуйста, Дмитрий, можно и так говорить, потому что, я понимаю, у слова «освободили» есть два значения, освободили от врага или освободили, грубо говоря, вот мы все, мы освобождаем пространство, мол, вышли. Двоякость некая возникает. Взяли, тут уж понятно, да? Заняли, тут уж понятно. Хорошо, я понимаю вас. Давайте так, освободили от врага, выбили врага. Так лучше. Дожили, нарики в Госдуме уже открыто сидят, пишет Нюша Вредная. Ну, Нюша, вы не вредная, вы глухая. Объясняю почему. И еще раз. Значит, рэпер будет состоять в партии, но в Госдуму он не собирается и не баллотируется в депутаты Госдумы. В Госдуме он сидеть не будет, он будет в партии. Вы, каждый из вас может на самом деле вступить в любую партию, которую он пожелает, в которую он пожелает вступить. Есть разные способы это сделать, но, грубо говоря, вы получаете членский билет, есть там членские взносы в партиях, и вы можете в эту партию вступить. Это не значит, что вы автоматически становитесь депутатом, допустим, от этой партии где-нибудь в городской думе, или вы становитесь депутатом от этой партии в Госдуме, это значит, что вы себя причислили к тем людям, которые разделяют политические взгляды той или иной партии, вот, политическую линию, и считаете, что вы должны быть вместе с этими людьми, с этим объединением людей политическим, да? Политическая партия — это политическое объединение. То есть вы разделяете взгляды, и вы хотите вместе с ними, так сказать, нога в ногу, как бы ни звучало это, нога в ногу какое-то, да, идти вперед, все. А так-то, пожалуйста, вот вы сидите, вот вы, например, беспартийный, вот я вот беспартийный, вы беспартийный, но вы можете стать партийными людьми, и я могу стать партийным человеком. Вот я посмотрю сейчас, смотрю, вот какие у нас партии есть, подумаю и скажу, ну что, хватит уже беспартийным-то ходить. Уж сколько лет мне, уж не мальчик, да, уж не мальчик, пора бы уже задуматься. Да, и надо как-то вступать в какую-то партию. Пойду в какое-нибудь отделение этой партии и скажу, так и так, мол, осознал все, понял, что без меня вы, ну, как бы, справляетесь, но недостаточно, со мной это будет лучше, давайте-ка я вступлю. Мне скажут, ну, давайте рассмотрим вашу кандидатуру, Алексей. Посмотрят на меня внимательно, скажут, ну, в целом есть, наверное, какой-то смысл в этом и польза от вас, Алексей. Будьте добры, тогда вот документики давайте оформим. Оформим документики, получу членский билет, положу его, естественно, к груди вот сюда, Вот здесь партийный билет. Тот самый партийный билет, который ты на стол положишь, если что-то неправильно сделал. Знаете вот это выражение? Партбилет на стол положишь мне будешь. Вот положу его вот сюда, в нагрудный карман, и буду с этим партбилетом, так сказать, ходить и заниматься важной политической уже деятельностью, непосредственно как представитель партии, в которую я вступлю. Но пока я этого не сделал, я могу заниматься политической деятельностью не как представитель партии, а как, так сказать, представитель общественности. Это такой глаз народа. Но опять же, понимаете, любой пролетариат, если он не направляется, его силы, воля его не направляется, да, вот этой вот, и не организуется руководящей ролью партии, это люмпен-пролетариат. Вот, не знаю, можно ли меня причислить к пролетариату, я-то все-таки, наверное, буржуй в некотором смысле, правильно? Ну, житель города, буржуа. Но, тем не менее, люмпен пока, понимаете? Пока еще недостаточно, так сказать, я осознал тот факт, что мне необходимо быть частью какого-то политического движения, а именно партии. И вот я нахожусь в поиске, я нахожусь в выборе, я думаю, а какая же партия все-таки, она ближе мне по духу? И тут я начинаю смотреть, так, в этой партии экс-премьер украинский баллотируется, интересно. Здесь рэпер пошел, так сказать, в партию, но хотя бы не в Госдуму. Уже неплохо. Хотя, кто знает, может быть, это первый шаг. Здесь вот хотят лишить меня и всех остальных вкладов. Куда же мне идти? Я даже и не знаю. Загадка века. Загадка века. Есть еще одна партия, забыли совсем сказать, ЛДПР, но туда взяли моего друга, место занято, меня не позвали, понимаешь? Сидели вот так вот, можно сказать, разговаривали, я за столом, двое, так сказать, на диване, и руководитель партии предложил моему товарищу, говорит, а давай-ка ты к нам, а мне таки не предложил. И все, понимаете, вот этот внутренний какой-то вот, внутреннее позитивное отношение, да, оно было надломлено в некотором смысле. Думаю, ну, раз так, раз я не нужен вам, ну, так что ж остается-то мне? Что ж мне остается-то, ребята? Вот так вот. Люмпен-буржуин, пишет 96-й, а? А там вообще харассмент, пишет Ренат. Не знаю насчет харассмента, могу сказать одно. Не позвали, понимаешь? Не позвали. Вот, на ее мобиле не прокатили. Вот, все. Вот, а что теперь? Напрашиваться, что ли? Алло, алло, ответьте мне, пожалуйста. Ну, куда? Напрашиваться уже как бы вроде неприлично. Правильно? А хотелось бы, чтобы все с пафосом, чтобы прилично, чтобы пригласили, чтобы... А не соизволите ли вы, Алексей? А я бы после этого, ну, не знаю, я долго думал, да? Ну, что поделать? Остается только одно, ребята, только одно. Правильно? Яблоко, пишет Наталья. Ага, Парнас, Наталья, яблоко, конечно. Что это такое? Какое еще яблоко? Вот. Свою партию делай, пишет 506-й. Не вижу необходимости в создании своей партии на данный момент, дорогие друзья. В будущем, возможно, если я увижу, что появится какая-то политическая лакуна, которая должна быть ну, чем-то занята, тогда да. А так сегодня я вижу людей, которые, ну, так скажем, говорят о том, что неплохо было бы изъять депозиты. Ну, могу ли я присоединиться к этой идее? Ну, нет, не могу. Я вижу людей, которые говорят, а давайте мы вот будем, там, сказать, поддерживать бизнес. Интересненько, интересненько. Но я вот так вот напрямую бизнесом-то не занимаюсь, поэтому тоже вроде не моя тема. Вот. Чтобы такое придумать, даже не знаю. Вместо ВВЖ хорошо бы справился, пишет 506-й. Вот, чувствуют там, понимаете, чувствуют в ЛДПР, поэтому и не зовут. Боятся, понимаешь? скажут, сейчас возьмем этого Гудошникова, понимаешь, в партию, дадим ему депутатское кресло, так он нас всех подомнет, ты понимаешь? Начнет спекулировать на этой старой теме, возглавит партию и поведет ее в светлое будущее. А нам это надо? Нам это не надо, подумали. ЛДПР и не позвали меня. Вот так я себя успокаиваю. Такая история. Остаются нацболы, если не запрещены, пишет Алекс Поляков. Слушайте, все партии, которые не имеют представительства в парламенте, вообще даже не рассматриваются мной. Зачем это вообще рассматривать? Это что такое? Это что такое? Это какая-то тусовка? Это какой-то андеграунд? Что мне? Времени слишком много у меня, я не понимаю. Еще тем более какие-то там нацболы. Какие нацболы? Я что, нац? Или, может быть, я бол? Я и не бол, и не нац. Может быть, и бол, но не нац, понимаете, в любом случае. Да? ЛДПР просела без истинного лидера, пишет Артем. Не, ну давайте не будем вот это вот начинать. Это некрасиво. Мы относимся ко всем с уважением и желаем всем успехов в предстоящих, так сказать, политических сражениях. Митболы, может быть, пишет Александр. Да, митболы интересно. Да, это мясные шарики. Вот. Ваше будущее с Единой Россией. По типажу подходите очень, пишет Катя. Понимаете, в чем дело? Сегодня я бы мог бы с вами согласиться, но не могу согласиться, потому что явно упор у Единой России сегодня идет на людей, которые проходят специальную военную операцию, да, в самом прямом понимании этого слова. Поэтому мне надо было по-другому, так сказать, действовать с самого начала. Вот. А люди это достойные, это герои России. Я, может быть, кажусь вам человеком тоже приятным. Я не буду скрывать, я действительно очень добрый и приятный человек. Но все-таки, когда мы говорим о тех людях, которые составят будущую политическую элиту России, мы обычно соглашаемся с тезисом о том, что это должны быть герои специальной военной операции. Мы же не спорим с этим тезисом, правильно? Так. Леша у нас анархист, пишет 506-й. Да, господи. Упаси вас Господь считать меня анархистом, 506-й. Давайте будем считать меня странником, мудрецом, наблюдателем. Тем человеком, который выбирает путь, позволяющий ему отстраненно наблюдать за теми, кто борется за власть. Давайте так. Мне, в принципе, подходит. Вот. Так. Конечно, не возьмут в ЛДПР. Они историю знают. Не дай бог, как Сталин, репрессируете гвардию Жириновского, пишет Герман Шлем. Это смешно. Вот. Не, ну на самом деле я еще одну вещь хочу сказать. На мой взгляд, когда речь идет о политической деятельности, и когда речь идет, если без шуток, о работе в Государственной Думе Российской Федерации, надо именно думать о работе. То есть это должна быть работа. Я думаю, что те времена, когда это было не работой, а чем-то другим, они либо проходят, либо уже прошли. Во всяком случае, я искренне надеюсь на то, что они проходят, либо уже прошли. Все-таки это работа. А у меня есть другая работа, которая, я не могу сказать, что вот как, знаете, выберите себе хобби, которое вам нравится, и вам не придется ни дня работать. Это все-таки работа, но тем не менее. Она у меня есть, и, в общем-то, она меня устраивает в широком смысле этого слова. Боюсь слово сказать «нравится», а то вдруг действительно сам поверю в это, что «нравится». А про митболы латиницей написал слушатель или кириллицей, пишет Владимир. Написал кириллицей. А не так уж и отстраненно, пишет Татьяна. Простите, пожалуйста, Татьяна. Я ведь не говорил, что кто-то делает правильно или кто-то делает неправильно. Я лишь говорю о том, кто и что делает. Обратите на это свое, Татьяна, пристальное внимание. То есть я говорю, эти делают так, эти делают так, эти делают так. А вам выбирать. Все. Все очень просто. Я не говорю, вот это правильно. Я говорю, вот так, так и так. Поймите одну вещь. Если вдруг
10: я буду говорить что-то, что не соответствует действительности, любая из этих партий фактически может меня стереть в порошок. Почему? Да засудить к чертовой бабушке. Я сказал неправду. Это клевета, еще и в предвыборный, вот так скажем, сезон. Такая клевета. Никакой клеветы. Мы основываемся на том, что у нас есть в открытых источниках, в средствах массовой информации и в том числе на тех комментариях, которые дают те или иные партии относительно тех или иных людей, которых они включают или не включают в списки. Мы даже не спекулируем с вами, в отличие от всех остальных, на гуфе. Потому что ГУФ не собирается быть членом Государственной Думы, то есть депутатом Государственной Думы он не собирается быть. Он собирается быть членом партии. Это разные вещи. И мы это подчеркиваем. То есть ни слова лжи, дорогие друзья. Все как есть. Эти хотят так, эти хотят так, эти хотят сяк. А вам уж выбирать. Да? Ну, к сожалению, для меня или, к сожалению, для всех, для нас, ведь когда мы говорим о вкладах, а это история нашумевшая, это же не я придумал. Это же не я решил соврать, придумать какую-нибудь гадость, понимаешь? И, так сказать, вместо Геннадия Андреевича ее сказать, эту гадость, чтобы все были шокированы, вот, подставить Геннадия Андреевича Зюганова. Ну, это же сам Геннадий Андреевич и сказал. Ну, правда, потом опроверг. Но, опять же, он опроверг, и я об этом говорю. Он сказал, я имел в виду другое. Я, правда, искренне вам говорю, что я не понял, что он имел в виду другого. То есть не совсем мне понятно. Я так и не разобрался, а что же он другое имел в виду. А вот первый посыл мне был, так сказать, абсолютно доступен и понятен. Спасибо большое. Нет, давай спекулировать на гуфе, пишет 506. Я так полагаю, что это решили делать уже другие люди. Да? Не такие старые, как мы, 506. Какой девиз будет у вашей партии, пишет Антон? Когда мы едины, мы непобедимы. Антон, не знаю, я не собираюсь делать никакие партии. Перестаньте, пожалуйста, это. Плодить сущности. Нет в этом смысла. Так. Почему вас не позвали? Ленин писал, что такие колебания подрывают доверие к партии, деморализуют массы, играют на руку контрреволюции. Он призывал открыто разобрать доводы оппонентов, показать их слабость и позорность, пишет 82-й. Так я и не понял, что вы имели в виду. Кстати, на всякий случай, Ленин действительно великий политик и исторический деятель. И ему действительно удалось в определенный момент взять власть в свои руки. Вы, конечно, скажете, что, ну, кто знает историю, что это на самом деле либералы сначала взяли эту власть, и они-то ее, ну, демократы и либералы тех времен, так их назовем. И они-то ее и потеряли, а Ленин лишь подобрал то, что лежало на земле, допустим. Но, обратите внимание, не каждый смог взять и подобрать то, что лежало на земле. Все-таки для этого нужны были определенные навыки, как вы понимаете, и для этого нужно было обладать и чутьем политическим, очень серьезным, и пониманием в целом происходящих процессов, и пониманием глобальной политики тогда, и умением создать некую модель глобальной политики, которая до этого даже создана-то не была. Поэтому, конечно же, Владимир Ильич великий политик и великий исторический деятель своего времени, но та система, которая была в некотором смысле выстроена Владимиром Ильичем и перестроена Иосифом Виссарионовичем, она, к сожалению, проиграла в исторической борьбе той системе, которая была выстроена Западом. Западная пропаганда оказалась сильнее и страшнее советской пропаганды. Обратите внимание на это. Западная пропаганда оказалась прочнее, хитрее, проворнее, чем советская пропаганда. Хотя все время все говорят о том, что именно советская пропаганда, тоталитарная и все в таком духе, она была самая страшная, промывала мозги. Вы это все слышали? Нет. Самая мощная по промыву мозгов пропаганда — это именно западная пропаганда. В частности, именно американская пропаганда. И как бы наследие промывки и уничтожения вообще мыслительного процесса народонаселения всей Земли вы можете наблюдать собственными глазами прямо сейчас. Вот, например, на Украине. Вполне себе. Вот можете посмотреть, как это работает. В Америке тоже интересные вещи происходят, в кавычках, с пролетариатом. Тоже можете понаблюдать. Смысл заключается в том, что, к сожалению, вот эта система, которая была выстроена на Западе, политическая система, экономическая система, система пропаганды, она оказалась гораздо более Вот здесь нужно подобрать правильное слово. Хитрая. Да, хитрая. Так подходит. Она адаптировалась к действительности лучше, чем та система, которая пыталась сформировать действительность на основании тех тезисов, которые в этой системе существовали. И, к сожалению, для всех нас, наверное, я думаю, что к сожалению, привела к тому, что мы проиграли, а они победили. В идеологическом смысле. Не на поле боя, а в идеологическом смысле. Обыграли они нас. Так что система у них выстроена хитрая, система у них выстроена страшная. И нам бы надо учиться у этой системы, как правильно, ну и мы, насколько я понимаю, учимся, как правильно взаимодействовать с обществом. И не только обществом внутри нашей страны, но и обществом вовне. И фактически мы находимся в ситуации уже давно, когда нам приходится на их же поле их переигрывать. И это единственный вариант, при котором, который можно осуществлять.

0: Она про то, что якобы, ну, холодильник побеждает телевизор. А я бы так сказал, еда побеждает слово. Материализм, материя побеждает идею. Вроде бы. Ну, к чему это приводит, вы сами можете видеть. В любом случае. Поэтому, наверное, она более живучей оказалась. Просто предположу, что люди до высших ступеней той самой пирамиды Маслоу, да, есть такая пирамида Маслоу, это условная пирамида, но, тем не менее, что-то она о нас дает нам же понять. Вот до высоких ступеней этой пирамиды дотягиваются крайне редко. Все-таки первые две ступени интересуют широкие слои населения, нас с вами, в большей степени. И, знаете, я все время задавался вопросом одним. А почему тогда, когда человек богатеет, то есть закрывает, да, ступени фундаментальные, он не движется вперед? Оказывается, это движение циклично. То есть то, что бедняк, давайте так скажем, именно бедняк, воспринимает за невозможную к существованию ситуацию, да, он богатее, сама ситуация для него невозможная, становится другой. То есть он себе уже по-другому. Богатей свою ситуацию, которая для бедняка кажется уже, ну, полный шоколад, все обеспечено, все равно воспринимает как недостаточную с точки зрения безопасности и обеспечения как раз вот этих двух ступеней, там первых, ну, даже первой ступени пирамиды Маслоу. То есть, оказывается, это циклично. Почему? Потому что требования к безопасности с ростом капитала, они увеличиваются. И получается, что человек богатее не продвигается выше по этой лестнице. Он все равно варится вот в этих первых ступенях. То есть, обеспечение собственной безопасности, увеличение собственной прочности с точки зрения там, еды, крова, обеспечение безопасности собственных там, детей, компаний и всего чего угодно. То есть, вот этот скачок к высшим ступеням, он, вероятно, не такой, как я себе его представлял раньше. Что, мол, вот, обеспечил себе безбедную старость, и все, и можно переходить к духовным вещам. А он нет, потому что, оказывается, можно быть мультимиллиардером и при этом считать, что твоя безопасность не обеспечена, и пытаться ее обеспечить все больше и больше, и денег больше, больше, власти больше, больше, больше, а к духовным вещам так и не перейти. 9.01, простите, новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94.8.
2: В Москве 9:01, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Два человека получили ранения в результате массовой атаки дронов на Ярославль. Об этом сообщил глава области Михаил Евраев. Сегодня ночью на подлете к Ярославлю силами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбито более 70 беспилотников. Два человека получили осколочные ранения. Оба госпитализированы. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь, написал губернатор области в своем канале в мессенджере Макс. Евраев отметил, что угроза беспилотной опасности в регионе сохраняется. В компаниях концерна армянского оппозиционера Гагика Царукяна начались обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь возглавляемой им партии «Процветающая Армения» Ивета Танаян. По ее словам, масштабные обыски проводятся практически во всех компаниях, входящих в мультигрупп, а также в квартирах директоров этих организаций. Кроме того, силовики пришли в дом и самого Гагика Царукяна. Как заявил РИА Новости представитель партии Арман Абовян, адвокатам не разрешают зайти в здание. Он назвал это грубейшим нарушением. По его словам, дом окружен автоматчиками в форме сотрудников службы национальной безопасности. В небо силовики запустили дрон. Напомню, 30 июня «Процветающая Армения» и другие оппозиционные партии подали иски в Конституционный суд республики, оспаривающие итоги выборов в парламент. Противники власти заявляли о давлении на избирателей, вовлечении правоохранительной системы в политические процессы и использовании административного ресурса, а также нарушении финансовой отчетности правящей партии «Гражданский договор». Тегеране началось всеобщее траурное шествие прощания с Али Хаменеи. На центральной улице иранской столицы вышли сотни тысяч жителей. Гроб с телом убитого аятоллы в рамках траурной процессии пронесут от улицы Энгелаб до площади Азади, чтобы тегеранцы смогли проводить своего покойного лидера в последний путь. Затем его отправят в главный религиозный центр страны, город Кум. Как отмечает агентство ТАСС, многие специально приехали в Тегеран из других городов.

0: городов Ирана и даже из-за рубежа. Мигрантов смогут выдворять за дискриминацию с их стороны. Кроме того, основанием может стать неповиновение законным требованиям российских пограничников, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, на этой неделе депутаты продолжат рассматривать законопроекты, направленные на совершенствование миграционной политики. Изначально предлагалось увеличить количество статей в КОАП с 22 до 43. С учетом поступивших поправок их будет 45. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 17 градусов. Сегодня в городе облачно, с прояснениями. Возможен кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Днем 22-24 градуса, ветер юго-западный 1,4 метра в секунду. Атмосферное давление в понедельник составляет 737 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Девять часов пять минут, понедельник, июль, день шестой. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Два балла пробки в Москве, 18 градусов, ощущается как 17. Антон говорит, а покомментировать Формулу-1 нет желания? Я бы послушал, пишет Антон. Не хочу делать развлечения работой, во-первых. Во-вторых, мне нравится Попов и Фабричного, честно говоря. Прекрасная семья, классно комментирует. С удовольствием слушаю. С точки зрения пирамиды Маслоу, Христос не должен был думать о высшем, так как родился в бедной семье, должен был думать о пропитании. Думаю, что пирамида Маслоу актуальна не для всех, но для большинства она правдоподобна, пишет Сергей. На всякий случай, Сергей, все-таки, когда мы говорим о Спасителе, да, Иисус Христос, Спаситель, это же, ну, как бы Господь вообще-то к нам спустился и вчеловечился, то есть облик человека принял. Да, ну вот, стал человеком, чтобы прожить человеческую жизнь. И, так сказать, эти страдания, вот, принять человеческие. А, собственно, страдание человеческое заключается в том, что человек смертен. Да, Господь бессмертен, человек смертен. Поэтому, когда вы Христом решили мерить себя, или уж тем более общество капиталистическое, ну, конечно же, очевиднейшим образом у вас произойдут несовпадения. Потому что в капиталистическом обществе главное — это та самая старая добрая экономика. Деньги. Деньги. Это базис всего. И, собственно говоря, мы видим, что на примере разнообразных систем, которые существовали и существуют в мире, самая прочная система — это именно та система, которая основывается на том, что вот принимает деньги и финансовое, в первую очередь, материальное благополучие как базу для того, чтобы выстраиваться в дальнейшем в других сферах. Да? Вот, примерно так. Поэтому я и говорю, что та система, которая выстроена американцами, Западом в широком смысле этого слова, она опирается на, в первую очередь, животные инстинкты. А они, как известно, достаточно сильны. Вот так вот встретить человека на улице, который кесарю кесарево, понимаете, отдаст все свои деньги, потому что они не имеют к нему никакого отношения, и устремиться к Богу, то есть к идеалу, к идее, отказавшись от материального, иди и встреть, попробуй. Это сложно, это мало кто может сделать. Обычно такие люди именуются святыми, потому что это большой подвиг духовный. А в чем, собственно, заключается, суть этого подвига для нас, для простых смертных, которые не способны на этот подвиг? А именно в этом. Отказаться от материального блага во имя духовного. Вот как. У протестантов все не так, но они просто неправильно верят, судя по всему. Привет из братской Беларуси. Уехали в тур с сыном, минские истории на 4 дня. Здесь бензин в достатке, соцсети без КВН, белорусский Макбай. Поселились напротив резиденции Лукашенко. Белорусы очень гостеприимные. Всем привет, пишет Бон Джови Джон. Привет, Белоруссии, могу сказать только по этому поводу. Вот и все, что я могу сказать. Единственное, что можно еще и упомянуть, те угрозы, которые сегодня звучат из Киева, конкретно от бандеровца Зеленского в сторону Белоруссии, но пока он к действиям так и не перешел. Обратите внимание, все-таки где-то он труханул, судя по всему. Но по мирным гражданам белорусским осуществляются удары беспилотниками со стороны ВСУ на территории Российской Федерации. То есть они вот чем занимаются. «Неправильно верят, это не научный подход. Наука беспристрастна», пишет Сергей. Наука беспристрастна? Я бы так не сказал. Я бы сказал, что наука вполне себе пристрастна. И есть некоторые вещи в науке, которые еще пока, не, ну, грубо говоря, не доказаны. То есть выдвигается некая идея, как может быть мир устроен. А дальше каким-то образом надо доказать, что мир устроен так. И, возможно, когда-нибудь, когда будет доказано что-то, о том, как устроен наш мир, эти идеи, они, ну, так скажем, не подтвердятся. Но на чем-то основываться надо, и поэтому есть определенные теории. То есть нам кажется, что вот так, и исходя из этого, мы, соответственно, развиваем мысль. Но, как бы, они существуют, неподтвержденные теории. Вы знаете об этом. Они потому так и называются. Теория, да, теория. Вот. Неплохо было бы как-то это подтвердить, но в том числе и теория, то есть предположение о том, мысленный эксперимент о том, как устроен мир, позволяет двигать науку вперед, вот, и развивать определенные направления научные для того, чтобы потом либо подтвердить, либо опровергнуть, либо еще что-то, уж не знаю, что там еще третье может быть, смириться с тем, что мы не можем знать всего. Есть одна проблема научного знания, насколько я понимаю. Она заключается в том, что чем больше мы узнаем, тем больше мы не знаем. Понимаете, о чем я? То есть, к сожалению, решение вопросов приводит к тому, что появляются новые вопросы, которые раньше мы просто поставить не могли в силу того, что не были изучены предыдущие вопросы. Вот. Появляются новые вопросы, и они не менее сложные, чем предыдущие. Ну вот есть такая, можно назвать, ну, наука и медицина. В некотором смысле, наверное, можно, да? И вот изучают какие-то заболевания, придумывают, как лечить эти заболевания, борются с ними, и возникают какие-то новые заболевания, с которыми опять нужно бороться. Это постоянный такой процесс. Что касается космоса, там вообще страшные вещи относительно того, насколько он огромен, этот самый космос. И что и как, какую информацию из внешнего, так скажем, мира мы получаем. И какие у нас есть способы наблюдения за этим внешним миром. И как само наше наблюдение воздействует на мир, на самом деле. И опять же, все это так или иначе сводится к определенным теориям, там, допустим, теория относительности или каким-то еще, теория струн, то есть сводится к предположениям о том, или теории большого взрыва, как оно было и как оно появилось, и, наверное, в связи с этим оно вот так развивается. Но доподлинно ответить на вопрос, как оно было, мы до сих пор пока не можем. Откуда мы? Кто мы? Почему мы такие? Да? Откуда? Есть все пошло. Вот кто-то может ответить? Поэтому, в принципе, та логика появления всего, которая изложена в Священном Писании, и та логика, которую транслируют ученые, она, эти две логики, если так можно выразиться, эти две истории, их на самом деле больше, чем две, они сопоставимы. Сопоставимы. Потому что здесь предположение, и здесь предположение. Здесь ты должен поверить, и здесь ты должен поверить. Другое дело, что осуществляются попытки в научных разных теориях сделать так, чтобы это было уже не теорией, а абсолютно доказанным фактом. Вот. Но, понимаете, какое дело? Вот начинаешь вроде смотреть, как устроена физика, да, всех процессов, как взаимодействует один объект с другим объектом в космосе, например. И вот уже ученые выводят определенные формулы, объясняют, как оно все взаимодействует, и действительно все вроде бы так оно и есть, а потом выясняется, что существует какой-то квантовый мир, и в этом квантовом мире все по-другому. И как объединить две эти, грубо говоря, физики, непонятно. И нужна бы какая-то общая формула, закономерность, которая бы нам объяснила, а как мир вообще весь во всех его проявлениях и на любом уровне, как он работает. А мы вот не можем пока дать ответа, как оно вот так вот работает. Потому что есть сферы, в которых как будто бы, ну, нет того самого времени. А мы как будто бы живем в неком пространстве времени. И все это очень невероятно сложно. Есть некоторые задачи, решение которых перед математиками стоит... Ну, знаете, да, все эти задачи тысячелетия там и все такое. Их всего 7, седьмая решена, Перельман решил 7, да, правильно? И остальные 6 не решены. Вот такая вот история тоже интересная. Вот толковая физика, а не вот это вот все, пишет 506. Говорят, есть разная физика для разных объектов и для разных масштабов. И эти физики, которые для разных объектов, они друг с другом, как бы вам сказать, вот в современном мире бы сказали, не матчатся, не коннектятся. А вот, наверное, есть какое-то такое понимание, которое бы позволило нам под общую формулу подвести любые из этих систем. А этой общей формулы как будто бы и нет, как я понимаю. В религии есть догмы, в науке нет, пишет Родион. Это оценочность, опять же, ваша, наша, какая угодно. То есть вы говорите, вы что-то называете догмами, а что-то не называете догмами. Тут кто-то говорит, вначале был большой взрыв, но мы в этом сомневаемся. Кто-то говорит, а вначале было слово, но мы в этом сомневаемся. Ну, сомневайтесь дальше. Откуда пошли украинцы, и кто быстрее выкопал Белое или Черное море, финны или украинцы, пишет Антон. Ответ на главный вопрос всего и вообще это 42, пишет Астро. Ну, знакомы с этим произведением, в том числе из кинематографической его версии. Религия не дает никаких ответов, богов тысячи, и на любой вкус, пишет Александр. Так и теорий много разнообразных, научных. И на любой вкус. Пожалуйста, вы можете основываться на такой, на сякой. Некоторые даже вообще изо всех сил пытаются доказать, что до сих пор, что Земля плоская. Бывает и такое с людьми. У Галилея, помню, есть далекие планеты, потом нет планет. Как так получилось, пишет Гермошлем. Да, много не... Вот опять же, если мы возвращаемся к медицине, многие из заболеваний, которые сегодня вполне себе лечатся, раньше считались неизлечимыми. И было множество научных работ, можете не сомневаться, которые доказывали, что излечить это нельзя. Были подходы в лечении определенных заболеваний, на основании которых защищались кандидатские, докторские, писались научные материалы, а потом эти подходы оказались сплошь фальшивыми. Ну, то есть не оправдали себя, но, тем не менее, докторские были защищены, и люди считали, что они все делают правильно. Наука такая штука, что, в общем-то, ее развитие и открытие новых вещей в науке может старые вещи перечеркнуть чуть более чем полностью. И не исключено, что те направления, которые сегодня у нас в разных видах науки развиваются, они будут перечеркнуты от и до. Разные геометрии существуют, вот. И в каких-то геометриях параллельные, так скажем, не пересекаются, а в каких-то пересекаются. Всякое разное бывает. Раньше пустил человеку кровь, дал ртуть, и вроде молодец, пишет Александр. Да, и не сомневайтесь, эти люди были учеными на тот момент. И они лучше других понимали, как жидкости в теле человека взаимодействуют друг с другом. По-моему, там была какая-то теория относительно 4 жидкостей. И вот они эти жидкости пытались балансировать в организме. Что-то выпустить, что-то подпустить. И вроде бы все будет нормально. Где-то пиявками подсосать. И человек якобы встанет на ноги. Оказалось, что это все не соответствует действительности. Опять же, если посмотреть на то, как люди изучали небо, как изучали космос, изучали движение планет, тоже ведь не сразу догадались, что это не Солнце вокруг Земли движется, а Земля вокруг Солнца. Ну, далеко не сразу догадались, но догадались со временем. Предыдущие люди тоже были учеными. Они тоже наблюдали, они тоже строили теории относительно того, как устроен мир. И мы сегодня строим свои теории относительно того, как устроен мир, и, возможно, следующие поколения, когда они узнают что-то новое об этом мире, посмотрят на нас как на идиотов в некотором смысле и скажут, ну как можно было не понимать этих элементарных вещей? Знаете, опять же, если обратиться к тем задачам, которые там стоят перед математикой, вот эти задачи тысячелетия, которые были определены, кстати, в 2000-х годах, эти задачи тысячелетия, ну, на всякий случай, многие из этих задач, они логически уже имеют ответ. То есть все понятно, не нужно искать ответ, все понятно. Вот ты ставишь вопрос, и у тебя есть абсолютно логичный ответ. Но проблема в том, что логичный ответ – это не доказательство в рамках науки. Тебе нужно найти формулу, а найти ее не получается. И тебе нужно вывести ее, одну единственную замечательную формулу, по которой это все функционирует, а не получается. И светлейшие умы от истинных наук бьются над тем, чтобы эту формулу придумать, и не могут. А какой-нибудь человечек, пьющий кефир и поедающий батон, взял, да и придумал, как одну из этих задач решить. На Украине одну из параллельных прямых распилят и украдут. Там эти теории работают по-своему, пишет Александр. Зачем наука? В интернете блогера почитал, и все понятно. Удобно же, пишет Юрий Р. Ну, от того, что вы или я почитали какого-то блогера, и имеется в виду наверняка какой-то человек, который популяризирует науку, мало что меняется в самой науке. Да? Науку двигают все-таки не широкие массы, а люди от науки. Те, кто находится на передовой, те хотя бы, кто понимает, где эта передовая находится. Я более чем уверен, что все те тезисы, которые я сейчас выдвигаю, они в некотором смысле уже устаревшие. И наверняка те люди, которые находятся сейчас в авангарде этого движения, они скажут, слушай, ты говоришь то, что было проблемой для науки, не знаю, пару лет назад, сейчас вот на этом этапе находится. Естественно, в силу объективных причин ни вы, ни я имею в виду в широком смысле, да, население планеты, никакую науку вперед не двигают. Это делают единицы. Абсолютные. Ну, это как бы понятно. С искусством, кстати, такая же история, если задуматься. Может быть, следующее поколение поймет, что гороскопы, всякая мракобесная ерунда типа human design, тарологи – это не наука, пишет ВДМ. На самом деле, это и сегодня понимают прекрасно все люди, которые хотя бы стремятся к некому научному пониманию мира. Все прекрасно понимают, что это в широком смысле лохотрон, все эти гороскопы, и все это действительно мракобесная ерунда, ВДМ. Другое дело, что есть определенные формы общественного сознания. Конечно, это тоже формула, да, существование форм общественного сознания. То есть люди, ученые, изучавшие общество и те методы мышления и восприятия себя обществом, пришли к выводу, что можно произвести некое условное деление, позволяющее нам понять, какие формы общественного сознания существуют. Если мне не изменяет память, их существует 6. И одна из этих форм общественного сознания – это как раз-таки религиозное сознание. Там есть еще научное сознание, политическое. Ну вот одна из форм – религиозное сознание. О чем это говорит? Это говорит о том, что эти базовые формы общественного сознания существовали всегда, существуют сейчас и существовать будут впредь. То есть, как бы ни развивалась наука, насколько бы далеко она ни ушла, всегда останется место для того, чтобы не понимать, как что-то и где-то устроено. И эти места, они будут объясняться некоторыми религиозными, доводами. Если так можно выразиться. То есть место религии в общественном сознании есть и будет, вероятно, всегда. И если, конечно, не произойдет что-то, что объяснит нам все. Да? Если наука не сможет вот вдруг в определенный момент объяснить нам все. Пока она этого не может сделать. Соответственно, религиозное сознание существует. Есть место. Теперь важно понять, поскольку религиозное сознание общественное существует и, вероятно, будет еще существовать очень долго, поскольку ответы наука на все вопросы не дает и, видимо, в ближайшем каком-то будущем не даст, существуют религии и существуют подмены в виде разнообразных, ну, назовем их квази-религий. Где вместо Бога существует какое-то другое понятие. Какие-то звезды где-то движутся, и они якобы о чем-то говорят. Ручеек вам что-то напел, колесо как-то крутится особенным образом, духи, с которыми вы общаетесь. То есть религиозное общественное сознание, как форма, существует, а дальше просто в какой форме оно существует в конкретном обществе. В каком-то обществе оно может существовать в виде, действительно, религии, а в каком-то обществе оно может существовать в виде того, что вы красные трусы вешаете на люстру для того, чтобы у вас были деньги в доме, или не передаете деньги из рук в руки, или не выносите вечером мусор, или не свистите, чтобы денег не было, и все в таком духе. И как только вы перестали свистеть, вы начинаете автоматически богатеть, как вы понимаете. Все, примерно такая вот ситуация. Считаю ли я вредным существование вот этих квазирелигий, всех этих тарологов и прочих ребят? Да, я считаю это вредным. Почему? Потому что я не знаю ни одного государства, которое было бы основано и укрепилось на основании веры в Таро. А вот государства, которые были основаны и укрепились на основании веры, например, в Господа, я таких государств знаю великую массу. Например, наше государство, оно именно такое, во всяком случае, до определенного момента было. То есть социальная функция религии, она как государство образующего института в определенный момент, она велика. Она вообще, в принципе, фундаментальна, насколько я понимаю. Потом, конечно, эта функция постепенно стала размываться, и мы, ну, как бы наблюдаем это своими глазами. Но вот всякие тарологи и трусы на люстрах никаких государств никогда не основывали, и не, у них это не получится. То есть объединяющая функция у этой квази-религии, в кавычках, потому что там Бога нет, то есть это не религия, но квази-религия, подмена понятий, да, некий миф. Объединяющей функции, ну, как бы, не существует. Ну, можно, конечно, определенную часть крайне доверчивых людей под это все объединить, но никаких государств они не построят и ничего они не сделают. В итоге у них получится Украина. Вот. И Вероника Фэншуй, которая будет рассказывать, ну, не администрация это у них называется, а офису. Офису Зеленского, как и что им когда делать, потому что она где-то разложила какие-то карты, как вы понимаете. Вот. Вы что, хотите сказать, что битва экстрасенсов – это все неправда, пишет Антон? Здесь вопрос следующий. Если вы человек религиозного восприятия мира, то битва экстрасенсов – это для вас, как выяснилось, я до этого не думал в таком ключе, это правда. В каком смысле? Да, действительно, существуют темные силы. И да, действительно, существуют люди, которые обращаются к темным силам. Почему мы считаем, допустим, если у нас такое сознание, что темные силы существуют? Все очень просто. Потому что мы верим, что существуют светлые силы. Раз существуют светлые силы, значит, существуют и темные силы. И есть люди, которые ведут вас к свету, и есть люди, которые ведут вас во тьму. Колдуны, маги, чародеи и все остальные, если у вас религиозное сознание, действительно, вы считаете, обращаются к темным силам и получают некую информацию у этих темных сил. Это так устроено. Понимаете? Потому что если вы отвергаете существование темных сил, если вы отвергаете существование сатаны, то в некотором смысле вы отвергаете и существование светлых сил, и существование Бога. Такая вот штука. Неплохо это описано в одном из разговоров того самого Воланда, не все знают, что это и есть сатана, в «Мастере Маргарите», где ему докладывают, что, мол, никакого Бога нет. Он говорит, ну, Бога нет, может, и сатаны тогда нет. Сейчас мы вам покажем, есть или нет. А? Я всегда знал, что они настоящие. Слава богу, пишет Антон. Но конкретно эти на телевизоре, может, и не настоящие. Кто их знает? Это же шоу. Это же шоу. Может, они не настоящие. Но где-то есть колдуны, взывающие к темным силам, совершающие свои темные обряды. Вы знаете, я полагаю, что темные обряды и, так скажем, работа с темными силами была присуща тем персонажам, которые любили посещать остров Эпштейна. Как думаете? Наверняка же что-то такое было. Рассказывали же о том, что оскароносный, все-таки в итоге, актер Леонардо Ди Каприо якобы в каких-то таких вот мероприятиях участвовал, где они то ли кровь человеческую пробовали, то ли они там пробовали какую-то плоть человеческую. Ну, в общем, что-то они там такое пробовали. Каннибализм в каком-то виде там происходил. Даже если предположить, что никаких темных сил не существует, я могу констатировать один факт. Человек, который пьет человеческую кровь или ест другого человека, он сам по себе и есть темная сила. Вам так не кажется? То есть, по крайней мере, это явно не то направление, которое ведет нас к чему-то доброму, светлому и замечательному. Это направление, которое ведет нас к чему-то очень злому и плохому. Правда? Вся правительственная верхушка США совершала обряды, жертвоприношения. Видимо, они верят, что темные силы существуют, пишет Андрей. Ну, в общем-то, до определенной степени мы можем прийти к выводу, что вера в существование темных сил и организует существование этих темных сил. Ну, если кто-то верит, кто-то им служит. Значит, даже если их нет, в любом случае совершается что-то плохое. Новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 9 часов 31 минута. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Беспилотники повредили в Ленобласти объекты инфраструктуры в районе портов Усть-Луга и Высоцк. Предварительно никто не пострадал. Работают дежурные службы, последствия оперативно ликвидируются, написал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем канале в мессенджере Макс. По данным главы региона, минувшей ночью была отражена атака 56 украинских беспилотников. В результате ночной атаки на Крым погибла жительница Керчи. Еще два человека пострадали, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Тем временем губернатор Херсонской области рассказал об отражении массированной атаки ВСУ на регион. По словам Владимира Сальда, ночью силы противовоздушной обороны сбили 17 ударных беспилотников. В штабе обороны Донецкой Народной Республики рассказали об уничтожении 22 дронов за сутки. Уточняется, что украинские БПЛА нейтрализовали систему «Купол Донбасса», силы ПВО и сводные мобильные огневые группы. Черный дым накрыл Киев из-за пожаров. Жителям украинской столицы советуют не открывать окна и по возможности не выходить на улицу. Запах гари ощущается во всех районах города. Воздух в Киеве стал едким, пишут местные СМИ. Ранее сообщалось о серии мощных взрывов, которые прогремели в столице Украины. По данным Минобороны России, в ночь на 6 июля вооруженные силы нанесли массированный удар по объектам военной промышленности и топливно-энергетического комплекса в Киеве и области. В министерстве отметили, что удар возмездия стал ответом на террористические атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре России. В Конго начали экспериментальное лечение от вируса Эбола. Клиническое исследование проводит Всемирная организация здравоохранения. Пациенты начали получать коктейль из антител и противовирусный препарат ремдесивир. Он использовался для лечения COVID-19. Также заболевших обеспечивают оптимизированной поддерживающей терапии. Как пишет Bloomberg, исследования могут быть продолжены во время будущих вспышек Эболы, если текущая эпидемия закончится до получения окончательных результатов. В настоящее время против штамма Бунди-Бу нет одобренных вакцин и специфических методов лечения. Вирус выявили почти у 1600 жителей Демократической Республики Конго и соседней Уганды. Более 500 человек погибли. Это крупнейшая в истории зарегистрированная эпидемия, вызванная штаммом Бунди-Бугио. О погоде. Сейчас в Москве плюс 16. Сегодня в городе облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. В отдельных районах гроза. Днем 22-24 градуса. Ветер юго-западный 1-4 метра в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
4: коробка тупит, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
5: Круглосуточная замена масла в коробке «Автомат». Звоните 235-11-11, код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
6: Еще раз объясняю, как открыть иностранную банковскую карту.
7: Ага.
6: Находишь сайт «Плати по миру». Открываешь карту для путешествий. Пополняешь через СБП. Подключаешь Google или Apple Pay и... плати удобно в путешествиях.
7: Как еще раз найти?
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». О, капибара.
8: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
2: В Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Студия Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Давайте почитаем, что нам сообщает наши вооруженные силы. Вооруженные силы нанесли удар по заводу «Буревестник» в Киеве, где производят БПЛА и радиолокационную технику для ВСУ, сообщает Министерство обороны. Другие пораженные цели. Ракетный агрегатно-детальный завод в Киевской области, производящий ЗРК, а также детали для авиатехники, ПВО и БПЛА. Приборостроительный завод «Киев-1», на котором выпускаются средства навигации и автоматики, в том числе для управляемых ракет «Нептун-МД». Склад ГСМ в Вишневом, поставляющий топливо в зону боевых действий. Верфь в Киеве, производящая артиллерийские катера. Это по поводу, ночного удара, который нашими вооруженными силами наносился по объектам военным на Украине. Есть еще здесь повреждено предприятие «Киев-71». Угу. «Буревестник» я уже сказал, судостроительный завод «Кузнецы-на-Рыбальском», артиллерийские катера, это мы сказали, поврежден ООО «Украрматех», один из ключевых производителей поставщиков бронеавтомобилей, приборостроительный завод «Квант», это мы говорили, и Жулянский машиностроительный завод «Визар», где ремонтируют зенитно-ракетные системы, фиксируется повторная детонация, именно вот там вот на Жулянском машиностроительном заводе. Это видео, собственно, цитируется много в соцсетях, несмотря на то, что, вы знаете, на Украине вообще каким-либо образом что-то снять и выложить практически невозможно. Очень жесткие у них по этому поводу наказания есть. У нас жестких наказаний за подобную деятельность, то есть когда что-то прилетает к нам, их нет. 5000 рублей штраф, насколько я понимаю. Так, говорят, памперсы сдетонировали в Киеве, пишет Артем. Ну, они-то расскажут, конечно. Так, что бы еще интересного? Наталья говорит, по устройству мира мне тут стало окончательно понятно, что человек это кишечник. Мы это с Даренко еще обсуждали. Человек рождается в экскрементах и уходит с ними же. И я точно теперь знаю, что я скажу Господу, когда окажусь перед ним. Так не окажетесь же, Наталья. Если вы воспринимаете человека как кишечник, то, конечно же, никакого Бога для вас быть не может. Вы говорите о том, что человек — это просто трубка между ртом и, соответственно, последним сфинктером. И все. Какой бог? С кем вы встретитесь и намерены встретиться? Ну, нет, конечно. Ведь если вы исходите из мнения о том, что вам придется встречаться с богом, тогда вы должны принять двойственную природу человека, где человек как материя существует и где человек существует как дух. Угу. То есть вот это самое божественное начало, оно духовное, оно не имеет отношения к вашей материи и к тому, как вы появляетесь на свет, как вы уходите. Важно сохранить душу, но для этого должна быть концепция души как таковой, а она вполне себе религиозная, поэтому если вы вдруг считаете, что вы кишечник, и все остальные это все же навсего кишечники, то как бы ни с каким богом встречаться не придется, нет. А Ватикан, по-моему, в 90-х признал, что Земля не плоская, пишет Гермошлем. На самом деле нет никакого противоречия между той системой, так скажем, которая выстроена в религиозных текстах относительно создания мира, и тем, что Земля не плоская. А почему тогда, почему Хомейни хоронят только сейчас, через полгода, пишет Татьяна. Не могу дать ответ на этот вопрос, Татьяна. Может быть, потому что Иран находился под постоянными ударами Соединенных Штатов Америки, совершенно бесчеловечными, может быть, и Израиля, я хочу подчеркнуть. Ты прав, ему лучше избегать меня, а то я его спрошу, не стыдно тебе, пишет Наталья. Наталья ведет разговор с Богом, где спрашивает Бога о том, не стыдно ли ему, при этом считая себя кишечником. Еще раз, Наталья, вам не придется спрашивать ничего у Бога, если вы считаете себя только кишечником и не считаете, что у вас есть душа. Все, не придется ни у кого ничего спрашивать и уж тем более предъявлять какие-то претензии. Это ваш выбор считать себя кишечником. Все, без проблем. Вы поймите, основная, ну так скажем, фишка или основной посыл, который существует, ну, на всякий случай хотя бы, да, вот я сразу скажу, у христиан, это возможность выбора, которую Господь дарует человеку. Человек сам выбирает, кем ему себя считать. Быть ему кишечником, не кишечником, считать ли ему, что у него есть душа, считать ли, что Бог есть, считать, что Бога нет. То есть это свобода выбора, вы сами выбираете. Ну и, естественно, кто выбирает, что Бога нет, он с Богом встречаться не будет, в связи с чем ему встречаться. И еще концепция, что даже те, кто не верит в Бога, в итоге встретятся с ним, пишет Андрей. Интересная концепция. Потому что война была, они уже заявили об этом, пишет АК. Извините, к сожалению, ваше сообщение выпало немножечко из контекста, насколько я понимаю, поэтому не могу ответить вам на вопрос. Еще одна концепция. Так, не рождается человек в экскрементах. Наталья, наверное, не рожала пока, пишет Елена. Ну, Елена, специфика родов говорит о том, что в определенном смысле, конечно, младенец может испачкаться в некоторых вещах в силу просто устройства самой женщины. Такое может быть, но я не вижу основания на этом зацикливать свое внимание. Меня в этом смысле, наверное, в большей степени интересует само чудо появления нового человека, нового сознания, новой личности, да, совершенно уникальный. Потому что я понимаю, что мы друг другу уже... Наверное, это превратилось в некий рекламный слоган о том, что мы все такие уникальные, и посмотрите, какие мы уникальные. А потом, естественно, есть люди, которые говорят, что уникальность наша под сомнением, посмотрите, как мы друг на друга похожи. Ну, конечно же, мы же люди, поэтому нам свойственны одни и те же вещи. Плюс мы воспитываемся в определенной среде, эта среда тоже обладает некоторыми характеристиками. То есть так называемый фенотип, он очень важен в формировании человека. Не только генотип, но и фенотип. Но, тем не менее, появление человека, появление жизни, которой не было до этого, вот это в некотором смысле чудо. И мое внимание сконцентрировано именно на этом чуде. Понимаете? Какое чудо! Не было Натальи, и вдруг Наталья появилась, и Наталья живет, и Наталья мыслит, Наталья пытается осознать себя и представляет себе, кто она. И она приходит к удивительному выводу о том, что она просто кишечник, и нет у нее никакой души. А потом вдруг, допустим, Наталья что-то почувствует, или ей что-то покажется, и она поймет, что она не просто кишечник, а наоборот, какая-то тонкая духовная структура в ней присутствует. Она почувствует свою уникальность. Ведь, конечно, с точки зрения того, что у каждого из нас есть кишечник, мы, в общем-то, люди одинаковые. У вас кишечник, у меня и у всех. Та самая животная природа в нас одинаковая. А вот сознание, вот личность, вот это другое дело. Каждый опыт в этом смысле уникален. Да? Я же не могу прожить вашу жизнь, там, жизнь Натальи, или жизнь, там, Василия какого-нибудь, или, там, еще кого-нибудь. Я живу свою жизнь. А вы живете свою. Вы видите те вещи, которые вы видите. Вы слышите вещи, которые вы слышите. Вы чувствуете вещи, которые вы слышите. И этот уникальный набор ощущений рождает вашу, опять же, уникальную личность, которая еще основана на уникальном наборе тех самых хромосом. И это вообще загадка, как это все получается. И насколько много переменных в этом уравнении. И каждый раз, когда мы видим перед собой человека, мы же не думаем о том, сколько переменных его сформировало и формирует, и продолжает, да, формировать, и будет в дальнейшем. Мы просто думаем, что чего этот тип ест чеснок, а потом едет в метро. Вот о чем мы думаем, наверное. Вот что нас, волнует в тот момент, когда мы соприкасаемся с другим микрокосмом, с этой уникальной личностью какой-нибудь, да? Или, допустим, почему эта уникальная личность, это, и каким образом она сформирована, и как она формировалась, что дошло до того, что, например, сандалии надевает на носки эта уникальная личность. Мы не знаем, почему так. Но не пройдя одного шага, не ступив, да, ногой в носках и сандалиях этого человека, можем ли мы судить о том, прав он или не прав? Ну, не судите, да не судимы будете, дорогие друзья. Какой тяжелый понедельник, заставляют размышлять, пишет Свирит. Да что тут размышлять? Наоборот, мне кажется, у нас идет с вами полет мысли. Вот. Сейчас модно носить сандалии с носками, пишет Андрей. Вот видите, есть еще, оказывается, и мода, которая определяет, что правильно, а что неправильно, что хорошо, что нехорошо, что допустимо, что недопустимо. Вот откуда она, эта мода, берется? Кто придумывает моду? Кто задает тренды? В каком кабинете она рождается? Кто это подхватывает? Кто те маркетологи, кто на этом предлагает зарабатывать и зарабатывает большие деньги? Тоже интересно. Вряд ли ваши носки и сандалии — это прям божественная воля. Я думаю, что это все-таки инстанции чуть ниже находящиеся, определяющие, какой цвет модный, а какой цвет немодный в этом сезоне. По-моему, если считать, что человек — это желудок, ничего ты Богу не задашь. Это к тебе будут вопросы, пишет Гермошлем. Не будет никаких вопросов. Не будет никаких вопросов, Гермошлем. Зачем? Вы думаете, что если существует некая, ну, назовем это сущность, наверное, ну, что-то такое, что мы именуем Богом, и эта сущность, она всевластна и всевидяща, она, что ли, не знает, что вы думаете, по какому поводу или что? Вот, и есть смысл задавать вам какие-то вопросы? Ну, то есть, или, может быть, вы считаете, что та сущность, которую мы называем Богом, она крайне мстительная? Она такая, ну, чё? Желудок, что ли? Вот так вот. То есть вы как себе это представляете, разговор? Я полагаю, что если мы представляем себе на нашу жизнь и нашу загробную жизнь действительной, то есть мы считаем, что есть загробная жизнь, у нас есть душа, то мы как на ладони у Создателя. Он же нас создавал. Мы как на ладони. Все наши грехи или, наоборот, все наши подвиги духовные, они уже вот учтены сразу. Нет смысла долго говорить по этому поводу. Нет смысла вас в чем-то убеждать. Это Леша Гудошников вас, может быть, в чем-то пытается убедить. Да и то вряд ли. Вот. И, ну, разговаривает во всяком случае. А есть такие инстанции, вот, ну, кроме, конечно же, ФСБ, где и так все о вас знают, дорогие друзья. И так все известно о вас. Тем более, вы же пользуетесь соцсетями.
11: Так, ну, я образно, пишет Гермошлем. Я образно, Гермошлем. Мы все образно. Мы имеем право с вами образно рассуждать. А никто никогда не задавался вопросом, почему все происходит. Это как бы происходит для меня, вокруг меня. То есть мир воспринимается именно мной, как будто единственным, как будто бы все вращается вокруг меня. Почему именно моими глазами видится этот мир? Мое сознание воспринимает мир. Говорят, это психзаболевание, расстройство, пишет АК. Почему это не расстройство? Вы действительно видите именно тот мир, который вы видите. А человек, каждый, ограничен в некотором смысле своим субъективным опытом. Конечно же. И ваш мир, и мой мир сугубо отличаются, просто потому что мы видим разные вещи, мы слышим разные вещи, и даже по-разному их понимаем зачастую. Есть разные языки, на которых люди разговаривают. Значение слов в этих языках может быть понятно, но по-другому восприниматься носителями другого языка. И это сложности и проблемы перевода. Такое бывает. Это абсолютно нормально, в этом нет, на мой взгляд, никакого заболевания. Другое дело, если вы считаете, что весь мир существует только в вашем сознании. Если не ошибаюсь, это называется солипсизм, по-моему, такая теория. То есть вот вы существуете, и поэтому существует весь мир. Вы центр мира, и ваше сознание этот мир порождает. Ну, на самом деле, конечно, субъективную картинку мира порождает ваше сознание. То есть вы его оцениваете, и этот мир ваш личный, основанный на вашем субъективном опыте, на ваших чувствах, он уникальный, и такого мира больше не существует. Но это метафорическая вещь, потому что объективный мир, конечно же, существует без вас тоже, потому что есть другие организмы, есть другое сознание, которое этот мир пытается воспринять и пытается каким-то образом осознать. Хотя я знаю, что есть люди, которые могут считать, что все остальные — это, грубо говоря, боты в этом мире. Ну, так вот. Такая компьютерная, как бы, картинка. То есть, все, это я сам породил, где-нибудь мой мозг плавает в банке, грубо говоря, трансгуманизм и все такое. Это некая модель, матрица, да, которая существует лично в вашей, в кавычках, голове, потому что и голова — это лишь представление ваше о том, как мир там существует. Ну, это интересно, но действительно можно дойти и до психического заболевания, наверное, в какой-то момент и расстройства, если считать, что вокруг все организмы, это и не организмы вовсе, а ваша выдумка. А инопланетные разумные существа существуют, пишет Андрей. Не исключено, что существуют инопланетные разумные существа. Проблема заключается в том, что они находятся на таком расстоянии, что пока ни они до нас, ни мы до них не дотянулись. Поэтому, если мы предполагаем, что инопланетные существа, как вы говорите, существуют, то мы можем предположить, что развитие их технологий находится, ну, грубо говоря, может быть, на таком уровне, как у нас, может быть, они чуть-чуть нас опережают, может быть, они серьезно нас опережают, но в любом случае это опережение не позволяет им преодолеть те расстояния, грубо говоря, ну, то есть пространство-время таким образом эффективным, чтобы вдруг появиться здесь у нас и заявить нам о том, что мы отсталые организмы. Либо они очень скромные. Вот. Я будто старец, живущий уже миллионы лет на миллиардах планет, таких же, как и это, пишет Нигматуллин, вспоминая монолог «Идущего к реке». Вот. Так, слушай, что-то сложно с утра, давай попроще тему, пишет Сухарики. Я не думаю, что это очень сложная тема. Кстати, по поводу попроще, поудобнее, попонятнее. Названы регионы-лидеры по числу 100 бальников ЕГЭ за основной период. Санкт-Петербург. 914 выпускников. Лидер рейтинга. В Питере, как говорится, учиться. В Питере учиться. 914 стобальников. Московская область, почему не Москва, 836 стобальников. Татарстан 459 и Краснодарский край 416. Вот первая четверка, другие не названы конкретно в этой новости, наверняка этот рейтинг. И дальше можно продолжать, но вот четыре первых. Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан, Краснодарский край. Стобальники по ЕГЭ. Молодцы, ребята! Как говорил великий Ленин, учиться, учиться и еще раз учиться. Что сказать? Гордость за вас, гордость. испытывают ваши родители, а все остальные — страшную зависть. Но, тем не менее, вы и есть будущее, как я надеюсь, нашей науки, вы и есть будущее наших околонаучных разнообразных действий. Вперед, как говорится, не сбавлять оборотов. А как же Чеченская республика? Там же повально все отличники и стубальники, пишет Андрей. Андрей, вы говорите о скандальных случаях, когда некоторые люди в разных регионах получали 100 баллов, а потом оказывалось, что, так скажем, вмешивались посторонние люди в получение этих 100 баллов. Насколько я понимаю, этот момент преодолен. И эти проблемы, они купируются уже сегодня во всех регионах России. И когда мы говорим сегодня о выпускниках и о тех, кто действительно получил 100 баллов, мы можем говорить об этом абсолютно уверенно. Я знаю, что вражеская пропаганда в этом смысле всегда работает именно так, как вы сейчас сказали. Я не думаю, что вы представитель вражеской пропаганды, я просто думаю, что вы воспользовались, так скажем, тезисом, который давно уже был вброшен в наше сознание. Что, мол, есть какие-то республики, в которых вот всех на 100 баллов тянут и все остальное. Нет, это не общее место, это вопиющие случаи, о которых нам, внимание, стало известно, потому что если бы нам не стало известно, мы бы об этом не говорили, и известно нам стало ровно в тот момент, когда эти вещи стали, так скажем, пресекаться. Вот и все. Если ЕГЭ вызывает эмоцию, значит, это искусство. Искусство быть лучшим, пишет Дмитрий. Ленин сказал учиться, учиться и учиться коммунизму, пишет Татьяна. Неплохо. Можно и коммунизму. Почему бы и нет? Вы знаете, немножко разбираться в основах коммунизма, капитализма, религий и других важных, как мне кажется, вопросах, это ведь хорошо. Ведь есть люди, знания которых считаются энциклопедическими. Есть люди и многие, кто восхищается именно другими людьми с энциклопедическими знаниями. Массовому сознанию такие люди известны по участию успешному в разных, ну, так скажем, шоу, где из вопросов на совершенно разнообразные темы там, мы получаем некоторые ответы. То есть, когда люди соревнуются, какие-то викторины и все остальное. И вот есть действительно прославленные люди, и их энциклопедизм подтвержден в глазах широкой общественности. А что такое энциклопедические знания? Это когда ты знаешь из разных сфер. Не то, чтобы ты специалист в этой сфере, и ты можешь, например, в сфере космоса говорить на уровне того человека, который в этом разбирается глубинно, специалист в конкретном вопросе. Космос — это тоже очень широкая тема. Но общие знания, какие-то общие факты, может быть, чуть-чуть более глубокие, чем среднестатистическому, так скажем, наблюдателю известны, они у тебя есть. Это и есть энциклопедическое познание мира. И это и есть энциклопедические знания. А есть специальные знания. Поэтому, когда мы говорим, что, мол, Ленин говорил учиться коммунизму, хорошо бы знать. И капитализм хорошо бы знать и понимать его основы. И хорошо бы знать и понимать те основные религии, которые существуют в мире. Просто для того, чтобы знать, как и на основании чего, по крайней мере, функционирует то или иное общество, или функционировали те или иные общества, создавались государства, разрушались государства.

0: ИИ. То есть это не искусственный интеллект, это технологии, которые там, якобы нас приближают к моменту, когда этот искусственный интеллект появится. Это ведь энциклопедии в широком смысле этого слова, с которой просто вы общаетесь. То есть вы делаете некий запрос. Вы обращаетесь к энциклопедии, говорите, а слушай, а почему так? И дальше она вам начинает какими-то иногда реальными знаниями, иногда чепухой из интернета с вами делиться. То есть это энциклопедия. Ценность энциклопедических знаний, она высока. И поэтому не отрицайте изучение религий, не отрицайте изучение идеологий. Это может быть полезно. Другое дело, что, конечно же, любое знание и любое время, потраченное на это знание, это время, которое могло быть потрачено на углубление в какой-то специальный вопрос. Да? И, может быть, вам стоило бы, если вы показываете высокие результаты в каком-то отдельном, конкретном, специальном вопросе, углубиться в этот вопрос и свой энциклопедизм пока, грубо говоря, поставить на паузу, но зато достичь какого-то результата в специальном вопросе. И, например, сделать очередной шаг в науке, в любой, на который не может сделать человечество на данный момент. И об этом мы сегодня говорили. Изучать безбожников, инструкции, мерзость, пишет Наталья. Наталья, вы уже сказали, что человек — это кишечник. Вот. Что может быть омерзительнее, чем считать себя просто кишечником? 10:00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 10:01, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Российские войска поразили предприятие «Киев-79». Оно считается одним из ключевых производителей и поставщиков бронеавтомобилей и элементов бронезащиты для техники ВСУ. Кроме того, как сообщили в Минобороны, нанесен удар по предприятию «Киев-71». Это один из ключевых объектов ВПК Украины, которые специализируются на разработке и производстве беспилотников большой и средней дальности. Также сообщается о повреждении в Киеве завода «Буревестник». Он производит дроны большой и средней дальности. В ходе ночного массированного удара возмездия поражен приборостроительный завод «Квант», который производит управляемые ракеты «Нептун-МД». В Министерстве обороны рассказали также об ударе высокоточным оружием по крупнейшему в Киеве предприятию «Кузница на Рыбальском». Оно производит артиллерийские катера «Гюрза-М» и безэкипажные суда ударного типа. Кроме того, сообщается о поражении в Киевской области склада ГСМ нефтеэкспериментального КП, откуда бензин и дизель поставляются в зону боевых действий. J.D. Vance призвал Украину перейти в оборону. Вице-президент США заявил, что ВСУ должны быть сосредоточены на этом максимально. По его словам, такой подход принес гораздо больше плодов, потому что обороняться проще, чем нападать. Соединенные Штаты и НАТО поощряли Украину больше сосредотачиваться на обороне, и это оказалось эффективным, сказал J.D. Vance в интервью Times. Хакеры взломали электронную почту сотрудников британского МИДа. Кибермошенники получили доступ в том числе к переписке чиновников Министерства за рубежом. Кроме того, часть логинов и паролей дает доступ к системам Национальной службы здравоохранения, поставщиков энергии и ключевых дистрибьюторов лекарств. Данные выставили на продажу на форумах в Даркнете. Цена на них достигает $60,000. Как пишет Телеграф, атака на учетные записи продолжается. Национальный центр кибербезопасности Великобритании призвал организации, которые могут попасть под удар, провести аудит компьютерных сетей и немедленно изолировать любые взломанные устройства. Издание отмечает, что в коде хакерской программы есть фрагменты на русском языке. Вместе с тем доказательств причастности Москвы к этому взлому нет. В Госдуме предложили ввести выплаты для абитуриентов рабочих специальностей. Инициатива направлена на привлечение молодежи в дефицитные профессии, заявил вице-спикер Борис Чернышов. Он направил соответствующее обращение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. По мнению депутата, выплату предлагается предоставлять после зачисления на программы среднего профессионального образования. Ее размер может определяться на федеральном или региональном уровне с учетом потребностей рынка труда. По мнению Чернышова, такая мера позволит повысить привлекательность рабочих профессий среди молодежи и частично решить проблему кадрового дефицита. Курс валют. Китайский юань стоит 11 рублей 38 копеек. Курс доллара, установленный ЦБ, 77,2.

0: 23. Курс евро сегодня 88 рублей 3 копейки. Сейчас в Москве плюс 19. Сегодня в городе облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. В отдельных районах гроза. Днем 22-24 градуса. Ветер юго-западный 1,4 метра в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Меня ничего не интересует» в эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Гомес, Джорди Альба, Лео Месси! О, мой Гомес! Лео Месси делает это снова, он суперхуман!
3: Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have scored it.
2: Dear, dear. I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
4: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера. Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
5: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно, вопрос. Чем закончится саммит НАТО? Ну и, соответственно, варианты. Первый вариант. В едином порыве против нас. Вариант второй. Совместно, но с ограниченной активностью. Вариант третий. Трамп будет возражать. Вариант четвертый. У Трампа будет группа поддержки против агрессивных планов. Ну и, наконец, последний вариант. Они вообще ни о чем не договорятся. Значит, вот это вот варианты. Я предлагаю голосовать. Понятно, почему этот вопрос, поскольку тема саммита НАТО является, ну, как бы наиболее ключевой. Отметим одно очень любопытное обстоятельство. Значит, в день независимости Соединенных Штатов Америки, который, как известно, был 4 июля, то есть не так давно, Трампу позвонил Зеленский и с ним довольно долго разговаривал, часа полтора. После того, как они закончили, Трамп позвонил Путину. Вот это принципиально важная вещь. Не Путин позвонил Трампу, а Трамп позвонил Путину. И они разговаривали полтора часа. И, естественно, возникает вопрос, о чем же они разговаривали? Гипотез у меня несколько, но ключевой вопрос следующий. Уже абсолютно очевидно, что Трампу очень тяжело сопротивляться, значит, своим европейским партнерам. Уже абсолютно очевидно, что Трамп прекрасно понимает, что у Зеленского дела плохи. И я думаю, что Зеленский, ну, как бы кто-то уже говорит, там, Кац предлагает сдаться. Я не знаю. Да, там ситуация не ахти у Зеленского, скажем прямо, на фронтах. И, в общем, есть мнение, что где-то примерно неделю тому назад Россия, ну, как бы радикально изменила интенсивность боевых действий. Тут как бы немедленно начинает идти всякого рода конспирология, что типа была договоренность, что Трамп решит вопрос до 1 июля и т.д. и т.п. Вот, как бы, не то чтобы я не верю, такое теоретически могло бы быть, но это не играет никакой роли на сегодня. Значит, Россия начала активные действия, у Зеленского подгорает. Что ему делать, непонятно, потому что оказать ему помощь практически невозможно. Кроме того, обращаю ваше внимание, что примерно числа, где-то примерно 22-го, Польша начала очень активную антибандеровскую кампанию. И вот здесь начинается самое интересное. Почему? Потому что одновременно Польша... Я прошу прощения. Ну и не только Польша, может быть, активизировала так называемую Вышеградскую четверку, которая возникла еще во время ОНА, как некоторый еще даже не антироссийский, антисоветский проект. Но потом эта тема умерла. А сейчас вот она ни с того ни с сего возникла снова. И я по этому поводу размышлял, что это они все это дело затеяли. Кстати, обратите внимание, в последние, опять-таки, неделю-полторы увеличились претензии Украины к разного рода странам Евросоюза, что они обещали дать оружие и не дали оружие, там еще чего-то. Значит, у меня ощущение такое. Польша — страна очень специфическая. У нее тяжелый характер. И, в общем, надо отметить, что выколачивать то, что она считает своим, она умеет. Она отлично совершенно паразитировала на СССР, она отлично паразитировала на Евросоюзе. Отметим, что уход Польши из СССР произошел не ровно в тот момент, когда у СССР начались экономические проблемы. То есть СССР стал давать Польше меньше, чем ей бы хотелось. Абсолютно аналогичная ситуация сейчас с Евросоюзом. Евросоюз больше не может дать Польше столько, сколько она хочет. Более того, часть денег, которые Польша считает своими, судя по всему, отдана Украине, и еще при этом на Польшу давят, чтобы она Украине давала подарки, типа там МиГ-29. И вот тут очень вовремя появилась тема бандеровщины. Напомню, точно так же в 80-е годы появилась тема Катыни. Собственно, тема-то была давно, как и бандеровщина, но такой вот актуальной для Польши она стала именно вот сейчас. Почему? Вот у меня ощущение такое, что поляки решили надавить на Брюссель, воспользовавшись острым конфликтом Брюсселя и Лондона с Соединенными Штатами Америки. Отметим, что пробританская группа, которая рулит сегодня в Варшаве, совершенно не представляет большинство польской элиты. Теоретически ее легко можно снести. Значит, что делать в этой ситуации? Я думаю, что в Брюсселе понимают, что от Польши можно только откупиться. Всякие слова о том, что Россия сейчас победит на Украине, еще что-то Польшу не волнует вообще. Польше вообще Украина не нужна. Более того, Польша прекрасно понимает, что Россия оставит Западную Украину, потому что должен быть заповедник бандеровщины. Куда, соответственно, всю, как бы, вот эту вот бандеровскую шелупонь из Восточной и Центральной Украины нужно будет... Ну, куда вы вот тех западенцев, которые переехали в Одессу, будете девать? Ну, ясное дело, вот туда, да. Ровенская область, Тернопольская, Ивано-Франковская, Львовская. Вот, пускай туда. И у Польши есть на эти области виды. Кто-то скажет, зачем же Польше бандеровцы? А очень просто. У поляков достаточно методов этих бандеровцев истребить. И они дальше сделают очень простую вещь. Они части местных жителей предложат польский паспорт. Сказать, типа, ты же поляк, да, у тебя там бабушка, прабабушка, вот тебе паспорт поляка, и, соответственно, живи. Но борись с бандеровщиной. А если кто-то будет заниматься бандеровщиной, они их будут в международных судах за поддержку фашизма истреблять. Я думаю, лет за 50 они там порядок наведут. Но, разумеется, мы бы тоже могли навести порядок за 50 лет, но посмотрим. Да, через 50 лет или Ишак умрет, или Ишак умрет, посмотрим. Так вот, продолжая дальше. Вот эта вся ситуация для Зеленского, она критическая. Потому что Зеленский не может дать полякам те деньги, которые они хотят. У него их просто нету. И поэтому он висит. И поэтому он позвонил Трампу. Зачем они разговаривали полтора часа, непонятно. Потому что Зеленский может дать Трампу, неясно. Сам Зеленский находится под контролем британцев. И если он начнет себя вести неправильно по отношению к Лондону, я думаю, что он тут же по рассеянности перестанет дышать. Но, впрочем, это все дело тонкое. Я не политолог, поэтому я в эти детали не влезаю. Но я понимаю совершенно четко, что если Трамп сразу после звонка Зеленского позвонил Путину, то это означает две вещи. Первое, что Зеленский сделал новые предложения, не те, которые он передал с Лукашенко, видимо, для Путина сильно более приятные. И, во-вторых, что у Трампа появилась надежда, что он может соскочить вот с этого кукана, на который его посадили евроатлантисты с Лондоном, с Брюсселем. И он, соответственно, может выкрутиться. А без Путина он выкрутиться не может. Мы все узнаем в ближайшие два дня. Я даже про это обсуждать не буду. Вот как бы есть гипотеза, что на эту тему напишет профессор Евстафьев. Может быть. Но в общем и целом вся картина выглядит достаточно прозрачно и без этого. Но самое главное другое. Самое главное то, что реальные европейские и американские элиты, то есть те семьи и люди, которые контролировали, ну, люди-то нет, которые контролировали, значит, все активы на протяжении там последних пары-тройки сотен лет, а в Италии так и больше, эти группы, эти семьи задумались, как им жить дальше. Почему? Потому что финансисты, роль которых до начала 20 века была велика, но ограничена, напоминаю, что доля финансового сектора составляла там 5% от экономики, сегодня увеличилось запредельно, до 70. Это результат трех революций финансовых. Первое – это создание ФРС как частного центрального банка в 1913 году. Второе – это Бреттон-Вудская конференция в 1944 году. И, наконец, третье – это начало Рейгономики в 1981 году. Вот как бы три базовых пункта. А четвертый базовый пункт – это разрушение СССР, то есть исчезновение противовеса, и у банкиров появилось ощущение, что им можно все. И вот в этой ситуации они стали, как бы явно совершенно перешли границу. Ну, давайте сейчас мы вернемся к голосованию. Значит, результаты голосования такое. В едином порыве против нас 33%. Совместно, но с ограниченной активностью 19%. Трамп будет возражать 3%. То есть предположение, что Трамп пойдет против всех остальных, очень мало. Я, в общем, скорее склонен согласиться. 9% считают, что у Трампа будет группа поддержки, вот как раз в виде Польши, да, и компании, против агрессивных планов. И, наконец, 35% считают, что они вообще ни о чем не договорятся. Так вот, продолжаем дальше. Значит, Польша не просто так сколотила вот эту вот, ну, как бы восстановила, реанимировала эту Вышеградскую четверку. Потому что и Словакия, и Венгрия, и примкнувшая как бы к ним Чехия очень заинтересованы в деньгах. И у них у всех имеется фактор. У Венгрии и у Словакии дешевый нефть и газ, который они получали из России, ну, а Чехия, так сказать, за компанию. И они все будут сейчас орать: дай денег. И требовать от Брюсселя денег. А в Брюсселе сидит политическая бюрократия, которая наемные менеджеры реальных владельцев. Но нанимают их и платят банкиры. Вот это принципиально важная вещь, что реальные владельцы, вот эти вот старые семьи, про которые там есть там 300 семей, 200 семей, не принципиально, они предоставили банкирам возможность рулить, те заигрались, ну, получив в свои руки 70% всех активов, но правда, только, но правда через финансовое управление. И сейчас вся эта структура финансового управления начинает сыпаться. И уже появились фрондеры, которые начинают говорить: ребята, если у вас все сыпется, если вы не в состоянии обеспечить нам то, что мы хотим, то мы тогда будем действовать самостоятельно. Будете плохо себя вести, мы вообще побежим в Москву. У Москвы денег нет, а вот ресурсы дешевые есть. И вы думаете, что поляки как бы испугаются Москвы? Да ни за что. Да ни за что. Они, кстати, никогда и не боялись. Но они понимают, что если их заставят заниматься мелкими провокациями, типа блокады Калининграда или атаки на Белоруссию, то могут и у них отобрать часть территорий. Ну, например, для того, чтобы Калининград перестал быть анклавом во враждебном натовском окружении. Кстати, выйти из НАТО поляки могут легко. Вот это за ними не заржавеет. И вот это вот все всплывает на саммите НАТО. Обращаю ваше внимание, это в ЕС все должны выступать единым фронтом под чутким руководством, я не боюсь этого слова, Урсулы фон дер Ляйен. А на саммите НАТО каждый член НАТО сам по себе. Польша сама по себе, Чехия сама по себе, Словакия, Венгрия. И тут возможны самые неожиданные варианты. Да, против Трампа сложился комплот Западной Европы. Но он был где там на G7? На G7 не было ни Польши, ни Венгрии, ни Словакии. А на саммите НАТО они будут. Вот почему очень интересно. Я-то подозреваю, что Трамп позвонил Путину по двум причинам. Первое. Ему нужно было узнать российскую позицию по поводу положения Украины. Нет, у Трампа есть и данные ЦРУ, и данные АНБ, и данные военной разведки. Теоретически он должен все знать. И как двинулась линия фронта, и про Константиновку, и про, соответственно, сумасшедший удар по Киеву этой ночью, ну и многие другие обстоятельства. Но, кстати, почему Зеленский не начал атаку 22 июня. А он ее не начал на Россию из Запорожской области ровно потому, что он обнаружил, что он получает проблемы с поляками и с другими странами. Ему сказали пока повременить. Может быть, это сказал Трамп, может быть, еще кто-то. Но тут как бы тот случай, когда повременить — это равносильно остановке практически навсегда. То есть теоретически Украина может еще пойти в атаку, но всем уже понятно, что максимум, что это может быть, это там флагов тык, да, там 30 катеров примчаться куда-нибудь к побережью Крыма между как бы Тарханкутом и Донузлавом. Двое-трое из них дойдут до берега, выйдут, значит, поставят флаг, передадут через Starlink картинку, после чего их всех окончательно и истребят. Но еще они могут там лишить Севастополь на несколько часов света. Вот это вот они могут. А вот все остальное — это большие проблемы. Вот это вот картинка. И по этой причине Трамп и позвонил Путину и разговаривал с ним полтора часа. И Путин ему рассказал, как все на самом деле. И, соответственно, Трамп, скорее всего, он же сам позвонил. То есть теоретически у Трампа была возможность получить информацию АНБ, ЦРУ и так далее. Но легализовать эту информацию на саммите НАТО было бы тяжело. А так он может сослаться. Я вот тут с Путиным поговорил, он мне рассказал вот это. Это неправда, а уже как бы открыто врать сложно, потому что на открытое вранье Трамп будет предъявлять там снимки космические или еще чего-нибудь в этом роде. Так что я считаю, что ситуация страшная, интересная. С моей точки зрения, реальное окончание обязательств взаимных по Анкориджу закончилось ровно вот когда наши перешли к активному наступлению. Помните, да, было сказано, да, что все, да, тема Анкориджа закрыта. Можно сказать, что Трамп не справился, но он много где не справился со своими обязательствами. А может, и не хотел, а может, еще чего-нибудь. Но в данном случае это никакой роли уже не играет. То есть мы сегодня, вот прямо вот сейчас, в середине июля, столкнулись с ситуацией некоторой новой реальности. И в этой новой реальности острота конфликта очень выросла между всеми участниками. Главный из них при этом — это конфликт между реальными владельцами всего и вся и той группой наемных минагеров, которые вот и организовали все вот это вот безобразие. Причем сразу двух типов. Это те, кто контролировал финансы, и это наемные менеджеры политические, которым эти финансисты платили. Вот они проиграли все. Причем сейчас у них очень серьезные проблемы. Я уже говорил о том, что до 1913 года доля финансового сектора составляла 5% в экономике, а сегодня она больше 70%. То есть это означает, поскольку при спаде обычно средняя, как бы нейтральная точка проходится вниз, то в какой-то момент доля финансистов упадет, наверное, ну, до 2,5%. Так вот, примерно. Значит, 72,5%, посчитайте, во сколько раз должно сократиться количество финансистов и активов, которые они контролируют. Это не просто катастрофа, это прям катастрофа-катастрофа. В 30 раз. Один из 30 выживет. Один из 30 банков выживет. Кстати, я сразу хочу предупредить, к нам это не относится. У нас совершенно другая история. У них там, что они будут делать, как они будут делать, я себе даже представить не могу. Я на эту тему много пишу, вот позавчера, вчера, сегодня напишу в закрытом канале, ну, потому что эту тему нужно очень тщательно анализировать и как бы все вот эти вот истории описывать. Ну, кстати, у нас тоже много чего происходит, всякие яркие аресты, которые произошли вот за последние дни. Ну, давайте смотреть правде в глаза. Это как раз те самые люди, а реальные как бы сюзерены которых, ну, или сюзерены их сюзеренов, сидят там. И эти аресты — это ослабление тех либеральных кланов, которые ориентированы на Запад. Так что и здесь этот же процесс идет. Ну и как бы опытные политологи, я в этом деле не специалист и в кремлевских раскладах не силен, опытные политологи говорят, что остановить это уже нельзя, все. И что, соответственно, тот план спокойный-спокойный, тихих-тихих и даже незаметных выборов с полным отсутствием предвыборной кампании и т.д. и т.п., он рухнул. Так что за ближайшие 2 месяца к сентябрю, да, нас ждут разные веселости. Вот это вот картинка, в которой мы находимся. Очень веселые и очень, как бы, нас ждут очень удивительные и, я бы сказал, симпатичные времена с точки зрения здравого смысла. А вот, соответственно, конкретным лицам, это да, у них будут очень большие проблемы. Так что еще раз на закрытом телеграм-канале, ну и, соответственно, на сайте Хазин.ру, где копия закрытого канала есть. Только единственное отличие в том, что на закрытом телеграм-канале есть чат. Пока еще телеграм работает. Вот. Вот такая вот история. Так что я думаю, что в ближайшие 2 месяца надо внимательно смотреть за событиями. Это будут очень веселые месяцы. Что там, а что тут, а. Перерыв на новости.
7: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 10:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Финляндия, Польша и страны Балтии готовятся отражать нападение России. Государства восточного фланга НАТО ускоренно решают вопросы безопасности на фоне неопределенности с военной поддержкой со стороны США. В частности, Финляндия при численности населения в 5,5 миллионов человек способна мобилизовать почти 870 тысяч. К 31 году Хельсинки хотят довести этот показатель до миллиона. Как пишет Политико, страна тратит на оборону почти 3% ВВП. В ближайшие 10 лет эти траты планируют увеличить до 5%. Финские военные имеют один из крупнейших артиллерийских арсеналов в Европе. В июне власти сняли ограничения на транзит и хранение ядерного оружия на своей территории. Польша делает ставку на бетонные барьеры, датчики, дроны и одну из самых быстро растущих армий Европы. Варшава уже превысила целевой показатель НАТО в 2% ВВП на оборону. Польская армия считается третьей по величине в военном блоке после американской и турецкой. Издание отмечает, что балтийские государства слишком малы и уязвимы. Их оборона зависит от готовности НАТО прийти на помощь. Они строят совместную линию обороны с противотанковыми рвами и минными полями. Джей Ди Венс призвал Украину перейти в оборону. Вице-президент США заявил, что ВСУ должны быть сосредоточены на этом максимально. По его словам, такой подход принес гораздо больше плодов, потому что обороняться проще, чем нападать. Соединенные Штаты и НАТО поощряли Украину больше сосредотачиваться на обороне. И это оказалось эффективным, сказал Венс в интервью «Таймс». В Госдуме предложили ввести выплаты для абитуриентов рабочих специальностей. Инициатива направлена на привлечение молодежи в дефицитные профессии. Об этом заявил вице-спикер Борис Чернышов. Он направил соответствующее обращение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. По мнению депутата, выплату предлагается предоставлять после зачисления на программы среднего профессионального образования. Ее размер может определяться на федеральном или региональном уровне с учетом потребностей рынка труда. Как отметил Чернышов, такая мера позволит повысить привлекательность рабочих профессий среди молодежи и частично решить проблему кадрового дефицита. Более трети выпускников получили 5 на ЕГЭ по базовой математике. Средний результат экзамена сохранился на уровне прошлого года и составил 4,8 балла, сообщили в Рособорнадзоре. Ведомство также отметило улучшение результатов при выполнении заданий по стереометрии и задач, которые требуют развитого логического мышления. Вместе с тем, наиболее распространенными остаются ошибки, связанные с невнимательным чтением условий, вычислениями и недостаточным развитием пространственного мышления. О погоде. В завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 19. Сегодня в городе облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. В отдельных районах гроза. Днем 22-24 градуса. Ветер юго-западный 1,4 метра в секунду. Атмосферное давление в понедельник составляет 737 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
7: Говорит Москва.
8: 2. Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. Монблан, ваша новая вершина. Галс Девелопмент. Строим счастье для людей.
9: Застройщик ООО, специализированный застройщик Галс Шлюзовая. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
10: Коробка тупит, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
11: Круглосуточная замена масла в коробке «Автомат». Звоните 235-11-11, код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
12: Еще раз объясняю, как открыть иностранную банковскую карту.
13: Ага.
12: Находишь сайт «Плати по миру». Открываешь карту для путешествий. Пополняешь через СБП. Подключаешь Google или Apple Pay и... плати удобно в путешествиях.
13: Как еще раз найти?
12: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
14: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
15: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
16: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
17: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
18: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Право знать. Говорит Москва.
5: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
6: Здравствуйте еще раз. Возвращаемся в студию. Микрофон Михаил Хазин. Начинаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, Виктор Михайлович.
19: Здравствуйте, Михаил Леонидович.
6: Какой у вас вопрос?
19: У меня максимально короткие два вопроса. Первое.
6: Байконур будет ругаться.
19: Надеюсь, что нет, из-за краткости. Зачем после двух дней напряженных переговоров Лукашенко с нашим Верховным, что беспрецедентно, и полным отсутствием отчетов об этой встрече, срочно полетел в Пекин за поддержкой? И второй вопрос. Значит, означает ли это, что танцы, время танцев с бубнами, обещаний, закончилось, и непонятных извинений перед укрфюрером, и Лукашенко в ультимативной форме предъявлены жесткие требования определиться со стулом, на котором он будет в дальнейшем сидеть?
6: Ну, это вопрос сложный, мы же не знаем, что именно Зеленский потребовал от Лукашенко. Есть по этому поводу разные версии. Я, кстати, не исключаю, что Лукашенко вез предложение не только Зеленского Путину, но и предложение Ватикан. Потому что вот эта самая Вышеградская четверка, я напоминаю, вот представьте себе, что приехали, значит, на саммит НАТО все вот эти вот перцы. И тут Польша говорит, а вот помните, что говорил Дональд наш Фредович про дугу от Италии до Польши? Знаете, картиночка, да? Вот, типа вот, вот, Фредович гений, он это давно предвидел. То, что это, соответственно, католические страны, и что это попытка Ватикана сколотить новую Австро-Венгрию, говорилось об этом еще и 10 лет назад, и 15 лет назад, ну и раньше. Про это можно не говорить, поскольку у Дональда Фредовича сразу же, соответственно, возникнет очередной приступ мании величия, и, соответственно, у западников, то есть у Франции, у Германии, у Великобритании, начнутся с ним сразу же проблемы. Так вот, я думаю, что Лукашенко, получив угрозы от Зеленского и предложение от Ватикана, приехал к Путину на Валдай и с ним там двое суток разговаривал по очень простой причине. Потому что ему было нужно, чтобы ему объяснили новую картину мира. А вот дальше, когда эта новая картина была объяснена, то ему сказали, а вот теперь ты эту картину мира должен отвести Си. И получить от него согласие. И Лукашенко на нашем самолете полетел тудым. Вот, поэтому я думаю, что, ну, там можно считать, что, как бы, Путин его в очередной раз перевербовал, но мы же понимаем, что Лукашенко очень хитрый. И по этой причине он, у него есть разные иллюзии. Вот, соответственно, мне кажется, что некоторые из этих иллюзий Путин рассеял, и вот эту вот линию США-Ватикан-Москва он, значит, и повез Си. Но это как бы гипотеза, мы все это узнаем через 2-3 дня. Да? Тут как бы не нужно быть семи пядей во лбу. Да? Все это будет, все мы это увидим и узнаем в самое ближайшее время. Да? Тут не, ну, как бы не проблема. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
20: Добрый день, Михаил Леонидович.
6: Добрый день.
20: Здравствуйте. Сергей, город Красноярск.
6: Да, слушаю вас.
20: Мы очень часто слышим о том, как Европа готовится к войне, но как-то несерьезно к этому относимся. Если рассудить, то ресурсы России, это, можно сказать, единственный вариант им остаться на плаву. То есть получается, что Третья мировая неизбежна, хотим мы того или нет. Они опять же рассуждают.
6: Давайте я отвечу уже сразу, да? Дело в том, что я как раз написал на эту тему не выходные, а вот где-то за несколько дней до этого текст, в котором я объяснил четко и внятно. У них уже нет времени капитализировать российские природные ресурсы. Они обвалятся раньше. Поэтому валить сейчас Россию и тратить на это последние ресурсы экономически нецелесообразно. Поэтому я как раз и думаю, что они стали постепенно приостанавливать вот это вот. Потому что это политической элите нужно поднимать ВПК, а реальным владельцам всего и вся это совершенно не нужно. У них совершенно другие задачи. Так что посмотрим. Но еще раз повторяю, до конца недели мы все узнаем. Алло, здравствуйте.
21: Михаил Леонидович, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Байконур.
21: Александр Байконур. Спасибо большое Виктору Михайловичу за интересные вопросы. Вот он прям предвосхитил мой. В первой части программы вы заметили, что западные элиты начинают думать, как жить дальше. Вот происходящее у нас в России, я имею в виду со стороны либеральной тусовочки, это поднятие цен на бензин, угрозы поднятия ключевой ставки в июле. Вот скажите, диалог Лукашенко с Путиным и последующая его как раз командировка, скажем так, в Китай, не значит ли, что наши элиты уже думают, как жить дальше?
6: Ну, на самом деле, наши элиты не очень думают, как жить дальше. И это видно. Кстати, да, я бы вам предложил пригласить Виктора Михайловича Байконур, показать ему, как ракета летает. Он уже пенсионер, у него развлечений мало. Вот, значит, в чем вся проблема? Я про это уже говорил, кстати, вот в первой части, что те силы у нас, которые ориентированы на Запад, а это все либеральные силы, они начинают ощущать свое резкое ослабление. И они по этой причине не думают о будущем, это невозможно. Они думают о том, как бы сохранить себя, чтобы выжить. Вот это у них главная проблема. И по этой причине, кстати, у нас происходят разные любопытные вещи. Например, в регионах начали закрывать финансирование разного рода технопарков и прочих инновационных процессов, потому что, говорят, денег нету. Вот мы должны все тратить на всякого рода дронозащиту и все остальное, дополнительных денег нам не дают. Вот, поэтому мне кажется, что в нашей стране до тех пор, пока вот эта вот либеральная команда, ну, как бы не совсем сломается, у нас о будущем никто думать не будет. А вот те семьи, которым там сотни лет, они уже правят, вот для них это вопрос принципиальный. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
2: Здравствуйте, меня зовут Максим, я из Красноярска.
6: Да, что-то сегодня вопрос Красноярск меня... зачастил. Слушаю.
2: Ну вот, у меня, ну, вам благодарность за все, что вы делаете, и вопрос.
6: Спасибо.
2: Вопрос формулируется кратенько, но я хотел бы его немножко уточнить. Значит, нам в начале года власти обещали крепкий рубль зачем-то. Ну и помню это и понимаю, что... девальвация разрушительна, скоро на длинный контракт действует. А вопрос такой, а зачем нашим экономическим властям крепкий рубль? Не может ли быть такое, что это гиперболизированный, может быть, не очень умный способ стабилизировать эти поставки?
6: Нет. Дело в том, что сильный рубль, вот я уже говорил, нашим денежным властям основная задача не допустить, чтобы в России появились собственные источники роста. Поскольку у нас... появились дополнительные долларовые доходы из-за вот всех историй в Персидском заливе, вокруг него, то нужно было усилить рубль, чтобы как можно меньше дополнительных рублей при конвертации вот этих дополнительных долларов появлялось в экономике. Вот и все. То есть они тут вот тут все просто абсолютно. Алло. Здравствуйте.
3: Доброе утро.
6: Олег, здравствуйте, да.
3: Это Олег, Ростов-на-Дону вас беспокоит.
6: Как у вас там, летают эти, прости господи, дроны?
3: Спокойненько,
6: да?
3: Относительно спокойненько, да. Ну, понятно, что там попадает на побережье Азовского моря, там все это, там тоже на сутки отрубили свет. То есть, и конечно, нам сообщают, что сюда летят. Но Ростов же, в общем-то, очень серьезно охраняется. Тут же и штаб, и,
6: ну, да,
3: и аэродром. Вот. Так что, в общем-то, у нас более-менее в самом городе довольно спокойненько.
6: Ну, хорошо.
3: Хотя на западе города, в общем-то, это бывает напряженка. Люди волнуются.
6: Понятно. Ну, задавайте вопрос.
3: Я, правда, да, вопрос у меня такой, как просто я еще книгу не получил,
6: да,
3: а там наверняка будет ответ на мой вопрос. Вот какой у меня вопрос, да. К 2013 году, вот мы же раньше вот очень долго сравнивали экономику с 2013 годом, вот, в Российской империи был ошеломляющий рост.
6: Нет.
3: Французы, которые...
6: Нет. У нас экономический рост закончился где-то году в 12-м. Дело в том, что они начали... У нас же весь рост с конца 19 века в Российской империи был за счет иностранных кредитов. И они начали с 12-го...
3: Вот французы, да.
6: Да, да. Ну, на самом деле, это был британский капитал, но через Францию. И они начали вытаскивать деньги. То есть у нас начался спад. Это, кстати, была одна из причин проблем политических.
3: Просто вот в книге француза, значит, было написано, что к 50-му году в нашей стране будет 345 миллионов, если мы будем так же развиваться, видимо, ну, до 12-го года, да? Вот. И тогда Россия будет доминировать и в экономике, и в политике, и во всех сферах. И получается, что если продолжать эту логику, то на сегодняшний день следует сдерживать развитие России. А то произойдет, как в прошлом году.
6: Нет, не надо сдерживать. Надо просто дать инвестиционный ресурс, чего наши денежные власти не делают категорически. Здравствуйте, слушаю вас.
22: Здравствуйте, Николай, Москва. Доброе утро.
6: Доброе утро.
22: Я вот хотел спросить, ну, у нас сейчас идут вот эти бои победоносные, берем там Константиновку, там еще что-то. Ну, а с другой стороны, здесь тоже есть результаты, к сожалению, в другую сторону. Но все знают про бензин, все знают про цены, все знают про дефициты того, что раньше было, теперь этого нет.
6: Вопрос задавайте.
22: Кто выигрывает-то? По моему разумению, Украина выигрывает.
6: Ну, конечно, разумеется. Значит, давайте смотреть правде в глаза. Вся история с бензином — это на 90% саботаж в стиле конца 80-х, начала 90-х. Вот. Поэтому вопрос о том, кто выигрывает, вообще не стоит. Это абсолютно очевидно. Кстати, по истерике Зеленского это очень хорошо видно. Здравствуйте, слушаю вас.
0: Доброе утро, Михаил Леонидович. Беспокоит Дмитрий из Лондона.
6: Слушаю
0: вопрос. Расскажите, пожалуйста, как и почему вы считаете, что денежная масса изменяется, если один человек продает другому акцию или валюту? Вы постоянно это упоминаете, ссылаетесь на это как стерилизация, что, в принципе, противоречит пока всем установившимся экономическим.
6: Но это вам так кажется. Дело в том, что, вообще говоря, это очень сильно зависит от того, как именно осуществляется покупка. Есть несколько вариантов. Вариант первый. Вы снимаете свои деньги со своего счета в банке. Вариант второй. Вы получаете кредит в банке для покупки акций. Вариант третий. Вы получаете в своем банке. Вариант третий. Вы получаете кредит в иностранном банке. Вариант четвертый. Вы снимаете деньги со своего счета в другой стране. Вариант пятый. Вы вообще осуществляете эту сделку за пределами страны. Но при этом формально у вас, соответственно, происходит переход акций внутри. Это все разные варианты. И все они влияют на ситуацию по-разному. Есть сделки, которые увеличивают кредитный мультипликатор, то есть кредитную эмиссию банковской системы. Есть сделки, которые уменьшают кредитный мультипликатор, то есть уменьшают объем денежной массы. И вариантов таких невероятно много. И для того, чтобы понять, как они влияют, надо внимательно смотреть. Как это все происходит? Я подробнейшим образом объяснял, как Китай стерилизует избыточную юаневскую денежную массу внутри Китая. И, соответственно, как это делают Соединенные Штаты Америки. И, в общем, никаких особых секретов в этом нет. Здравствуйте, слушаю вас.
1: Здравствуйте, Михаил Леонидович, это Лилия, Омск. Вот в 93-м году Сорос выпустил эссе, в котором обосновал продвижение НАТО на Россию, ближе к России, тем, что опасность возникновения националистической диктатуры в России, которая, в конце концов, является самой важной страной, с точки зрения безопасности, будет наибольшей после стабилизации экономики. Вот как вы думаете, эта линия, вот она и есть, которая привела к текущей ситуации?
6: Спасибо. Ну, это как бы просто одна из проблем, которые сегодня создается. Потому что создание НАТО и все остальное создало колоссальный источник расхода денег, которых сейчас нету. Это создало очень большие проблемы. То есть то, что казалось вещью крайне полезной, оказалось на сегодня страшным геморроем. Так бывает. Здравствуйте, слушаю вас.
4: Здравствуйте, Михаил Леонидович, это Леонард из Тольятти.
6: Да, слушаю.
4: Есть два исторических явления. В первом президент Рузвельт добился размера бюджета своей страны равному, ну, или сопоставимому с активами, совокупному активами 10 американских богатейших семей.
6: Да.
4: И во втором наш президент уже, Владимир Путин, боролся с олигархами в свое время. Вот. Можете ли объяснить, в чем сходство или коренные различия этих ситуаций?
6: Но я пока не вижу, как бы, где борьба с олигархами. Все они тут живые и здоровые. Исчез только Ходорковский, но давайте спрямимся. Ходорковский был не олигарх, это была британская рука. Ну и чего тогда? Так что я не понимаю, о чем речь идет. Здравствуйте, слушаю вас.
8: Михаил Леонидович, здравствуйте. Владимир Ярослав, город Калининград. Я, Михаил Леонидович, я, по длине больше части рассказываю. Адам и Ева жили в саду, поэтому стремление свой город сохранить городом садом или к тому стремиться все-таки, да, занятие символическое, поэтому больше этим занимается. Вопрос, Михаил Леонидович, у нас недавно сейчас юбилей области и города, и у нас различные мероприятия проводятся, вот сейчас общество знания, там различные лекции проводило, одна из сессий была посвящена озеленению. Тут я пришел, там был человек 50, у нас выступали известные архитекторы, там архитектор города был, и когда стали за вопросы задавать у зала, там народ начал рассказывать, что вот это плохо, нас никто не слушает, тут владеи окружают. Вот, а мы договорились с правительством области, создали рабочую группу для совершенствования законодательства правил процедур в сфере озеленения. Я это рассказываю и говорю, вот мы координаты соцсети, пожалуйста, обращайтесь, есть предложение, все будет там.
6: Давайте, задавайте вопрос, у нас уже времени мало.
8: Да, уже прошло уже 10, никто не позвонил, ничего, хотя люди стояли, там куча эмоций. Почему, откуда такая пассивность вот такая, когда есть простое решение вопроса?
6: Может быть, да бога ради, но не хотят чиновники ничего делать. Вы поймите, революция 91-го года, это была революция в том числе чиновников против ответственности. И чиновник точно, он сам себе пишет инструкции, по которым он никому ничего не должен, а дальше он, соответственно, в рамках этих инструкций и, соответственно, потом ничего не делает. А на вопрос претензий он говорит, а я здесь при чем? Я вот все по инструкциям делаю. То это надо радикально менять модель управления. Но тут никуда не денешься. Нынешняя модель, она, соответственно, не приспособлена к какой-то деятельности. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
9: Доброе утро, Михаил Леонидович.
6: Можно радио выключить?
9: Да, конечно. Доброе утро еще раз. Михаил Леонидович, хотелось бы такой, может быть, забавный вопрос задать под конец как бы передачи. Как вы думаете, вот... В какой связи у нас прекратился вообще в стране прием пустой стеклотан? Я помню, в Союзе этим занимались очень много народу.
6: Я знаю. У нас была замечательная история. Когда я только женился, и мы сняли маленькую однокомнатную квартиру, то в этой квартире на балконе был какой-то сумасшедший склад стеклотары. Вот. Во дворе, не совсем во дворе, а было такое, значит, местное... такое гаражное сообщество, в котором, значит, в центре был пункт приема. И когда она, значит, туда ходила, она долго ходила с этими сумками, на нее так с большим уважением местные, значит, алкоголики смотрели, и вот серьезные люди, понимаешь. А вот, мне сложно сказать. Я думаю, что связано это с тем, что эффективность, маржинальность этой истории достаточно низкая. То есть, в общем, выигрыш настолько невелик, что люди, которые привыкли к большим доходам, всеми этими глупостями заниматься не хотят. Я не исключаю, что по мере падения уровня жизни... Ну вот появились же автоматы, которые принимают пластиковые бутылки. Я думаю, что и это вернется. Будет очень смешно. Вот, жизнь возвращается. Здравствуйте, слушаю вас. Только очень коротко, у нас осталось еще мало времени.
10: Буду предельно краток. Здравствуйте, Михаил Иванович, Геннадий, Москва.
6: Да.
10: А можно сказать...
6: Алло. Алло. Алло. Ну, не получается. Ладно, значит, не судьба. У нас осталось не так много времени, 2,5 минуты, я уже не буду... тогда принимать новых звонков, уже как бы ответить более-менее внятно не сумею. Значит, а что мне хотелось бы добавить? Я частично повторю то, что было сказано в первой части. Мы сегодня подошли к ситуации локального изменения базовых параметров, в которых существовала мировая геополитика. И саммит НАТО — это вот точка, после которой станут более-менее понятны новые расклады. Они уже начали проявляться и в виде антибандеровской кампании в Польше и вот Вышеградской четверки, и в конфликте между евроатлантистами и Трампом, и, соответственно, в конфликте вокруг Ормузского пролива, и в проблемах Украины и всего остального. И, кстати, в молчании Си, который тоже последние недели молчит. И вот у меня такое ощущение, что к концу недели некоторые новые форматы начнут проявляться.

0: выступления. Но главное, это, конечно, закрытый телеграм-канал, где я буду всякого рода геополитическую тематику, привязанную к экономическим причинам, обсуждать. Ну, а на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 11 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Средства ПВО уничтожили два беспилотника на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, написал глава города в своем канале в мессенджере «Макс». Всего, по данным Собянина, с начала суток на подлете к Москве сбили 15 украинских дронов. Гроб с телом аятоллы Али Хаменеи доставили на площадь Азади в Тегеране. Его привезли на грузовике, оформленном в виде святилища, в окружении десятков людей. Машина медленно продвигалась по улице, ведущей к площади. Вместе с аятоллой доставили тела родственников убитого лидера Ирана, его дочери, зятя, внука и одной из невесток. Проститься с ними на улице вышли сотни тысяч жителей 9-миллионного Тегерана. На следующий день аналогичная похоронная процессия пройдет в городе Куме. 8 июля тело аятоллы отвезут в иракские города Багдад, Неджеф и Кербелу. 9 июля гроб доставят в родной город Али Хаменеи, иранский Мешхед, где и пройдет погребение. На всей территории Крыма отключилось электроснабжение. Об этом сообщили на горячей линии «Крымэнерго». В компании «Блэкаут» объяснили внешними воздействиями. Как пишет «Интерфакс», ведутся аварийно-восстановительные работы. В связи с технологическими нарушениями на высоковольтных сетях произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Крыма, заявили в «Крымэнерго». Минувшей ночью, напомню, в Севастополе отключилось электричество из-за атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру города. Социальные объекты перевели на резервные схемы электроснабжения. К утру свет вернулся в большинство жилых домов. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. ФСБ предотвратила рассылку бомб военным по почте России под видом парфюма. Как заявили в ведомстве, спецслужбы Украины планировали серию терактов в отношении участвующих в СВО сотрудников Минобороны и работников оборонных предприятий. Для совершения диверсии ВСУ завербовали 23-летнего россиянина. Он был задержан в марте прошлого года в городе Первоуральске Свердловской области. Сообщается, что фигурант изъял из схрона в Челябинске взрывные устройства под видом парфюмерных наборов. Затем он отправил их по почте военнослужащим и работникам органов власти в Москву, Воронеж, на Кубань и в Саратовскую область. Сотрудники Федеральной службы безопасности изъяли эти почтовые отправления и обезвредили. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о госизмене, покушении на теракт и незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ или взрывных устройств. О погоде в завершении выпуска. Плюс 20 сейчас в Москве. Сегодня в городе облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Днем 22-24 градуса. Ветер юго-западный 1,4 метра в секунду. Атмосферное давление в понедельник составляет 737 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
4: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
6: Лисичанска. Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
8: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена.

0: предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс».
0: Программа предназначена для лиц...
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
3: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
4: А мы свободны для всех. И даже для министра.
5: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
6: Мы с вами на одной волне.
7: Hello! Общежитие слушает.
4: И мы вас слушаем.
8: Галочка, ты сейчас умрешь.
4: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
1: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: 11 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии Марина Александрова.
4: Герман Бабаян сегодня какой-то грустный.
10: Я, да, сейчас расскажу, почему. Да. Есть еще Макс Челноков с замечательным решением жилищного кризиса 50-х годов.
4: Да, он такой крупногабаритной панельки сегодня. Посмотрите нашу видеотрансляцию в Телеграм, радио «Говорит МСК», в Максе, нет, какой Макс, что я говорю, в Рутубе. И в Ютубе.
10: Да.
4: Да, вот. Да. После выходных сложно вспомнить. И вот вы увидите, как мы сегодня прекрасно выглядим. Я похожа на тренера сборной по фигурному катанию. Максим похож на, не знаю, на крупногабаритную панельку. А Гера, Гера просто бежевая мама, знаете, как говорят.
9: Да, не, Гера расстроенный чем-то. Чем расстроил? Что случилось?
10: Да, Бразилия вылетела.
9: Ой, боже. Они, знаешь, за то, как там отмечали то, что они прошли, то, что они прошли, 1/8 они прошли?
10: Нет, в 1/8 они как раз вылетели.
9: А, вылетели. Но они зато так рады этому. Там, когда их встречали, там даже кто-то... Ну, короче, там было большое. Кабо-Верде мне понравилось, как встречали их, потому что там служители аэропорта падали на колени, целовали.
10: Кабо-Верде
9: герои.
10: Кабо-Верде герои. Это был героический перформанс.
9: Ой, Юрий Буткин оставил свой... Этот, как он называется?
10: Термометр. Он всегда тут. Там стоит.
4: Что вижу, то говорю. Эти и другие наблюдения сегодня и всегда в эфире радиостанции «Говорит Москва» с 11 до 14 часов. Но еще сегодня будет что-то другое и интересное, и Макс сейчас про это нам расскажет.
9: Да, в этом часе мы с вами, друзья, будем говорить на разные интересные темы. Например, что новый тренд появился. Граждане России смотрят фильмы ужасов в лесу ночью, а потом, когда фильм заканчивается, они идут гулять по этому... лесу. Не знаю, зачем.
4: В Мещерском?
9: Наверное. Зачем это, ну, пока непонятно. Вот. Так, сегодня еще Всемирный день поцелуев. И вот мы сегодня обязательно затронем тему «Поцелуй меня нежно» или «Этикет поцелуев». Как правильно, ну, при встрече целоваться там и так далее. В 12.05 программа «Народный адвокат». Дела семейные обсудим. К нам заглянет адвокат Лилия Петрик. Будем с ней беседовать. В 13.05 народный психолог. Меня ничего не интересует. Понятно? Да? Нет, это тема такая.
4: С Еленой Соловьёвой будем ее обсуждать.

0: Так, ну что, давайте наши средства связи. Мы еще уже все сказали или еще нет?
1: Ну, можно сказать, как нам написать и как нам позвонить.
2: Хотите? Нам написать можно на смс-портал по номеру +7 925 48 94 8. В наши боты в Телеграме и в Максе, оба называются «Говорит МСК Бот». И позвонить нам можно в прямой эфир, без премодерации, по номеру 8495-7373-94-8.
0: Так, по поводу сегодняшнего
2: дня. Еще нас
0: дня.
2: Можно читать в Дзене.
0: Да, обязательно читайте
2: в Дзене. А в Максе подписывайтесь.
0: Это нам очень приятно. Вы знаете, вам все равно, а нам приятно. Так, какой сегодня день? Всемирный день поцелуя, я уже сказал. Также сегодня мы хотим поздравить все редакции, всех кардиологов нашей страны, потому что сегодня Всемирный день кардиолога. Это прекрасная профессия. У меня мама была кардиологом, поэтому у меня журнал «Сердце» с детства выписывался. И вот прям так называется.
2: Читал?
0: Сердце. Да, да.
2: Что-нибудь понимал?
0: Я очень ничего не понимал, но я смотрел на картинки. Вот. Также сегодня день сплетения венков, день архитектора в России, всех архитекторов с праздником. Еще сегодня день рождения американского доллара. Вот.
1: Мы все будем перечислять,
2: грязная,
1: очень интересно.
0: Нет, не все. Ой, Марина, вот это тебе понравится.
1: Новостей.
0: Сегодня день жареной курицы.
1: Почему должно это понравиться?
0: Не знаю.
2: Ты не любишь жареную курицу?
1: Спокойно.
0: Я
1: вчера
0: обожаю.
1: Сделала 2 противня ленивых голубцов, осталось 2.
2: Хорошая альтернатива.
1: 2 штуки.
2: Хорошая альтернатива.
1: Потому что у меня очень прожорливые друзья.
0: Прожорливые друзья.
1: Все в
0: так,
1: меня.
0: Эта неделя начинается, и говорят, что эта неделя будет неделя огуречных дождей.
1: Класс, дожди будут, да?
0: Да.
2: Что такое огуречный дождь?
0: Огуречный дождь – это затяжной холодный дождь.
1: Угу. Слушайте, но на выходных обещали тоже очень сильные ливни, да, и говорили, что просто кошмар начнется.
2: Ну, разбег на рубль был, да, удар на копеечку.
1: Да, ну, как-то прям... Классно.
0: Хорошая.
1: Классная метафора. А еще миллениалы воспитали тревожных кошек-зумеров.
0: Это
1: потому
0: правда,
1: что продажи успокоительных для питомцев взлетели на 120% за последние 3 года. Животным все чаще ставят стрессовые заболевания. Это сахарный диабет, идиопатический цистит, атопический дерматит и другие болезни, которые возникают от стресса. Все это потому, что владельцы сами передают тревожность пушистым, а животные контролировать эмоции не способны.
0: Ну,
1: мой шпинат, конечно, когда я сегодня это услышал, он в шоке был.
2: Котики диабетики.
0: Котики диабетики.
1: Как-то это да, да.
0: Ну, не знаю, мне кажется, это все какая-то ерунда. Тревожные кошки. Как это все? А тревожных собак нету?
1: Есть тревожные, да, которые любят все контролировать. Но это тоже же от породы зависит. Например, у моей подруги шведский вальхунд. Это пастушья собака, которая, соответственно, всех любит сбивать в стае. Угу. Если вот мы сидим все вместе, и кто-то начинает уходить, у нее просто истерика случается. Она начинает лаять и говорит, ты куда пошла? Вернись.
0: Угу.
1: А вернись, я все прощу. Ну, то есть, ну, это от породы
0: не,
1: зависит.
0: У меня, кстати, тоже тревожная, наверное, собака. А, во-первых, она ненавидит, когда кто-то... Если я иду забирать какие-то покупки за дверью. Ну вот, привозит доставка. Это ор стоит на весь подъезд. Потом, когда я ухожу на работу, ор на весь подъезд. Ну вот, то же самое, она не пастушья у меня, но то же самое, она любит, когда все сидят вместе.
1: Пасти любит, да, тоже.
0: Да. Вот, если кто-то куда-то идет, она идет проконтролировать. Вплоть до того, что у меня недавно приезжали подруги, и одна сидит и говорит, я пошла в туалет. Зашла, потом выходит, говорит, Макс, а ты можешь Мотю забрать? Я говорю, а что такое? Она говорит, я при ней не могу. Я говорю, а что особенного? Она говорит, ну она смотрит. Я говорю, ну
2: пристально,
0: ладно.
2: Наверное.
0: Пристально, да. Я
1: слушайте,
0: говорю, ну ладно.
1: Очень печальная новость прилетела к нам такое? Сегодня. Не очень хорошо день начался у одного таксиста. Он на Ладе Приоре врезался в один из самых дорогих автомобилей в Москве. Это Ламборджини.
2: Револьто.
1: Спасибо.
2: Да.
1: Цены на машину, друзья, начинаются от 65 миллионов рублей.
0: Да. Ну, да. Я думаю, там страховочка, все.
2: Вот, да,
0: а он виноват.
2: Я когда, ну, он ему взад въехал, да, поэтому, наверное, да. У меня вот тоже возник такой вопрос, когда я увидел эту новость. Это значит, что все, теперь бедолага-водитель Лада Приоры никогда в своей жизни не вылезет из долговой ямы, разорится, обанкротится, выплачивая оплачиваю ущерб этой машине, или это как-то все покроется страховкой?
0: Конечно, покроется. И у таксиста страховка есть, и у Lamborghini этой тоже есть страховка. Поэтому ничего особенного, я думаю, не будет. Тем более Lamborghini явно человек не последний кусок доедает хлеба.
1: Но все равно обидно. Вот. 65 миллионов как-то так себе.
2: Неприятно.
0: Сейчас не будем... надо, не надо приобретать такие машины.
1: Не надо завидовать.
0: И я вообще не завидую.
1: Конечно.
0: Дал Бог, Бог взял. Мне не дал.
1: Так обычно.
0: И,
1: да.
0: Значит, и забирать
1: и думают владельцы
0: нечего.
1: Lamborghini. По какому принципу они живут? Бог дал, Бог взял.
0: Да, а потом этих владельцев вон отстреливают где-нибудь. Господи. Вот
1: нужно. Странная параллель, конечно,
2: берегитесь,
1: была проведена.
2: Берегитесь, водитель Lamborghini.
1: Да,
2: Макс Челноков выходит на охоту.
0: Нет, вообще никуда не выхожу. Ты что, с ума сошел?
1: Конечно,
0: вот
1: да.
0: Вот смотри.
1: Самые безобидные люди, вот они такие обычно. С виду, да, а потом вот...
0: Думскроллинг. Можно сделать полезнее.
2: Нельзя.
0: Кто-нибудь понимает, что это?
2: Выдумка. Это, да. Ну, это перед сном, когда листаешь рилсы. Да, или просто, да. Когда просто листаешь какие-нибудь рилсы,
0: нет,
2: шарцы
0: а вот
2: и
0: можно.
2: Все прочее.
0: Появился научный гид, гайд для тех, кто часто листает ленту перед сном, но хочет снизить урон для нервной системы и тела. Вот смотрите, какие основные рекомендации. Поджать ноги к груди. Такая поза напоминает телу ощущение безопасности и может немного успокоить нервную систему после инфошума. Упереться телефоном в матрас. Как-то упереться, упереть, ну, упереть телефон в матрас. Так не придется держать смартфон на весу, а руки не устанут через 5 минут скроллинга. Дальше, подпереть голову рукой, это помогает разгрузить шею и не держать мышцы в постоянном напряжении. А еще не лежать долго на одном боку. Так меньше шансов проснуться с отеком лица и следами подушки под глазами.
2: Есть глупая шутка.
0: Хотите? Давай.
2: А на одном Ереване можно лежать?
0: Еще раз?
2: На одном Ереване можно лежать? Ну, типа, на одном боку не лежите, а на Ереване можно. Все еще не понимаешь, да?
1: Ой, Максим. Подожди. Ну, через букву А. Бог через букву А. Так, пока Максим соображает, я вам сейчас зачитаю очень длинное слово.
2: Оно... Разрывная.
1: Друзья.
0: Через букву А. Гениально.
2: Я рад, что тебе понравилось.
0: А почему Ереване, а не Бишкеки или Алмате?
2: Ну, какая-то такая ассоциация.
1: Ну, давай в историю копнем, Максим, и подумаем, почему Баку и Ереван.
0: Какая разница, Баку и Ереван?
1: Тем временем, пока у нас...
0: Зачем ты мне это рассказала, этот анекдот?
1: Это не я, это Гера.
2: Это был я, да.
1: Я вам хочу серьезную новость, на самом деле. Я понимаю, что после такой шутки вряд ли что-то хорошо зайдет у нас.
0: А ты поняла и так не рассмеялась?
1: Ну нет, я про себя смеялась. Я очень сдержанная могу быть.
2: 165-й пишет, никогда так столица Армении не веселила человека.
1: Главное, в Ереване так не смейся, да. А в русском языке появилось новое, самое длинное слово. Друзья, сейчас будем разминать языки. В этом слове 55 букв. Посчитали в институте русистики. Внимание. Тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновый. Понятно?
0: Нет.
1: Что бы это ни значило.
0: Ну, это не смешнее, чем на Баку на Ереване.
2: А сколько составных в этом слове?
0: Да, что это означает, Марин?
1: Давайте не будем.
2: Там как минимум два тетра.
1: Да.
2: Я услышал два тетра.
0: Два тетра. Гипо.
1: Ну, две строчки. Вот у меня две строчки просто.
0: Так что это означает? Ты можешь сказать?
1: Нет, какой-то термин не
2: существует. Ну, какой-то химический состав чего-то.
0: Тогда не будем.
1: А еще Минтруд разрешил гражданам России работать 4 дня в неделю. Устанавливать такой режим компании смогут по соглашению сторон, когда на него согласны и работники, и руководство. Вы знаете, что делать?
0: Да, и еще новость тоже вот прилетела только что. Смотрите, инфаркты и инсульты у пациентов в России помолодели на 5-10 лет. Причина в хронических стрессах, нездоровом питании и вредных привычках. Многие люди мало двигаются, не соблюдают баланс труда и отдыха и также игнорируют первые симптомы заболеваний.
1: Понятно.
2: Не игнорируйте первые симптомы заболевания. В день кардиолога это особенно актуально.
0: Это правда. У меня вопрос к вам. Тут мне одна знакомая говорит, Макс, мы уезжаем там из страны, они живут не в России, в другой стране. Говорит, там, типа, наверное, полтора месяца они едут там, где... Ну, неважно, в другую страну.
2: Да.
0: Вот. Не хочешь пожить у нас. Где? А у них дом большой находится, ну, я скажу, в Таиланде. Угу. Большой дом, там две собаки, три кошки. Она говорит, поживи хотя бы дней 10. А потом приедет моя мама, там будет, займет. И вот я думаю, я никогда в жизни не жил так, чтобы вот приехать и жить у кого-то в дома.
1: Потрясающе, в чем проблема?
0: Ну, мне вот как-то стыдно, что ли. Я как-то неудобно. Стыдно. Ну, неудобно, это
1: прекрасно.
0: Чужой дом.
1: Когда я уезжаю, там, и шпинат остается один, например.
0: Прекрасно. Еще у тебя прям живут люди?
1: Прям живут люди, прям, да.
0: Ну, не знаю, я...
1: Вообще проблемы-то никакой не вижу.
0: Нет, ну, у меня, может быть, ладно, пусть и живут, но вот чтобы я у кого-то жил...
1: А чего ты боишься?
0: Ну, я не знаю, как-то это
1: я неудобно. Я знаю, чего ты боишься. Чего? Ты прочитала просто следующую новость.
0: Какую?
1: Ну-ка. Свинья разрушила брак москвичей. Пара получила в подарок на годовщину свадьбы поросенка, который вырос до 50 килограмм. Когда питомец занял даже супружескую кровать, жена заставила мужа выбирать между свиньей и браком. Знаете, кого выбрал муж?
2: Ну, конечно, ну, порося. Конечно,
1: да,
2: порося.
1: Да, вот так.
0: Странная новость, конечно, глупая совершенно.
2: Надеюсь, хотя бы милая свинюшка была.
0: Макс, просто не водите баб в чужие хаты, пишет Хитшеду.
1: Как грубо.
0: Это грубо, и это первое. А второе, я и не собирался как-то. Так. Тут про вот страховку, про Ламборгини и Ладу, говорят, как-то ничего не будет. А страховка свои денежки отдаст. Типа того, что тоже будет какая-то проблема.
2: Да, 991 пишет, даже если страховая компания выплатит большую сумму, она потом предъявит регрессный иск таксисту. Так что, да,
0: может
2: таксист попал.
0: Быть, да. А вот Виталий сообщает, страховка на Ладе, скорее всего, сага, там 1400 только выплаты, остальное из своего кармана. Там фара одна только 400 тысяч стоит. Ну, мы не знаем. Да, будем надеяться. Если, кстати, таксист умный, он быстренько уедет.
2: Не, он не уехал.
1: Нет? Ну, как он уедет?
0: Из страны,
1: камеры,
0: из страны, из страны, из страны. Так, смотрите, граждане России заняли второе место в рейтинге нытья. Существует такой международный сервис, где пользователи анонимно жалуются на работу, соседей, бытовые проблемы. Кто же на первом месте, друзья, угадайте? А? United States. United Kingdom.
2: Это Kingdom или State?
0: На первом United States, а-а-а, на втором Russia, а-а-а, на третьем United Kingdom, а-а-а, на четвертом Вьетнам, а-а-а, а на пятом Австралия.
2: Австралия.
0: Австралия. Вот, мы, короче, ноем на втором месте.
2: Наман, почти самые лучшие.
0: The Petty World Cup.
2: Petty World Cup?
0: Да,
2: Petty World Cup. Petty, в переводе с английского, это жалкий.
0: Ну, типа того, вот Petty World Cup. Не знаю, я часто замечаю людей, которые так ведут себя. Ну, что поделать, это их выбор, поныть. Это тоже надо. Я тоже иногда люблю поныть.
2: Елена В. в тему про думскроллинг и лежание на Ереване пишет, что перед сном для хорошего самочувствия сейчас лучше футбол смотреть. Согласен. Согласен. Но, правда, хорошего самочувствия у вас вряд ли будет. Вряд
0: да,
2: ли.
0: Мы
2: после
0: не
2: какой-нибудь Мексики-Англии, которая в 6 утра заканчивается. Никакого
1: это
2: хорошего
1: вообще,
2: самочувствия.
1: Это жестокость. Я хочу,
0: Макс,
1: знаете...
0: Федосимов... Ща, Марин, подожди. Мы не ноем, мы просто скверные, пишет Макс Федосимов. А, Сергей, пожалуйста, прекратите нам слать вот эту историю про 96-летнюю пенсионерку. Не надо нам, мы не будем это читать. Зачем вы нам шлете это уже в 20-й раз? Ну, только занимайте нам линию Макса, а? Говори, Марин.
1: Капибарам из московского зоопарка прямо в вольере, не прерываясь от игр и поглощения обеда, сделали УЗИ. Еще им показали результат, прям как врачи нам показывают. Я просто смотрю на это видео, да, это выглядит потрясающе. То есть это как капибара серьезная, ест, не отрываясь. И там кто-то вот из врачей там вводит ей по животу, делает
2: ультразвуком.
1: УЗИ. Хорошо устроилась капибара, мне кажется.
2: Главное, чтобы наелась. А вы знаете, что капибары свистят?
0: Свистят?
1: Да. А деньги у них есть? Смешно.
2: Наверное, нет. Да.
0: Это вторая после Еревана шутка. В ходе, кстати, осмотра ветеринары узнали что-то интересное у капибар.
1: Наверняка.
0: Но подробности обещают сообщить позже. Боже мой. Она, наверное, беременная.
2: Больше капибар.
0: Больше капибары.
1: Капибар много не бывает.
0: Что за песня
1: про капибару?
2: Капибара.
0: Да. Так, смотрите, новый тренд, трендовый челлендж, просмотр ужастиков в лесу. Нужно, значит, собрать людей, друзей, выбраться на природу, пожарить шашлыки до заката.
1: Прекрасно, мне еще нравится.
0: А с наступлением темноты включить любой хоррор. Говорят, в такой атмосфере даже не самый страшный фильм способен заставить понервничать.
1: Можно на даче.
0: Кажется, у летнего чек-листа появится еще один пункт.
2: Нет.
1: Ну, я в лес не хочется идти, а вот почему нет, если в большой компании сидеть у кого-то на даче?
2: Я в целом обойдусь. Большой компании лучше «Звездные войны» смотреть.
0: Я не люблю хорроры, люблю ужастики, а так в лесу смотреть, ну что может...
1: Я тоже не люблю хорроры, не люблю ужастики, ну то есть я могу посмотреть, но это не мой любимый жанр.
0: Вот именно, я тоже могу, ну да, да.
1: Есть какие-то другие классные, хорошие фильмы, но вот у Гера, например, это «Звездные войны», для меня это будет что-нибудь, я не знаю.
0: Я вот хочу посмотреть...
1: «Ускользающая красота», вот что-то такое.
0: Вот я тоже хочу, я хочу... Последнее время меня тянет на какую-то классику, на что-то красивое. На какие-то волшебные, не знаю, лица.
1: Анжелика
0: на какие-то вот типа да, почему нет, кстати. На какие-то красивые одежды, на какие-то красивые интерьеры.
2: «Ла-Ла Ленд» пересмотри. Хорошее кино.
0: Вот ты знаешь, не зашло. Не люблю я мюзиклы.
2: Ну, еще раз посмотри.
0: Нет.
2: Второго раза понравилось.
0: «Под белый шум» хорошо засыпать самому и детей. Усыплять, укладывать спать, пишет Сергей Кузьмин. А вот, Елена, как же не жили...
1: Как не жили ни у кого дома, а как же, как турист? Вы наверняка снимали квартиру в других городах, а здесь просто бесплатно будет. Это про Таиланд.
0: Нет, Елена, я никогда не снимал квартиры. Нет, ну, апартаменты я снимал, конечно, да, но это как-то немного другое. Это я знаю просто хозяйку дома. Я,
1: Максим, ты сейчас
0: не дай бог,
1: что,
0: я разобью какую-то вазу или что-нибудь я сделаю.
2: Ну, ты просто веди себя прилично, и нормально же.
0: Там шикарный бассейн.
1: А, ты хочешь, чтобы мы тебя завидовали или что? Тебя уговаривали, не понимаю.
0: Там шикарный бассейн, там прекрасные соседи, там лужайка, батут стоит, все очень красиво.
1: Батут мне было бы осторожно.
0: Есть это жаровня, можно шашлык, даже хоррор готов посмотреть там. Вот.
2: В Таиланде.
0: Я не знаю, поехать или не поехать. Короче,
2: да
0: А, Марина, вы рассказывали про фильм, где мужчина перевозил свою мертвую жену на самолете. Кажется, правильно запомнила. Если так, напомните, пожалуйста, название фильма. Я помню, ты рассказывала название.
1: Мне кажется, это фильм Романа Полански, но могу ошибаться. Один из последних.
0: А называется-то как?
1: Да не помню я.
2: Сейчас посмотрим.
1: Да я могу быть не права, может быть, это какой-то другой фильм.
2: Ну, Кать, я пробил фильмографию Полански.
1: И у меня память на фильмы не
0: очень
1: хорошая.
0: Ты забей, муж перевозил жену мертвую на самолете. Я помню, не на самолете, а в авто, в машине. А я вот представил просмотр «Броненосец Потемкин в лесу». На мой фильм «На поляне» стоит...
1: Слушайте, так, я вам понятно, расскажу тогда
0: Дмитрий.
1: Про кино, хотите?
2: Да.
1: В субботу была в кино в одном кинотеатре в одном центре, да, где там выставки проходят классные всякие, авангардные. Вот, там показывали фильм 70-го года. Это было объединение Дзиги Вертова. Ну, они так себя называли, на самом деле. Это были
0: Дзига
1: режиссеры.
0: Вертов, да?
1: Да, были режиссеры, которые принадлежали к французской новой волне. И в том числе, в первую очередь, когда говорят об этом фильме, вспоминают Годара. Он от этого фильма всячески открещивался. Это документальный фильм о Праге, о событиях 68-го года. И... что там делали люди, как себя вели, что говорили, такие, знаете, форматы интервью, каких-то документальных кадров, фотографий. Достаточно интересно смотреть, но звук у фильма выстроен был ужасно, то есть очень громко, даже для меня. И вот представьте, вы сидите в зале, он небольшой, он душный, там что-то с кондиционерами, но, ну ладно, это бывает. Но вот когда вы сидите в зале, и вам некомфортно от того, что очень громко, фильм смотреть очень тяжело. В общем, я его, конечно, посмотрела, он, слава богу, идет один час, но вот как-то больше повторять такой опыт не хочется.
0: Ой, Бариночка, ты себя иногда так, прости меня, культурой насилуешь, глядя какие-то странные фильмы, хотя
1: бы. Не всем же смотреть турецкие сериалы.
0: Но я не смотрю турецкие сериалы, и в этом не вижу ничего плохого.
1: Ну вот, а я не вижу ничего плохого, посмотреть документальный фильм, который снимал Годар.
0: Да я не говорю, что это плохо.
1: Ну, ты говоришь, что я себя насилую. Почему же я себя насилую?
0: Не, ну тебе, Куль, не понравилось.
1: Ну, просто было очень душно в зале, громкий звук.
0: А, ты из-за этого, понятно. А как вам смотреть хоррор с настоящим духовым оркестром, пишет Дмитрий. Дмитрий, это прекрасно. У вас какие-то и мысли, вы пишете какую-то странную информацию нам. Смотрите, Криштиану Роналду подтвердил, что этот чемпионат мира будет последним в его карьере. Это
2: очень
0: правда,
2: грустно. Гер? Ну, он действительно, да, такое сказал.
0: Но да. Он же может этого и не исполнить.
2: Да, но ему 41. На следующем чемпионате мира ему будет 45. Ну если он в 45 поедет на чемпионат мира и будет основным нападающим сборной Португалии, это либо у сборной Португалии огромные проблемы с нападающими, либо сборная Португалии создаст себе огромные проблемы с нападающими.
1: Ты считаешь, что нужно уже сейчас уходить?
2: Ну, я считаю, что ему надо было 4 года назад уходить.
0: Вообще, если честно, он уже надо не вовремя всегда, да. Вот его цитата, да, это будет мой последний чемпионат мира, нужно насладиться им, сказал форвард сборной Португалии, для которого это уже 6-й чемпионат мира.
2: Да, да.
0: Вот. Ну, а сегодня португальцы сыграют с испанцами в 1/8 финала. Угу. Все верно?
2: Да, ждем в 10, по-моему, или в 11 матч. Да. Обязательно надо смотреть. Но меня гораздо больше расстроило то, что сегодня ночью Неймар закончил свою международную карьеру. Больше не будет выступать за сборную Бразилии.
0: Я тебя прям какой-то ночь разочаровал. На этой неделе будет твоя
2: программа про футбол? Ну, наверное, да. Но я сегодня, скорее всего, буду в голевой передаче сидеть. Угу. Еще немножко там все это обсудим.
0: Ну и дневной дневник чемпионата мира тоже проведешь.
2: Делаем, да.
0: На этой неделе. Друзья, ждите. Обязательно во вторник или в среду все это... Ой, в среду или в четверг все это посмотрим.
1: А еще можно уехать в Питер за 997 рублей. РЖД запустили специальный тариф на поезд «Аврора». Акция действует весь июль, а стоимость билетов в вагонах с местами для сидений начинается от 997 рублей. Поезд отправляется по пятницам и воскресеньям в 10:20 из Санкт-Петербурга, а из Москвы по понедельникам и субботам в 0:50.
0: Ну и будут остановки в Твери и Балагу. Ну а у нас остановка на новости, друзья. Поехали.
3: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 11:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Доброе утро. В Крыму задержали 8 членов организованной преступной группы. В интересах украинских спецслужб они устанавливали и настраивали сим-боксы. С помощью этих устройств мошенники похищали деньги у россиян, рассказали ФСБ. В Севастополе был задержан координатор ОПГ, а на территории Крымского полуострова 7 исполнителей. Установлено, что фигуранты дела обеспечивали мошенников каналами связи. Они арендовали квартиры в Севастополе и других городах Крыма, где размещали сим-боксы и настраивали абонентские терминалы связи для транзита звонков и подмены номеров. Рассказали Федеральной службе безопасности. Членам ОПГ предъявили обвинение в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной связи. Доказана их причастность минимум к 16 эпизодам хищения средств у россиян. В отношении координатора преступной группы могут возбудить уголовное дело о госизмене. В третьем антифроде могут ввести подтверждение операций через МАКС. Эту инициативу Минцифры предлагает включить в новый пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. По данным источников в IT-отрасли, такая мера обсуждалась ранее, но она не вошла в финальную версию второго пакета антифрод-мер. Речь идет о возможности подтверждать значимые действия в интернете через национальный мессенджер или СМС-сообщение. Как пишет журнал Forbes, в случае принятия инициативы банки и цифровые платформы понесут дополнительные расходы на рассылку СМС и уведомлений в МАКС. В Минцифры при этом заявили, что такая мера не рассматривается. Третий пакет мер сейчас согласовывается с заинтересованными ведомствами и представителями отрасли. Минздрав анонсировал обновленный порядок выдачи медсправок и заключений. С 1 сентября их смогут получить не только сами пациенты, но также их родители, братья и сестры. Новый приказ министерства вводит понятие «близкие родственники», а также возможность передачи документов иным лицам. Медицинские заключения разрешат выдавать в произвольной форме, если это не запрещает закон. Также не нужно будет получать согласие лица на выдачу справки в электронном виде. Справки и заключения теперь можно будет получить только при условии, что соответствующая информация уже содержится в медицинской документации пациента, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Каплан Панеш. По его словам, эти изменения делают процесс получения справок и заключений более гибким, быстрым и удобным для россиян, особенно для тех, кто ухаживает за больными родственниками. Более трети выпускников получили пятерки на ЕГЭ по базовой математике. Средний результат экзамена сохранился на уровне прошлого года и составил 4,8 балла. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. Ведомство также отметило улучшение результатов при выполнении заданий по стереометрии и задач, которые требуют богатого логического мышления. Вместе с тем, ошибки чаще всего допускаются из-за невнимательного чтения условий во время вычислений и недостаточно развитого пространственного мышления. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 20 градусов. Сегодня в городе облачно, с прояснениями. Возможен кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Днем до 24 градусов тепла. Ветер слабый, юго-западный, 1,4 метра в секунду. И пока это все. Руслан Точиев, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама. Коробка тупит, не беда. СТО фильтр поможет всегда. Круглосуточная замена масла в коробке автомат. Звоните 235-11-11, код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru. Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Гомес, Джорди Альба, Лейнел Месси! Лейнел Месси does it again, he's superhuman! Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal, Spain have scored, dear, I don't believe it, what a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing! Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами. Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Мы вас услышали.
3: 11.35 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
4: Макс Челноков и Герман Бабаян.
5: Да,
3: боже, все здесь. Все собрались. Понедельник, 6 июля. На дворе сейчас плюс 21 градус. Но обещают нам огуречные дожди на этой неделе.
5: Почему они называются огуречными? Огурцы растут?
3: Да. Типа хороший полив огурцов. Огурцам очень нужна вода. Поэтому...
5: Огурцы же обычно в теплице.
3: Но их поливают очень обильно, понимаешь?
4: Не обязательно в теплице.
3: Да, не совсем не обязательно. У меня у папы, например, растут так они. До 80% месячной нормы осадков может выпасть в Москве на этой неделе. Затяжные огуречные дожди с недолгими и в основном ночными перерывами продолжатся всю неделю, рассказали нам синоптики.
4: Ну, в общем,
3: короче,
4: будет дождливо, но я бы, конечно...
3: Месяца дождей обещают.
4: Да. 52% граждан России приносят обед на работу из дома. Это следует из данных опроса. 19% сотрудников питаются в офисной столовой или городских кафе, это 13%, а вот доставку заказывают только 2%. Вы за контейнеры или за обеденный латте с поке, с чем-нибудь еще? Не знаю.
5: Вот если с таким набором выбирать, то за контейнер.
3: Нет, а я за латте с поке.
4: Друзья, носите из дома еду, питаете в столовой или в кафе, или надеетесь на доброту коллег, что вас кто-то угостит?
3: А бывает вариант четвертый.
4: Какой? Не ем на работе?
3: Да. Я вот, как только я поем что-то на работе,
5: все, работать не хочется.
4: Нет. Это здесь вариант со столовой. Ты про столовую сейчас.
3: Я про столовую. Я просто не могу. Это
4: люди очень часто ездят
3: проблема.
4: На работу издалека и работают с 9 до 6. И если они не будут есть, конечно, ничего хорошего из этого не получится. А проблема в том, что действительно в общепитах есть такая вот проблема, что с виду вроде еда нормальная, но мы едим и не понимаем, что мы едим. Потому что, естественно, никто не будет готовить так же, как готовит дома. Ладно, какое масло. Понятно, что масло будет какое-то не такое, да? Его бывает еще очень много и добавляют везде. Я в субботу заходила в одно заведение, где вот еду на развес можно брать с собой. Ну, либо там, либо домой, да. Ну, все знают это заведение. Одна семейная пара братьев не сделала. Вот. И вот все, на что я там смотрела, вот просто все, что там лежит, это либо большое количество масла, либо какой-то майонез, либо какая-то панировка. Ну, то есть, ничего страшного в этом нет.
3: Ну, самое вкуснятина.
4: Да, если вы это съедите, у вас там крылья не вырастут, хотя иногда хотелось бы. Но просто это лишние калории. И когда люди хотят похудеть или думают о том, что они едят, и думают, что в общественных местах вот можно как-то вот так вот поесть, и какой-нибудь салат греческий, да, в котором будет в районе 600 калорий. Ну, правда, очень много.
3: Я в эти выходные попытался...
4: Готовьте дома, я про это.
3: Да. Я тоже про это. Я попытался сделать блюдо, которое, в принципе, дома не готовят. Ну, делают, но очень редко. Я сделал салат «Цезарь», вот, плюс я сделал ризотто в эти выходные. Все как по правилам, с сыром, с пармезаном, с вином, значит, там я делал с курицей. Это так вкусно, это у меня был просто, ну, прекрасные выходные. Пир был для живота. И я понимаю, что лучше я нигде не поем. Вот у меня такое стало странное отношение к общепиту, к ресторанам, что вот где бы я, что бы то я ни заказывал, зажрался, может быть, но мне не вкусно.
4: Нет, мне нравятся определенные места, в которые можно там пойти, в Москве, в Питере, в каких-то других местах, где будет, правда, вкусно, интересно, но это скорее разовая история, потому что мне нравится еда, которая простая и понятная, которая не готовится очень долго.
3: Дмитрий,
4: иногда,
3: пишет,
4: конечно,
3: я...
4: хочется, да, но в основном это что-нибудь такое очень быстрое.
3: За столовую на заводе. Так, вот тут еще, значит, пишут, сложно носить обеды на работу, пишет Макс. Почему,
4: я бы,
3: Макс?
4: На самом деле, летом могла питаться окрошкой, свекольником, голубцами.
3: Гаспачо.
4: И фаршированными перцами. Вот это мой топ вообще на лето. Обожаю.
3: Звучит вкусно. Но звучит голубцы плохо. И фаршированные перцы, ну, это, да, это вкусно. А чем еще ты?
4: Окрошкой и свекольником.
3: Нет, свекольник не мое, а окрошка, да.
5: А фруктики на перекус?
4: Тоннами просто.
3: Вообще. Чем отличается огуречный дождь не от огуречного? Эдуард, не
4: давайте
3: знаю.
4: Давайте не будем.
5: В одном огурце падают, а в другом не огурцы.
3: Да. По поводу приноса еще вот этих вот еды в кузовках из дома, смысл в плане том, что ты несешь и знаешь, что ты несешь. Знаешь, что ты ешь. Вот. Но есть тоже такие правила. Вот, например, у нас многие приносят... Ну, сейчас уже нет. Но, например, как мне кажется, по этикету нельзя приносить в большие компании и разогревать рыбу. Вот, котлетки рыбные тоже.
4: Котлеты пованивать будут,
3: да. Да, и котлеты любые, да, правда, очень сильно пахнут. Какие-то продукты, которые пахнут очень ярко, ну, как-то это, не знаю, надо уважать остальных вокруг себя людей.
4: А им еще что... пишет, да, про щавелевый суп. Вот зачем мы про него напомнили? Этот щавель... суп
3: а ты знаешь, Марин, я не могу найти щавель.
4: Щавель.
3: Неважно, щавель, щавель. Осуждаю. Я не могу купить, не могу найти. Но так хочется. Игорь Владимирович вот присылает нам фотографию мидии. Он тут целую тарелку слопал. Вот. И Игорь Владимирович, поздравляем вам. Вас...
5: Щавель. Я тоже думал щавель. Он щавель.
3: Щавель?
4: Угу. А я говорила. Кошмар.
3: Посмотри, где купить можно.
4: На рынке Преображенском.
3: Я не езжу туда.
4: Ой,
3: это...
4: извините, что задело чувство ваше.
5: Если я скажу в магазине, как далек я буду отправлен.
4: Вы слышали, друзья, вот Преображенка — этот Мутаракань. Понятно.
5: В Глобусе продается.
3: От меня далековато.
5: Продается.
3: Щавель у бабушек надо искать, а не в супермаркете. Конечно. А ипиш. Да у меня на даче растет, но это надо 37 километров туда, 37 обратно съездить. Дмитрий пишет, куриный бульон из, значит, курочки с луком пореем и нарезанным яйцом.
4: Вкусно.
3: Пишет Дмитрий.
4: Саша Зон пишет, готовлю на работе сам супы, салаты и блюда на пару, покупаю сырые продукты. В серверной у меня есть плитка и проварка, доступ к серверной имею только я. Какой вы, а?
3: Как прям на
5: работе? А вам ничего не говорят за то, что вы в вот серверной жидкие продукты готовите?
3: А серверная, это что сервере, у нас вот тут вот за дверью? Вот
5: да, по идее.
3: Так там вообще запрещено что-либо делать. Это же опасно, может быть. Можно залить что-нибудь.
5: И
3: вот
5: все.
3: Будет весело.
5: Да, и все.
3: Щавелевый суп на сервер. Слить. 7373948, прямой эфир. Алло.
0: Алло, Максим, здравствуйте.
3: Тут еще Марина и да.
0: И здравствуйте, Герман.
5: Здравствуйте.
0: Да. Вот, Максим, правильно. Я вам уже несколько раз рекомендовал перейти дорогу и дойти до Бутырского рынка. Там щавель есть стопудово.
3: Угу. А подождите, где Бутырский рынок?
0: Бутырский рынок, он на своем месте.
3: Это куда перейти дорогу?
5: Хороший
3: какую
5: ответ,
3: дорогу?
5: Хороший ответ.
3: Третья транспортная,
0: в сторону, которая... В сторону кинотеатра «Прага».
3: Так, и там куда?
4: Может, по карте?
0: А там увидите, он большой.
3: А, да? Хорошо, слушайте, вы, наверное, мне говорили, да я как-то пропустил. Спасибо большое за совет, спасибо. А почему нет-то, а? Правда?
4: Не знаю, почему там до сих пор не было. Я бы
3: все
4: же рынки
3: не знаю. Нет, я знаю какие-то рыночки, депо, например. Вот, ну,
4: смешно,
3: да,
4: Максим,
3: это...
4: правда.
3: Так, а мы по креветкам на ланче, пишет Михаил.
4: Да, это тоже классно.
3: Вот, значит, в Кирове щавель называется кисленка, пишет Рустам. Рустам, спасибо, будем в Кирове, будем искать кисленку. Забудьте про Бутырский.
4: Почему?
3: Не понял. Incredible Inc.
5: нам пишет. Потому что забудьте. А Саша Зум говорит, что серверная это огромная, там от розетки до стоек 5 метров.
3: Ну, прекрасно, Саша, если вы можете, готовьте. Прям вот все супер. Так, кстати, Марин, я Максим. Тебе хотел, знаешь, какую новость принести?
4: Ну, давай, давай.
3: Верите, ветеринары призвали россиян регулярно считать усы у кошек, чтобы следить за их здоровьем. В норме у животного должно быть ровно 24 уса, по 12 с каждой стороны.
5: Если их количество отличается, это может говорить о серьезных болезнях. Например, о сахарном диабете, гормональных сбоях или проблемах с щитовидной железой.
4: Слушайте, но чтобы мне зафиксировать моего кота шпината и посчитать его усы, я не знаю, что должно произойти.
5: Учитывая то, что усы – это чувствительные места, это рецепторы.
4: Не сразу лапы
5: двинет. Пойди посчитай.
3: Игорь Владимирович.
4: Не знаю, я думаю, что у него есть.
3: А ты, Марина, когда делаешь щавелевый суп, ты вот
4: это
3: вот сопельки делаешь из яйца?
4: Нет, я люблю просто сварить яйцо и на две части разрезать.
3: А ты как?
5: Я не делаю щавелевый суп.
3: Ну, мама делает. Я люблю.
5: Кстати, вот не, недавно
3: туда
5: делала,
3: яйцо.
5: Сопелек там вроде не было.
4: Обожаю.
3: Нет, вот так вот яйцо взбить прям в горячем, в этом, в горячем бульоне, и это очень вкусно. И оно такое, как бы, такое вот, как паутинка, паутинка в этой воде. А я суп из звездочек варил, мяса не было, бросил в суп котлетку. Остался собой очень доволен, пишет Дмитрий. Дмитрий.
5: Игорь Владимирович нас просто закидывает своими средиземноморскими сообщениями. Что? Хмель, это же такая кислятина. После него весь день ныть будет.
3: Неправда, Игорь Владимирович. Вот я очень сильно реагирую на любую кислоту.
5: Мидии еще.
3: Да я это мы посмотрели. Я же уже сказал, что Игорь Владимирович поел этих мидий. А я очень сильно реагирую. Например, переизбыток томатов в каком-то продукте я чувствую очень сильно. Поэтому я все гашу, например, сахаром. Борщ, что будет, или еще что-то. Для того, чтобы не было изжоги. Еду беру с собой. Если нет, то выбираю столовую по пути. Но не фастфуд, пишет Чера, наверное, правильно я прочитал, да? Шера, ага. Шера. Ага. В молочный суп тоже яйцо можно залить, пишет Сергей Кузьмин. Но много.
4: Ой, ну давайте еще молочный суп из макарон вспомним.
3: Много новых слушателей. Ой, вообще не в моё.
4: Это же просто.
3: Это кошмар. Из детства какой-то.
4: А наш звукорежиссер Евгений говорит, что
5: какой
4: просто
5: суп?
4: Обожает.
5: С вермишелью?
4: Да,
5: который?
4: С вермишелью молочный. Нам втроем стало нехорошо, но не всем.
3: Да,
4: среди нас
3: Евгению
4: есть тот, кто
3: нравится.
4: Любит этот суп.
3: Нет, ты знаешь, я, например...
5: Дай бог тебе здоровья, Евгений.
3: Я, например, недавно...
4: С пенкой, да, Гер?
3: Недавно попробовал сделать сырный суп. Я никогда этого не делал.
5: Крем-суп.
3: Да, крем-суп из сыра. Плавленый сырок я
4: радостно
3: взял. Вот, да, все это... Ну, на раз меня хватило. Я поел один разок. Потом как-то вот как-то не засло.
4: Ну, он вкусный, но достаточно калорийный.
3: Да.
4: Саша Зон пишет. Евгений, я обращаюсь к нашему звукорежиссеру информации для тебя. С дачи под Броницами вожу щавель мешками в Москву всем друзьям. Просто их жены в восторге и заваливают меня заказами. Так,
3: Саша, а может, вы нам привезете?
4: Да, либо нашего звукорежиссера Евгения попросим найти эту точку.
5: Чтобы он отправил свою экспедицию.
3: Игорь Иванов сообщает, что щавель можно купить в экомаркете. Такая доставка.
5: Я не могу щавель, господи.
3: Я тоже, но куда деваться. Молочный с вермишелью — это топ. Обожаю, пишет АИ. Ну, прекрасно, ладно.
4: Вы, наверное, и манку с комками любите.
3: Ну, почему? А, манка с комками, да.
4: Жень, любишь манку с комками? Ну, правда. Евгений нервно засмеялся, но ничего не сказал. Да, ну, хотя кивнул, любит тоже.
5: Скрывается.
4: Очень холодную. Знаете, такой, чтобы там прям ложка стояла.
3: Постановочно. Так, слушайте, гражданам России советуют заправляться ночью, когда на АЗС нет очередей. Да, также советуют заправляться на платных трассах, где с наличием топлива, как правило, проблем не возникает.
5: Да.
3: Спасибо большое за советы. Будем иметь в виду. Господа, воспользуйтесь этими советами.
4: АИ пишет, я люблю гречку с молоком. АИ, я тоже люблю гречку с молоком. Попробуйте в следующий раз немного меда добавить. Это отвал всего.
3: А я люблю гречку, и знаете, вот это вот так вредно, но туда размешать с килькой запеченной в томатном соусе. С томатами.
5: Звучит концептуально.
3: Да,
4: нишево.
3: Очень вкусно. Нишево, очень вкусно. Вот, поэтому вот так вот. Так, сотни картин пострадали после потопа в центре Москвы. В галерее прорвало трубу, и мощный поток хлынул прямо в выставочные залы. По словам владельцам, когда сотрудники открыли двери, внутри все напоминало фильм ужасов. Сегодня фильмы ужасов, правда, лейтмотив.
4: В помещении можно было плавать на сапах. В галерее находилось более 500 произведений искусства. К счастью, около 90% картин удалось спасти. Работы срочно перевезли в соседние галереи, мастерские художников, а те, что намокли, сейчас сушат и готовят к реставрации. Коммунальные службы уже устранили аварию и откачали воду. Была я в этой галерее.
3: Амельченко галерея называется, правильно я
5: понимаю? 500 произведений искусства 90% пострадали, значит, не сотни картин,
4: ну да,
5: а 50.
4: Вот.
3: Еще раз.
5: Ну, нам пишут, да, сотни картин пострадали после потопа в центре Москвы. А потом пишут, что 500 произведений искусства, но около 90% картин удалось спасти. Это 50 картин пострадало.
3: Нет, 500 пострадало. Нет, это всего галерея находилась, да. Ну да, да, 50.
5: Ну, все-таки, ну, откуда тоже, мы знаем? Тоже многовато.
3: Знаешь,
5: тоже многовато.
3: Да, откуда мы знаем, какие там картины. Вот. А скажи мне, пожалуйста, у нас остается прямо 5 минут, а что случилось у ФИФА? Какой-то скандал произошел.
4: Ко мне обращаешься.
5: Про Балагуна?
3: Нет, не про Балагуна, про красную карточку.
5: Про Балагуна.
3: А, Балагуна, да.
5: Это потрясающая история.
3: Фоларин Балагун, да, что с ним?
5: Он получил красную карточку в прошлом матче. Если я не ошибаюсь, он получил красную карточку по новому правилу ФИФА за прикрытый рот. Потому что ФИФА удаляют игроков, если у них начинаются какие-то словесные перепалки, и один из них закрывает рот, как мера борьбы с расизмом. Mm-hmm. Типа, чтобы он не сказал, вот какой там обезьяной кого-нибудь не назвал, или что-то подобное.
3: С бананом.
5: Да. И вот Балагуна по этому правилу
3: белый,
5: удалили.
3: Вот этот Балагун.
5: Нет, он черный, как смоль.
3: Понятно.
5: Его удалили, а красная карточка — это дисквалификация на следующий матч. Дональд Фредович Трамп позвонил Джанни Инфантино. Сказал, давай мы как-то, может...
4: Решим?
5: Да, отменим эту красную карточку. Ее не отменили, но сказали, что дисквалификацию Балагун будет отбывать после чемпионата мира. А значит, что на сегодняшний матч против Колумбии Балагун выйдет играть. Это, если одним словом как-то описывать эту ситуацию, это позорище.
3: Кому?
5: ФИФА? ФИФЕ, да, это ФИФЕ? Просто позорище.
3: Или Трампу?
5: ФИФА.
3: Ну вот написано, что после того, как Трамп позвонил ФИФЕ, значит, в своей соцсети он написал и отблагодарил организацию за, в кавычках, восстановление справедливости. Якобы ему дали красную карточку несправедливо. А журналист Бен Джейкобс утверждает, что такое решение приняли после звонка как раз Трампа из Белого дома, а вот ФИФА уверяет, что он не звонил, что не было ничего такого.
5: Самый лучший звонок в мире.
3: Что Джанни Инфантино руками?
5: Самый лучший президент
3: FIFA.
5: Нет, да. Дональда Трампа.
3: Я понял, да. Бельгийская федерация футбола в шоке. Там заявили, что изучают возможные варианты дальнейших действий. А почему бельгийская? Потому что почему?
5: Да просто в шоке. Я думаю, сейчас все в шоке.
3: Бельгийская, потому что в шоке.
5: Это правда
3: они
5: позор.
3: Всегда
5: это
3: в шоке.
5: Очень неправильный какой-то даже немножко прогиб. Мерзкий прецедент, что у нас вот красную карточку в спорте, который всегда заявляет, разумеется, действиями этого не показывает, но всегда активно заявляет, что вот он вне политики, все такое. Политический лидер одной страны может позвонить и повлиять на решение этой организации. Ну,
3: а что ты удивляешься? Так всегда было, есть и будет.
5: Да, но это мерзость.
3: Это не только у
5: Джанни
3: Инфантино
5: один из худших руководителей в принципе на земле.
3: Ой, там, знаешь...
5: Зато умудрился сходить на два матча одновременно в этом групповом этапе.
3: Как-то...
5: Не видели, да?
3: Показали и там,
5: и там. Матчи третьего тура до группового этапа проходили одновременно в разных городах. И он был на обоих. Камера нам камера показывала его на обоих матчах. Но я так полагаю, что это магия телевидения. Что его заранее где-то какую-то запись пустили в трансляцию.
3: А может, это какой-нибудь двойник?
5: Ну, это тогда он супер как-то палил. С двойником попался.
3: Ну, да... Да,
5: наверное,
3: ладно,
5: двойников
3: какая разница,
5: получше скрывать.
3: Там жена наверняка будет переживать. Пусть жена об этом думает, ей же переживать.
4: Еще нужно посочувствовать аллергикам. Сейчас в столице активно цветут липа, полынь и злаки, и поэтому стоит быть аккуратнее. По возможности, не поверите, что нужно делать. Сократить время на улице, а после прогулок принимать душ и менять одежду. Держать окна закрытыми и не забывать про препараты, назначенные врачом.
3: Да. А вы знаете, что мы забыли сделать?
4: Поздравить.
3: Мы хотели позвонить специалисту по протоколу и деловому этикету, поговорить про поцелуй. А мы не сделали этого. Остается у нас полторы минуты. Ну что ж такое?
5: Я говорил, что США с Колумбией играет, но меня поправляют. Конечно же, США играет с Бельгией, поэтому Бельгийская федерация футбола в шоке. Потому что против бельгийцев будет Балагун играть, который неплохо так играет на позиции центрального нападающего в сборной Соединенных Штатов.
3: Нигде нет правды. Друзья, мы с этим уже давным-давно столкнулись и понимаем, что нигде нет. Но вот звонит нам кто-то. Ну, давайте выясним. Алло.
1: Здравствуйте.
5: Добрый день.
1: Да. А можно про оригинальный супчик добавить, который вы наверняка не знали в жару?
3: Давайте. Так.
1: В Казани супчик, это кефирный супчик, а в нем плавают клёцки. Поначалу показалось дико, а потом жутко понравилось.
3: А называется-то как?
1: Катыклы-салма или катык-салма.
3: Катык-хак. Я знаю, у казахов такой тоже есть. Очень только он на город. Айране идет, не на кефире, а у казахов, а на Айране такой немножко.
1: Сначала неожиданное сочетание, но потом в жару здорово идет.
3: Это правда. Спасибо большое, спасибо. Так, ну ладно, про поцелуй мы не поговорили, конечно же, обидно. Может быть, завтра успеем. Друзья, сейчас у нас проект «На чемоданах», далее новости, ну а затем программа «Народный адвокат». Лили Петрик будет отвечать на ваши вопросы. И не забудьте, что в 13.00 народный психолог Елена Соловьева и Марина Александрова также поговорят с вами на тему «Меня ничего не интересует». Поехали.
2: Далекие края, волнующая праздность, отдых будет. Программа «На чемоданах». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: В этом городе воздух соткан из ароматов степных трав, солнца, йода и морской соли. Здесь, на берегу теплого моря, вдохновлялись и вдохновляли многие известные личности. Это Евпатория, курорт, расположившийся в западной части Крыма, мелководного Коломитского залива. По одной из легенд, эти места еще в античные времена облюбовал для отдыха герой древнегреческих мифов Геракл. Однажды после очередного подвига его плечи поникли, в глазах пропал огонь, и у него возникло желание бросить все и сбежать. Обессиленный, Геракл направился на край Айкумены. Долгий путь привел его в место, где море встречалось с бескрайними степями. Он остался там, чтобы восстановить силы и излечить целебными грязями уставшее тело. На одной из евпаторийских набережных и сегодня сидит расслабленный бронзовый Геракл, будто напоминая нам о том, что здоровый отдых необходим каждому, даже античному герою. Это подтверждает и гравировка на постаменте. Для подвигов – весь мир, а для отдыха – Евпатория. Рассматривать облик города – особое удовольствие. Здесь, в ярком архитектурном коктейле, перемешаны русский модерн XIX века и сталинский ампир. Черепичные крыши и резные тяжелые двери покосившихся от времени домов соседствуют с элементами романтики 60-х и типовыми модулями 80-х. Брусчатка узких улиц еще помнит поступь древних греков, скифов, гуннов, тавров и таинственных дервишей. За тысячи лет на этом кусочке земли перемешались самые разные культуры, традиции и вероисповедания. Здесь и сейчас мирно живут вместе греки и армяне, караимы и крымские татары, русские и евреи, а также представители других национальностей. Советую вам прогуляться самостоятельно или с экскурсией по уникальному кварталу Старого города и Малому Иерусалиму. Последний – это уникальный культурно-исторический квартал, где на небольшой территории собраны святыни четырех религий. Не забудьте отведать традиционные блюда – караимские черчиры с мясом, овощами и сыром, а также суп с пельмешками. По легенде, тесто для них женщины вырезали обручальными кольцами. Выпейте ароматный кофе, здесь он особенный. А подкрепившись, загляните в краеведческий музей, где собраны уникальные артефакты античных времен. А также в музейном комплексе, который расположился в здании Гюзлевских ворот, можно увидеть миниатюрную копию средневековой Евпатории, воссозданную по древним картам. Обязательно отправьтесь в караимские кинасы. Пройдитесь по театральной площади, которая получила свое название в 1910 году с открытием театра имени Пушкина. Здесь выступали такие знаменитости, как Станиславский, Шаляпин и Вертинский. Прокатитесь на евпаторийском трамвае с узкой в 1 метр однопутной колеей. Кстати, трамвайную линию здесь построили по немецкому проекту и открыли в 1914 году. В настоящее время аэропорт в Симферополе временно не работает. Однако существует несколько альтернативных способов добраться до курорта. Наиболее удобный – поезд. Из Москвы можно доехать за 1 день и 15 часов. Также из российской столицы можно отправиться автобусом. Время в пути составит 1 день и 1 час.

0: Москве 12 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Александр Лукашенко заявил о нежелании белорусов воевать, но и перед врагом головы склонять не намерены, сказал президент республики на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава. Еще раз подчеркиваю, уважаемые товарищи, никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна, это плохо, что война идет на Украине. Мы сторонники мирного разрешения вопросов, сказал он. По словам Лукашенко, к затягиванию вооруженного противостояния на Украине всеми силами стремится Международная партия войны. Глава государства отметил, что церемония органично сочетается с праздничными днями, посвященными Дню независимости Беларуси. По-настоящему суверенной может быть только та страна, особенно сейчас, которая имеет сильную, хорошо вооруженную и преданную народу и государству армию, имеющую в своем составе настоящих профессионалов в погонах, подчеркнул президент Беларуси. Зеленскому на саммите НАТО отвели второстепенную роль. Лидеры стран военного блока отодвинули на второй план тему Украины на встрече в Анкаре, чтобы избежать негативной реакции Дональда Трампа. Еще большей проблемой для Владимира Зеленского может стать то, что он не примет участие в основном саммите на следующий день. В отличие от предыдущих лет, он не выступит с программной речью перед лидерами стран НАТО, пишет Daily Telegraph. Саммит Североатлантического альянса будет проходить в столице Турции 7 и 8 июля. В Министерстве иностранных дел России вызвали посла Швеции Анни Кристине Тересе Йоханнессон, напомнит об обязательствах Стокгольма в рамках Венской конвенции и данных им ранее заверениях. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, посольство России в Швеции и сами дипломаты, цитата, «подвергаются не просто некой теоретической угрозе, а буквально физическому налету дронов, которые запускаются прицельно по территории загранпредставительства». Конец цитаты. По ее словам, это происходит на регулярной основе. В России создали нейросеть для выявления рака печени с точностью 100%. Систему искусственного интеллекта разработали в Российском технологическом университете МИРА. Она помогает точнее распознавать злокачественные образования печени по компьютерной томографии. При КТ-диагностике этого органа пациенту вводят контрастное вещество и выполняют несколько сканирований через разные промежутки времени. Для врача важно не только то, что видно на каждом снимке, но и то, как изменяется изображение по мере прохождения контраста через ткани. Именно эти изменения нередко помогают отличить один тип опухоли от другого, рассказали изданию «Газета.ру» в пресс-службе университета. Система работает в два этапа. Сначала автоматически она находит печень на КТ, а затем выделяет подозрительный участок и определяет тип раковой опухоли. Новая разработка победила на всероссийском инженерном конкурсе. О погоде в завершении выпуска. Плюс 20 сейчас в Москве. Сегодня в городе облачно, с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. В отдельных районах прогремит гроза. Днем до 24 градусов. Ветер юго-западный слабый 1,4 метра в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру.
2: По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17. Префикс 495.

0: вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
1: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 12 часов 5 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Лиля Петрик. Лиля, здравствуйте.
3: Добрый день, дорогие друзья.
2: Так, Лиль, о чем мы будем сегодня говорить?
3: По нашему давнему-давнему обычаю, в начале месяца мы говорим о законах, которые вступают в силу в этом месяце, и об этом важно знать, потому что законов принимается много, но не всегда нам их нужно отслеживать до той поры, пока они не вступили в силу. Так вот, с июля усиливается защита детей от мошенников. Теперь родители или иные законные представители будут получать справки по счетам и вкладам, открытых несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет. Изменения направлены на повышение прозрачности финансовых операций детей. Безусловно, это большой плюс, потому что раньше такой возможности родители не имели. Далее, появятся новые меры против обмана граждан при оформлении займов. Извечная тема, мы максимально государство усиливает законодательство в этой сфере, чтобы защитить граждан. Теперь банки и микрозаймовые организации смогут получать из всех квалифицированных бюро кредитных историй сведения для предупреждения возможного мошенничества, заключения договоров потребительского займа без добровольного согласия клиента. Несколько важных новшеств, касающихся мигрантов, но они не относятся к теме нашей программы по существу, но об этом важно знать, что существенно увеличиваются государственные пошлины при оформлении российского гражданства, при оформлении разрешений на временное проживание, а также увеличиваются государственные пошлины за выдачу разрешений на привлечение на работу мигрантов. Собственно, по тем темам, которые касаются нашей программы дел семейных, это, безусловно, первая озвученная мной тема – контроль над счетами детей с 14 до 18 лет. И, безусловно, второй важный момент – по возможному запросу документов для возможного избежания мошеннических действий.
2: Так, да, и наши средства связи, друзья, хочу вам напомнить. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. И можете писать в МАКС и в Телеграм. Говорит МСК-бот в одно слово латиницы. Мы также вещаем еще и в видеоформате в Рутюбе, в Контакте. В ВКонтакте и... и в Ютубе, что я забыл я что-то. Ну и читайте нас в Дзене обязательно.
3: А в Телеграме?
2: Нет, в Телеграме у нас сейчас нету вещания. Так, тема «Дела семейные». Господа, ждем ваших вопросов. Елена спрашивает. Лиля, будьте добры, подскажите, если написан уже брачный договор, можно ли его в течение, ну, как бы, дальшего срока исправлять? Что-то в носить, что-то изменять, дополнять или убирать?
3: Да, безусловно, как любое соглашение, оно может подлежать пересмотру. Стороны могут подписать дополнительное соглашение к брачному договору, который был заключен ранее. Никаких сроков в данном случае не предусмотрено, то есть спустя 15, 20, 30 и, дай бог, 50 лет вашей совместной жизни вы можете прийти к нотариусу, а форма носит обязательно нотариальную, нотариальная форма дополнения такого соглашения и внести все то, что вы считаете нужным.
2: Угу. А вот еще такой момент. У нас когда-нибудь, Лиль, будет такая ситуация, что в таких договорах, в брачных контрактах будет описано, например...
3: Как кошки и собаки?
2: Нет, нет. В случае измены он отдаст мне все. Или в случае измены она отдаст мне все? У нас же такого нет, как за рубежом.
3: Нет, поскольку... Но у нас есть другие моменты, по которым мы можем привлечь супруга к ответственности. Будет ли у нас введены в законодательство такие нормы? Ближайшее, я думаю, десятилетие маловероятно. Но нужно не забывать, что, например, при физической измене супруга мы можем подать исковое заявление о компенсации морального вреда. Потому что здесь действительно гражданину или гражданке были принесены моральные и нравственные страдания, да, то есть когда создается семья, люди в большинстве случаев договариваются непосредственно о том, что какие ценности они будут нести, как они будут в своей семье друг к другу относиться, и когда в некоторых случаях случается та самая физическая измена, то для другой стороны, безусловно, это является достаточно серьезной моральной травмой, и порой на восстановление после этого уходит достаточно большое количество времени. Так вот, да, в практике я слышала у коллег, у меня не было, появились такого рода заявления о компенсации морального вреда за измену, так что компенсация морального вреда вот в таких случаях может быть достаточно существенна. Подумайте, нужно ли это.
2: Интересно.
3: Вот те самые
2: измены. Мы идем
3: измены
2: в правильном направлении.
3: Да, да.
2: Так, я не знаю, Лиля, этот вопрос, мне кажется, уже мы задавали, нам
3: Давайте
2: писали.
3: Давайте еще раз посмотрим, попробуем.
2: Но вот смотрите, в феврале купила в салоне свадебное платье и сразу же оставила его там на хранение. Сейчас мы жениться передумали, поэтому платье не нужно. Могу ли я его вернуть? Оно не утратило товарный вид, его не подшивали, так как все время платье хранилось в салоне, в магазине, где его и купила. С момента покупки прошло больше 2 недель.
3: Это закон о защите прав потребителей. Мы можем вернуть товар по браку вне зависимости от того, прошло 14 дней или не прошло. В данном случае у нас нет из того, что нам описала радиослушательница, существенных каких-либо возможных вариантов для того, чтобы свадебный салон, где хранилось это платье, принял его на таких же условиях, на которых оно было продано. Вы можете его попробовать договориться с ними и продать через них, если у магазина есть такая услуга так называемой комиссионной продажи, либо через любой другой общеизвестный и общедоступный сайт с объявлениями, которых в Российской Федерации достаточно много. И в этом контексте, пока мы затронули защиту прав потребителей, мы как-то сделаем даже целую отдельную программу, в прошлом году, пока у меня был перерыв в эфирах на радиостанции «Говорит Москва», мы без дела тоже не сидели и выпустили целый учебник для студентов среднего специального образования, как раз называется «Защита прав потребителей».
2: Ух ты! Вот в этом... Ну, принесли бы хоть раз.
3: Хорошо.
2: Лилия Степановна.
3: Давайте.
2: Посмотреть-то.
3: Принесу и даже сделаем программу, объявим ссылки.
2: Пообщаемся.
3: Да, объявим ссылки, где его можно приобрести. И там точно рассказано про все возможные случаи, которые касаются защиты прав потребителей.
2: Ну и любимая наша тема, значит, прописки и регистрации. Давай. В квартирах, любимых и нелюбимых. Здравствуйте, хочу оформить постоянную регистрацию бывшему мужу в своей квартире. Будет ли он потом иметь какие-то права на нее, не имея при этом доли? Как себя обезопасить? Не прописывать его, это первое, а второе, Марина пишет, а вы вообще никаких рисков не получаете, пропишите его, не пропишите.
3: Сейчас расскажу и про риски, сейчас расскажу. Но я тебе могу сказать, что тебя с удовольствием возьмет партия «Новые люди», которая отстаивает права женщин, которые говорят, не надо прописывать, они топят за женскую повестку, что очень хорошо.
2: Нет, здесь, ну серьезно же.
3: Серьезно, какой риск? У бывшего мужа родился ребенок, он без ее согласия, ну, его да, зарегистрировал. Может, да. Все. 18 ближайших лет, даже через суд, этого ребенка будет крайне сложно снять с регистрационного учета. Если бывшего супруга на основании того, что он не вселялся, вот у нас сейчас такое дело слушается, не пользовался и не возмещал затраты на содержание имущества, можно снять с регистрационного учета, то по несовершеннолетним детям практика уже давно поменялась, и детей до совершеннолетия и даже до 21 в некоторых случаях могут не снять с регистрационного учета. Это первый риск. Второй риск. В случае смерти нашей радиослушательницы он сможет претендовать на ее наследство, как иждивенец. Он может прийти и сказать, что последние несколько лет он находился на содержании нашей радиослушательницы, а как мы знаем, иждивенцы также могут претендовать на часть наследственного имущества. Поэтому риски, да, есть. Сделайте ему временную регистрацию. Никакой проблемы нет, где будет четкий срок, год, два и даже, может быть, три. Либо по полгода делайте, и все. Не нужно делать постоянную регистрацию. Да. Подтверждаю слова Максима, хоть и мотивы у нас разные.
2: А мне интересно, вот да. Если, например, человек был прописан, да, угу. Дело в том, что у меня был приятель, есть, да. Не знаю, есть был, он попросил, ему нужно было медицинскую, я не знаю, может, я сейчас не надо это на всю страну говорить.
3: Ну, так, ну я уже поняла, это было льготу для да, операции да, какой-то.
2: Он был прописан в Подмосковье, да. А в Москве это бесплатно делалось, да. И я его к себе зарегистрировал. Да. Он сделал операцию, все. А потом как-то раз, и мы перестали общаться, угу. Как-то прошло. И мне стали приходить квитанции, без его нету уже зарегистрированного. Да. А я его регистрировал на 5 лет. Угу. Говорит ли это о том, что он мог с ним что-то случиться?
3: Это он мог сняться с регистрационного сам? Учета. Когда снимаются с регистрационного учета... просто регистрируется по новому месту, и уже органы МВД угу. Сами направляют документы там, где гражданин был зарегистрирован. В двух местах он не может быть зарегистрирован, ну, да. Априори. Поэтому, очевидно, он где-то зарегистрировался, и тем самым произошло со временем снятие с регистрационного учета у тебя.
2: А вот два вопроса про пьянство, Лиль.
3: Давайте.
2: Значит, пришел сотрудник на работу, был пьян, дебоширил, вел себя агрессивно, лез драться, обзывался на коллег. Сотрудники ЧОПа его скрутили, но он их побил, вызвали наряд полиции. Короче, он отсидел 15 суток, а теперь вот некая Майя спрашивает, как его нам уволить? Надо ли его отстранить от работы? Метод свидетельствования было, в крови выявлен алкоголь 1,4 промилле.
3: Отстранить от работы вы могли его только в тот же день, а не на длящийся период времени, на следующий день он мог быть в абсолютно здравом уме и трезвой памяти, как говорят. А здесь вопрос в том, что согласно трудовому законодательству у нас должно быть несколько моментов до того, как человека уволить по статье, так называемой статье. Да, первое – это замечание, второе – замечание или предупреждение, здесь могу ошибиться в самом названии, и уже третья мера, так называемая, это увольнение. Соответственно, в данном случае за такой проступок, очевидно, должен быть был в зависимости от уставных документов либо выговор, либо замечание. Да? То есть у адвокатов за проступок это замечание. У органов МВД это выговор. Да? То есть они по-разному называются. Но вот до увольнения по статье должно быть вот два таких прецедента, которые не будут погашены. Да? То есть, как правило, замечание длится один год. И если вот в течение этого периода он еще раз повторно нарушил, соответственно, трудовую дисциплину, то это может повлечь увольнение. Кроме этого, обязательно посмотрите должностные инструкции, с которыми он знакомился и что туда входит. Было ли это в рабочее время, или это было уже в нерабочее время. Здесь много нюансов, но какой-то приблизительный путь и маршрут решения данной ситуации я вам подсказала.
2: Так, хорошо. А, еще вопрос тоже про алкоголь. Но
3: это наверное... трудовое право для меня, для юриста, да. А для обывателя это бытийская ситуация. Так, это какой понятно. Второй?
2: Нет, второй это, наверное, все-таки не тебе. Короче, одним словом, ехали на автомобиле муж и жена. С мероприятия. Жена сидела за рулем, была совершенно трезва. Муж сидел рядом. Но автомобиль, все документы оформлены на мужа. Короче, их оштрафовали. Законно это или нет? За то, что он пьяный был.
3: Но он сидел рядом. За то, что, конечно, нет.
2: Или вы что-то не то нам написали, Олеся?
3: Оштрафовали водителя, девушку, очевидно, у которой не было страховки. Скорее всего, об этом речь, а его как пассажира...
2: У нее не было прав. Ну, конечно, как вы хотите. Хорошо, еще машину не забрали. Могли бы конфисковать машину.
3: А в данном случае, если он знал, что у нее нет прав и разрешил, его могли оштрафовать. Тогда да, но все эти вопросы, то, что касается дел автомобильных, страховок, прав, штрафов, ПДД, у нас есть самый главный специалист Российской Федерации, который приходит в студию радиостанции «Говорит Москва», Сергей Радько. Вылавливайте программы с ним, звоните, пользуйтесь возможностью и задавайте вопросы.
2: Угу. Да, 7373948, прямой эфир, здравствуйте.
4: Здравствуйте, у меня вопрос про квартиру. Хотел бы узнать, у меня знакомый значит, продал квартиру свою в браке, трехкомнатную. Вот, и женился на девушке и купил две квартиры.
2: Угу. Подождите, вот, он вот сначала продал, а потом женился? Вы говорите в браке. Как это в браке, а потом женился? Последовательность.
4: Нет, прошу прощения, он сначала продал.
3: Так.
4: Потом вступил в брак с девушкой, купил две квартиры.
2: Уже в браке?
4: Да.
2: Так.
4: Купил две квартиры, и сейчас вопрос такой, то есть квартиры на нем, и он хочет отписать на двух своих детей. Соответственно, без ее согласия он не может это сделать.
3: 100%.
2: Почему?
3: Потому что квартиры приобретены в браке. Нужно получить ее согласие, так.
4: И он никак не сможет доказать, что это, что он продал квартиру.
3: Сможет. Здесь другой момент. В силу закона имущество, которое оформлено в браке, является совместно нажитым. Если она в добровольном порядке не захочет подписать документ, например, согласие о разделе имущества супругов, который позволит вам подарить эти квартиры своим дочерям или другим лицам, кому вы считаете необходимым, то будет судебный порядок. А вот в судебном порядке суд установит, что деньги на приобретение этих квартир были полностью ваши, что за время брака не было сделано никаких неотделимых улучшений этой недвижимости, либо существенного дополнения за счет бюджета семьи. Поэтому, если, например, квартира была куплена, вы продали до регистрации брака за 10 миллионов, в браке вы купили две квартиры по 5 миллионов, сделки проходили в достаточно короткий период времени, ну, в течение года, например, то очень просто это будет установить и суду доказать, что никакого вклада в данную недвижимость супруга не имела. И такое имущество в судебном порядке может быть признано исключительно собственностью этого...
2: Ну вот я об этом и хотел, да.
3: Этого гражданина. Друга и гражданина, да.
4: А то, что он у нее все это время на содержании был?
3: Вот об этом я и говорю, что речь пойдет о доказывании, да, соответственно, что значит «на содержание». Здесь нужно будет разбираться. У нас по российскому законодательству нет обязанности одного из супругов содержать другого, кроме если женщина до 3 лет с ребенком, на нее обязательно, если один из супругов даже после расторжения брака нетрудоспособный, есть обязанность содержать. Во всех остальных случаях у нас нет четко прописанных, в каком размере, какой из супругов должен или не должен содержать другого. Да? Здесь вопрос будет, наверное, поставлен о соразмерности семейных трат из семейного бюджета со стоимостью недвижимости. И действительно, были ли сделаны какие-либо неотделимые улучшения, как то капитальный ремонт, достройка этого дома, этих квартир, да все что угодно, с тем уровнем семьи и денежных средств, которые расходовались, да, то есть все же нужно будет смотреть документы и что есть в доказательной базе.
4: Все понятно. Спасибо вам огромное. Хорошего дня. Спасибо
2: вам
4: большое.
2: Тоже. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Большое сообщение, насколько я понимаю, это пишет мама, значит, молодого человека, который решил жениться на девушке. По ее взглядам, по ее мыслям, мама, девушка очень меркантильная. Она выходит замуж не за мужа, не за парня этого ее сына, а за деньги. Семья мы не бедная. Есть две квартиры. Одна принадлежит сыну, другая сдается. Большой хороший дом, хорошая работа, автомобили. Мы не бедствуем. Очень все хорошо у них, там жирненько, богато. Вот. И мама против этой девушки, но сын дико влюблен. При этом девушка хочет подписать брачный договор, а сын наотрез отказывается. Мама спрашивает, может ли она подписать с девушкой брачный договор?
3: Может быть, мама будет жить в качестве жены с сыном тогда, да? Это что вообще такое? Мамы, оставьте своих взрослых сыновей в покое. То, что вы нам описали, мы искренне, правда, за вас рады, что вы хорошая, благополучная семья. То, что вы заработали, это ваше имущество. Пусть дети женятся, пусть сами зарабатывают, хотят подписывать брачный контракт, пусть подписывают, не хотят, пусть не подписывают. Относительно меркантильности, скажите, а кто у нас не меркантильный? Каждый из нас, и мужчина, и женщина, да, хочет только лучшего для себя.
2: Рыба это... где глубже, а человек
3: безусловно,
2: где лучше.
3: Безусловно, это не только касается финансовой составляющей, это касается и хорошего образования, и хорошей семьи, и хороших внешних данных, и других человеческих качеств, да, доброты, сострадания, эмпатии. Безусловно, каждый человек, мы все эгоистичны по своей натуре, но ищем только,
2: да,
3: лучшего.
2: Лиль, да. Она вот просит, говорит, все-таки какой-то документ-то можно с ней подписать, с невесткой будущей?
3: Вам я настоятельно рекомендую, как адвокат, поскольку это вас не касается, туда не вмешиваться и не советовать. Пусть они мне позвонят, те, у кого есть запрос, я порекомендую... Что сделать в такой ситуации? Я но вот это все имущество...
2: Брачный договор, мама, вы подписать не можете с 100%. Этой девушкой.
3: Вот это все имущество прекрасное, которое описали, мы не знаем, на ком оно оформлено. Скорее всего, на вас и на вашем супруге. Точно не на вашем сыне.
2: На сыне.
3: Прям все на сыне. Он все... Если он все сам заработал, он выбрал себе супругу, но окей, это имущество, которое он заработал до вступления в брак при... расторжении брака, оно делиться не будет. За что вы волнуетесь? За то, что они в браке заработают еще 2 дома, 38 квартир, да слава богу, тогда они их, вот эти новые 38, и поделят поровну. Ну, то есть вообще нет никакого страха, наверное, так можно сказать, если слово «страх» применимо в данном случае.
2: Окей, мы ответили. Так,
3: точно.
2: Нет, у нас уже времени остается, но хотя я зачитаю. Лиля, смотрите, я оформлена по самозанятости у двух разных работодателей. Дала обоим данные одного счета для перевода денег, так как он привязан, там где-то он привязан к налогам. Mm-hmm. А является ли это нарушением закона? Предварительный налог там учитывается с обеих работ, а второй работодатель просит отдельно присылать скриншот такого налога и формировать
3: это
2: счет.
3: Незаконно, это незаконно, потому что самозанятый,
2: вот незаконно?
3: Самозанятый не может быть на работе в принципе. То есть гражданин должен быть трудоустроен, чтобы работодатель отчислял все возможные взносы в пенсионный фонд, их более 30%. Соответственно, вот эта вся даже постановка вопроса, она уже незаконна.
2: Лилия Петрик сегодня наш народный адвокат. После новостей продолжим. Друзья, пишите, звоните, время бежит.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 12:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Добрый день. В Белгородской области от детонации беспилотника ВСУ погиб мирный житель. Дрон взорвался на территории коммерческого объекта в Ракитянском округе в поселке Ракитное. Два человека получили ранения, об этом сообщили в оперативном штабе региона. Пострадавшие самостоятельно обратились в местную центральную районную больницу. 6 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Иркутской области. Он столкнулся с микроавтобусом в Тайшетском районе, сообщили в региональной госавтоинспекции. В автобусе в момент аварии находились 16-летняя школьница и взрослый. Он сопровождал ее на сдачу единого госэкзамена. В результате оба пассажира и водитель получили различные травмы. Также пострадали 3 пассажира микроавтобуса, среди которых двое несовершеннолетних, 7 и 8 лет. Им была оказана медицинская помощь. По данным ГАИ, ДТП случилось утром в понедельник на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь». Прокуратура Иркутской области начала проверку. Премьер-министр Армении прилетел в Екатеринбург с рабочим визитом. В аэропорту Кольцово Никола Пашиняна встретили с хлебом и солью. Кадры с прибытия глава правительства опубликовал в своих соцсетях. Ранее сообщалось, что он примет участие 6 июля в пленарном заседании на тему «Индустрия 360. Производство без границ». Оно пройдет в рамках международной промышленной выставки «Иннопром». В пресс-службе Пашиняна также рассказали, что в рамках визита запланирована его встреча с премьер-министром России Михаилом Мишустином. Отмечу, это первая поездка главы армянского правительства в нашу страну после прошедших в начале июня парламентских выборов. В Японии начали очередной 21-й этап сброса очищенной воды с АЭС «Фукусима-1». Работы проводят специалисты энергетической компании «Токио Электрик Пауэр». До 24 июля в океан должно попасть 7,8 тысяч тонн прошедшей очистку технической воды. В 23-м году, напомню, правительство Японии приняло решение начать постепенный сброс воды с «Фукусима-1». Операция растянется на 30-40 лет. В рамках каждого этапа проводится сброс порядка 8 тысяч тонн воды. Несмотря на проводимую очистку, в ней по-прежнему содержится тритий. Он не поддается полному удалению. Перед сбросом его смешивают с чистой океанической водой. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 21 градус. Завтра в российской столице облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ночью плюс 13-15. Днем 19-21 градус. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление во вторник составит 739 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8.
6: Реклама. Коробка тупит, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
7: Круглосуточная замена масла в коробке «Автомат». Звоните 235-11-11, код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
8: Еще раз объясняю, как открыть иностранную банковскую карту.
9: Ага.
8: Находишь сайт «Плати по миру». Открываешь карту для путешествий. Пополняешь через СБП. Подключаешь Google или Apple Pay и... плати удобно в путешествиях.
9: Как еще раз найти?
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру». О, капибара.
10: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
11: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
12: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
13: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
14: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Право знать. Говорит Москва.
0: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
15: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
2: 12:35 в Москве, в студии Макс Челноков, и сегодня наш народный адвокат Лиля Петрик. Лиля, добрый день.
3: Добрый день, дорогие друзья.
2: Так, мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Все наши средства связи работают, СМС-портал. Также у нас есть Макс, Телеграм. Пишите, звоните. Прямой эфир 8495-7373-94,8. Ждем ваши вопросы, именно связанные с делами семейными. Так, так, вот тут вот был вопрос, сейчас я ищу, секундочку. 25 декабря мне выплатили ежегодную премию. 30-го был последний рабочий день. Я его отработала, но в тот же день пришлось обратиться к врачу и открыть больничный. На основании этого больничного работодатель хочет лишить меня премии. Законно ли это? Лиль, сегодня вопросы со всех сторон.
3: Про трудовому праву, ты знаешь... Я уже поняла, как это работает. У меня закончилось дело на прошлой неделе, где мы успешно победили с налоговой инспекцией. На этой неделе у меня 2 процесса по трудовому спору. Очевидно, мои флюиды где-то настолько сильны, что
2: вы притягиваете.
3: Как это работает. Я сейчас не смогу вам сказать, законно ли. Основание лишь больничный лист как таковой не является основанием для лишения премии. Что он в это вкладывает? Потому что этот период времени что? Вы не работали? Там у нас, по-моему, и так праздничные выходные были, кстати, в январе. Да, поэтому нужно ситуацию посмотреть более конкретно. Вот с 30 числа вы ушли на больничный, хотя мы не знаем, какая... Должностная инструкция и какой график работы. У нас многие граждане работали там 2-2 в новогодний период, да, либо работали в каком-то другом суточном режиме, сутки, трое, возможно, это про службы, которые обеспечивают жизнедеятельность нашего государства, в том числе скорые, пожарные инспекции и все, что с этим связано. Поэтому здесь мы не сможем вам подсказать в рамках вот короткой консультации на радиостанции. Обратитесь к юристу.
2: Так, еще вопрос. Мы с бывшим мужем находились в браке, 13 лет. В этот период приобрели квартиру, она оформлена на мужа. При разводе я отказалась от имущества. Муж продолжил проживать в ней. У нас есть сын, сейчас он уже взрослый. Но бывший муж хочет эту квартиру продать. Имеет ли право наш сын на часть этого жилья?
3: Нет, не имеет. Если быть четкой и конкретной, и лаконичной, то нет, не имеет. Это имущество супругов. Ваш супруг вправе распорядиться имуществом по своему усмотрению. Единственное, здесь у меня лично вопрос. Зачем или почему вы отказались от совместного имущества?
2: Вот именно.
3: Если это было под угрозой, либо под давлением, то вы вправе обратиться в суд, восстановить срок на... раздел совместно нажитого имущества и потребовать свою законную долю в этом имуществе. Здесь еще момент, возможно, это произошло год или два назад, тогда никакие сроки не упущены, идите в суд, требуйте свою долю, и тогда вы вправе подарить ее вашему ребенку. Но сын, запомните, это такое основное правило. Дети не имеют прав на имущество родителей. Только после их смерти в силу наследственного права. Также и родители не имеют никаких прав на имущество детей. До их несовершеннолетия только распоряжение, и то в интересах этих несовершеннолетних детей.
2: А, у меня вот тут вопрос, но я немного его по-другому задам. Давай. У меня была такая ситуация. А, девушка пишет, что у нее она получила паспорт и не заметила, и почти год жила с неправильно написанной фамилией.
3: Так.
2: Что это не ее фамилия, да. Она исковеркана была. А у меня была другая история. Я получил тоже паспорт, я уж не помню, в 2005 что ли году. Я 7 лет жил с паспортом, в котором было написано «Челноков Максим Геннадьевна».
3: Ну ты вот. Не пользовался паспортом?
2: Я пользовался, но ты заглядываешь в свой паспорт?
3: Я заглядываю. Я получила в декабре свой последний паспорт. Ну, там да. Шикарная фотография. Я его с собой ношу.
2: Я тоже ношу с собой паспорт, но я не заглядываю. При этом я покупал билеты на самолет, на поезд.
3: Даже на самолет?
2: Да, я получал деньги там, ну, какие-то деньги.
3: Да, переводы, почты, банк, все что угодно.
2: И никто мне ничего не сказала. Только один единственный раз мы стояли с подругой на как раз для того, чтобы полететь куда-то. И она открывает паспорт и говорит: Макс, ты вообще знаешь, что ты вот такой вот и
3: что у нас таких отчеств нет. Да, есть несколько стран только, где матчество пишется.
2: Вот. Но и... Что вот в этот момент...
3: Идти менять паспорт.
2: Документ недействителен.
3: Да, естественно, он не идентифицирует вашу личность.
2: Ее дело в том, что ее оштрафовали. Меня не оштрафовали, а ее оштрафовали за то, что она не подала вовремя на смену документа из-за неправильной фамилии.
3: Когда мы меняем паспорт даже в установленный срок, сам бланк облагается государственной пошлиной. Сейчас это небольшая пошлина в 300 рублей, насколько я помню, в декабре было. В любом ином случае, когда мы меняем документ не по сроку его действия, то, очевидно, мы меняем по причине либо его потери, да, потеряли, и отказ в возбуждении уголовного дела, если было подано и когда было подано заявление. Второй момент – непригодность самого бланка, да, то есть, может быть, там собака порвала, ребенок исписал, да, все что угодно, когда он уже не пригоден для использования. Тогда еще выплачивается штраф за порчу вот непосредственно такого документа административный. Поэтому почему заплатили штраф, не знаю, но скорее всего, сотрудник правоохранительных органов, который принимал этот документ, может, тоже был невнимательным, хотя у него нет основания другого, как взять этот штраф. Вот я рассуждаю вслух. Мог, не мог. Да, он мог, можно было оспорить требования о выплате штрафа, а не оплаты госпошлины за бланк.
2: Кто он? Она.
3: Сотрудник. Я в мужском роде. Здесь госпошлина за новый бланк точно бы была, а вот относительно штрафа нужно было бы посмотреть наш консультант или гарант, попробовать обжаловать, но этот штраф тоже был там 300-600 рублей, овчинка выделки в таких случаях не стоит.
2: Окей, 7373948, код 495, здравствуйте.
16: Здравствуйте, это Татьяна из Москвы, будьте добры. Я увидела такое объявление на доме, продаю квартиру в рассрочку, ежемесячный платеж такой-то. И мне стало интересно, это реально на вторичном рынке продавать квартиру в рассрочку? Если да, то как это оформляется?
3: В договоре прописываются все существенные условия, на каких стороны, две стороны добровольно заключили это соглашение. То есть есть два физических лица, сумма сделки 10 миллионов. Например, и дальше идет порядок выплаты и срок этих выплат. Вот в этом порядке выплаты стороны указывают. 5 миллионов платится в течение 2 месяцев, еще миллион в течение 2 лет, еще миллион... и условия, на которых они договариваются.
2: Лиз,
3: ничего
2: а
3: незаконного.
2: Нету ли здесь мошенничества?
3: А в чем? Ничего незаконного. Это моя воля.
2: На двери где-то в объявлении.
3: Нет, это моя воля как стороны продать на тех условиях, которые я считаю нужным, да? То есть вот пример. Да. Квартира стоит 10 миллионов. Мы с тобой в каких-то отношениях, не знаю, в хороших дружеских отношениях знаем друг друга много лет. Ты говоришь, у меня сейчас есть 8, а 2 я тебе смогу выплатить в течение там еще года. Вот тебе и рассрочка платежа. И я, подумав и взвесив, что для меня сейчас эти там 2 несущественны, то есть не нужно будет приобретать другую недвижимость.
2: А въехать в эту квартиру, конечно, я могу?
3: Ну, как вы договоритесь, конечно. Либо вы можете договориться, что пока ты не выплатишь, эта квартира будет сдаваться в аренду, и вы доход можете делить пополам. Любые условия, которые не запрещены законом, разрешены. В данном случае рассрочка абсолютно законна. Другое дело, что проценты, если человек хочет на этом зарабатывать, это уже следующий вопрос. Здесь должна быть микрозаймовая организация, либо банк, либо другая организация, которая эти денежные средства на законных основаниях может выдавать под проценты, да, или получать из этих денег проценты. Поэтому в конкретном случае нужно понять, кто продавец. Если это 2 физика, договаривайтесь, как считаете нужным.
16: Скажите, пожалуйста, а это оформляется нотариус или через риэлтора?
2: Сейчас все сделки по квартире с 1 мая вроде бы. У
3: не
2: нас,
3: знаю.
2: Да-да-да, у нас был нотариус. Или с 1 июня лучше оформлять через нотариуса. Если,
3: с долями всегда и давно так было.
2: Да.
3: А вот по...
2: Дарственные только через нотариуса. А купля-продажа вот такая в рассрочку, то лучше это делать через нотариуса.
3: Даже в том числе, да, с той точки зрения, о которой мы из программы в программу говорим, для безопасности себя же. Потому
2: конечно,
3: что нотариус, кроме удостоверения самой сделки, в том числе повторно в своей компетенции проверяет возможную дееспособность продавца и покупателя, дееспособность сторон по сделке, которую он удостоверяет.
2: Ладно, идем дальше. 7373948, код 495. Здравствуйте.
17: Алло, добрый день. Меня зовут Анатолий, Москва.
2: Анатолий, а вы можете в телефон говорить, а не по громкой связи? Или вы за рулем?
17: Да, за рулем.
2: Сейчас ну ладно, громче говорите тогда, очень плохо слышно.
17: Да, подскажите, пожалуйста, а как считается квартира, купленная в браке? Если мы живем уже давно в браке гражданском, 7 лет, в прошлом году купили квартиру, оформили ипотеку на жену, а вот сейчас задумались, расписаться, это будет считаться купленное в браке? Но мы не выплатили еще ипотеку.
3: Будет считать, вы сможете претендовать на часть этой квартиры в зависимости от того, какая ее часть будет выплачена в период официального брака. То есть, например
2: очень
3: сейчас...
2: Не очень понятно.
3: Очень понятно. Сейчас вы заплатили, допустим, 2 миллиона рублей, а остальные 8 вы будете выплачивать в браке. То есть вот эти остальные 8 вы имеете право на 1/2. То есть уже часть меньше, чем было бы по закону, если бы эта ипотека была бы оформлена в браке. Поэтому наш уважаемый Анатолий, берите свою гражданскую супругу под белые рученьки и мчите с ней в ЗАГС или в МФЦ и разрегистрируйте ваш брак.
17: А то, что мы вместе выплачивали в гражданском браке, это не считается, да?
3: Это может быть учтено судом, суд будет собирать все доказательства, высчитывать все денежные средства. Безусловно, суд на это обратит внимание, но это уже... совокупность доказательств. А у нас есть закон, да, то есть априори то, что куплено в браке или до брака, это имущество одной из сторон. Если в остальных случаях уже идет процесс доказывания, сколько чьих было денежных средств. Зачем вам усложнять свою жизнь, если и когда есть закон, и дальше все, дальше поделили по-честному, поэтому прекрасное время, прекрасные дни, вот завтра буквально день семьи, верности, послезавтра, и любви, да, 8-го Петра, да, и Февронии. Купите красивый букет цветов и сделайте предложение, и пойдите в ЗАГС, и убьете двух медведей, и жене сделаете приятно, и свой шкурный интерес подстрахуете.
2: Спасибо. У нас не просто программа, у нас еще и, знаешь, это психологическим наклоном.
3: Но уклоном. У меня одно из образований — педагог-психолог. А-а-а. Понимаешь, тут от этого никуда не уйдешь.
2: Наталья пишет: здравствуйте. При получении паспорта обнаружила, что при постановке очередной печати регистрации место жительства пропущено две страницы. Они просто пустые. И далее стоит последняя регистрация. Нужно ли менять из-за этого паспорт?
3: Нет, не нужно. Здесь нет никакого нарушения законодательства. Это как штампы в заграничных паспортах, которые ставят и в начале страницы, и в конце. Только российские таможенники, у нас, спасибо им огромное, четенько штампик под штампиком ставят, заполняя все страницы. В других странах кто на что гораздо, там, посередине, на двух страницах, куда угодно. В данном случае у вас нет никакого нарушения, в любом случае пропустили, и ничего страшного.
2: Добрый день. Алло.
18: Алло, здравствуйте.
2: Да, вы в эфире.
18: А, здравствуйте, Максим, здравствуйте, Лиля. Хотел у меня такой вопрос, хотел узнать. Смотрите, две муниципальные квартиры.
3: Так.
18: Вот, отношения накалены до предела.
3: Угу.
18: Да, со старшей дочерью там муж и две внучки. Одна уже с паспортом, ей 14, вторая еще маленькая. Я с ними прописан.
3: Так.
18: Есть вторая квартира, где жена и младшая дочь. Ну, они тоже совершеннолетние, соответственно.
3: Угу.
18: Вот. У младшей дочери отношения с матерью не сходятся.
3: Так.
18: Можно ли?
2: Радио выключите. Что можно ли? Выключите радио. Говорите с нами по телефону.
18: Да, я включил сейчас, убрал громкую связь.
2: Говорите, давайте живее.
3: У нас прямой эфир.
18: Да. И смотрите, вопрос такой. Вот можно без их согласия, например, меня прописать с младшей дочерью, а старшую прописать с женой? Ну, две муниципальные квартиры, в общем, через суд. Вот как там уже просто до того накалено, уже угрозы и все подряд. Понимаете?
3: Здесь нужно...
18: Они не хотят, они категорически отказываются. Они потому что говорят, что та тоже муниципальная квартира. Ну, в общем, претендуют как бы на две. Вот, в общем, давит и на младшую, и на меня. Такое серьезное все уже по-серьезному идет.
3: Вопрос понятен. Здесь нужно взять оба договора социального найма и посмотреть, на каких условиях и кому он выдавался. Квартира, да, которая не в собственности, не подлежит вот добровольному, по своему усмотрению, захотел там зарегистрировался, захотел там зарегистрировался. То есть очевидно, почему у вас их две. Значит, выдавали одну супруге, вы в законном браке?
18: Ну да, пока да.
3: Да, да. И как так получилось, почему вам выдали их две? Очевидно, была небольшая квартира, и вам для улучшения вашей жилплощади выдали две? Или почему у вас их две? Сейчас, подожди.
18: Ну, одна вот осталась от моих родителей, я там со старшей дочерью был профессор.
3: Mm-hmm. Вот. А вторую?
18: А вторая осталась от ее родителей, там младшая дочь прописана.
3: То есть ни ту, ни другую квартиру вы не получали как по каким-то основаниям,
2: ну, да?
3: Здесь все понятно. Да. Ну, практически невозможно. То есть практически невозможно, кроме как каким-то образом договориться, да, начать процесс приватизации этих квартир и после этого доли продавать. А есть ли смысл, да, соответственно...
17: Конечно.
3: Потому что доли маленькие, людей много, это первое. Второй момент немаловажный...
2: А кто ответственный квартиросъемщик?
3: В одной он, в другой супруга. Одна досталась от его родителей, вторая от родителей супруги.
2: А то, что вы пропишетесь с младшей, а жена со старшей, что-то изменит?
3: Ну, конечно. Изменит психологическое, то, да.
17: Да, психологическое, вот это давление уйдет. И на младшую уйдет давление, и там и...
3: А проживаете, а физически вы проживаете где?
17: У супруги пока. У супруги. Там все занято, понимаете? Там я не могу туда приехать, там все занято.
3: Да.
2: Где там?
3: Во второй своей квартире, где он является ответственным кратевосъемщиком.
17: Да. Там вся квартира занята, нет, там даже уголка нету.
3: Слушайте, есть сейчас медиативные службы, есть много медиаторов. В данном случае это такая патовая ситуация, когда выход из нее только каким-то образом договориться. Если не договорились и не можете договориться, значит... Нужно пробовать совершеннолетних детей. А все проживают, да? Ваши дочь и две внучки, все там проживают во второй квартире.
17: Да. Я здесь у жены.
3: И их не снимешь с регистрационного учета, потому что фактически живут по месту регистрации, пользуются.
17: Соответственно.
3: А вы зятя тоже прописали туда, к себе в квартиру?
17: Нет, зять не прописан, но он в системе ФМС работает.
3: МВД. Понятно.
17: И прямо в моем районе.
3: Ну, естественно, так чаще всего бывает. Находят друг друга в своем районе. Ох, непростая у вас ситуация, непростая. Попробуйте, если вдвоем с супругой не получается договориться, договариваться через психолога, через третье лицо, через медиатора, в крайнем случае через юриста. Ну вот... Из того, что вы рассказали, это две квартиры, которые принадлежат государству, государственные квартиры.
17: Да.
3: Соответственно, просто сменить регистрацию с одного места на другое, очевидно, как супруг вы можете зарегистрироваться с супругой, но вот дочь младшую, да, которую вы хотите зарегистрировать, ну, получается, нет, вы дочерей хотите регистрации поменять, правильно?
17: Ну да. Дочерей и внучек, да.
3: Да, а это уже маловероятно, они уже все взрослые, самостоятельные. Не вижу, вот сходу не вижу. Можно...
17: Ну, то, что вот такие плохие отношения, там чуть ли не до смертоубийства уже доходит. Там,
3: пишите заявление, чтобы была какая-то...
2: А причина-то какая? Что вы делите, квартиры?
17: Да не делим мы квартиры, просто уже, получается, накалилось до того, что... Уже как жена говорит, мы друг друга ненавидим. Вот мы все друг друга ненавидим. Вот так она уже говорит.
3: Ну, бывают такие ситуации.
2: Но у вас хорошее отношение с младшей дочерью.
17: Младший, да, хороший.
3: Но может быть, тогда просто попробовать какое-то время без документального закрепления, сделать это реально. Например, ваша супруга переедет жить в квартиру, где живет дочь с внучками, а вы останетесь жить в квартире, где зарегистрирована дочь.
17: Как вариант. Я понял, на отказ отказываются. Старшая дочь говорит, ну там зять ее тоже подбивает и говорит то, что это как я с родителями жить наотрез отказываюсь. Вот как хотите.
3: Тогда вы въезжаете в вашу квартиру, где вы зарегистрированы, и там проживаете. В ином случае сейчас пройдет время, и они подадут еще заявление в суд о снятии с регистрационного учета вас. Поэтому если уже пошло вот так, то есть там у вас место или нет, берете свои ключи, ставите, не знаю, раскладушку, надувной матрас, покупаете кровать и просто вселяетесь и живете по месту регистрации. В ином случае у них, правда, появится со временем возможность вообще вас снять с регистрационного учета. Повестки будут приходить по вашему адресу регистрации. Вы вообще не будете знать, что такой судебный процесс в отношении вас происходит. И в конце концов может быть вынесено заочное решение. Зачем вам это нужно? Тогда в таком формате нужно разговаривать. У нас заканчивается время, мы вам помогли, насколько смогли.
19: Спасибо большое.
2: Пожалуйста, пожалуйста. Лиль, значит, все вот спрашивают, получили наследство с братом от папы, там дом, квартира, но выяснилось, что у него большие долги по кредитам. С какого периода на вступление в наследство дается полгода, вообще по закону начнут капать штрафные проценты через полгода, но банк присылает бумаги именно сейчас, что не выплачиваются проценты.
3: Банк может присылать такие документы, это в праве банка, но вы должны уведомить о том, что ваш наследодатель умер.
2: Банк знает быстрее, чем
3: кто. Как правило, да, но тем не менее, еще раз сами, пожалуйста, не забывайте уведомить, чтобы не было потом дополнительных ненужных штрафных санкций и пени, которые нужно будет оплачивать. А вступать или не вступать, посчитайте всю наследственную массу.
2: Лилия Петрик сегодня была нашим народным адвокатом. Дела семейные, тема программы. Лили, спасибо и до встречи на следующей неделе.
3: До новых встреч.
2: Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва.

0: канале. Сейчас энергетики восстанавливают подачу электроэнергии в ряде районов. В частности, глава Алушты Галина Огнева сообщала, что электричество временно отключено на южном берегу Крыма и в Симферополе. Об ограничениях также заявляли главы Судака Кирилл Чебышев и мэр города Саки Юлия Придыбайло. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что временное отключение электричества связано с оперативной обстановкой из-за повреждений объектов инфраструктуры во время атак ВСУ. На полуострове действует режим ЧС. Премьер Армении прилетел в Екатеринбург с рабочим визитом. В аэропорту Кольцово Никола Пашиняна встретили с хлебом солью. Кадры с прибытия глава правительства опубликовал в своих соцсетях. Ранее сообщалось, что он примет участие 6 июля в пленарном заседании на тему «Индустрии 360. Производство без границ», которое пройдет в рамках международной промышленной выставки «Иннопром». В пресс-службе Пашиняна также рассказали, что в рамках визита запланирована его встреча с премьером России Михаилом Мишустином. Отмечу, это первая поездка главы армянского правительства в нашу страну после прошедших в начале июня парламентских выборов. В России сформировали состав сборной для участия во Всемирных играх кочевников. В команде будет 230 спортсменов, сообщили в Комитете национальных и неолимпийских видов спорта. Российская делегация станет одной из самых многочисленных на соревнованиях. Основу команды составят атлеты из Якутии, Башкирии, Татарстана, Алтая и Тувы. Спортсмены из 33 регионов поборются за медали во всех 43 видах спорта. Добавлю, шестые Всемирные игры кочевников будут проходить с 31 августа по 6 сентября в Киргизии. В Бишкек съедутся 3000 участников из более чем 100 стран планеты. 56% россиян заявили об удовлетворенности сексуальной жизнью. 18% утверждают, что занятия любовью приносят счастье. Каждый третий уверен, что взрослому человеку необходимо заниматься сексом несколько раз в неделю. Для каждого четвертого достаточно одного раза. 45 человек утверждают, что легко смогут обойтись без секса продолжительное время. Каждый третий назвал такое воздержание затруднительным. Это показал опрос аналитического центра ВЦИОМ. Треть респондентов назвали любовь и секс очень важными сферами в жизни. Для 58 человек из 100 интимная жизнь – это способ признаться в любви близкому человеку. 57% россиян отметили возможность получить яркие положительные эмоции. Четверо из 10 назвали секс своей физиологической потребностью. О погоде в завершении выпуска. Плюс 21 сейчас в Москве. Завтра в столице облачно, с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ночью плюс 13-15, днем 19-21 градус. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
3: Реклама. Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград России.
6: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
8: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
9: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
8: Авторская программа Романа Бабаяна.
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Слушать. Думать.
1: знать.

0: Говорит Москва. 94.8 FM. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 13:06 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». У нас в гостях Елена Соловьева, наш психолог. Лен, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: В ближайший час будем говорить о том, что делать, если нас ничего не интересует. Если мы теряем вот этот вот интерес к жизни, каким-то делам. Ну, то есть нам вообще ничего не хочется делать. Угу. Да? Какая-то апатия наступает. Друзья, наши координаты. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Пишите нам в МАКС, смотрите нашу трансляцию в YouTube-канале, в RuTube-канале и ВКонтакте. Там мы тоже есть. Лен, насколько серьезный симптом, когда человеку вот становится как-то вообще ничего не интересно?
2: С точки зрения психологии, это серьезный симптом. Почему? Мы, когда работаем с любым клиентом, который к нам приходит, ну, со своим запросом, да, для решения какой-то сложной жизненной ситуации или выхода из какого-то тяжелого состояния. Ну, смотря, конечно, насколько тяжелое это состояние, но если человек приходит, ну, просто, скажем так, перегруженный, да, в каком-то таком вот контролируемом стрессе, мы обычно при беседе, да, ну, в процессе устного анкетирования выясняем, есть ли у человека... присутствует или отсутствует зона устойчивых жизненных интересов. Вообще, это такой вопрос, который, в общем-то, и детские психологи активно тоже исследуют. То есть принято считать, что когда мы идем в школу, когда нам становится 7-8 лет, мы должны обучаться, то есть у нас должен созревать навык, наша психика должна созревать до такого состояния, чтобы у ребенка формировался устойчивый интерес к чему-то. Да? То есть он должен иметь возможность, человек любой должен иметь возможность в 7-8 лет длительно чем-то увлекаться и интересоваться. Это часть здоровья, здоровой жизни нашей нервной деятельности. Да? И когда мы вырастаем, естественно, это является показателем, насколько психика вовлечена в жизнь, да? Насколько она жизнеспособна, насколько она функционирует правильно, без перебоев. Поэтому, когда мы вдруг понимаем, да, или человек сам осознает и озвучивает, что вдруг ему в жизни стало ничего неинтересно, то обычно здесь может быть две причины. Первая – это биологическая. Я сегодня озвучу, что это за биологические причины. И вторая – это психологическая. Да? Биологические причины достаточно чисты, но не так чисты, как психологическая основа вот у потери этого жизненного интереса. Не жизненного интереса, а интересов в жизни. Это несколько разные вещи. Я тоже чуть попозже объясню, в чем тонкая вот эта вот разница, в чем тонкая грань. Дело в том, что для того, чтобы у нас были какие-то интересы, и мы к этим интересам устойчиво стремились. У нас была потребность, вот эта вот потребность, мы ее замечали и реализовывали, да, удовлетворять свои интересы на основе своих потребностей. А у нас должно быть достаточное количество психического ресурса. Энергия должна быть. Поэтому, когда человек нам демонстрирует угасание интересов, стремление к интересам, мы говорим об угасании психической энергии. Соответственно, когда мы работаем с человеком, и если вдруг человек в процессе терапии проявляет даже незначительную активацию своих интересов, вот вдруг стало ему что-то интересно, мы говорим о том, что терапия идет в правильном ключе, потому что распаковывается как раз жизненная энергия. Тот термин, на котором все эзотерические психологи паразитируют. Жизненная энергия, что это такое? Да. Это психический ресурс. Да, у нас есть физическая энергия, которую мы расходуем телом, но наше тело, оно не расходует всю энергию никогда, мы очень выносливые люди. А вот психический ресурс мы можем израсходовать очень быстро, иногда за несколько минут вообще весь ресурс за день мы можем израсходовать. Поэтому, когда человек доходит до нас в состоянии, где у него уже есть угасание интересов, это, естественно, для нас всегда красный флажок. Есть ситуации, когда можно справиться самим, а есть ситуации, когда самим уже не справиться, да? Вот, примерно так.
1: Очень много хочется вопросов задать, но
2: давайте
1: идти по пунктам, да, по плану. По плану, да, потому что иначе мы сейчас куда-нибудь не туда свернем. Что может влиять на то, что человек может вдруг вот потерять интерес? Вот вы сказали, что биологические, психологические факторы.
2: Я сейчас озвучу биологические факторы, да, по какой причине человек может терять интерес. Ну, например, что такое биологический фактор? Есть такое понятие астенический тип личности. Вот это такие люди, они выглядят астенично, они обычно такие худосочные, они довольно-таки медлительные. У них будет такая замедленная речь и очень часто замедленная когнитивная деятельность. Мыслительный процесс тоже замедленный.
1: Вялые такие.
2: Они, как правило, да, не очень хорошо едят, они, как правило, не очень хорошо проявляются. Да, астенический тип. И вот эти люди, они, дело в том, что они рождаются и живут всегда с достаточно ограниченным ресурсом с точки зрения энергии. Угу. Вот они, их можно и детишек таких. Я помню, что я в школе училась, у меня была такая подружка. Она такая была малоежка, ее было всегда очень тяжело накормить, а я всегда таким ребенком росла, у меня всегда очень хороший был аппетит, мне всегда
1: меня
2: где-нибудь
1: тоже.
2: Поесть бы чего-нибудь, особенно
1: оставили,
2: да. Вкусненькое. Да. Да. А вот она вот все время рассказывала, как ее дома уговаривают вот поесть. Вот она была вся такая худенькая и училась вот на троечку. И у нее никогда не было сил ни на какие игры, и ничего она особо не изобретала, и ничем она особо не интересовалась. Вот она росла с мамой, с бабушкой, и вот мама с бабушкой там с пылиночки с нее сдували. Mm-hmm. Вот такой вот, иногда это называют таких болезненный ребенок, знаете, вот такие, да, но она не болела ничем, но просто она вот такая была астеничная, и, скорее всего, таким астеничным человеком и выросла. И у таких людей, у них просто действительно недостаточно ресурсов на формирование каких-то таких большого количества активностей вокруг себя, в которых они могут этот интерес
1: они
2: проявлять.
1: Они сами по себе от природы такие, получается.
2: Да, это не значит, что у них вообще нет никаких интересов. Mm-hmm. Обычно, даже у астенического типа личности, более-менее при правильной работе нашей нервной деятельности, есть зоны интересов. Но они могут сидеть, например, там какие-нибудь видосики смотреть в социальных сетях, да, или могут заниматься какой-то деятельностью, которая не требует очень активного включения психоэмоционального. Но это же тоже, раз человек на это тратит большое количество времени, значит, это тоже зона его интересов. Да. Да. Дальше, вот это биологический фактор. Дальше, к биологическим факторам я отнесу вследствие нарушения обмена веществ или неправильного питания, неправильного образа жизни, авитаминоз. То есть дефицит таких витаминов, как витамин группы В, витамины группы В, Д и железа, они приводят очень часто к тому, что человек чувствует такой, знаете, упадок сил, угу, жизненный
1: сил
2: спад,
1: угу.
2: Пожизненная такая длительная хроническая усталость.
1: Да.
2: И, соответственно, в состоянии вот этих вот дефицитов повысить свой энергетический фон практически невозможно. И, соответственно, удовлетворение интересов, даже если в голове у вас это есть, в жизни вы предварить это никак не можете, вы все время уставшие. А также я сюда к биологическим факторам отнесу недиагностированные развивающиеся психические расстройства. Потому что очень во многих диагнозах есть такой показатель, как отказ от интересов, то есть невозможность сфокусировать внимание на зоне здоровых интересов. Вот у детишек очень часто, когда нет диагностики СДВГ, да, или ну, не все симптомы собраны, СДВГ есть, но как бы его нет, да, по симптоматике до конца.
1: То есть, то нет, то есть.
2: А
1: то нет.
2: Вот им очень тяжело, например, СДВГшникам действительно фокусировать внимание на чем-то, кроме компьютерных игр. Да? И здесь моя позиция как психолога. Они разнятся, другие психологи говорят обратное. Моя точка зрения такая, что компьютерные игры – это не зона интересов. И я объясню сегодня, почему, да, попозже. Это такой объект зависимости, с моей точки зрения. И поэтому, конечно же, люди с СДВГ, они легко подвержены зависимостям, и такая зависимость, как компьютерная игра, быстро дофаминовая, она их цепляет. Да? Когда дети с СДВГ вырастают, СДВГ израстает далеко не всегда. Многие люди адаптируются и обучаются, да, принудительно фокусировать на чем-то свое внимание и интересоваться чем-то помимо вот этих вот быстро дофаминовых историй. А некоторые не обучаются. И, например, взрослому человеку с СДВГ тоже очень часто трудно взять и сформировать какую-то зону таких интересов по возрасту. Ну вот просто вот компьютерные игры ему интересны, а вот больше ничего ему не интересно или ей, да?
1: Такая узкая фокусировка на одной какой-то,
2: да,
1: теме, да?
2: Вот. Поэтому вот это я отношу к биологическим причинам. И, в общем-то, это будет симптом того, что есть нарушение, с ним надо работать. Это все поправимо. Хорошая,
1: да,
2: новость в том, что все это поправимо. А теперь перейдем к психологическим,
1: давайте,
2: причинам. То есть, допустим, у вас нет витаминоза, допустим, у вас нет, да, какой-то, значит, там склонности к зависимостям, допустим, у вас все хорошо с типом личности, да, то есть вы достаточно энергоемкий человек и были таковым, и вдруг в какой-то момент вы чувствуете, что вас ничего не интересует. Я собрала некоторые причины, сейчас я их озвучу, да, психологически. Mm-hmm. Первая, одна из самых распространенных, и практически невозможно ее заметить самостоятельно. Почему мы вдруг угасаем с точки зрения вообще энергии, и, соответственно, наша энергия не вырабатывается, и зону интересов, ну, то есть интересы – это всегда про активность, да, психологическую, физиологическую, психоэмоциональную, но это про активность. Активности нет, соответственно, интересы сразу покрываются пылью, то есть мы не обращаем на это внимания. Первая причина – это обслуживание наших психотравм. У нас так бывает, что наша психотравма, вот мы ее когда-то там получили, в далеком детстве, да, какую-то травму. И, допустим, мы ее благополучно вытеснили и научились как-то с ней сосуществовать. Но, в общем-то, активно мы ее не разбирали, да, не прорабатывали, не залечивали. И вдруг мы попадаем в ситуацию, сами того не подозревая, и эта психотравма активируется. Мы попадаем в ситуацию, которая нас отбрасывает к тому, что мы когда-либо прожили, да, прямой связи мы не видим, потому что это все в зоне вытеснения, но психотравма активируется, мы начинаем пытаться ее подавлять, и вот этот момент, когда мы пытаемся подавить что-то странное в себе, да, что-то, к чему мы не привыкли, какую-то тревожность вдруг поднявшуюся, какую-то боль, такую эмоциональную, душевную, какие-то, может быть, страхи, какие-то вот неприятные чувства. Мы пытаемся это подавлять, и сам по себе вот этот процесс психологический, это Фрейд еще описывал, подавление и вытеснение, он забирает массу энергии.
1: Мы не понимаем, что с нами
2: мы не понимаем, происходит. Мы в этот момент просто как через сито сливаем свою энергию, мы не понимаем, почему мы постоянно уставшие. Да, вот это первая причина.
1: То есть мы являемся тем, кем мы не хотим сейчас являться, например, да? Какую-то роль, может быть,
2: мы
1: играем.
2: Чувствуем себя так, как мы чувствовали себя в момент получения этой травмы, очень похожим способом. Но логики не выстраивается, да, у психики, во-первых, своя логика, она поломанная. Во-вторых, если мы очень активно забывали, мы полностью не вспоминаем, очень часто мы отворачиваемся, мы не хотим думать, что это связано, да, с этим. Поэтому вот эти вот попытки вытеснить и не заметить, они гигантское количество усилий, ну, просто человеческих забирают. Дальше. Значит, я, значит, отнесу к поглотителям энергии, пожирателям энергии такие состояния, как страх, усталость и разочарование. Сейчас я расшифрую. Значит, обслуживание страхов – это обычно ведет к развитию тревожного расстройства, потому что тревога – это проявление страха. Люди становятся очень высоко тревожными, да, и когда это в зоне, опять же, бессознательного, когда человек не понимает, что он тревожник. Вот когда он понимает, что он тревожник, он может с этой тревогой работать. И там, где надо, он может ее приглушать. Там, где надо, он понимает, что это следствие работы его психики. То есть в реальности сейчас поводов для тревоги нет. А тот, кто не осознает себя тревожником, да, он просто считает, что он ответственный, такой предусмотрительный, просто такой гиперэмоциональный, обязательный, да, обязательный, да, умный, возможно, гораздо умнее, чем другие. Вот кто себя не осознает тревожником, те обычно действительно на этой тревоге перерабатывают гигантское количество ресурсов, потому что тревога работает, знаете, как имитация бурной деятельности примерно всегда, включая сон. И поэтому вот этот вот страх в части, ну вот проявление тревожное, да, такое, оно очень сильно пожирает ресурс. И человек бесконечно тревожится, а раз он бесконечно тревожится, ему вообще до интересов. Ему вообще, да, интересы – это же про удовольствие и расслабление, да,
1: когда
2: даже если это сверхактивность, да, какая-то.
1: В ресурсе находишься, да?
2: Соответственно, как ты можешь отдать куда-то ресурс, когда тебе, извините, надо столько тревожиться, да, и психика, она, естественно,
1: времени
2: будет
1: нет, да.
2: перераспределять энергию на тревогу, а не на какие-то там, извините меня, рисование, пение, общение с друзьями,
1: походу,
2: не знаю, разведение
1: да.
2: рыбок и так далее, да, ни на какую прикладную деятельность, только надо тревожиться. Вот это страхи, да, это психологическая причина с этим, надо работать. Обычно психолог хороший, опытный, с этим хорошо справляется. Дальше. Усталость. Что я сюда отношу? Это все виды выгорания, это все виды перегрузок и дистрессов длительных, и это нарушение сна. То есть, когда мы длительно не высыпаемся, если у людей есть нарушение сна, то, пожалуйста, вы не удивляйтесь, те уважаемые люди, что у вас периодически случается потеря интереса и в жизни, и к жизни. Потому что сон – это просто база. Это просто база. Если человек не работает, не корректирует сон, то психике его вообще оставаться в состоянии нормы невероятно тяжело. Это я знаю по себе. Дальше. Когда мы выгораем, когда мы находимся в затяжном стрессе, то наша психика, она вынуждена включить режим самосохранения. Вот для того, чтобы ей выжить в тех условиях, в которые человек себя длительно погружает, да, и ничего не делает, он никак себе не помогает, чтобы из этого состояния выходить. Более того, иногда некоторые люди, знаете, те, которые к себе достаточно строги, и они такие адепты бесконечной силы воли и характера нордического, такого стоического, а они ведь в моменты, когда им становится плохо от перегруза, они себе еще больше начинают нагружать. Они говорят, я теперь буду в 5 утра вставать, еще и по 50 раз отжиматься.
1: И буду бегать
2: и
1: каждый
2: буду,
1: день.
2: Да, и буду аскезы брать, и буду еще что-то делать. То есть они к себе еще более строги, и тем самым усугубляют свое состояние и вообще уходят в психическое расстройство таким образом, медленными шагами. Они просто это, об этом не знают, им об этом никто не говорит.
1: Какое-то психическое расстройство чаще
2: всего? Поэтому усталость.
1: Лен, а что это за психическое расстройство чаще всего бывает?
2: Да какое угодно, господи, в тревожное расстройство могут уйти, да, в какое-нибудь обсессивно-компульсивное расстройство могут уйти. Что угодно может обостриться, вплоть до шизофрении. Понимаете, мы никогда не знаем, чего там в наших генах, от каких родственников дальних осталось, да, и что в какой момент может дебютировать и активироваться. Поэтому психика – это такая субстанция, с ней надо быть очень осторожным, да, и очень таким информированным, очень начитанным и насмотренным по отношению
1: к тому,
2: что вообще, на что нужно обратить внимание, и где нужно, скажем так, облегчить, а где, наоборот, можно, ну, в общем-то, и надавить. Да. Дальше – разочарование. Разочарование – это на чем они обычно строятся? На длительных неоправданных ожиданиях. И вот здесь в зону риска попадают все люди, у которых очень-очень нестабильная, стремящаяся к минусу самооценка. То есть вот эти неуверенные в себе люди, они обычно размышляют, там же мыслительная деятельность активно подключается, и они обычно размышляют по принципу, зачем все эти хобби мне, когда я все равно неудачник, у меня все равно не получится.
1: Я не буду лучше, чем кто-то.
2: И
1: да?
2: Я все равно не справлюсь, да. И если все равно все будет как бы плохо, и я буду в этом плох, зачем мне вообще что-то начинать? Зачем мне в свою жизнь какие-то интересы приводить? Я все равно там буду, вот я как по жизни неудачник, так и в этих проявлениях, ну, скажем так, вот интересов каких-то
1: зачем
2: своих,
1: начинать, да?
2: Я тоже буду неудачник. Вот такая вот поломанная логика. То есть, несмотря на то, что зона устойчивых интересов, она, конечно же, призвана самооценку поддерживать, но, понимаете, когда у нас в голове ломается что-то с точки зрения представлений о мире правильных, то мы, соответственно, очень много сами потом доламываем, да, и у нас получается совершенно исковеркованная модель. Там, туда, куда надо идти, мы не идем, то, что не надо, мы, наоборот, как бы по отношению к себе применяем. Поэтому огромное количество ощущений разочарований в себе, да, неудовлетворенности собой, оно, как правило, отворачивает человека от его собственных интересов. Ему просто становится, даже его начинает даже раздражать, что, может быть, если он даже хочет чем-то позаниматься, да, вот так-так, на регулярной основе, устойчивых интересов, да, не просто купил гитару и забыл о ней на следующий день, да, записался на бачату, один раз сходил и больше никогда не пойду. А, соответственно, не об этом я говорю, да, а устойчивых интересов. Людей это начинает даже эта потребность раздражать в себе, и они начинают эту потребность всячески гасить, глушить внутри себя.
1: Слушатель нам написал, а если это просто момент, когда открываются глаза, и человек просто перестает хотеть закрывать на что-то глаза, это тоже имеет отношение к разочарованию?
2: Это может иметь отношение, спасибо, уважаемый слушатель, к нашему следующему пункту, например, проживание возрастного кризиса. У нас есть эфир про прохождение кризисов, да, и, в общем-то, хотим мы того или не хотим, несколько раз за жизнь мы будем сталкиваться с состояниями, когда мы должны что-то переосмыслить, у нас открываются глаза или, наоборот, закрываются на что-то глаза, мы теряем смысл, мы теряем почву под ногами, да, мы что-то перерастаем, а новое мы еще не находим, или, не знаю, какая-то часть нашей личности развилась, и какая-то недоразвилась, тяжелый внутренний конфликт, который нам подсвечивает, что что-то идет не так, и мы входим в это кризисное состояние, и в период проживания этого кризисного состояния мы тоже можем отвергать текущие интересы. То есть то, что там нам было интересно в 25 лет, вдруг к 35 годам вызывает в нас дикое сопротивление. Занимался, бросил. Это, в общем-то, когда мы говорим именно об таком экзистенциальном апгрейде внутреннем, это, в общем-то, нормально. Здесь очень важно, чтобы на смену одним интересам пришли другие интересы. Вот когда этой замены не происходит, вот это уже будут вопросики. А так, если у вас открылись на что-то глаза, закрылись на что-то глаза, вы прошли этот период, он обычно длится, знаете, такой острый, несколько недель, может быть, до пару месяцев, а потом он начинает как-то, человек начинает как-то трансформироваться, адаптироваться.
1: Себя немножко приходить.
2: Приходить,
1: да,
2: в себя. Но вообще возрастной кризис, он может, в общем-то, занять до года. Но, опять же, он будет разной интенсивности, и человек, он будет трансформироваться в этом процессе. Соответственно, и какие-то новые интересы в вашу жизнь, и попытки внедрения новых интересов, они будут происходить. А дальше. Утрата интересов, она может происходить как такой эффект ПТСР. То есть, когда когда мы проживаем длительно какое-то очень тяжелое событие, чью-то утрату, да, какой-то нехороший разрыв, какую-то потерю, какое-то там расставание, может быть, переезд, может быть, какая-то была болезнь длительная, которой мы занимались и которая реально угрожала качеству нашей жизни, а может быть, и самой жизни. Вот когда мы этот этап длительный проходим, да, то есть не месяц, а там вот полгода, да, год, да, да, человек в таком находится, то потом тоже может случиться период, когда жизнь окрашивается в серый цвет, и интересы становятся как бы неважны. Да, это такой эффект проживания посттравматического стрессового расстройства. Да, вы, Марин, уже второй раз говорите правильно это слово. Я хотела сейчас еще один пункт озвучить и сказать. И вот все, что я назвала, мы называем одним словом. Это термин профессиональный психологический, называется он апатия. Это не фигура речи. Но перед этим я скажу, что еще может привести к апатии. Это обесценивание собственных потребностей и желаний. То есть когда у человека есть и потребности, и интересы, но он ставит себе такой блок, такую заглушку, что все, что мне интересно, мне туда не надо, потому что нечего. Обычно это все идет из воспитательной системы, когда человеку говорят: я последняя буква в алфавите, все, что тебе интересно, все, что тебе надо, это, в общем-то, против интересов, например, семьи, против интересов конкретно
1: не
2: кого-то.
1: Не выдумывай.
2: Да, ты должен жить интересами семьи, интересами других людей, все, что твое собственное, ты это должен отвергать. И человек это тоже отправляет в бессознательное, считает, что это единственная правильная форма взаимодействия с миром, взаимодействия с окружающими, и поэтому все, что ему интересно и надо, он просто, да, он это может чувствовать, но он это никак не реализует, считая, что это, ну, баловство такое внутреннее, да, что это такое, как бы, разгильдяйство. Вот если я буду делать так, как мне хочется, а не делать так, как, например, хочется моей семье. Вот, и вот эти все психологические причины, они приводят нас к одному, к апатичному состоянию. Апатия в переводе с греческого языка переводится дословно как «безразличие». Вот количество безразличия в нашей жизни, оно определяет, насколько мы близки к состоянию апатии. Значит, с апатией, вообще вот этими апатичными эпизодами я никогда не рекомендую играть в игры. Почему? Потому что апатия – это предтеча депрессии вполне себе. То есть если вы вовремя отреагировали на свое состояние психики и приняли меры, то психика, скорее всего, выйдет в стабилизацию, выйдет в стабильное состояние. А если вы это длительное время будете не замечать, то первый шаг – это будет апатия, а следующий шаг – это будет уже развитие депрессивного расстройства. Дай бог, если это будет депрессивный эпизод, который закончится, и больше вы никогда в это не вернетесь. А если вы и это не заметите, то в этом случае вы можете стать, ну, скажем так, пожизненным клиентом психологов и психиатров, потому что депрессия, она лечится не только терапевтически, но и фармакологически, да, в зависимости от того, какая степень у этой депрессии, вообще какой вид этой депрессии. Поэтому, значит, почему нужно на это обращать внимание? Да, вот когда жизнь вдруг окрасилась серыми красками, вы поняли, что вы потеряли интересы. Все, что вам раньше нравилось, приносило удовольствие, куда-то ушло, и вы не хотите туда больше направлять свое внимание. И длится это довольно-таки долго, не день, не два и не три. Да? Значит, как это характеризуется? Это эмоциональная опустошенность и скачки настроения. То есть такая вот эмоциональное безразличие ничего не вызывает устойчивого, хорошего настроения. А настроение, когда меняется, оно меняется скачкообразно.
1: Резкие перепады.
2: Угу. Вот только стало хорошо, только чем-то вроде как увлекусь. И тут же, спустя там полчаса, малейший триггер, час, может быть, даже нет триггера, не знаю, музыка какая-то грустная заиграла или чего-то произошло, и все, и резкий такое падение на дно.
1: Друзья, а вот что делать с этим резким падением на дно, как из него выбираться, мы расскажем сразу после выпуска новостей на «Говорит Москва».
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 13:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Кремле назвали позицию Дональда Трампа по Украине последовательной. Все измышления о том, что он как флюгер меняет точку зрения, не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, и у Владимира Путина, и у американского лидера есть понимание, что их контакты будут продолжены в ближайшее время. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что недавний телефонный разговор глав двух держав стал хорошей возможностью донести от первого лица России до лидера США позицию Москвы. Трамп открыт к тому, чтобы слушать информацию, которую доводит до него Путин, заявил он на брифинге. Песков отказался комментировать, как глава Белого дома воспринял заявление российской стороны и отметил, что «не с руки нам говорить о реакции Трампа». Это была цитата. Он призвал журналистов адресовать этот вопрос в Белый дом. Песков также сообщил, что поручение Путина проанализировать вовлеченность подстрекателей к продолжению войны против России дано Министерству обороны и спецслужбам. Россия планомерно формирует подлинный технологический суверенитет. Наша страна занимается достижением настоящей промышленной независимости. Все больше пилотных проектов становится частью серийного производства, отметил премьер-министр Михаил Мишустин. Это и силовые установки различного назначения, и медицинское оборудование, сказал Мишустин на пленарном заседании Международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. Глава правительства напомнил об открытии целого ряда заводов в области химической промышленности в Башкирии, Нижегородской и Самарской областях. Он также рассказал, что в Приморском крае уже заработал новый комбинат по добыче одного из редкоземельных металлов – Германия. По его словам, промышленная трансформация становится основным фактором дальнейшего роста. Цифровые решения размывают привычные границы между отраслями. За 5 лет совокупные вложения в основной капитал составили около 24 триллионов рублей. Власти Крыма заявили о штатной работе стратегически важных объектов на фоне блэкаута. Энергоснабжением обеспечиваются больницы, службы экстренной помощи и объекты инфраструктуры, сообщил председатель Совета министров Юрий Гацанюк. В настоящее время ситуация в энергетике остается напряженной. Электроснабжение отсутствует в ряде населенных пунктов северного, западного и центрального Крыма. Восточную часть и южный берег удалось частично перезапитать, написал он в своем телеграм-канале. Сейчас энергетики восстанавливают подачу электроэнергии в ряде районов. В частности, глава Алушты Галина Огнева сообщала, что электричество временно отключено на южном берегу Крыма и в Симферополе. Об ограничениях также заявляли глава Судака Кирилл Чебышев и мэр города Саки Юлия Придыбайло. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что временное отключение электричества связано с оперативной обстановкой из-за повреждений объектов инфраструктуры во время атак ВСУ. На полуострове действует режим чрезвычайной ситуации. Погода. В Москве сейчас плюс 22, завтра облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь, ночью плюс 13-15, днем 19-21 тепла. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
0: Говорит Москва.
4: Реклама.
5: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс «Монблан», вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. «Монблан» — ваша новая вершина. «ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей».
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая». Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
7: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
10: Oh my goodness!
9: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
10: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, I'm sorry!
9: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
11: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
12: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян – варяги,
4: Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.
4: Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
1: 13 часов и 36 минут в Москве. Всем доброго дня. Программа «Народный психолог». В студии Марина Александрова. У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Говорим сегодня о том, что делать, если вас вдруг перестало все интересовать. Друзья, задавайте, пожалуйста, ваши вопросы. СМС-портал плюс 7925-888-948. Телеграм говорит МСК-бот. Пишите в МАКС. Смотрите нас в Телеграме, в Рутюбе и еще ВКонтакте. Мы говорили про апатию, да, из-за чего человек может впасть в апатию.
2: Да, вот смотрите, первое я озвучила, что это не из-за чего человек может впасть в апатию, а вот как она определяется, да, что вы находитесь, вот ключевые признаки апатичного состояния. Первое – это эмоциональная опустошенность, да, такая стерильность, некая серость вообще жизни и в длительном периоде. А если настроение меняется, оно меняется скачкообразно и резко. Да? И как бы такого настроения, когда мы находимся в упадке, оно гораздо длиннее, чем когда мы находимся там на пике какой-то эйфории, да, которую мы пытаемся пережить. А снижается активность. Вот просто физическая активность, она снижается. Нет очень часто желания выполнять даже какую-то бытовую рутину. То есть люди, когда доходят до меня в апатии, они все жалуются на то, что, в принципе, даже сделать дома уборку становится для них непосильной задачей фактически. То есть дела домашние копятся, а то, что раньше происходило быстро, всегда было на это время, там они тратили на это не более полутора часов там, или часа, сейчас это просто непреодолимая какая-то задача. Да. Те люди, которые любили бегать, ходить в спортзал, ходить танцевать, да, заниматься какой-то физической активностью, ездить на велосипеде, гулять, все это тоже сейчас вызывает исключительно отторжение, несмотря на то, что раньше это приносило большое количество удовольствия. То есть физическая активность снижается. И вместе с этим наблюдается, то есть вы можете у себя отследить, а можете не заметить, но может кто-то очень хороший, добрый по отношению к вам в вашем окружении это заметить. Наступает через какой-то промежуток времени такая, знаете, вязкость мышления. То есть когнитивная деятельность, она тоже затормаживается. Человек становится такой, как будто бы не очень сообразительный, мягко говоря. Uh-huh. Да, тупенький такой становится. И вот это вот все в комплексе будет говорить о том, что вы вошли в состояние, которое называется апатией.
1: Uh-huh. Чего нельзя категорически делать, если мы впадаем в это состояние?
2: Наверное, перед этим я побольше сейчас расскажу. И да, я перейду к вопросу, чего нельзя делать категорически, но мне нужно здесь объяснить два важных момента. Значит, смотрите, первое, очень часто люди, когда не знают о таком состоянии апатии, вот знаете, для обывателя апатия, депрессия, нет настроения, все едино. Вот они все объединяют. Не мой день, я сегодня не в ресурсе. Все они вот объединяют под вот этим. Но мы всегда это очень жестко разграничиваем, потому что там есть различия. И вот апатичное состояние, его часто путают с ленью. То есть многие люди думают, что когда они не могут найти в себе сил делать что-то на регулярной основе, что раньше давалось им легко, они начинают как бы внутренне себя подстегивать, да, внутренний критик начинает самого себя, значит, там колоть и говорит, ну, ты просто должен это сделать, иначе ты ленивая тряпка, соберись, курица, да, и давай, в общем-то. А это вот, кстати, то, чего категорически нельзя делать, если вы находитесь в состоянии апатии. Почему? Апатия – это защитная реакция психики, и она говорит о том, что включился режим энергосбережения. Чего-то вы не заметили в своей жизни, что-то вы сделали не так на протяжении длительного времени по отношению к самому себе, вы израсходовали много ресурса, а взамен своей психике, своему организму ничего не дали, то есть вы исчерпали ресурсные резервы. И, соответственно, пока вы эти свои резервы не наполните, вы будете находиться в состоянии апатии. Это, знаете, как у телефонов, включить режим энергосбережения.
1: Да.
2: Вот такой режим энергосбережения включает наша психика. И если вы будете пытаться в этот момент самого себя атаковать своими же собственными, значит, принуждениями, то вы просто скатитесь в депрессию. Из апатии вы не выйдете таким образом. Поэтому вот это вот первая и самая главная ошибка. Я ее еще обязательно потом повторю. Дальше. Почему еще мы впадаем в апатию? Вот у нее есть две фундаментальные психологические основы. Первая – это наша идея о всемогуществе, да, то есть это такой самообман о всемогуществе. А вторая – это фиксация и гиперфиксация. У нас есть такой эфир, я сейчас в двух словах объясню, что это такое. И объясню, почему я не считаю компьютерные игры, например, увлечением. Да, я считаю, что это вид зависимости такой. Значит, смотрите, первое. Самообман о нашем комплексе всемогущества, он дает огромное количество внутреннего напряжения. Он никогда не развивается просто так. Мы вообще, в принципе, склонны думать, что у нас есть такой комплекс Бога, и мы такие стойкие оловянные солдатики, которые могут выдержать все, что угодно. То, что мы люди, то, что мы очень уязвимы, то, что мы очень противоречивы, то, что мы имеем право быть слабыми и вообще ломаться периодически, мы из этого, у себя из головы это пытаемся вытеснять. Почему? Потому что тех людей, которых воспитывали вот как, не как слюнтяев, а как сильных людей, которые должны строить здоровое, крепкое общество и ячейки семей, они вот вырастают, значит, людьми, которые всю жизнь доказывают, что они сильные. И, соответственно, возникает представление о самих себе, что я могу все преодолеть. Я могу преодолеть усталость, я могу преодолеть любые психологические проблемы, любое сопротивление внешней среды, любые трудности и проблемы, это мне все доступно.
1: Соберись, тряпка.
2: В целом, мы так обычно в терапии нашу концепцию строим, что действительно человеку все доступно преодолеть. Но способы, которыми человек выбирает это преодолевать, вот они абсолютно нещадные в отношении себя. То есть, если мы в терапии, когда ставим установку, что ты и это сможешь пройти, мы выстраиваем обычно настолько бережный и долгий путь, да, чтобы человек очень-очень медленно, системой малюсеньких шагов, шел к своей большой цели. Обычно мы же в жизни так не делаем. Нам надо все быстро, сразу и с первой попытки. Да, я хочу все, можно без хлеба, но с тортом. Да, вот да, я так хочу.
1: Да.
2: И, соответственно, мы по отношению к себе длительное время именно так и действуем. И мы пропускаем эти моменты, когда нам нужно притормозить, ослабить удела самих себя и дать себе возможность восстановиться. Или мы слишком много берем от себя и требуем, а взамен вообще ничего не даем. Вот это привет всем карьеристам, да, всем трудоголикам, а всем людям, которые пытаются доказать, что они там умные, что они быстрее, выше, сильнее. К 30 годам нужно заработать на все ипотеки мира. Ничего себе не позволять, главное работать на результат. Вот это путь к апатии. То есть в какой-то момент этот выключатель переключится. И вот эта вот невероятная жизненная активность, которую человек демонстрирует, она просто, вот, знаете, как перевертыш такой на 180 градусов. Человек просто ложится и не хочет ничего. Триггером может служить любая ерунда. Любая ерунда. Знаете, как эффект пружины, когда человек давит, давит, давит, потом палец отпускает, и пружина отскакивает вверх. Вот так будет, такая же будет реакция у психики. Это когда мы говорим о всемогуществе. А вторая – это фиксация. Что такое фиксация? Это одержимость. Тогда, когда мы теряем контроль. Мы на чем-то фиксируемся, да? То есть мы...
1: Выбираем.
2: Особенно мы, почему я говорю мы, потому что у меня тоже есть такая травма. Носители травмы отвержения, мы выбираем по жизни все время какие-то сферы жизненные, в которых мы начинаем доказывать, что у нас есть за что любить. Сфер в жизни много, и каждый выбирает свою. Кто-то начинает доказывать, что он прекрасный родитель и самоотверженно заниматься своими детьми, вот самоотверженно настолько, что это уже, ну, в общем-то, граничит с одержимостью. Кто-то выбирает карьеру, деньги, да, кто-то выбирает, там, я не знаю, может быть, какую-то сферу красоты и здоровья, знаете, когда фиксируются на том, какие они. Кто-то интеллект свой начинает бесконечно прокачивать. И вот эти гиперфиксации, там, где есть всегда такой перевес, да,
1: когда мы слишком много этому
2: начинаем уделять внимание, мы слишком много направляем туда ресурса, да, мы закручиваем вокруг этого свою жизнь, все закручено вокруг этого, да. Вот это говорит о том, что эта сфера жизни, этот объект или этот предмет, оно становится зависимостью. Понимаете, там, где есть нет меры, там, где мы не можем включить контроль, там всегда будет присутствовать зависимость.
1: А где грань между интересом и вот такой вот уже зависимостью от этого?
2: Не поддается контролю. Угу. Понимаете, не поддается контролю. Вот когда мы берем компьютерные игры, садится человек в них играть, угу, и играет с красными глазами до 5 утра. До 5 утра.
1: Не может остановиться.
2: Или сидит целый день с утра до вечера. Он не встает в туалет даже сходить. Ну ладно, поесть он встает, и то ест вот так вот за монитор, перед монитором. Угу. Понимаете? И не делает больше ничего. Он делает только это. Он про это думает, он переживает, если у него там что-то идет не так. Если, не дай бог, выключается интернет или там чего-то. Для них это, ну, такая психологическая проблема очень большая, очень большая зона напряжения.
1: Бывает,
2: понимаете,
1: что человек каким-то делом начинает увлекаться, заниматься и тоже там ловит такую гиперфиксацию, не знаю, и начинает изучать какой-то язык, ну, такое что-то более адекватное.
2: Понимаете, когда мы это делаем с интересом, да, обычно мы своей жизни не вредим. Вот экологичность – это ключевая разница, mm-hmm, между интересом, в который мы, допустим, просто погружаемся, да, изучаем язык с погружением, yeah, тратим на это много внимания. Мы жизни своей не вредим. А вот когда начинаются перекосы, и мы другие потребности свои перечеркиваем, а вот эту фиксацию мы выводим на первый план. Mm-hmm. Понимаете, вот тут разница большая. Если люди этого не понимают, если они эту грань не держат, то они обычно вываливаются в зависимость. Я вам сразу скажу, что когда мы находимся в апатии, вот если вы не занимаетесь своим психологическим здоровьем и разбором своих вот этих перемен настроения и длительного отсутствия интересов, то вы всегда готовьтесь к тому, что апатичное состояние, оно возьмет себе в союзники какую-то соматическую болезнь, а в коморбиде будет что-то развиваться. Вы будете чем-то страдать физически или психоэмоционально, РПП очень часто развивается вместе с этим, да, то есть как только у нас снижается настроение, у нас может резко снижаться или, наоборот, увеличиваться аппетит, да, вот, а может развиваться, ну, как какие-то боли могут развиваться, такие неврологические, невротические, да, то есть вот расстройство кишечника очень часто сопровождает, да, такая непредсказуемость нашей системы пищеварения. Uh-huh, uh-huh. Поэтому uh-huh, любая фиксация, это нехорошо, это плохо, и мы стараемся от этого уходить. Более того, фиксация не восстанавливает. Человек ресурс от этого не получает. Он все равно туда ресурс в большей степени сливает.
1: Должен, мне кажется, быть какой-то результат от того, чем ты занимаешься. Удовольствие ты от этого должен получать, видеть должен этот результат.
2: Когда у нас есть фиксации, обычно мы можем отследить еще за собой, если мы честны с собой, что мы очень сильно зависимы от мнения окружения, окружающих, потому что человек, склонный к зависимому поведению, он всегда очень сильно зависит от того, что о нем подумают другие. Угу. Да, поэтому тут это тоже как бы такая история. Почему для нас важно мнение окружающих? Потому что мы все живем в ожидании безусловной любви. В детстве-то мы ее недополучили, да, травма отвержения, это же про то, что не хватило безусловной любви и принятия в детстве детям. И человек вырастает, и он эту безусловную любовь пытается получить во взрослой жизни.
1: Лена, можно сказать, что все блогеры получили в детстве травму отвержения?
2: Нет, так я не могу сказать, потому что я не знаю про них ничего. Ну, какие-то, наверное, можно.
1: Ну, я к тому, что они ждут лайка, какого-то комментария, подтверждение.
2: Это сфера такая. Да. А какая? Вот знаете, если это для них акт творчества, то для них лайк и комментарий — это зрительская реакция. Да? Это так же, как артист. Он же тоже ждет аплодисментов.
1: Да.
2: Мы же не можем сказать, что каждый артист получил в детстве травму отвержения. Не, ну какая-то нарциссическая травма там точно есть, там у любого артиста, иначе он артист не будет несостоявшийся. А про травму отвержения не знаю. Да? То есть такой прямой связи нет. Поэтому, смотрите, мы пытаемся, ошибка в чем? Что мы, когда вырастаем, мы пытаемся получить безусловную любовь во взрослом возрасте. Нам в детстве ее не хватило. Ошибка в том, что во взрослом возрасте мы ее получить можем только от самих себя или от наших домашних питомцев. Вот как бы кошки, собаки и прочие там живности, они будут нас любить безусловно. И мы сами себя внутри, наша родительская, вернее, наша фигура взрослого, она может, да, в принципе, родительская, если мы ее так воспитаем внутри себя, может любить нас безусловно. Угу. А наши партнеры, наши дети, какое-то окружение близкое, они нас любят, но с условиями. А мы ищем безусловной любви, а найти это никогда нельзя. И поэтому мнение окружения очень важно становится для людей, которые бесконечно ищут безусловного принятия. Найти его невозможно, сразу говорю. Дальше, очень вредны излишние самоограничения. Я об этом говорила в самом начале, да, что когда мы входим в состояние потери жизненного тонуса, да, какой-то усталости, потери ресурса психоэмоционального, очень, очень не очень начинать ограничивать себя в чем-то. чего-то себе не додавать, ну, для того, чтобы как бы себя стимулировать. Ну, включать излишние режимы какие-то, там, не знаю, еду себе какую-то не давать.
1: Запрещать
2: что-то. Аскетичность излишняя.
1: Тренировки
2: ничего себе не позволять, не давать себе никакого расслабления, да, то есть многие пытаются как бы вытащить себя из состояния вот такой низкой энергетической емкости при помощи силы воли и характера, и самодисциплины, да, но это ничего иное, как просто жестокость в отношении себя и неумение слышать, да, своих истинных мотивов. А вот теперь я отвечу на вопрос, а чего категорически нельзя делать. Вот включать самоограничение, это очень важно. Дальше путать апатию с ленью и тоже пытаться себя подстегивать, мотивировать там или стимулировать каким-то образом достаточно агрессивно. Ругать себя за отсутствие желания что-то делать соответственно. Никогда не рекомендую, если вы вдруг потеряли интересы свои, не рекомендую перегружать себя общением с тяжелыми людьми. Дело в том, что в нашем окружении не только лишь люди, с которыми приятно общаться. Даже в близком окружении очень часто, даже среди родственников, есть люди, которые проявляют в нашу сторону какую-то токсичность, да, или какое-то потребительство, да, которое тоже можно считывать как токсичность, да, нарушают наши границы. Соответственно, когда мы находимся в таком сниженном психоэмоциональном ресурсе, важно ограничивать общение только, вернее, ограничить общение только тем кругом людей, от которых мы можем получить поддержку и принятие, от которых мы можем чуть-чуть подресурсироваться, подпитаться, да, им не жалко будет для нас это сделать, они нас поймут. А сложных и тяжелых людей нужно как бы свести на минимум или вообще исключить, если такое возможно. А ни в коем случае нельзя отказываться от потребностей в угоду тому, чтобы как будто бы в своих представлениях сделать как правильно. Да? Но вот есть потребность в том, чтобы там, познавать что-то новое. Но вот я сейчас не буду это делать, потому что я ленюсь комнату убрать, поэтому я там куда-нибудь на экскурсию не пойду. То есть знаете, как бы попытка самонаказать себя. То есть я накажу себя, я уроки хорошо не сделал, поэтому я себе пироженку не куплю.
1: Гулять не пойду.
2: Да, или гулять я не пойду. Да? Это такая вот детская схема, только она во взрослом проявлении, да? И постоянно себя критиковать, и быть недовольным собой, и обзывать себя, и быть очень требовательным к себе. А люди же делают в основном наоборот. Они так собой недовольны в таком состоянии, но они же не эффективны, они же не продуктивны, жить-то им не весело. Когда мы теряем интерес, мы становимся безразличными. Ладно бы, если бы мы это нормально переносили, но безразлично нам и безразлично. А мы же начинаем очень сильно эмоционально мучиться от этого. Нам жить-то так некомфортно, мы-то хотим краски жизни видеть.
1: А
2: видеть их
1: нет.
2: Не получается.
1: Да, да, да.
2: Более того, если мы видим даже для себя какие-то возможности, нас кто-то куда-то приглашает, да, вот возможности иногда сами в руки идут, да, какая-нибудь реклама правильная нам всплывает где-нибудь, что-то появляется, чем можно воспользоваться. Нас это начинает раздражать. Мы раздражаемся, что как бы это есть, а воспользоваться мы этим не можем, да. А когда у нас есть ограничения на действия, если мы хотим что-то сделать, но мы себя ограничиваем в этом, например, даже отсутствием своего ресурса, то первая реакция, которую мы будем демонстрировать, это злость.
1: А если наоборот, со злостью понятно, если наоборот, вот мы чувствуем, что мы в состоянии апатии находимся, и нам нужно вот там лечь, полежать, грубо говоря, отдохнуть, а мы все равно заставляем себя что-то делать, вставать с кровати, потому что иначе мы будем неэффективны.
2: Да, но вот это же есть отказ от потребностей.
1: Да.
2: Потребность лечь, отдохнуть, да, вот лежать и ничего не делать.
1: Да.
2: Вот лежать на диване. То есть не просто мой отдых, это смена сферы деятельности, да, из-за компьютера встану, пойду пылесосить. Нет. А надо лечь и прям лежать. Но мы эту потребность отвергаем, мы говорим, нам эта потребность не нужна, нам надо быть эффективным.
1: Да.
2: Да, вот и есть
1: что-то
2: этот
1: делать.
2: Отказ от потребности, да,
1: да,
2: пункт номер три.
1: Что нужно делать вот еще для выхода из апатичных состояний?
2: А вот что рекомендовано делать? Да? Значит, первое
1: да,
2: заметить и принять свое состояние. То есть апатия – это период. Это период, когда психика дала вам сигнал. Если ты сейчас не восполнишь свои психоэмоциональные ресурсы аккуратно, то я сделаю так, что тебе будет очень плохо, и ты в этом состоянии зависнешь надолго, а может быть, оно у тебя перерастет в еще более тяжелое состояние. Поэтому первое, его нужно заметить, его нужно принять, да, и как бы обозначить для себя, какое количество времени вы дадите себе выйти из этого состояния. В зависимости от того, какая там степень запущенности, и нужно рассчитывать, какое количество времени. Это будет не день и не два. да, не день и не два. Дальше. А в периоды апатии необходимо вообще забыть о каких-то глобальных целях. То есть мы же всегда, ну, как бы живем с желанием изменить как-то к лучшему свою жизнь глобально. Вот побольше денег заработать, все долги раздать, там в личной жизни, наконец, порядок навести, сделать, например, какой-то прорыв, не знаю, в научной или профессиональной деятельности. Вот чего-то такое сделать, купить что-то такое стоящее, да? Вот эти глобальные цели в период апатии, мы вообще про них временно забываем. Апатия – это период. Не надо бояться, что, если навсегда, что я как бы от этого сейчас отвернусь, и больше к этому никогда не вернусь. Вернётесь, как только вернётесь в состояние, ну, как бы подъёма, да, такого энергетического. Соответственно, глобальные цели минус, а система маленьких шагов – это плюс. То есть если вам надо убрать квартиру, то не ставьте себе цель убрать квартиру. Наведите порядок просто на рабочем столе. Не знаю, на
1: маленькие
2: кухне,
1: цели, да,
2: на
1: себе кухне. Ставим такие.
2: Цветы полили, пыль вытерли, все, вы уже молодец, ставите галочку, в следующий раз сделайте еще что-то, да. То есть не надо пытаться сделать глобально. В попытке себя заставить это сделать, вы получите только огромное количество сопротивления. Мы очень часто не учитываем, что самые главные враги очень часто становимся мы себе сами. То есть если нам надо испортить самим себе жизнь, никто так не сделает, как сделаем мы сами.
1: Никто не будет таким жестоким.
2: Да. Дальше. Необходима обязательная работа с телом. То есть фокус на телесном. Если психика истощена, ей очень часто, это так мы устроены, да, психосоматика, соматопсихика, ей очень часто помогает тело. Да, то есть нам нужны растяжки, йоги, какие-то зарядки, массажи, самомассажи. Мы должны наладить пищевое поведение, сон, свежий воздух. Мы должны работать с дыханием. Понятное дело, что когда мы находимся в апатии, нам вроде как и не до этого. Но если вы сделаете это 15 минут в день, 20 минут в день, это лучше, чем ничего. Это тоже вот задача, понимаете, сдвинуть себя с мертвой точки. Вот хорошая метафора — мертвая точка. Мы когда в апатию впадаем, мы как бы в мертвую точку встаем. Вот ничего не делаем. Не делаем и бесимся, и сами себя еще испепеляем внутри.
1: Наказываем.
2: Поэтому очень важно просто сдвинуться с мертвой точки, начать что-то делать. Да, не идеально. Ну, ничего страшного, это временно. Дальше. Формирование поддерживающего окружения, да, то есть мы дозируем общение со сложными людьми и всячески усиливаем общение с людьми, от которых мы можем каким-то образом подпитаться. То же самое касается ваших интернет-источников и социальных сетей. То есть то, что вас беспокоит и тревожит, пожалуйста, не сливайте туда энергию. Временно смотрите только то, что вас поддерживает, да, что вас хоть каким-то образом мотивирует. Возбуждение интереса по отношению к тому, что было интересно раньше. То есть нужно вспомнить, что раньше приносило удовольствие. И нужно потихонечку начать это делать. Да, будет сопротивление, нужно пройти через это сопротивление и к этому приступить. И увидеть, вот смотрите, если вдруг я не хотел там идти на эту прогулку или не хотел идти на это мероприятие, но я туда сходил, и мне стало чуточку, на 1.5% получше, чем мне было до этого, вот эти 1.5% имеют значение. Если после общения с этим человеком вот буквально чуть-чуть я почувствовал легкий эмоциональный подъем, значит, вот именно это мне и надо делать. Вот эти, знаете, такие крошечные полутона в настроении, в улучшение настроения, да, в такую в наполняемость энергетическую, их важно заметить. И постепенно все, что раньше нравилось, или если вдруг, ну, вы достигли условно там, какой-то перемены внутренней, вам больше это не интересно, нужно что-то новое, поиск чего-то нового очень аккуратно и... И, знаете, так медленно, да?
1: Отмечать для себя, да, что нас зажигает. То есть, получается, несколько пунктов, которые вот нас могут из этого состояния вывести.
2: Да, когда человек может самостоятельно выйти.
1: Буквально минута остается, Лен. А какие-то признаки, по которым вот нужна уже помощь не самостоятельная, да, не самопомощь, а специалиста, да?
2: Значит, первое, да, если этот период длится дольше 3-4 недель, то есть вы 3-4 недели находится в таком состоянии, да? То есть не заметить самостоятельно эти изменения вы уже не можете. Вы видите, что вы изменились. А дальше, если вам становится тяжело обслуживать себя на бытовом уровне, то есть начинаются риски потери работы, человек не хочет ходить на работу, у него начинается такая бытовая дезадаптация, он может не сходить в магазин, он может там не помыть лишний раз голову, да, и не выводит себя на прогулку, то есть как-то начинает уже очень-очень наплевательски относиться к самому себе, да. И если он ощущает такие серьезные эмоциональные мучения, да, то есть он не может жить полноценную жизнь, ему от этого очень плохо, и что бы он ни делал, ему это не помогает. Вот в этом случае надо к специалисту.
1: У нас в гостях была психолог Елена Соловьева, говорили сегодня о том, что нужно делать, если вас ничего не интересует. Лен, большое спасибо.
2: До свидания.
1: В студии была Марина Александрова, далее новости на «Говорит Москва».
13: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 94,8.
3: В Москве 2 часа дня, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Минобороны заявили, что сорвана спланированная Зеленским под саммит НАТО в Анкаре массированная атака. Профессиональные действия личного состава вооруженных сил России не допустили интенсивных ударов по территории нашей страны в ночь на 6 июля. По данным Министерства обороны, подавляющее количество дронов было сбито или подавлено. Всего Киев применил 625 ударных беспилотников большой дальности. Над российскими регионами нейтрализовали 613 БПЛА. Как заявили в ведомстве, в ходе попытки удара ВСУ сосредоточили основные усилия на объектах ТЭК и логистики в Ленинградской, Брянской,

0: на античеловеческие способы борьбы с нашими людьми с целью не только запугать и посеять панику наших жителей, но и нанести максимальный ущерб. Мины срабатывают дистанционно и взрываются при приближении к ним людей, в том числе срабатывают на металл, рассказал глава Курской области в ходе оперативного заседания правительства региона. Рамзан Кадыров выдвинут кандидатом на пост главы Чечни. Действующий руководитель республики будет баллотироваться на эту должность от «Единой России». Решение принято единогласно на конференции регионального отделения партии в Грозном. Кадырову 49 лет. Он возглавляет Чечню с апреля 2011 года. До этого с 2007 года был президентом республики. Также в течение 2006-2007 годов занимал должность председателя правительства региона. Михаил Мишустин рассказал о производстве уникальных электропоездов на Урале. В Свердловской области уже изготовили ряд опытных узлов и агрегатов. До конца года начнется сборка первого состава для использования на высокоскоростной магистрали. Об этом премьер сообщил на пленарной сессии в ходе международной промышленной выставки «Иннопром». По его словам, пилотный маршрут соединит Москву и Петербург. Для строительства магистрали сформирован крупный заказ на внутреннем рынке на рельсовую продукцию, арматуру, мостовую сталь и стальные канаты. Общий объем свыше 1 000 000 тонн, сообщил Михаил Мишустин. Кроме того, премьер рассказал, что в ближайшее время Архангельская область получит самолет Ил-114. Лайнер будет использоваться на региональных и местных линиях. Весь комплекс его испытаний уже закончен. Подтверждено соответствие всем требованиям и нормам. Позднее самолет выйдет на маршруты на Дальнем Востоке, заверил Мишустин. Погода. Сейчас в Москве плюс 22, завтра в городе облачно, с прояснениями, возможен кратковременный дождь. Ночью плюс 13-15, днем 19-21 градус. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! Лионель Месси does it again, he's superhuman! It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
2: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
3: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 14:06. В столице радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток». И в течение этого часа самые последние новости обсудим. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-8948. Телеграмм для сообщений «Говорит о Москобот». И смотреть можно в нашем Рутюбе, в ВК и в Ютуб-канале.
3: в движении.
4: Движение посмотрим, сколько нам сейчас рисует Яндекс.

0: двухбальные пробки в Москве. Движение в городе хорошее. Внешняя сторона МКАДа. Будьте внимательны. Пробка от развилки до Бесед. В обратную сторону от Котельников тоже до Бесединской эстакады. Еще отметим сейчас затруднение по внутренней стороне МКАДа от Ярославского шоссе примерно до середины Лосиного острова. Третье транспортное кольцо. Совсем туго что-то случилось по, значит, в районе Беговой улицы. Вот прям от 905-го. От улицы 905 года, и пробка эта тянется до Новослободской улицы. Так, в остальном все, в принципе, хорошо. Еще небольшое затруднение в районе Лужнецкой эстакады. Садовая едет хорошо.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
0: Джей Ди Венс призвал Украину не предпринимать попытки наступления. Об этом он заявил в интервью The Times. Далее мы обсудим с вами тему, которая касается Японии, но в целом можно, наверное, экстраполировать на другие страны тоже. В Японии говорят, что переоборудование испытывающих трудности автомобильных заводов в производственной площадке для выпуска беспилотников военного назначения потерпит неудачу и приведет к пустой трате денег. Далее мы с вами обсудим, что Петербург, Московская область, Татарстан и Краснодарский край стали лидерами по количеству выпускников, получивших 100 баллов по одному из предметов ЕГЭ. И про футбол, конечно, поговорим, потому что нападающий сборной Бразилии Неймар объявил о завершении карьеры в национальной команде. Здесь, конечно, поговорить стоит в целом о том, как влияет на современный футбол скорый уход сразу нескольких самых титулованных игроков мира. В «Умных парнях» большой разговор про топливо. Александр Фролов к нам придет, замгендиректор Института национальной энергетики.
1: Поток. Успеем сказать главное.
0: Джей Ди Венс призвал Украину не предпринимать попытки наступления. Об этом он заявил в интервью The Times. По его словам, переход ВСУ в оборону соответствует позиции американской администрации в условиях продолжающихся переговоров. Венс напомнил о событиях 23-го года, когда одним из ключевых вопросов международной повестки было возможное крупное контрнаступление украинских войск. Тогда большинство западных союзников поддерживало именно такой сценарий. Вице-президент США назвал это событие стратегической и тактической катастрофой. Иван Пятибратов с нами, политолог, доцент финансового университета. Иван, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: А почему США увязывают переговорный процесс со сменой позиции Украины именно на фронте? Насколько там действительно увязывают перспективы, например, урегулирования, то, каким образом действует Украина?
2: Ну, потому что глобально для того, чтобы конфликт урегулировать, да, чтобы Соединенные Штаты Америки вообще обладали хоть каким-то пространством для маневра в этом контексте, и им нужно, чтобы, ну, ситуация на фронте была более или менее, скажем так, да, стабильной, потому что там же предостерегают от попыток, да, каких-то контрнаступов и прочего, понимая, что это все усложнит и отбросит вероятность вообще того, что стороны сядут за стол переговоров далеко вперед.
0: А усложнит-то что и для кого?
2: Ну, усложнит в целом, на самом деле, вообще переговорный трек, да, потому что, ну, переговоры будут невозможны в контексте, если там, да, Украина начнет предпринимать какие-то более активные действия на поле боя. В общем-то, поэтому Соединенные Штаты Америки и пытаются все это дело подзагасить. Mm-hmm. Тут другой разговор, что я бы не рассматривал США как актора, который на самом деле стремится к тому, чтобы действительно все помирились. Мне кажется, это не более чем пиар-ход, потому что, ну, вот, Financial Times, например, недавно совершенно вышла информация о том, правда, со слов, конечно, украинцев, но тем не менее, что Соединенные Штаты Америки, например, помогали Украине строить маршруты для того, чтобы наносить удары.
0: Ну, это, конечно, это был, я думаю, что это был секрет Полишинеля по поводу того, что американцы там помогали. Но здесь же другая история. Как бы мы, наверное, не говорили о том, что американцы не заинтересованы или еще что-то, американцы поставили себя в такую позицию, что, по сути... Ну, поправьте меня, если я не права. Либо украинцы демонстрируют постоянно там и европейцам, и американцам, что они там что-то еще могут, и поэтому дайте денег, и так далее. Вот. А либо, может быть, и с нашей стороны тоже идет демонстрация для американцев, что вот посмотрите, потому что, соответственно, та серия ударов, которая была произведена на следующей неделе, на прошлой неделе, и та серия ударов, которая была произведена, например, в эти дни, скорее всего, это тоже каким-то образом прочитывается американцами. И не получается ли, что все-таки две конфликтующие страны как бы все это делают для того, чтобы привлечь американскую сторону, чтобы американская сторона повлияла, ну, условно, либо на нас, либо на них?
2: Ну, насчет украинцев можно только гадать, кого они там пытаются привлечь. Российская сторона едва ли делает это для того, чтобы, да, Соединенные Штаты Америки что-то считали. Ну, просто потому, что наши действия оправданы логикой ведения специальной военной операции, достижения ее целей, да, то есть тут американцы, не американцы, а наращивание просто частоты и масштабов российских ударов, ну, просто отвечает этим задачам. Я бы вообще Америку в какой-то мере в этом плане за скобки вынес, и мне кажется, их уже вынесли, потому что для Зеленского Соединенные Штаты Америки не являются сейчас стороной, на которую он ориентируется. Да? Это все-таки в первую очередь Европа и британцы. Мы со своей стороны, после того, как этот пресловутый дух Анкориджа, кажется, уже окончательно выветрился, да, тоже заметили, что Штаты, в общем-то, не совсем готовы предпринимать какие-то действия, даже несмотря на то, что они их вроде бы как обещают
0: так предпринять. Я об этом и говорю, Иван Сергеевич. Не получается, что американцы, ну, то ли сами себя поставили в такую позицию, то ли как раз добились того, что участники конфликта поставили американцев в такую позицию. Мы верили в дух Анкориджа, хотя американцы сами об этом не говорили. Украинцы, наверное, верят, что они еще могут каким-то образом повлиять на позиции американцев. И более того, когда Венс говорит, например, что защищаться легче, чем наступать, к вопросу о понимании хода боевых действий, понимании того, да, в обороне войны не выигрываются, но насколько, с вашей точки зрения, американцы все-таки посвящены в ход боевых действий, чтобы понимать, что есть как бы точка невозврата, когда действительно на какую-то из сторон нужно оказывать, ну, например, давление или одну из сторон поощрять для того, чтобы все прекратить. То есть не получается ли опасная тенденция, что, по сути, все равно американцы будут решать, в какой момент все это прекратится?
2: Нет, не будут американцы решать, в какой момент это прекратится, по той причине, что, повторюсь, они не обладают необходимыми рычагами. То есть они, наоборот, оказались в ситуации, в которой на них уже, в общем-то, не оглядываемся ни мы, ни Украина, ни европейцы, да, ну, так выстроена коммуникация с администрацией Трампа, что, по большому счету, мы сейчас в этом, во всяком случае, контексте в большей степени видим их, ну, как источник какого-то, да, там, дополнительного раздражения, каких-то дополнительных телодвижений, которые при этом, ну, де-факто не приносят никаких результатов.
0: Вопрос еще, смотрите, влияние на переговорный процесс. Как отказ от наступательных действий, например, теоретически, может повлиять на переговорные позиции? Усиливает это, ослабляет? Или все-таки, если вы говорите, что американцев за скобки выводят, но там же европейцы присутствуют?
2: Ну, европейцы хотят, чтобы Украина, наоборот, по возможности там пыталась огрызаться, что-то там где-то контрнаступать и прочее, что, естественно, не будет способствовать заключению каких-то мирных соглашений между Россией и Украиной, ну, потому что мы еще сильнее, соответственно, да, будем ужесточать ответ, ну, и там уже вопрос переговоров будет излишним, там уже будет достаточно дождаться просто капитуляции визави. Соединенные Штаты Америки же, наверное, хотели бы, чтобы Украина сохраняла именно оборонную позицию, потому что это им позволяет в целом в этом пространстве, ну, американцам, маневрировать более, скажем так, фривольно, да, потому что, по сути, это будет сохранением такого статуса кво, да, медленно отступающая, медленно проигрывающая Украина. Если же начнутся какие-то резкие телодвижения, это повлияет и на обстановку непосредственно в Европейском Союзе, и на действия Российской Федерации. В этом отношении может просто внести сумятицу, в которой американцы ориентироваться будут гораздо хуже.
0: Западные союзники в основном поддерживали наступательный сценарий для Украины, например. Как вы думаете, какая может быть реакция на позицию Вашингтона, если действительно тезисы Венса считать за позицию Вашингтона официальную?
2: Да, в общем-то, они эту реакцию периодически высказывают. Вы бросаете Украину, Россия – это агрессор, нужно им помогать, а вы говорите им сдаться и так далее, и так далее. Но дальше риторики это не уйдет.
0: Угу. А, смотрите, тогда другой момент. Почему вдруг Венс вспоминает события 23-го года, когда одним из ключевых вопросов международной повестки было возможное крупное контрнаступление украинских войск? Большинство западных союзников поддержало такой сценарий, а Венс говорит, что это событие было стратегической и тактической катастрофой.
2: Ну, как раз-таки потому, что он пытается вот, да, провести эту параллель, сказать, что вот были попытки такого рода уже у Украины, они не увенчались успехом, не могли принципиально увенчаться успехом и, соответственно, не увенчаются успехом и сейчас. То есть он просто приводит тезис, да, что Украине нужно сидеть в обороне, ну и дополнительно к этому тезису добавляет аргумент. А вот помните пример. Ну, то есть это просто риторика, риторический прием, вполне оправданный. Без примеров, как правило, все это воспринимается куда менее весомо.
0: Иван Сергеевич, а может ли так статься, что вообще, ну, во-первых, как бы российско-украинский конфликт от американцев объективно очень далеко, Вот. И вопрос, что здесь теряют американцы? Ничего они здесь не теряют, поэтому у них есть время наблюдать. Не получается ли так, что в целом американцы могут вообще подождать, когда у сторон не в смысле паритет наступит? Нет, у нас все равно там по оружию превышение, естественно, там тактика на фронте, понятно, там взятая Константиновка и так далее, но все-таки Украина огрызается тем, что она бьет по энергетической инфраструктуре, там плюс история с Крымом совсем непростая. Не кажется ли вам, что для американцев это тоже своего рода тактика, чтобы обе стороны довольно серьезно выдохлись, и тогда американцы будут навязывать свое видение, не знаю, мира, перемирия, соглашения, как угодно?
2: Ну, я полагаю, что они такой сценарий вполне себе рассматривают, потому что, ну, сильная Россия Америке не нужна. А Украину они видят как источник постоянного ослабления Европейского Союза. В этом отношении для них конфликт между Россией и Украиной – это возможность, в общем-то, да, потенциально навязывать свои интересы в регионе вообще всем вовлеченным сторонам, но другое дело, что это просто несколько превосходит масштабы и вообще временные промежутки, в рамках которых именно администрация Трампа может действовать, да, то есть это не принесет потенциально бенефитов Трампу и его окружению, а так как Трамп политик весьма эгоистичный, я полагаю, что ему нужны более быстрые какие-то результаты, если ему вообще нужны результаты.
0: Спасибо большое, Иван Сергеевич. Вас благодарю. Иван Пятибратов, политолог и доцент финансового университета. Тут сообщение от нашего слушателя. А Венс-то сейчас кто? Каков его политический вес? Или это слова просто в СМИ для публики? Ну, в Штатах есть вес. Ну, почему же он вице-президент все-таки? Поэтому почему бы и не быть? Более того, естественно, там есть определенная интрига и борьба между Рубио и Венсом. Венс тут вроде бы уходил в тень, но тут опять появляется, это бог с ним. Мы говорим с вами о том, все-таки вице-президент Соединенных Штатов это не последний человек, и поэтому понятно, что какие-то заявления на них нужно обращать внимание. И еще слушатель пишет, с кем у американцев вообще идут переговоры. Они с персами еще не закончили. Наши чиновники уже развеяли дух Анкориджа. Стройка туннеля не намечается. Зятьков и Вытков уже как второй месяц к нам на чебуреки едут, никак не доедут. Да, это к вопросу, да, злая ирония в этом уже, конечно же, прослеживается, но по факту вы видите, Константиновка взятая, соответственно, доклад президенту давали, плюс довольно серьезные повреждения по всяким военным объектам на Украине нанесены, но в то же время есть непростая ситуация с тем, что Украина наращивает как раз в своих попытках не то что перенять инициативу, но все-таки навредить. Это атаки беспилотников по энергетическим объектам Российской Федерации.
1: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
0: Переоборудование испытывающих трудности автомобильных заводов в производственные площадки для беспилотников военного назначения потерпит неудачу и приведет к пустой трате денег налогоплательщиков, заявил Financial Times гендиректор крупнейшего оборонного подрядчика Японии Mitsubishi Heavy Industries и Эйсаку Ито. Технические характеристики продукции в этой сфере постоянно меняются в зависимости от ситуации. Автомобильные заводы, напротив, рассчитаны на производство десятков тысяч или миллионов одинаковых единиц продукции. Ито предупредил, что выпуск беспилотников на автозаводах может привести к производству большого количества быстро устаревающей техники. Максим Кондратьев, основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии. Максим Анатольевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: А кто японцам навязывает тему с переоборудованием гражданских заводов на выпуск военных беспилотников?
4: Вообще, если мы говорим про навязывание японцам вот производства на их уже существующих заводах автомобильных дроновой техники, то это, конечно же, американская компания Anduril, которая занимается именно разработкой различных решений, в том числе и беспилотных военных комплексов с элементами искусственного интеллекта.
0: Так. Но с целью чего? Чтобы Япония стала как бы промышленным драйвером, потому что американцы сами этого не делают, или какие-то здесь еще есть причины?
4: Вы знаете, вероятнее всего, это попытка воспользоваться ситуацией, что на мировом рынке резко снижен спрос, и автомобильные заводы терпят убытки, и поэтому это просто попытка купить хорошие большие производственные мощности и впоследствии их адаптировать под производство беспилотников, а не строить свои заново. То есть фактически купить за шапку сухарей большие серьезные промышленные активы вместе с персоналом, станками и уже, собственно говоря, всеми энергетическими мощностями, которыми эти заводы подключены, что тоже важно.
0: Но вообще интересно, Максим Анатольевич, о переходе предприятия из гражданского сектора в как раз военно-промышленное. С точки зрения экономики производства, в чем принципиальное различие между бизнес-моделью массового автопрома и оборонного сектора? А оправдана ли здесь какая-то простая аналогия, например, с конверсией времен Второй мировой войны?
4: Вы знаете, в данный момент очень тяжело на этот вопрос ответить объективно, потому что пока нет примеров того, чтобы переходили автомобильные заводы через конверсию в производство различной военной техники и технологий. Так. Была попытка в прошлом году, когда французские заводы Renault поднималась идея о том, что же нам сделать с этими производственными мощностями и куча людей, которые сидят без работы. И давайте попробуем их, собственно говоря, тащить в производство беспилотников. И начались попытки. Но пока во Франции это ни к чему хорошему и существенному не привело. Ну, а здесь, как бы, собственно говоря, американцы просто пытаются отжать по более низкой стоимости завод, который попробует адаптировать в военный, и, соответственно, конечно же, при минимальных затратах. То есть деньги, потраченные на адаптацию существующего завода, они планируют меньшие расходы с точки зрения денег и времени, нежели строить эти заводы заново.
0: Если говорить о долгосрочных последствиях для промышленной политики, ну, с учетом того, что японцы, хотя они союзники американцев, они всячески сопротивляются, а деньги они все-таки считать могут, и экономические как бы законы именно в области промышленности хорошо изучены. С вашей точки зрения, каковы здесь долгосрочные последствия для промышленной политики отдельно взятого государства, если действительно, например, у американцев получится продавить свою логику? И самое главное, почему так против японцы?
4: Ну, вы знаете, японцы, когда технологии разрабатываются в Японии, когда технологии принадлежат японским компаниям, когда автомобили, в том числе, выпускаются в Японии, то, соответственно, вот эти вот все налоги, они остаются по максимуму в Японии, в бюджете, и все деньги. Мы прекрасно понимаем, и все прекрасно понимают о том, что если эти технологии разработаны в Америке, то львиная доля, и сами собственники этих технологий будут находиться в Америке, то вся львиная доля будет осаживаться там, вот, и в бюджете, и в компаниях американских, в стране, и, соответственно, в бюджете Америки. Конечно же, они прекрасно понимают о том, что как бы их высосут, из них все, что возможно, получат и все, что хотят, и, соответственно, дальше ничем хорошим с точки зрения ни накопления технологий, технологического процесса, ни с точки зрения финансов, все это у Японии, точнее, у этих компаний, которые пойдут на это, все у них американцы бесчестно заберут.
0: Тогда можно, Максим Анатольевич, проанализировать вообще историю с тем, что у нас появляется уже довольно мощное оружие в виде беспилотников по всему миру. Есть ощущение, что, конечно, теперь в это будут вкладываться огромные ресурсы, силы и так далее. А здесь речь идет, например, о наиболее какой-нибудь оптимальной отработке производства этих беспилотников, потому что, ну, вроде бы, вот смотрите, в рамках российско-украинского конфликта европейцы очень много всего делают, украинцы на своей территории тоже что-то делают. У нас тоже существует, но в данном случае чем отличается модель производства беспилотников от, например, модели производства каких бы то ни было других, ну, например, промышленных товаров? Военного или тайного назначения.
4: Я понял, это очень хороший вопрос, и он очень актуальный. Вы понимаете, вот, допустим, разработал, например, автозавод какую-то конкретную марку машины, какой-то конкретной комплектации. Так. Это четко понятное изделие, которое начинает производиться сотнями тысяч и миллионными тиражами. Под это затачивается конкретно весь процесс производства, конвейер, вся логистическая цепочка поставщиков, что очень важно, что они производят, фары, там приборы, какие-то антенки, какие-то стекла. Вот, этот процесс происходит. Эту модель выпускают миллионами. С точки зрения дронов военных, то модификация происходит от партии к партии. То есть каждая партия, новая, небольшая, она чем-то отличается от предыдущей партии. То есть это динамика производственного процесса и технологии, которые там применяются. Потому что скорость вот этого гонки, в гонке вооружений, в частности, гонки дрона вооружения, она очень высокая. И здесь, собственно говоря, вот процесс производства дронов, он заточен на то, что сегодня мы ставим такую антенну, завтра ставим такую антенну, да. Сегодня ставим такую конфигурацию, завтра такую. Поэтому вот яркое отличие, это постоянно, что вносятся модификации в существующую линейку продукции.
0: Угу. Тут еще интересно, Mitsubishi, но насколько мы понимаем, японская автопромышленность тоже испытывает сейчас, переживает не самые простые времена, не говоря уже о европейской. Вот посмотрите, американцы присматриваются к японцам, а в то же время в Европе под риск закрытия у Volkswagen, например, и уже и у компании Porsche. А есть ли здесь какие-то, не то что причинно-следственные связи, но что вот вместо вот этих автомобильных гигантов их место займут как раз производство для военно-промышленного комплекса, например, они сосредоточат все это дело на выпуске БПЛА?
4: Ну, конечно же, потому что автомобили у европейских гигантов вот из-за различных санкционных давлений, из-за вот этих манипуляций с этими санкциями, конечно же, страдают автомобильные гиганты, ну, в частности, европейские. Они потеряли. Только одна Россия – это невероятный рынок сбыта для европейских автопроизводителей. И, конечно же, они сидят, чешут голову и думают, а как им, в принципе, спасти бизнес? Они начинают продавать свои там дилерские центры в Европе, каким-то другим компаниям. То есть это попытка спасти свой бизнес. То есть это не то, что у нас все хорошо, и мы вот пытаемся вырулить ситуацию. Не то, что вырулить ситуацию, а улучшить бизнес-процесс, расширить нашу сферу деятельности. Нет, это попытка спасти все то, что осталось. И не факт, что эта попытка увенчается успехом.
0: Понятно. Спасибо большое, Максим Анатольевич. И вас благодарю. Максим Кондратьев был с нами, основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии. Тут, конечно, интересная история, потому что можно и рассуждать про, например, анализ и сравнивать с мировым опытом. Были ли какие-то экономические примеры перепрофилирования гражданских мощностей под дроны? Насколько это системно все было сделано? И чем это отличается, например, от японского кейса? Но уже говорят, что, конечно, с японцами дело особое. Это союзники Соединенных Штатов Америки, но в то же время они не хотят отдавать, видимо, свои производственные мощности американцам для организации там как раз производства беспилотников, потому что вопрос, а на чем еще зарабатывать? Будет ли Япония как раз на этом, и будет ли это Япония зарабатывать? Может быть, на этом как раз и американцы будут зарабатывать, и, как сказал как раз гендиректор крупнейшего оборонного подрядчика Японии Mitsubishi Heavy Industries Эйсаку Ито. Он говорит, что технические характеристики продукции в автомобильной сфере меняются в зависимости от ситуации. А автомобильные заводы, напротив, рассчитаны на производство десятков тысяч или миллионов одинаковых единиц продукции, объяснил он. Как раз в смысле в сфере не автомобильной, прошу прощения, а в сфере беспилотной авиации. Там постоянно меняются все в зависимости от ситуации. Это новая совсем сфера, и поэтому таких отработанных алгоритмов там нет. Но, в общем, японцы пока сопротивляются. Сейчас новости, мы продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 14.30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Власти Омской области сообщили об уничтожении беспилотников ВСУ. Последствия атаки уточняются, написал в телеграм-канале губернатор Виталий Хаценко. Он призвал граждан доверять только проверенным источникам информации, а также в случае обнаружения не подходить к обломкам дронов и не вести фото- и видеосъемку. В центре Москвы мужчина напал с шилом на пенсионерку. Преступление произошло на улице Бутырский вал. Как сообщили агентство «Москва» в столичном главке МВД, злоумышленник последовал за женщиной на детскую площадку, подсел к ней на лавочку, достал из кармана шило, ударил женщину, после чего отобрал мобильный телефон. Пенсионерка пыталась догнать мужчину, но он скрылся. Спустя некоторое время нападавшего задержали в Долгопрудном. Им оказался 42-летний уроженец Балашихи. Выяснилось, что пенсионерке он угрожал специальной иглой для прокалывания сигар. Возбуждено уголовное дело, мужчина арестован. С СМИ узнали о планах НАТО объявить о дополнительной помощи Украине. Речь идет о сумме в 140 миллиардов евро, которую Киев получит в течение 2 лет. При этом США собираются отказаться от финансирования, сообщает газета «Handelsblatt». По ее информации, об этом будет объявлено на саммите Североатлантического альянса, который пройдет в Анкаре 7-8 июля. Уточняется, что проект декларации, разработанный лидерами стран ЕС и Канадой, включает пакет помощи Киеву в размере 70 миллиардов евро на 2026 год и примерно такой же суммы на 2027. Компания по отмене отстранения Балагуна началась с сына экс-мэра Нью-Йорка. Это исполнительный директор рабочей группы Белого дома по чемпионату мира по футболу Эндрю Джулиани. По информации издания Politico, он уведомил Дональда Трампа о красной карточке нападающего с США, которую тот получил в матче с командой Боснии и Герцеговины 2 июля. В материале говорится, что после старта турнира Джулиани общается с американским лидером несколько раз в неделю. 3 июля Трамп позвонил главе ФИФА Джанни Инфантино и поинтересовался у него причинами дисквалификации футболиста. Спустя 2 дня стало известно, что Международная федерация отсрочила дисквалификацию Балагуна, что позволит ему сыграть в матче 1/8 финала против сборной Бельгии. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 38 копеек, доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. В Москве в эти минуты плюс 21, завтра ожидается облачная погода, местами дождь и до плюс 21 атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
5: Реклама. Еще раз объясняю, как открыть иностранную банковскую карту.
6: Ага.
5: Находишь сайт «Плати по миру». Открываешь карту для путешествий. Пополняешь через СБП. Подключаешь Google или Apple Pay и плати удобно в путешествиях.
6: Как еще раз найти?
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру».
7: О, капибара.
8: Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
9: Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: В эти минуты союзные силы выбивают остатки Украины.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: «Право знать» – говорит Москва.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное.
2: 14.35, у микрофона Евгения Волгина, мы продолжаем. Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан и Краснодарский край стали лидерами по количеству выпускников, получивших 100 баллов по одному из предметов ЕГЭ. В Питере, значит, 100 баллов смогли набрать 914 школьников. Вторым в рейтинге стала Московская область. В регионе 100 баллов смогли набрать 836 выпускников. В Татарстане 459, на Кубани 416. Но именно в Краснодарском крае, что стало лучшим результатом за последние 12 лет. Александр Адамский с нами, научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика». Александр Изотович, здравствуйте.
3: Добрый день, радиослушатели.
2: А какие-то выводы можно сделать на основе этого анализа, вот градации высокобалльников от региона к региону? Потому что, наверное, более релевантно было бы на 1000 детей, или там на 10, или на всех выпускников в каждом регионе. Вот много это или мало?
3: Ну, в любом случае, градация нужна не только по количеством, но и по географии, потому что все-таки вводилось ЕГЭ для того, чтобы девочка из маленького села имела шансы поступить в какие-то ведущие вузы, такие же, как ребенок из столицы, из крупных городов и так далее. Поэтому там важна еще и градация по географии, насколько там вообще есть и много ли детей из провинции, из сел, из отдаленных сел и так далее. Потому что само по себе это мало о чем говорит. Бросается в глаза отсутствие Москвы,
2: так.
3: Но это может трактовать как деградация Москвы по каким-то причинам. Ну, в общем, можно предположить, по каким. Но вот отсутствие Москвы прямо бросается в глаза. А вот то, что это регион, все-таки непонятно. Это из городов или там есть ребята из сел?
2: Ну вот тут сюжет. Тоже странно, и да, что сюжет. Есть область и край, но плюс... А, и республика, и есть город.
3: Да, да. И есть крупные города, и в этом смысле крупные города всегда давали большое число поступающих в ведущие вузы. Так. Вот все приведенные города... всегда давали большое число. Вот. И бросается еще в глаза, конечно, отсутствие дальних регионов. За Уралом, Дальний Восток и так далее. Все это говорит о том, что, в общем, сохраняется региональная дифференциация по качеству образования. Одна из базовых социальных задач системы образования – это предоставление равного доступа всех граждан, независимо от места жительства, социального положения, материального положения, к качественному образованию. Вот мерило качественного образования – это уровень сдачи итоговой аттестации, то есть ЕГЭ. Большое число стобальников может качественно служить показателем, может косвенно, простите, служить показателем качества образования. Поэтому вот две крайности, они как-то бросаются в глаза. С одной стороны, нет Москвы, с другой стороны, нет дальних регионов. и дальневосточных, в частности.
2: Да и Сибири нет, судя по всему.
3: Да и за Уралом, Сибирь и так далее. То есть как-то концентрируется качество на сравнительно небольшой территории географии. Это может служить косвенно показателем сохраняющейся и даже растущей дифференциации по регионам, что, конечно, не совсем не есть.
2: Хорошо. Но, может быть, стоит ли сюда еще включить в качестве причин, что, например, есть там регионы, где очень сильно увлечены олимпиадами, в Москве, насколько я понимаю, тоже увлечены олимпиадами, и мы знаем, что есть программы, согласно которым можно поступать на бюджет, только имея на руках олимпиады, победы в олимпиадах.
3: Вы правы, вы абсолютно правы. Но я сейчас говорю о качестве системы образования. Ага. Олимпиадное движение не совсем дает картину качества системы образования. Это все-таки другая история. Наоборот, победить, как ни странно, как ни парадоксально это прозвучит, победить в олимпиаде может тот, кто, как бы это мягче выразиться, не совсем встроен в систему.
2: Понятно.
3: То показывает оригинальное мышление, нестандартные способы решения задач по математике, например, или по физике. Хотя, как правило, это совпадает, но не зря же ввели эту градацию. Потому что победитель олимпиады может не получить 100 баллов. Он может не ответить на стандартные вопросы правильно, но может оригинально решить задачу нестандартным способом. И в этом смысле он имеет такое же право учиться в вузах. Но я сейчас про злоупотребление не говорю, там их достаточно, но сейчас речь в принципе идет. Поэтому олимпиады – это такая особая статья. А вот качество образования – это вот все-таки стабальник ЕГЭ. Удивительно, что нету корреляции с 9 классом, с ОГЭ. Вот тут интересно было посмотреть, зависит ли. Потому что сейчас же была целая кампания про то, чтобы дети вместо 10 класса шли
2: в колледж.
3: Да, в СПО. И вот как это сказалось на этом? В общем, тут нужно разбираться. Сами по себе эти данные, они говорят только о достижениях вот этих 4 регионов.
2: Александр Зотович, а насколько вообще 100 баллов по ЕГЭ это критерий, это оптимальный критерий полученных знаний и качества этих знаний?
3: Это не оптимальный критерий, нет, совершенно нет. Точно. Это не оптимальный критерий, потому что ЕГЭ, между нами говоря, сказал он по радио, не, это уходящая натура. Угу. ЕГЭ все-таки, так сказать, несмотря на то, что он доказал свою эффективность, но все-таки настойчиво стучиться прямо в школьную дверь. Другая система итоговой аттестации – это накопительная система по цифровым следам. И рано или поздно с развитием цифровизации искусственного интеллекта персональные достижения в течение года будут накапливаться, и таким образом будет итоговая аттестация проводиться. Так что рано или поздно ЕГЭ уступит вот этой накопительной системе учета достижений, оценки достижений образовательных по цифровым следам.
2: А в чем слабость ЕГЭ вот даже сейчас? Понятно, что у него была функция максимально уравнять ту самую девочку из села и мальчика из крупного города, но в плане, может быть, знаний, в плане того, что все силы бросаются в последние 2 года школы именно на ЕГЭ, про все остальное забывается. Про что слабость ЕГЭ?
3: Слабость ЕГЭ, как слабость любого экзамена, ЕГЭ это все-таки экзамен. Как бы он ни проводился письменно, по билетам или в цифровой независимой форме, это экзамен. То есть мы выбираем некоторую общую, среднюю для всех планку, ну вот типа так, вот это должны знать все. И по этой планке проводим для всех одинаковый экзамен. Проблема не в том, что ЕГЭ устаревает, а проблема в том, что вот этот подход устаревает. Персонализированное образование начинает вытеснять вот этот подход единовости, одинаковости. Уже не к одной общей планке. Общее образование необходимо. Нужно всем знать общее, чтобы вообще понимать друг друга. Но образовательные достижения у всех могут быть разные. И вот эта персонализация, она очень настойчиво начинает, так сказать, пробивать себе дорогу, потому что в жизни и в экономике, и в социальной жизни все-таки индивидуальность начинает себя проявлять все более и более настойчиво. Чем более может себя индивидуально проявить человек, тем более он становится успешным в жизни.
2: Вообще в школе получилась какая-то странный парадокс. С одной стороны, все признают, что основные навыки – это современности, это умение обучаться, умение быстро менять нам направление и сферу деятельности, гибкость, да, креативность и так далее, но при этом школьное образование до сих пор про унификацию.
3: Да, и вот в этом как бы вот эта уходящая тенденция унификации, она педагогически уже обоснована, но она управленчески, административно, нормативно никак не может найти форму своей реализации. Педагоги бы уже давно перешли на персонализированное образование, переучились бы. Но это же нужна нормативная база другая. И причем не только по устройству школы. Еще же надо как-то платить, как другую систему лицензирования, другую систему аттестации учителей. Это сложный такой комплекс. А управленцы не привыкли менять свои устои. Бюрократия – это власть столоначальника.
2: Ну, по линейке, по линейке измерять удобнее всегда, да.
3: Да, по линейке. Понятно, у кого в руках линейка. Если у меня в руках эта линейка, то отбери ее у меня, и что у меня останется? Понятно. Сам-то я делать ничего не умею. Поэтому, значит, тут вот управленческая проблема, а не педагогическая. Но рано или поздно придется, потому что, еще раз, и экономика, и социальная жизнь, и многое другое все более и более диктует другие требования к условиям самореализации. Самореализация становится базовостью. Mm-hmm. Не быть лучше всех, а быть другим, самореализоваться.
2: То есть к успешному успеху уже никто не идет?
3: Ну да, потому что, значит, становится все больше и больше возможностей реализации себя.
2: Понятно.
3: Спасибо. И в этом смысле, конечно, итоговая аттестация, то есть финал обучения, должен отражать эту тенденцию, а он отражает устойчивую тенденцию привычности и простоты управления. Вот здесь.
2: Спасибо большое, Александр Изотович. Да, вас благодарим. Вам. Александр Адамский был с нами, научный руководитель Института проблем образовательной политики Эврика. Так, Виталий говорит, 100 баллов в ЕГЭ, каков критерий знаний? Или же это все-таки умение сдать экзамен? Имеется в виду, видимо, заполнить каждую галочку и черточку. Про экзамены в ГАИ, как говорят, экзамен это одно, реальное вождение это совершенно другое. Ну, а потом реальное вождение это через опыт. Никто не говорит о том, что ЕГЭ, ну, может быть, где-то учителя, конечно, говорят, что вот если ты не сдашь ЕГЭ, то все, совсем что-то на обочине жизни окажешься. Нет, вообще нет прямой корреляции, по-моему, между успешностью сдачи ЕГЭ и потом успешной реализацией в жизни. Есть прямая корреляция между успехом сдачи ЕГЭ и наличием баллов для поступления на желаемую специальность в какой-нибудь университет. Здесь есть прямая, а потом дальше как? Представитель, например, высшей школы, то есть университетов, они имеют определенный набор претензий к школам, говоря о том, что, в общем, не все люди приходят, не все абитуриенты подготовлены к тому, чтобы обучаться уже в высшей школе. Кому-то чего-то не хватает. Так, еще. Сестра работает в Подмосковье в школе. На последнем собрании сказали выявлять перспективных и успешных ребят, заниматься с ними, остальных на самообучение и репетитор, говорит Денис. Ну, слушайте, может быть, и всякое возможно. Всякое возможно. Есть действительно история, что с детьми, которые там показывают очень хорошие результаты, с ними, в принципе, всегда работать, наверное, проще, а все остальные что? Ну как вот? Это к вопросу о том, наверное, как уже родители с учителями выстроят этот процесс взаимоотношений, потому что, естественно, никто не должен нарушать право детей на то, чтобы они получали хорошее образование в школе, а не оказывались на обочине этой школы, говоря о том, что вот ты троечник, поэтому тяни сам себя. Нет, у нас записано во многих документах, что должна давать школа.
1: Внимание! Говорит Москва!
0: 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
2: Про футбол давайте поговорим. Нападающий сборной Бразилии Неймар объявил о завершении карьеры в национальной команде. Как сообщает Глобо, свое решение футболист представил после матча в 1/8 финала чемпионата мира, где бразильцы уступили Норвегии со счетом 1-2. «Я старался и старался, теперь все кончено. Я начал здесь и закончил здесь», — сказал Неймар, напомнив, что его дебют за сборную состоялся в 2009 году, в 2010-м, в товарищеском матче против США, именно на стадионе MetLife в Ист-Реттерфорде, где состоялась и встреча с Норвегией. Но и Неймар, естественно, не единственный футболист, который на этом чемпионате должен окончить свою карьеру. Георгий Черданцев с нами, комментатор, телеведущий Матч ТВ. Георгий Владимирович, здравствуйте.
4: Добрый день.
2: Скажите, пожалуйста, как влияет все-таки на современный футбол скорый уход, сразу получается, нескольких самых титулованных игроков мира?
4: Это, конечно, всегда грустно, когда кто-то уходит, но на их смену должны приходить новые какие-то герои. Ямаль, например, ему 18 лет, пока он никаких чудес на этом чемпионате не сделал, но все у него впереди. Есть еще целый ряд интересных игроков, но просто так сложились обстоятельства, что сразу целая плеяда, я бы сказал, таких великих мастеров уходит, но они как осенние на грядке не растут ежедневно. Это разовый продукт.
2: Это все-таки разовый, но с учетом того, что они привнесли сами очень много в футбол, вопрос, есть ли риск, что футбол что-то здесь потеряет, и мы, может быть, увидим там проседание в зрелищности, в технологичности,
4: нет.
2: В чем угодно. Не увидим.
4: Нет, конечно, это командный вид спорта, это можно было бы плакать в теннисе, допустим, если бы сразу там ушло 3-4 великих игрока, потому что их действительно ровно 3-5 там на весь мир, а остальные все значительно слабее. А в футболе не так, футбол – это командный вид спорта, поэтому все-таки здесь решает командное мастерство. На отдельных героев, конечно, приятно смотреть. Я думаю, все обратили внимание, как визжал стадион любой, где играла Португалия, когда Роналдо получал мяч, то есть вне зависимости от того, как он играет, стадион в восторге. Поэтому, конечно, эти люди делают зрелище, на них ходят, кто-то должен приходить на их смену. Хотя, видите, в музыке так не работает, потому что как-то с новыми звездами тяжело, а на старые группы, которым там по 70 лет музыкантам, народ валом ходит и продолжает ходить.
2: Но это же все равно можно рассматривать как сигнал о каком-то смене поколений в мировом футболе. Какая сборная, на ваш взгляд, может потерять больше всего, и кому удастся быстрее всех найти какую-то или вырастить равноценную замену?
4: Я думаю, что здесь очевидно, у Англии самое сильное поколение, потому что ребят, которые играют сейчас за сборную Англии, кроме Кейна, там в основном это ребята совсем еще молодые, там тот же Беллингем, например, ему еще, если будет здоров, играть. У французов, посмотрите, тоже Мбаппе, 28 лет, это вообще не возраст по современным меркам, а другим футболистам сборной Франции тоже там есть 20+ ребята, поэтому у этих сборных, которые, я думаю, вполне возможно сыграют в финале, у меня есть такое подозрение после вчерашней Мексики, я думаю, что вот эти две команды, они ровно счетом ничего не потеряют. У португальцев тоже молодежь очень яркая, хорошо, Роналду уйдет, конечно, такого, как он, не будет, но будет хорошая команда, поэтому я не думаю, это все-таки не индивидуальный спорт, еще раз повторюсь. Здесь, опять же, видите, футбол такая штука странная. Вот у Бельгии говорят, знаете, золотое поколение. Вот сейчас у Норвегии золотое поколение. Было у Бельгии золотое поколение. Потом это золотое поколение, которое вот в России играло на чемпионате мира, постарели, закончили, все, уже команда не тянет, она не такая интересная. Невозможно в детско-юношеской системе выращивать таланты на потоке, знаете, чтобы в каждом поколении рождались суперигроки. Такого не бывает.
2: Здесь, может быть, еще про влияние на турнир стоит поговорить. Вот есть, соответственно, сенсационный вылет Бразилии, а есть триумф скромного Кабо-Верде. Это какая-то случайность или все-таки закономерность уходящей эпохи суперзвезд?
4: Это сенсация для тех, кто не следит за футболом, что, в принципе, нормально, потому что чемпионат мира смотрят миллиарды людей, в отличие там на какой-нибудь Лиги чемпионов или чемпионат России.
2: Регулярных каких-то,
4: матчей. Да, поэтому, слушайте, Кабо-Верде, просто никто не знает, где это находится. Но я, например, на Кабо-Верде был, делать там абсолютно нечего, но футбол есть везде, во всех уголках земли, и удивляться тому, что они подготовили нормальную команду, не стоит. Бразилия вообще не называл провалом, у них очень слабая команда. Слушайте, если в сборной Бразилии играют в основном в составе футболисты, при всем уважении, из чемпионата Бразилии, России и Саудовской Аравии, о чем мы говорим? Поэтому в Бразилии просто какие-то проблемы глобальные с футболом. Я не вижу вообще никакой сенсации.
2: Но
4: они японец с трудом прошли.
2: Нет, здесь знаете, про что скорее речь? С учетом того, что действительно чемпионат смотрит гораздо больше людей, чем в принципе следит за футболом на регулярной основе, сложилось впечатление, что есть титулованные игроки, которые, может быть, где-то расслабились и схватили звездную болезнь, а есть люди очень мотивированные из не самых богатых стран, и, соответственно, то есть уровень мотивации гораздо выше, чем у сборных таких традиционно титулованных, и поэтому как будто бы они за счет такого накала и умудряются показывать такие результаты. Вот про это.
4: Ну, у вас блестящее рассуждение, абсолютно профессиональное с точки зрения спорта, потому что мотивация в спорте, она решает, безусловно, и проблема современного футбола заключается в том, что игроки топовых клубных команд играют там по 50-60 матчей за сезон, и, конечно, они уже к лету, ну, еле ползают, хотя, опять же, можно на примере Франции показать, что там уже Мбаппе это не мешает играть там замечательно, или там тем же англичанам. Поэтому, да, вопрос мотивации, безусловно, здесь играет важную роль, но, с другой стороны, настоящий чемпионат мира, это надо понимать радиослушателям, кто не следит внимательно, начинается с плей-офф. То есть все, что было в групповом турнире, это парад народов, фестиваль футбола, называйте это как угодно, но это, собственно, к соревнованию не имеет никакого отношения. Соревнование началось с 1/16 финала. Там уже, как вы видите, никакого Кабо-Верде нет. Да, они там бились, боролись, но я думаю, что Аргентина даже, я не знаю, с просонией бы так или иначе все равно обыграла. Поэтому ожидать каких-то суперсенсаций на этом этапе, по большому счету, не приходится. Настаиваю, что вчерашняя победа Норвегии над Бразилией – это не сенсация. У Норвегии великолепная команда. И вообще, там, если по позициям посмотреть, я не уверен, что на большинстве позиций просто бразильцы сильнее. На некоторых они откровенно слабее. Поэтому я думаю, что это не сенсация вовсе. А в остальном, да, мотивация, мотивация, но все равно решают личности, такие как Мбаппе, такие как Кейн, как кто там, Холланд и так далее.
2: А история, опять же, со сборной Кабо-Верде. А останется ли это выступление, например, становится ли оно толчком для развития футбола, ну, например, в Африке, с вашей точки зрения?
4: Ну, слушайте, в Африке футбол и так прогрессирует. У них, видите, с каждым годом становится все больше команд. И, ну, это же тоже все такая палка о двух концах, потому что, конечно, никакого футбола в Кабо-Верде нет, потому что они играют все на континенте, и в Африке практически все футболисты играют в большинстве своем тоже в европейских клубах, и вы знаете о том, что 98, я смотрел статистику, 98 участников чемпионата мира родились во Франции. Во французской заявке 26 человек, значит, несложно посчитать, 98 минус 26, сколько получается?
2: 73.
4: Да, у меня по математике кол. Ну, в общем, вот эти все люди, они родились во Франции, но они играют за кого угодно. За Сенегал, там, за Кот-д'Ивуар, за кого-то еще. Поэтому мир изменился. Вот эта глобализация и перемещение народов, оно, конечно же, влияет на футбол. На мой взгляд, я очень консервативен, влияет в худшую сторону, потому что утрачивается национальная особенность футбола, потому что я вот футбол смотрю с конца 70-х.
2: Так.
4: И раньше, ну, было понятно, что есть отличительные именно национальные черты там чехословацкого футбола, советского футбола,
2: школа, немецкого футбола. Школа прослеживалась, футбола. Да? Школа,
4: да, да, да, вот какие-то определенные характеристики, которые свойственны вот этой нации.
2: Так.
4: А сейчас все это перемешано, и непонятно что, форма только отличается по цвету, а так примерно все более-менее одинаковые.
2: Вопрос, а насколько важен опыт и возраст, например, таких вратарей, как вратарь из Кабо-Верде в матчах против серьезных команд типа Аргентины?
4: Ну, я думаю, что здесь дело не в возрасте. Это, знаете, как вот у человека сбылась мечта. Вот он проживает эти две недели, как да. свои главные две недели в жизни. Но он молодец, потому что, знаете, по заказу так же не бывает.
2: Конечно.
4: Что вот я вот всю жизнь живу, и вот в эти две недели я буду лучшим. К сожалению, если бы так в жизни было, то мы были бы очень счастливы. Но на самом деле это требует колоссального, конечно, напряжения и психологического, и нервного, и плюс и физическая готовность и так далее. Но он большой молодец, потому что, знаете, собрать 22 миллиона подписчиков и стать супер вообще звездой мира за буквально там 3 раза по 90 минут, там чуть больше, это, конечно, огромное достижение. Поэтому я думаю, знаете, вот футбол же такая штука, это же не просто спорт. Это огромный пример, мотивация для людей, которые спортом не занимаются профессионально. И, знаете, вот из серии, что возможно все, если он смог из нищеты там выкарабкался, в честь чудовищной бедности этот Вазини вылез просто, он там побирался по помойкам, спал где-то там, бог знает где. на земле буквально под открытым небом, а потом стал звездой чемпионата мира. То есть такие примеры в этой человеческой истории, они говорят о том, что все возможно, и на этих людей можно ориентироваться обычным людям, которые, у которых какие-то там, не знаю, сложности, что-то не получается в жизни. Вот эти люди доказывают, что возможно все в этой жизни.
2: А наши слушатели говорят, чемпионат мира смотрю, а не могу не думать с грустью о русском футболе, говорит наш слушатель.
4: Ну, слушайте, не сыпьте соль на рану.
2: Понятно, спасибо.
4: Конечно, это очень грустно смотреть со стороны на этот, ну, по-настоящему большущий праздник футбола, потому что в мире нет ни одного события, которое могло бы быть, ну, поставлено в один ряд. Ни в музыке, ни в культуре, ни в искусстве, ни в кино. Ну, нету. Никакие Олимпийские игры близко не стоят. То есть футбольный чемпионат мира – это единственное вот событие раз в 4 года, которое реально объединяет в хорошем смысле слова всю планету.
2: Спасибо большое, Георгий Лазимович. Вас благодарю. Георгий Черданцев, комментатор и телеведущий Матч ТВ. Новости мы продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 15 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Омске продолжается отражение атаки дронов ВСУ. Несколько беспилотников достигли северного промышленного узла, сообщил губернатор Виталий Хаценко. В телеграм-канале он написал, что оперативные службы принимают меры по ликвидации последствий. Сегодня, в третий раз с начала года, в Омской области объявили режим беспилотной опасности. В местном аэропорту ввели ограничения. Позднее губернатор сообщил, что над регионом были сбиты беспилотники. Следственный комитет возбудил дело после нападения на полицейского в Кызыле. Оно произошло у частного дома, к которому местные жители пришли ночью в связи с пропажей двух 12-летних девочек. В управлении Следственного комитета по Туве сообщили, что двое неизвестных несколько раз ударили стражи порядка. Накануне в местных СМИ появилась информация, что родные пропавших школьниц собрались у частного дома на колхозной улице в Кызыле. Авторы публикации утверждали, что сведения, что девочки находятся там, им предоставили шаманы. Глава Тувы Владислав Хвалов призвал жителей республики доверять только официальным источникам информации. В регионе продолжаются поиски двух школьниц, которые пропали на прошлой неделе. Возбуждено уголовное дело. НАТО будет пытаться доказать

0: На один матч после получения красной карточки не считается вопросом усмотрения и не требует отдельного решения. Футбол держится на правилах, которые служат основой для честного соперничества, подчеркнули в УЕФА. 25-летний форвард американской сборной Фаларин Балагун получил прямую красную карточку в матче 1-16 финала чемпионата мира против Боснии и Герцеговины за удар шипами Буца по защитнику. ФИФА приостановила действие дисквалификации на испытательный срок, что позволит форварду сыграть в 1/8 финала чемпионата мира против Бельгии. По информации СМИ, решение было принято после звонка из Белого дома. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 38 копеек, доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. В Москве в эти минуты плюс 24, завтра ожидается облачная погода, местами дождь и до плюс 21 атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
5: Oh my goodness!
4: Lionel Messi does it again! It's superhuman!
5: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal.
6: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
7: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
6: а российский футбол продолжает удивлять,
7: мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
8: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
9: Украинская сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
10: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
11: 15.06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». Александр Фролов с нами, замгендиректор Института национальной энергетики, главный редактор «Инфотек». Александр Сергеевич, здравствуйте.
12: Здравствуйте, здравствуйте.
11: Ну, вы готовы?
12: Всегда готов.
11: Говорить о трудном. Ну и мы говорим, естественно, о трудном, так как я уже много раз говорил, что наша программа — это не телеграм-канал, Есть телеграм-каналы, которые, значит, либо набирают подписчиков на том, что они жути нагоняют. Есть телеграм-каналы, которые теряют подписчиков на том, что они говорят, все нормально, не беспокойтесь. Мы эфирные медиа, поэтому мы пытаемся толковать события, которые происходят. Давайте, наверное, начнем с того, что ФАС борется. Территориальные органы ФАС возбудили ряд дел и выдали предупреждение участникам рынка нефтепродуктов в разных регионах страны. Значит, еще один индивидуальный предприниматель.

0: одновременно повысили розничные цены на бензин и дизельное топливо. Вот эта вот история, насколько логично, что ФАС борется с частниками, не получается ли, например, чтобы купировать этот кризис, не выглядело бы логичнее, когда Винки, например, отпускают по тем ценам, которые есть, а частники, которые на бирже все это закупают, ну, логично, чтобы они там на 10-15 рублей дороже продавали, нет?
1: Ну, они и продают примерно на 10-15 рублей дороже. Вот смотрите, извините, отбегу немножечко в сторону, скажу про Росстат. Росстат каждую неделю выпускает отчет о рынке моторных топлив Российской Федерации, о том, как у нас цены изменяются. И единственное, что вот в данный момент там мне представляется ценным в этом отчете, при всем уважении как бы к Росстату, к работе, которую они делают, это данные о Москве и Санкт-Петербурге, потому что только по этим двум городам они дают дифференцированные цены. То есть АЕ-95 можно купить в таком-то, таком-то диапазоне цен. И самое интересное, сравнить, как изменилась нижняя граница цены и верхняя граница цены за хотя бы вот последние полгода. Если посмотрим, выясняется, что нижняя граница цены по 95-му бензину изменилась в Москве на 3%, а верхняя примерно на 25%. Угу. А средняя, знаете как, у вас капуста, у меня мясо, а в среднем мы голубцы. Вот эти средние цены – это голубцы. То есть я к тому, что ситуация с разбросом цен между нижней и верхней границей практически по всей стране, но ФАС сказали, извините за неловкий каламбур ФАС, мол, обратите внимание, следите за тем, чтобы все вели себя правильно, чтобы не было монопольных сговоров и так далее, и так далее. Вот, следите за ценами, но они следят. То есть тот факт, что они начали некое разбирательство, не означает, что в ходе этого разбирательства они не получат исчерпывающие какие-то объяснения, после которых они скажут, а, ну да, вы ни в чем не виноваты. Мы усмотрели признаки, но вы все объяснили.
0: Здесь же другая история, здесь вопрос подходов, потому что даже если предоставятся весомые доказательства того, что мы вот так сделали, мы так повысили, потому что это, здесь вопрос социальной как бы роли, наверное, всех этих там заправочных станций, которые сейчас существуют. Угу. Поэтому главное, чтобы никто не беспокоился, поэтому, пожалуйста, давайте до уровня Винков снижайтесь.
1: Ну, опять же, посмотрим на Москву. Так. Тут впервые, собственно, подобного рода разбирательство было именно в Москве в текущем году против одной из наших крупнейших независимых сетей. Ну, одна из крупнейших независимых сетей сократила цены примерно на 16 рублей за литр, если мы берем какой-нибудь сотый бензин. То есть сотый стал стоить что-то вроде 99 рублей 99 копеек. Знаете, как будто бы в крупный сетевой магазин попал и технику выбираю. Так. Вот. Но сейчас уже 102 у них рубля, этот самый сотый бензин. Я не настаиваю, что сотый бензин – это какой-то особый бенчмарк. И здесь просто интересно, что отметку в 100 рублей они сначала превысили, потом, когда им сказали «ай-яй-яй», они снизили вот чуть-чуть ниже 100, сейчас опять выше 100. Это к чему? Это к тому, что у них все равно цены выше. У них все равно цены выше, чем у Винков, даже после всех предупреждений. То есть они смогли объяснить, видимо, почему они подняли. Но им сказали, не надо так сильно поднимать. Ну вот они опустили, а потом через неделю подняли опять. Ну вот как-то так. Я думаю, что здесь будет какая-нибудь такая же история по поводу социальной роли. А тут опять же двоякая ситуация, потому что у нас на внутреннем рынке по количеству независимые заправки занимают где-то 60-65%, а, соответственно, заправки Винков занимают 35% по количеству. А вот по объемам реализуемого топлива через Винков идет где-то 2/3. Через вертикально интегрированные нефтяные компании. Кто такие Винки? А то вдруг кто-то из слушателей не в курсе.
0: Это те, кто добывает?
1: Вот. От скважины до заправки. Вот. И получается следующая картина, что если брать, опять же, в среднем по стране, я понимаю, что каждый раз громко звучат какие-то индивидуальные истории, но вот если брать в среднем по стране, то более показательными и важными являются заправки нефтяников, ну, просто потому, что через них больше топлива реализуется. Однако есть крайне щекотливые ситуации, когда, скажем, независимые представляют, ну, единственные заправки в каком-то большом, не регионе, а вот, знаете, стоит заправка, и 50 километров в одну в другую сторону, или 150 километров одну в другую сторону, больше заправок нет. Там индивидуальная история, но я думаю, что Федеральная антимонопольная служба до таких заправок пока не добиралась. Они все-таки добираются до заправок, которые в крупных регионах, где и Винки тоже представлены. И как раз наличие ВИНКов дает повод сказать, а что это у вас так высоко цены задраны? Вот по сравнению с этими заправками. Объясните. Ну, объяснят, потом все посмотрят, скажут, а ну ладно, ваше объяснение понятно, но все-таки скорректируйте цены. Цены чуть скорректируют, но как это изменит ситуацию для простого потребителя, который в этом же регионе все так же сможет либо к ВИНКам заехать, либо на эту заправку?
0: Основная проблема, которая сейчас на топливном рынке складывается именно в плане розницы, это недостаточность вообще объемов топлива или стоимость этого топлива?
1: Стоимость топлива скорее порождается нехваткой в оптовом сегменте. То есть, понятно, у нас несколько сократились поставки. Насколько они сократились, это вопрос без вот попыток уклониться как-то дискуссионный, потому что очень по-разному считают и очень разные данные. Очень разные данные сейчас публикуются, местами крайне небесспорные, но, очевидно, поставки через оптовый сегмент сократились, поставки в ряд регионов сократились, но при этом у нас еще и вырос спрос, при том, как считается спрос, вот у вас заправка, вот сеть, то есть не по количеству людей даже, которые забегают, а вот на заправке топливо кончилось, она звонит на нефтебазу и говорит, ребят, пришлите еще. А оттуда говорят, ребят, либо бензовозов сейчас нет свободных, либо бензовоз есть, но будет через 4 часа, потому что пока загрузимся, пока привезем, вот столько-то времени пройдет. И вот, исходя из вот этих показателей, считается, что да, вырос спрос. А почему он вырос? Потому что люди стали менять свое потребительское поведение. Тут даже не только накопление, которое имеет место, а люди стали чаще заправляться. То есть те, кто...
0: Все-таки стали.
1: Ну, те, кто стараться, давайте так, люди стали стараться чаще заправиться в среднем. То есть люди, которые раньше до паров доводили, ну, так, приезжаем на лампочке, что называется, теперь... Так, у меня половина, а вдруг дальше бензина не будет, поеду заправлюсь. Нужно ли этому человеку конкретно сейчас ехать заправляться? Ну, очевидно, раньше он бы не поехал. А вот сейчас общая тревожная ситуация, и я не обвиняю людей, что они так делают. То есть это естественное следствие, с которым нужно, ну, не то что смириться, но отталкиваться от того, что это есть, и как-то подстраивать тоже и бизнес под изменившуюся ситуацию. Так вот, они едут и тоже... Отсюда очереди, потому что сразу больше людей в среднем на одну заправку, плюс закрывшиеся заправки, которые тоже перенаправляют трафик на те заправки, которые открыты. То есть люди стараются заправиться чаще, количество открытых заправок сократилось, трафик на оставшиеся заправки увеличился, хоп, по очереди.
0: Ну, просто плюс еще действительно вот эта визуальная, вот эта картинка, когда у тебя правый ряд занят машинами, и тебе кажется, что, о боже. Хотя вчера я, например, по собственному опыту, но у меня, правда, есть правило, что если у меня есть полбака, то я все равно... При выезде с дачи я стараюсь заправиться, чтобы потом уже в Москву, из Москвы на следующей неделе ехать уже не стоять на заправку вечером в пятницу. И у меня было половина бака, третья заправка оказалась вообще пустая. Третья. То есть первая прям машин много, вторая много, через километров 25 полностью пустая. Но там был лимит, 60 литров они давали дизеля, но мне хватило 40. Вот такие были условия.
1: Ой, вообще лимиты в данном случае это забавная штука сама по себе. Извините за слово забавное, да, поясню.
0: Ничего.
1: Я понимаю, вообще я на расстрельную тему пришел абсолютно, потому что когда говоришь про бензин, это все.
0: Я вас не буду добивать.
1: Это конец. Да ладно, меня в комментариях сейчас добьют, и по ту сторону радиоприемника уже там, я прям слышу, уже высказывают. Так вот, смотрите, чем забавно? Тем, что, как правило, эти лимиты, если мы не берем Крым, то есть и республику, и город Севастополь, если мы не берем Крым, как правило, эти лимиты либо соответствуют среднему кстати, уровню заправки, либо чуть выше этого среднего уровня. Уж извините, но 60 литров дизельного топлива, ну, как правило, если это не грузовик, а это легковой автомобиль, то ну, этого, мягко скажем, хватает.
0: У меня бак 80, например, но у меня было полбака.
1: Я понимаю. Ну, слушайте, вам действительно должно было хватить меньшего объема.
0: Да, мне 40
1: хватило. Даже если бы у вас, ну, хорошо, даже если вам 60 литров налили при пустом абсолютно баке, ну, вы как-нибудь, я думаю, доехали
0: конечно,
1: бы потом.
0: Конечно.
1: Да? Сколько вам хватает 60 литров примерно на 700 километров?
0: 80 литров хватает на 700 километров.
1: Ну, 80 на 700.
0: Литров, да.
1: Большая машинка, прожорливая.
0: Четыре пути туда-обратно, да.
1: Ну вот, то есть это довольно большое расстояние, и даже в Москве, как правило, люди, ну, скажем, за неделю редко столько выезжают.
0: Конечно.
1: Нет, тут могут сейчас сказать, а вот я езжу столько, понятно, индивидуальные какие-то истории никто не отменяет. Мы говорим, опять же, про некие средние значения, и вот в данном случае средние значения, это не глупцы из того анекдота, это просто некий ориентир, который, исходя из которого происходит нормирование на заправках. Но чем забавно-то это нормирование? Не только тем, что оно, как правило, либо равно, либо чуть выше вот этих средних показателей, но тем, что человек вот приезжал до этого, 30 литров заправлялся. И даже видел маркетинговые программы на автозаправочных станциях, которые говорили, вот, заправься больше от 30 литров включительно.
0: И получи скидочку.
1: И получи, ну, скидочку, бонусы получи. Почему? Потому что заправка его пыталась стимулировать, ну, купи ты больше. Нам пролив, как говорится, надо увеличивать. А теперь человек видит, не больше 30. Ему не надо больше 30. Он никогда, но он думает, а я, вот вы мне не даете, а я хочу 31, а лучше 32, а лучше 60, даже при баке в 50 литров.
0: Но это же правда. То есть, в принципе, если сравнить, то обычно люди заправляются либо там на какую-то сумму, не знаю, 1500 рублей, заправьте меня, либо заправьте до полного бака, чтобы это было с нуля, но это крайне редко, наверное, с нуля до полного бака.
1: С нуля до полного бака это действительно редко. Ну, опять же, люди делятся на три типа, хорошо, на четыре. Но четвертый это самый прям исчезающий. Четвертый это когда треть бака израсходована, надо заправиться. Нет. Либо люди до половины доводят,
0: либо
1: заправляются,
0: до
1: трети. Нет, до трети, и вот до лампочки. Вот, я иногда ко второму, иногда к третьему типу отношусь, либо на лампочке, либо вот на третий топ. Сейчас люди стараются держать больше бензина в баке, вот, потому что, ну, мало ли, а вдруг вот завтра поедешь, не увидишь. Тут проблема еще в том, что у нас нету никакой системы оповещения, которая бы говорила, ребят, вот такие-то заправки более свободны, такие-то менее свободны. На таких-то сейчас вот такая-то очередь, на таких вот
0: всякая. Ну, что-то было, но потом что-то исчезло куда-то.
1: Ну, я видел какие-то попытки сервиса такого рода сделать, но я не знаю, вот у нас есть популярный навигатор, в который чисто теоретически, хотя бы по количеству сим-карт, который торчит вот на этой заправке, можно предположить, что вот здесь такое-то количество баллов. Там пробка на эту заправку, такое-то количество баллов. Ну, посмотрите другие заправки, на которых особенно бензин есть. То есть можно ли какое-то оповещение сделать? Можно, но...
0: Такой режим, который сейчас существует, это все-таки надо его назвать авральным режимом? Или это купирование кризиса?
1: Ну, я не вижу разницы, если честно, между первым и вторым.
0: Нет, смотрите, авральный режим – это когда, ну, вот пока сейчас вот таким образом, потом, наверное, через неделю, если что-то, мы будем, ну, как бы условно, ситуация усугубится. Угу. Или же все привыкнут вот к подобного рода ситуации, и потом постепенно людей будет отпускать, и, соответственно, очереди, ну, не то что рассосутся, но они будут поменьше.
1: Тут двояко. Вот прежде чем ответить на этот вопрос, нужно сделать оговорку. При сохранении текущего уровня поставок или лучше,
0: так.
1: Ситуация постепенно нормализуется просто потому, что будут возвращаться заводы, угу. которые на внеплановые ремонты остановились, начнут поставлять топливо в больших объемах и постепенно начнут исчезать очереди, постепенно начнут опять заполнять автозаправочные станции, которые сейчас стоят по нулям хронически, то есть некоторые заправки, они так, мерцающим характером, то есть привезли топливо, очередь выстроилась, раскупили, все, ты по нулям стоишь. Вот. А потом опять, через какое-то время, опять там топливо появилось. Есть мелкие заправки, которые, на которые сейчас топливо стараются не поставлять. Я заметил, что ряд довольно крупных сетей у нас перебрасывают все объемы на наиболее крупные и средние заправки. Особенно если мы берем КАТ и такие крупные магистрали. Uh-huh. И... Вот будет постепенно происходить наполнение мелких заправок, поэтому да, в этом плане это аврал некий. И в то же время это купирование кризиса, поэтому я все еще не вижу большой разницы между вот этими терминами. Если будет ухудшение ситуации, то, значит, нужно будет усиливать меры нормирования, выдавать больше информации относительно того, на каких заправках какие объемы. Ну, просто, чтобы люди понимали, мне вот в эту очередь из 50 автомобилей становиться, или я могу километр проехать, и там будет заправка, пусть поменьше, может, меньше топлив там, ну, вместо, допустим, мне 92-го хватает, а 95-й мне не нужен. Вот там заправка, там 92-й только продают. Так я туда поеду и не буду тут в очереди стоять.
0: Ну, это, наверное, первый закон, в принципе, всегда. Он такой закон потребительский, не хватая первопопавшийся.
1: Ну, это с одной стороны, это, а с другой стороны, люди думают, я лучше сейчас постою в очереди на заправке, где точно есть топливо, угу. чем я буду метаться, потому что, а вдруг я сейчас время еще больше потрачу за счет вот этих метаний. И в итоге мы видим, как на... перекрестках выстраиваются очереди буквально. То есть люди, которые так делают, ну, провоцируют, что в следующий раз там пост ГАИ поставят и будут говорить, ребята...
0: Гонять.
1: Ну, зачем гонять? Говорить, ребята, вот вам, пожалуйста, оплатите. Нет, в этом плане, конечно, бюджет, который пополняется за счет этих штрафов, скажет спасибо, но я думаю, людям от этого лучше не станет.
0: Смотрите, еще вопрос все-таки, какие модели, например, реакции, там, условно, государства, самих участников рынка, выглядят наиболее подходящими для того, чтобы сгладить все те углы, которые возникли в такой ситуации. Я поясню, были инициативы, я где-то мельком видела, спрашивают, а почему, например, нет прогрессивной шкалы для потребителя? Ну, то есть, условно, 20 литров ты заполняешь по обычной стоимости, может быть, там, не знаю, на 2 рубля даже поменьше, а все, что тебе сверх этого, там постепенно прогрессия какая-то. Как будто бы это могло купировать, потому что, когда тебе просто говорят, что у тебя лимит 20 литров, ты думаешь, нету топлива, а потом говорят, ну, 20 литров ты займешь там по 75, а то, что выше, ты уже по 80. Это немножечко другая модель поведения.
1: Я думаю, в таком случае люди скажут, а чего это я в нефтяной стране должен покупать?
0: Да они сейчас это говорят, ничего не поменяется.
1: Ну так в этом плане, а зачем что-то менять, да? Во-первых. А во-вторых, к сожалению, так не сработает. На самом деле еще, наверное, лет 5 назад обсуждались, ну так, как некие теоретически возможные шаги введения такого социального лимита на топливо, то есть когда, скажем, условно, вот сейчас очень условно говоря, обрисовывая, как это может работать чисто теоретически. Там у вас машинка старенькая, дешевенькая, вот у вас топливо, такой-то объем топлива в месяц по такой-то цене. Угу. Ну, вот что-то такое. Ну, мы же сейчас тоже о чем-то таком, о дифференциации говорим. Ну, а что будет происходить? А что будет происходить? Ну, смотрите, будет приезжать человек, на одну заправку заехал 20 литров, на другую заправку заехал 20 литров, на третью заправку заехал 20 литров. В итоге у вас будут стоять люди, постоянно потребляющие 20 литров, потом их будут перепродавать. Я понимаю, что, а мне все равно, меня устраивает вот такая ситуация, пусть бы по 20 литров подешевле продавали, но у вас начнутся серые и черные перетоки. Это просто вот как пить, дать, гадалки не ходить. Но это как в самом
0: начале
1: ходить.
0: Был 2 недели назад, когда человек с 300-литровой канистры приехал и на Авито выставил.
1: Это вообще восхитительно. Ну, на самом деле, в Крыму еще в мае там пытались по 160, тогда еще просто пытались по 160 продавать. Сейчас там уже 95-й, ну, пафосный, не просто 95-й, а пафосный 95-й с присадками моющими, со всем таким, продается уже по 220. За литр.
0: Ну, там, правда, там ситуация там гораздо
1: другая, сложнее. Там другая ситуация в плане того, что там действительно дефицит из-за логистических ограничений. Но это не те логистические ограничения, которые как бы в масштабе вот материковой части. Вот, но...
0: Там просто попытка взять в блокаду полуостров, ну, да, со стороны врагов.
1: Совершенно, совершенно справедливо.
0: Это выглядит совсем иначе.
1: Вот. А, в общем, я сомневаюсь, что такая прогрессивная шкала бы сработала, просто происходило бы больше путаницы, во-первых, во-вторых, происходили бы серые перетоки, и больше вот этого серого рынка бы образовывалось. То есть в текущей ситуации я бы делал упор скорее на восстановление потоков топлива. Угу. Это крайне непросто сейчас сделать, если будет время, объясню, почему непросто, просто как факт, непросто. А во-вторых, я бы делал упор на информирование, то есть на то, чтобы людей перераспределять по, ну, по заправкам.
0: Связь между заправками.
1: Между заправками и понятно. Чтобы окно вот было какое-то у человека через тот же самый наш популярный навигатор. Ну, хорошо, вы его откройте, ткните там 95-й, там 9 баллов пробка на АЗС там. Угу. 3 балла, и выбираешь ближайшую, где 3 балла, и вот доезжаешь туда. Главное, чтобы не приехало сразу несколько таких желающих, которые тоже, ура, свободная заправка, поехали туда.
0: Слушатель
1: такой
0: говорит,
1: тоже может
0: аналог
1: быть.
0: Fan ID, Drive ID, говорит His Shadow. Но, в общем, люди юморят как могут в такие сложные времена. Смотрите, Дмитрий спрашивает, почему, есть ли у вас ответ на вопрос, зачем заправки стали закрываться на перерыв, топлива есть, слива нет, для чего это?
1: Подождите, если у них топливо есть, то я не могу вам сейчас
0: было
1: сказать.
0: Было несколько таких случаев, и даже мне рассказывали, что на заправку приезжали, и вроде бы туда даже пускают, но ты идешь, говорит, у нас перерыв, час, и вот ждите. А топливо есть, но мы не отпускаем, потому что у нас перерыв, час.
1: Не готов ответить, вот. Правда, не сталкивался вообще.
0: То есть это
1: вообще.
0: Какая-то еще не системная история.
1: Это очень странная ситуация, я объяснение сходу найти не могу.
0: Все понятно.
1: Может быть. Им сказали не говорить, что топлива нет, потому что скоро его привезут, и если ты скажешь, что топлива нет, люди сейчас разъедутся, а если говорить, что топливо есть, люди, может, и решат подождать. Мы час ждем, у нас час перерыв. Но поэтому вы тут постойте, подождите. Сейчас, хоп, а бензовоз подъехал, слит топливо. Это единственное объяснение, которое вот мне сейчас в голову в первую очередь пришло. То есть вас, может быть, немножко в заблуждение ввели, что у них есть топливо, чтобы вы не уехали. Больше шансов, что вы останетесь на месте.
0: Ну или здесь, может быть, другая какая-то история, что тоже мы же понимаем, что как это, у управляющих каких-нибудь могут быть разные взгляды на то, как купировать там, в информационном поле хотя бы панику. Вот, и, соответственно, там, на какой-то день выделяется определенный объем топлива, и чтобы его сразу же весь не скупили, говорят, ну, теперь у вас перерыв на обед. Хотя это не системно. Опять же,
1: здесь можно минимизировать просто лимиты, то есть для того, чтобы это происходило, вы просто...
0: Технологический перерыв называется.
1: Тут двояко, опять же, то есть если у вас есть ограниченный объем топлива, вы как раз вводите лимиты для того, чтобы большее количество автомобилей могло заправиться, то есть 20 литров это все-таки лучше, чем 10, и тем более лучше, чем 0, допустим. Угу. Понятно, что... Тут вот у нас одна из крупнейших сетей и несколько пострадавшая после событий второй половины июня, да. Она сначала вводила лимиты на 30 литров, но потом расширила их до 40. Это по бензинам. Uh-huh. Но 40 литров бензина при среднем, опять же, баке порядка 50-55 литров, это, в общем, довольно немало. Ну ладно, это мы как-то в сторону убежали.
0: Вопрос, смотрите, здесь по поводу логистических, вы хотели пару слов сказать, uh-huh. по поводу логистики, трудности логистики, и плюс еще где брать этот бензин, потому что кривотолки пошли, что якобы у Индии будем покупать, причем по коммерческой цене.
1: Ну, по коммерческой цене, но учитывая те, даже если, ну, точнее как, мы будем, если будем покупать у Индии, очевидно, мы будем покупать по коммерческим ценам, но это не должно транслироваться в розничные цены внутри России, опять же, там последние вот эти принятые решения в рамках поправок к налоговому кодексу как раз вот направлены на то, чтобы такого рода влияние такого рода закупок на розничные цены снизить. По поводу логистики, есть у нас еще минутка?
0: Да.
1: Вот, по поводу логистики, тут проблема вот в чем. Центральный федеральный округ – это крупнейший потребитель моторных топлив в России. И понятное дело, что московский регион самый крупный. И вот если в московском регионе какой-то завод, чисто теоретически обеспечивавший до 40% потребления, временно не может их обеспечивать, значит, вам нужно подтягивать топливо откуда-то еще. При этом стараясь не оголить другие рынки, которые питались тех заводов, откуда вы сейчас подтягиваете топливо. Угу. И в итоге у вас выстраивается огромная цепочка, при том, что это не один завод, который на внеплановые ремонты, либо частично, либо полностью остановился. И получается ситуация, когда вам нужно перестраивать логистику просто в масштабе всей страны, вплоть до Хабаровска.
0: Вот в чем проблема. Ввести QR-коды через Макс или госуслуги с лимитом на человека авто не выход, говорит. Но есть, видимо, ощущение, что это усложнит процесс.
1: Я думаю, что если дальше будет так... Давайте так, я кликушествовать не хочу, но если ситуация усложнится, я прошу с пониманием отнестись, если такую меру введут. Она бы, кстати, во многом ряд вопросов сняла бы сейчас вот в масштабах страны. Но людей явно хотят вот не бесить.
0: Это как талончики в банках.
1: Да.
0: По сути, в очередь. А новости мы продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 15:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. ВСУ атаковали колледж в Запорожской области, и беспилотник ударил в учебное здание в городе Молочанск. Повреждены остекление и фасад, сообщил губернатор Евгений Балицкий. По предварительным данным, пострадавших нет, на месте работают экстренные службы. Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Тульской области. Президент отметил высокий уровень развития промышленности региона и предостерег от ее негативного влияния на экологию. Дмитрий Миляев заявил, что в области делается все необходимое, чтобы уменьшить вред для окружающей среды. Он отметил, что по итогам прошлого года предприятия вложили около 2 миллиардов рублей в экосберегающие технологии. Еще около 8 миллиардов планируется инвестировать до 2030 года. Отдельно на встрече Владимир Путин указал на скромный уровень рождаемости в Тульской области. На это глава региона сказал, что выработана стратегия, в рамках которой власти стараются закрепить в сознании граждан образ многодетности и традиционных семейных ценностей. Кроме того, Миляев доложил президенту, что с 2022 по 2025 год Тула направила около 6 миллиардов рублей на восстановление Мариуполя. Деньги пошли на строительство школы, детского сада, храма, общежития, колледжа и нескольких объектов инфраструктуры. Никол Пашинян заявил о настрое Армении на развитие отношений с Россией. Ереван также заинтересован в участии в ЕАЭС. Об этом премьер сказал на встрече с Михаилом Мишустином в Екатеринбурге. Цитата. «В последнее время появились некоторые проблемные вопросы. Конечно, надеюсь, что мы обсудим их как до выборов, так и после выборов. Мы настроены на дальнейшее развитие наших отношений с Россией», сказал премьер Армении. Глава российского правительства заявил, что Москва рассчитывает, что армянский Кабмин обеспечит развитие взаимодействия двух стран в духе дружбы и добрососедства. Михаил Мишустин отметил, что Россия занимает первое место среди внешнеторговых партнеров Армении. Рамзан Кадыров заявил, что вынужденно идет на выборы. При этом глава Чечни выразил уверенность, что народ его поддержит. Цитата. «Честно сказать, я не рад, что иду на выборы. Если меня спросить, то я выбрал бы другого кандидата, потому что ответственность большая. Знаю, насколько сложная задача. Сегодня я вынужденно, можно сказать, иду на выборы. Если народ поддержит, то для народа я готов служить», сказал он журналистам. Ранее Рамзана Кадырова выдвинули кандидатом на предстоящие выборы главы республики от «Единой России». Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 38 копеек, доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. В Москве в эти минуты плюс 23, завтра ожидается облачная погода, местами дождь и до плюс 21. Атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Коробка тупит, не беда. СТО фильтр поможет всегда. Круглосуточная замена масла в коробке «Автомат». Звоните 235-11-11, код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
4: Это когда маме чашку разбил, а она не ругалась.
5: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
6: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
7: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
10: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
9: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва!
11: 94,8.
9: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни!
0: 15:35. У микрофона Евгения Волгина. Александр Фролов с нами, замгендиректор Института национальной энергетики, главный редактор «Инфотека». Так, слушатели наши все предлагают варианты, каким образом купировать. Вы знаете, вот никаких, кстати, у слушателей нет посыпания головы пеплом. Это к вопросу о том, что наша аудитория все-таки довольно стойкая, принимающая, что есть большие сложности. И тут, значит, еще вопросы. Страшно раздражают эти люди на заправках, которые, как в мирные времена, выбирают то кофеёчек, то хот-дог, то какую-нибудь игрушку или еще что-то. Вот эту лавочку, конечно, стоило бы прикрыть, но я понимаю, что они на этом деньги зарабатывают.
1: Ну вот в том-то и дело, что на этом деньги зарабатывают, и тут проблема... Ну как, это не проблема, просто сопутствующие товары стали огромной частью вообще вот всей этой индустрии автозаправочного бизнеса, и, скажем, на кофе зарабатываются миллиарды рублей. Это не фигура речи, это буквально суммы, которые зарабатывают, да, крупнейшие, но все-таки вот наши сети. Да, это сети, у которых там 1500 заправок, 2500 заправок. Не то, чтобы их очень много было, таких сетей, но, тем не менее, они есть. Вот они зарабатывают только на кофе такие суммы. Это довольно серьезное подспорье в бизнесе и, ну, высокомаржинальные продукты. То есть и кофе, вода вообще прекрасная. Вода, считайте, ничего не стоит, а почем ее продают на заправке?
0: По 150 рублей где-то.
1: Не, ну, да. Слушайте, смотря какую воду, опять же, мы берем. То есть это литр, это полтора и так далее. А с кофе та же самая история, это высокомаржинальный продукт. Ну, не суть, это мы сейчас далеко уйдем. В общем, особенно сейчас для независимых игроков, у которых развит вот этот сегмент сопутствующих товаров и услуг, он очень сильно помогает. То есть не то, чтобы он решает проблемы, но вот если бы не было этого сегмента, было бы гораздо хуже. И вот бизнес очень заинтересован в том, чтобы как можно больше людей к ним приехало. И как можно, и если каждый купит по чашке кофе, все, жизнь удалась. Но, к сожалению, приезжает не так много обычно, не сейчас. Сейчас нормально приезжают. Обычно не так много приезжает, как хотелось бы, и далеко не все готовы купить чашку кофе. Тут, опять же, вопрос в том, что, может быть, людям лучше отъехать уже с колонки и потом покупать. Но
0: это, да.
1: Но это другой вопрос, который касается скорее организации внутреннего пространства на автозаправочных станциях и наличия парковочных мест.
0: А, смотрите, еще такой вопрос немаловажный, который опять возник в этот кризис. Что есть задача, например, одно из свойств купирования кризиса, это все-таки максимальное насыщение рынка. А в этой связи вспоминают Иран, у которого бензин очень дешевое топливо. Ну и традиционный вопрос, я вижу, что вздыхаете, но все-таки. У иранцев очень дешевое топливо. У нас топливо дорогое, потому что у нас стоимость акцизов в этом топливе, да, и налогов сильно выше, чем себестоимость топлива самого. С вашей точки зрения, все-таки, возможно ли здесь какие-то преобразования или нет?
1: Для кратко нас... или подробно? Кратко – нет. Подробно, когда приводят Иран, знаете, какие три страны находятся на первых трех местах по дешевизне бензина?
0: Иран, Венесуэла и еще кто?
1: И Ливия.
0: Понятно.
1: Вот просто... По удивительному стечению как обстоятельств...
0: Хотите, каждой... чтобы было так же?
1: Нет, тут, да? Это вот нет, из тут, этой серии. Тут проблема вот в чем. Хорошо. Просто Иран – это определенный путь, который выбрало правительство. Притом этот путь не имеет однозначно только положительные черты, иначе бы так делали все. То есть это не просто субсидируемая отрасль. Это отрасль, которая выкачивает, во-первых, деньги из бюджета постоянно, то есть каждый литр, который реализуется. Тут оговорка. У них по максимально дешевой, по максимально низкой цене идет сейчас, если я правильно помню, 40 литров в месяц.
0: Да, а дальше прогрессия.
1: А дальше прогрессия, притом они старались вот до начала выступления народных в начале вот этого года и до начала конфликта, они старались... если память меня не подводит, как-то сдвинуть границы этой прогрессии, что увеличить цену на последующее топливо, ну, потому что много денег бюджетных тратится на подобное дело, это во-первых. А во-вторых, а рядом, например, Пакистан, откуда приезжают ребята и говорят: ребят, мы видели, сколько у вас стоит бензин, а не можете нам налить бочоночек? Не, понимаем, нельзя, да. Надо ждать, как говорится, да, вот нельзя бочоночек нам, а лучше два, а лучше три. И происходил вот такой вот просто серый переток, даже не серый, черный переток в тот же самый Пакистан. Потому что если у вас настолько низкие цены относительно ваших соседей, соседи скажут: ой, как интересно, ой, как здорово, мы хотим к вам.
0: Мы хотим так же.
1: Да,
0: хорошо,
1: мы хотим
0: есть
1: к вам
0: Штаты.
1: Приехать. Ну, а в Штатах плавающие цены, вот сейчас цены там порядка, если пересчитывать на... литры, на доллары за литр, и там что-то порядка $1.30 за литр. Ну, можно посчитать.
0: 100 рублей.
1: Вот. Это нет, это сейчас не 100 рублей, это больше. У нас, если наши, пересчитывайте, где-то 90 центов. То есть немножечко дороже. У них вот это плавающий показатель, при том, что в Штатах я слышу вас, уважаемые слушатели, я знаю, что там зарплаты выше. Честно, я знаю. Все знают, что зарплаты там выше. Но они потребляют на душу населения в 4 раза больше бензина, чем в Российской Федерации. они где-то от 8 до 9 миллионов баррелей в сутки бензинов потребляют. Это просто невообразимая величина. Для понимания масштабов, мы нефти сырой добываем 9,5 миллионов баррелей в сутки. Они автобензинов, вот такой, это безумие просто чистой воды.
0: Это автомобильная страна.
1: Это автомобильная страна и очень бензиновая страна. Для них цена бензина важна, но я не об этом. У них плавающая цена в зависимости от цены сырья. Она очень сильно зависит от цены сырья. И как только меняется цена нефти, она 50% примерно в розничной цене занимает, ну, меняются и розничные цены. Тут вот опять клоунада со стороны Трампа в стиле «смотрите». Августовские и сентябрьские фьючерсы снизились, поэтому я не понимаю, почему нефтяники в июне не начали снижать цены.
0: Ну-ка, быстро снизьте, он нам говорит.
1: Нет, это клоунада, опять же, рассчитанная на невзыскательного избирателя Дональда Трампа. Вот. Звучит, конечно, очень грозно. Аж президент говорит, снижайте. Тебе крутят пальцем у виска, говорит, ты нам показываешь сентябрьский фьючерс и говоришь, что мы в июне должны из-за этого снизить цены. Ты понимаешь, что сентябрьский фьючерс – это нефть, которая будет... В сентябре, угу. Сентябрь после, ну, может, Трамп не в курсе, кто его знает. Интересный человек, может быть, он, не было времени по-своему ознакомиться с такими вещами, но не суть. Возвращаясь, то есть можно ли у нас, убрав какую-то часть налогов, сделать бензин дешевле? Да, конечно. У нас в обычное время порядка 70-75, там, в зависимости от некоторых моментов, в розничной цене могут занимать налоги. Скажем, акциз у нас сейчас занимает где-то 13-14 рублей на литр. То есть, если мы убираем акциз, которым пополняются дорожные фонды, мы получаем более низкие цены автоматически. Подобным, кстати, методом купировали ценовой кризис в июне 2018 года. Но надо ли наполнять дорожные фонды? Очевидно, надо. Надо ли, чтобы деньги туда откуда-то брали, ну, чтобы брались откуда-то деньги, которые туда идут. Да.
0: Но вопрос, значит, откуда
1: если,
0: их брать?
1: Ну, значит, да. Если отсюда налоги уберут, значит, где-то их повысят. Вот про Иран тут еще один момент интересный есть. Вот Иран обладатель вторых в мире после России запасов газа. Но, да, и в Иране потребление и добыча выросли почти на 100 миллиардов кубов за 10 лет. Это огромная величина. Но при этом каждую зиму, абсолютно каждую зиму, Иран сталкивается с дефицитом газа. Почему? И с дефицитом электрической энергии. Если очень кратко, отсутствие возможности организовать подземные хранилища газа и отсутствие возможности и денежных, видимо, средств на организацию полноценной такой единой системы газоснабжения, которая бы позволяла оперативно перебрасывать необходимые объемы между всеми частями страны.
0: Ну, плюс
1: зато
0: поэтому
1: бензин очень дешевый, очень дешевый.
0: Поэтому они, наверное, матами настаивают для того, чтобы атомные электростанции
1: там
0: строить.
1: Ну, и поэтому тоже, но с другой стороны, в том же Иране, несмотря вот на дешевизну бензина, Иран один из мировых лидеров по автопарку, работающему на природном газе. Там более 5 миллионов автомобилей, смотрим газовые. На население. Да, не просто газовых, а именно метановых. А у нас, например, многие из тех, кому полагаются льготы при переходе на метан, говорят, ой, у нас дизельное топливо такое дорогое, что ж правительство ничего с этим не делает, ну, может, вы хотя бы перейдете на более дешевое топливо. Заправочных станций нет. Ребята, есть, ну, это мы говорим про очень крупных потребителей, у которых большие парки. Ребят, есть передвижные заправщики. Их тоже можно купить и вам поставить. Не хотите? Нет, мы лучше будем рассказывать о том, какое дизельное топливо дорогое. Мы как-то привыкли, отказываться от этого тяжело.
0: Проблема с дифференциацией еще в потреблении.
1: Нам, знаете, текущая ситуация очень хорошо рекламирует переход на газомоторное топливо и покупку заряжаемых гибридов. То есть и в том, и в другом случае, заметьте, я говорю о двутопливных автомобилях, которые снижают риски либо по одному топливу, либо по другому.
0: Вопрос, смотрите, такая актуальная тема появилась. Это морское пиратство в отношении судов, перевозящих русскую нефть. То есть, опять же, отдельная история с Крымом, где там на эти мобильные танкеры теперь охотятся вражеские бэки, чтобы просто лишить возможности снабдить полуостров топливом, живым топливом, в смысле там бензином, дизелем. А я говорю про пиратство, которое организовано вообще в открытом море. Французы, значит, да, что сделали прям вот эту вот публичную операцию, устроили с голливудскими съемками выставки на этот корабль, потом, правда, всех отпустили на этот танкер. Но все-таки была еще атака на газовоз у берегов Ливии. на наш, и что-то, по-моему, еще было. Это прям какая-то отлаженная схема теперь? Переливать будут это топливо или что они делают?
1: Я на данный момент не говорил бы о том, что это какая-то именно система, потому что уходят все-таки десятки и сотни судов. Ну, я не имею в виду именно количество, я имею в виду количество вот и... непосредственно количество судов и количество рейсов, которые они совершают. То есть, если мы об этом говорим, то это единичные случаи, даже не доли процента, по сути, какого-то, какие-то инциденты такого рода. Но они неприятны, они говорят о том, что, знаете, тестируют границы. То есть, а как вы себя поведете, а что вы сделаете? В ряде случаев, ну, я, например, сомневаюсь, что они на американский бы танкер, даже если бы он абсолютно как-то неправильно себя вел, то высаживали бы десант. Правда, 6 часов они эту потрясающую операцию вели. Интересно, сколько они денег потратили на проведение этой операции, потому что они 1 000 000 евро, если я не ошибаюсь, штрафа выписали и отпустили. Угу. Вот, я подозреваю, что затраты были немножечко больше, но как звучит зато? Как звучит? Мы 1 000 000 евро, а сколько вы потратили? Вы что, агент Кремля? Задаете такие дурацкие вопросы. Вот, то есть они тестируют какую-то такую систему, но тут уже возникает вопрос даже не с нашей реакцией, а с тем, что нам нужно делать то, о чем говорилось на протяжении последних 17 лет. Как минимум, с 2009 года. Нам нужно восстанавливать наше судостроение, нам нужны сверхмощные ледоколы, нам нужна круглогодичная навигация на Северном морском пути, и в эту сторону надо двигаться. То есть нужно понимать, что не будет как прежде. То есть у нас сколько угодно можно ездить всяким нашим чудесным людям в Америку и рассказывать, мы тут порешали, мы все обо всем договорились, и рассказывать о каких-то туннелях, где... Которые будут где-то строить. Но если вот с этих странного вида небес спуститься на нашу грешную землю, мы замечаем, что по-старому уже не будет. Нужно принимать решение, исходя из того, что вот есть сейчас. Сейчас вот такая ситуация. Ну...
0: Но если это проба пера со стороны там, французов и так далее, во-первых, конечно, они тестируют грани дозволенного, но и плюс мы с вами только там 3 случая обсудили. Здесь есть еще прибалтийские государства, которые все говорят, что Балтика должна стать внутренним морем НАТО. Есть там отдельные датские, какие-то шведские тоже, в общем, взгляды на текущую ситуацию. То есть видим ли мы, например, что морское, вот вообще судоходство, торговое судоходство теперь будет существовать в режиме, там, не знаю, как это было в 18 или 19 веке, потому что да даже в 20-м мы с вами, помните, обсуждали в 21 веке сомалийских пиратов, и против них выгоняли как раз Тихоокеанский флот, он сопровождал наши суда. Но это были сомалийские пираты. А здесь пиратством занимаются государства. Значит, государство пытается выстроить какую-то систему.
1: Подождите, это пока не пиратство. Они говорят, у нас есть претензии вот к этому танкеру.
0: Ну, пусть они называют это как угодно. Сути, пиратство.
1: Смотрите, тут, если у вас претензии, ну, кстати, параллельно надо развивать нашу экосистему морских перевозок. Надо, чтобы претензий никаких не было. А если возникают претензии, ну, что делать? Тут к военным экспертам, наверное, надо обратиться. Это больше по их части. Я со своей стороны только могу повторить. Северный морской путь, ледоколы, суда ледового класса, которые могут, высокого ледового класса, которые могут перевозить нефть и газ, и чтобы мы вообще не зависели, ну, нет у нас на том направлении уже покупателей, которым мы что-то можем везти.
0: Все, везем на... можем через север возить.
1: Да, мы все можем возить через север, но по поводу Средиземного моря, здесь, опять же, двоякая ситуация, туда, ну, если мы вот про ливийских вот этих, ливийскую эту странную историю, можно не заходить в Средиземное море. Можно в обход Африки вести наши грузы. Да, это дольше, это потребует...
0: Через мыс Доброй Надежды вы имеете в виду?
1: Ну, вот как помните, когда перекрывали хуситы, там, да, ограничили вот это вот судоходство через Красное море.
0: Через низ.
1: Ну,
0: через
1: Да. Точно так же можно вести. Просто не заходите в Средиземное море, и все, зачем вам туда? Ну, если тут вам показывают... Не надо ходить через Средиземное море. Давайте не пойдем.
0: Я даже спрашиваю. Я спрашиваю про... Понятно, что, наверное, с нашей стороны было понимание, что надо что-то менять, когда нас отказались в лось страховать. Мы поняли, что, в общем, можно своих страховщиков придумать, а лось теперь видит в этом прямую конкуренцию и всячески пытается там продвинуть тему непризнания наших страховок. Но это про там под эгидой что там, экологической повестки или еще чего-то. Я говорю скорее про другое, что если вот такая история с их стороны как бы будет усиливаться, активизироваться, это же увидят и все остальные, когда... Это не пираты под флагом с черепами, понимаете, высаживаются, там, сливают что-то, забирают. А это целое государство. Помните, американцы какой-то иранский танкер задержали, перелили топливо, да и отправили обратно.
1: Там было два танкера, нет, там они не отправляли, там было еще веселее. Они просто позвонили владельцу танкера, он... Там вот, если брать одну из этих историй, она была такой, они зацепились за финансирование, которое владелец танкера получал в фирме, у которой было представительство в Лос-Анджелесе, и, значит, она подпадала под американскую юрисдикцию, они через это, значит, подтянули, сказали, ага, вы нарушили санкции, дружок, либо у тебя будут большие проблемы, либо вот ты сейчас в Китай идешь с этой нефтью, не-не-не. Новый порт назначения, Хьюстон, ну, я условно говорю, на самом деле, вот, плыви сюда, вот, и там еще проще, ты позвонил, они приплыли, там даже захватывать не надо было, они захватывали венесуэльские суда, точнее, суда с якобы венесуэльской нефтью, почему-то стали говорить, что это российская нефть, там у нас некоторые люди, увидев, что венесуэльская нефть сменила флаг на российский, решили, что это наша нефть, ну, это ладно, это вот странное понимание некоторых людей, ну, да, Штаты такое делают. Другое дело, что насколько типичной стала эта история за прошедший год, ну, повторений мы пока не видели. Мы видим единичные какие-то уколы, мы видим попытки посмотреть все еще, а вот как вы себя будете вести, а вот что вы будете делать, но в систему это на данный момент не превратилось. Но надо исходить из того, я... Веду к тому, что надо исходить из того, что это превратится в систему. Надо к этому готовиться. Потому что если нет, ну, хорошо. А если да, вы уже готовы.
0: Конечная цель вот этой всей пертурбации мирового рынка нефти.
1: Это нету одной конечной цели, которая бы описывала действия каждой из сторон, то есть и Соединенных Штатов, и там Макрона. Макрон может, хочет показать, что, видите, какой я молодец. Вот, я обещал там сделать что-то, что он говорил своим внутренней аудитории. Вот, я сделал. Мужик сказал, мужик сделал. А то, что это вы про меня всякое рассказываете. Я, безусловно, сейчас с долей шутки, с долей юмора это говорю, но, тем не менее, мы не можем сбрасывать со счетов, в том числе, вот настолько дурацкую причину, почему что-то происходит. Может быть, это еще и давление на суда, которые пользуются страховыми услугами российских, иранских, индийских китайских. И прочих. Да. Ну, да, там, разных страховщиков, при том, что эти страховщики, допустим, авторизованы морским ведомством Индии. То есть, когда говорят, вот, ну, у нас там любят перепечатывать Bloomberg, и, не включая сознание, перепечатывают, а там, да, российские дрявые ржавые суда, перевозящие нефть, буквально чадящие.
0: Отравили сколько, все, да.
1: Да, сколько инцидентов с нашей нефтью было, нашими танкерами, ну, перевозящими нашу нефть. Сколько было? Ноль за 22-го года, ни одного инцидента.
0: Ну, вот в Анапе была какая-то история.
1: Нет, ничего не было, что касалось бы вот таких океанских судов. Два река-река, которые вдруг зачем-то полезли, это не наш теневой флот. Это еще советских времен флот речной, который... Кстати, речной флот нам очень нужен, как показывают последние события. Нам не просто нужен, а вот нужно в эту сторону, я не знаю, взять огромный мешок денег, бросить, и главное, чтобы этот мешок денег потом превратился в речные суда, а не, знаете, вот во всякое. Так вот, возвращаясь, рассказывают о том, что ржавые страшные суда никем не застрахованы. Позвольте. Нет, если все, кто мельче Ллойда и вот этой группы, да. Это никто, окей. Но просто вот с точки зрения Индии, один иранский страховщик там зарегистрирован, они их признают. Три наших признают. Было четверо, но на одного наложили санкции. И прочее. То есть, когда вот на полном серьезе рассказывают о том, что никем не застраховано, это очень странно звучит. Но отчасти к этому можно придраться, опять же, придравшись через какую-то систему финансирования. Допустим, танкер как-то покупался. Да. Это... Какая-то индивидуальная история, может быть, когда попытались вот через вот эти ворота зайти, и за этим не было даже какого-то политического интереса. Поэтому в каждом отдельно взятом случае нужно разбираться. Универсальных решений здесь нет. И передела глобального рынка пока что я не вижу, по крайней мере, если рассматривать происходящее с танкерами, как инструмент такого передела.
0: А кризис на Ближнем Востоке?
1: А вот кризис на Ближнем Востоке – это веселее. Тут сразу все. Если посмотреть события последних лет 25, тут я на хрупкий лед политологии забегаю, даже более чем 25, мы можем посмотреть, как располагались американские базы. Вот если мы просто поставим флажки, неожиданно окажется, что вот есть страна Иран, а вокруг нее тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц, и все, и она окружена. А зачем Иран подполз к американским базам, вообще непонятно. Вот зачем ему это надо? Ну, безумие какое-то, как известно.
0: Зачем в Иране... он там 5000 лет находится?
1: Это, да? Сколько? Это, знаете, это там уже почти религиозный спор об истории Ирана, мы туда залезать не будем, а то есть разные мнения на эту тему. У иранцев, да, что мы тут с незапамятных времен Тигр и Фрат и все такое прочее. И вот мы уже практически тут появились. Да, я понимаю, что Тигр и Фрат не совсем тут подходят, но это я так, той части наших слушателей, которые могли возмутиться. Но... Возможно, действительно, Соединенные Штаты в лице руководства полагали, что получится провернуть такую же историю с руководством Ирана, как с Венесуэлой. Ну, не выкрасть, но выбиваем, выбиваем людей, и тут же все. Иран становится лояльной страной. Здесь даже не столь важно, что там есть нефть. Вот когда все концентрируются на том, что вот они там будут нефть, вот Трамп сказал нефть. Ну да, если Трамп сказал, то он сказал правду. Он всегда говорит именно о своих целях, он всегда говорит правду. Он не пытается своему избирателю донести простую мысль, которую избиратель способен понять. Зачем мы туда пошли? За нефтью. Вот, какой молодец. Вот предыдущие врали, что идут за свободой. Мы же все понимали, идут за нефтью. А наш вот этот вот говорит, за которого мы голосовали, что идем, идет за нефтью. Вот, во-первых, за нефтью, а это хорошо. Во-вторых, честно нам признают, какой же он умничка. То есть это вообще не нам говорится, это по своим причинам говорится своим избирателям. Ну вот, а в частности, захват Ирана, по сути, позволяет контролировать полноценно Ормузский пролив. Ормузский пролив – это единственная настоящая болевая точка на мировой экономической карте. То есть это, как мы заметили, представляете, вы одну точку перекрываете, и все начинают бегать, как будто на скипидаренные в известном месте. Ай-яй-яй, даже Соединенным Штатам пришлось распродавать ускоренными темпами свой стратегический запас нефти. И уже он опустился по уровню ниже того уровня, до которого опускался при Байдене. В этом плане Трамп молодец. Умница, пусть распродает и дальше. Чем больше распродаст, тем лучше. Потом надо будет восполнять.
0: Но хорошо, то есть вот эти его заявления, что я бы хотел получать ренту с этого коридора, ну, это просто как это коммерческий проект такой. А что это Иран с этого получает вообще?
1: Ну, Иран пока... Слушайте, это... Трамп уже достаточно в таком возрасте находится, чтобы про него можно было рассказывать известный анекдот про, про пожилого мужчину, который к известному врачу приходит и говорит, что его сосед может, так, а откуда вы знаете, так он говорит, так и вы говорите, ну вот Трамп вот так говорит. То, что Трамп говорит, знаете, он, есть известное выражение, как Троцкий, и вот Трамп, он местами как Троцкий, я думаю, слушатели старшего поколения поняли, к какому выражению я нас с вами сейчас отсылаю.
0: Здесь, наверное, знаете что, я говорю про другое, что в текущие времена настолько много всяких событий, которые влияют на мировой рынок потребления, потому что кризис в Ормузском проливе, инициированный Трампом, он целиком и полностью привел к тому, что и без того бедные страны, которые закупали это топливо, они сейчас опять скатываются в плане потребления, в плане, соответственно, своего благосостояния до уровня, пока они этим топливом не пользовались. Здесь вопрос, что это как домино.
1: Ну, это вообще главная проблема такого рода кризиса, что под давлением ограниченного предложения и растущих цен начинает сыпаться спрос. Притом восстановление спроса идет гораздо более медленными темпами, чем падение спроса. И это удар по всей мировой, на самом деле, экономике, не только по бедным странам. То есть они испытывают больше сложностей просто из-за более низких финансовых запасов, но это удар по всей мировой экономике, по сути, потому что от энергетики вообще и от нефтегаза в частности расползаются дальше заказы практически всем отраслям. И если проблемы у нефтяной отрасли, то значит проблемы у всех.
0: Александр Фролов был с нами, замгендиректор Института национальной энергетики, главный редактор Инфотек. Александр Сергеевич, спасибо, ждем вас снова. Далее новости, я с вами прощаюсь, до завтра. Всем хорошего вечера.
12: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Временные ограничения введены в аэропорту Краснодара. Он не принимает и не выпускает самолеты, сообщили в Росавиации. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Другие детали не приводятся. ВСУ атаковали пассажирские автобусы в Белгородской области. Пострадали 6 человек, в том числе 2 детей. Как сообщил в РИО губернатора Александр Шуваев, под ударом оказался участок трассы Никольская-Таврова. По его словам, 3 раненых доставлены в больницу для обследования. Еще одной женщине медпомощь оказали на месте. От госпитализации она отказалась. Отмечается, что годовалая девочка находится в тяжелом состоянии. В Минобороны сообщили об ударах по целям на Украине. За сутки поражены пункты временной дислокации вооруженных формирований иностранных наемников в 153 районах. В зоне СВО потери Киева за минувший день составили 1380 солдат и офицеров. Средства ПВО уничтожили 9 авиабомб и 811 беспилотников. В Санкт-Петербурге загорелся особняк Робса. Площадь возгорания в Петроградском районе составляет 100 квадратных метров. Здание не эксплуатируется, сообщили в городском главке МЧС. Огонь тушит 20 человек, привлечено 4 единицы техники. Согласно данным из открытых источников, по адресу Петровская коса, дом 9, расположен бывший дом управляющего нефтеперегонной фирмой «Робс и Ко». В 2016 году его внесли в реестр объектов культурного наследия. В 1880-х годах американец Уильям Робс арендовал Петровскую косу и построил там нефтеперегонный завод по производству керосина. Футболист Магомед Аздоев подписал контракт с Краснодаром. Соглашение с 33-летним полузащитником рассчитано до лета 2028 года, сообщает пресс-служба команды. С 2023-го спортсмен выступал за греческий ПАОК. До этого Аздоев играл за турецкий Фатих Карагюмрюк, московский Локомотив, казанский Рубин, грозненский Ахмат и петербургский Зенит. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 38 копеек, доллар 77 рублей 23 копейки, евро.

0: кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
2: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, I'm sorry!
1: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей в эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
4: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 6 июля, сейчас 16.05. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите нам через СМС-портал, через мессенджеры или в прямой эфир дозваниваетесь.
5: В движении.
6: В городе даже для понедельника мало. Ну, середина лета, мы понимаем. Хотя, с другой стороны, может быть, это история про бензин. 2 балла прямо сейчас. 2 балла обещают на 5 вечера. 3 балла на 6 вечера. И как максимум лишь 4-бальные пробки в прогнозах в районе 19 часов. Красного на карте московских пробок практически нет. Есть фрагменты, совсем маленькие фрагменты. Обратил бы внимание только на московскую кольцевую автодорогу в районе Дзержинского или в районе Беседы. В ту и в другую сторону там в пару-тройку километров пробки. Есть заметные пробки и, возможно, это самые заметные затруднения сейчас на московских дорогах. В целом, напомню, в городе 2-бальные пробки практически. Пробок нет, а как максимум 4 балла нам обещают к 7 вечера.
5: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Поток. Новости этого дня.
6: 2 темы обсуждаем в ближайшие 20 минут, как раз на бензиновую тему. Первая тема. Владимир Путин подписал закон о поддержке внутреннего рынка топлива. Что новый закон изменит, как и когда все, что сейчас делается, может решить проблему с топливом. Первая тема. Вторая на ту же тему. По сути, Федеральная антимонопольная служба возбуждает дело против целых 6 сетей автозаправочных станций в московском регионе из-за цен. Возбуждено дело в отношении этих самых сетей в связи с тем, что возможно нарушение антимонопольного законодательства. Иначе говоря, их подозревают в сговоре, насколько я понимаю. Но что такое сговор, как это доказывают в нынешней ситуации? Ведь логично поднять цены. С одной стороны. С другой стороны, что правильнее? Если не поднимать цены, тогда ведь будут пустые прилавки, бензина просто не будет. Что правильно? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, в группу участников сплавов при Ангарье, где пропали люди, входило 172 человека. Суд запретил определенные действия организатору сплава в Приангарье, где пропали люди. Запрет теперь до 3 сентября действует.

0: действует. Напомню, сплав был в Иркутской области, там пропал ребенок и двое взрослых мужчин. И вот теперь в суде, видимо, обсуждают эту тему. Говорят, что пропавший на сплаве в Приангарье ребенок снял спасательный жилет и был там без присмотра.
1: Поток. Успеем сказать главное.
0: Так, еще не середина лета, настаивает 34-й. Ну, слушайте, конечно, нет. Мы понимаем, что середина лета формально 15 июля. Ну, может быть, мы и про часы поспорим. Но в целом, конечно, это уже похоже на середину лета. Так кажется. С другой стороны, если посмотреть на карту московских пробок, это точно середина лета. Еще раз напомню, 2 балла, а чтобы в рабочее время было так мало пробок. Или были такие несущественные пробки. Такое бывает как раз только в середине лета. По этому принципу можно сказать, что 6 июля 26 года – это как раз середина лета. Правда, вот Дмитрий, 601-й, говорит, а вот о каком году речь идет? О календарном или географическом? Вы знаете, о бытовом. Первая тема. Владимир Путин подписал закон о поддержке внутреннего рынка топлива. Поправки внесены в налоговый кодекс. Они направлены на стимулирование обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктов. Анастасия Бунина, эксперт топливного рынка, к нам присоединяется по телефону. Анастасия, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Итак, подается-то как Владимир Путин подписал закон о поддержке внутреннего рынка топлива. Что этот закон изменит?
2: Этот закон, во-первых, уберет ажиотажный спрос на автозаправочных станциях и насытит тех потребителей, которым допустимо использование топлива в их транспортных средствах более низкого экологического класса. В связи с тем, что произошли вражеские атаки на нефтеперерабатывающий завод России, соответственно, возник, скажем так, ну, небольшой, но дефицит, да, который последовал за собой ажиотажный спрос на автозаправочных станциях. Соответственно, возникли разрывы в логистических цепочках, и мы с вами видим очереди, которые есть. А ведь не каждому автомобилисту, не каждому транспортному средству нужно топливо Евро-5. Соответственно, об этом в законе, собственно говоря, прямым текстом и говорится. Поэтому все нормы, которые сейчас принимаются в рамках топливного обеспечения внутреннего рынка, направлены исключительно в благие цели и для снижения тревожности населения.
0: Подождите, вот вы говорите, кому-то нужен Евро-3, кому-то нужен Евро-5, а вот те, кому нужен Евро-5, они согласно новому закону, где будут этот бензин находить?
2: Также на автозаправочных станциях. Ведь совершенно не говорится о том, что топливо класса Евро-3 поступит в общую продажу. Я склонна считать, что этого не будет. Почему? Потому что слишком большой автопарк, который катается по дорогам России, соответствует экологическому классу Евро-5 или даже Евро-6. Соответственно, в данном случае снизится просто нагрузка на производственные мощности, которые вырабатывают и производят топливо класса Евро-5.
0: А как вот
2: и
0: это
2: более
0: все...
2: того...
0: Да. И более того, вы сказали...
2: И более того, Евро-3 будет продаваться точечно. И для того потребителя, кому действительно это нужно. Но согласитесь со мной, что строительная техника не требует топлива Евро-5. Они вполне себе в состоянии потребить топливо Евро-3.
0: Те То есть, самые... подождите, там, где это нужно, а как вот это будет определяться? То есть на обычных автозаправочных станциях будут продавать обычный бензин, а будут какие-то отдельные станции, где будет Евро-3?
2: Вряд ли будет таким образом устроена продажа. Скорее всего, это будет продажа через трейдеров, либо через Санкт-Петербургскую товарно-сырьевую биржу с четким указанием на то, что данный вид топлива соответствует экологическому классу Евро-3. А что касается потребителя розничного, такие как мы с вами,
0: да,
2: то здесь у нас нет
0: топлива. Ой, подождите секунду, Анастасия, что-то вот в этот момент как раз со связью было. Итак, что касается физических лиц, то есть нас с вами, то... Ой, можно чуть-чуть...
2: Экологического класса Евро-5.
0: То есть нам, скорее всего, будет Евро-5?
2: Нам 100% будет Евро-5, никакого другого вида топлива класса у нас не будет на автозаправочных станциях.
0: Так, смотрите, мы все-таки обсуждаем с вами вот этот закон о поддержке внутреннего рынка топлива и как-то перешли на Евро-3 и Евро-5, но ведь это ведь всего лишь изменение в налоговый кодекс, или нет?
2: Совершенно верно.
0: Как изменения в налоговый кодекс могут это изменить?
2: Дело все в том, что достаточно длительный период времени шла борьба с производителями топлива, которые выдают на потребительский рынок топливо экологического класса ниже, чем Евро-5. А в связи с событиями это топливо вновь стало востребованным, то бишь Евро-3, Евро-4, Евро-2, в конце концов. Поэтому фактически сейчас тем мелким и средним производителям нефтепродуктов развязали руки, и они работают на сегодняшний день абсолютно открыто, абсолютно легально.
0: И опять проблемы со связью. Давайте попробуем перезвонить. Может быть, у Анастасии получится поменять положение мобильного телефона, а то вот 29-й уже подозревает нас в удачной цензуре в этой связи. Он, кстати, пишет, интересно, теперь две очереди будут, и как понять, в какую занимать? С какой целью раньше завязывали им руки? Ну, с экологической, прежде всего, целью. По-моему, об этом уже неоднократно говорили. Зачем лишний раз задавать вопрос этот, Дмитрий? А сейчас от экологического вот этого вот вопросы с ограничениями по вынужденным причинам пытаются на некоторое время отойти. Эксперт топливного рынка Анастасия Бунина. Еще одна попытка. Значит, Анастасия, вы слышите нас? А, нет, все-таки не получается. Ну, ладно, еще раз поблагодарим Анастасию. Все-таки главное, мы успели обсудить. Артем 755-й, правда, не понимает, где гарантия того, что автозаправочные станции, которые хотят заработать больше денег, но потратив при этом меньше, не будут предлагать топливо Евро-3 под видом Евро-5. Артем, а вы исходите из того, что вот где-то есть море разливанное бензина, и нам его просто не довозят на автозаправочные станции? То есть вот чтобы тоже это было понятно, а то ведь многие полагают, что, видимо, где-то есть, это как в 90-е годы рассказывают, что-то такое было, где-то стояли огромные поезда с колбасой, которую до магазинов не довозили. Видимо, что-то подобное Артем увидится сейчас насчет бензина. 100% в моменте, извините, теперь так, это разные вещи, веры нет, и как будет, так будет, написала Катя 73-я, как хотите, так и понимаете. Константин 608. Мой, говорит, как раньше на пистолетах было написано Евро-3 и Евро-5. Вот интересно, как это у нас? Были какие-то такие заправки, на которых было отдельно написанный пистолет Евро-3, а отдельно Евро-5? Задача эксперта, а вы знаете задачу эксперта. Вот понимаете, есть люди, которые полагают, что вот если, например, я с вами разговариваю, то есть какая-то обязательно задача. Не новость рассказать, а что-то помимо этой вот вроде менее, более-менее очевидной вещи. Вот 724-й полагает, что задача эксперта Анастасии была в том, чтобы успокоить население. Ну, во всяком случае, на уровне вопроса. Было на Лукойлах такое, значит, отдельный пистолет Евро-3, отдельный пистолет Евро-5. Вы об этом, 29-й? Я просто не помню подобного рода. Ну, я давно не был на автозаправочных станциях или бываю на них крайне редко. Григорий полагает, что написано будет Евро-5, а по факту будет Евро-3. Но для этого есть документы на уголках потребителей. Неоднократно мы это уже обсуждали. Дмитрий 601 продолжает писать. Я старался лить бензин получше даже на отечественных автомобилях и не понимаю, что должно заставить автомобилистов лить низкокачественное топливо при таких высоких ценах на автозапчасти, ремонт и покупку нового автомобиля. Хороший вопрос. Главное, чтобы у автоводителя был в этот момент, была информация, была возможность выбирать. Вот он будет лить топливо, которое он считает. В данном случае ведь никто не говорит. Анастасия Бунина только что сказала, что, скорее всего, вообще ничем не изменится это топливо по сравнению с тем, что было, скажем, вчера или позавчера. И тогда... О каком низкокачественном топливе идет речь? Но если человек подозревает кого-то в чем-то, он может, видимо, не ездить на автомобиле какое-то время. 29-й говорит, по факту будет везде Евро-2. А откуда вы берете вот эту историю по факту? Почему вы не решили, что по факту, к примеру, вообще будет не бензин, а непонятно что? Почему вы все-таки даете шанс на Евро-2? На велик, говорит, пересел. Ну, можно ведь не на велосипед пересаживаться, а на автобус, к примеру. К сентябрю будет гораздо хуже, и тогда, и что тогда? Ну вот, другие эксперты говорят вам, 724-й, а есть эксперты, которые так говорят. Ваша задача воспринимать информацию и по какой-то причине, выслушивая то, что говорят одни эксперты или другие, вот 54-й говорит, панику разгоняют владельцы тонны гречки и километров туалетной бумаги. Мне кажется, это в некотором смысле действительно ситуация, похожая на историю с гречкой или туалетной бумагой. Возникают определенные проблемы с появлением этого товара, на фоне этого резко растет спрос, и тогда уже предложение, каким бы оно ни было, этому спросу не сопоставимо. Евро-3, если он тоже неплохой, если это и Евро-3 именно, пишет Кирилл, 77-й, но ведь вопрос-то в другом. Если автомобиль сделан не под Евро-3, тогда это другая история. В Калужской области сделали хорошо и открыли сайт с наличием бензина на конкретной заправке. Информация доступна всем, пишет Николай, 445-й. Тут важный вопрос, насколько это официальная информация. Мы же помним, были соответствующие новости из официальных источников. Насколько я помню, они были неофициально предоставлены, но все-таки со ссылкой на министерство по поводу того, что вот этим сайтом определенным, каким-то из этих сайтов, может быть, нет смысла в полной мере доверять. Что-то подобное звучало. Если вспомнить про гречку, прилавки, конечно же, наполнились гречкой, там уже совершенно по другой цене, что было раньше. Но если вспомнить про гречку и про другую цену, надо также вспомнить, что теперь гречка порой даже дешевле, чем тогда, когда она еще была.
1: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
0: Мы продолжаем, обсуждаем бензиновую тему снова. Теперь Федеральная антимонопольная служба возбудила против 6 сетей автозаправочных станций в московском регионе дела по поводу цен. Дела возбуждены одновременно, эти сети, вот эти 6 сетей. Официальная информация от калужских властей на калужском сайте, пишет Николай 445. Тогда возникает вопрос, насколько это полная информация? Вы уверены в этом? Или калужские власти уверены? Николай говорит, информация о наличии бензина очень точная, проверена. Я думаю, что что-то подобное появится и не только по поводу Калужской области. В Московскую область возвращаемся. ФАС возбудила дела в отношении 6 московских сетей АЗС, которые повысили цены на бензин и дизельное топливо, что может говорить о нарушении антимонопольного законодательства. Николай Вознесенский, управляющий партнер юридической компании Alumni Partners. Правильно я сказал, Николай?
4: Да, добрый день, все верно.
0: Николай, скажите, вот эта история пропадает, ну, во всяком случае, предложение становится не столь широким, в этих условиях, в разных торговых точках логично начинает дорожать этот товар. Это сговор?
4: Вы знаете, на этот счет у нас есть достаточно подробные разъяснения судов и антимонопольной службы. И прежде всего, на что нужно обратить внимание, что сама по себе схожесть поведения нескольких компаний, нескольких АЗС, в том числе в случае изменения ими цены, еще не говорит о наличии сговора или о каком-либо нарушении. Антимонопольная служба может подозревать такой сговор, у нее есть такие полномочия, но только в случае, если она докажет какую-то связь между этими автозаправочными станциями. Потому что одно дело – это одинаковая оценка ситуации несколькими совершенно независимыми субъектами и реакция просто, например, на повышение цены на оптовом, в оптовом сегменте. И другое дело, если между ними есть какая-то переписка, какая-то связь, какие-то взаимоотношения, в том числе скрытые, которые могут свидетельствовать уже о сговоре. Вот здесь вот есть большая, так сказать, большая разница между этими двумя ситуациями.
0: Ну, смотрите, мы ведь видим информацию, которая доступна в публичном поле, а в этой информации сообщается, что вот эти самые ООО, несколько сетей и один индивидуальный предприниматель одновременно повысили розничные цены на бензин и дизельное топливо, и в таких действиях есть признаки нарушения антимонопольного законодательства.
4: Ну вот элемент одновременности вы сейчас подчеркиваете.
0: Видимо, да.
4: Да, все дело в том, что у нас и чрезвычайные события, да, на рынке топлива, которые стали, так сказать, контекстом вот этого повышения, они тоже возникли достаточно резко, да, непредсказуемо. И все участники рынка могли на них ориентироваться. Другое дело, что антимонопольное законодательство, оно требует ответственного ценообразования от хозяйствующего субъекта. Можно учитывать рост спроса и можно учитывать рост своей себестоимости оптовых цен. Но, скажем так, использовать дефицит как единственный предлог для повышения цены, ну, сейчас это не приветствуется. Поэтому антимонопольная служба, я хотел бы обратить внимание, она еще не пришла к однозначному выводу. А ФАС вообще-то, строго говоря, не наделен правом общего контроля цен. То есть они не могут реагировать на каждое повышение цен. Они должны во всех случаях искать только свои виды нарушений. То есть это, опять-таки же, как я сказал, либо сговор, либо монополизация рынка. Но здесь небольшие участники рынка, значит, монополизации нету. И вот ФАС собирается, судя по этому сообщению, в рамках дела искать те или иные признаки сговора или согласованных действий.
0: А это вот отдельный вопрос. Когда речь идет о тех участниках рынка, которые, прямо скажем, не основные игроки на этом рынке. Ну, то есть люди, даже если, к примеру, они о чем-то там договорились, если так будет или так будет доказано, они ведь на весь рынок не влияют, но к ним не придут потребители.
4: Вы знаете, вот здесь все-таки есть четкая ситуация в законодательстве. Если был сговор, если они о чем-то договорились...
0: Неважно,
4: они могут быть и небольшими участниками рынка, это абсолютно запрещено. То есть каждый должен действовать в ситуации неизвестности. То есть вы, допустим, владелец автозаправочной станции, вы можете повышать, но вы не должны знать, на какую сумму повысит ваш конкурент, потому что в противном случае вы можете повысить больше, чем вы бы это сделали.
0: А если конкурент уже повысил цену, и я просто повышаю до его уровня, это что, тогда тоже сговор может быть?
4: Нет, вот эта ситуация не будет сговором, потому что если вы действуете на основании открытой информации, это сговором не является. Вот любая аналитика открытой информации, вы можете видеть, как изменяются цены на других АЗС. Но тогда в этой ситуации, значит, ФАС будет проверять, не было ли какого-то общего публичного сигнала. То есть если кто-то из этих АЗС предварительно давал в прессу, например, да, вот на радио или еще где-то сообщение, что давайте-ка мы повысим цены, вот это тоже запрещено, потому что это общее подталкивание рынка к повышению. А если АЗС сначала одна подняла цены, потом другая, потом третья, ну или они сделали это одновременно, но вот не было какого-то общего сигнала или сговора, ну в таком случае даже, я так выражусь, даже спекулятивное повышение цен, оно не будет образовывать состав антимонопольного права.
0: А про спекулятивное, это ведь ваша формулировка, про спекулятивное повышение цен.
4: Я сказал даже, да.
0: Да-да-да. Действия сети АЗС могут свидетельствовать об установлении экономически необоснованных цен и могут привести к ущемлению интересов потребителей. Это уже есть формулировка.
4: Я вам пример приведу. Когда была пандемия, началась, то вот маски, одноразовые маски, да, которые мы все носили, они же сумасшедших денег стоили совершенно в разных торговых точках. Кто-то там в 5 раз увеличивал, кто-то по другим ценам. Это пример. Не каждая, я специально сказал, даже если где-то обнаружено спекулятивное повышение цен, такое может быть. Это не образует состав антимонопольного правонарушения, потому что небольшой игрок, если он действует самостоятельно, то вполне возможно, может просто перепродавать дороже, чем бы он это делал в спокойном рынке. А тут как раз антимонопольная служба должна выявить связь между этими участниками. Вот если эта связь будет установлена так или иначе, тогда это может быть нарушение.
0: Смотрите, еще одна история. Тут вот Макар сложную историю описывает. Основоположники науки о ценах, экономисты Петти и Смита, определили когда-то, что бывают естественные цены на основе затрат и бывают сложившиеся в силу рыночных факторов политические цены. И рыночные цены тяготеют к естественным ценам с течением длительного времени. Так вот, он спрашивает вас, а вы не считаете, что антимонопольная служба и правоохранители – это аксиом? А они эти аксиомы решили откорректировать?
4: Это такой глубоко теоретический вопрос. На самом-то деле, вы знаете, что у нас, вот, что, о чем эта цитата, да, которую приводят, что в условиях конкуренции у нас все цены тяготеют к затратам. То есть, когда у нас идет бешеная конкуренция, а на автозаправочных станциях это действительно так, то повышать цену просто невозможно, потому что потребитель сразу переключается на соседнюю бензоколонку. А вот в условиях дефицита эта ситуация меняется, когда потребитель едет туда, где есть бензин. Значит, если будет устранен фактор дефицита, то будет устраненный фактор цен.
0: А не получится ли в результате вот этой борьбы за невысокие, или как тут сказано, экономически обоснованные и необоснованные цены, не получится ли так, как вот сегодня я ехал по одной из дорог, одна заправка, вторая заправка, бензина просто нет?
4: Вы знаете, я здесь с вами соглашусь. Дело в том, что повышать цены вот в этой ситуации, да, это не способ решения задачи вот этой. Потому что от того, что заправка поставит более высокую цену, на этой заправке дополнительный бензин не появится. Поэтому государство, скажем так, аккуратно намекает, да, хозяйствующим субъектам, что в этой ситуации нужно действовать спокойно и не создавать дополнительного ажиотажа вот таким ростом.
0: Да, но чтобы не создавать дополнительный ажиотаж, нужно просто где-то взять дополнительный бензин.
4: Совершенно верно. Но здесь два фактора. Вот смотрите, наличие бензина – это первый фактор. Второе – это ответственное ценообразование. Если заправки докажут, что они действовали самостоятельно или опирались на оптовые цены, или на какие-то другие свои затраты, или на оценку рынка, то им ничего не грозит. Антимонопольная служба сейчас, смотрите, в отношении этих заправок просто возбуждает дело, и они, может быть, еще и прекратят это дело, не будет, может быть, штрафов. Но всем остальным посылает сигнал, что прежде чем повышать цены в этой ситуации, подумайте, пожалуйста, о возможных антимонопольных последствиях.
0: Вообще, по поводу сигналов, раз уж мы об этом заговорили, давайте в завершении разговора вспомним, что было 1 июля, когда Министерство энергетики предупредило, что интернет-ресурсы с информацией о наличии топлива на АЗС уже могут представлять угрозу незаконного сбора персональных данных и манипуляции сведениями. Насколько вообще безопасно сейчас говорить о том, есть ли бензин на заправках и сколько он стоит?
4: Вот в антимонопольном законодательстве есть следующий принцип, что антимонопольная служба реагирует и негативно реагирует на публичные заявления. Это могут быть ассоциации, это могут быть госслужащие, это могут быть там, коммерческие компании, которые способны подталкивать весь рынок к определенным вещам, например, к росту цен. Поэтому я бы сейчас не рекомендовал делать публичные заявления о том, что цены там повышаются или растут на такой-то уровень, или в том числе там будет что-то происходить с предложением топлива. Эти заявления в текущей ситуации должны быть максимально ответственные, лучше их избегать.
0: Ну, то есть, грубо говоря, вот Константин пишет, на этой заправке столько, на той заправке намного дешевле, и где борьба ФАС, вот лучше не говорить, какие заправки, сколько их, много ли заправок, на которых бензина нет, это не сейчас.
4: Это не сейчас, потому что мы все с вами полной картины не обладаем. Это какие-то, знаете, анекдотические случайные сведения. Я здесь проехал, вы здесь проехали.
0: Ну да.
4: Это неправильно может ориентировать кого-то на рынке.
0: Спасибо.
4: По крайней мере, антимонопольная служба предупреждает, что так делать нельзя.
0: Спасибо. Николай Вознесенский, управляющий партнер юридической компании «Alumni Partners», был с нами на прямой связи. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против 6 сетей автозаправочных станций в московском регионе из-за цен. Третьи, как предполагают в антимонопольной службе, одновременно повысили цены на бензин и дизельное топливо, что может говорить о нарушении антимонопольного законодательства. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Послу Швеции заявлен протест из-за атаки на посольство России в Стокгольме. Кристина Юханессон сегодня посетила Министерство иностранных дел нашей страны. Ей указали на неприемлемость бездействия властей Швеции, включая правоохранительные органы, говорится в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что от Стокгольма потребовали неукоснительно соблюдать обязательства в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года. В ночь на 2 июля посольство России в Стокгольме было атаковано двумя беспилотниками, один из них сбросил краску, второй упал на территорию диппредставительства. На Украине заявили об уничтожении под Киевом склада боеприпасов с обедненным ураном. Там также были кассетные бомбы. Как сообщил в телеграм-канале бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук, цитата, «ракета попала в склад боеприпасов». По его словам, с этим был связан призыв местных властей не покидать дома. Известно, что российские войска поразили склад в Вишневом. Утром Минобороны сообщила об ударе возмездия по целям на Украине. В частности, был уничтожен Жулянский машиностроительный завод «Визар» в Вишневом. Игорь Мосийчук внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Далее новость Лент-Информагентств. Временные ограничения сняты в аэропорту Краснодара, сообщает Росавиация. Подробности через полчаса. В Белгородской области запретили ездить по ночам на мототранспорте. Мера вступила в силу сегодня в полночь. Она касается мотоциклов, мотороллеров, мопедов, питбайков, квадроциклов, квадрициклов и трициклов. Ограничения действуют с 22:00 до 6 утра, следует из постановления, подписанного в Рио губернатора Александром Шуваевым. Власти Москвы предупредили о грозе и дожде. Такая погода ожидается в столице в ближайшие часы. Она продлится до 8 вечера, сообщил комплекс городского хозяйства. По прогнозам синоптиков, при дожде порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Горожан призвали быть внимательными на улице, в непогоду не укрываться под деревьями и не парковать под ними автомобили. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 38 копеек, доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. В Москве в эти минуты плюс 23, завтра ожидается облачная погода, местами дождь, и до плюс 21 атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8.
5: Реклама. Коробка тупит, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
6: Круглосуточная замена масла в коробке «Автомат». Звоните 235-11-11, код 495. 235-11-11. Подробнее на estofilter.ru.
7: Еще раз объясняю, как открыть иностранную банковскую карту.
8: Ага.
7: Находишь сайт «Плати по миру». Открываешь карту для путешествий. Пополняешь через СБП. Подключаешь Google или Apple Pay и... плати удобно в путешествиях.
8: Как еще раз найти?
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру».
9: О, капибара.
10: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
11: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
12: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
13: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
14: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
15: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
14: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
12: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
14: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
0: Радиостанция «Говорит Москва», мы продолжаем. У нас тем временем пропала куда-то дата, а дата нашлась. Понедельник, 6 июля 2026 года, 16 часов 37 минут. Меня зовут Юрий Будкин. Мы следим за новостями, вот за датами в календаре следим, за лентами информационных агентств, за пробками на московских дорогах. В общем, много за чем следим, в том числе и за тем, как ведется прямая трансляция того, что у нас в студии происходит. А прежде всего, это две прямые трансляции ВКонтакте. Вот сейчас я ровно это проверяю. Говорят, там у нас резко выросло количество подписчиков. Даже не подписчиков, а тех, кто прямо в прямом эфире смотрит нас через контакт. Можно смотреть еще и через Рутюб. Не забывайте об этом. Но первым делом давайте поговорим о пробках в Москве.
1: В движении.
0: Нет пробок в Москве, можно так сказать, 2 балла прямо сейчас. Представляете, рабочий день, 6 июля, хоть и понедельник, я все понимаю, но 2 балла сейчас, в 5 вечера тоже 2 балла. Даже в 6 вечера нам обещают 3-бальные пробки. Как максимум 4-бальные, по прогнозам, возможны в районе 7 часов. Появилась пробка, о которой полчаса назад я не говорил. Есть в районе Бесед проблемы на Московской кольцевой автодороге, и это остается. Это заметная история. А еще появилась пробка, о которой мы каждый день говорим. И видите, даже сейчас, когда весь город едет спокойно, внутреннее Третье кольцо от Беговой в сторону Ленинградского проспекта и далее от Савеловской эстакады в сторону Рижской едет довольно медленно. В целом, напомню, всего 2 балла. В целом город едет довольно спокойно. Как максимум 4-бальные пробки нам обещают к 7 вечера.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
12: Поток. Новости этого дня.
0: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В МВД назвали установку считывающих устройств на банкоматы технически невозможной. Можно ли на базе этого заявления говорить о том, что банкоматы теперь это безопасно в смысле разного рода мошенничества? Первая тема. Вторая. ФИФА отменила красную карточку одному из американских футболистов после того, как лидеру ФИФА Инфантино, как говорят, позвонил президент Соединенных Штатов Америки. Что за скандал, бывало ли подобное прежде, и чем опасен этот прецедент? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Еще срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Заявление Рябкова. США в настоящий момент занимают заметно отстраненную позицию в отношении украинского урегулирования. Говорит Рябков, и его цитирует агентство РИА Новости. ТАСС в эти минуты со ссылкой на Ганчева. А Ганчев — это глава Харьковской военно-гражданской администрации, пишет о том, как говорит Ганчев, Киев готовит школьников в агенты для диверсий на освобождаемых вооруженными силами Российской Федерации территориях. Ну и еще. Пожар в Петербурге ликвидирован. Пожар площадью 100 квадратных метров в особняке Ропса в Петроградском районе. Был такой пожар, и вот теперь он ликвидирован.
12: Поток. Успеем сказать главное.
0: Артем 779 пишет, я уже года 4 вас ВКонтакте смотрю. Ну вот, видимо, таких, Артем, как вы, за последние несколько дней стало в разы больше. Если кто-то еще к Артему не присоединился, присоединяйтесь. Говорят, технически это сейчас неплохо работает. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Можно через Макс писать пользователю, говорит МСК-бот. Ну и звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Ну и про совпадение. Вот я только что сказал про пожар в Петербурге, особняк Ропса, и вот Григорий из Петербурга пишет, а Ропс-то с топливом был связан. Видите, какие штуки бывают. А я еще вам больше скажу. Тут позавчера или вчера, да, вчера, по-моему, американский президент Трамп сказал, что он покончит с серпом и молотом. Позавчера американский президент говорит, покончу, говорит, с серпом и молотом. И вот сегодня в Москве закрывают железнодорожную платформу под названием «Серп и молот». Понятно, что это просто совпадение. Понятно, что о том, что закроется эта платформа «Серп и молот», было известно до того, как Трамп сказал по поводу того, что он будет делать с серпом и молотом. Виталий говорит, это что, Трамп, получается, в курсе нашего МЦД? Я уверен, что Трамп и про МЦД, и про МЦК все знает. А кольцевые линии московского метро – это просто то, что он, может быть, даже и наизусть готов рассказывать. Шутка, как вы понимаете. Первая тема. В МВД назвали установку считывающих устройств на банкоматы технически невозможной. Переход на банковские карты со встроенным чипом практически устранил угрозу скимминга и шимминга. Что бы это ни значило. Финтех-эксперт, автор телеграм-канала Cardi Review Андрей Чурков к нам присоединяется. Андрей, здравствуйте. Давайте сначала для тех, кто не очень хорошо знает некоторые новые слова русского языка, объясните, скимминг и шимминг — это что такое?
9: Шимминг — это...
0: Ой, у нас только со связью опять проблемы. Андрей, если вы меня слышите, можете чуть-чуть поближе к телефону, к окну? Алло. То есть меня Андрей слышит, а я Андрея не слышу. Такое бывает. Давайте все-таки попытаемся перезвонить. И, может быть, все-таки, учитывая следующую тему, которую мы будем обсуждать, Виталий уже все придумал. Говорит, Трамп позвонил в МЦД, чтобы закрыли после его публикации. На эту тему можно сколько угодно шутить. Еще раз я напомню, так вышло, что то ли вчера, то ли позавчера Трамп сказал, что он в очередной раз покончит серпом и молотом, а сегодня стало известно, что на какое-то время для постройки новой, классной, клевой станции МЦД старую железнодорожную платформу «Серп и молот» на какое-то время закрывают. И именно с сегодняшнего дня. И вот так получилось, что Трамп сказал, я покончу серпом и молотом, а серп и молот в Москве тут же закрыли. Да, Григорий говорит, американские президенты, как мы знаем, все вплоть до подъездов и лифтов в Российской Федерации знают. Еще одна попытка с Андреем Чурковым связаться. Андрей, а теперь мы слышим...
9: Здравствуйте.
0: О! Пока слышим.
9: В этот раз нормально, да?
0: Прекрасно. Вроде да. Слушайте, давайте мы не про качество связи, а про качество работы банкоматов. Скиминг и шиминг, это что такое?
9: Ну, по сути, это одно и то же. Это установка специальных накладок в банкоматах, которые позволяли с пин-клавиатуры дублировать пин-код, когда вы его вводили, и копировать данные карты. Когда ее вставляли в карт-приемник, копировалась магнитная полоса. После этого мошенники изготавливали копию карточки и, имея пин-код, использовали ее для снятия наличных.
0: Скажите, но кажется, эта проблема решена не то чтобы сегодня, а уже несколько лет назад. Или все-таки теперь можно говорить о том, что, скорее всего, эта проблема решена для всех банкоматов?
9: Ну, я, честно говоря, удивился, да, откуда сегодня в новостной повестке эта тема возникла. Можно было бы обсудить, что железный конь пришел на смену крестьянской лошадке. Вот, поэтому последние скиммеры в российских условиях, ну, много лет уже никто не видел скиммеров на российских банкоматах, потому что все карты стали чиповые, и года два или три, как запрещено, в принципе, карты без чипа выпускать банкам.
0: Тогда дальше, учитывая, что мы об этом все-таки говорим в 2026 году, в целом про банкоматы, можно ли сейчас говорить о том, что пользование банкоматом, где бы он ни был расположен, это более-менее безопасная история?
9: Ну, так, конечно, нельзя никогда говорить, потому что могут и по голове дать.
0: Не-не-не-не-не, ну мы это не обсуждаем, это понятно.
9: Вот, да, но в целом...
0: Это проблема головы, а не банкомата тогда.
9: Хотя как-то рассказывали историю о том, что хитрые мошенники якобы там оставляли банкомат в момент бескарточной операции оплаты там своего мобильного номера, а люди, не разобравшись, подходили, вставляли свою карточку, вот, и подтверждали там ранее введенную сумму. Ну, поэтому смотреть, конечно, что вам на экране пишут, все равно надо.
0: А вот это, кстати, история, которая лично меня волнует по этому поводу. Значит, ты подходишь к банкомату, прикладываешь свою карту, делаешь все, что нужно, а там вроде потом, кроме, ну, там написано «уйти». Но вот я обратил внимание, что уйти или выйти в разных банкоматах по-разному, но я обратил внимание, многие люди даже не нажимают на эту кнопку. Это принципиально важно?
9: Нет, это, конечно, принципиально не важно. Там сценарий был чуть-чуть другой, да, то есть банкомат, в принципе, по тайм-ауту все равно отработает. Там через 30 секунд операция в любом случае прекратится. Но в случае, когда там какая-то очередь, вот можно было оставить банкомат в некоторых банковских, в некоторых банках при некоторых конфигурациях сценария, можно было, это была не карточная операция, а эмуляция внесение наличных там с платой за телефон, либо там оплатой чужого ЖКХ и прочего. Вот человек начинал эту операцию, не завершал, отходил, следующий, не глядя в экран, совал свои денежки, вот, считая, что он пополняет свою банковскую карточку, а вместо этого денежки там могли уйти в оплату сотового телефона другого человека.
0: Если говорить о пользовании банкоматами, вот даже сейчас вы, когда это когда это вы описываете, вы говорите, так было. Сейчас... От чего надо пытаться себя обезопасить, ну, кроме ударов по голове, о которых вы говорили чуть выше, когда ты стоишь рядом с банкоматом?
9: Да, в общем, ни от чего, кроме того, что, говорю, читать внимательно все-таки, что написано на экране. Потому что, ну, конфигурация сценария всегда на усмотрение конкретного банка остается, и где-то там могут о чем-нибудь не подумать, вот, и подвести человека вот под такую, скорее, психологическую, да, мошенничество.
0: Ренат, 257...
9: украсть вашу карточку, там ничего такого в банкомате невозможно.
0: Ну да, то есть проще украсть карточку за пределами банкомата, как я понимаю. Смотрите, Ренат пишет, у меня магнитная полоса потерлась и карта не работает. Вы говорите, что все карты теперь чиповые.
9: Я сказал, что карты запрещено выпускать, новые карточки нельзя выпускать банком только с магнитной полосой. Карта должна быть обязательно с чипом. Вот. Ну и, в принципе, я не знаю, о чем пишет Ренат, потому что большинство банков давно просто запретили, даже если у вас чип, это называлось там раньше эмуляция, сбоя чипа, то есть реально чип пробивали гвоздем и пытались совершить операцию по магнитной полосе. Вот, чтобы застраховаться от этого, банки просто отвергают на уровне авторизации, то есть в сообщении, которое от банкомата летит в процессинговый центр банка, выпустившего вашу карточку, есть признак того, что был ли прочитан чип или нет. Вот. И если из этого признака нет, что был прочитан чип, то банк просто откажется от совершения операции.
0: Виталий рассказывает, что он был в Беларуси и снимал, говорит, деньги с карты. Вылезло такое объявление, мол, надо проверить портал, через который вы засовываете в банкомат карту, чтобы там не было посторонних вещей, посторонних устройств. А у нас в банкоматах такого не бывает, потому что у нас это не актуально.
9: Это и в Беларуси не актуально, потому что в Беларуси тоже все карточки сплошь чиповые, вот, поэтому проверять особо нечего.
0: Вообще,
9: некоторые банки просто забывают обновить, условно говоря, сценарий. Там 10 человек сменилось на одном месте, никто уже не помнит, что у них там в сценарии банкомата на какой страничке нарисовано, и это там с 20 лет назад он был разработан и до сих пор примерно в таком виде и существует.
0: А вообще, я понимаю, что сейчас банкомат это практически такой отдельно офис банка, там много можно чего сделать, но многие по-прежнему занимаются там двумя вещами. Либо снимают наличные, либо укладывают наличные на банковский счет. С вашей точки зрения на сегодня, что безопаснее, делать это в банкомате или все-таки найти офис?
9: Странный вопрос, никогда про это дело не думал. То есть я считаю, что одинаково безопасно и то, и другое. Вот, и банкомат это, в принципе, то устройство, в котором не нужно только получать и вкладывать в него наличные. Все остальные функции в нем от лукавого.
0: А вот это вы должны объяснить. Почему?
9: Ну, потому что, знаете, там первые операции по оплате всего на свете через банкомат, в том числе и коммуналки, там сотовых телефонов и прочее, они появились там тоже в доисторические лохматые времена, когда все мы ходили с кнопочными звонилками, у которых были маленькие экраны, ну, да. Была там примитивная Java. Сейчас это все можно сделать через мобильный телефон. Для этого не надо ходить в банкомат, даже если их как у Сбера, как грязи на каждом углу, вот, и создавать там очереди. Зачем?
0: Я только одно хочу вас попросить, учитывая, что мы начали с перевода слов «скиминг» и «шиминг», вы должны еще перевести вот эту фразу «примитивная Java».
9: Java, ну это и в мобильных телефонах, в древних там приложения работали под Java. Ну, это условно не операционная система, а надстройка на операционной системе, в которых исполнялся программный код. Но она, собственно говоря, и в компьютерах есть.
0: Теперь все понятно, спасибо. Андрей Чирков, финтех-эксперт и автор телеграм-канала Card Review, был с нами на прямой связи. Срочное сообщение, мы следим за ними. Значит, где-то тут была новость по поводу... Да, заявление Рябкова еще одно. Визит Уиткофа и Кушнера в Россию остается, говорит Рябков, в повестке дня.
1: Внимание! Говорит Москва.
16: 94,8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
0: Так, Виталий продолжает про Трампа. Может быть, говорит, Трамп решит проблему соединения двух кусков желтой линии метро в Москве. Слушайте, читайте мой телеграм-канал. Вот я там первым делом, как только увидел, что вот эта связь между Трампом, серпом и молотом и московскими центральными диаметрами существует, это там будет написано, если вдруг Трамп действительно задумает соединить два куска желтой линии. Григорий, у нас на работе банкомат стоит у поста охраны, и что? В том смысле, что его хорошо охраняют, и никакой мошенник к нему не подойдет. Не знаю. А Катя не понимает другое. Зачем на карте банк пишет кредитное, чтобы все знали, а кто все? Вы как-то идете, когда, я не знаю, по автобусу, к примеру. Посмотрите все на мою карту, что написано там? Написано ли там слово кредитное? Понимаете, написано там кредитное. Может быть, чтобы вы не забыли. Следующая тема. Тема футбольная. Громкая тема. И, кстати сказать, Трампа тоже касается. ФИФА отменила красную карточку нападающему США после того, как ФИФА... первому лицу Инфантино позвонил Трамп. Приостановили, точнее, если правильно говорить, за красной карточкой обычно положена дисквалификация на следующую игру. И вот для форварда сборной США Фоларина Белогана, или Балогана, по-разному его ударяют, вот это вот отложили на год. То есть такое условное наказание. Что это за скандал? Бывало ли подобное прежде? Потому что американцы, например, говорят, это не впервые, а чего такого? Михаил Масаковский, комментатор, ведущий Матч ТВ и автор программы «Родной футбол». Михаил Александрович, здравствуйте.
16: Здравствуйте, можно без отчества?
0: Хорошо, Михаил, что это за скандал?
16: Ну, собственно, вы все описали, да, есть процедура отмены красной карточки, да, она в футболе прописана достаточно четко. Здесь эта процедура запущена не была. Ну, стало быть, если есть красная карточка, должна быть за ней дисквалификация. Да, вы все писали достаточно четко. ФИФА выступила заявлением о том, что дисквалификация была отложена. Да, весь футбольный мир возмутился, потому что так не может быть. И потому что это нонсенс, и потому что это очевидное внешнее вмешательство в футбол. И в эти вмешательства они происходят достаточно уже часто. Вы видите, что на этом чемпионате мира, даже когда, вот, например, идет дождь и нет жары, как вчера было в Мехико, все равно трехминутные паузы в каждом из таймов. Понятно, что это было сделано в угоду рекламодателям, да, и вот так вот FIFA, ну, как сказать, поступается игрой, да, уже несколько раз. И здесь это было сделано напрямую, и было сделано по звонку. Поэтому, конечно, сейчас большое недовольство и большой скандал разгорается.
0: С вашей точки зрения, вот это большой скандал разгорается. До чего он может разгореться? Сегодня уже заговорили о том, что, может быть, у Инфантино не будет возможности и дальше руководить FIFA. Ну, с будущего года.
16: Ну, выборы в следующем году, да, 2027 год, новые выборы в ФИФА, и, конечно, планировал баллотироваться на пост президента ФИФА Джанни Инфантино, и планирует по-прежнему. У него есть оппозиция достаточно большая, в том числе оппозиция со стороны УЕФА, и здесь решение принято как раз против европейской сборной, потому что США в следующем раунде плей-офф играет против сборной Бельгии. И, конечно, это будет большой скандал в любом случае. Даже если сейчас представить, что это решение отмотают назад, хотя этого не произойдет, и Балагон будет играть, да, уже сейчас это очевидно. И также очевидно, что это не футбольное решение, это решение против футбола, и, конечно, это решение против самого Джанни Инфантино. Все это будет использоваться против него, и в том числе на выборах 2027 года.
0: Так, по поводу того, бывало ли подобное прежде, потому что в комментариях из американского лагеря, что называется, я увидел сообщение о том, о чем вы удивляетесь, такое было.
16: Ну, это кто таких сообщений оставляет? Кто из американского лагеря?
0: Я вот не скажу вам имя, но я видел, там говорят, ну, а чего такого? Или все-таки такого не было никогда?
16: Ну, вы знаете, было многократно, вот не такое именно, а было многократно, что пытались оказывать влияние на футбольные власти. Это делается всегда и везде. И это всегда проверка для прочности футбольных властей. Да, и понятно, что под давлением общеполитических властей иногда тяжело выдерживать свою линию. Но именно этого всегда ждут от ФИФА, потому что если эта организация не будет защищать футбол от внешнего воздействия, от внешнего влияния, внешних хотелок, да, то кто тогда должен это делать? А так, чтобы по звонку отменяли красную карточку, ну, наверное, в какой-то стране где-то это было. Но точно я не помню такого на чемпионатах мира.
0: Скажите.
16: Я не помню такого в большом футболе, в профессиональном, на высоком уровне. Ну и, конечно, я не помню такого от FIFA.
0: Да, скажите, а что может произойти, если вдруг в ближайшем матче с Бельгией он забьет?
16: Тут уже, понимаете, вот здесь прецедент... Да, он уже состоялся. Понятно, что сам Балагун будет в центре внимания. Понятно, что любое касание мяча его будет обсуждаться. Наверняка болельщики сборной Бельгии будут свистеть и делать бу, как только он коснется мяча. Но главное, оно уже произошло. Дальше уже все это в частности. Самое главное, что FIFA показала, что футбол для нее в таких ситуациях вторичен. И если можно сделать шаг от игры, да, но при этом как бы пойти, ну, не сказать на поводу, но тем не менее, да, пойти по тому пути, на который толкают политические власти, да, вот, к сожалению, вот это произошло. И опять же, тут целая череда решений, которая говорит нам о том, что FIFA отводит игру немножко на второе место. Вот и в этом проблема. И в этом, конечно, большой удар для Джани Инфантино, исходя из того, что его соперники и его недоброжелатели это все будут использовать.
0: Смотрите, уже несколько человек об одном и том же пишут. А что, если под это дело заговорить о снятии санкций с нашего футбола?
16: Ну, а как вы это связываете?
0: А люди говорят, может, под это дело попробовать?
16: Ну, попробовать можно подо что угодно. Например, под боевые действия, которые идут на Ближнем Востоке. Да, тут же очевидно, что ситуация, как бы, она же не упирается в какие-то регламентные нормы или в какие-то законы международного права. Очевидно, что ситуация упирается в то, что есть правильная, в кавычках, сторона, есть неправильная. Вот видите, правильный, в кавычках, можно отменять красные карточки и дисквалификации после них. Ну, вот и все.
0: Ну, пока все-таки красную карточку вроде не отменили.
16: Не отменили, да. Не отменили, потому что, еще раз, есть официальная процедура отмены красной карточки. Эта процедура запущена не была. То есть вот главное, что произошло, да, дисквалификация была приостановлена без оснований на то. Потому что сам по себе фол был достаточно грубый. Достаточно жесткий, самое главное, травмоопасный. Да, Белагун не хотел этого делать, совершенно точно, да, это был ненамеренный фол. Но красные карточки по неосторожности никто не отменял. А там нога у соперника пошла на излом, и никакого повода для отмены красной здесь, безусловно, нет. Так же, как нет никакого повода и никакой законодательной нормы, которая предусматривает приостановку дисквалификации.
0: Ну и последнее. Вы удивитесь, но больше всего сообщений у нас не по поводу того, что сделал форвард сборной США или что сделал Трамп, хотя про Трампа пишут действительно много. Пишут, какое правильное ударение. Как правильно? Белагун, Белагун. Белагун?
16: Он говорит Балагун, да? Он говорит вот так, Флорен Балагун, да? А по всему миру его называют как угодно. Он играет во Франции, там ударяют четко на последний слог, вот. Ну, тут как вам нравится, мне кажется, можно так и назвать.
0: Спасибо. Михаил Мысаковский, комментатор, ведущий Матч ТВ и автор программы «Родной футбол», был с нами на прямой связи. «Царь имеет право миловать преступников и отменять красные карточки», пишет Дмитрий, 979-й, Катя, 73-я, считает, что это говорит только об одном. Трамп может все, если захочет. Эдуард, 381-й, вспоминает судейские скандалы, когда судьи откровенно тянули сборные, например, на чемпионате мира в 2002 году. С его точки зрения, сейчас, в 26-м, откровенно нарушение всех правил и коррупционная составляющая. Владимир, 357-й, до сих пор задается вопросом, интересно, мол, откуда стало известно о том, что Трамп позвонил. Ну, может быть, вам есть смысл почитать разного рода сообщения, и там, в общем, более-менее станет понятно, откуда стало известно, кто рассказал о том, что Трамп позвонил, и кто подтвердил, что что-то подобное произошло. Илья, Илья тоже пишет, может быть, под это дело заговорить о снятии санкций с нашего футбола. Далее новости.
17: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 17 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Губернатор Омской области сообщил об атаке беспилотников на НПЗ. Силы Минобороны уничтожили большую часть дронов. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Как написал Виталий Хаценко в телеграм-канале, на месте работают оперативные службы. Он также попросил граждан не приближаться к обломкам сбитых дронов, не делать фото и видеосъемку. Средства ПВО сбили 14 дронов ВСУ над Калужской областью. Их поразили над территориями 10 муниципальных образований, сообщил глава региона Владислав Шапша. В мессенджере Макс он написал, что пострадавших нет. По предварительным данным, разрушение инфраструктуры не выявлено. На местах падения обломков работают экстренные службы. Аэропорт Краснодара возобновил работу, он снова принимает и выпускает самолеты, сообщает Росавиация. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Число пострадавших в результате удара ВСУ по рынку в Токмаке выросло до 22. Состояние четверых остается тяжелым, сообщили в Минздраве Запорожской области. Там уточнили, что в больницах находится 10 пациентов в средней степени тяжести, еще 8 человек получают амбулаторную помощь. 3 июля украинский беспилотник ударил по рынку в Токмаке, погибли 5 человек. Атомная отрасль России испытывает последствия атак ВСУ. За минувшую ночь зарегистрированы беспилотные активности в районе Ленинградской, Смоленской и Курской станций. В интервью журналистам глава Росатома Алексей Лихачев отметил, что наибольшую озабоченность вызывает ситуация на Запорожской АЭС. По его словам, мир находится в шаге от катастрофы. Он также заявил, что ситуация вокруг АЭС «Бушер» в Иране станет предметом обсуждения на предстоящих переговорах России и МАГАТЭ в Калининграде. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 38 копеек, доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. В Москве в эти минуты плюс 23, завтра ожидается облачная погода, местами дождь, и до плюс 21 атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
17: Внимание! Говорит Москва.
18: 94,8 FM.
12: Пуля. Крайняя мера.

0: Слышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Елена Сенина. В этот вторник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Экзотическая Азия. В эфире ведущий телеканала «Моя планета» путешественник Павел Макаров. В этот вторник после 13 часов. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
2: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – политолог Борис Межуев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
5: А вы говорите, милит.
6: Я его
5: тоже
6: что?
5: Мне милит.
6: Рекламирую.
5: Да думайте о своей стране.
0: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Продолжаем. Понедельник, 6 июля, 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями, за вашими сообщениями, за тем, что творится на московских дорогах. И продолжаем обсуждение. В этом часе у нас на обсуждении одна тема. Голосование тоже будет. Точнее, уже запустили голосование. Я вижу, что уже есть участники. Но прежде Ренат продолжает спорить с одним из наших экспертов из прошлого часа по поводу того, какими бывают банковские карты. Говорит, специально прямо несколько сайтов посмотрел. Везде есть магнитная полоса. И в результате, я, говорит, в эксперте сомневаюсь. Помните, Ренат, там ведь эксперт говорил о том, что полоса «и», а вы говорите «только полоса». Может быть, внимательнее слушайте, как это было где-то. Там играем, там не играем, там рыбу заворачивали. Вот что-то подобное. Внимательно надо читать от начала до конца всю информацию. Надеюсь, что и в этом часе мы от начала до конца все это будем обсуждать. Сначала пробки. В Москве нет пробок. Закончились люди, закончились машины или закончились работающие люди. Не знаю, 2 балла по-прежнему, но и по прогнозам были 2-бальные пробки. То есть, по сути, отсутствие пробок в городе в рабочий день, в разгаре, хоть и понедельника. 3 балла нам обещают в 6 вечера, 4 балла в 7 вечера. Так бывает крайне редко, но, напомню, это все-таки середина лета. Обычно в середине лета действительно меньше пробок, чем обычно. Срочное сообщение. Первая 500-бальница в истории. В истории единого госэкзамена подала документы в Московский физико-технический институт. ТАСС пишет, что это Екатерина Малкова или Малкова. Она выбирает между несколькими направлениями, но уже подала согласие на зачисление. У нее есть время определиться с выбором до 25 июля. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на пресс-службу МФТИ. РИА Новости в эти минуты сообщает о том, что Российская Федерация доводит до США свое не приятие того, что Вашингтон вовлекается в конфликт на Украине. Уже не первый час информационное агентство цитирует Рябкова довольно обильно. Яндекс.Маркет не планирует вводить маркировку контента с искусственным.

0: интеллектом. Это вот новость, которая только что появилась. Тема, которую мы сегодня обсуждаем, Александр Дугин написал о том, что Россия никогда не была национальным государством ни в царское, ни в советское время, сейчас им не является. Была и есть, говорит он, государство-цивилизация. И это совсем другая форма. Государство-континент, государство-мир, Россия и Евразия. Еще одним синонимом может служить империя. Причем у Дугина все это с большой буквы. Вот империя с большой буквы. И вообще, говорит, у национальных государств нет будущего и вне России. Это либо единый наднациональный блок типа стран Евросоюза, либо цивилизации типа Россия, Китай, Индия или вот этот самый Евросоюз, коллективный Запад, как угодно это назови, но вот что-то тут я не вижу про Соединенные Штаты Америки. Наверное, это коллективный Запад. Мы поговорим вот об этом. Судьба государства цивилизации. Надо сказать, что Дугин не единственный, кто говорит вот это про государство цивилизацию, и в правительстве кто-то уже об этом говорил. Каким будет мир, если, правда, там будут во главе государства цивилизации? Останутся ли, правда, национальные государства, или они вокруг этих цивилизационных центров начнут объединяться? Вот что мы будем сегодня обсуждать, и вот что у нас сегодня на голосовании. Вопрос. России предсказали судьбу государства цивилизации наряду с Китаем, Индией и коллективным Западом. Как вы относитесь к таким оценкам? Согласен. И да, и нет. Не согласен. Не думаю об этом. Запустили голосование. Спасибо всем, кто уже проголосовал. Присоединяйтесь и вы. Чтобы проголосовать, надо либо зайти в телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва», там есть ссылка, либо зайти в канал в Максе радиостанции «Говорит Москва», там тоже есть ссылка, либо прямо на сайт радиостанции «Говорит Москва» зайти, там, собственно, и ссылка есть, и само голосование прямо на этом сайте. У нас такой подсайт голос.говоритмосква.ру, и вот, собственно, там голосование мы теперь и проводим, чтобы не зависеть, так сказать, от сторонних организаций. Присоединяйтесь, либо жалуйтесь на то, как это неудобно, но в любом случае мы уже запустили голосование, и через 50 минут выясним, что вы думаете по этому поводу. Давайте посмотрим, что уже успели написать. Лена 268 говорит, люди не ездят на машине, потому что они не хотят в очереди за бензином стоять. Ну, тоже вариант. Лет через 20-500 бальница будет, полагает Эдуард 381, на рынке рыбой торговать. А почему вы так полагаете? А то, знаете, можно все что угодно предполагать, и это совсем не от 500 бальницы, а от вас зависит. Россия — это демократия, можно говорить, и Европа, сказал и попал. Это 838. Ну вот, собственно, первые сообщения по теме. С нами сегодня доцент финансового университета Александр Камкин. Александр Константинович, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Начинаем. Итак, что вы думаете по поводу вот этой истории? Россия никогда не была национальным государством. Богдан Беспалько.
2: Я думаю, что Дугин здесь не прав. Потому что национальный принцип, он, в принципе, появился достаточно поздно, и здесь действительно он говорит, что это уже свойство нового времени, но если применять его несколько, скажем так, интерполируя в прошлое, то Россия при Иване III вполне себе была национальным государством. Меня здесь больше смущает категоричность господина Дугина, и он очень категорично говорит не только в отношении России, что она никогда не может, не сможет, не была, но и то, как он это легко применяет по отношению, скажем, к Китаю и к Индии. В Китае только что приняли закон об этническом единстве, где все должны изучать мандаринский язык, где все 56 этносов должны сплавляться в единую нацию, причем этническую, и не считать, что это государство-нация, очень сложно. Так же, как и в отношении Индии, где сейчас у власти находятся правые националисты, Бхаратия Джаната Пати, которые ставят своей целью превращение Индии в хиндураштра. Тоже национальное государство вот на площади всего Индостана. Да и вообще, в принципе, говорить о том, что национальное государство умерло и что оно неуспешно, ну, скажем так, прямо несколько преждевременно. Сейчас вот весь регион Юго-Восточной Азии — это национальные государства. Обе Кореи, и Северная, и Южная — это национальные государства. Япония — это национальное государство. Таиланд — вполне себе национальное государство. Вьетнам — демократический, социалистический или нынешний, это тоже вполне себе национальное государство, где, кстати, американцы во время войны на Индостане, там, они пытались против вьетнамцев вооружить и направить местное национальное меньшинство в виде горцев. Первое время это, кстати, имело успех, а потом их всех, соответственно, победили уже люди Хошимина. Так что я бы очень возражал против этой категоричности Дугина. против того, что он вот так вот просто берет и вот рубит. Что вот
0: нет, подождите, ну, как говорят, вот так художник видит мир. Это мнение человека.
2: Ну, мнение человека должно быть обосновано. Александр Гильевич Дугин, он, конечно, очень человек не глупый, образованный, знает множество языков, занимает много постов, но в этом отношении все-таки это нужно как-то более серьезно, на мой взгляд, обосновывать.
0: Хорошо, тогда еще одна вещь. Раз уж вы об этом заговорили... Россия по документам многонациональное государство, но это часто вызывает вопросы в связи с тем, какое место в России занимает русский народ. Это сильно больше 50%.
2: Ну, это 80-82%.
0: Вот. Что такое многонациональное или национальное государство, и как они отделяются друг от друга?
2: Ну, я бы говорил так, что сам принцип многонациональности — это скорее принцип идеологический. Это принцип политизации этничности, когда берется какое-то национальное меньшинство, ему передаются политические права, ему создается квазигосударство. Вот это была скорее политика, советская национальная политика, когда нас создавали множество республик, сначала вот советских, республиканских, советских, союзных, простите, а потом еще и автономных там и так далее. Была даже, например, республика Поволжских немцев. Вот недалеко от Самары там и так далее. А есть другой принцип, полиэтнический. Полиэтническое, любое государство, даже национальное, оно все равно полиэтническое. Потому что в любом государстве есть какие-то донациональные меньшинства.
0: Нет, секундочку, есть... что такое национальное, но полиэтническое государство? Ну, тогда что... объясните.
2: Да, хорошо. Многонациональный, это значит, что все, абсолютно все национальные группы, вне зависимости от их вклада, количества, вне зависимости от того, что и как они представляют на этой территории в культурном и прочих планах, они все примерно равны. Или же даже наоборот, какой-то крупный этнос, крупная нация может дискриминироваться по отношению к более мелким. То, что было в Советском Союзе. Есть замечательное исследование, называется оно «Империя позитивной дискриминации», где автор с большим удовольствием, пиететом, он описывает, как в СССР позитивно дискриминировали все национальные меньшинства, но при этом как бы особых прав вот как раз у русских у них и не было, национальных. Сейчас в России, например, не существует ни одного русского национального института. Вот существует Министерство русской культуры, например? Нет, не существует. А Министерство национальное в национальных субъектах существует. Но я не об этом, я не говорю, что это плохо или хорошо. А полиэтнический принцип – это принцип, в рамках которого существует крупный этнос-нация основной. Все остальные тоже обеспечиваются правами, их не угнетают, но они не претендуют на то, чтобы быть равными с этим основным крупным этносом. Полиэтнический принцип, он вполне нормальный.
0: Еще два вопроса. 639-й говорит, что русские не мононация, потому что, как он пишет, у смоленчан может быть больше общего с поляками, чем с амичами. Хотя мне кажется, что среди амичей много
2: смоленчан. А он что, проводил, этот 639-й, он что, проводил исследование, сравнивал амичан со смоленчанами? Вообще, национальное самосознание – это прежде всего осознание принадлежности к определенной нации. Это не значит, что если я употребляю слово «поребрик» вместо «бордюр», что я принадлежу к другой нации. Есть, например, прекрасный пример. Ну, он, конечно, очень своеобразный, но тем не менее. Есть масса людей, считающих себя евреями, которые не разговаривают даже на одном языке, на разных языках. Есть фаллаши, которые вообще выглядят даже почти как негроиды, но они тоже считают себя евреями. Их тоже признают евреями. Самое главное в нации – это быть, ощущать себя принадлежащим к ней. Это самосознание.
0: Это определение.
2: Конечно. Национальное. Нет, я сам, вот я выбираю конкретно вот этот национальный проект, я в него вхожу, мне нравится эта культура, язык, история, и я туда, соответственно, направляю свое самосознание. Я себя ощущаю, осознаю, считаю, вот, допустим, русским. Вот это и есть главное определение. А вовсе не то, что там
0: смоленчан... Может ли человек, рожденный во Вьетнаме, быть русским?
2: Вы имеете в виду этнический он кто?
0: Этнический вьетнамец.
2: Да, может. У меня такой был, кстати, знакомый. Более вам того скажу, он был еще очень рьяный православный, и я вот как раз вы мне о нем напомнили. Почему? Потому что недавно канонизировали Серафима Роуза, он был большим поклонником Серафима Роуза. Кореец может быть русским, пожалуйста, кто угодно. Это самосознание.
0: Вот это и вызывает вопрос. Тогда, соответственно, вот эти 82% русских в Российской Федерации – это люди, которые говорят о себе, что они русские.
2: Да, они осознают себя русскими. И 82% – это те люди, которые на переписи везде, в принципе, вписывают себя как русские.
0: Ну и последнее. Государство-цивилизация. Вы как к этому отношение?
2: Вы знаете, я не против такого понятия или против даже такого определения.
0: А это как?
2: Я не совсем понимаю, как я вам тоже честно скажу. Цивилизация – это что-то очень обширное. Это больше, чем национальный проект. Это то, что презентует что-то, что новое, по отношению к другим крупным очень проектам. Ну, вот какой-то глобальный проект может презентовать. Но, с моей точки зрения, неправильно противопоставлять государство цивилизацию и государство нацию. В смысле, национальное государство.
0: Нет, вот ну, Китай. То есть вы допускаете, что есть такие государства цивилизации?
2: Пожалуйста, Китай. Самый яркий пример государства цивилизации. Да, но это и национальное государство в том числе, конечно. Но очень-очень своеобразная китайская цивилизация. И она сейчас выходит в глобальный мир. Она сейчас начинает себя везде презентовать. Вот, например, в Китае существует программа многодесятилетняя на будущее для того, чтобы заменить употребление кофе чаем китайским. Есть такая программа. Это тоже презентация китайской цивилизации, китайской культуры. Чай. Это то, что как раз очень сильно связано с Китаем.
0: 650-й настаивает на том, что цивилизация — это набор технологий и не более того. Есть и такой взгляд. Это Богдан Беспалько был, член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации. Александр Камкин, доцент финансового университета. Александр Константинович, что вы думаете по поводу России как государства цивилизации?
1: Я считаю, что Россия, безусловно, является государством цивилизации. И таких примеров в мире, наверное, не более 5. Это помимо нашей страны, это Китай, безусловно, Индия, Иран. Последние годы Иран доказал, что он является региональным гегемоном в геополитическом плане, монолитным национальным государством именно в этническом плане, в религиозном. И, соответственно, одновременно он культур-трегер. Иранская культура, персидский язык, они вызывают интерес, и у нас в стране люди все чаще изучают этот язык, и таким образом интерес к иранской культуре, к иранскому народу, он в последнее время возрос. То есть государство цивилизации — это такое образование геополитическое и культурно-политическое, которое в состоянии как бы нести свою культуру, свой цивилизационный код в другие массы. Это Индия. Это, безусловно, коллективный Запад, соответственно, Европа и, соответственно, Соединенные Штаты, там Канада, Австралия, Новая Зеландия, которые живут вот в культурных шаблонах германо-романского мира, как писал об этом Данилевский. Собственно говоря, государство-цивилизация — это то, что Николай Яковлевич Данилевский, наш великий мыслитель, назвал культурно-исторический тип. Вот этот термин, на мой взгляд, даже более емкий, и он более точно выражает суть данного явления, потому что в культурно-историческом типе объединяется как минимум несколько национальных государств, либо национальных империй, как это было, например, в случае с Германской империей в XIX веке, либо с Российской империей в том или ином смысле. И, соответственно, культурно-исторический тип, он имеет ряд атрибутов. Это и география, это язык, это и зачастую, но не всегда, вероисповедание, это общие геополитические интересы, это экономика, наконец. Государство-цивилизация, оно обладает самодостаточной экономикой в плане внутреннего рынка, поэтому и требования к географии, и к демографической составляющей.
0: Подождите, вы сейчас только что сказали, что государство цивилизации должно быть с рынком, причем самодостаточным. Но сколько лет за последнее время мы говорили, что Россия — это не самодостаточный рынок?
1: Ну, долгое...
0: Мы бы сделали, но у нас маленький рынок. Вы же слышали, это часто говорят.
1: Ну, понимаете, в плане экономических дискуссий, вот я бы сказал, очень много еретических суждений, если так можно выразиться.
0: О, как!
1: Начиная с начала 90-х годов. Значит, рынок сам все разрулит, рынок все решит, не будем производить свои станки, самолеты, все купим на Западе. Помните таких еретиков в начале 90-х бродили по большим кабинетам в политике. Смотрите, но к России как государству цивилизации, если брать экономическую составляющую, здесь и Евразес, как тоже единое экономическое пространство. Здесь и те страны, с которыми у России тесные экономические связи, соответственно, тоже Евросоюз. Да, экономически это делает Запад государством цивилизации, потому что минимум 500 миллионов населения в Евросоюзе, а если еще считать единой государством, единой цивилизацией, не государство цивилизации, а именно большая цивилизация, коллективный Запад, то там уже наберется 800, а то и 900 миллионов человек. Соответственно, самодостаточная экономика — это ресурсообеспечение, это внутренний рынок, пожалуйста, Китай — яркий тому пример. Поэтому критериев много. Да, в 90-е годы, в нулевые годы в России были с этим сложности. Сейчас мы потихонечку выходим. Продовольственная безопасность успешно решена. Многие другие вопросы. Импортозамещение пока что, конечно, с натугом идет, но определенное развитие в этом направлении тоже есть.
0: Слышали, ведь Костя на днях говорил, что мы не должны быть как натуральное хозяйство, что вот это главное. Кстати, не зайти далеко.
2: Это же идея Дугина, Богдан, что всем нужно расселяться в деревне, переходить в
0: традиции. И это тоже и было, да.
2: Вот, поэтому я бы просто хотел немножко дополнить своего
0: коллегу. Да, конечно.
2: Что такое цивилизация? Цивилизация — это набор неких общих базовых таких вот величин, я бы так сказал. Вот Евросоюз — это цивилизация, европейская цивилизация. Но каждое из этих государств, оно в той или иной степени все равно национальное.
1: Безусловно.
2: Западные европейские, они уже, так скажем, национальные государства на исходе, а восточные — это вполне успешные национальные государства.
0: Хорошо, тогда еще одна деталь, о которой ни вы не сказали. Так? 838 пишет. Государство — это нечто, построенное людьми. Цивилизация — это некий объем, и путать не надо.
2: Я не понял, честно говоря, 850-го.
0: 838-го, но это неважно.
2: И государство.
0: То есть государство — это внутри цивилизации.
2: А что, цивилизация или государство, они не построены людьми? Я не понимаю его логики.
0: Тогда дальше. Очень много вопросов по поводу того, что такое, ведь мы же говорим так или иначе, про национальное государство, то есть государство, в котором русские. Тут же начинает писать Елена, когда говорит, что есть генетические анализы, которые конкретно определяют национальность или их сочетание.
2: Нет таких анализов. Нет. Забудьте, Елена, обо всех этих еретических писаниях.
0: Слушайте, как много сегодня...
2: Везде.
0: Я так много слова «еретик» не слышал
1: давно. Сейчас костер
0: давно.
1: Сложим.
2: Ну, да. Вот вы пригласите сюда генетиков, понимаете? Они вам точно скажут, что генетика — это вещь очень таинственная. Что вот мы знаем, что там есть определенные вот участки генотипа, которые мы вырежем, и может что-то произойти. А может и не произойти. А зачем они вообще там вот сидят в этом генотипе? Мы не понимаем.
0: Хорошо.
2: Нет таких анализов.
0: Хорошо.
2: Кроме того, я хочу сказать, что национальность — это самосознание. Оно к генетике не имеет отношения никакого. Пушкин был кем? Квартероном. Дюма был кем? Тоже квартероном.
0: Это тоже правда.
2: Русский и француз.
0: Елена говорит, только на костре не жгите, никто не собирается. Григорий напоминает просто, что с циркулем на нацисты ходили в свое время. Значит, 534-му кажется, что у нас в СМИ боятся произносить слово «русский». Больше предпочитают россиянин? Нет. Неоднократно уже говорили разницу между словом «русский» и словом «россиянин». Ну, даже на уровне тех, кто эти слова часто использовал. И вот об этом, кстати, многие пишут. Если есть такая русская цивилизация, то это шире, чем российское государство, потому что на русском языке говорят и думают, развивают культуру, возможно, экономику, ведь в разных странах люди. И это не проблема, Александр Камкин?
1: Знаете, я думаю, есть русский мир. Это понятие, может быть, даже более широкое, чем российская цивилизация, потому что цивилизация, она все-таки так или иначе формализована. Какими-то институтами, культурными, может быть, политическими, экономическими. Мир, ну это и вот даже, вот посмотрите, толстовский роман «Война и мир». То есть это что-то огромное, что-то объемное, что-то, ну, достаточно сложно, его сложно посчитать, но его легко прочувствовать. Соответственно...
0: А главное, там много смыслов.
1: Очень огромное количество смыслов. Вообще, любую цивилизацию можно представить как 3D-модель. Соответственно, три оси координат. Первое — это география. Соответственно, второе — это история. Третье — это как раз ценностно-смысловое насыщение. Это литература, искусство, религия, то, что делает цивилизацию, собственно говоря, осмысленной. Если мы эти смыслы убираем, то у нас до нуля не сходит и ось истории, и ось географии. Умирает цивилизация. Мы видели, как много уже, как говорится, ушедших в мир иной цивилизации. Вон у Данилевского 11, у Тойнби больше 20. Соответственно, поэтому я считаю, что русский мир, он шире, чем российская цивилизация.
0: А вот так, русский мир шире, чем российская цивилизация, но русская цивилизация... С другой стороны, пишут люди, это чуть больше, почти
2: знаете,
0: в два раза больше.
2: Я боюсь просто запутаться в языковых понятиях, определениях и складках. Я могу свое личное мнение сказать. Для меня примерно русский мир и русская цивилизация — это одно и то же. Просто цивилизация, она шире, чем государство.
0: Да.
2: Кроме того, я хотел бы сказать, что в тех республиках, где еще живут русские, которые там, скажем, употребляют русский язык, которые там поддерживают русскую культуру, но, как правило, они живут в тех государствах, которые как раз жестко национальные. Например, Латвия — это жестко национальное государство. Государство, где все не латвийское подавляется откровенно, где русским выдали паспорта не граждан, где там преследуют сейчас профессора Гапоненко там, и так далее. Это национальное государство. Они не живут в русском национальном государстве где-то за пределами России, но они живут в рамках русского мира. То есть в рамках русской культуры, в рамках русского языка, в рамках русского национального самосознания, потому что они по-прежнему осознают себя русскими. Хотя они живут в Латвии, на Украине, не знаю, в Киргизии.
0: Ну, то есть это еще не про государство, я вот к чему. Значит, это больше, чем государство.
2: Да, конечно.
0: Дальше. Мы начали с того, что мы говорим о том, что Россия — это не национальное, а многонациональное государство.
2: Ну, это определение. Это вопрос определения, который можно менять. Можно, с моей точки зрения, более оправданно было бы употреблять термин полиэтническое государство.
0: Вы об этом говорили.
2: Да.
0: Виталий говорит, если я говорю хорошо на английском, думаете? Тоже важно. Пью чай Эрл Грей в 5 вечера. И Монти Пайтон смотрел несколько раз. А можно говорить про Монти Пайтон? Я не знаю просто.
2: Что это такое, Монти
1: Пайтон? Я тоже не знаю, что это такое.
0: Не суть важно. Он это видел. И другие, может быть, видели. А может, это уже нельзя показывать на территории Российской Федерации. Так вот, я, говорит, ведь от этого всего англичанином не становлюсь?
2: Ну, конечно, нет. Точно так же, как и я. Если я просмотрел «Во все тяжкие», я американцем не стал. Проблема-то в чем? Что вы считаете своим? Что вы считаете своей цивилизацией?
0: А при чем тут государство?
2: Нет, ну поймите правильно, что ни один проект цивилизационный, культурный, он не может существовать, ну за редкими исключениями, за редчайшим, без государства. Люди, которые теряют, они потом вот рассыпаются и ассимилируются, как правило, за редкими исключениями. Есть несколько диаспоральных народов. Евреи, немцы, армяне, ливанцы. Вот они ухитряются препятствовать ассимиляции. Но все мигранты первой волны после революции растворились как водки, ключевая вода, как пел один.
0: 357-й вспоминает у нас же звучавшие новости, говорит, нам недавно говорили, что американцы собирают какие-то наши образцы анализов. Тогда непонятно.
2: Это с другой целью, это с целью выяснить возможность использования определенных видов биологического оружия, вырезать фрагменты ДНК и так далее. В начале 90-х французы пытались использовать ДНК для того, чтобы выяснить, не влияет ли на нас алкоголь.
0: Это не про национальные государства про русский мир?
2: Нет, вообще нет.
0: Мир у Толстого — это вообще общество,
2: настаивает, да,
0: наш слушатель 639-й. Григорий вспоминает цыган, у которых нет государства. Виталий настаивает, что это английское шоу из начала 70-х, Монти Пайтон. Лена говорит, о каком единстве можно говорить, когда каждый себя сам определяет.
2: Но, тем не менее, 82% населения в России определили себя как русские.
0: Во всяком случае...
2: Цыгане совершенно согласен. Цыгане тоже диаспоральный народ. Совершенно согласен, абсолютно.
0: Если я не ору на улице Тагил, я русский, пишет Андрей 802. Ну... Второй, это вопрос. Не-не-не, все, прямо сейчас, но голосование продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 17:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Аэропорт Калуги возобновил работу, он снова принимает и выпускает самолеты, сообщила Росавиация. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов. Одновременно с этим в ведомстве заявили, что ограничения введены в аэропорту Сочи. Дональд Трамп назвал хорошим недавний телефонный разговор с Владимиром Путиным. По словам президента США, Вашингтон ведет переговоры со странами украинского конфликта, добиваясь его завершения. «Оно ближе, чем кажется», — сказал американский лидер журналистам в овальном кабинете. Трамп также сообщил, что вопрос окончания боевых действий на Украине будет находиться на повестке предстоящего саммита НАТО. Кроме того, президент США заявил, что не стремится к смене власти в Иране и считает разумным нынешнее руководство Исламской Республики. Россия не отказывается от предложения США по Украине. Речь идет об инициативах, которые были обозначены перед саммитом на Аляске. В интервью журналистам замглавы МИДа Сергей Рябков заявил, что Москва доводит до Вашингтона свое неприятие того, что тот вовлекается в конфликт на Украине. При этом дипломат сообщил, что тема визита в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера остается на повестке дня. Сергей Рябков также не исключил нового телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. УЕФА осудил ФИФА за отмену дисквалификации форварда сборной США. В заявлении Союза Европейских Футбольных Ассоциаций говорится, что автоматическое отстранение минимум на один матч после получения красной карточки не считается вопросом усмотрения и не требует отдельного решения. Футбол держится на правилах, которые служат основой для честного соперничества, подчеркнули в УЕФА. 25-летний форвард американской сборной Фаларин Балагун получил прямую красную карточку в матче 1/16 финала чемпионата мира против Боснии и Герцеговины. ФИФА приостановила действие дисквалификации на испытательный срок, что позволит форварду сыграть в 1/8 финала чемпионата мира против Бельгии. По информации СМИ, решение было принято после звонка из Белого дома. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 11 рублей 38 копеек, доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. В Москве в эти минуты плюс 23. Завтра ожидается облачная погода, местами дождь, и до плюс 21 атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Говорит Москва.
5: Реклама.
6: Есть место, где город виден как на ладони, а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс Монблан, вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. Монблан, ваша новая вершина. Галс Девелопмент. Строим счастье для людей.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Шлюзовая». Проектные декларации на сайте nash.com.rf.
7: Коробка тупит, не беда. СТО «Фильтр» поможет всегда.
8: Круглосуточная замена масла в коробке «Автомат». Звоните 235-11-11, код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
9: Еще раз объясняю, как открыть иностранную банковскую карту.
10: Ага.
9: Находишь сайт «Плати по миру». Открываешь карту для путешествий. Пополняешь через СБП. Подключаешь Google или Apple Pay и... плати удобно в путешествиях.
10: Как еще раз найти?
9: Ищи в Яндексе «Плати по миру».
11: О, Капибара.
12: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
13: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
3: Право знать. Говорит Москва.
12: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
0: Продолжаем. Понедельник, 6 июля. Меня зовут Юрий Буткин. Это радиостанция «Говорит Москва». Мы следим за тем, что творится на московских дорогах. За новостями следим, которые появляются на лентах информационных агентств. Не забывайте о том, что вы можете нам писать через СМС-портал, можете писать через Телеграм, можете писать через Макс, можете звонить в прямой эфир. В этой части программы это уже тоже работает. Не забывайте также о том, что нас смотреть в прямом эфире можно прежде всего ВКонтакте. За последние дни намного больше стало тех, кто смотрит нас ВКонтакте или, это новация, в Рутюбе. Мы сейчас проводим такой эксперимент. Говорят, теперь тоже более-менее спокойно и стабильно работает эта видеотрансляция. Присоединяйтесь ко всем этим трансляциям. Если видите проблемы, пишите об этом. Не видите проблем, пишите об этом. Задавайте вопросы, пишите свои мнения и голосуйте. России предложили, предсказали судьбу государства цивилизации наряду с Китаем, Индией и Западом. Как вы к этим оценкам относитесь? Так оно и есть, согласен. И да, и нет. Вроде да, вроде нет. Не согласен точно. И не думаю об этом. Голосуйте, призываю к максимальной активности. Можно зайти через телеграм-канал, можно через Макс зайти, можно зайти через сайт радиостанции «Говорит Москва». Дугин написал, что Россия никогда не была национальным государством, ни в царское, ни в советское время, и сейчас не является, не станет, а вообще национальных государств будущего у таковых нет вообще и вне России. Значит, вот это мы все обсуждаем. Богдан Беспалько с нами сегодня, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Александр Камкин, доцент финансового университета, и вы присоединяетесь. Больше всего, насколько я понимаю, у нас споров, несмотря на то, что уже и вспоминали о том, кто, собственно, с циркулем занимался генетическими экспериментами, больше всего споров о том, что такое осознать себя русским.
2: Ну, это значит, что ты сознательно выбираешь эту культуру, историю, ты считаешь их своими. Вот они тебе нравятся. Вот ты считаешь себя принадлежащим к этому сообществу. Кроме того, есть у национального сообщества самый главный критерий. Ты себя осознаешь именно принадлежащим к этому национальному сообществу. Это сложно понять. Это описывал в свое время Бенедикт Андерсон. То есть ты воображаешь себе такую большую семью.
0: Но это же, да. Смотрите, это как это выглядит, к примеру. Но я, который, значит, Сидоров-старший, меня Сидорова-младшего, как Сидорова, вот все это. И я осознаю себя здесь русским. И тут приезжает кто-то, кто тоже осознает себя русским, но у него, его здесь не было. Вот с этим что делать?
2: Никаких проблем. Вы помните Пола Хлебникова?
0: Помню, конечно.
2: Да, его убили после интервью.
0: Ну, это 30 лет, по-моему, уже
2: прошло. Да, да. Ну, я, например, вот он приехал, он потомок мигрантов, я вполне его осознавал себя. В смысле, я вполне его воспринимал
0: потомок русским. Потомок мигрантов, это да. Важно. То есть его предки были здесь. Ну, а что? Есть люди, у которых и предков здесь не было. И все это одна семья.
2: Ну, Юрий, смотрите, если человек...
0: Нет, вы... ну вот Виталий да. Вообще... Да. Вот родился человек где-то в Сенегале, проснулся и говорит, я русский. И мы ему как бы верим.
2: Ну, если он, этот человек, выбирает нашу культуру, выбирает нашу историю сознательно, искренне, то почему бы нет, пожалуйста?
0: Говорит Богдан Беспалько. Александр Камкин, вы понимаете смысл этого спора?
1: Ну, вот в качестве иллюстрации слов коллеги, буквально маленький пример. Один мой близкий, у него сын пошел добровольцем на СВО, и когда был в отпуске дома, рассказывал историю. У них в подразделении было несколько... Уж не знаю, то ли контрактников, то ли добровольцев, откуда-то из Камбоджи, из Лаоса, в общем, очень-очень издалека, по-русски говорили с трудом, вот, и каждое утро он проходит, значит, и видит, они там в кружке сидят так, и что-то вот, как говорится, протяжное, вот, он подумал, ну, может, какая-то их местная молитва, потом в какой-то день проходит, так прислушался, а они на ломаном русском языке гимн России поют, вот они русские или нет?
0: Есть же они, обратный пример. Нет, вот тут вот вопрос тоже. Важно, как они себя самоопределяют. Они ну, вот ведь если... могут петь на ломаном русском языке гимн России, но не ощущать себя русским.
2: Нет, нет, этом... вот эти люди, допустим, вот они подходят ко мне и говорят, брат, все, я русский. Вот, я скажу, никаких проблем вообще, пожалуйста, welcome. Ну, у нас все люди, которые имеют какое-то иноэтническое происхождение, Пушкин, Лермонтов, кто угодно, они же тоже приехали когда-то сюда.
0: Тогда
2: они
0: дальше.
2: Влились в наш понимаю. Национальный проект.
0: Понимаю. Тогда дальше. 639-й говорит. Вот, ну, придумали, с его точки зрения, это такая придуманная история, пышный термин он это называет. Мы, говорит, воспроизводимся. Не воспроизводимся. Мы, русскоязычность вне границ Российской Федерации расширяется? Не расширяется. Все наши братушки по империи и союзу планомерно развивают свои цивилизации.
2: Свои нации, не цивилизации.
1: Ну все, хорошо, все ну извини, при всем уважении к братскому таджикскому народу нет таджикской цивилизации. Есть ну таджикская хорошо. Нация, есть таджикское хорошо. Государство, национальное государство.
0: У них есть, но у нас-то проблема. Русскоязычность не растет вне границ Российской но
2: это,
0: Федерации.
2: Нет, это же совершенно другое, в общем-то, тема для обсуждения.
0: Нет, да, если мы это находимся... цивилизация, это нет, цивилизация.
2: Ну, хорошо, но мы находимся в состоянии кризиса. Давайте Китай вспомним в 19 веке. Опиумные войны, раздел, колонии, которые там, соответственно, на прибрежных территориях организовали. И сейчас Китай какой? Так. Кстати, это тоже к вопросу о технологиях, между прочим. Китай, он действительно обладал какими-то технологиями когда-то, очень давно, там, шелк, не знаю, фарфор ну, да. И так далее, да. Но в целом в 19 веке он же все равно был цивилизацией, при том, что никаких особых технологий у него не было. Он проигрывал Западу, Запад его завоевывал, по сути. Мы находимся в кризисе, ладно. Я не спорю.
0: Тогда, Виталий, про другое. Если в определении страны цивилизации мы выносим какой-то глобальный проект как критерий, выносим?
2: Глобальный проект – это, например, культура, которая стала мировой. Вот Достоевский – это мировая культура и русская культура.
1: Конечно.
2: Вот, Достоевский, его все знают.
0: Я думаю, что да. Свой Достоевский есть и у других нет. Национальных государств.
2: Нет, я вот, например, не знаю ни одного Достоевского.
0: Ладно бы мы сказали 10 Достоевских у нас.
2: Но у нас есть 10 писателей, которые вошли в мировую культуру. Вот, например,
0: с этим сложно спорить.
2: Достоевского, кстати, чрезвычайно любят, вы знаете, где удивитесь? В Японии. Там недавно перевели Достоевского, ну, относительно недавно. И очень удачный перевод, и японцы просто...
0: Порой, кстати, кажется, что Достоевского лучше за границей понимают, чем в России.
2: Не знаю, но неважно. Но вот в Албании, например, Достоевского нет. Но Албания – это чистейшее национальное государство. Вообще, так сказать, чистейшее.
1: Ну, кстати, в Германии культ Достоевского был в начале 20 века. Вся немецкая консервативная революция, она выросла, собственно говоря, из немецких переводов Достоевского, который сделал Мюллер Вандербрук вместе с Дмитрием Мережковским. Причем писал еще предисловие на 100 страниц к каждому из томов, соответственно, пытаясь растолковать философию Достоевского в немецкой аудитории. Соответственно, в Германии тоже есть 10 писателей, которые вот действительно вошли да, вот в мировую десятку. Да, во Франции есть. Если очень хорошо поискать, в Испании найдутся. Даже в Соединенных Штатах найдутся.
2: Ну, в Соединенных Штатах да, это мощная национальная культура. США, да,
0: вот смотрите, как удивительно все-таки споры всегда идут. А вот Елена продолжает. Значит, можно, говорит, быть... Она до этого говорила о том, что вот не может такого быть, что человек говорит, я русский, и это значит, что он русский. Она говорит теперь дальше. Можно быть не русским, но любить Россию, быть ее патриотом. А если вы пытаетесь всех подогнать под одну гребенку и доказывать людям, что они русские, это отвратит людей от цивилизации и породит русофобию.
1: Это добровольное самоопределение. самоидентификация.
0: Это самоидентификация с этого есть, с самого начала
1: жизни. Есть большое количество.
2: Ну, хорошо, но если человек хочет. Вот ну, я, да. Я хочу быть частью русского. Мне нравится здесь. Я вот хочу здесь жить, чтобы дети все вот тут выросло, все было русское.
1: И таких примеров много.
2: Господи, вот, у меня есть знакомый человек, его можно вообще назвать русским националистом. Он на четверть китаец вообще. У него даже внешне это по нему заметно. А вот почему, никак не мешает.
0: Почему тогда у нас вот этот разговор идет про то, что мигрантов за максимум возможных, ну, как это сказать, сложностей с законом мы выгоняем?
2: Потому что есть один очень-очень важный момент – ассимиляция.
0: А эти он, люди... он скажет, а я хочу ассимилироваться, допустил ошибку.
2: Нет, никто из мигрантов не хочет ассимилироваться. По опросам ФАДН, проведенным, до 50% хотят вводить шариатские законы и строить свое собственное здесь общество, вовсе не наше, не русскую цивилизацию. Они ее не выбирают.
0: А русскую цивилизацию строят в национальных республиках России?
2: Ну, частично, наверное, да. Но вы знаете, это тоже большая проблема. Я с вами совершенно согласен. Национальные субъекты Российской Федерации — это наследие советской национальной политики.
0: А, да. Но ведь это продолжает работать, это продолжает развиваться. Значит, тогда считается, что в нашей цивилизации по Дугину это рабочий вариант.
2: Цивилизация по Дугину — это вообще... Он предполагает евразийскую цивилизацию. Он готов пожертвовать русским народом ради того, чтобы создать вот некий такой фантом цивилизационный, евразийский. Кстати, он был большим поклонником Германа Вирта, Хаусхофера, Карла Виллигута.
0: Не, ну, у них даже сейчас вообще высшая политическая школа имени Ильина, как мы
2: помним. Да, которого он, кстати, за 4 года до создания этой школы, он его всячески поносил, называл патриотом по прусскому образцу. И есть масса критических статей по Дугину, вот по всем этим тематикам, на сайте «Русская истина», авторство Юрия Пущаева. Пожалуйста, вот кому интересно, заходите, читайте. Там... И о неагностицизме Дугина есть, и о том, как он ждет ядерного апокалипсиса, о многом хорошо, другом.
0: Ладно, Дугин.
1: Да. Татьяна... Дугины приходят и уходят, русская цивилизация остается.
0: Ладно, Татьяна Голикова, вице-премьер Российской Федерации. Берем третью международную конференцию «Всемирная сокровищница родных языков. Оберегать или леять». Так это все называлось. Что она там говорит, выступая? Она говорит, что Россия уникальная цивилизация, где в согласии и мире живут почти 200 народностей. Ну, то есть это теперь принятое определение.
2: Ну, понимаете, это можно по-разному трактовать. Главное, это всегда интерпретация. Можно сказать, что да, давайте вот русских мы не будем ничего им делать, давать там и создавать, а будем каждый маленький народ, наоборот, вот поднимать. Вот я встречал людей, фанатов национальных языков. Они говорили, так, вот здесь есть маленький народ, 2000 человек.
0: И да.
2: Срочно, срочно давайте всем им будем давать деньги, чтобы они не работали, жили дома, разговаривали на своем языке, для того, чтобы язык сохранился, чтобы они научили детей. А деньги мы будем платить за счет вот ваших налогов, ну, и да, так далее. Вот есть такие люди. А есть другие, которые говорят, ну, давайте всех обеспечим правами, чтобы каждый, если захочет, мог развивать свою собственную культуру, язык и так далее. Проблема всех этих маленьких народов и языков в том, что большинство их собственных детей не выбирает эти языки в качестве объектов для изучения.
0: Я понимаю, но у нас очень много все-таки путаницы. 369-й говорит, почему нас, жителей Донбасса, по национальности русских, называют русскоязычными?
2: Это совершенно справедливое замечание.
0: Нет, а он дальше пишет, если немец и узбек говорит по-русски, его же не называют русскоязычным?
1: Его называют немцем, как говорится, который хочет стать русским, может быть.
2: Нет, здесь...
0: Нет, а если он русскоязычный, так уже в тот момент никто не понимает,
1: термин,
0: он немец
1: или узбек. Сам термин русскоязычный — это, можно сказать, идеологическая отрыжка 90-х. Когда вот было действительно справедливо, справедлив тезис, который еще Константин Кинчев в одной из своих песен озвучил, здесь слово «русский» не политкорректно, вот «россиянин» — это чисто и конкретно. Вот тогда действительно русских всячески замазывали, там называли «русское пьянство», «русская лень», но «российский балет», «российская культура». Вот сейчас это все-таки ушло в прошлое, и сейчас мы как бы уже не стесняемся говорить.
0: Григорий говорит, вообще немец — это тот, кто не говорит по-русски. Ну, то есть, тот, кто говорит на немецком, ну, в той логике, нет, которую мы обсуждаем.
1: Этимологически он прав. Немцами в старину на Руси называли всех иностранцев, которые
0: немцы.
1: Которые не, конечно, понимали русского языка, они были не мы, поэтому...
2: Опять же, с точки зрения национального самосознания, немец или германец — это тот, кто себя осознает немцем-германцем, конечно, кто выбирает эту культуру. Вот Гёте он выбирает. Гёте — это мое.
0: Тогда у нас откуда вот это вот осталось, что, значит, вот есть русские и есть, я не знаю,
2: кто
0: еще?
1: Это как в «Брате Первом», а немцы?
2: Ну, есть сибиряки, это просто, скажем так, относящийся к территории термин. Сибиряк — это же не национальность, правда?
0: А кавказцы — это тоже не национальность.
2: Ну, это скорее, скажем, уроженец определенного региона, да. Ну, как правило, да, это относится к целой группе этносов.
0: Тогда что делать с остальными 142 национальностями, которые проживают на территории Российской Федерации, пишет 601 Дмитрий?
2: Есть еще один важный момент, который, я боюсь, понять, здесь нужно часов на 9 нам всем втроем сесть.
0: Да я боюсь, что и больше.
2: Есть большая разница, вот может Александр сейчас еще поможет. Есть нация, а есть этнос. Нация – это большой этнос, который добился политического самоуправления, создания своего государства. А этнос – это просто группа людей, объединенных культурой, языком и общим происхождением. Это, грубо говоря, племенное происхождение, так скажем. Ну, вот понятие.
1: Позвольте развить Александр Камкин, да. Ваш тезис. Смотрите, на самом деле, чисто лингвистически это синоним. Просто «эсни» — это греческое слово. Например, вот в Святом Писании всегда, в греческом варианте Септуагинта всегда мы встречаем слово «эсни». Это языки, народы. Соответственно, «нация» — это из древнеримского. Это тоже, в принципе, народ, но в большей степени только политически несет контекст. В английском «nation» — это зачастую синоним государства. Соответственно, American Nation, американский народ и государство.
0: Слушайте, Алексей вообще 858-й говорит, «империя» — это значит именем Перуна.
1: Это принцип. Ой, построения... А город Багдад богом данный, как один лингвофрик учил.
2: А слово радость это значит Бог ра дает.
1: Да, да, да. Смотрите, дайте все-таки доведу свою мысль до конца. Смотрите, что касается нации, этноса. Германия яркий пример. До конца 19 века это был союз нескольких десятков государств. Бавария, Вюртемберг, Саксония, Пруссия, там были даже целые отдельные вольные ганзейские города. Отто фон Бисмарк объединяет страну и начинает постепенно сводить под единому знаменателю баварцев, пруссаков. Он говорил объединение Германии с железом и кровью. Это у нас вульгарно поняли, подумали, вот какой кровожадный, всех убить, всех отнять. Под железом он имел в виду армии разных независимых немецких государств, под кровью он имел в виду аристократию, то есть сделать монолитную германскую военную машину и объединить в единый политический класс, политические верхи этих государств. И получилась немецкая нация, можно сказать, гражданская нация, да, полиэтничная, из баварцев, у которых до сих пор свой диалект. Например, жители Северной Германии с трудом понимают баварца, когда он переходит на свой диалект. Швейцарский немецкий не поймет житель Гамбурга, хотя, можно сказать, одно культурное и языковое пространство.
0: Так или... и южный русский в Сибири не каждый поймет.
2: Да ну.
1: Да, глупость.
2: Да ну, нет. У нас все друг друга...
1: Русский язык очень гомогенный в этом отношении, особенно это вот, это уже как раз тоже наследие советской эпохи, потому что в веке 19-м говор там вологодский, например, либо южно-русский, они различались намного сильнее. Были различные слова, которые сейчас уже бесконечно ушли в архаику, но за счет советского проекта, да, русский язык стал очень, скажем так, равномерным, таким, ну, можно сказать... размазанным для того, чтобы жители и других национальных республик могли им пользоваться как языком международного общения.
0: Какую? Что вы несете, уходя от прямого вопроса? Вас какого? Нужно призвать вопрос. К ответу, пишет 552-й.
2: Не какой вижу. Был вопрос? Вопрос какой
0: не
2: был?
0: Вижу пока. Пока тот же... Нет, это другой. Пишет, что помада — это помощница ада.
1: Это к вопросу. А замком по морде заместитель комиссара по морским делам.
0: Ну вот, кстати, да. Дмитрий, 601-й. Телевидение и интернет устанавливают стандарты того же ГОВА. А, в том смысле, что мы начинаем... Вот, кстати, уже несколько сообщений по этому поводу пришло, что телевидение, интернет... Соответственно,
2: стандартизируют язык, совершенно верно.
0: Стандартизируют язык, и люди из разных регионов, переселяясь и перемешиваясь,
2: даже что называется... Даже не переселяясь, просто пользуясь...
1: Единое информационное пространство.
0: И не только единое информационное пространство, потому что потом и дети по-другому получаются, и, в общем, короче говоря, в результате получается, что все цивилизации превратятся в одну цивилизацию.
1: Глобализация, ну, блаженно да. В бозе почившая.
2: Ну, я думаю,
0: так что почившая это... или нет?
2: Нет. Я думаю, что это невозможно. Все в одну цивилизацию никогда не смешаются, даже при наличии очень мощных, глобальных, может быть, в чем-то примитивных культурных явлений, таких как американская культура массовая, все равно это не приводит к уничтожению других цивилизационных и национальных проектов. Я еще раз просто скажу, что для национального и этнического сознания главное — это самосознание, это то, что я к этому принадлежу. Я могу выбрать, кстати, вообще ни к чему не принадлежать. Такое тоже вполне может быть. Точно так же, как человек может выбрать отсутствие каких-либо там религиозных верований. То же самое. Но все-таки вот нация — это крупный проект. Это проект, который реализовался в государство. Вот, ну, по крайней мере, сейчас так принято считать науки. А этнос может быть очень маленьким. Он может входить в нацию.
0: А этнос, который больше, чем государство?
2: Ну, тогда
1: это... Диаспоральный народ.
2: Диаспоральный народ, конечно, да. Ну, вот, скажем, чуваши. Вот у них есть Чувашская республика в составе Российской Федерации. У них есть своя маленькая этническая группа, небольшая. Ну, даже квазигосударство. Но в целом они все-таки входят в состав российского государства полиэтнического.
0: Сергей, несмотря на то, что мы говорили выше, говорит, подождите, если я русский, но все друзья говорят, что я еврей, то я еврей. По-моему, вот из того, что мы сегодня говорили, нет. Явно вытекает иное.
2: Нет. Человек, во-первых, сам определяет свое национальное самосознание, а другое дело, что его, в принципе, должны также принять представители этого национального сообщества. Но я не верю, что вот этого человека прям все, вот все вокруг будут говорить, нет, вот ты не русский, ты еврей. Вот будет ходить по России, и все 145 миллионов будут тыкать и говорить, нет, ты не русский. Ну, это невозможно.
0: Понятно, ну, понятно, что невозможно пройти все 145 миллионов человек.
1: Ну, слушайте, он может быть галахический евреем, но при этом он может быть по самоидентификации русским. Так, это одно не исключает другое.
0: Еще 4 минуты на голосование. Мы спрашиваем, России предсказывают судьбу государства цивилизации наряду с Китаем, Индией и Западом. Как вы к таким оценкам относитесь? То есть Россия — это государство цивилизации. Согласен, не согласен. И да, и нет, и не думаю об этом. Максимально активно призываю голосовать, потому что, еще раз, 3 минуты у нас всего остается. Бить будут не по паспорту, вспоминает анекдот 639-й. Ну и не по мыслям тоже, с другой стороны. 7373948, наши слушатели к нам присоединяются, слушаем вас. Здравствуйте.
11: Давайте с моей любимой темы лингвистической. Те люди, которые борются против иностранизмов, они не понимают иностранных. Хлоп, они в течение дня говорят, ну, прострация, толковать, палисад и так далее. По поводу национального государства. Со времен пещер, со времен островов, на которых формировались будущие нации, люди отстаивали свои маленькие кусочки пространства, в которые они существовали. По поводу русских. Кто думает на русском, кто говорит на русском, кто считает себя русским искренне, а не по другим причинам, вот, тот считает...
0: А как вы определите, искренне или по другим причинам?
2: Никак.
0: Так вот это и вопрос.
2: Это сложно.
11: Да, вот могу сказать, человек, который изменил русский язык, Пушкин, да, у него такие корни интересные.
0: Да, вспоминали уже сегодня. Елена продолжает спорить по поводу того, что есть самосознание, есть какие-то другие, с ее точки зрения, более объективные варианты определения.
2: Например, какие?
0: Она говорит, попробуйте заявить, что вы евреи, переехать в Израиль на ПМЖ. Елена, вы не забывайте о том, что мы не про Израиль сейчас говорим.
2: Нет, я могу ответить.
0: Давайте, Богдан Беспалько.
2: Если я приму иудаизм, пройду гиюр, меня вполне признают евреем. И я тоже, если я захочу, я могу стать вполне евреем.
0: Пожалуйста. 7373948, телефон прямого эфира, но мы все-таки не про Израиль. Мы русские, не обманываем друг друга, он русский, 877-й. Вы про кого, что конкретно, когда?
2: Это просто шутка, я так полагаю.
0: 381-й, а те, кто не представляется, они русские, а русские обязательно всегда представляются? Вот это тоже, где
2: русские
0: это написано?
2: Русские представляются все? Во время переписи. Есть перепись, проходит раз в 10 лет. Вот это примерно...
0: И это было сказано, если вы пытаетесь провести связь между этой записью и тем, что говорили вы, думаю, что это вряд ли связанные вещи. 381-й хочет слушать ежедневно Александра Камкина.
1: Ну, зовите в студию, послушаем.
0: Очень говорит умный человек, а главное, правильные слова говорит. Прям так и написано. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, а главное, продолжается, точнее, завершается голосование. Мы спрашиваем, что вы думаете по поводу заявления, что Россия — это отдельная цивилизация. Согласен, не согласен, и да, и нет, не думаю об этом. Слушайте, уже несколько человек спросили, коротко прокомментируйте, цивилизация — это человеческая цивилизация, то есть это только... Вот вся Земля, все человечество, и только, меньше не бывает, Александр Камкин.
1: Бывает. Мы начали бы нашу программу с темы, что Россия — это государство-цивилизация, что есть еще...
0: А вот с вами спорят, говорят, нет, не так, только человеческая цивилизация.
1: Это все зависит от терминологии. Например, тот же Освальд Шпенглер вычислял порядка 8 высоких культур, которые имеют право называться цивилизацией. У Данилевского их порядка 12. Он их называл культурно-историческими типами, а цивилизацией он считал последнюю фазу развития данного типа. Поэтому много видений и много трактовок этого термина.
0: Александр Камкин, Богдан Беспалько.
2: Я очень коротко по поводу голосования скажу, что мне кажется, не совсем правильно сравнивать Россию как цивилизацию с Китаем, с Индией и с Евросоюзом. Это абсолютно разные типажи, абсолютно разные пути развития.
1: Да, но это и атрибут цивилизации. Уникальный путь развития.
0: Разные цивилизации. Нет, не так?
2: Ну, да, но человек вот сравнивает. Мы похожи на Китай? Нет. А похожи мы на Индию? Тоже нет. Но на Европу вроде бы похожи. И что здесь отвечать?
0: А люди продолжают спорить по своим темам. Вот 639-й про перепись. Мне, говорит, 38. Я ни в какой переписи ни разу не участвовал. Я, говорит, там точно значусь, как русский и православный. Если вы даже не участвовали в переписи, вы не можете не знать, что вы там никак не значитесь. Понимаете, какая штука 639-й? Потому что там нет связи между тем, что вы говорите, и вашим именем, фамилией. Поэтому сказать, кем вы там значитесь, невозможно. Да и представить себе, что за 38 лет вы ни разу не участвовали в переписи, мне трудно.
2: Перепись в любом случае – это всегда плебисцит по национальному и этническому признакам. Ну и по ряду других социальных, но в основном по национальному и этническому. То, сколько у нас живет.
0: И все-таки Михаил 396 настаивает, что можно стать евреем, но нельзя стать китайцем. Ну, с его точки зрения.
2: Отчасти соглашусь.
1: Китайцем стать сложнее.
2: Да, да, это правда.
0: Но я боюсь, что вы и слушатели совсем разный смысл в эти слова вкладываете. Значит, у нас было голосование. Мы спросили людей, что они думают по поводу оценок вот, ну, насчет России как государства цивилизации. Как думаете, какой самый популярный ответ? И насколько этот ответ популярный? Давайте с вас начнем, Богдан Беспалько. Наверное. Согласен, не согласен, и да, и нет.
2: Ну, я думаю, что да, согласились большая часть.
0: Насколько большая часть?
2: Процентов 70, может быть.
0: Вы так думаете. Хорошо, Александр Камкин.
1: Я бы сказал, что согласились процентов 60, может быть, плюс-минус.
0: Понятно. Но действительно, оба вы правы в том, что скорее люди согласны с такими оценками. Это самый популярный ответ, его дали 37%. 28%, то есть это где-то скорее на 60% тянет. 28% говорят, нет, не согласен. Еще 21% до сих пор не определились. То ли согласен, то ли не согласен. 14% говорят, что вот на эту тему Россия, государство, цивилизация не думают вовсе. Что скажете? Коротко, Богдан Беспалько. Вот такие результаты.
2: Просто подумайте о том, можете ли вы себя назвать принадлежащим какой-то нации или к этносу.
0: Просто Богдан Беспалько. Александр Камкин, что скажете вы?
1: Идентичность, она многогранна. Она заключается и в национальной самоидентификации, в религиозной, в профессиональной. Поэтому государство, цивилизация — это очень емкий термин, многогранный. Поэтому человек, может быть, просто видит себя только в одной из этих граней, и поэтому дает отрицательный ответ.
0: Александр Камкин, Богдан Беспалько. Программа «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.
2: Спасибо, друзья.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
14: В Москве 6 вечера. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Александр Хинштейн сообщил о попытке ВСУ атаковать энергоблок Курской АЭС-2. Подавлено и уничтожено 12 беспилотников, которые направлялись в сторону Курчатова. Как написал губернатор Курской области в телеграм-канале, один дрон ударил по градирне строящегося второго энергоблока. Система охладительной башни не была запущена в эксплуатацию, уточнил он. Пострадавших нет, работа на станции не нарушена, последствий для экологии также не выявлено. В НАТО заявили о пределе возможностей по снабжению ПВО Украины. Генсек Марк Рютте признал, что Альянс не справляется с обеспечением противовоздушной обороны снарядами, но, цитата, «делает все, что может». Выступая на пресс-конференции перед саммитом, который стартует завтра в Анкаре, он добавил, что продолжается система закупок оружия в США на европейские деньги, Киеву передаются ракеты-перехватчики. Рютте также подчеркнул важность производства средств ПВО на Украине. Он отказался комментировать призыв Киева разрешить производить в стране по лицензии США снаряды для системы ПВО «Патриот». Эстонию лишили чемпионата Европы по стрельбе из-за отказа допустить россиян. Соревнования должны были пройти в 2027 году. Теперь они состоятся в Испании, сообщает пресс-служба Европейской конфедерации стрелкового спорта. Там уточнили, что причиной отстранения стало решение Эстонии не пускать на чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия российских спортсменов. В Японии начали очередной этап сброса очищенной воды с АЭС «Фукусима-1». Работы проводят специалисты энергетической компании Tokyo Electric Power. До 24 июля в океан должно попасть 7800 тонн, прошедшей очистку технической воды. В 2023 году правительство Японии приняло решение начать постепенный сброс воды с «Фукусима-1». Операция растянется на 30-40 лет. В рамках каждого этапа проводится сброс порядка 8000 тонн воды. Несмотря на проводимую очистку, в ней по-прежнему содержится тритий, который не поддается полному удалению. Перед сбросом его смешивают с чистой океанической водой. Далее, о валюте и погоде. Курс юаня на завтра 11 рублей 46 копеек, доллар 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек. В Москве в эти минуты плюс 20, завтра ожидается облачная погода, местами дождь и до плюс 21. Атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Москва.
15: 94.8 FM.
3: Россия возвращается на восток.

0: Идем на восток. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
0: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Елена Сенина. В этот вторник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – политолог Борис Межуев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Экзотическая Азия. В эфире ведущий телеканала «Моя планета» путешественник Павел Макаров. В этот вторник после 13 часов. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Goodness.
1: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
2: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, I'm sorry!
1: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
4: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
3: а российский футбол продолжает удивлять,
4: мы это обсуждаем вместе с вами.
0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
6: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
7: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника

0: по пятницу после 18 часов. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: А я уж думал, повысили. А я и не знал. Еще и переименовали. В честь сына, наверное. 18.09 в Москве. Сегодня 6 июля, понедельник. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Напоминаю, наш координат. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8. Код 495. Идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе. Заходите обязательно, ставьте лайки, подписывайтесь на нас везде. Нажимайте на кнопочку с ракетой на Рутюбе обязательно. Я тут слышал, что там во ВКонтакте все активизировались. В общем, так держать, активизируйтесь везде еще. Надо открыть все вкладки и везде запустить трансляцию. Это же, по-моему, элементарно абсолютно. Везде прожать кнопку лайков. Также у нас есть еще телеграм-канал «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово, канал в Максе, канал в Дзене. Обязательно туда тоже пишите. Пишите, подписывайтесь, туда вы не напишите. Можете, конечно, попытаться, но вряд ли. А писать вы можете нам в бота, в мессенджере Макс, так же, как в бота в Телеграме, так же, как через СМСки. Для того, чтобы этого бота в мессенджере Макс найти, надо отсканировать QR-код в наших трансляциях, либо перейти по ссылкам с сайта говоритмосква.ру. Сегодня здесь я, заменяю главного редактора. Ракета, Андрей пишет, пошла на Киев. Ну, вот видите, вы нажимаете на кнопочки, нажимаете, и вот как-то вы стабильно и системно, что немаловажно, нажимаете на кнопочки у нас на Рутюбе, и все как-то полетело, пошло. Я не знаю, совпадение, не совпадение, но зачем испытывать судьбу? Продолжайте в том же духе, вот и все. Так, Василий спрашивает сразу, значит, что там за балаган с балаганом на чемпионате мира по футболу. Американцу вкатили красную, после звонка Трампа ее отменили. Папочку в праздники нельзя обижать. Да, ну, я думаю, что... Ну, во-первых, мы поговорим об этом сегодня, наверное, в голевой передаче более детально. А может, я сорвусь и уже и здесь об этом начну говорить. Ну, действительно, да, было такое. Добрый вечер, Георгий. Ну что, теперь не ожидая сами того, притопим за сборную Бельгии? Получается так. Получается так, да. Действительно, как-то... Ну, вообще болеть в матче Бельгии Соединенных Штатов Америки не за кого, но здесь как будто появилась не футбольная часть, из-за которой можно будет немножечко притопить за одну команду. Хотя я не могу, вот признаюсь, не могу себя представить болеющим за сборную Бельгии. Ни при каких раскладах. Так, вот теперь, вот скажите, теперь, что Трамп уже не тот, ничего не может, связан Конгрессом по рукам и ногам. Ну да, ФИФА он победил. ФИФА он может победить, действительно. Карточки, может быть, ему надо быть арбитром футбольным. Представляете этого арбитра? Он карточки очень низко бы показывал. У него руки-то не особо не понял, вот здесь бы показывал. Объявлял бы фол. Это был ужасный фол. Это ужасный фол. Он заслуживает карточку. Самую красную карточку. Этот фол был вообще не заслужен. Я отменяю карточку. Он тут на днях был, он уже и к вару готов. Была трансляция хорошая Fox, где он стоял. Взяли какой-то кабинет в Белом доме. На зуме камеры сняли, и там стоял Дональд Трамп и смотрел на телевизор, а на телевизоре была та самая трансляция Fox. То есть он сидел и смотрел, точнее, стоял и смотрел на самого себя, как он смотрит на самого себя. И он прям стоял и долго достаточно смотрел. Прям что-то, видимо, ждал там. А, и он помахал еще. Он еще взял вот так вот рукой, помахал, и это было видно. И ему было видно, и всем было видно. Так что он и к вару готов, если что. Так, наказание можно отменить непосредственно во время матча после просмотра ВАР, но потом уже это что-то новенькое, пишет Строгинский. Абсолютно точно, да. Это действительно беспрецедентная история, абсолютно, то, что он сделал. Действительно, просто человек отменил красную карточку футболисту сборной Соединенных Штатов Америки. Он позвонил главе ФИФА и сказал, давайте отменим. Они сказали, ну, давайте. И отменили. И, ну, скандал он только запустился. На самом деле, то есть уже там и Европейская ассоциация, она же УЕФА, начинает бурагозить по этому поводу. Ну, во-первых, потому что это против их команды, это им с бельгийцами играть, так или иначе, с европейской командой. Ну и плюс само по себе это, как бы, ну, еще поговорим. Это вообще позор, честно говоря, это очень большой позор, супер позор, еще мало опозорилась ФИФА на этом чемпионате мира, надо было добавить, вот они еще добавили. Но это всем, кто вот, любит спорт вне политики. Вот, я не знаю вообще, надо ли, в принципе, вспоминать про эту фразу с этих пор. То есть тут уже никаких двусмысленных вариантов быть не может. Здесь все абсолютно четко. Позвонил, он это сам подтвердил, FIFA это подтвердили, все, по звоночку отменили карточку. Позорище. Ах, какой был фейерверк на складе памперсов, но все меркнет перед матчем Аргентина-Кабо-Верде, пишет Нигматулин. Многое меркнет действительно перед матчем Аргентина-Кабо-Верде. Вы очень хотите туда меня затащить. И мне самому, честно признаюсь, тоже хочется. Но у меня целый час будет сегодня на это. И вот туда вас всех и отправляю. Это через 2 часа. Сразу после программы «Отбой». Будет голевая передача, мы обсудим там и позорище, и все матчи, и все расклады обязательно. Всех жду. Так, Трампу надо просто объявить, что сборная США победила на чемпионате мира и все дела, пишет 331. Действительно? Ну, кстати говоря, он же делал так. Что ему помешает-то? Он уже так делал. В принципе, они же победили Иран. Ну, вот и здесь победят. Ноль вопросов. А может, так можно в американском футболе? Трамп спутал? Как? Звонить из Белого дома и просить отменить удаление? Можно в американском футболе? Что-то мне подсказывает, что нет. Я не уверен, что там вообще, в принципе, бывает удаление. Не знаю, я с правилами американского футбола не так глубоко знаком. Но что-то мне подсказывает, что вряд ли. Депортировать все команды. Там можно лучше. Можно не депортировать. Можно не впустить. Финал будет в Нью-Йорке. Нью-Джерси, если быть точным. Можно просто не впустить. И получается техническое поражение. Можно не впускать всех, кто собирается с ними играть. Все, не впускаем. Они многие там из Мексики, из Канады приезжают. Потому что там расквартированы, там играли прошлую игру. Ну вот, просто не впускаем, и все. И нормально. Так, опять наговариваете, пишет Павел. Это чемпионат на голову выше и организационный по интересу предыдущих. Это чушь, Павел. Извините меня, конечно, но это... Самая настоящая чушь. Организован, с точки зрения проведения матчей, да, в принципе, норм, ничего такого нет. Никаких претензий, действительно все в порядке. Не считая переносов матчей по несколько часов из-за дождика. Вот, не считая этого, да. Ну, все остальное вокруг этого чемпионата, это, конечно, так себе. Значит, что у нас с вами помимо вот этих всех футбольных позоров, и не позоров тоже, есть на повестке дня. У нас с вами собирается здесь саммит НАТО. Будет он проходить в Анкаре. Будет он проходить в Турции. Начинается этот саммит завтра. И вот вокруг этого саммита уже достаточно... Ой, извините, подождите, так, это не может такого быть. Извините, он просто прокомментировал только что эту красную карточку. Вот я только что увидел эту новость. Он прям прокомментировал. Трамп заявил, что не знал, что красная карточка в футболе означает дисквалификацию игрока на следующий матч. Он возмутился этому, позвонил FIFA и потребовал пересмотреть наказание. Его требование было выполнено. Он прокомментировал скандал вокруг этого Флориана Балагана, который сможет сыграть в 1/8. Балаган наш лучший игрок. Он получил красную карточку. Я не знал, что это значит, но потом услышал, что это значит, что ты не можешь играть в следующем матче. Это очень несправедливо. Как можно наказывать его за игру, которая еще не была сыграна? Я попросил FIFA пересмотреть это. Да. Какой позор. Просто, ну... Мне кажется, что в FIFA будет другой глава, потому что от этого уже не отмыться. Это позорище. Я говорю, как это несправедливо? Как можно наказать за матч, который еще не был сыгран? Так его наказали за матч, который был сыгран. Его удалили буквально в матче. Его там наказали, вообще-то. Да, сокер какой-то. В следующий раз силовые приемы из регби будут включать. Шедеврально, пишет Александр Евгеньевич. Да, действительно шедеврально. Я, знаете, я вижу сообщения, некоторые пишут, что Осипова туда, что ли, в качестве корреспондента отправили, пишет Дмитрий Катков. Смешно. А, значит, многие пишут, что там, давайте про футбол потом, про футбол не хочется. Это не про футбол, не находите ли вы, нет? Это вообще не про футбол. Вот Эдварду очень, очень смешно от этого комментария. Я отменяю Трамп, я отменяю все голы. Все голы, которые были забиты в наши ворота, у нас прекрасные ворота. Они были вообще не тронуты, зато мы забили им столько голов. У них очень много голов. Они просто разбиты нашими голами, самыми лучшими голами. Я отменяю все голы, забитые в ворот США, да. Это про человека, а не про футбол. Про человека, с которым сейчас весь мир в той или иной степени имеет дело. И мы сейчас с вами заходим на новый круг по БКЛу. Вокруг, значит, вот этого прекрасного представителя Соединенных Штатов Америки и его миротворческих инициатив. Связано это с тем самым саммитом НАТО, который, вот у нас предыдущий саммит был, получается, Большая Семерка. Большая Семерка запомнилась тем, что они там начали после него все говорить, что мы Трампа на свою сторону перетянули, он теперь наш, он теперь снова поддерживает Украину, много об этом говорил Рют и много об этом говорил Макрон. В основном. Сам Трамп никак, на самом деле, эти вопросы не комментировал, он не говорил, что он на чьей-то стороне, никогда не было от него таких заявлений, это вот их такие интерпретации. Это был саммит Большой Семерки, вот теперь саммит НАТО. Что интересно, сразу после этого саммита Большой Семерки тот же самый Зеленский делал заявление, что если вдруг мы с вами решим, значит, что вот то, о чем мы договорились на этом саммите, мы получим, и решать мы это будем как раз в Анкаре на саммите НАТО, то тогда мы, значит, сможем закончить эту войну, и все будет хорошо. То есть о чем-то они договорились, что-то договорились обсуждать в рамках вот этого, значит, саммита НАТО. Каким образом шла подготовка с их стороны к саммиту НАТО? Ну, я думаю, что вполне можно назвать в том числе и атаку по Омскому МПЗ сегодняшнюю, именно подготовкой к этому самому саммиту НАТО. Здесь все в тайминг, здесь все в стилистике. Как раз подготовились, достаточно дальний МПЗ, попали и начали разгонять эту историю информационно. Это с их стороны. Но мне кажется, что с нашей стороны подготовка прошла успешнее к их саммиту НАТО. В первую очередь я говорю про Константиновку, которую мы освободили, получается, когда? По-моему, это было в ночь с пятницы на субботу. Либо с субботы. Ну, по-моему, с пятницы на субботу президенту доложили о том, что Константиновка полностью находится под нашим контролем. Там украинцы пытались каким-то образом какие-то заявления делать. Там Зеленский что-то кукарекал по поводу «раз Константиновка теперь это Россия, давайте тогда встретимся с вами в Константиновке». Честно, я как бы понимаю задумку юмористическую. Но я много имею дело по жизни с людьми, которые думают, что у них есть чувство юмора, но на самом деле в штаны все время кладут себе, когда пытаются каким-то образом остренько пошутить. И вот тут как будто что-то подобное было. То есть он типа такой весь из себя крутой, а-ля типа никакая эта Константиновка там не ваша. Ну, посыл, да, такой, наверное, был. Давайте, типа, если это Россия, давайте встретимся, все дела. Но все мониторинговые службы, какие только можно себе представить, все подтверждают взятие Константиновки, включая и проукраинские ресурсы, подтверждают это взятие. А значит, ты просто буквально взял и признал вот в этой своей шутке, что, ну, признал потерю города. Ключевого города. Одного из самых важных вообще, в принципе, в твоей линии обороны. И я вот у себя в телеграм-канале написал, что, ну, типа, понятно, шутки там, а болтун, он распоясался, вообще разошелся в последнее время. Но поговорка есть такая, язык до Киева доведет. Ну вот такими темпами, с Божьей помощью, потом будет все те же самые фразы и про Киев говорить. Если будет живой, конечно, на тот момент. Но это у них был такой, как деревня говорят, damage control на первом этапе, то есть буквально на следующий день. Потом просто попытались как-то эту тему замять. Я уже сегодня смотрел там всяких разных интересных украинских экспертов, которые начали старую добрую песню о том, что да, ну это в принципе и неважная была абсолютно эта Константиновка, и никакой разницы нету, кто ее там контролирует, никакого изменения ни во что это не вносит и так далее. Но факт потери важной точки в линии обороны перед саммитом НАТО есть. Что есть еще? Есть атака на Киев. Причем не одна, а даже две атаки уложились до этого саммита НАТО. Атаки мощные, смертоносные по гидроэлектростанциям, по теплоэлектростанциям, по, значит, местам базирования и там разных... или там по цехам, где собирают беспилотники, детали. Вот интересная была история, где попали по складу, видимо, где вооружение хранилось, и он там взрывался на протяжении еще нескольких часов после того, как туда было наше попадание, и даже поговаривают, что он там так взрывался, что сам собой уничтожал все, что находится поблизости к нему. То есть бесконечное какое-то количество боеприпасов лежало на этом складу. И вот это все тоже есть к саммиту НАТО. Но, да, попадание по МПЗ в Омскому тоже существует. На фоне этого, по-настоящему доброе утро было, пишет Миша Николаев. Ну да, хорошее утро, ничего не могу сказать. А у них был какой план? Они же хотели вроде как показать, что у них там что-то получается, что они инициативу перехватили, что вот они, какие все из себя крутые, им явно они что-то там хотят еще выпросить. Они говорили об этом несколько раз, какую-то существенную вещь, какая-то вандервафа очередная. Многие даже начали говорить в этом контексте про ядерное оружие. Я видел прямо эти публикации, что, может быть, они захотят разместить на своей территории ядерное оружие. И именно об этом будут говорить на саммите НАТО. Я в этом, конечно, сомневаюсь, но давайте обсудим. Вот начинается саммит... А, еще что было? Еще было 250 лет Соединенным Штатам Америки тут на выходных. И в честь этого поздравляли Дональда Трампа, поздравлял его Зеленский, поздравлял его и Владимир Путин. И они достаточно долго разговаривали с Дональдом Трампом. У меня даже есть, сейчас я вам прочитаю, как мы комментировали этот разговор. Причем по инициативе Соединенных Штатов Америки этот разговор состоялся. Меня немножечко как-то это удивило, потому что вроде у них праздник. Может быть, это Дональд Трамп решил после разговора с Зеленским как-то набрать. Но суть дела на самом деле не меняет вот эта гонка, кто там где инициативу какую проявил, кто первый позвонил. Я считаю, что на самом деле ни на что это особенно не влияет. Значит, телефонный разговор продлился 1.5 часа. Трамп в разговоре вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий и поиску мирных решений кризиса. Владимир Владимирович обрисовал реальную картину на поле боя, где вооруженные силы России наступают по всей линии фронта. Они коснулись украинской проблемы в контексте планов президента США принять участие в саммите НАТО. Президент России акцентировал предпочтительность политико-дипломатического регулирования конфликта с учетом принципиальных российских подходов. Вытков и Кушнер продолжат посреднические усилия по украинскому урегулированию. Трамп отметил колоссальные перспективы сотрудничества между Россией и США. Для этого, по его словам, нужно как можно быстрее завершить конфликт на Украине. Президент России поздравил его с Днем Независимости и с 250-летием Соединенных Штатов Америки. Вот такой вот был разговор. То есть этот разговор, он тоже велся, собственно, вокруг той самой Константиновки, того самого саммита НАТО, и вся история эта, значит, она упоминалась. Вот, и как вы думаете, что они хотят добиться на этом самом саммите НАТО? Действительно ли они будут выпрашивать какое-то турбооружие, ну, то бишь ядерное? Верите ли вы в такие мнения, которые гуляют в профессиональной среде? Или это все-таки перебор? Получится ли у них еще раз как-то там перетянуть Дональда Трампа уже полноценно, может быть, с какими-то высказываниями того самого Трампа на свою сторону? Или они будут, такие тоже мнения, кстати говоря, есть, они будут дистанцироваться от украинского вопроса, потому что сейчас главная тема в НАТО — это не Украина, как бы парадоксально это ни звучало, а развал НАТО и все, что происходит с НАТО в Европе. с тем, что Соединенные Штаты Америки покидают определенные свои места дислоцирования. Вот там из Эстонии полностью уже, насколько я понимаю, вышли и собираются продолжить сокращать свое присутствие в Европе. Может быть, именно из-за этого как раз про Украину будут говорить все меньше, потому что она раздражает Дональда Трампа, по слухам. И будут стараться сильно его не разозлить, чтобы не спровоцировать его на какое-нибудь резкое действие в адрес НАТО, потому что пускай вот он лучше такой, как есть, странный, взбалмошный, но резко на нас не кидается, пускай он на Инфантина кидается лучше, да, из ФИФА, на нас не кидается, и мы так досидим, собственно, до того момента, пока от него не избавятся сами избиратели или там, или парламентарии американские, или время. И просто его срок правления подойдет к концу. Такое мнение тоже есть. Но все-таки вокруг саммита достаточно большой ажиотаж. Собираются там явно что-то такое обсуждать. Украинцы там будут присутствовать. Зеленский, видимо, поедет в Анкару, и он собирается там поднимать какие-то определенные вопросы. Вот получится что-то добиться или нет. Что вообще в принципе хотят? Что они там будут просить и что им будут выделять и будут ли вообще? Давайте это все обсудим, но уже после выпуска новостей на «Говорит Москва».
0: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
2: В Москве 18:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Следственный комитет возбудил дело после нападения на полицейского в Кызыле. Оно произошло у частного дома, к которому местные жители пришли ночью в связи с пропажей двух 12-летних девочек. В управлении Следственного комитета по Туве сообщили, что двое неизвестных несколько раз ударили стражи порядка. Накануне в местных СМИ появилась информация, что родные пропавших школьниц собрались у частного дома на Колхозной улице в Кызыле. Авторы публикации утверждали, что сведения, что девочки находятся там, им предоставили шаманы. Глава Тувы Владислав Хвалов призвал жителей республики доверять только официальным источникам информации. В регионе продолжаются поиски двух школьниц, которые пропали на прошлой неделе. Возбуждено уголовное дело. Никол Пашинян заявил о настрое Армении на развитие отношений с Россией. Ереван также заинтересован в участии в ЕАЭС. Об этом премьер сказал на встрече с Михаилом Мишустином в Екатеринбурге. Цитата. «В последнее время появились некоторые проблемные вопросы. Конечно, надеюсь, что мы их обсудим. Как и до выборов, так и после выборов мы настроены на дальнейшее развитие наших отношений с Россией», сказал премьер Армении. Глава российского правительства заявил, что Москва рассчитывает, что армянский Кабмин обеспечит развитие взаимодействия двух стран в духе дружбы и добрососедства. Михаил Мишустин отметил, что Россия занимает первое место среди внешнеторговых партнеров Армении. НАТО будет пытаться доказать США пользу от участия в альянсе. Представители стран блока будут оказывать давление на Дональда Трампа на саммите 7-8 июля в Анкаре. В материале агентства Bloomberg говорится, что главная задача для организации сейчас – сделать так, чтобы глава Белого дома был доволен. Отмечается, что президент США до сих пор злится на союзников в Европе за отказ предоставить базы и воздушное пространство для операций против Ирана. Дональд Трамп подтвердил просьбу к ФИФА пересмотреть дисквалификацию Балагуна. По словам президента США, он лично попросил организацию пересмотреть отстранение нападающего сборной. Цитата. «Все, что я сделал, это вот что попросил о пересмотре, поскольку не считал, что произошло нарушение. Этот человек умный и твердый, Джанни Инфантино. Я не говорил ему, что делать», отметил Дональд Трамп. 25-летний форвард американской сборной по футболу Флорин Балагун получил прямую красную карточку в матче 1/16 финала чемпионата мира против Боснии и Герцеговины. ФИФА приостановила действие дисквалификации на испытательный срок, что позволит форварду сыграть в 1/8 финала против Бельгии. Футбольная ассоциация этой страны заявила, что опротестует решение. Матч США-Бельгия пройдет завтра, начало в 3 часа ночи по Москве. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на завтра 11 рублей 46 копеек, доллар 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек. В Москве в эти минуты плюс 19, завтра ожидается облачная погода, местами дождь, и до плюс 21 атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, «Говорит Москва».
0: «Говорит Москва».
3: 2. Реклама. Есть место, где город виден как на ладони. а небо на расстоянии вытянутой руки. Там приходит чувство, что ты уже на вершине. Здесь, в Замоскворечье, появился элитный комплекс Монблан, вдохновленный вершиной. Архитектура, притягивающая взгляды. Панорамные окна открывают город и прекрасные виды на жизнь. Монблан, ваша новая вершина. ГАЛС Девелопмент. Строим счастье для людей.
4: Застройщик ООО, специализированный застройщик ГАЛС Шлюзовая. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Коробка тупит, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
6: Круглосуточная замена масла в коробке «Автомат». Звоните 235-11-11, код 495. 235-11-11. Подробнее на estofilter.ru.
7: Еще раз объясняю, как открыть иностранную банковскую карту.
8: Ага.
7: Находишь сайт «Плати по миру». Открываешь карту для путешествий. Пополняешь через СБП. Подключаешь Google или Apple Pay и... плати удобно в путешествиях.
8: Как еще раз найти?
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру».
9: О, Капибара.
10: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
11: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
10: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
12: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
13: Хотите учиться рядом с домом и получать востребованную профессию? Московский финансово-юридический университет МФЮА предлагает более 86 востребованных программ высшего образования и колледжа. За 35 лет МФЮА – это 260 тысяч успешных выпускников, 700 работодателей-партнеров, 300 научных и внеучебных мероприятий, 5 бассейнов и физкультурно-оздоровительных комплексов, 3 технопарка «Наукоград». 20 учебных корпусов и приемных комиссий по Москве делают поступление и обучение удобными. МФЮА – это практическое образование и помощь в выборе профессии с первых курсов. Узнайте больше и подайте заявку на обучение на сайте mfua.ru уже сегодня. МФЮА – ваш уверенный старт в профессию.
14: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
15: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума.
17: Каждую среду после 8 вечера
16: разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток».
17: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
2: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: 18.38 в Москве, сегодня 6 июля, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Напоминаю, наши координаты, смс-портал 925-48-94.8, телеграм «Говорит Москва-бот», звонки 7373-94.8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе. Ставьте лайки, подписывайтесь, нажимайте на кнопочку с ракетой, обязательно на Рутюбе. Также подпишитесь на нас в Телеграме. Радио «Говорит МСК» латиница в одно слово. В Дзене и в Мессенджере Макс. У нас там тоже есть наши каналы. Заходите обязательно. Там что-то нельзя ничего не особо нажать. Можно реакции какие-то ставить, но они ни на что не влияют. Поэтому просто подпишитесь. А также еще отсканируйте QR-код в нашей трансляции. Он вас приведет в бота в Мессенджере Макс. Там можно писать нам сообщения. Я вот пока только в одном, в двух, точнее, каналах увидел, что уже как будто каналы вроде друг с другом никак не связаны. Это я увидел. Но больше пока особо нигде не вижу. Но, походу, это, ну, это настоящее заявление. Он там комментарии раздает сейчас просто журналистам. Еще немножечко штришочек человечку. Новый Аятолла на самом деле умный парень. Но я не знаю, является ли он супергением, как я. Знаете, Путин как-то назвал меня гением, заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Я уже даже, честно, уже даже не знаю, как на это на все реагировать. Интересно, вспомнит ли он про Гренландию, или у него только в январе память срабатывает. Ну вот про то, что его когда-то назвали гением, причем никто, я так понимаю, не знает, когда это назвали его гением. Публично вроде Путин его никогда гением не называл. Я вообще не слышал от Владимира Владимировича, чтобы он кого-то называл гениями, ну, там, коллег. По-моему, это не его словарь, вот эти вот гений, там, невероятный, великолепный, как-то, по-моему, Владимир Владимирович так не выражается. Ну вот про то, что его назвали гением, он вспоминает не только в январе. Ежедневные перлы от Фредовича, пишет Владыка Серега. Но это, знаете, смешно, если это вот, типа, веселый дед в маразме, который всякую чушь несет. И ты такой, вообще не, ну, конечно, супер-супер смешно. Во дворе, знаете, такой какой-нибудь местный вот легендарный алкаш ходит, и вот, пацаны играют в футбол на коробке, он подходит и начинает что-то отжигать там, танцевать, может, как-то нелепо, еще что-то, и все такие, Фредыч, надоело, конечно, Фредыч сегодня вообще в ударе. Это президент Америки, это президент, понимаете? Мистер Бин во главе самой агрессивной страны. У мистера Бина перед Дональдом Трампом был невероятный плюс. Он молчал всегда. Он не разговаривал. Мистер Бин все только мимикой выдавал. А как же голосом Трампа? Ну, Георгий, пишет Эдвард. Во-первых, это единственный голос, который у меня плюс-минус получается делать. Я от него тоже устаю, я тот еще пародист. Но я просто растерялся сейчас, когда вот это вот увидел заявление. Вместе с этой карточкой, которую отменили. Ему, кстати, показал это сын бывшего мэра Нью-Йорка, который у него еще потом был адвокатом, я забыл, как его зовут. Там выяснилось, что ему как бы настучали. Понятное дело, что он сам не вникал в красные карточки, не красные. Там еще прикольно, на самом деле, он начинает копать, что этот балагун, футболист, он вообще-то нигериец. А гражданство у него по праву рождения. Причем его мать должна была лететь в Нигерию. И ее не посадили на самолет в Нью-Йорке, потому что испугались, что она начнет рожать в полете. То есть его даже не планировали рожать в Соединенных Штатах. И он стал гражданином Соединенных Штатов Америки случайно абсолютно. Но это одна из тем, против которой выступает Дональд Трамп. Он прям вот против выдавать гражданство по рождению. Это его антимигрантская повестка. И вот за это тоже немножечко ему накидывают сейчас. То есть этот Типс, он просто случайно выступает за сборную Соединенных Штатов Америки. Так вот совпало. Так легло. Ближайшее по звучанию к слову genius, гений, пишет Евгений Сусаров. Ругательное слово в английском. Jerk. Придурок. Неприятный человек. Genius и jerk. Где здесь схожий по звучанию? А вы думали, что ему сказали? Дональд, ну ты джерк, и он такой, о, Путин назвал меня гением. Настолько, что ли? Ну, типа нет, мне не кажется, что они... Мне кажется, Евгений, вы притягиваете немножко. Не похожи эти слова. Вы, да, еще очень такое похожее. Stupid есть слово, да, вот. Ну, очень, один в один. Они очень похожи, эти слова, это буквально одно и то же. Я отменяю тупость. Теперь я только гений, я супергений. Мне, кстати говоря, Путин говорил, что я гений. Может быть и дед, может и в маразме, но от него зависит наше будущее. Так я об этом же и говорю, Елен. Не наше будущее, это Елена В. написала. Я же об этом и говорю. В принципе, он управляет одной из самых могущественных стран в мире. И, типа, он, скорее всего, между первым и вторым местом колеблется в могуществе эта страна. То есть это топ of the top. Как в деревнях тоже, да, говорят? Там вот, где распространены джорк и джиниус. В этом-то и проблема. Не надо через губу о нем. Кстати, наше руководство никогда о нем таким образом не говорит. Только СМИ. Так я же не руководство. Я не руководство, слава богу. Это не хотелось бы, по крайней мере, пока. Пока рано. Пока не претендую ни на какое руководство, никакие официальные посты. Я журналист. Я вот вижу и говорю. Понятное дело, руководство и не может наше таким образом высказываться. Наше руководство ни о ком никогда так не высказывается. Потому что у нас очень богатая дипломатическая школа и традиции. Мы не можем себе позволить до таких вещей опускаться. Понятное дело, но это же просто уже какие-то очевидные вещи. Это проблема. То, что он такой, это проблема. Слышали, вот у нас, пожалуйста, сейчас был выпуск новостей. Bloomberg, по-моему. То, о чем я вам говорил как раз до выпуска. Что они собираются рассказать ему, почему НАТО это хорошо. Мне это напомнило, сразу чуть навеяло, мультик, где Деда Мороза в тележке из-под мороженого возили. Вот оно какое, наше, НАТО, НАТО. Да, вот такая, да, какая-то должна быть песенка, что-то. И вот будут показывать ему, как НАТО, насколько НАТО это хорошо. А это значит, что еще один источник подтвердил, что, наверное, акцент не будет сделан на Украине. Акцент будет делаться на НАТО. И это логично, потому что, в принципе, то, что сейчас происходит с Украиной и вокруг Украины, на данном этапе европейцы привыкли им нормально. Их это полностью устраивает. Они как-то так перестроились, они какие-то денежки изыскали, как-то там помогают. Да, вон тоже сейчас воют на Украине, что у них вообще не осталось никаких ракет, они ничего не могут сделать с нашими ракетами, просто никаким образом не могут их сбивать. В принципе, европейцам нормально. Кое-как, худо-бедно, да, деньги приходится тратить, но пока тянем. Тянем лямку и сидим на своих местах. А у Трампа все плохо. Поэтому нам нужно желательно оставить как есть. Это уже хороший вариант. В остальном, если вдруг где-то повезет, может быть, еще за что-нибудь его там где-то притянем. Но, скорее всего, будут стараться просто не спугнуть человечка. Пускай остается здесь, пускай не разрушат, и он, мы уже как будто все сошлись во мнении, что его главная роль — это он просто рушит, он разрушитель. Он разрушитель, причем не целенаправленный, он просто рушит все вокруг себя. И вот их задача, вот я тут вчера решил посмотреть новый сезон «Саус Парка», я только слышал о нем, что они там просто исключительно гонят на Дональда Трампа, это уже перестало быть смешно, какая-то неталантливая стала сатира, и очень антитрамповская, причем без каких-либо намеков, там в лоб просто Дональд Трамп с его лицом, там все дела. У него почему-то, как у канадца, вот в Саус Парке голова на две части рвется. Я посмотрел, и там вот такой тоже штришок. Это антитрамповская американская пропаганда, но мне кажется, она просто укладывается в то, о чем я говорю. Там, когда показывают, начинается вот и какой-то там эпизод, частичка, сцена с Дональдом Трампом, показывают Белый дом, где разрушено целое крыло. Типа вот он рушит, хочет там построить вот этот новый бальный зал. И вот тут типа полуразрушенный такой Белый дом. Бульдозер какой-то там что-то копает, ломает этот Белый дом. Вот его задача — это разрушать. Просто по натуре своей. Рушит все, что... Вот сейчас решил FIFA еще разрушить. На всякий случай. Европейцы, мне кажется, это очень даже поняли. И просто не хотят, чтобы он разрушил до такой степени, это их НАТО, их коллективную безопасность, что это потом нельзя будет восстановить никак. Кажется, что вот их главная задача. Просто не дать ему со своей этой кувалдой и бульдозером подойти достаточно близко к оборонительным европейским редутам НАТО. Потому что иначе он, ну, доломает так, что уже потом будет нечего восстанавливать. Может, Владимир Владимирович пробурчал мимо микрофона что-то типа «Ну, офигеть, он гений». А трамповские переводчики услышали и перевели дословно. И я не знаю. Но обратите внимание, гений — это слабое слово. Оно недостаточно выразительно. Оно не может показать полностью степень гениальности президента, 47-го президента Соединенных Штатов Америки. Поэтому он супергений. Не такой вообще. Новый Айатолла вообще не такой. Он такой. Давайте, значит, саммит НАТО. Напомню, что они там собираются на этом саммите НАТО делать, на ваш взгляд? И к чему нам надо быть готовыми, к чему готовиться, что нужно уже как-то предсказать, куда, в общем, эта вся история свернет. 7373-94-8, я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер.
4: Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
4: Георгий, знаете, вот какой момент, Коль, чтобы не занимать долгий эфир, скажите, ну вот, все-таки вы недалеки от политаналитики, хотя и прибедняетесь, в кавычках, да, я вижу, что у вас большой потенциал и мнение многих радиослушателей. Вот, скажите, вот какие-то подобные, хоть близко, прецеденты были, вот если аналогии проводить с другими лидерами мировыми такого уровня, я уже не говорю с президентами Соединенных Штатов, про нашу страну тоже не говорю, ну кто-то себе мог позволить, начиная от вмешательства в футбол и кончая вот этими всеми... Вот хорошо Владимир Владимирович как-то сказал, помните, в 2020 году, что, говорит, бывает, кое-кто такую пургу несет, я удивляюсь, кто ему это поручил. Вот его кто-то контролирует вообще? Угу. Похоже, что нет.
3: Да, ну, значит, спасибо про политаналитику и комплименты в мою сторону. По поводу того, был бы ли хоть кто-то такой, честно, нет. Я не могу представить себе никого. Может быть, первый, кто мне приходит в голову, это честно, ну, потому что надо выбирать же кого-то из больших. Все-таки, если у тебя... Мы можем сравнить с Милеем, да, вот сейчас есть в Аргентине Хавьер Милей, который просто, он типа даже и косит по Трампу, хотя мне кажется, что он такой был, экстравагантная версия Дональда Трампа, так казалось, этой бензопилой со всеми делами. Ну, в итоге, как будто он не дотягивает до нынешнего Дональда Трампа совсем. Но Аргентина, да, страна, конечно, большая, но ее влияние на мировые процессы на данный момент, если мы исключаем футбольную составляющую, ну, мягко говоря, невелики. Поэтому и он так, он последователь, да, то есть он все-таки брал свою модель поведения с Дональда Трампа. При этом Милей достаточно там образованный, действительно интеллектуал экономический. Но я хотел бы кого-нибудь побольше взять. То есть человека, который действительно управлял чем-то невероятно большим. Единственный, кто мне пришел в голову, это, наверное, Хрущев. Но все равно не настолько. Не настолько. Каких-то определенных вещей... Там была взбалмошность у Хрущева. Ну, не такая. Как вам Ельцин в последние годы? А Ельцин как будто тоже управлял, да? Не той Россией совсем. Ну, не, мне кажется, что, честно говоря, ничего подобного я не помню. Таких масштабов человечка, который бы так чудил, такие бы вещи выдавал. Хрущев когда-нибудь говорил, что он супергений? Да нет, Эмилий не говорил, что он супергений. И карточки они не отменяли на чемпионатах мира. Слушайте, он ведь уже оставил себе кубок клубного чемпионата мира. С карточкой это так, мелочь. Чтобы снизить вероятность изъятия Кубка мира, Инфантино подарил ему карточку. Спасибо, скажите спасибо, что ВАРом не управляет лично, он по телефону. Есть же история, что это пока на уровне слухов. Может быть, сейчас на фоне конфликта как-то это скандала все уйдет, но есть слух, что он собирается дать Дональду Трампу кубок взять и передать кубок победителю. А кубок чемпионата мира, там есть традиция, что его не трогает никто, кроме чемпионов мира. И он стоит на постаменте, и его берут, капитан сборной, который победил, берет его, его ставят на этот постамент победители прошлого чемпионата мира, и забирает его с этого постамента новый чемпион мира, капитана, и там, и там. А здесь говорят, что он хочет, что Трамп, видимо, захотел сам передать этот кубок. Я не удивлен. Абсолютно. И вроде как ему даже пошли навстречу. То есть там еще скандалы еще будут. А Трамп кубок уже не отдаст Мишников. Он же хотел себе его забрать. Он, кстати, денег стоит, кубок. Он, по-моему, его, у него, он же золотой, он из золота. Он, по-моему, стоит около миллиона долларов. Вот просто золото, если плавить, я имею в виду. Не сам кубок-то бесценен. А именно вот если золото просто переплавить, он прям очень дорогой. Такой ему нравится. Да, это супер гениальный кубок. Так, с другой стороны, он так сказал, как будто папа похвалил сына. Меня, говорит, Путин гением назвал. Так найдите на Ютубе, если он у вас работает, есть прям ролик, подборка. Трамп говорит о том, как Путин назвал его гением. Он эту фразу произносил уже раз 50, наверное, в разных абсолютно неподходящих для этой фразы условиях. Он просто ее надо не надо постоянно произносит. Поэтому, да, как будто папа сына похвалил. Ну, вот он такой, вроде как супергений, самый крутой из всех, но при этом немножко обиженный. Ему хочется, чтобы были рядом с ним классные ребята, он хочет с крутыми пацанами тусить, а его что-то все вот не получается, вокруг него чмошники какие-то, а он ведь супергений. Вроде классные ребята его признают супергением, по его мнению. Но у него не получается с ними тусоваться. Там вообще, конечно, просто кладезь для психиатра. Там докторские писать только так. Несколько штук можно писать по этому человеку. Там 1.5 минуты нарезка. Да-да-да, есть прям эта нарезка. Там, я думаю, что уже ее можно сделать подлиннее. Она достаточно старенькая. То есть с тех пор он уже еще пару раз об этом сказал. Так... Хрущев просто самодур, а этот человек, по-моему, болен нарциссизмом. Да, нет, ну, я же говорю, такого не было. Чтобы в таком масштабе был человек, такого не было. Хрущев, ну, наверное, да. Первое, что мне пришло в голову, хотя, на мой взгляд, это очень далеко. Очень далеко. Я не фанат, мягко говоря, Хрущева, но это все равно, это очень далеко. А вот бы с Кимом ракеты пускать, любоваться закатом под виски, а не вот это вот все. Да. Ракеты он любит пускать, это мы точно знаем. А ведь еще Марадона говорил, еще вспомните мои слова, американцы вмешаются в футбол и поменяют правила под себя. А Диего Армандо такое говорил, да? Вообще похоже на него. Ну, может быть, да. Диего Армандо не был фанатом американцев, мягко говоря. Диего Армандо, конечно. Царствие небесное. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер.
5: Здравствуйте, Евгений, Москва.
3: Здравствуйте, Евгений.
5: Ну, вы знаете, я думаю, что это звездная болезнь.
3: Звездная болезнь и?
5: Звездная болезнь. Ну, это же встречается и там в разных артистах.
3: У артистов очень часто встречается.
5: У игроков встречается, спортсменов.
3: Бывает.
5: Вот, да. Ну, вот сейчас у политиков тоже такое.
3: А это что, так по-вашему? Что... Это... Политики спустились до уровня артистов или артисты поднимаются до уровня политиков? Это хорошее или плохое?
5: Понимаете, ну это как алкоголизм, понимаете? Тут же нельзя так, кто спустился. У каждого может быть болезнь. Вот. И чем человек это выше, тем у него это шансов больше.
3: Ну вот вроде бывали высокие. Да? Не сказать, что пост какой-то сверхновый. Так-то 250 лет существует позиция, а что-то до сих пор ничего подобного не было. Это манечка, мания величия. У кокаинщиков все бывает, осуждаемость. Что? Ну и у дуриков, пишет Миша Николаев. После отстранения нашей сборной отмена карточки — это такая фигня. Ящик Пандоры в спорте открыт давно, непонятно, что бельгийцы удивляются. Да, ящик Пандоры действительно был открыт, наверное, тогда. Хотя отстранения разных сборных, они бывали по тем или иным причинам. Такое бывало все-таки. А вот, но это все же такое. Кто ответственный? Да, ну вот конкретно ответственного человека тут не найдешь. Тут размывалась эта самая ответственность. Вот это. Эти проголосовали так, те проголосовали сяк. Какая-нибудь комиссия заключила, что вот это, то, сё, 20-30. А здесь все очень четко. Он еще и, как ему часто бывает, он честный. Вот надо отдать ему должное. Он как есть, так и лепит. Он выходит и говорит: да я вообще не знал. А что такое красные карточки? Ну, и оказалось, что это вообще за игру, которая еще не сыграна, наказание. Да нет, так надо отменять. Так и говорит, все, как есть. Ему помолчать. Я думаю, Инфантино сейчас сидит в восторге, конечно, от этих комментариев. Господи, ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста, помолчите, не надо, мне и так кранты. Ну, он продолжает лепить. Он еще говорит: Инфантино классный парень. Он такой: он самый классный парень. Вот это вот, да. Он отличный парень. Он сразу меня понял. Это несправедливое решение. Несправедливое. Там даже, он сказал, там даже нарушения-то не было. Он говорит: я же видел, там даже не было. Там просто два парня столкнулись друг с другом. Там не было нарушения. Ну да, это футбол. Теперь это футбол. Хрущев – существо крайне загадочное, многогранное, с отрицательным зарядом, а Супердед просто стартовал изначально с высокой базой, не пообтеревшись мужских суровых коллективов. Теперь, естественно, тянется инстинктивно к суровым мужикам. Любопытно по поводу того, что он тянется к суровым мужикам. Ну, у него, безусловно, конечно, старт с очень высокой базы был, но все-таки там человек-то прошел жизнь, и не просто эту жизнь прошел, и много в чем преуспел. Это просто реальность. И в итоге вот имеем то, что имеем. Этот человек, он собирается с нами о чем-то договариваться. И мы собираемся с ним о чем-то договариваться. В этом весь ужас. То есть вот мы такие ха-ха-ха-ха-ха, а потом надо вспоминать, что он вообще-то собирается миротворцем быть. Надо его просто взять и отменить все. Взять и отменить. Или наоборот, эту карточку выдаю теперь Зеленскому. Вот что-нибудь такое сказать. У нас новости.
0: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 7 вечера, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Аэропорт Омска возобновил работу, он снова принимает и выпускает самолеты, сообщили в Росавиации. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов. Одновременно с этим губернатор Виталий Хаценко написал в мессенджере Макс, что в регионе отменили режим беспилотной опасности. Далее новость Ленд-информагентств. Высокий суд Лондона отказал Nord Stream в страховой компенсации по делу о подрыве северных потоков. Об этом сообщает РИА Новости. Подробности через полчаса. В главке Следственного комитета по Туве назвали версии исчезновения двух 12-летних школьниц. Рассматривается три варианта. Первый – это утопление, так как у следствия есть видео, на котором девочки идут в сторону дамбы. Второй – насильственные действия третьих лиц. Третий – суицид. Как уточнил глава Следственного управления Константин Столбин, продолжаются обыски и изъятие записей с камер наблюдения. Одновременно с этим спасатели обследуют акваторию и прибрежную зону Енисея. Они осмотрели 345 километров береговой линии, 235 островов и 90 завалов из коряк и остатков древесины. 1 июля в Кызыле две девочки вышли из дома и не вернулись. У дамбы на Енисее найдены их мобильные телефоны и обувь одной из школьниц. На востоке Москвы задержали мужчину после хищения автомобиля. Это произошло в районе Косино Ухтомский. Как сообщили в столичном главке МВД, в полицию обратилась женщина, которая заявила о пропаже ее автомобиля, припаркованного на Каскадной улице. На Лыткаринской улице был задержан подозреваемый. Им оказался 35-летний приезжий. Он воспользовался тем, что дверь машины была открыта, проник в салон и, используя прямой доступ к проводке, завел двигатель и уехал. Мужчина арестован, возбуждено уголовное дело по статье «Кража». За 4 года в московских стационарах одного дня детям выполнили более 80 тысяч операций. Ежегодный объем лечения в них вырос в полтора раза с 15 до 26 тысяч, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Такие стационары открыты на базе всех многопрофильных медучреждений столицы. Здесь проводят малоинвазивные хирургические операции. Они длятся всего несколько часов и не требуют долгого восстановления. Это позволяет уберечь маленьких пациентов и их родителей от лишнего стресса. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на завтра 11 рублей 46 копеек, доллар 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек. В Москве в эти минуты плюс 18, завтра ожидается облачная погода, местами дождь и до плюс 21, атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
0: Внимание! Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для...

0: каждую среду после 8 вечера. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Имена. Поверх времен.
0: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена. Поверх времен».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Право знать», говорит Москва.
0: «Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое». Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: 19.07 в Москве, сегодня 6 июля, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе. Заходите, обязательно подписывайтесь на все наши ресурсы, ставьте лайки, нажимайте кнопочку с ракетой на Рутюбе, она же в топ называется кнопочка, обязательно надо нажимать, помогает очень развитию канала, вы можете помочь нам развиваться таким образом. Также у нас есть еще телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Есть у нас еще Дзен, есть у нас еще Messenger Max, там тоже есть канал. В Messenger Max же есть еще и бот для ваших сообщений. Сканируйте QR-код в нашей трансляции или по ссылкам с сайта говоритмосква.ру переходите, подписывайтесь на этого бота и пишите сообщение. Вот Сухарики, это так зовут человека, пишет: «Видимо, хорошо прилетело по Омскому, раз так игнорируешь». Я так полагаю, МПЗ Омская. А я же говорил в Омском МПЗ. Или я вообще не знаю, как что куда прилетел. Мне не докладывают. Но я говорил об Омском МПЗ. Или это что? Или это что-то дует? А, три корочки, хрустим. Спрашивает Виталий Фили. Сегодня, кстати, день 6-7. О, точно! 6 июля. Действительно. Екатерина пишет: ну скажите же, что Трамп красавчик. Может все, если захочет. Сейчас что-нибудь на фарси надо. Ну, конечно, в этот момент. Но жалко, я не владею. Мы бы тоже так хотели, но не способны. Если вы про карточку про эту. Я вот сегодня, когда увидел эту новость, знаете, первая мысль, которая мне пришла в голову, это, конечно, про позорище фифашное. Но второе, что мне пришло в голову, мне кажется,

0: что это позорище и для Дональда Трампа. Вот, знаете, есть такое понятие, как класс или солидность. Вот вещи, которые не солидно. Президенту страны не солидно отменять красные карточки и лезть в такие вопросы. Это просто, ну, да, наверное, даже ниже его достоинства должно быть. Просто не солидно, не серьезно. Вот поэтому я бы не хотел ни в коем случае, чтобы президент России когда-либо лез в подобные вопросы и пытался там что-то отменять, какие-то красные карточки. Ни в коем случае, не дай бог. Но мой вкус это очень мелко, пишет Нигматуллин. Гегемон измельчал. Да, дело не в гегемоне. Здесь уже не в гегемоне дело, это конкретный человечек. Да, очень мелко, несерьезно. Ну какой президент и какая карточка у одного конкретного игрока. Это, кстати, еще при том, что американцы неплохо играют в футбол на этом чемпионате мира. Они хорошо идут. Я бы даже сказал, что они фавориты со сборной Бельгии в матче. Без этого балагона. Без него они бы все равно были фаворитами. И вот в итоге, я думаю, что они сейчас... И так все американцы не любят. Так они сейчас еще добавили ненависти к своей команде. Судья продажная есть и у нас, пишет Миша Николаев. Да, но там, я вам напомню, штраф был в адрес Терека из города Грозного. И судья продажная кто-то выкрикнул тогда со стадиона, но это ни на что не повлияло. С точки зрения игры там ничего не было. Игра какая была, такая и осталась. Это, в общем, по-моему, было в конце матча. И никак это не повлияло на сам футбол. И еще и штраф был выписан. Ну, там какой-то, по-моему, небольшой штраф. Это давно было, я уже не помню. Но был какой-то штраф выписан Тереку. Тогда, ныне Ахмату. Тогда еще команда это называлась Терек. Поэтому это вообще не то же самое. Абсолютно. Так, в толковом словаре около слова «мелочность» должен быть чертеж лица Трампа, пишет Виталий Филей. Это мы, кстати, все это время про саммит НАТО разговариваем. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
1: Георгий, добрый вечер.
0: Здравствуйте, Георгий.
1: Скорая лингвистическая помощь, с вашего позволения.
0: Давайте.
1: Вы хотели что-то по-персидски? Сейчас я попробую. Зиндуба дюсти бен мордомон ирон ваитихады Америки. Перевожу. Да здравствует дружба между народами Соединенных Штатов и Исламской Республики Иран.
0: Да
1: я
0: здравствуй.
1: Надеюсь, это политкорректно?
0: Да.
1: Да здравствуй. Благодарю вас. Видите ли, я не являюсь психиатром, не будучи никак связанным с медициной, кроме того, что по родственной линии, могу сказать, что то, чего нет у Трампа, это то, что я обсуждал с психиатрами-аспирантами. Я им предложил относительно Трампа парафрению. Что такое парафрения? Это одна из стадий развития болезни. Шизофрения – это сочетание мании величия с идеями преследования. Меня очень правильно поправили, но обратите внимание, никаких идей преследования, сплошная мания величия. Вы знаете, я хотел бы завершить тем, что давайте себе представим Трампа, нет, ну не Байденом, да, но какая-то другая кандидатура, которая вела бы ту политическую линию, которую делает Трамп, которую он осуществляет на наших глазах, вот просто формально, без танцев на мелодию YMCA, Village People, без каких-либо его пикантностей и многократных персевераций, то есть многократных употреблений того, что он вот сказал, и неважно, это клише. Я выиграл у Ирана 37 раз, да? Вот давайте себе представим, какая была бы странная судьба такого и имидж дал, особенно с такого президента Соединенных Штатов. Поэтому не могу не согласиться с ироничным высказыванием одной из наших слушательниц. Действительно, Трамп умница до определенной степени. И мне кажется, он очень хорошо понимает последствия своих действий.
0: Не могу. Я, правда, не могу с этим соглашаться. С тем, что он хорошо понимает последствия своих действий. Нет, не знаю. Нет, я не готов обвинять его в том, что он в маразме в каком-то. Мне так не кажется. Это какая-то другая прогрессирующая история. Но не маразм. Все в сознании. Просто сознание какое-то немножечко измененное под самого Дональда Трампа. Но что он там что-то осознает, мне так не видится. Человек в его положении себя супергением называть сейчас не будет. Потому что у него поражение катастрофическое. В первую очередь, внутриполитическое. Вот там внутри у него катастрофа. Это не супергениально. Оказаться в такой ситуации после очень уверенной, давайте там немножечко как-то смягчу, очень уверенной победы на выборах президента Соединенных Штатов Америки годом ранее. Поэтому, ну, как-то вот, что он там осознает, не знаю. У многих нынешних президентов совершенно нет осознания, понимания, что они уже не просто дядьки, а первые лица государства, а что Трамп, что Макрон, что Зеленский считают, что им можно все, а это уже хамство обыкновенное. Ну, вот, ну, это вообще уже как вот диагноз. То есть, если мы составляем вот такой вот, как-то три в ряд, да, Зеленский, Макрон и Трамп, это приговор, в первую очередь, причем для Макрона, конечно, и Трампа. Хотя, может быть, и только для Макрона. Потому что, хотя, да не, Макрон тоже хорош, да. Он не в маразме, он бизнесмен. Это тончайший расчет с глубокими смыслами. А в финале туннель, пишет Виталий Филиппов. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
2: Алло.
0: Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Георгий, это Александр.
0: Здравствуйте.
2: Спасибо за эфир. А я так и не понял, вот, а в чем... Проблема-то у Трампика, вот вы говорите все, что он, значит, это, да слабак, да это, да кто на него обращает внимание, кто его слушает, да его все слушают. То есть, начнете с инфантина, с этого. Вот, значит, вообще все слушаются, и все страны его боятся.
0: А еще и... кого-нибудь, давайте, вот инфантина, а еще кто его слушается?
2: Кто его слушает?
0: Давайте еще такой вариант вам предложу. Нетан... Яху.
2: Нет, слушается. Вот это я как раз сейчас хотел сказать, что вот только он его и не слушается.
0: Только он его не слушается. Вот а европейцы вот его хотел... слушаются?
2: Конечно, слушаются.
0: Да?
2: Они прямо, так вот что? Сейчас они перед ним лебезить там будут на этом саммите НАТО.
0: Они будут перед ним, значит, лебезить, чтобы он не доразрушил. Это да, потому что он может, он в состоянии разрушать.
2: Да,
0: вот. Но слушаться, а в чем они его слушаются?
2: Ну так они как раз слушаются в том, что он и хотел, чтобы они всю эту войну взяли на себя, кроме того, что 5% от этого самого они вынуждены будут платить, да уже, по-моему, почти все платят, 4%.
0: Никто не платит. У них проблема, у них проблема даже, больше вам скажу, со сбором этих денег. Это тоже новость, то ли вчерашняя, то ли сегодняшняя. Ну, на фоне этого саммита НАТО констатируют, что не справляются европейские государства с тем, чтобы платить взносы в НАТО хотя бы по предыдущим тарифам, не говоря уже про новые. Никто не платит.
2: За оружие, которое они покупают у США и передают Украине, вот бюджет военной Украины, который они выделяют... как бы вот на это, они же из своих средств берут и покупают теперь у США это оружие,
0: да,
2: которое раньше США просто давало.
0: Да.
2: Вот. Это какой уже объем он выиграл?
0: А в чем слушаются? Я же прослушаются.
2: Так это и есть слушаются. Он и хотел сделать так, но...
0: Да
2: и,
0: нет.
2: Слушаются в том, чтобы так делать, да не нет. выступать.
0: Знаете, когда должны были послушаться? Когда он говорил, присоединитесь, пожалуйста, к моим бомбежкам Ирана, дорогие союзники. А они не присоединились. Послали его далеко и надолго.
2: Это они уже решили, что если они еще и это сделают, тогда они просто потеряют... вообще все, да. То есть... Да, здесь да.
0: Ну вот.
2: Это я забыл.
0: А самый яркий, спасибо большое, самый яркий пример, это был как раз вот этот «Большая семерка». Я продолжаю заострять на этом внимание, потому что мне кажется, что на этом недозаострили внимание, на этом эпизоде, когда он опоздал на заседание. Опоздал и пришел и сказал: «Всем привет, я босс, босс здесь». И все посмеялись. Но только они уже к тому моменту несколько, ну сколько там, где-то полчаса, по-моему, говорили о таком опоздании, вели заседание и разговаривали. Без босса начали. Это же так часто происходит, да, когда летучка начинается без начальника. Это же просто постоянно. Это говорит о высочайшем уровне уважения. Ну да, угу. Им втроем не достать до великого Науседы. Втроем это имеется в виду Макрону, Трампу и Зеленскому. Ну, слушайте, должны быть идеалы какие-то в наше тяжелое время. Вот Науседа вполне может подойти на такую роль. Самый главный вопрос касательно этого Дональда Трампа. Почему его терпит весь мир? Где фронта со всего мира, в том числе и глобально южная? Почему сильные мужики с парада в Пекине не идут вперед? Почему наши элитарии его обхаживают? Натурально сказка «Голый король». Дед окончательно поплыл, творит чушь, ему словно поддакивают. Удивительно. Ну вот... Оно мне не кажется удивительным. Это как раз в этом заключается главная проблема. В этом заключается главная проблема и этого саммита НАТО, который будет. И убытков и Кушнера, которые придут в бухгалтерию за зарплаты и перепутают зарплату, они получат друг за друга. Что у него при всей его вот этой вот странности, так скажу, у него огромная власть сосредоточена в руках. И он не сделает себе хорошо. Мы уже как будто это выяснили эмпирическим путем. Они даже выяснили. Сами себя с этой войной с Ираном к стенке поставили. Они себе хорошо не будут делать. Но они и вам хорошо не сделают. А плохо сделать могут очень даже. И себя с удовольствием тоже. Под улюлюкивание, какой он самый крутой супергений, пустят вместе с вами на дно. Но на дно пустить могут. Ядерного оружия предостаточно. Экономической мощи предостаточно. Чего хочешь, предостаточно. Просто это не будет играть им в пользу. Они не могут сами себе пользу принести. Они только рушат. Рушить спокойно. Вот он начал зачем-то воевать с Ираном. И обрушил... рынок энергетический, обрушил и рынок ближневосточный инвестиционный, и потенциальную веру в этот инвестиционный рынок он тоже обрушил. Я уверен, что сейчас очереди из людей, которые хотят купить себе недвижку в Дубае, не стоит. И это тоже из-за него. Хотя они, вроде эти все люди, вообще ничего не делали для того, чтобы он это сделал. Они не просили его уничтожить Иран. Они не хотели этого, они его союзники были. И он все равно вот одним своим действием показал, что он для себя никакой пользы не принесет. И нас всех еще потопит. Поэтому его обхаживают, чтобы он лишний раз ничего не вытворил. Потому что он может, он исполнитель. Он может исполнить. Проститутки тоже не рады, пишет Миша Николаев. Наверняка. Даже по этому рынку ударил. Даже по этому. И именно поэтому обхаживают, потому что осталось подождать чуть-чуть. А там может вообще что хочешь произойти. Могут свергнуть, ну, точнее, импичмент ему выставить. А могут просто дождаться еще там, всего лишь чуть-чуть осталось подождать-то. 2,5 годика, и все, и нету Дональда Трампа на посту президента. А уже гарантированно не будет никакого Дональда Трампа на посту президента. Согласитесь, нет ощущения, что у него хватит сейчас политической мощности и авторитета для того, чтобы как-то там протолкнуть себя на еще один президентский третий срок. Вряд ли. Скорее всего, он просто уйдет и придет демократ такими темпами вместо него. Ну вот, осталось-то просто подождать. Это безопаснее, чем сейчас ему пытаться как-то перечить и объявлять ему войну. Вот и все. Это на самом деле нормальный вариант. Это, я думаю, что когда Инфантино увидел этот звонок у себя на телефоне и поднимал трубку, он рассуждал ровно таким же образом. Мне легче сейчас опозориться, может быть, даже потерять свой пост. И вообще, и урон невероятный футболу нанести, нежели чем сейчас с этим человеком ссориться прямо в моменте. Потому что он может меня и в расход пустить. Да, сам тоже этим опозорится. Да, что-то такое вытворит. Но мне от этого легче не будет. И никому не будет легче от того, что он сам себя тоже уничтожает. Вы думаете, что, Ирану, что ли, легче? Иран, я думаю, с удовольствием бы предпочли не вступать, чтобы этого конфликта не было. Я думаю, что глобально, если... Они, конечно, много приобрели в результате этого конфликта, но думаю, что если им задать вопрос, они бы все-таки предпочли, чтобы его не было. Но вот так вот происходит. Именно поэтому его и обхаживают. Именно поэтому и стараются лишний раз нигде ничего такого не сказать. Потому что помните фильм с Сашей Бароном Коэном «Диктатор» назывался? Он там в роли диктатора, как вот ближневосточного был, и он вот, когда ему кто-то что-то не так делал, он показывал своим помощникам, типа, все, типа, заканчиваем с ним. И всех утаскивали, типа, казнили. На самом деле никого не казнили, а просто отправляли, по-моему, в Соединенные Штаты. Или усы какие-то им клеили сначала, и потом он снова... Диктатор Вади, адмирал, генерал Аладдин. Да, вот. Вот тут так же. Лишний раз лучше ему ничего не говорить, потому что он сразу будет казнить. Ну, только это еще и по нему ударит. Но он о себе особо не заботится. Ему и так хорошо, он думает, что он супергений. Все это время. Я вообще не понимаю, как можно было ехать на чемпионат мира после того, что натворили США и Трамп в частности. Девочек убили ракетами США в один момент. Если бы я ехал, то с мыслями навести шуму. А тут приехали, снизились, уехали. Снизились? Ну, не, почему? Ну, они могли дальше выходить. В принципе, там у Ирана была такая возможность. Не знаю, я соглашусь с тем, что есть какая-то доля правды в том, о чем вы говорите. Но, может быть, и не надо было ехать, да. Не знаю. Сложный вопрос. Слушаю, здравствуйте.
3: Добрый вечер, Георгий, Денис, девятиэтажник.
0: Здравствуйте.
3: Да, еще парочку нюансов по саммиту НАТО.
0: Давайте.
3: Не против?
0: Давайте, да.
3: Да, а Трамп едет к Эрдогану же.
0: Угу.
3: Он же сказал, что, в общем-то, если бы не Эрдоган, я бы и не поехал. Ну, и в очередной раз его похвалил. Вообще, он классный парень и великий вождь. Ну, что-то вроде. Ну да, со стороны Эрдогана, да. Ну, кстати, не каждый месяц саммит НАТО в Турции, еще бы и Трамп не приехал. Ну, был бы как-то не то, да, согласитесь. Вот. А насколько слушаю наших тюркологов, там интересно, Эрдоган очень интересуется НАТО. Очень он хочет там, ну, скажем так, укрепить свои позиции.
0: Угу.
3: И вот таким быть гегемоном от НАТО в регионе, угу, скажем так. Вот, такой нюансик. И второе, то, что мне больше нравится, Зеленского боятся упускать. То есть, пока там будет Трамп, Зеленского к трибуне не подпустят. Ну, просто хотят, чтобы не злить старика. Не дай бог еще опять. Ну, Трамп, понятно, ну, вангует, что опять ему на них всех наплюет, они утрутся в очередной раз. Они уже привыкли, знают, как себя вести. Ну, вот. Ну, да, и согласен с вами, буду поглядывать на часы. Сколько нам еще терпеть этого,
0: ну, да, да,
3: старикашку. Угу. Мерзкого. А, вот. А, ну, черт его знает, может быть, как вариант, Трамп свалит раньше. Ну, как у него бывает такое, да? То
0: есть, да.
3: Пора пораньше уехать. Вот Трамп свалит, и Зеленского выпустят на трибуну все-таки. Вот. Он очередной раз оплюет НАТО, скажет, что вы неправильно родину любите, Украину.
0: Угу.
3: Слабаки и все такое, дайте грошев и ракет. Ну, такой сценарий, вот мне кажется, вполне реальным.
0: Но, учитывая, что вот саммит всего лишь, по-моему, двухдневный, то есть он может, конечно, и в первый день там что-то как-то позаседать, что-то сказать и уехать, но он все-таки сам анонсировал, что он будет разговаривать там с Зеленским. Так или иначе, то есть их встреча произойдет. Будет ли какое-то выступление, вообще пока и непонятно, собирается он там выступать, не собирается Зеленский. Мне кажется, что вообще все эти выступления, они на данном этапе не играют вообще никакой роли. Вот эти публичные заявления Зеленского ни на что не влияют, никто на это уже не обращает внимания. Вот кулуарные, Это да. Вспомните, как Рубио подводил Зеленского к Дональду Трампу на предыдущем саммите Большой Семерки. Вот тут снова может сработать что-то такое. То есть могут как-то так подвести. Кулуарные моменты интереснее. И что там собираются они выдать или не выдать им? Есть ли вообще это на повестке? Или это просто выдумка самая настоящая? А может быть, это очередная выдумка европейцев? То есть они такие, типа, а давайте мы ему скажем, что мы ему вот такое дадим. Как-нибудь дух, чтобы просто приподнять. На самом деле ничего давать не будем. Может быть и так. Может, они там все фантазеры. Это интересно, Трамп против Эрдогана, кто кого. Кто из них больше бизнесмен, фанат сделок? Нью-йоркский застройщик с искусством сделки или стамбульский торгаш под пение турецкого Айнане? Да, звучит уже как Mortal Kombat какой-то. Трамп против Эрдогана. Хотя не уверен, что в эту игру я бы сыграл. У нас сейчас новости, потом продолжим.
4: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 19:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Запорожской области один человек погиб в результате удара ВСУ, трое пострадали, сообщил губернатор Евгений Балицкий. По его словам, украинская армия из ствольной артиллерии обстреляла частный сектор Васильевки. Глава региона добавил, что домовладения серьезно разрушены. На месте от полученных ранений скончалась женщина 1947 года рождения. В Новосибирской области впервые объявили беспилотную опасность. Это следует из сообщения в канале РСЧС на платформе МАКС. Жители региона призвали остаться дома, не подходить к окнам, либо укрыться в помещении без окон с капитальными стенами. Одновременно с этим ограничения введены в аэропорту Новосибирска, сообщает Росавиация. В Армении задержан бизнесмен Гагик Царукян, лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения», везут в Следственный комитет. Как сообщил один из адвокатов, Ерем Саркисян, в суд будет подано ходатайство об аресте. По его словам, предпринимателя обвиняют в пособничестве отмыванию денег и в содействии мошенничеству. Отмечается, что дело связано с армяно-иранской торговой палатой. Минцифра запустила приложение для проверки возраста и льгот. Оно называется «Госскан». Сотрудники организации и индивидуальные предприниматели смогут проверять данные по QR-коду из приложений «Госуслуги» и «Госуслуги авто», а также в цифровом ID в МАКСе. Речь идет о таких сведениях, как возраст, наличие льгот и так далее. В Минцифре подчеркнули, что данные гражданина не сохраняются на устройстве сотрудника, он не будет иметь к ним доступ после процедуры проверки. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на завтра 11 рублей 46 копеек, доллар 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек. В Москве в эти минуты плюс 20, завтра ожидается облачная погода, местами дождь, и до плюс 21 атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
4: Говорит Москва. Реклама.
6: Еще раз объясняю, как открыть иностранную банковскую карту.
7: Ага.
6: Находишь сайт «Плати по миру». Открываешь карту для путешествий. Пополняешь через СБП. Подключаешь Google или Apple Pay и... Плати удобно в путешествиях.
7: Как еще раз найти?
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру».
8: О, Капибара.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту.
11: Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
12: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие.
13: В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
12: Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе
8: «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
16: Oh my goodness!
15: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
16: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have won it.
15: Dear! I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
17: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
14: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Внимание! Говорит Москва.
18: 94.8 FM.
14: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
0: 19.36 в Москве, сегодня 6 июля, понедельник, радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», чуть не сказал «Голевая передача», фальшстарт, рано, это программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, прямые трансляции идут у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе, заходите, ставьте лайки, подписывайтесь на наши ресурсы, нажимайте на кнопочку с ракетой в Рутюбе, там есть такая возможность, обязательно. Надо это сделать. Также у нас есть еще телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Есть у нас канал в Дзене и канал в мессенджере «Макс». Туда тоже подпишитесь. Там чисто новостные наши ресурсы. Также у нас есть еще бот в мессенджере «Макс». Через него можно отправлять сообщения нам в эфир. Сканируйте QR-код в нашей трансляции или по ссылкам с сайта говоритмосква.ру. Там прям так и написано. Связь с эфиром. Вот по этим ссылкам можете перейти, там найти, значит, мессенджер «Макс», бот в мессенджере «Макс», и будете писать нам сообщения. А я буду их зачитывать, и будем так общаться. Слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер.
19: Да, здравствуйте, друзья. Лимузин.
0: Здравствуйте, Лимузин.
19: Немножко в сторону от темы. Бесит весьма детишечки какие-то на перекрестке, которые пытаются вам греть по фарам размазать. Но это суть не в этом. Ладно, хотел про Трампа сказать. Вы посмотрите, это же такой нормальный, четкий пацан, который живет по правилам таким своим, по понятиям, вернее, по понятиям. Uh-huh. Причем эти понятия он придумал себе сам. И по ним как бы живет. И них, как бы, и тут еще история в том, что да, наверное, у него звездная болезнь, но проблема в том, что если у какого-нибудь условного актера, там, Лехи Панина, звездная болезнь, то в общем и целом...
0: Да, он не на агент. Никакого
19: не холодно. Да, да, окей, я знаю. А когда у президента большой сильной страны вот такие заскоки, ну, это, конечно, напрягает многих, наверное. Опять же, про его поведение, вот сказали, Владимир Владимирович себе такого бы не позволил, там, красные карточки отменять. Ну, давайте вспомним, кто такой Владимир Владимирович. Это подполковник КГБ. рядом с подполковником КГБ никакой не Трамп, ни тем более какой-то клоун Зеленский, никто вообще, по сути. Ну, как бы, да, и поэтому есть, так сказать, что Владимир Владимирович никогда не будет себя вести так. Я не говорю о том, что он там всегда прав или там не прав, дело не в этом, но он ведет себя действительно достойно. А Трамп, он такой парень непонятный, вот поэтому он раз и в спорт залез. Другой вопрос, что его слушают и боятся. Вот, кто-нибудь из других президентов бы так сделал, ну, наверное, бы никто, ну, наверное, мимо ушей пропустили. А вот его боятся просто. И поэтому мы имеем то, что имеем. Спорт уже перестал быть спортом, а стал какой-то действительно политической игрой. Вот и вся история. Это обидно. Обидно. Я, конечно, не фанат футбола, не фанат там чего-то, но за сборную своей страны я, конечно, всегда болею. И, конечно, когда нас отовсюду там пытаются исключить, по политическим мотивам, это, конечно, расстраивает. Потому что видно, что это все сшито белыми нитками. Вот. Но наши ребята молодцы. Если они где-то соревнуются, то, как правило, мы, ну, если не совсем уж впереди, но то где-то рядом. Вот.
0: Но по поводу, значит, спасибо, Лимузин, по поводу того, что он такой четкий пацан, и двигается он по понятиям, правда, по каким-то своим понятиям. Ведь смысл понятий у четких пацанов, ну вот Алексей пишет, что Трамп, насмотревшись сериала «Бригада», хочет походить на Сашу Белого. Вообще-то, ну если это речь идет про криминальные понятия, то они там не свои собственные, кем-то выдуманные. Это вполне понятный кодекс такой своеобразной криминальной чести, но он у всех один. Это не тобой выдуманная история. Это, наоборот, очень четкие правила поведенческие. И все их соблюдают вот в этой иерархии. От самых каких-то серьезных авторитетов до шестерок надо как бы соблюдать, если не хочешь, чтобы у тебя были проблемы. Поэтому это как раз вообще не про четкость пацана и про понятие. По поводу того, что его боятся, ну вот еще раз, да, действительно боятся. В видеоиграх часто бывает такой вид персонажа. Большой, очень большой, с какой-нибудь дубиной гигантской, который просто в моменте, значит, начинает звереть и просто идет, бежит там на тебя или в разные стороны и машет этой дубиной в разные стороны, значит, все он там рушит все, что попадается ему на пути вот в этой своей ярости. И ты, конечно, в этой компьютерной игре должен его опасаться, и как-то обходить стороной или заставлять его злиться в направлении обычно каких-нибудь объектов, которые могут нанести ему урон. Ты должен его так спровоцировать, чтобы он на них побежал и взорвался, например, об какую-нибудь бочку с бензином. Но вот кто такой Дональд Трамп. Понятное дело, что его опасаются. У него гигантская дубина. Еще раз, он же президент США. Все это он президент США параллельно. Одной из самых могущественных стран в мире. И это никуда не девается. Понятное дело, что его опасаются, потому что он неадекватен. Потому что он может сам себе там что-то напридумать, может быть, объявит тебя своим злейшим врагом и устроит с тобой что-нибудь по типу Ирана. Ему от этого будет ничего. Он там разобьется с превеликим удовольствием об бочку с бензином, размахивая своей дубиной, ну и тебя с собой затащит. Тебе это надо? Нет, тебе это не надо. И в том числе Инфантино этого не надо. И поэтому никто, видимо, ему и не перечит. Но это не отменяет позора. И с его стороны, и со стороны Инфантино не отменяет. Ну, тут уже кто что выбирает. За этот прекрасный, этот великолепный двор я его построил из прекрасных стройматериалов. Я стреляю в упор из этого хорошего гана. Do you like my gun? I like. It's a big deal. Я не могу, тут еще и по-русски написаны все эти слова. Is big deal. Deal Gun. It is a big gun, видимо, да? Deal Gun, ну да. Окей. Спасибо. И там, да, ваш президент Соединенных Штатов Америки Дональд Джей Трамп еще должно быть подписано. Интересно, что у него с Гренландией, спрашивает Эльдорос. Кстати, вот без шуток, Гренландия в рамках саммита НАТО тоже, я думаю, такая тема, которую надо постараться ему в голову не пустить, не напомнить ему случайно про Гренландию. То есть он же еще едет на этот саммит НАТО в невероятно обиженном состоянии. Он их всех видал в гробу. Он им всем много раз об этом сказал. Вы мне не помогли, хотя я вас об этом просил. Он их воспринимает всех как предателей. А у него большая дубина, и он злой. Собственно, он уже бежит в твоем направлении. Надо как-то увернуться. А Зеленского вот мне написал... сейчас я скажу, кто написал, чтобы быть честным. Так, если Трамп едет в Брюссель, чтобы персонально встретиться с Эрдоганом, то рейтинг Осипова на радиостанции должен значительно подняться. Ему можно доверить ведение программы «Идем на восток». Да, ковыляем, нелепо, я бы даже сказал тогда, на восток, надо будет переименовывать. Только Трамп не в Брюссель едет, он едет в Анкару, он едет домой к Эрдогану встречаться. Вот, Василий написал, что Гундоса исключили же, значит, из программы спикеров на саммите. Да, действительно, он выступать вообще не будет там. То есть он туда едет исключительно только для того, чтобы его в кулуарах подвели. Но Дональд Трамп к этому готовится, то есть он тоже сам официально это заявлял. Поэтому здесь все четко. Встреча эта произойдет. Будет она какая-то существенная, будут ли там что-то по-настоящему важное обсуждать или нет, посмотрим. Но встреча будет. Выступать он там не будет точно. А Осипов в Анкару уехал спецкором с мест. Спецкормом, скорее. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
20: Георгий, хотелось бы узнать ваше мнение. Так все-таки Рю или не Рю? Вот в чем вопрос. Гамлетовский.
0: Ага.
20: Рю. То, что для тех, кто не в курсе, скандируют норвежские болельщики, и пока достаточно успешно.
0: Угу. Это да. Но мы про норвежских болельщиков и про их перспективы норвежской сборной со сборной Англии чуть попозже поговорим. В программе «Голевая передача». Она сразу будет после... Уже, получается, через минут 20, да, где-то так, начнется. Так что про Норвегию мы, да, поговорим еще. Срочно передайте Осипову, что он должен задать вопрос Дональду Трампу про Гренландию, пишет Алексей. Да, вот он удивился бы, конечно. А ты еще кто такой? Сказал, это кто такой? Кто такой странный? Что за странный человек? Здравствуйте, добрый вечер.
21: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
21: Давно-давно был такой певец Эдуард Хиг, я не знаю, слышали его, нет, жутко популярный. Uh-huh. Песня у меня Славного Утюка звучала «Лишь бы день начинался и кончался тобой». Ее все советские слушатели слушали. И у нас с Трампом то же самое. Мы утро начинаем с ним и вечером продолжаем.
0: Да.
21: Хотя у передового американца интересуют цены на бензин, на налоги.
0: Да.
21: У нас как-то мало этому времени уделяется. Все время Трамп. И все
0: Ценам на бензин мало времени уделяется, вы считаете?
21: Ну, Трамп очень много уделяется.
0: Ага.
21: Я не думаю, что американцы сами так много говорят о нем.
0: Ну, вот то, о чем вы сказали сейчас про цены на бензин и американцев, это же, получается, они тоже говорят о Дональде Трампе, правильно? Но я, с сожалением, вынужден признать, что да, действительно, много уделяется ему времени. И это грустно, что именно ему уделяется такое количество времени. Ну, на него так или иначе определенные вещи завязаны. Мы об этом говорим официально. Мы говорим об этом в том числе в разговорах с ним по телефону. Возможно, ровно с той же целью, с которой это делают и, например, европейские наши коллеги. Просто не выбесить его лишний раз. Я, кстати, говорил об этом не раз и не два. Что, в принципе, не выбесить его, это тоже нормально. Не нужно этого неадеквата записывать, делать своим врагом. Это не нужно никому. Он неадекватный. Он может в этой своей ярости натворить таких дел, что мама не горюй. Иран, как самое яркое подтверждение тому, что он неадекватный. Ему всем миром говорили, что не надо ничего делать с Ираном. Не надо вестись на израильские провокации в адрес Ирана. Он никого не послушал, сделал, и посмотрите, чем это все закончилось. Катастрофой, его суперпоражением, потерей лица. И это для него. А для всего мира это цены на нефть, это Ормузский пролив, который становится платным, это, наоборот, возвышение Ирана, если это мы уж к Ирану переходим, это все потери, которые понесли и просто на физическом уровне еще понесут в будущем страны региона, союзники Соединенных Штатов Америки. Вот это вот все, все он натворил просто потому, что он неадекватный. Потому что ему так нашептали. А помимо этого, он очень обидчивый еще. Очень эмоциональный. И лишний раз лучше его не злить. Потому что возможность отгадить у него колоссальная. Изменить каким-то радикальным способом ситуацию. Победить кого-то и так далее. Там, судя по всему, не хватает IQ, наверное. Во многом. То есть вот он в такие вещи не может. В какую-то продвинутую, продуманную стратегию, несмотря на то, что он бизнесмен, и многие ему это приписывают. Но в моменте сильно очень нагадить он способен, и ресурсов у него для этого предостаточно. И этого лучше не делать. И это понимают все. Сейчас в мире, в принципе, все понимают. И поэтому стараются лишний раз с ним не ссориться, а еще по возможности эту его отрицательную энергетику направить в сторону какого-нибудь своего врага. Это тоже присутствует. Вот такая вот забавная игра. Как горячая картошка, только горячий Трамп. Вот все так стараются его как-то друг дружке перекидывать, чтобы он злился не на тебя, а на твоего врага. Но для Америки это, конечно, все не очень. Многие, вот я читал там тексты разные вчера, влюбленные Соединенные Штаты, где рассказывали о том, как какая-то все-таки невероятная страна, такая вроде и молодая, но вся, сколько всего добилась. И это правда, на самом деле. Действительно многого добились за всего лишь 250 лет существования. Но вот прийти к такой дате с таким человеком во главе, причем оглядываешься, да, назад, а там до этого, там последний-то был нормальный. Ну, в смысле, он был, по крайней мере, адекватный. Такой стандартный американский президент, к которому мы привыкли. Я про Барака Обаму. Для нас, конечно, человечек со знаком минус, но он там понятный. Он похож на президента, согласитесь, все-таки. За одним небольшим исключением. Там один нюанс был, по которому он не похож на президентов американских. Все остальное похож, в принципе, на американского. Вот это очень давно было. Это было 10 лет назад. Вот за 10 лет у них в президентах был Трамп да Байден. И это вот Обама, гроза подъездов, пишет Виталий Филин. Ну да, да, да, вот именно этот. И это на самом деле такой серьезный очень звоночек. Очень серьезный звоночек. А помимо этого, там на всех кандидатов в их президенты, если мы посмотрим за это время, там же тоже адекватов маловато. Это все какая-то линия деградации вниз. От Обамы, не самой, мягко говоря, высокой точки в истории американской. Барак Обама — это не мечта. Не American Dream совсем. Мало кто мечтает быть Обамой в Соединенных Штатах Америки. Тоже там зависит это от определенных нюансов, с ним связанных. Но даже от этой не самой высокой точки это все равно падение. Куда-то в бездну, особенно учитывая последнее заявление этого президента. Но, к сожалению, да, вот и приходится там с утра до вечера это обсуждать. Хотя я последние, например, 2 недели не скажу, что у меня, по крайней мере, в эфирах много было Дональда Трампа. Да нет, я последнее время старался вообще про него не говорить. Там просто не было никаких обновлений, он нас не касался особенно. Он занимался своим Ираном, он по вот ближневосточный БКЛ катался, а сейчас он к нам сюда, в Восточную Европу снова приехал по кругу поездить. Вот пока он там по кругу ездил, я его не трогал, ничего не обсуждал, потому что это было неинтересно. А сейчас все-таки это про нас же речь идет, и этот саммит НАТО с нами непосредственно связан, потому что наша тема заявлялась в рамках этого саммита НАТО самим Дональдом Трампом, помощником президента Российской Федерации после разговора президента США с президентом России. Зеленским эта тема заявлялась, ну и европейцами, которые всячески готовятся с нами воевать, тоже постоянно делают эти заявления. Поэтому это непосредственно про нас. Ну, а что делать, если я новости не придумываю? Я их только обсуждаю. пережили Хрущева, Горбачева и Ельцина, переживем и Трампа. А вот они не переживали Хрущева, Горбачева и Ельцина. В этом наша сила, конечно. У них не было ничего подобного. Там разные тоже были свои приколы, безусловно, но не такие, не такие. На прошлой неделе обсуждали как раз блокировки бензин. Да, конечно, обсуждали. Но это... Есть люди, которые... Вот как мне сегодня человек писал, что там игнорируем попадание по нефтеперерабатывающему заводу. Хотя я несколько раз об этом говорил в эфире. Ну, кто-то хочет слышать какие-то определенные вещи. Он их, наверное, и слышит. Самовнушение — это вообще люди, обладающие этим навыком. Это невероятно, это практически суперсила. Игнорируя реальность, самому себе внушить, поверить и жить относительно того, что ты сам себе внушил, это прям действительно суперсила. Я даже как-то с уважением немножечко к такому отношусь. Я так не умею. Хочешь услышать, слушай настоящее, пишет Виталий Фили. Трамп сказал, что он будет бороться с серпом и молотом, и станцию серп и молот закрыли. Он сказал, что он будет бороться с серпом и молотом вовремя. Опомнился. Хорошо, ладно, очень вовремя. Что бы ему там еще такое? Это надо ему еще какую-то войну, да? Че ему еще надо победить? Давайте попробуем. Надо Испанию от арабов освободить. Вот ему еще такой вариант предложу. Накануне матча с Португалией можно вот этим заняться. Реконкиста. Возглавить Реконкисту. Дональд Трамп вперед. Не, суперсила — это отменить красную карточку, пишет Нигматуллин. В общем, значит, смотрите, по поводу этой самой красной карточки. Немного, потому что уже достаточно большое количество времени ей уделили. По поводу вылета сборной Бразилии с чемпионата мира. По поводу предстоящего матча Португалии и Испании. Кабо-Верде, Аргентина, естественно. Блестящий, невероятный матч Парагвая и Франции. Вот это вот все будем обсуждать в голевой передаче. А сейчас у нас... рубрика «На чемоданах», потом будут новости, и вот там уже футбол.
1: Далекие края. Волнующая праздность. Отдых будет. Программа «На чемоданах». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: В этом городе воздух соткан из ароматов степных трав, солнца, йода и морской соли. Здесь, на берегу теплого моря, вдохновлялись и вдохновляли многие известные личности. Это Евпатория, курорт, расположившийся в западной части Крыма, мелководного Коломитского залива. По одной из легенд, эти места еще в античные времена облюбовал для отдыха герой древнегреческих мифов Геракл. Однажды после очередного подвига его плечи поникли, в глазах пропал огонь, и у него возникло желание бросить все и сбежать. Обессиленный, Геракл направился на край Айкумены. Долгий путь привел его в место, где море встречалось с бескрайними степями. Он остался там, чтобы восстановить силы и излечить целебными грязями уставшее тело. На одной из евпаторийских набережных и сегодня сидит расслабленный бронзовый Геракл, будто напоминая нам о том, что здоровый отдых необходим каждому, даже античному герою. Это подтверждает и гравировка на постаменте: для подвигов – весь мир, а для отдыха – Евпатория. Рассматривать облик города – особое удовольствие. Здесь, в ярком архитектурном коктейле, перемешаны русский модерн XIX века и сталинский ампир. Черепичные крыши и резные тяжелые двери покосившихся от времени домов соседствуют с элементами романтики 60-х и типовыми модулями 80-х. Брусчатка узких улиц еще помнит поступь древних греков, скифов, гуннов, тавров и таинственных дервишей. За тысячи лет на этом кусочке земли перемешались самые разные культуры, традиции и вероисповедания. Здесь и сейчас мирно живут вместе греки и армяне, караимы и крымские татары, русские и евреи, а также представители других национальностей. Советую вам прогуляться самостоятельно или с экскурсией по уникальному кварталу Старого города и Малому Иерусалиму. Последний – это уникальный культурно-исторический квартал, где на небольшой территории собраны святыни четырех религий. Не забудьте отведать традиционные блюда – караимские черчиры с мясом, овощами и сыром, а также суп с пельмешками. По легенде, тесто для них женщины вырезали обручальными кольцами. Выпейте ароматный кофе, здесь он особенный. А подкрепившись, загляните в краеведческий музей, где собраны уникальные артефакты античных времен. А также в музейном комплексе, который расположился в здании Гюзлевских ворот, можно увидеть миниатюрную копию средневековой Евпатории, воссозданную по древним картам. Обязательно отправьтесь в караимские кенасы. Пройдитесь по театральной площади, которая получила свое название в 1910 году с открытием театра имени Пушкина. Здесь выступали такие знаменитости, как Станиславский, Шаляпин и Вертинский. Прокатитесь на евпаторийском трамвае с узкой в 1 метр однопутной колеей. Кстати, трамвайную линию здесь построили по немецкому проекту и открыли в 1914 году. В настоящее время аэропорт в Симферополе временно не работает. Однако существует несколько альтернативных способов добраться до курорта. Наиболее удобный – поезд. Из Москвы можно доехать за 1 день и 15 часов. Также из российской столицы можно отправиться автобусом. Время в пути составит 1 день и 1 час. А уж если вы решите выбрать личный автомобиль, то следует учесть, что маршрут до Евпатории проходит через Крымский мост, а расстояние от Москвы до города – 1830 километров. С вами была Алина Шадрина. Желаю приятного путешествия.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 8 вечера, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Власти Ярославской области сообщили об отражении крупнейшей атаки ВСУ на НПЗ. Средства ПВО сбили более 70 беспилотников. Как написал в телеграм-канале губернатор Михаил Евраев, жителям предусмотрена компенсация за ущерб имущества. С пострадавшими работают профильные службы. В Ярославской области отменили режим беспилотной опасности. Суд Лондона отказал Nord Stream AG во взыскании компенсации со страховщиков. Причина в том, что они не захотели покрыть ущерб от взрывов на газопроводе «Северный поток». Об этом говорится в решении Высокого суда столицы Великобритании. Иск был подан в феврале 2024 года. Оператор «Северного потока» требовал взыскать со страховых компаний 580 миллионов евро. Он также предварительно оценивал затраты на удаление воды из трубопроводов и стабилизацию их работы примерно в 1,350 миллионов евро. В Белгородской области запретили ездить по ночам на мототранспорте. Мера вступила в силу сегодня в полночь. Она касается мотоциклов, мотороллеров, мопедов, питбайков, квадроциклов, квадрициклов и трициклов. Ограничение действует с 22.00 до 6 утра, следует из постановления, подписанного в Рио губернатора Александром Шуваевым. ФИФА была независимой в вопросе отмены удаления Балагуна. По словам главы Международной федерации футбола Джани Инфантино, ее судебные органы действуют автономно. Они принимают решения на основе регламентов и конкретных обстоятельств. Инфантино также прокомментировал телефонный разговор с Дональдом Трампом, сказав, что регулярно обсуждает вопросы, связанные с чемпионатом мира. 25-летний форвард сборной США по футболу Фаларин Балагун получил прямую красную карточку в матче 1/16 финала чемпионата мира против Боснии и Герцеговины. ФИФА приостановила действие дисквалификации на испытательный срок, что позволит форварду сыграть в 1/8 финала чемпионата мира против Бельгии. Футбольная ассоциация этой страны заявила, что опротестует решение. Матч США-Бельгия пройдет завтра, начало в 3 часа ночи по московскому времени. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на завтра 11 рублей 46 копеек, доллар 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек. В Москве в эти минуты плюс 20, завтра ожидается облачная погода, местами дождь, и до плюс 21 атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
22: 94,8 FM.
3: Реклама.
23: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
24: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
25: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде,

0: вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
1: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Елена Сенина. В этот вторник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
3: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
4: Oh my goodness!
3: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
4: Torres is trying to find him. It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta! This is it!
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: 20.07 в Москве, сегодня 6 июля, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире «Голевая передача», меня зовут Георгий Бабаян, уехал Осипов, и я решил, что это как раз повод усилиться, я позвал сюда брата, поэтому Герман сегодня будет со мной рассуждать про футбол.
6: Всем добрый вечер. Поговорим про чемпионат мира.
5: Поговорим про чемпионат мира. Много и так, конечно, уже сегодня мы поговорили. Сейчас еще подъехала вот отмазочка от FIFA, что они вообще очень независимые. Они, значит, это все сделали, потому что они все такие себя только сами принимают любые решения. И Дональд Трамп здесь ни при чем. На всякий случай отклонили апелляцию сборной Бельгии на этот счет по ходу
6: дела. Сразу вспоминаются все отмененные красные карточки в истории. Я
5: да.
6: Вот ни одной не помню.
5: Да, и все отмененные красные карточки на этом чемпионате мира. Угу. Тоже очень яркие такие эти эпизоды. Помните эти эпизоды? Да, их было очень много. Мне сразу Сезар Монтес вспомнился, которому никто ничего не отменял. Он спокойно, как капитан сборной хозяйки, причем находящийся на той же стадии. Они, правда, уже вылетели, да, но они же на той же стадии находятся, мексиканцы, на данный момент на чемпионате мира в 1-8. То есть абсолютно равные по силе сборные, тоже хозяева. Но вот что-то Сезар Монтес свое отсидел. Дел свою красную карточку. Здесь почему-то так не произошло. Ну, мы много, на самом деле.
6: Интересно, уже. А Кир Стармер может позвонить в ФИФА, попросить отменить красную карточку защитника сборной Англии вчерашней, или он уже не в полномочиях?
5: И думаю, что он умеет звонить. Кир Стармер не похож на человека, который умеет пользоваться телефоном, честно говоря. Мы говорили уже много про эту карточку, отмененную, про весь этот позор в рамках программы «Отбой». Поэтому здесь давайте поговорим про футбол. Тем более здесь есть о чем, что обсудить. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495, трансляции ВКонтакте, ВК-видео.
6: И на Рутюбе.
5: И на Ютюбе.
6: Да.
5: Да, вот так. Везде подключайтесь, лайки ставьте. Трамп высказался: я очень хорошо разбираюсь в спорте, это даже не фол. И тут же добавил: честно, я даже не знал, что такое красная карточка, но это не фол. Да, это правда, это не шутка, если что. Это Андрей нам написал, но это правда так.
6: Это цитата, да, он действительно так сказал. А еще он

0: добавил, что у судьи, который выдал эту красную карточку, довольно сомнительный бэкграунд и вообще он подозрительный тип. И вот после таких слов мне интересно, сможет ли хотя бы один судья на этом чемпионате мира желтую хотя бы показать игрокам сборной США.
1: Я как-то встречался с ним на островах. Мы были с ним на одном острове. Он был странным парнем, странным парнем. Хотел добавить, не буду. Там уже совсем у меня какой-то тлен пошел в голове. Итак, значит, мы, получается, на прошлой голевой передаче остановились на матчах. Уже, по идее, была 1-16, уже кто-то доиграл. Но я не помню, честно говоря, на ком мы конкретно остановились. Поэтому давайте
0: заново
1: пробежимся, да. Ну, Германия, Парагвай точно была, Франция, Швеция точно была, ЮАР, Канада точно была, Голландия, Марокко тоже, Португалия, Хорватия как будто тоже обсуждалось.
0: Ну, вы говорили что-то про первый гол Криштиану Роналду в плей-офф чемпионата
1: мира? Вот не помню, настолько это был какой-то отстойный матч, что я, честно говоря, не помню. Давай, наверное, мы про Португалию поговорим в контексте сегодняшнего матча. Давай вот тогда с Португалией, Хорватией, Испанией, Австрией. Здесь как раз затронем и сегодняшний матч. Ну, погнали, с первого тура. Это хитрый лис. Не, я все забыл. Поэтому на всякий случай надо отмотать. Да, с самого начала начать. Да. Значит, смотрите, кто не отобрался на чемпионат мира? Италия. Ну, так, ладно. Значит, Португалия обыграла Хорватию со счетом 2-1. Как там я услышал у одного коллеги хорошую. Дайте мне точку опоры, и я переверну мир. Кто это? Архимед, наверное, да?
0: Да, по-моему, по-моему,
1: да,
0: Архимед,
1: да.
0: Архимеда.
1: Да, дела, да. Дайте мне...
0: Это коллега твой?
1: Да, нет, дайте мне точку, и я отправлю Луку Модрича на пенсию, Криштиану Роналду. Хорошая фраза, не я придумал, услышал, но это браво, это смешно.
0: Да, это смешно.
1: Значит, 2-1 счет, с которым португальцы обыграли хорватов, и это был кошмарный матч. Ужасный матч, просто отвратительный с точки зрения качества игры. Португалия — команда, которая разочаровывает. Спойлер, забегая вперед, я все-таки предсказал правильно главное разочарование этого чемпионата мира.
0: Кого ты называл главным разочарованием чемпионата
1: мира? Ты сидишь в их форме. Я говорил об этом сильно заранее.
0: Я сижу не просто в их форме, я сижу в его форме.
1: Да, ну в его не знаю, но в их точно. Но Португалия, наверное, вполне могут претендовать на такое достойное второе место здесь. Мне вообще не нравится, как играет Португалия. И дело здесь совсем не в Криштиану Роналду.
0: Ты думаешь?
1: Да, я думаю, что не в нем. Мне не нравится вся остальная команда. Главная сила этой команды, она в полузащите, а не в атаке.
0: Да, у них эталонный треугольник
1: полузащиты. Просто волшебная, да, полузащита.
0: Сыграны в одном клубе играют, если не считать Бруно.
1: При том, что да, вот ты имеешь в виду Витинью
0: и Невиша.
1: И Невиша, да. Которые там одни из лучших полузащитников, в принципе, в мире на данный момент. Претенденты на золотой мяч, там, победители Лиги Чемпионов, все дела. Бруну, рекордсмен английской премьер-лиги. Просто тоже великолепный абсолютно полузащитник, который раздает ассисты налево-направо, там чуть ли не рекорды бьет, да, в английской премьер-лиге.
0: Не чуть ли, а рекорды бьет.
1: Он побил его в итоге?
0: Да, по-моему.
1: Или он только сравнялся?
0: По-моему, на один больше отдал.
1: Там сейчас какой-то уточню. Вот один как раз был спорный.
0: Сейчас уточню.
1: Но это на самом деле даже не суть. Эталонная полузащита. И да, есть Криштиану Роналду вот этот вот в атаке, который особо ничего не делает, ну хотя бы забил с пенальти. Но они ему мячей особо не дают. Побил. Полузащита это, побил. А эта полузащита особо ничего не показывает на этом турнире. Это, наверное, из звезд, вот вдумайся вообще, этот чемпионат мира с точки зрения звезд, он практически никто не разочаровывает. Звезды показывают уровень. Вот практически все, от кого ты этого уровня ждешь, они тебе этот уровень дают. Ну или хотя бы их больше, чем обычно. У тебя Месси, у тебя Мбаппе,
0: бомбардирская гонка,
1: у тебя Кейн,
0: да,
1: у тебя Холланд, все эти, у тебя там Испания, как, наверное, целиковая такая просто картина, целиковая звезда тоже дает этот уровень. Многие, давай не все, многие звезды показывают уровень. Но... Португалия не показывает уровень вообще никто. Просто провал. Криштиану Роналду, ну да, ему 41. Типа, лучше ли Гонсалу Рамуш?
0: Нет, но я думаю, что с Гонсалу Рамушем система бы работала лучше. чем задача полузащиты? Полузащита – связующее звено между защитой и атакой. Их задача – разгонять атакующие действия, доставлять мяч в атакующие зоны. Правильно?
1: Да.
0: А куда они могут доставлять мяч, если Криштиану Роналду не вывозит откровенно? У него в последнем матче группового этапа за первый тайм, по-моему, было 0 касаний мяча за первые 30 минут матча.
1: Ну и что? У Холланда тоже минимальное количество касаний мяча. Холланд практически не прикасается к мячу. Я не помню, на каком этапе у него было, по-моему, 8 касаний за матч.
0: Сколько голов?
1: По-моему, на предыдущий. Ну, я и говорю. То есть,
0: у Криштиану Роналду нет голов.
1: У Криштиану Роналду нет голов. Ну, дело не в касаниях мяча. Дело в том, как тебя снабжают. Этого не снабжают. Холланда снабжают. И он забивает.
0: Настолько ли тут проблема в том, что его не снабжают, сколько в том, что он нормально просто под них не подстраивается? Открывается,
1: Нет, мне кажется, что он открывается. Я вообще не сторонник защиты Криштиану Роналду, мягко говоря, но он, мне кажется, открывается. Да, неплохо открывается даже порой. А эти до него не могут довести мяч. Хорошо, у вас там есть еще фланги. Да, есть там Бернарду Силва, есть Лиау, прости господи, иногда бывает, как этот, молодой, вечно перспективный, Жоао Феликс там выходил на флангах.
0: Тринкау он умел.
1: Тринкау сейчас играет?
0: По-моему, да? Нет, Тринкау в сборной, нет. По-моему, его нет. Да.
1: Педро Нету, эти что? Лиау. Лиау вообще кошмар.
0: Эти плохие, да. Но Лиау, это вот я слышал кто-то вчера в матче Мексика и Англия, сегодня уже, был комментарий про Хименеса, который игрок Милана. Александр Ниценко сказал, что, мол, можно вывести игрока из Милана, но Милан из игрока вывести нельзя. Вот с Лиау, мне кажется, плюс-минус такая ситуация и сложилась. Бедолага засиделся в Милане просто.
1: Про Мексику еще поговорим, это, конечно, больно. Ну, в общем, мне Португалия это не нравится. А тебе нравится?
0: Нет, Португалия ужасно.
1: А вот Испания, которая сегодня с ними играет, практически сразу после завершения нашего эфира, сегодня в 22:00 матч, наверное, пока самая крутая вывеска всего чемпионата мира. Ничего подобного пока еще не было. Португалия, Испания. Ну, это чуть ли не потенциально скрытый финал.
0: Ну, по сути, он и есть, говорят, да. Что...
1: Да, ну, по вывеске. Испанцы, да. Что-то мне подсказывает, что это должно быть в одну калитку. Испанцы демонстрируют потрясающий футбол. Да, Австрия. Хорватия команда посильнее. Это правда так. Но 3-0, они их не заметили. Командная игра, бешеный контроль мяча. Все проходит. То есть контроль есть. Австрийцы особо не смогли ничего никак противопоставить. 23-5 по ударам по воротам. 10-0 по ударам створ. Да, Австрия заскочила туда, наверное, случайно в эту стадию. Но все равно. Это турбодоминирование. Именно так и должно выглядеть турбодоминирование команды, которая на несколько голов сильнее своего соперника. Mm-hmm. Испанцы это показали. В отличие от тех же самых португальцев, которые не показали это, наверное, ни в одном матче, кроме как в матче со сборной Узбекистана. Но Узбекистан слабее, чем Австрия.
0: Значительно, да.
1: Чем Австрия,
0: но зато Криштиану Роналду вернулся.
1: Тогда да, I'm back. Да.
0: Я по поводу Испании хочу сказать, что вот у меня, на самом деле, Испания уверенности особо не вызывает. Испания традиционно играет в контролирующий, в доминирующий футбол, но да. Ровно точно так же традиционно у Испании нету профильного центрального нападающего.
1: Айрсабль
0: хорошо эту позицию закрыл, но он не форвард.
1: Как это не форвард?
0: Ну, он вингер. Он на форварде переквалифицировался после того, как он себе кресты порвал, восстановился, и только после этого стал играть в центре атаки.
1: Ну, это уже давно.
0: Ну, относительно давно. Но все равно, да... Я не могу сказать, что Айрсабль какой-то нападающий центральный международного уровня. Он достаточно забивной в сборной Испании. Он много голов забивает за сборную Испании. Но все равно я считаю, что это может стать проблемой. Если у Айрсабля не пойдет вдруг, кто у них на подмене сидит?
1: Ха! Там похороны.
0: Так вот вопрос в том, для кого.
1: Да, там похороны, конечно. Там Торрес.
0: Но есть нюанс.
1: Но он Ферран, да.
0: Да.
1: Но Айрсабль прет.
0: Ой, Арсабаль прёт, это правда.
1: У него прёт нереально.
0: Жизнь не попрёт.
1: И у него опыт, прям видно, что человек знает, что делает. То есть он прям на опыте. Ему не хватает, наверное, скорости, но я не сказал бы, что ему когда-то по его карьере хватало скорости.
0: Да, нет,
1: да, но он за счет опыта, за счет выбора позиции забивает отлично, всегда находится там, где надо. Он там, по-моему, чуть ли хэт-трик один раз не сделал, там чуть не хватило до этого хэт-трика еще на группе. Поэтому Арасабаль, да, не Давид Вилья, да, не Фернандо Торрес, но мог быть Ферран Торрес, то есть всегда есть хуже.
0: А я верю в моего мальчика Ферана, он еще забьет что-нибудь обязательно.
1: В этом смысле ты даже больше, чем его дед, веришь в него, потому что даже его дедушка в него не верит.
0: Представляешь, как ему тяжело.
1: Да, его настоящий его дед, у него взяли интервью у деда Ферранда Торреса, он сказал, что да никому не забьет никогда. Он просто отвратительно играет в футбол.
0: Он же два мяча уже забил. Оба отменили. Да, и просто вот на его лицо надо было посмотреть, как эти мячи отменяли. Он же просто... Вся скорбь еврейского народа была у него на лице написана.
1: Да. Он... Ну, это Ферран Торрес.
0: Это Ферран Торрес.
1: Мы все знаем про Феррада. С тобой это
0: услышано. Да, это, как говорится, в первый раз.
1: Поэтому в матче Испания-Португалия... Ну, ты говоришь, уверенности нет. Ты ставишь на Португалию?
0: Я не ставлю на Португалию. Я думаю, что Испания все равно выиграет. Потому что даже несмотря на отсутствие центрального нападающего, у Испании есть игрок, способный делать разницу. Но все еще не вошел в свою оптимальную форму.
1: Но он пока ее не сделал эту разницу.
0: Да, но мы все знаем, что он способен эту разницу делать.
1: Ну, Педро Поро.
0: Кто же еще?
1: Это Педро Поро. Нет, Ламин Ямал, но он пока действительно еще своего слова не сказал.
0: Он после травмы недавно восстановился. Да, он пока пытается набрать свой тонус.
1: Да, но он с каждым матчем как будто все больше и больше прибавляет и прибавляет.
0: Но есть еще
1: главное, чтобы здесь, знаешь, вот это не превратилось в то, что от матча к матчу они прибавляют.
0: И так и не
1: прибавят до нужной кондиции. Такое тоже зачастую бывает. А вот, Эдвард, у тебя спрашивают, Ферран, по твоему мнению, он же профильный нападающий. Он, кстати, тоже вингер.
0: Да.
1: Вот уж какой вингер, так вингер.
0: Да.
1: Просто нет нападения.
0: Нет нападения.
1: И это уже давно, на самом деле.
0: Я говорю, у нас на подмену не профильному центральному нападающему сидит Ферран Торрес.
1: Угу.
0: Не профильный центральный нападающий.
1: Да. Но это старая, на самом деле, испанская тема. У них нападающих
0: нету.
1: Вот, форум, собственно, с Давида Вилья у них нападающих. И Давид Вилья тоже такой немножко к флангу тяготеющий человечек.
0: Склонялся.
1: Тогда правда. Вообще со времен Фернандо Торреса по факту нету полноценной девятки у сборной Испании. Под девятым номером у них Гави играет. Даже нападение не претендует на номер. Ну, это Испания. Ему, короче говоря, им не привыкать. Сенегал-Бельгия.
0: Это трагедия, а не матч.
1: Да, США, будет матч США-Бельгия. США достаточно просто обыграли Боснию-Герцеговину. Единственный нюанс был — это удаление Балагона. Но, как оказалось, проблема не столь существенна. А особо ничего говорить... Марата. Почему же мы забыли про Марата? Действительно. Хорошо, что забыли. Я же говорю, не было нормального нападающего со времен Фернандо Торреса. Бельгия-Сенегал. Матч... Главное, наверное, на данный момент разочарование именно от хода игры.
0: Угу.
1: Самое нелогичное, что могло произойти, произошло в этом матче. Насколько лучше был Сенегал?
0: Просто на три головы.
1: Как они эту нулячую абсолютно Бельгию, они ее раздавили. До 86-й минуты, собственно, до первого бельгийского гола, Сенегал абсолютно уничтожал эту Бельгию. Был ближе, наверное, к третьему, нежели чем бельгийцы были ближе к первому. И в итоге в какой-то момент посыпалось все у бедного Сенегала. Они как будто не смогли поверить в свое собственное счастье, что они способны это сделать. Они настолько лучше. Они вообще из, наверное, африканских команд были самыми крутыми. Мы Кабо-Верде считаем африканскими, но
0: они
1: тоже.
0: Они считаются африканскими, но вообще-то есть еще одна африканская команда, которая до сих пор на турнире.
1: Ну, ты имеешь в виду Марокко?
0: Да.
1: Ну, Марокко — это все-таки это Северная Африка. Я вот как-то... Арабские страны
0: по
1: у меня...
0: По экватору делишь.
1: У меня, да, другая часть. Сенегал... Классическая. Вот африканская, которая ассоциируется с Африкой, да, команда? Но шикарная. Все было при них.
0: Великолепно. Бежали, били, атаковали, технично с мячом работали. Испугались.
1: Последняя секунда же буквально. Матча.
0: Ну, 86-я минута.
1: Нет, последний гол, третий.
0: Да.
1: С пенальти, это последняя секунда?
0: Да. Они просто банально испугались. Было видно, как у вратаря, после того, как он пропустил первый гол, у Дио, Умори Дио. У него прям руки-ноги задрожали после этого. Угу. Моментально вся какая-то уверенность Сенегала испарилась после того, как Ромелу Лукаку забил первый гол сборной Бельгии.
1: Ну,
0: Ромелу Лукаку тоже на него смотреть, конечно, одно удовольствие. Как он вообще бегает с такими габаритами?
1: Да на всю команду. Бельгия — это кошмар.
0: Это ужасно.
1: Это команда, отвратительная команда. Там нету ничего от слова совсем. Там никакого футбола. Там, наверное, Тросар вот отвечает за футбол. Там даже Жереми Доку особо в футбол не играет. У него, там какие-то, проблемы, я так понимаю. Что-то, у него там жена, что ли, рожала? Или, вот он, в общем, весь там.
0: Да, он же уезжал.
1: Да, и он явно не подъехал к турниру. Тросар, да, все остальное, Бельгия, просто плохо играет в футбол. И то, что эта команда сейчас играет со сборной Соединенных Штатов Америки в 1-8 финала, то есть Соединенные Штаты без сейчас, давайте попробуем отвлечься от карточек, от всей этой истории.
0: Великолепно играют.
1: Они, ну, великолепно. Нет, но они фавориты этой игры.
0: Не, ну для своего уровня сборной они великолепно играют. Почеттино выстроил офигительную игру сборной США.
1: Она там выстроена, она там есть, она быстрая, она атакующая, эта игра. Они свои моменты реализуют, они их создают регулярно. И против такой мертвой Бельгии, ну, эти Соединенные Штаты Америки, они будут фаворитами.
0: Конечно, там же Леброн Джеймс от сокера. Кристиан Пулисик.
1: Пулисик, да. Они ведь действительно его так называют. Он даже сам себя так называет, да. Что самое интересное.
0: Леброн Джеймс из сока.
1: Да, ужас. Поэтому здесь, в этой паре, ну, как будто Соединенные Штаты Америки должны идти дальше.
0: Ну, это, конечно, просто не матч, а какой-то абсурд. Как он, за кого-то болеть в этом противостоянии?
1: А вот как они сами себя должны теперь чувствовать? Вот сборная, как должен себя чувствовать Маурисио Почеттино? Человек абсолютно футбольный. Не был замечен особо в каких-то политических историях. Вот он, оказывается, теперь возглавляет вот такую команду,
0: угу,
1: которую вот так вот откровенно тащат, без каких-либо «но», просто по звонку президента из Белого дома. А как эти футболисты должны себя тоже чувствовать? Они, я уверен, что на них это должно будет отразиться. Ненависть сейчас всего футбольного мира будет направлена на них, просто за вот эту вопиющую несправедливость.
0: А как ты думаешь, если Почеттино Балагуна на поле не выпустит? Это как-то смягчит градус ненависти?
1: Я думал об этом. Я думаю, что Почеттино на это не пойдет.
0: Ну, вряд ли он на это пойдет.
1: Да, потому что Почеттино денежку зарабатывает. И очень неплохую. Он не просто так тренирует сборную Соединенных Штатов Америки. А он зарабатывает денежку, я думаю, он на это не пойдет, потому что это разрыв контракта моментальный. Здесь все, возвращаясь в программу «Отбой», никто не хочет вот этого гиганта с дубиной на себя спровоцировать. Поэтому Куртуа великолепный, пишет Эдвард. Куртуа, безусловно, хорош.
0: Я, кстати, думаю, никакого великолепия в матче против Сенегала-то особо не заметил.
1: Не, ну, Куртуа все-таки Куртуа. Он вообще не очень любит играть за сборную. Так-то.
0: Я
1: за
0: тоже
1: сборную
0: не любил
1: Бельгии.
0: За эту сборную играть.
1: Да, он уже же пытался уйти из этой сборной. И его не отпускали.
0: Золотое поколение.
1: Но я думаю, что вполне сценарием для Бельгии было бы постараться дотянуть до серии пенальти. И здесь уже отдать на откуп Куртуа. Вот тут тогда будет шанс. По игре, мне кажется, что если бы не было всего фона, то Соединенные Штаты Америки точно сильнее, но фон существует, фон присутствует, и тут вот посмотрим, куда качнется. Это их поломает, наоборот, их настрой, или им не поможет то, что их тащат, а здесь понятно, что и на судейство давление есть, угу. И, может быть, на бельгийцев это сработает, наоборот, как красная тряпка для быка, типа, вот смотрите,
0: как супермотивация.
1: Тащат. Да, и мы сейчас вот этих, которых тащат, мы их тут и покажем им, как по-настоящему играют в футбол настоящие футболисты. И вдруг Кевин Де Брюйне себя молодым почувствует. Такое тоже может произойти. То есть это не футбольная абсолютно история, которая повлияет на настрой.
0: Злость — крутой мотиватор на футбольном поле, да.
1: Посмотрим. Тилеманс, ну да-да-да, пошел я. А что, Тилеманс показывает что-то на этом турнире?
0: Дубль сделал.
1: Ну, не беру. Матч с Сенегалом — это аномалия. То, что там произошло, это не заслуга Бельгии. Это, к сожалению, заслуга Сенегала со знаком минус. Они рассыпались.
0: Отрицательная заслуга.
1: Да, отрицательная заслуга. Они рассыпались. И бельгийцы этим воспользовались. Ну да, бельгийцы молодцы. Но Соединенные Штаты Америки, если рассыпятся, то только вот по причинам, которые не связаны с игрой. Именно по игре все у них в порядке. Они чувствуют себя
0: Штаты
1: физически
0: фаворит.
1: Хорошо.
0: Да, я согласен.
1: Да. И они, наверное, этими фаворитами остаются. Но теперь матч стал интереснее. Наверное, из всех вывесок 1-8 это был, наверное, второй с конца матч. Для меня по интересу. А ну, сейчас кроме какой? Швейцарии и Колумбии. Но сейчас он как будто стал полюбопытней. Вот на это на все стало определенно точно интереснее смотреть. И даже повод появился за бельгийцев поболеть. Делать я этого, конечно же, не буду. У нас сейчас новости.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 20:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Число пострадавших в результате удара ВСУ по рынку в Токмаке выросло до 22. Состояние четверых остается тяжелым, сообщили в Минздраве Запорожской области. Там уточнили, что в больницах находится 10 пациентов средней степени тяжести, еще 8 человек получают амбулаторную помощь. 3 июля украинский беспилотник ударил по рынку в Токмаке, погибли 5 человек. Атомная отрасль России испытывает последствия атак ВСУ. За минувшую ночь зарегистрированы беспилотные активности в районе Ленинградской, Смоленской и Курской станций. В интервью журналистам глава Росатома Алексей Лихачев отметил, что наибольшую озабоченность вызывает ситуация на Запорожской АЭС. По его словам, мир находится в шаге от катастрофы. Он также заявил, что ситуация вокруг АЭС Бушер в Иране станет предметом обсуждения на предстоящих переговорах России и МАГАТЭ в Калининграде. На Кубе вышла из строя национальная электроэнергетическая система. Произошло полное отключение, говорится в телеграм-канале компании. Причины ЧП выясняются. В последний раз энергосистема государства переставала работать в марте этого года. Ситуация в республике сильно ухудшилась с начала года из-за санкций США. Власть Кубы характеризует положение в области энергообеспечения как кризисное. ФИФА отклонила апелляцию Бельгийской ассоциации по удалению Балагуна. Она признана неприемлемой, сообщила пресс-служба Международной федерации футбола. Там уточнили, что Королевская Бельгийская футбольная ассоциация не выступает стороной процесса и не имеет права обжаловать решение. 25-летний форвард сборной США по футболу Фаларин Балагун получил прямую красную карточку в матче 1/16 финала чемпионата мира против Боснии и Герцеговины. ФИФА приостановила действие дисквалификации на испытательный срок, что позволит форварду сыграть в 1/8 финала против Бельгии. Футбольная ассоциация этой страны заявила, что опротестует решение. Матч США-Бельгия пройдет завтра, начало в 3 часа ночи по Москве. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на завтра 11 рублей 46 копеек, доллар 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек. В Москве в эти минуты плюс 20, завтра ожидается облачная погода, местами дождь, и до плюс 21 атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва, 94,8.
4: Реклама. Он сказал, что случилось с твоим отцом.
5: Я все знаю! Ты убил его!
4: Нет, Люк, я...
6: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
5: Нет!
7: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
9: Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
12: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
13: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
14: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
15: В этот вторник гость в студии – политолог Борис Межуев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94,8.

0: принимайте пас. Это «Голевая передача».
1: 20:35 в Москве, сегодня 6 июля, понедельник, радиостанция «Говорит Москва», меня зовут Георгий Бабаян, а со мной еще мой брат Герман, мы сегодня здесь, он заменяет Осипова, который поступил как настоящий профессионал, уехал во время чемпионата мира отдыхать в отпуск, вот, поэтому мы сегодня обсуждаем.
2: Была возможность футбол смотреть, а не работать.
1: Ну да, да, да. Вот тут хочется тоже, вот как про Телеманса Эдвард написал. Ну да-да-да, пошел я, да, вот так же про самого себя хочется сказать. Продолжаем обсуждать 1/8 финала чемпионата мира, заглядывая на перспективу 1/4. Иногда еще будем в 1/16 возвращаться, потому что Аргентина, Кабо-Верде были там, да. Но сначала давайте поговорим про вчера. Вчера играла сборная Бразилии против сборной Норвегии. И сборная Бразилии проиграла, да, со счетом 1-2 этой самой сборной Норвегии. Я перед началом чемпионата мира говорил о том, что сборная Бразилии будет, наверное, главным разочарованием этого турнира. Я, правда, когда мы еще прикидывали, кто может победить, Осипов выбрал, по-моему, испанцев или французов, что-то такое он выбрал, а я сказал, что тогда я скажу, что Бразилия победит. Ну, я думаю, пойду я здесь. Вдруг, ну, вдруг. Угу. Вдруг получится так, что бразильцы выиграют. Будет
2: это
1: как
2: ты
1: приятно.
2: Проклял Бразилию.
1: Да, но, конечно, изначально я много раз говорил, это будет главным разочарованием. И здесь чудо не случилось. Это была ужасная Бразилия. Я вчера очень сильно расстроился после того, как они проиграли, но они же проиграли по делу абсолютно. Ну, они не должны были выигрывать эту Норвегию. Они, во-первых, какой Бруно Гимараеш на пробитие пенальти?
2: Ну да, это просто был абсурд какой-то.
1: Да,
2: почему? Я уже сам хотел, чтобы Винисиус этот пенальти.
1: Почему был Бруно Гимараеш у этого мяча? Во-вторых, ну, вообще, в принципе, я вот на эту сборную Бразилии смотрю, и состав, да, который вышел вчера на поле. Алисон, ну, как бы к Алисону ноль вопросов, да? Алисон — основной вратарь сборной Бразилии, вратарь высококлассный.
2: В целом, весьма неплохо провел матч.
1: Ну, да.
2: Пропущенные голы не на его совесть.
1: Да, претензий к нему нет, и по турниру к нему нет претензий. Данила. Данила играет на позиции правого защитника весь турнир. Правый защитник — это вообще-то профильная бразильская позиция. Это позиция, на которой были практически всегда только великие. Это Кафу.
2: Дани Алвес.
1: Это Дани Алвес. No. Футболки, которую я вчера смотрел этот матч. Я уже рассказывал, я купил эту футболку на прошлом чемпионате мира за день до матча с Хорватией. Я, собственно, вот один раз ее надевал тогда, и бразильцы вылетели. И второй раз в жизни я ее надел. Вчера бразильцы вылетели. Начинают
2: второй
1: подозревать это.
2: В пользу того, что все из-за
1: Дани Алвес, Майкон, Кафу, там иногда Роберто Карлос, но в основном он с другого фланга был, да? Но все равно. В общем, это мастодонты играют на этой позиции. Данилу. Данилу молодым никогда не был основным выбором в эту сборную Бразилии. Он иногда туда даже не попадал. Сейчас он еще и дед-пердед. И он играет в основе. Маркиньос и Габриэл. Ну, тут как будто ноль вопросов. По именно составу. По игре были.
2: Два финалиста Лиги Чемпионов.
1: Да.
2: Капитаны своих клубов.
1: Все круто. Дуглас Сантос. Ну, вот болельщики «Зенита», не обижайтесь. Но не должен в сборной Бразилии в основном составе играть футболист «Зенита». Ну, это не уровень.
2: Я пытаюсь вспомнить, играл ли Халк в основном составе.
1: Играл,
2: сборной Бразилии.
1: Играл. Халк — единственное, наверное, исключение. Хотя та сборная Бразилии тоже, наверное, не самая сильная была, но он играл, да. Халк играл. Но Халк был супер топовым футболистом, который очень любит деньги. И он никогда этого не скрывал, и он всю жизнь, он спокойно, Халк мог спокойно играть в таких командах, как Манчестер Юнайтед, Челси, я не знаю, Барселона, Реал, он бы вообще не затерялся, но там ему, видимо, не платили столько, сколько платили в других местах, поэтому он всю жизнь проиграл в других местах.
2: В России, в Китае.
1: Да. Дуглас Сантос не игрок такого уровня. Ну, вот не игрок он такого уровня, как Халк.
2: Угу.
1: Но он основной игрок сборной Бразилии. А Бруно Гимараеш, Казимиро, Мартинелли. У меня вопросы, честно говоря, ко всем. наверное, меньше всего вопросов здесь Бруно Гимарайшу по уровню футбола. Но Бруно Гимарайш это третий вариант был бы в сборной, я не знаю, 2002 года на позиции на своей.
2: Третий.
1: Ну, максимум третий. Типа вот если бы он туда заскочил, ну, максимум.
2: Если бы у него очень хороший сезон был, он был бы третий. Так я думаю, он бы там и близко не подобрался к заявке.
1: Казимиро дед, Мартинелли вообще по недоразумению бразилец. Я не понимаю, почему этот человек бразилец. А теперь мы идем на падение. Кунья, Винисиус и Райан. Вот у меня больше всего вопросов к Райану.
2: Гослин.
1: Да, но потом, когда вышел Эндрик, когда вышел Неймар тот же самый, этих вопросов у меня не стало меньше. Эндрик запорол, кстати говоря...
2: Великолепный момент.
1: Да, 100%.
2: Великолепный пас.
1: Новый Рональдо. Вот ровно в этот момент ты должен был, конечно, доказывать, что ты тот самый зубастик Рональдо, если Рональдо такие моменты решал с закрытыми глазами. Этот одноногий... Поэтому пошел перекладываться под левую, и, собственно, этой самой левой в ворота не попал. А там момент был просто кати с правой, и все. Или лупи с правой,
2: там
1: и ты забиваешь гол.
2: Выход один на один.
1: Да, был, сделал его Винисиус. Винисиус — это, наверное, единственный футболист в этой сборной, которому у меня нет ни одного вопроса. Ну, кроме Алисона еще. Все. Винисиус рвал и метал, он обводил, он бежал, он старался, он бил, он, собственно, забивал. Никаких вопросов к Винисиусу нет, но, честно говоря, Винисиус, наверное, тоже был бы третьим выбором сборной 2002 года.
2: На левом фланге нападение?
1: На левом фланге нападение, это да. На левом фланге нападение, да, третьим, дай бог. Но, как бы, это не вина Винисиуса. Бразильский футбол мертв. Вот я могу сказать только это. Это очень грустно.
2: Но он кто в этом
1: просто
2: виноват?
1: Мертв.
2: Можешь выделить виновного?
1: Не знаю, может быть, сами бразильцы. Кто-то говорит, что надо просто играть у себя, а не уезжать в Европу. То есть глобализация виновата.
2: Угу.
1: Другие говорят наоборот, надо побольше уезжать из бразильского чемпионата, в котором, кстати, платят хорошие деньги, там деньги водятся, играть в топовые чемпионаты, чтобы... Не знаю, кто виноват, он просто мертв и все. И вот эта сборная Бразилии, и гений Карло Анчелотти здесь не помог. Он помогает только в одной, видимо, связочке. Когда там есть еще сливочные цвета, присутствуют.
2: Вины Карла Анчелотти в провале Бразилии на этом турнире ты не видишь.
1: Я так скажу, то, что Карло Анчелотти в принципе руководит сборной Бразилии, это уже приговор.
2: Уже как будто недоразумение какое-то. Да.
1: Есть это первый мнение. Тренер не бразилец в истории сборной Бразилии. Это не просто команда. Это пятикратные победители чемпионата мира. Это команда, с которой ассоциируется футбол. Это самая великая футбольная команда в мире среди сборных. Это сборная Бразилии. Это имя нарицательное. И если вами вдруг, вы никогда не брали себе иностранного тренера, и вдруг взяли иностранного тренера, еще и в надежде на то, что он придет и порядок наведет, всех спасет, что он магией своей поделится, ну, значит, вам уже все, вас не спасти.
2: Он же за период отбора к чемпионату мира вообще чуть ли не пятым тренером был у руля сборной Бразилии. У них там на тренерском мостике была чехарда постоянно.
1: Там все просто очень плохо. Это, кстати говоря, по-моему, первый раз, когда Бразилия вылетела на этапе 1-8.
2: До этого вылетали на 1-4, и в 2014-м вылетели в полуфинале.
1: Да, и, ну, это позор. Это позор, очень грустный позор. Я очень люблю сборную Бразилии. Я всегда на каждом турнире болею за сборную Бразилии. Моя любовь к футболу началась со сборной Бразилии.
2: Я видел вчера, наткнулся на видеофрагмент, вот, который был ровно о том, о чем ты говоришь. Там сидели какие-то ребята из футбольного мира, обсуждали, кто фавориты в тех или иных матчах сетки чемпионата мира. И дошли как раз до матча Бразилии и Норвегии. Один из них сказал, что победит Норвегия, хотя я сердцем за Бразилию, но это вот одна из тех вещей, которые надо прорабатывать со специалистом.
1: Да,
2: это
1: да.
2: Из детства идет.
1: Да, это из детства. Это сборная 2006 года. Та сборная, за которую я болел. Первая моя футбольная форма была сборная Бразилии. Вот это ужасная, за 300 рублей такая. Хуже, чем просто целлофановый пакет. Да, она хуже была с Рональдиньо. Но от этой сборной здесь не осталось ничего. А Норвегия молодцы. Норвегия вчера была больше Бразилии, особенно на последних минутах матча, когда Эдегор там на фланге мотал, чем сама Бразилия. Кстати, вот мерзость Неймара, вот все-таки я люблю Неймара, вот за тот период, когда он играл в Барселоне, Но человек, он мерзопакостный, как ни крути. И вот когда он в конце матча вышел и пошел ломать Эдегора на фланге, уже при счете 2-0, и шипами ему там ахилл рвать, думаю, вот кто-кто, ну ты, карьера которого пошла по бороде из-за этих постоянных травм, когда тебя ломали все, кому не лень, Костоломы эти французские, вот ты идешь и делаешь то же самое потом. Десятка на десятку еще, то есть с человеком по твоей позиции, с таким же, по факту, технарем, соперником. Вот ты идешь и делаешь все то же самое. Ну и вот как сопереживать этой команде? И так ты и сопереживаешь через силу из-за всех этих Венисиусов и так далее. Да, Рафини нету.
2: Это что, кстати, тоже немаловажный факт.
1: Немаловажный.
2: Анчелотти потерял по ходу турнира Рафиню и Пакета.
1: Сразу же он потерял Рафиню. Да, Пакета чуть через паузу. Пакета, я считаю, это тоже не уровень. Но Рафини это да. Рафини это действительно, это большая была серьезная потеря. Ну вот я когда вот это увидел, то что он идет, потом последние секунды матча, что-то идет там с этим вратарем норвежским, куда тебя пробить, он ему в итоге, оказывается, спрашивал, куда тебя пробить. Ты вылетел уже, все, уже 100, там, какая-то минута идет. То есть абсолютный факт, что вы уехали с турнира в 1/8, вы опозорились. Ты куда эти понты кидаешь? Для чего вот эти все понты? Короче, сборная Бразилии меня так разочаровала. Просто кошмар.
2: Ну, тут еще, кстати, я считаю, что в этом матче надо отметить еще как минимум одного человека, который, как мне кажется, для победы сборной Норвегии сделал не меньше Холланда.
1: Это?
2: Эрьян Нюланд. Это вратарь.
1: Да,
2: это
1: вратарь норвежский, действительно, потащил пенку.
2: Очередной вратарь, выдавший матч жизни, как будто бы на этом
1: турнире. Их немного.
2: Ну, больше, чем обычно должно быть, как будто.
1: Вратарей? А кто?
2: Да.
1: Ну, кроме Вазини.
2: Вазини два таких матча выдал.
1: Вазини, да.
2: На вратарь, как его, фамилия Романева, где он играл, тоже в какой-то... Тут чуть ли не в Кюрасао он играл, мне кажется. На групповом этапе вратаря 3 или 4 выдавали матчи с каким-то бешеным количеством
1: сейвов. У меня такой ассоциации нет с вратарями, не знаю. Вазини, да, 100%. Ньюланд здесь, да, точно, абсолютно. Наверное, лучший игрок матча, не считая Холланда. Он пенальти потащил, сократил расстояние до Эндрика. Я не помню, там был сейв, нет. Но выход чисто 1-1. Он не дал забить, так или иначе. Он там еще сейвы делал.
2: От автогола спас,
1: кстати говоря. Да, там закидушка-то летела.
2: Свечка
1: такая.
2: Летела, будь здоров.
1: Мама, да. Не горюй. Да, он действительно... крутую игру провел. Ну, вообще, в принципе, норвежцы двигаются, во-первых, они двигаются очень по-футбольному, они играют действительно лучше, как всех команд, с кем они играют, наверное, кроме французов, с которыми они играли вторым составом.
2: Да.
1: Холланд.
2: Без Холланда и Эдегора.
1: Холланд — зверь. Просто тупо зверь.
2: Это животное какое-то. Да. Это животное, зверь, которое разрывает штрафную на кусочки. Как он это делает?
1: Как вчера Берг играл. Как вчера играл Оскар Боб. Несмотря на то, что у него смешная фамилия.
2: Оскар Боб.
1: Да, ну, он играл действительно круто.
2: Даже Сёрлот меня на фланге в каких-то эпизодах
1: впечатлил. Я думаю, что они будут играть, давай дальше пойдем с тобой, да, иначе времени нам не хватит. Они будут играть со сборной Англии в 1/4, которая выбила... Вчера вообще был плохой день.
2: Да.
1: Потому что они выбили Мексику с чемпионата мира со счетом 3-2. Англичане выбили мексиканцев. И как же были мексиканцы хороши на протяжении всего турнира. Мексика меня влюбила в себя своей игрой. И с англичанами ведь мексиканцы были лучше. По всем статьям они были лучше.
2: Да, они доминировали. У них 20-6 удара по воротам.
1: Они пропустили эти два подряд дурацких гола по факту в начале игры. Ну, там нет, под конец первого тайма, да, это было.
2: 34-38 минуты.
1: Два подряд. Если бы второго гола вот этого не было, где они обрезались в центре поля, причем обрезался игрок, который мне понравился больше всего. Больше всего. Это Мора. Хилберто Мора. Молодой 17-летний пацан. Маленький, щупленький. С техникой. Волшебный, он мяч просто гладил каждый раз, когда он к нему прикасался. Он так с ним обращался, с этим мячом. Это прям вот, это ровно то, что я люблю в футболистах. Вот это кристаллизированный футбол был в этом молодом пацане. А он обрезался в итоге, да, и пустили. Ну, там все, там вся защита молодцы. Локомотив как бы с Сесаром Монтесом передает привет в этот момент. А то что-то много хвалили Сесара Монтеса. Вот тут немножко Галактионов-то и вылез.
2: Я считаю, что оба первых гола сборной Англии полностью лежат на совести обороны сборной Мексики. Это непростительные ошибки были. Они теряли дальнюю штангу, они оба раза потеряли Беллингема, дали ему ударить.
1: Хитрый лист, да, это ты абсолютно прав. Но хитрый лист тоже прав, что до этого они ноль пропустили. Это тоже правда. До этого они не пропускали вообще нисколько. Две команды такие
2: есть. Если бы у моей бабушки были колеса, она была бы велосипедом.
1: Если бы бабушка была бы велосипедом, то, получается, Вазини был бы велосипедом. Вот
2: да,
1: такая футбольная
2: неплохо,
1: неплохо. Действительно, у них было ноль. Только у них и у испанцев, по-моему, был ноль до этого матча. Все-таки это о чем-то договорит. Но мексиканцы были очень хороши.
2: Они, очень хороши.
1: Они правда хорошо играли в футбол. Они играли в футбол лучше, чем все хозяева чемпионата мира. Они играли в футбол лучше, чем американцы, которые хороши. Они играли лучше, чем канадцы, на которых плевать.
2: Ну, это да. Это...
1: Может быть, они даже...
2: Не уверен, стоит ли в достижение записывать.
1: Может быть, даже с точки зрения футбола они играли лучше... Всех латиносов на этом турнире. Всех без исключения. Включая Колумбию, которая, наверное, на второе место я бы Колумбию поставил. По игре на данный момент колумбийцы показывали все хорошо. Да, Аргентину я здесь сознательно не ставлю. Потому что мы сейчас поговорим про Аргентину. И в итоге они вылетают, у них были моменты, у них они были в большинстве...
2: И вот это ключевой момент. Я понял, что, в принципе, у Мексики довольно мало шансов пройти англичан, когда они, будучи в большинстве, умудрились пенальти себе привести.
1: Да,
2: пенальти, который им бил Гарри Кейн.
1: Да,
2: практически сразу это было, да, чуть ли не сразу, в следующей атаке англичан.
1: Да, это правда.
2: И, ну, это, я правда считаю, что просто все три мяча, которые пропустила сборная Мексика, это не Англия забила. А
1: да,
2: Мексика пропустила.
1: Мексика напривозила, да. Но это говорит нам о том, что как будто Норвегия фаворит в паре Норвегия-Англия. По футбольному Норвегия мне нравится больше, чем англичане.
2: Ну, с одной стороны, да, наверное, Норвегия играет лучше, но у Англии тоже есть парочка...
1: Шикарных футболистов.
2: Таких, да, есть мощных козырей в рукавах.
1: Да, но...
2: В частности, мне, Кейн и Беллингем.
1: Мне кажется, что вот именно здесь, вот это будет сенсация. Вот в каждом турнире
2: ты
1: есть сборная сенсация. И здесь
2: командой.
1: Я вижу, что это Норвегия. А потому что больше никого не осталось. Мы с тобой переходим дальше. И у нас здесь Аргентина, Египет, Швейцария, Колумбия. И, ну, честно говоря, здесь в Швейцарию и в Египет я практически не верю. А Колумбия не может стать сюрпризом. Это должна быть... Норвегия. Марокко уже не сенсация. Марокканцы могут, я не удивлюсь, если я увидел бы их в финале. Настолько хороши марокканцы.
2: Ну, там французы.
1: Мы, кстати, с тобой не говорили про Францию и Парагвай.
2: Там французы.
1: Там французы, да, но я говорю, если бы не французы, я бы не удивился. Я верю в марокканцев. Я думаю, что марокканцам по силам остановить эту Францию.
2: Марокканцы, да, очень хорошо свою футбольную систему развили в последние годы. Они на прошлом чемпионате мира в полуфинале же играли.
1: Да, да, да, да. Я не обладатель третьего места. Поэтому марокканцы не сенсация. А
2: и,
1: вот...
2: по-моему, они выиграли Кубок Африканских наций еще.
1: Ну, типа,
2: ну, там
1: да.
2: Заочно, да. Задним числом.
1: Да, да, типа выиграли. Ну, по крайней мере, были в финале. Точно, абсолютно. И били там Паненкой. Но они не сенсация. А вот тебя спрашивают, ты что за сборную Украины топишь?
2: Это форма сборной Бразилии.
1: Это форма сборной
2: Бразилии.
1: Да. Это майка Неймара.
2: Там Неймар на спине.
1: Да, да, да. Этот еще пока, конечно, за хохлов не успел поиграть. Поэтому, наверное, только Норвегия может претендовать на эту сенсацию, и у них есть все для того, чтобы это сделать. Все. Они, ну, давай, они же равны англичанам как минимум.
2: Да,
1: по
2: да,
1: качеству игры да. Они их точно превосходят. По именам они хуже. Но при этом и там есть суперзвезды.
2: Ну, в Англии, наверное, суперзвезд побольше будет, как будто бы по ощущениям. В Норвегии-то два всего игрока таких международного уровня.
1: Ну,
2: прям
1: да.
2: Вот супер топ.
1: Ну, хорошо. А где? Ну, у них есть Кейн Беллингем.
2: Кейн Беллингем.
1: Давай, наверное, Деклан Райс.
2: Да. Да.
1: И может быть Сака. И то Сака я сюда с натяжкой. По мнению всех болельщиков
2: Арсенала.
1: Да. Честно говоря, все.
2: Ну, это как уже в два раза больше.
1: Наверное. Но почему? У мексиканцев у тебя есть Холланд, у тебя есть Эдегор.
2: У норвежцев.
1: У норвежцев, да. У мексиканцев нету. Я думаю, мексиканцы и не против. И у тебя есть Сёрлот.
2: Ну, Сёрлот не супер топ. Сёрлот — это ночной кошмар всех болельщиков Барселоны, но не супер.
1: Ну да, да, да. Вообще, боп.
2: Боп. Ну да, на самом деле...
1: Строитель построит.
2: Я не знаю насчет того, окажется ли Норвегия сильнее, чем сборная Англии, но Норвегию, если надо выбирать из двух зол, я выбираю меньше, и я буду в этом матче поддерживать норвежцев.
1: И тем более им не впервой высаживаться на островах. Норвежцам так-то, да, им не впервые. А, ну и вот Аргентина, Египет, Швейцария, Колумбия. Про Швейцарию, Колумбию, про матч Колумбия, Гана, Швейцария, Алжир вообще мне ничего не хочется говорить. Просто хочу, чтобы Колумбия эту Швейцарию выбивала, шла дальше.
2: Колумбия на самом деле выглядит фаворитом в этом
1: Абсолютно,
2: матче.
1: Абсолютно, точно.
2: Да, Колумбия хорошая команда.
1: Колумбия сильно лучше. Да. А вот Аргентина против Египта и матч Аргентина против Кабо-Верде, это вообще уже просто окончательно самое лучшее событие, самое главное событие этого чемпионата мира, ничего круче уже произойти в принципе не может. То, что выдали Кабо-Верде, это, я вот давай даже так, я буду противопоставлять. Мы возьмем этот матч, да. И матч Парагвай-Франция.
2: Ну, это, конечно,
1: уже интересное 1-8.
2: Сравнение, да.
1: Да, но потому что Парагвай сильно хуже, чем французы по вывеске. Угу. Кабо-Верде еще хуже, чем Парагвай по отношению к Франции, по отношению к Аргентине.
2: Да.
1: И насколько разное была по содержанию игра. Как футболисты Кабо-Верде шли в атаку. Как они в итоге забили лучший гол турнира.
2: Ну, я думаю, ни одного турнира. Ну, это был просто какой-то...
1: Для них лучший гол навсегда.
2: Да, это, в принципе, был магический гол. Из неударной позиции по такой траектории. Да,
1: это... Как этот Вазинья тащил от Месси выходы 1-1, штрафные. Да,
2: теперь кабо-вердианский фольклор.
1: Как он дважды кинул Лаутара на замахе. Ага. Бедный этот Лаутара с ума сошел.
2: По итогам первого тайма было больше ободок, чем у Месси.
1: Да, но это просто браво. Одно сплошное браво. Кабо-Верде — герои. Вот хочется к ним скататься, пишет Александр Первый. Действительно, так оно и есть. И весь мир их так ровно и воспринимает. И Парагвай. Справедливости ради, Парагвай всю жизнь такой.
2: Да, да, Парагвай же ничего нового не показал.
1: Да, это сборная Парагвая.
2: Они всегда так играли.
1: Для тех, кто любит следить за латиноамериканским футболом, знает, что Парагвай — это вот ровно такие пацаны, которые просто...
2: Эталонный харамбол.
1: Да, они никогда не играют особенно в футбол, они лупят, они бьют из-под тишка, они провоцируют, они стоят автобусом, не дают ничего сделать. И, ну, честно говоря, а у них же это и получилось. Да, футбол невозможно выиграть без забитых мячей.
2: Угу.
1: Но они могли, чисто теоретически, дотянуть и до пенок. У них долгое время получалось. Это против французов. Французы практически не сделали себе XG. Я вот поэтому, знаешь, я считаю, что мощь Франции... Она переоценена.
2: У меня есть что сказать по этому поводу. Ты знаешь, что Франция на данный момент находится где-то в районе 15-го места по преодоленному расстоянию.
1: Ты имеешь в виду, что они много очень летают на чемпионате мира?
2: Нет, я имею в виду то, что они не бегают.
1: А, то, что они не бегают.
2: Они не бегают.
1: А кто на первом?
2: Они как будто бы не стараются. Хороший вопрос. Я только про Францию видел информацию.
1: Отлично. Ну... Мбаппе, зверюга.
2: Мбаппе, зверь.
1: Вопросов, да, зверюга. Дембеле, Дуэ, там тоже пару раз на этом турнире сверкнули. Наверное, Алисе тоже зверюга.
2: На мой взгляд, Алисе самый главный зверюга из них.
1: Но все остальное... И сказать, что французы сталкивались с какой-то по-настоящему мощной командой на этом чемпионате мира, так не было ведь до сих пор. А Марокко — это ровно та самая команда. Вот тут и будет проверка. До этого момента, ну, они, Парагвай, они не смогли ничего противопоставить этому Парагваю. Они
2: пенальти.
1: Еле-еле,
2: единственный гол с
1: пенальти. Они еле-еле они выиграли этот пенальти. С помощью этого пенальти. Против ужасного, отвратительного Парагвая. Это худший матч. Вот Кабо-Верде, Аргентина лучший, Парагвай, Франция худший. Безон. Но французы еле-еле, с натяжкой. Но Аргентина будет играть с Египтом. Да, я думаю, что этот Египет они пройдут.
2: Египет не проигрывает уже больше 10 матчей, считая те матчи, которые на чемпионате мира и в отборе.
1: Это здесь они еле-еле Австралию смогли обыграть.
2: Да,
1: я думаю, обыграли. Что Аргентина по пенальти, где Салах, мне кажется, случайно ударил по ним. Такое было ощущение, что он сам не ожидал от себя. То есть египтяне прям на панике били все эти пенальти. И еле-еле выиграли в Австралии. Я думаю, все-таки Аргентина пройдет дальше, и Колумбия, я думаю, пройдет. Дальше. И вот тут начнется уже интересное. В четвертьфинале матч Аргентина-Колумбия. Вот это будет вывеска. Ничем не хуже вывески Франция-Марокко или Норвегия-Англия. Такое латиноамериканское дерби. где будет интересно. Ну, а кто будет? Нам тут писали вот Франция и Аргентина.
2: В финале.
1: В финале.
2: Но пророчит победу французов.
1: Я не... Нет у меня до сих пор веры в этих аргентинцев. В прошлый раз у меня тоже не было. Вот так вот и будем продолжать. Герман Бабаян, голевая передача. Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.
2: Пока.
0: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 9 вечера, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Число пострадавших при атаке дрона ВСУ на автобус под Белгородом выросло до 7. Обновленные данные привели в региональном оперштабе. Там уточнили, что в детскую областную клиническую больницу доставили 16-летнего подростка, который получил осколочное ранение голени. Ранее в РИО губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что ВСУ атаковали пассажирский автобус на участке трассы Никольская-Таврова. Изначально была информация, что пострадали 6 человек, в том числе 2 детей. В Татарстане девушка на гидроцикле наехала на саб-борд с 3 мужчинами. Один из них утонул, сообщает Следственное управление СКР на транспорте. По информации ведомства, инцидент произошел на Волге в Зеленодольском районе у поселка Октябрьский. Уточняется, что у 22-летней женщины не было прав на управление речным транспортом. В результате ЧП 35-летний мужчина упал в воду и утонул. Телеграм-канал «База» сообщает, что погиб солист Государственного оркестра Татарстана. Он также преподавал в Международной школе Казани. Проводится проверка. Послу Швеции заявлен протест из-за атаки на посольство России в Стокгольме. Кристина Йоханнессон сегодня посетила Министерство иностранных дел нашей страны. Ей указали на неприемлемость бездействия властей Швеции, включая правоохранительные органы, говорится в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что от Стокгольма потребовали неукоснительно соблюдать обязательства в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года. В ночь на 2 июля посольство России в Стокгольме было атаковано 2 беспилотниками. Один из них сбросил краску, второй упал на территорию диппредставительства. СМИ узнали о планах НАТО объявить о дополнительной помощи Украине. Речь идет о сумме в 140 миллиардов евро, которую Киев получит в течение 2 лет. При этом США собираются отказаться от финансирования, сообщает газета «Handelsblatt». По ее информации, об этом будет объявлено на саммите Североатлантического альянса, который пройдет в Анкаре 7-8 июля. Уточняется, что проект декларации, разработанный лидерами стран ЕС и Канадой, включает пакет помощи Киеву в размере 70 миллиардов евро на 2026 год и примерно такой же суммы на 2027. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на завтра 11 рублей 46 копеек, доллар 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек. В Москве в эти минуты плюс 18. Завтра ожидается облачная погода, местами дождь и до плюс 21. Атмосферное давление будет чуть ниже нормы. 743 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
0: Внимание, внимание, говорит Москва, 94,8. Говорит Москва, .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва, .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Повтор лучшего.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
3: Плесецка. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи
2: бестилов. Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
4: 15:06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни».

0: Начнем с того, что ФАС борется. Территориальные органы ФАС возбудили ряд дел и выдали предупреждение участникам рынка нефтепродуктов в разных регионах страны. Значит, еще один индивидуальный предприниматель одновременно повысили розничные цены на бензин и дизельное топливо. Вот эта вот история. Насколько логично, что ФАС борется с частниками? Не получается ли, например, чтобы купировать этот кризис, не выглядело бы логичнее, когда Винки, например, отпускают по тем ценам, которые есть, а частники, которые на бирже все это закупают, ну, логично, чтобы они там на 10-15 рублей дороже продавали, нет?
1: Но они и продают примерно на 10-15 рублей дороже. Вот смотрите, извините, отбегу немножечко в сторону, скажу про Росстат. Росстат каждую неделю выпускает отчет о рынке моторных топлив Российской Федерации, о том, как у нас цены изменяются. И единственное, что вот в данный момент там мне представляется ценным в этом отчете, при всем уважении как бы к Росстату, к работе, которую они делают, это данные о Москве и Санкт-Петербурге, потому что только по этим двум городам они дают дифференцированные цены. То есть АИ-95 можно купить в таком-то, таком-то диапазоне цен. И самое интересное, сравнить, как изменилась нижняя граница цены и верхняя граница цены за хотя бы вот последние полгода. Если посмотрим, выясняется, что нижняя граница цены по 95-му бензину изменилась в Москве на 3%, а верхняя примерно на 25%. Угу. А средняя, знаете как... У вас капуста, у меня мясо, а в среднем мы голубцы. Вот эти средние цены – это голубцы. То есть я к тому, что ситуация с разбросом цен между нижней и верхней границей практически по всей стране, но ФАС сказали, извините за неловкий каламбур ФАС, мол, обратите внимание, следите за тем, чтобы все вели себя правильно, чтобы не было монопольных сговоров и так далее, и так далее. Вот, следите за ценами, но они следят. То есть тот факт, что они начали некое разбирательство, не означает, что в ходе этого разбирательства они не получат исчерпывающие какие-то объяснения, после которых они скажут, а, ну да, вы ни в чем не виноваты, мы усмотрели признаки, но вы все объяснили.
0: Здесь же другая история, здесь вопрос подходов, потому что даже если предоставятся весомые доказательства того, что мы вот так сделали, мы так повысили, потому что это, здесь вопрос социальной как бы роли, наверное, всех этих там заправочных станций, которые сейчас существуют. Угу. Поэтому главное, чтобы никто не беспокоился. Поэтому, пожалуйста, давайте до уровня Винков снижайтесь.
1: Ну, опять же, посмотрим на Москву. Так. Тут впервые, собственно, подобного рода разбирательство было именно в Москве в текущем году против одной из наших крупнейших независимых сетей. Ну, одна из крупнейших независимых сетей сократила цены примерно на 16 рублей за литр, если мы берем какой-нибудь сотый бензин, то есть сотый стал стоить что-то вроде 99 рублей 99 копеек, знаете, как будто бы в крупный сетевой магазин попал и технику выбираю. Так. Вот. Но сейчас уже 102 у них рубля, этот самый сотый бензин. Я не настаиваю, что сотый бензин – это какой-то особый бенчмарк. И здесь просто интересно, что отметку в 100 рублей они сначала превысили, потом, когда им сказали «ай-яй-яй», они снизили вот чуть-чуть ниже 100, сейчас опять выше 100. Это к чему? Это к тому, что у них все равно цены выше. У них все равно цены выше, чем у Винков, даже после всех предупреждений. То есть они смогли объяснить, видимо, почему они подняли. Но им сказали, не надо так сильно поднимать. Ну вот они опустили, а потом через неделю подняли опять. Ну вот как-то так. Я думаю, что здесь будет какая-нибудь такая же история по поводу социальной роли. А тут опять же двоякая ситуация, потому что у нас на внутреннем рынке по количеству независимые заправки занимают где-то 60-65%, а, соответственно, заправки Винков занимают 35% по количеству. А вот по объемам реализуемого топлива через Винков идет где-то 2/3. Через вертикально интегрированные нефтяные компании. Кто такие Винки? А то вдруг кто-то из слушателей не в курсе.
0: Это те, кто добывает?
1: Вот. От скважины до заправки. Вот. И получается следующая картина, что если брать, опять же, в среднем по стране, я понимаю, что каждый раз громко звучат какие-то индивидуальные истории, но вот если брать в среднем по стране, то более показательными и важными являются заправки нефтяников, ну, просто потому, что через них больше топлива реализуется. Однако есть крайне щекотливые ситуации, когда, скажем, независимые представляют, ну, единственные заправки в каком-то большом, не регионе, а вот, знаете, стоит заправка, и 50 километров в одну, в другую сторону, или 150 километров одну в другую сторону, больше заправок нет. Там индивидуальные истории, но я думаю, что Федеральная антимонопольная служба до таких заправок пока не добиралась. Они все-таки добираются до заправок, которые в крупных регионах, где и Винки тоже представлены. И как раз наличие винков дает повод сказать, а что это у

0: так высоко цены задраны, вот по сравнению с этими заправками, объясните. Ну, объяснят, потом все посмотрят, скажут, а ну ладно, ваше объяснение понятно, но все-таки скорректируйте цены. Цены чуть скорректируют, но как это изменит ситуацию для простого потребителя, который в этом же регионе все так же сможет либо к Винкам заехать, либо на эту заправку?
1: Основная проблема, которая сейчас на топливном рынке складывается именно в плане розницы, это недостаточность вообще объемов топлива или стоимость этого топлива?
0: Стоимость топлива скорее порождается нехваткой в оптовом сегменте. То есть, понятно, у нас несколько сократились поставки. Насколько они сократились, это вопрос без вот попыток уклониться как-то дискуссионный, потому что очень по-разному считают и очень разные данные. Очень разные данные сейчас публикуются, местами крайне небесспорные, но, очевидно, поставки через оптовый сегмент сократились, поставки в ряд регионов сократились, но при этом у нас еще и вырос спрос, при том, как считается спрос, вот у вас заправка, вот сеть, то есть не по количеству людей даже, которые забегают, а вот на заправке топливо кончилось, она звонит на нефтебазу и говорит, ребят, пришлите еще. А оттуда говорят, ребят, либо бензовозов сейчас нет свободных, либо бензовоз есть, но будет через 4 часа, потому что пока загрузимся, пока привезем, вот столько-то времени пройдет. И вот, исходя из вот этих показателей, считается, что да, вырос спрос. А почему он вырос? Потому что люди стали менять свое потребительское поведение. Тут даже не только накопление, которое имеет место, а люди стали чаще заправляться. То есть те, кто...
1: Все-таки стали.
0: Ну, те, кто стараться, давайте так, люди стали стараться чаще заправиться в среднем. То есть люди, которые раньше до паров доводили, ну, так, приезжаем на лампочке, что называется, теперь... Так, у меня половина, а вдруг дальше бензина не будет, поеду заправлюсь. Нужно ли этому человеку конкретно сейчас ехать заправляться? Ну, очевидно, раньше он бы не поехал. А вот сейчас общая тревожная ситуация, и я не обвиняю людей, что они так делают. То есть это естественное следствие, с которым нужно, ну, не то что смириться, но отталкиваться от того, что это есть, и как-то подстраивать тоже и бизнес под изменившуюся ситуацию. Так вот, они едут и тоже... Отсюда очереди, потому что сразу больше людей в среднем на одну заправку, плюс закрывшиеся заправки, которые тоже перенаправляют трафик на те заправки, которые открыты. То есть люди стараются заправиться чаще, количество открытых заправок сократилось, трафик на оставшиеся заправки увеличился, хоп, по очереди.
1: Ну, просто плюс еще действительно вот эта визуальная, вот эта картинка, когда у тебя правый ряд занят машинами, и тебе кажется, что, о боже. Хотя вчера я, например, по собственному опыту, но у меня, правда, есть правило, что если у меня есть полбака, то я все равно... При выезде с дачи я стараюсь заправиться, чтобы потом уже в Москву, из Москвы на следующей неделе ехать уже не стоять на заправку вечером в пятницу. И у меня было половина бака, третья заправка оказалась вообще пустая. Третья. То есть первая прям машин много, вторая много, через километров 25 полностью пустая. Но там был лимит, 60 литров они давали дизеля, но мне хватило 40. Вот такие были условия.
0: Ой, вообще лимиты в данном случае это забавная штука сама по себе. Извините за слово забавное, да, поясню.
1: Ничего.
0: Я понимаю, вообще я на расстрельную тему пришел абсолютно, потому что когда говоришь про бензин, это все.
1: Я вас не буду добивать.
0: Это конец. Да ладно, меня в комментариях сейчас добьют, и по ту сторону радиоприемника уже там, я прям слышу, уже высказывают. Так вот, смотрите, чем забавно? Тем, что, как правило, эти лимиты, если мы не берем Крым, то есть и республику, и город Севастополь, если мы не берем Крым, как правило, эти лимиты либо соответствуют среднему уровню заправки, либо чуть выше этого среднего уровня. Уж извините, но 60 литров дизельного топлива, ну, как правило, если это не грузовик, а это легковой автомобиль, то ну, этого, мягко скажем, хватает.
1: У меня
0: хватает.
1: Бак 80, например, но у меня было полбака.
0: Я вот понимаю. Ну, слушайте, вам действительно должно было хватить меньшего объема.
1: Да, мне 40
0: даже
1: хватило.
0: Если бы у вас, ну, хорошо, даже если бы вам 60 литров налили при пустом абсолютно баке, ну, вы как-нибудь, я думаю, доехали
1: конечно,
0: бы потом.
1: Конечно.
0: Да? Сколько вам хватает 60 литров примерно на 700 километров?
1: 80 литров хватает на 700 километров.
0: Ну, 80 на 700.
1: Да.
0: Большая
1: это
0: машинка,
1: большая,
0: прожорливая.
1: Это 4 пути туда-обратно, да.
0: Ну вот, то есть это довольно большое расстояние, и даже в Москве, как правило, люди, ну, скажем, за неделю редко столько выезжают.
1: Конечно.
0: Нет, то есть, ну, нет, тут могут сейчас сказать, а вот я езжу столько, понятно, индивидуальные какие-то истории никто не отменяет. Мы говорим, опять же, про некие средние значения, и вот в данном случае средние значения, это не голубцы из того анекдота, это просто некий ориентир, который, исходя из которого, происходит нормирование на заправках. Но чем забавно-то это нормирование? Не только тем, что оно, как правило, либо равно, либо чуть выше вот этих средних показателей, но тем, что человек вот приезжал до этого, 30 литров заправлялся. И даже видел маркетинговые программы на автозаправочных станциях, которые говорили, вот, заправься больше от 30 литров включительно.
1: И получи скидочку. И получи,
0: ну, скидочку, бонусы получи. Почему? Потому что заправка его пыталась стимулировать, ну, купи ты больше. Нам пролив, как говорится, надо увеличивать. А теперь человек видит, не больше 30. Ему не надо больше 30. Он никогда... Но он думает, а я, вот вы мне не даете, а я хочу 31, а лучше 32, а лучше 60, даже при баке в 50 литров.
1: Но это же правда. То есть, в принципе, если сравнить... то обычно люди заправляются либо там на какую-то сумму, не знаю, 1500 рублей, заправьте меня, либо заправьте до полного бака, чтобы это было с нуля, но это крайне редко, наверное, с нуля до полного бака.
0: А, с нуля до полного бака это действительно редко. Ну, опять же, люди делятся на три типа, хорошо, на четыре. Но четвертый это самый прям исчезающий. Четвертый это когда треть бака израсходована, надо заправиться. Нет. Либо люди до половины доводят,
1: либо
0: заправляются,
1: до
0: третьей, нет, до третьей, нет. И вот до лампочки. Вот, я иногда ко второму, иногда к третьему типу отношусь, либо на лампочке, либо вот на третий топ. Сейчас люди стараются держать больше бензина в баке, вот, потому что, ну, мало ли, а вдруг вот завтра поедешь, не увидишь. Тут проблема еще в том, что у нас нету никакой системы оповещения, которая бы говорила, ребят, вот такие-то заправки более свободные, такие-то менее свободные. На таких-то сейчас вот такая-то очередь, на таких вот
1: сякая.
0: Ну, что-то
1: было, но потом что-то исчезло куда-то.
0: Ну, я видел какие-то попытки сервиса такого рода сделать, но я не знаю. Вот у нас есть популярный навигатор, в который чисто теоретически, хотя бы по количеству сим-карт, который торчит вот на этой заправке, можно предположить, что вот здесь такое-то количество баллов. Там пробка на эту заправку, такое-то количество баллов. Ну, посмотрите другие заправки, на которых особенно бензин есть. То есть можно ли какое-то оповещение сделать? Можно, но...
1: Такой режим, который сейчас существует, это все-таки надо его назвать авральным режимом? Или это купирование кризиса?
0: Ну, я не вижу разницы, если честно, между первым и вторым.
1: Нет, смотрите, авральный режим — это когда, ну, вот пока сейчас вот таким образом, потом, наверное, через неделю, если что-то, мы будем, ну, как бы условно, ситуация усугубится. Угу. Или же все привыкнут вот к подобного рода ситуации, и потом постепенно людей будет отпускать, и, соответственно, очереди, ну, не то что рассосутся, но они будут поменьше.
0: Тут двояко. Вот прежде чем ответить на этот вопрос, нужно сделать оговорку. При сохранении текущего уровня поставок или лучше,
1: так.
0: Ситуация постепенно нормализуется просто потому, что будут возвращаться заводы, угу. которые на внеплановые ремонты остановились, начнут поставлять топливо в больших объемах, и постепенно начнут исчезать очереди, постепенно начнут опять заполнять автозаправочные станции, которые сейчас стоят по нулям хронически, то есть некоторые заправки, они так, мерцающим характером, то есть привезли топливо, очередь выстроилась, раскупили, все, ты по нулям стоишь. Вот. А потом опять, через какое-то время, опять там топливо появилось. Есть мелкие заправки, на которые сейчас топливо стараются не поставлять. Я заметил, что ряд довольно крупных сетей у нас перебрасывают все объемы на наиболее крупные и средние заправки, особенно если мы берем КАТ и такие крупные магистрали. Uh-huh. И вот будет постепенно происходить наполнение мелких заправок, поэтому да, в этом плане это аврал некий. И в то же время это купирование кризиса, поэтому я все еще не вижу большой разницы между вот этими терминами. Если будет ухудшение ситуации, то, значит, нужно будет усиливать меры нормирования, выдавать больше информации относительно того, на каких заправках какие объемы, ну, просто чтобы люди понимали, мне вот в эту очередь из 50 автомобилей становиться, или я могу километр проехать, и там будет заправка, пусть поменьше, может, меньше топлив там, ну, вместо, допустим, мне 92-го хватает, а 95-й мне не нужен. Вот там заправка, там 92-й только продают. Так я туда поеду и не буду тут в очереди стоять.
1: Ну, это, наверное, первый закон, в принципе, всегда. Он такой закон потребительский, не хватая первопопавшийся.
0: Ну, это с одной стороны, это, а с другой стороны, люди думают, я лучше сейчас постою в очереди на заправке, где точно есть топливо, угу. чем я буду метаться, потому что, а вдруг я сейчас время еще больше потрачу за счет вот этих метаний. И в итоге мы видим, как на... перекрестках выстраиваются очереди буквально. То есть люди, которые так делают, ну, провоцируют, что в следующий раз там пост ГАИ поставят и будут говорить, ребята...
1: Гонять.
0: Ну, зачем гонять? Говорить, ребята, вот вам, пожалуйста, оплатите. Нет, в этом плане, конечно, бюджет, который пополняется за счет этих штрафов, скажет спасибо, но я думаю, людям от этого лучше не станет.
1: Смотрите, еще вопрос: все-таки, какие модели, например, реакции там, условно, государства, самих участников рынка, выглядят наиболее подходящими для того, чтобы сгладить все те углы, которые возникли в такой ситуации? Я поясню. Были инициативы, я где-то мельком видела, спрашивают, а почему, например, нет прогрессивной шкалы для потребителя? Ну, то есть, условно, 20 литров ты заполняешь по обычной стоимости, может быть, там, не знаю, на 2 рубля даже поменьше, а все, что тебе сверх этого, там постепенно прогрессия какая-то. Как будто бы это могло купировать, потому что, когда тебе просто говорят, что у тебя лимит 20 литров, ты думаешь, нету топлива, а потом говорят, ну, 20 литров ты займешь там по 75, а то, что выше, ты уже по 80. Это немножечко другая модель поведения.
0: Я думаю, в таком случае люди скажут, а чего это я в нефтяной стране должен покупать?
1: Да они сейчас это говорят, ничего не поменяется.
0: Ну так в этом плане, а зачем что-то менять, да? Во-первых. А во-вторых, к сожалению, так не сработает. На самом деле еще, наверное, лет 5 назад обсуждались, ну, так, как некие теоретически возможные шаги введения такого социального лимита на топливо, то есть когда, скажем, условно, вот сейчас очень условно говоря, обрисовывая, как это может работать чисто теоретически. Там у вас машинка старенькая, дешевенькая, вот у вас топливо, такой-то объем топлива в месяц по такой-то цене. Ну, вот что-то такое. Ну, мы же сейчас тоже о чем-то таком, о дифференциации говорим. Ну, а что будет происходить? А что будет происходить? Ну, смотрите, будет приезжать человек, на одну заправку заехал 20 литров, на другую заправку заехал 20 литров, на третью заправку заехал 20 литров. В итоге у вас вот эти, в итоге у вас будут стоять люди, постоянно потребляющие 20 литров, потом их будут перепродавать. Я понимаю, что, а мне все равно, меня устраивает вот такая ситуация, пусть бы по 20 литров подешевле продавали, но у вас начнутся серые и черные перетоки. Это просто вот как пить, дать,
1: это
0: гадалки не ходи.
1: Но это как в самом начале было 2 недели назад, когда человек с 300-литровой канистры приехал и на Авито выставил.
0: Это вообще восхитительно. Ну, на самом деле, в Крыму еще в мае там пытались по 160, тогда еще просто пытались по 160 продавать. Сейчас там уже 95-й, ну, пафосный, не просто 95-й, а пафосный 95-й с присадками моющими, со всем таким, продается уже по 220. За литр.
1: Ну, там, правда, там ситуация там гораздо сложнее.
0: Там другая ситуация в плане того, что там действительно дефицит из-за логистических ограничений. Но это не те логистические ограничения, которые как бы в масштабе вот материковой части. Вот, но...
1: Там просто попытка взять в блокаду полуостров, ну, да, со стороны врагов.
0: Совершенно, совершенно справедливо.
1: Это выглядит совсем
0: иначе. Вот. А, в общем, я сомневаюсь, что такая прогрессивная шкала бы сработала, просто происходило бы больше путаницы, во-первых, во-вторых, происходили бы серые перетоки, и больше вот этого серого рынка бы образовывалось. То есть в текущей ситуации я бы делал упор скорее на восстановление на восстановление потоков топлива. Это крайне непросто сейчас сделать, если будет время, объясню, почему непросто, просто как факт, непросто. А во-вторых, я бы делал упор на информирование, то есть на то, чтобы людей перераспределять по, ну, по заправкам.
1: Связь между заправками.
0: Между заправками, и чтобы окно вот было какое-то у человека через тот же самый наш популярный навигатор. Ну, хорошо, вы его откройте, ткните там 95-й, там 9 баллов пробка на АЗС, там 3 балла, и выбираешь ближайшую, где 3 балла, и вот доезжаешь туда. Главное, чтобы не приехало сразу несколько таких желающих, которые тоже, ура, свободная заправка, поехали туда.
1: Слушатель
0: такой
1: говорит,
0: тоже может
1: аналог
0: быть.
1: Аналог Fan ID, Drive ID, говорит His Shadow. Но, в общем, люди юморят как могут в такие сложные времена. Смотрите, Дмитрий спрашивает, почему, если у вас ответ на вопрос, зачем заправки стали закрываться на перерыв, топлива есть, слива нет, для чего это?
0: Подождите, если у них топливо есть, то я не могу вам сейчас
1: было
0: сказать.
1: Было несколько таких случаев, и даже мне рассказывали, что на заправку приезжали, и вроде бы туда даже пускают, но ты идешь, говорит, у нас перерыв, час, и вот ждите. А топливо есть, но мы не отпускаем, потому что у нас перерыв час.
0: Не готов ответить, вот. Правда, не сталкивался вообще.
1: То есть это какая-то
0: это еще не системная история. Это очень странная ситуация, и я объяснение сходу найти не могу.
1: Все понятно.
0: Может быть. Им сказали не говорить, что топлива нет, потому что скоро его привезут, и если ты скажешь, что топлива нет, люди сейчас разъедутся, а если говорить, что топливо есть, люди, может, и решат подождать. Мы час ждем, у нас час перерыв. Но поэтому вы тут постойте, подождите. Сейчас, хоп, а бензовоз подъехал, слит топливо. Это единственное объяснение, которое вот мне сейчас в голову в первую очередь пришло. То есть вас, может быть, немножко в заблуждение ввели, что у них есть топливо, чтобы вы не уехали. Больше шансов, что вы останетесь на месте.
1: Ну или здесь, может быть, другая какая-то история, что тоже мы же понимаем, что как это, у управляющих каких-нибудь могут быть разные взгляды на то, как купировать там, в информационном поле хотя бы панику. Вот, и, соответственно, там, на какой-то день выделяется определенный объем топлива, и чтобы его сразу же весь не скупили, говорят, ну, теперь у вас перерыв на обед. Хотя это не системная, опять же, история.
0: Здесь можно минимизировать просто лимиты. То есть для того, чтобы это происходило, вы просто...
1: Технологический перерыв называется.
0: Да нет, ну, тут двояко, опять же. То есть если у вас есть... ограниченный объем топлива, вы как раз вводите лимиты для того, чтобы большее количество автомобилей могло заправиться. То есть 20 литров – это все-таки лучше, чем 10, и тем более лучше, чем 0, допустим. Угу. Понятно, что тут вот у нас одна из крупнейших сетей и несколько пострадавшая после событий второй половины июня, да. Она сначала вводила лимиты на 30 литров, но потом расширила их до 40. Это по бензинам. Угу. Но 40 литров бензина при среднем, опять же, баке порядка 50-55 литров, это, в общем, довольно немало. Ну ладно, это мы как-то в сторону убежали.
1: Вопрос, смотрите, здесь по поводу логистических, вы хотели пару слов сказать, угу. По поводу логистики, трудности логистики, и плюс еще где брать этот бензин, потому что кривотолки пошли, что якобы у Индии будем покупать, причем по коммерческой цене.
0: Ну, по коммерческой цене, но учитывая те, даже если, ну, точнее как, мы будем, если будем покупать у Индии, очевидно, мы будем покупать по коммерческим ценам, но это не должно транслироваться в розничные цены внутри России, опять угу. же, там последние вот эти принятые решения в рамках поправок к налоговому кодексу как раз вот направлены на то, чтобы такого рода влияние такого рода закупок на розничные цены снизить. По поводу логистики, есть у нас еще минутка?
1: Да.
0: Вот. А по поводу логистики, тут проблема вот в чем. Центральный федеральный округ – это крупнейший потребитель моторных топлив в России. И понятное дело, что московский регион самый крупный. И вот если в московском регионе какой-то завод, чисто теоретически обеспечивавший до 40% потребления, временно не может их обеспечивать, значит, вам нужно подтягивать топливо откуда-то еще. При этом стараясь не оголить другие рынки, которые питались тех заводов, откуда вы сейчас подтягиваете топливо. Mm-hmm. И в итоге у вас выстраивается огромная цепочка, при том, что это не один завод, который на внеплановые ремонты, либо частично, либо полностью остановился. И получается ситуация, когда вам нужно перестраивать логистику просто в масштабе всей страны, вплоть до Хабаровска.
1: Вот в чем проблема. Ввести QR-коды через МАКС или госуслуги с лимитом на человека авто не выход, говорит. Но есть, видимо, ощущение, что это усложнит процесс.
0: Я думаю, что если дальше будет так... Давайте так, я кликушествовать не хочу, но если ситуация усложнится, я прошу с пониманием отнестись, если такую меру введут. Она бы, кстати, во многом... ряд вопросов сняла бы сейчас вот в масштабах страны. Но людей явно хотят вот не бесить.
1: Это как талончики в банках.
0: Да.
1: По сути, в очередь. А новости мы продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва. Повтор лучшего. Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
1: 15:35. У микрофона Евгения Волгина. Александр Фролов с нами, замгендиректор Института национальной энергетики, главный редактор Инфотека. Так, слушатели наши все предлагают варианты, каким образом купировать. Вы знаете, вот никаких, кстати, у слушателей нет посыпания головы пеплом. Это к вопросу о том, что наша аудитория все-таки довольно стойкая, принимающая, что есть большие сложности. И тут, значит, еще вопросы. Страшно раздражают эти люди на заправках, которые, как в мирные времена, выбирают только кофеёчек, то хот-дог, то какую-нибудь игрушку или еще что-то. Вот эту лавочку, конечно, стоило бы прикрыть, но я понимаю, что они на этом деньги зарабатывают.
0: Ну вот в том-то и дело, что на этом деньги зарабатывают, и тут проблема... Ну как, это не проблема, просто сопутствующие товары стали огромной частью вообще вот всей этой индустрии автозаправочного бизнеса, и, скажем, на кофе зарабатываются миллиарды рублей. Это не фигура речи, это буквально суммы, которые зарабатывают, да, крупнейшие, но все-таки вот наши сети. Да, это сети, у которых там 1500 заправок, 2500 заправок, не то чтобы их очень много было, таких сетей, но, тем не менее, они есть. Вот они зарабатывают только на кофе такие суммы. Это довольно серьезное подспорье в бизнесе и, ну, высокомаржинальные продукты. То есть и кофе, вода вообще прекрасна. Вода, считайте, ничего не стоит, а почем ее продают на заправке?
1: По 150 очень... рублей где-то.
0: Не, ну, да. Слушайте, смотря какую воду, опять же, мы берем. То есть это литр, это полтора и так далее. А с кофе та же самая история, это высокомаржинальный продукт. Ну, не суть, это мы сейчас далеко уйдем, в общем... Особенно сейчас для независимых игроков, у которых развит вот этот сегмент сопутствующих товаров и услуг, он очень сильно помогает. То есть не то, чтобы он решает проблемы, но вот если бы не было этого сегмента, было бы гораздо хуже. И вот бизнес очень заинтересован в том, чтобы как можно больше людей к ним приехало. Угу. И как можно, и если каждый купит по чашке кофе, все, жизнь удалась. Но, к сожалению, приезжает не так много... Обычно, не сейчас. Сейчас нормально приезжают. Обычно не так много приезжает, как хотелось бы, и далеко не все готовы купить чашку кофе. Тут, опять же, вопрос в том, что, может быть, людям лучше отъехать уже с колонки и потом покупать. Но это другой вопрос, который касается скорее организации внутреннего пространства на автозаправочных станциях и наличия парковочных мест.
1: Смотрите, еще такой вопрос немаловажный, который опять возник в этот кризис. Что есть задача, например, одно из свойств купирования кризиса – это все-таки максимальное насыщение рынка. А в этой связи вспоминают Иран, у которого бензин – очень дешевое топливо. Ну и традиционный вопрос, я вижу, что вздыхаете, но все-таки. У иранцев очень дешевое топливо. У нас топливо дорогое, потому что у нас стоимость акцизов в этом топливе, да, и налогов сильно выше, чем себестоимость топлива самого. С вашей точки зрения, все-таки возможно ли здесь какие-то преобразования или нет?
0: Или подробно? Кратко нет. Подробно, когда приводит Иран, знаете, какие три страны находятся на первых трех местах по дешевизне бензина?
1: Иран, Венесуэла и еще кто?
0: И Ливия.
1: Понятно.
0: Вот просто. По удивительному стечению обстоятельств...
1: Хотите, чтобы было так же?
0: Нет, тут,
1: да? Это вот
0: нет,
1: из этой серии?
0: Тут проблема вот в чем. Хорошо. Просто Иран – это определенный путь, который выбрало правительство. Притом этот путь не имеет однозначно только положительные черты, иначе бы так делали все. То есть это не просто субсидируемая отрасль. Это отрасль, которая выкачивает, во-первых, деньги из бюджета постоянно, то есть каждый литр, который реализуется. Тут оговорка. У них по максимально дешевой, по максимально низкой цене идет сейчас, если я правильно помню, 40 литров в месяц.
1: Да, а дальше прогрессия.
0: А дальше прогрессия, притом они старались вот до начала выступления народных в начале вот этого года и до начала конфликта, они старались... если память меня не подводит, как-то сдвинуть границы этой прогрессии, что увеличить цену на последующее топливо, ну, потому что много денег бюджетных тратится на подобное дело, это во-первых. Во-вторых, а рядом, например, Пакистан, откуда приезжают ребята и говорят: ребят, мы видели, сколько у вас стоит бензин, а не можете нам налить бочоночек? Не, понимаем, нельзя, да. Надо ждать, как говорится, да, вот нельзя бочоночек нам, а лучше два, а лучше три. И происходил вот такой вот просто серый переток, даже не серый, черный переток в тот же самый Пакистан. Потому что если у вас настолько низкие цены относительно ваших соседей, соседи скажут: ой, как интересно, ой, как здорово, мы хотим к вам...
1: Мы хотим так же.
0: Да,
1: хорошо,
0: хотим
1: есть
0: к вам
1: Штаты.
0: Приехать. Ну, а в Штатах плавающие цены, вот сейчас цены там порядка, если пересчитывать на... литры, на доллары за литр, там что-то порядка $1.30 за литр, ну, можно посчитать.
1: 100 рублей.
0: Вот, это нет, это сейчас не 100 рублей, это больше. У нас, если наши, пересчитывайте, где-то 90 центов. То есть немножечко дороже. У них вот это плавающий показатель, при том, что в Штатах Я слышу вас, уважаемые слушатели, я знаю, что там зарплаты выше, честно, я знаю, все знают, что зарплаты там выше, но они потребляют на душу населения в 4 раза больше бензина, чем в Российской Федерации. Они где-то от 8 до 9 миллионов баррелей в сутки бензинов потребляют, это просто невообразимая величина. Для понимания масштабов, мы нефти сырой добываем 9,5 миллионов баррелей в сутки. Они автобензинов, вот такой, это безумие просто чистой воды.
1: Это автомобильная страна.
0: Это автомобильная страна и очень бензиновая страна. Для них цена бензина важна, но я не об этом. У них плавающая цена в зависимости от цены сырья. Она очень сильно зависит от цены сырья. И как только меняется цена нефти, она 50% примерно в розничной цене занимает, ну, меняются и розничные цены. Тут вот опять клоунада со стороны Трампа в стиле «Смотрите, августовские и сентябрьские фьючерсы снизились, поэтому я не понимаю, почему нефтяники в июне не начали снижать цены».
1: Ну-ка, быстро снизьте, он нам говорит.
0: Нет, это клоунада, опять же, рассчитанная на невзыскательного избирателя Дональда Трампа. Вот. Звучит, конечно, очень грозно. Аж президент говорит, снижайте. Тебе крутят пальцем у виска, говорит, ты нам показываешь сентябрьский фьючерс и говоришь, что мы в июне должны из-за этого снизить цены. Ты понимаешь, что сентябрьский фьючерс – это нефть, которая будет в сентябре, в сентябрь после. Ну, может, Трамп не в курсе, кто его знает. Интересный человек, может быть, он не было времени посмотрим, ознакомиться с такими вещами. Но не суть. Возвращаясь, то есть можно ли у нас, убрав какую-то часть налогов, сделать бензин дешевле? Да, конечно. У нас в обычное время порядка 70-75, там, в зависимости от некоторых моментов, в розничной цене могут занимать налоги. Скажем, акциз у нас сейчас занимает где-то 13-14 рублей на литр. То есть, если мы убираем акциз, которым пополняются дорожные фонды, мы получаем более низкие цены автоматически. Подобным, кстати, методом купировали ценовой кризис в июне 2018 года. Но надо ли наполнять дорожные фонды? Очевидно, надо. Надо ли, чтобы деньги туда откуда-то брали, ну, чтобы брались откуда-то деньги, которые туда идут. Да.
1: Ну, вопрос, значит, откуда
0: если,
1: их брать?
0: Ну, значит, да. Если отсюда налоги уберут, значит, где-то их повысят. Вот про Иран тут еще один момент интересный есть. Вот Иран обладатель вторых в мире после России запасов газа. Но, да, и в Иране потребление и добыча выросли почти на 100 миллиардов кубов за 10 лет. Это огромная величина. Но при этом каждую зиму, абсолютно каждую зиму, Иран сталкивается с дефицитом газа. И с дефицитом электрической энергии. Если очень кратко, отсутствие возможности организовать подземные хранилища газа и отсутствие возможности и денежных, видимо, средств на организацию полноценной такой единой системы газоснабжения, которая бы позволяла оперативно перебрасывать необходимые объемы между всеми частями страны.
1: Ну, плюс
0: зато
1: они
0: бензин очень дешевый, очень дешевый.
1: Поэтому они, наверное, матами настаивают для того, чтобы атомные электростанции
0: поэтому,
1: строить.
0: Ну, и поэтому тоже, но с другой стороны, в том же Иране, несмотря вот на дешевизну бензина, Иран один из мировых лидеров по автопарку, работающему на природном газе. Там более 5 миллионов автомобилей, смотрим газовых. На население. Да, не просто газовых, а именно метановых. А у нас, например, многие из тех, кому полагаются льготы при переходе на метан, говорят, ой, у нас дизельное топливо такое дорогое, что ж правительство ничего с этим не делает, ну, может, вы хотя бы перейдете на более дешевое топливо. Заправочных станций нет. Ребята, если, ну, это мы говорим про очень крупных потребителей, у которых большие парки. Ребят, есть передвижные заправщики. Их тоже можно купить и вам поставить. Не хотите? Нет, мы лучше будем рассказывать о том, какое дизельное топливо дорогое. Мы как-то привыкли, отказываться от этого тяжело.
1: Проблема с дифференциацией еще в потреблении.
0: Нам, знаете, текущая ситуация очень хорошо рекламирует переход на газомоторное топливо и покупку заряжаемых гибридов. То есть и в том, и в другом случае, заметьте, я говорю о двутопливных автомобилях, которые снижают риски либо по одному топливу, либо по другому.
1: Вопрос, смотрите, такая актуальная тема появилась. Это морское пиратство в отношении судов, перевозящих русскую нефть. То есть, опять же, отдельная история с Крымом, где там на мобильные танкеры теперь охотятся вражеские бэки, чтобы просто лишить возможность снабдить полуостров топливом, живым топливом, в смысле там бензином, дизелем. А я говорю про пиратство, которое организовано вообще в открытом море. Французы, значит, да, что сделали прям вот эту вот публичную операцию, устроили с голливудскими съемками высадки на этот корабль, потом, правда, всех отпустили на этот танкер. Но все-таки была еще атака на газовоз у берегов Ливии, на наш, и что-то, по-моему, еще было. Это прям какая-то отлаженная схема теперь. Переливать будут это топливо или что они делают?
0: Я на данный момент не говорил бы о том, что это какая-то именно система, потому что уходят все-таки десятки и сотни судов. Ну, я не имею в виду именно количество, я имею в виду количество вот и непосредственно количество судов и количество рейсов, которые они совершают. То есть, если мы об этом говорим, то это единичные случаи, даже не доли процента, по сути, какого-то, какие-то инциденты такого рода. Но они неприятные, они говорят о том, что, знаете, тестируют границы, то есть, а как вы себя поведете, а что вы сделаете? В ряде случаев, ну, я, например, сомневаюсь, что они на американский бы танкер, даже если бы он абсолютно как-то неправильно себя вел, то высаживали бы десант, правда, 6 часов они эту потрясающую операцию вели. Интересно, сколько они денег потратили на проведение этой операции, потому что они 1 000 000 евро, если я не ошибаюсь, штрафа, выписали и отпустили. Угу. Вот, я подозреваю, что затраты были немножечко больше, но как звучит зато? Как звучит? Мы 1 000 000 евро, а сколько вы потратили? Вы что, агент Кремля? Задаете такие дурацкие вопросы. Вот, то есть они тестируют какую-то такую систему, но тут уже возникает вопрос, угу, даже не с нашей реакцией, а с тем, что нам нужно делать то, о чем говорилось на протяжении последних 17 лет. Как минимум, с 2009 года. Нам нужно восстанавливать наше судостроение, нам нужны сверхмощные ледоколы, нам нужна круглогодичная навигация на Северном морском пути, и в эту сторону надо двигаться. То есть нужно понимать, что ну не будет как прежде. То есть у нас сколько угодно можно ездить всяким нашим чудесным людям в Америку и рассказывать, мы тут порешали, мы все обо всем договорились, и рассказывать о каких-то туннелях, где... Которые будут где-то строить. Но если вот с этих странного вида небес спуститься на нашу грешную землю, мы замечаем, что по-старому уже не будет. Нужно принимать решение, исходя из того, что вот есть сейчас. Сейчас вот такая ситуация. Ну...
1: Но если это проба пера со стороны там, французов и так далее, во-первых, конечно, они тестируют грани дозволенного, но и плюс мы с вами только там 3 случая обсудили. Здесь есть еще прибалтийские государства, которые все говорят, что Балтика должна стать внутренним морем НАТО. Есть там отдельные датские, какие-то шведские тоже, в общем, взгляды на текущую ситуацию. То есть видим ли мы, например, что морское, вот вообще судоходство, торговое судоходство теперь будет существовать в режиме, там, не знаю, как это было в 18 или 19 веке, потому что да даже в 20-м мы с вами, помните, обсуждали в 21 веке сомалийских пиратов, и против них выгоняли как раз Тихоокеанский флот, он сопровождал наши суда. Но это были сомалийские пираты. А здесь пиратством занимается государство. А значит, государство пытается выставить какую-то систему.
0: Подождите, это пока не пиратство. Они говорят, у нас есть претензии вот к этому танкеру.
1: Ну, пусть они называют это как угодно. По сути, пиратство.
0: Смотрите, тут, если у вас претензии, ну, кстати, параллельно надо развивать нашу экосистему морских перевозок. Надо, чтобы претензий никаких не было. А если возникают претензии, ну, что делать? Тут к военным экспертам, наверное, надо обратиться. Это больше по их части. Я со своей стороны только могу повторить. Северный морской путь, ледоколы, суда ледового класса, которые могут, высокого ледового класса, которые могут перевозить нефть и газ, и чтобы мы вообще не зависели, ну, нет у нас на том направлении уже покупателей, которым мы что-то можем везти.
1: Все, везем на... можем через север возить.
0: Да, мы все можем возить через север, но по поводу Средиземного моря, здесь, опять же, двоякая ситуация, туда, ну, если мы вот про ливийских вот этих, ливийскую эту странную историю, можно не заходить в Средиземное море. Можно в обход Африки везти наши грузы. Да, это дольше, это потребует...
1: Через мыс Доброй Надежды вы имеете в виду?
0: Ну, вот как помните, когда перекрывали хуситы, там, да, ограничили вот это вот судоходство через Красное море.
1: Через низ.
0: Ну,
1: через
0: да. Точно так же можно везти. Просто не заходите в Средиземное море, и все, зачем вам туда? Но если тут вам показывают... Не надо ходить через Средиземное море. Давайте
1: мы
0: пойдем.
1: Я скорее про другое даже спрашиваю. Я спрашиваю про... Понятно, что, наверное, с нашей стороны было понимание, что надо что-то менять, когда нас отказались в Лойсе страховать. И мы поняли, что, в общем, можно своих страховщиков придумать, а Лойс теперь видит в этом прямую конкуренцию и всячески пытается там не продвинуть тему непризнания наших страховок. Но это про, там, под эгидой что там, экологической повестки или еще чего-то. Я говорю скорее про другое, что если вот такая история с их стороны как бы будет усиливаться, активизироваться, это же увидят и все остальные, когда Это не пираты под флагом с черепами, понимаете, высаживаются, там, сливают что-то, забирают. А это целое государство. Помните, американцы какой-то иранский танкер задержали, перелили топливо, да и отправили обратно.
0: Там было два, танкера, нет, там они не отправляли, там было еще веселее. Они просто позвонили владельцу танкера, он... Там вот, если брать одну из этих историй, она была такой, они зацепились за финансирование, которое владелец танкера получал в фирме, у которой было представительство в Лос-Анджелесе, и, значит, она подпадала под американскую юрисдикцию, они через это, значит, подтянули, сказали, ага, вы нарушили санкции, дружок, либо у тебя будут большие проблемы, либо вот ты сейчас в Китай идешь с этой нефтью, не-не-не. Новый порт назначения, Хьюстон, ну, я условно говорю, на самом деле, вот, плыви сюда, вот, и там еще проще, ты позвонил, они приплыли, там даже захватывать не надо было, они захватывали венесуэльские суда, точнее, суда с якобы венесуэльской нефтью, почему-то стали говорить, что это российская нефть, там у нас некоторые люди, увидев, что венесуэльская нефть сменила флаг на российский, решили, что это наша нефть, ну, это ладно, это вот странное понимание некоторых людей, ну, да, Штаты такое делают. Другое дело, что насколько типичной стала эта история за прошедший год, ну, повторений мы пока не видели. Мы видим единичные какие-то уколы, мы видим попытки посмотреть все еще, а вот как вы себя будете вести, а вот что вы будете делать, но в систему это на данный момент не превратилось. Но надо исходить из того, я... Ввиду к тому, что надо исходить из того, что это превратится в систему. Надо к этому готовиться. Потому что если нет, ну, хорошо. А если да, вы уже готовы.
1: Конечная цель вот этой всей пертурбации мирового рынка нефти.
0: Это нету одной конечной цели, которая бы описывала действия каждой из сторон, то есть и Соединенных Штатов, и там Макрона. Макрон может, хочет показать, что, видите, какой я молодец. Вот, я обещал там сделать что-то, что он говорил своим внутренней аудитории. Вот, я сделал. Мужик сказал, мужик сделал. А то, что это вы про меня всякое рассказываете. Я, безусловно, сейчас с долей шутки, с долей юмора это говорю, но, тем не менее, мы не можем сбрасывать со счетов, в том числе, вот настолько дурацкую причину, почему что-то происходит. Может быть, это еще и давление на суда, которые пользуются страховыми услугами российских, иранских, индийских и прочих. Ну да, да, да, да, там разных страховщиков, при том, что эти страховщики, допустим, авторизованы морским ведомством Индии. То есть, когда говорят, вот, ну, у нас там любят перепечатывать Bloomberg, и, не включая сознание, перепечатывают, а там, да, российские дрявые, ржавые суда, перевозящие нефть, буквально чадящие.
1: Отравили
0: сколько,
1: все, да.
0: Да-да-да, сколько инцидентов с нашей нефтью было, нашими танкерами, ну, перевозящими нашу нефть. Сколько было? Ноль за, с 22-го года, ни одного инцидента.
1: Ну, вот в Анапе была какая-то история.
0: Нет, ничего не было, что касалось бы вот таких океанских судов. Два река-река, которые вдруг зачем-то полезли, это не наш теневой флот. Это еще советских времен флот речной, который... Кстати, речной флот нам очень нужен, как показывают последние события. Нам не просто нужен, а вот нужно в эту сторону, я не знаю, взять огромный мешок денег, бросить, и главное, чтобы этот мешок денег потом превратился в речные суда, а не, знаете, вот во всякое. Так вот, возвращаясь. Рассказывают о том, что ржавые страшные суда никем не застрахованы. Позвольте. Нет, если все, кто мельче Ллойда и вот этой группы, да. Это никто, окей. Но просто вот с точки зрения Индии, один иранский страховщик там зарегистрирован, они их признают. Три наших признают. Было четверо, но на одного наложили санкции. И прочее. То есть, когда вот на полном серьезе рассказывают о том, что никем не застраховано, это очень странно звучит. Но отчасти к этому можно придраться, опять же, придравшись через какую-то систему финансирования, допустим, танкер как-то покупался. Да. Это... Какая-то индивидуальная история, может быть, когда попытались вот через вот эти ворота зайти, и за этим не было даже какого-то политического интереса. Поэтому в каждом отдельно взятом случае нужно разбираться. Универсальных решений здесь нет. И передела глобального рынка пока что я не вижу, по крайней мере, если рассматривать происходящее с танкерами, как инструмент такого передела.
1: А кризис на Ближнем Востоке?
0: А вот кризис на Ближнем Востоке – это веселее. Тут сразу все. Если посмотреть события последних лет 25, тут я на хрупкий лед политологии забегаю, даже более чем 25, мы можем посмотреть, как располагались американские базы. Вот если мы просто поставим флажки, неожиданно окажется, что вот есть страна Иран, а вокруг нее тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц, и все, и она окружена. А зачем Иран подполз к американским базам, вообще непонятно. Вот зачем ему это надо? Ну, безумие какое-то, как известно.
1: Зачем
0: в Иране...
1: он там 5000 лет находится?
0: Это... Да? Сколько? Ну, это, знаете, это там уже почти религиозный спор об истории Ирана, мы туда залезать не будем, а то есть разные мнения на эту тему. У иранцев, да, что мы тут с незапамятных времен Тигр и Фрат и все такое прочее, и вот мы уже практически тут появились. Да, я понимаю, что Тигр и Фрат не совсем тут подходят, но это я так, той части наших слушателей, которые могли возмутиться. Но... Возможно, действительно, Соединенные Штаты в лице руководства полагали, что получится провернуть такую же историю с руководством Ирана, как с Венесуэлой. Ну, не выкрасть, но выбиваем, выбиваем людей, и тут же все. Иран становится лояльной страной. Здесь даже не столь важно, что там есть нефть. Вот когда все концентрируются на том, что вот они там будут нефть, вот Трамп сказал нефть. Ну да, если Трамп сказал, то он сказал правду. Он всегда говорит именно о своих целях, он всегда говорит правду. Он не пытается своему избирателю донести простую мысль, которую избиратель способен понять. Зачем мы туда пошли? За нефтью. Вот, какой молодец. Вот предыдущие врали, что идут за свободой. Мы же все понимали, идут за нефтью. А наш вот этот вот говорит, за которого мы голосовали, что идем, идет за нефтью. Вот, во-первых, за нефтью, а это хорошо. Во-вторых, честно нам признают, какой же он умничка. То есть это вообще не нам говорится, это по своим причинам говорится своим избирателям. Ну вот, а в частности, захват Ирана, по сути, позволяет контролировать полноценно Ормузский пролив. Ормузский пролив – это единственная настоящая болевая точка на мировой экономической карте. То есть это, как мы заметили, представляете, вы одну точку перекрываете, и все начинают бегать, как будто на скипидаренные в известном месте. Ай-яй-яй, даже Соединенным Штатам пришлось распродавать ускоренными темпами свой стратегический запас нефти. И уже он опустился по уровню ниже того уровня, до которого опускался при Байдене. В этом плане Трамп молодец. Умница, пусть распродает и дальше. Чем больше распродаст, тем лучше. Потом надо будет восполнять.
1: Но хорошо, то есть вот эти его заявления, что я бы хотел получать ренту с этого коридора, ну, это просто как это коммерческий проект такой. А что это Иран с этого получает вообще?
0: Ну, Иран пока... Слушайте, это... Трамп уже достаточно в таком возрасте находится, чтобы про него можно было рассказывать известный анекдот про, про пожилого мужчину, который к известному врачу приходит и говорит, что его сосед может, так, а откуда вы знаете, так он говорит, так и вы говорите, ну вот Трамп вот так говорит. То, что Трамп говорит, знаете, он, есть известное выражение, как Троцкий, и вот Трамп, он местами как Троцкий. Я думаю, слушатели старшего поколения поняли, к какому выражению я нас с вами сейчас отсылаю.
1: Но здесь, наверное, знаете что, я говорю про другое, что в текущие времена настолько много всяких событий, которые влияют на мировой рынок потребления, потому что кризис в Ормузском проливе, инициированный Трампом, он целиком и полностью привел к тому, что и без того бедные страны, которые закупали это топливо, они сейчас опять скатываются в плане потребления, в плане, соответственно, своего благосостояния до уровня, пока они этим топливом не пользовались. Здесь вопрос, что это как домино.
0: Ну, это вообще главная проблема такого рода кризиса, что под давлением ограниченного предложения и растущих цен начинает сыпаться спрос. Притом восстановление спроса идет гораздо более медленными темпами, чем падение спроса. И это удар по всей мировой, на самом деле, экономике, не только по бедным странам. То есть они испытывают больше сложностей просто из-за более низких финансовых запасов, но это удар по всей мировой экономике, по сути, потому что от энергетики вообще и от нефтегаза в частности расползаются дальше заказы практически всем отраслям. И если проблемы у нефтяной отрасли, то значит проблемы у всех.
1: Александр Фролов был с нами, замгендиректор Института национальной энергетики, главный редактор Инфотек. Александр Сергеевич, спасибо, ждем вас снова. Далее новости, я с вами прощаюсь, до завтра. Всем хорошего вечера.
2: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про виант. Гастрономическое представление.
3: Китайский чай – это не просто напиток, а живой символ гармонии и традиций, в котором соединяются тысячелетняя история, культура и философия. Каждое чаепитие погружает в мир истории, от легенд о его происхождении до традиций и ритуалов, формировавшихся на протяжении веков. Из лекарственного настоя чай превратился в напиток, завоевавший весь мир. Так одно растение, камелия китайская, формировало культуру и меняло жизни поколений. Чайные листья впервые стали заваривать как напиток в период династии Хань. Это был важный переход от использования чая исключительно в медицинских целях к его восприятию как повседневного напитка. Уже тогда чай ценился за свой бодрящий эффект и приятный вкус, а культура его потребления начала формироваться в различных регионах Китая. Одним из самых благоприятных периодов для развития чая стало правление династии Цинь. Чай становится повседневностью императорской семьи. Государь даже один день не может обойтись без чая. Слова императора Цань Луна. Именно в этот период сформировался метод заваривания чая гунфу, традиция, которая со временем стала основой классической чайной церемонии. В то же время китайский чай начинает проникать в Европу. Несмотря на строгие ограничения на экспорт, лишь спустя время они начали смягчаться, хотя процесс поставок все равно находился под пристальным надзором. И в 17 веке для управления всеми вопросами, связанными с чаем, было создано императорское чайное управление, регулирующее внутренние и международные торговые операции. Вторая половина 19 и начало 20 века оказались непростыми для китайской чайной индустрии. Опиумные войны, а затем и внутренние военные конфликты нанесли серьезный удар по производству чая. После многолетнего лидерства на международном рынке в 1949 году объемы экспорта сократились до скромных 10 тысяч тонн. Однако с середины 20 века началась масштабная работа по восстановлению чайной отрасли. Китайские власти сосредоточились на возрождении утраченных сортов, традиционных методов обработки и технологий производства, а также на формировании новых. Это усилило и позволило вернуть чаю былую славу. Различают 6 основных типов китайского чая: зеленый, белый, желтый, красный, улун и черный чай пуэр. Деление на виды возникло на основе применения различных технологий к изготовлению сухого чая из сырого листа. В лучшие рейтинги чая обычно попадают различные пуэры. Лидирующие строчки часто занимают дахунпао или большой красный халат. Улун в сильной ферментации считается настоящим королем в своей категории. Сложный процесс изготовления с определенными нотками наполняет чай печеным ароматом без лишней дымности. Данная особенность ценится чайными гурманами. Популярностью пользуется и полуферментированный крупнолистовой улун тигуанинь. Первые упоминания об этом чае появились еще в 7 веке, во времена правления династии Тан. Классический вкус покорит каждого. Холодящая свежесть с манящими нотками мускатного ореха подчеркнута яркими всплесками цитрусов. На протяжении 10 проливов тигуанинь будет радовать ароматом и насыщенным вкусом. И Сихун Лунцзин, или колодец дракона с озера Сиху, один из сортов чая, который регулярно занимает первые позиции рейтингов. Особенность его заключается в том, что контроль качества сырья входит в официальные особенности китайского правительства. Такую популярность чай приобрел, вероятно, из-за того, что данный сорт был любимым чаем многих императоров, а также Елизаветы II и президента Никсона. Приятного чаепития!
2: Провиант. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
4: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается с семьи.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
2: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Елена Сенина. В этот вторник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Экзотическая Азия. В эфире ведущий телеканала «Моя планета» путешественник Павел Макаров. В этот вторник после 13 часов. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
6: Внимание! Говорит Москва!
7: 94,8 FM.
2: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про виант. Гастрономическое представление.
8: Макарон. Яркие пирожные с воздушной текстурой и изысканным вкусом давно обрели популярность во всем мире. Этот необычный десерт покоряет сердца сладкоежек не только своим оригинальным видом, но и нежнейшим вкусом. Название десерта происходит от итальянского «макароне», что переводится как «раздавить». Это отсылает нас к главному ингредиенту – миндальной муке. Ведь чтобы ее получить, необходимо раздавить, точнее перемолоть ядра миндаля в мельчайшую крошку. Исходя из оригинального названия, правильно говорить «макарон». А «макаруном» называют совсем другой десерт – кокосово-миндальное печенье в виде башенки, особенно популярное в Америке. Хрустящие снаружи и мягкие внутри – именно так говорят о макарон французы. История происхождения десерта тесно связана с именем Екатерины Медичи. Ее семья, правившая во Флоренции, договорилась о заключении брака с французским королем. Екатерина переехала во Францию, куда привезла многочисленную свиту, среди которой был и ее личный повар. И как бы парадоксально это ни прозвучало, но изобретателем французского десерта был итальянец. Первые упоминания десерта встречаются в середине XVI века. Он прижился во Франции и начал изготавливаться здесь повсеместно, но за пределы страны рецепт не выходил. Его готовили в некоторых кондитерских Италии, Бельгии и Испании. Макарон был главным угощением на свадьбе Людовика XVI и Марии Антуанетты. Молодожены хотели видеть на столе только этот десерт. Венценосная чета задала тон, и изысканные пирожные начали подавать во всех аристократических домах. Макарон долгое время оставался излюбленным десертом исключительно на территории своей исторической родины. И только в начале нового тысячелетия цветное французское печенье с разными начинками появилось на мировом рынке. В список самых популярных вкусов входят малина, манго и маракуйя, черная смородина, личи, фисташки, кокос, роза, клубника, шоколад с апельсином или бананом. В современной Европе эти пирожные стали культовым десертом. Для них производится специальная упаковка, где их можно раскладывать компактными рядами. Внешне макарон больше всего напоминает уменьшенную копию гамбургера. Поверхность печенья должна быть очень гладкая и ровная. Во время употребления десерт не крошится, а начинка не вытекает. Дополнительно в состав теста добавляют сахар, сахарную пудру, яичные белки и различные пищевые красители для придания цвета. Вкусовой тон десерту придает начинка, в качестве которой используют простые и заварные кремы, желе, конфитюры, густые варенья и соусы. У крема для десерта должна быть определенная консистенция. Слишком жидкий состав будет впитываться в тесто и размягчать его, из-за чего десерт быстро раскиснет и потеряет привлекательный вид.
7: Рецептов для его приготовления существует масса. Главное помнить, что строгие пропорции и точно выверенная температура – это ключ к успеху. Приятного аппетита!
9: Провиант. Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Восемь часов восемь минут, понедельник, июль, день шестой. Два балла пробки в Москве, 18 градусов, ощущается как 17, в студии 22,3, влажность воздуха внутри помещения 50%.

выяснить, пошли ли грибы в лесах Подмосковья, пишет Дмитрий. Конечно, выезжаете в лес и смотрите своими глазами. У вовлеченных подстрекателей войны завтра будет сходняк в Турции, пишет Дело Техники. Но это по поводу НАТО и что Зеленский туда метнулся и все в таком духе. Ой, хорошо в Киеве попали. И ссылочка, значит, Виктор присылает. Бандеровскому режиму совсем наплевать на подданное население, если склады с, склады с боеприпасами в городе размещают, пишет Виктор. А у них такая фишка. Они же, в принципе, прикрываются всегда людьми. Живой щит это у них называется. Это во всех городах, которые мы освобождаем. Ну, соответственно, Киев ничем не отличается. Вовлеченный подстрекатель Порошенко сегодня ночью получил бандероль, и вся фабрика «Рошен» сгорела, пишет Дело Техники. Ну, наконец-то, может быть, хотя бы не будут привозить в подарок все эти рошеновские конфеты, а то, знаете, вот есть люди, которые Киев покинули в силу объективных причин, да, что там бандеровский режим воцарился в определенный момент. Ну, по приколу иногда они такие, смотрите, что у меня есть, там, киевляне бывшие, ну и будущие, но тем не менее... Вот смотри, что у меня есть там, конфетки свои, Рошен. Я говорю, не надо мне это показывать. Вот скажите, кто как 92-й для триммера и пилы заправляет, пишет Сергей. Да мы купили электрическую пилу, электрический триммер и никак не заправляем, Сергей. Вообще элементарная вещь. Дешево и сердито. Подключил к сети и все. Пилишь сколько хочешь, косишь. Вообще все дела. Только лисички, пишет Рома, относительно того, где грибы какие пошли, отвечая одному из наших слушателей. Дмитрию. Пересел на метро и пока по кайфу, пишет Андрей. Гибридная пила, пишет 506. Гибридную пилу не встречал, но вот задумался, почему нет гибридных мотоциклов. Во всяком случае, я таких не нашел. Подумал, а, наверное, логично было бы, если бы появились гибридные мотоциклы. А их нет. Электро есть... На топливе есть, да, а гибридных нет. Почему никто не делает гибридные мотоциклы? Это невыгодно, он слишком тяжелый или что? Вот вы говорите, они прикрывают мирным населением. А разве есть другой вариант, пишет Роман? Конечно, Роман, есть вариант другой. Склад вооружений не размещать на территории города, население которого, ну, несколько миллионов, ну, во всяком случае, до военных действий были. Вот. Конечно, есть. Масса есть вариантов этого не делать, но они это делают. Кавасаки делает уже несколько лет, пишет Александр. Этот гибрид? Ну, а я как-то вот посмотрел в интернете и не нашел. Так, значит, Константиновку освободили. Это главное. Это очень здорово. Это первое. Второе. Что там у нас? Про красную карточку. Значит, хоть мне на футбол и плевать, я знаю, что многие из вас настолько сильно заражены любовью к этому делу, к тому, что кто-то пинает по кожаной сфере ногой, что для вас это очень важно. Вкратце рассказываю. Красную карточку дали какому-то там нападающему американскому за то, что он сильно нарушил правила. После этого Трамп позвонил и отменили красную карточку. Перенесли на более поздний срок. Сейчас все шутят, что Трамп, значит, управляет в ручном режиме всей этой вот футбольной ассоциацией, FIFA, не знаю, как она называется, честно говоря, наплевать. И дальше они говорят еще и так, мол, вот они, чиновники-то от футбола, какие. Вот они какие. Они, значит, получается, ребята... податливые, они, значит, получается, прогнулись под Трампа. Конечно, они прогнулись под Трампа, а вы, я не понимаю, вы как бы чему тут удивляетесь? Конечно, они прогнулись, и, конечно же, они податливые, и, конечно же, они беспринципные. Всегда были, есть и будут. Так же, как и МОК, так называемый, Международный Олимпийский комитет. Потому что все эти организации, сколько бы они ни рассказывали, какие они международные, никакие не международные. Потому что кто девушку платит, тот ее и танцует в этом смысле. Но сейчас времена такие, что все может поменяться местами. Кто парню платит, тот его и танцует, понимаете? Так что раз уж FIFA, я так понимаю, сильно зависит от американцев, ну, судя по всему, потому что если бы они не зависели от них, им бы эти звонки Трампа были бы абсолютно безразличны. А значит, зависят, значит, где-то денежку они
берут себе, правильно?

0: Но я просто не в курсе, где. Но вы мне можете рассказать, кто увлекается футболом. Поэтому красные карточки можно отменить и вообще все, что угодно можно отменить, потому что надо американцам сделать приятно. И они делают приятно. Вот для этого и существуют эти организации. Считаю, что на этом тему можно закрывать. Все те люди, которые говорят о какой-то футбольной общественности, ребята, пожалуйста, не употребляйте вообще таких словосочетаний. Футбольная общественность. Боже мой! Футбольная общественность! Это кто такие? Какая такая футбольная общественность? Что вы имеете в виду? Те люди, которые смотрят футбол... Я, что ли, формула одильная... как это? Одиль? Одиль? Одинная общественность? Или как вот? Я вот гоночная общественность. То есть я потому что смотрю гонки, я теперь общественность какая-то особенная. Это все чепуха. Значит, футбол – это развлечение, да? За это развлечение кто-то денежку платит, кто-то это развлечение организует, и, соответственно, нравится – смотрите, не нравится – не смотрите. Ну, вы же смотрите все равно, какая разница? Так, мой прогноз, что Трамп станет чемпионом, может избыться, пишет Гермошлем. Может, почему бы нет? Не пора ли выйти из ООН? Там нас никогда не слышат. Смысл там состоять, пишет Александр. Смотрите, какое дело. Поскольку мы состоим в ООН, и более того, мы в основе ООН, мы одна из стран, представляющих фундамент этой организации, если мы только оттуда выйдем, а у нас там, например, есть право вето, это резко упростит все задачи нашим правительствам. Противникам. Резко. Им и так, не то чтобы сложно, они себя не так уж и ограничивают, наши западные, в кавычках, партнеры. А без нас они вообще там будут просто кайфовать. Вообще проблем у них никаких не будет. Поэтому выходить оттуда нельзя. У нас особенный статус в ООН, и мы этим особенным статусом должны пользоваться максимально. То есть если где-то можно блокировать некие инициативы против нас, проходящие в ООН, нам надо их блокировать. Все, использовать ООН как инструмент. Получится, не получится, где-то получится, где-то не получится. Но выпрыгнуть оттуда и отказаться от уникального статуса, который у нас есть, благодаря тому, что Советский Союз разбил гитлеровскую Германию и победил во Второй мировой войне, а без нас никто бы не победил, ни в коем случае от этого статуса отказываться не надо. Пусть они собирают свои, так сказать, пожитки и бегут оттуда, а мы там будем до упора, я так считаю. Ну, не так, что нас и не слышат. Германия не вошла в Совет Безопасности ООН, пишет Гермошлем. Ну, например. Обидно ли тебе за Кими Антонелли на вчерашнем Гран-при Великобритании, задается вопросом Виталий. Абсолютно безразличны мне все гонщики Формулы-1, и ни за кого из них не обидно. Люблю смотреть гонки, потому что люблю автомобили, а не потому что мне хочется поболеть за какого-то персонажа, там, который у кого-то что-то там сломалось или не сломалось, или я хочу, чтобы кто-то стал чемпионом мира. Абсолютно без разницы, кто там им будет. Просто люблю смотреть, как автомобили ездят и соревнуются между собой гонщики. Все. Не более того. Нравится, когда есть какая-то интрига в этих гонках. Колесо у кого-нибудь какое-нибудь лопнет, кто-нибудь врежется, кто-нибудь кого-нибудь обгонит, команда проколется. Это прикольно. Гоночная семья. Правда, по шведскому образцу, пишет СГ. Не дай бог. Разве попытка протащить к нам в Госдуму украинского депутата не важнее красных карточек, пишет Алекс Поляков. Какого украинского депутата? Кто в Госдуму хочет? А ну-ка давайте сюда! О чем разговор, Алекс Поляков? Что вы имеете в виду? Какой украинский депутат? В какую Госдуму? Кого хотят протащить? Что вы имеете в виду? Я просто не собираюсь никого протаскивать в Госдуму. Имейте в виду, никаких украинских депутатов. Так что расскажите чуть-чуть побольше. Когда в 2018 году в Москве Россия обыграла Испанию, вышла в 1/4 финала, ликовала вся Москва, люди обнимались на улицах, пели. Это был народный праздник, а вы еще спрашиваете про футбольную общественность. Это движущая сила народа, пишет Анна. Ой, Анна, давайте так. Когда в 2018 году Испания обыграла Россию, я сам ходил по улице и праздновал. Мне это очень понравилось. Это было замечательно. Но сейчас Россия в чемпионате мира не участвует, и поэтому мне вообще абсолютно все равно, какая там футбольная общественность существует, если мы как бы не часть этой футбольной общественности. Мнить себя частью этой футбольной общественности нет никакого смысла, потому что мы там никто и звать нас никак в этой организации, судя по всему. Потому что нас никуда не пустили. С нашим флагом никто не выступает. Все. какие-то там команды, они где-то соревнуются, а нашу страну, нашу, очевиднейшим образом дискриминировали. Дискриминировали наш народ весь, наш флаг, наш гимн и все остальное. Поэтому, что там у них, красную карточку дали, отменили, еще что-то, плевать на них, на всех, плевать. Вот если бы против нас совершалось что-то такое, тогда бы мы бы восстали с вами. Но против нас совершилось гораздо большее зло, чем какую-то там красную карточку дали или забрали. Нас вообще туда не пустили, нас вообще там нет. В связи с этим вопрос возникает, а чего тогда так сильно-то беспокоиться? Вот американцы пропихивают, ну и пропихивают, и пропихивают. Все с этой организацией гнилой, понятно. Когда они стали исполнять политическую волю, да, а они всегда это делали, но тем не менее, откровенно исполнять политическую волю наших политических же врагов, наших конкурентов, наших противников, все стало окончательно ясно с ними, с этими негодяями. Понимаете? Вроде бы смотрю футбол, но про красную карточку Трампа впервые слышу. Это точно не прикол? Точно не прикол, Владимир. Так, значит, с Константиновкой брехня. Зеленский предложил Владимиру Путину встречаться в Константиновке. Этот клоун, пишет Василий. Брехня вы написали в кавычках, имея в виду, что сейчас Украина, так называемая, пытается отрабатывать вот этот, как говорят сейчас модное слово, антикриз. То есть они придумывают, как бы им рассказать о том, что якобы Константиновку они не потеряли. Есть даже ряд видео, якобы с позиций из Константиновки, где какие-то ВСУшники записывают видео, типа «Мы здесь, никто нас отсюда не выбил, у нас тут вообще все в порядке, русских нет в городе». Правда, ни одно из этих видео фактически не привязано к геолокации. То есть невозможно определить локацию. В каких-то там разрушенных зданиях они где-то стоят и записывают видео, что якобы они в Константиновке. Значит, о чем это говорит? Это, во-первых, говорит о том, что больно им очень сильно, и они понимают, что они Константиновку потеряли. Это раз. Два, они заранее подготовили вот этот так называемый антикриз с видеозаписями, где какие-то непонятные люди в каких-то непонятных помещениях разбитых рассказывают о том, что они находятся в Константиновке. И третье, они будут это делать, утверждать еще какое-то время. Иногда до полугода. Они утверждают, что они находятся в каком-то населенном пункте тогда, когда их там уже нет. Да? Пример так называемого Мирнограда, если я не ошибаюсь. Вот они там полгода якобы сражались, они там вроде что-то делали, их там уже не было. Вот физически просто не было, не существовало. Но они там рассказывали, как они что-то держат и все остальное, а потом тихо, спокойно, так скажем, через полгода сказали, ну все, мы отходим, мы отходим организованно, их там нет уже полгода, а они все организованно отходят. Такая же история вот и с Константиновкой. Соответственно, мы основываемся на каких данных, исходя из Константиновки? Первое, конечно же, это заявление нашего верховного главнокомандующего, доклад генерального штаба верховного главнокомандующему и те видеоподтверждения наших бойцов, которые на передовых позициях с флагами в Константиновке во всех районах, в которых только возможно, стоят и показывают, этот район за нами. Как вы понимаете, в современных боевых действиях встать где-то с флагом, да, под, ну, так скажем, ударами врага, ну, и не просто где-то, а во всех районах, просто невозможно технически. Соответственно, это значит, что возможность такая появилась, а это значит, что враг разбит конкретно на этих участках. Все, ура, Константиновка наша. До военных действий население Константиновки было около 100 тысяч человек, то есть это крупный город. Я понимаю, что для москвича 100 тысяч это вроде ничего не значит, но нельзя все Москвой мерить в этом смысле. Так он же вроде в Покровске вроде предлагал встретиться, пишет Родион. Он все время предлагает где-то якобы встретиться по одной простой причине. Он не собирается нигде встречаться, он собирается рассказывать о том, что Константиновка или Покровск или еще кто-то, что-то, оно якобы за ним. Все, это дешевая пропаганда, рассчитанная на идиотов там, внутри. Ну, иногда работает и на наших идиотов. Но у нас идиотов все меньше, люди прозревают, вот, ума прибавляется. Все-таки люди понимают, что такое военные действия. И за несколько лет военных действий стали понимать, как работает вражеская пропаганда. И слава богу. Таком, да. не имеет стратегического значения, пишет 506. Да, обычно ВСУ после того, как теряют тот или иной населенный пункт, говорят одну вещь. Не имеет стратегического значения этот населенный пункт. До этого они рассказывают, какой это мощный укрепрайон, как он важен для них, как они там вгрызаются, как они никого никуда не пустят, как у русских ничего не получается. После того, как они его теряют, они говорят, не имеет стратегического значения. Что как бы подтверждает одну простую вещь. Любой населенный пункт, любой город, который освобождается нашими вооруженными силами в информационном пространстве Запада и Украины в частности, сразу же становится не имеющим стратегического значения. Я бы, кстати, всегда, как бы, исходя из гуманитарных соображений, предлагаю им заранее объявить те города, которые не имеют стратегического значения, вот, не имеющими стратегического значения, и из них выйти и уйти. Было бы очень здорово, если бы они сказали, что только Варшава имеет для них стратегическое значение, и туда бы и ушли. Ну, в принципе, ладно, Львов, так и быть, каких Львов? Экс-премьер Украины Арбузов выдвинется в Госдуму от «Справедливой России», пишет Алекс Поляков. Экс-премьер Украины Арбузов? Я даже не знал никогда, что такой человек есть. Экс-премьер Украины Арбузов. Первый раз слышу, если честно. От «Справедливой России». Что ж, это право «Справедливой России», Алекс. И в этом смысле мы не можем, так сказать, не находясь, во всяком случае, в рядах этой партии, каким-то образом диктовать ей свою волю. Вероятно, в «Справедливой России» считают, что это небывалым образом поднимет рейтинг партии, и народ ринется голосовать за Арбузова. Мне кажется, какая-то ошибка в написании фамилии, ну, допустим, какого-то экс-премьера Украины Арбузова. Такой был вообще или нет? Или это какая-то ошибка? Не совсем понимаю. Надо бы это как-то проверить. Экс-премьер Украины Арбузов. Кто такой? Ну, допустим, есть какой-то экс-премьер Украины Арбузов, и, допустим, «Справедливая Россия» очень сильно захотела. Если это, конечно, не какая-то лживая информация для того, чтобы подорвать авторитет, ну, тот, который есть партии «Справедливая Россия» перед выборами, которые скоро состоятся, выборы в Госдуму, вы знаете, это будет в конце сентября и так далее. Гарбузов же, пишет 506. Не знаю, написано Арбузов. Я, вот, понимаете, Алекс Поляков говорит. РИА Новости, двоеточие. Экс-премьер Украины Арбузов выдвинется в Госдуму от «Справедливой России». Наверняка они рассчитывают на голоса бывших украинцев, пишет Дмитрий. Если бы бывшие украинцы фанатели по бывшим, так скажем, политикам украинским, то, может быть, это бы и сработало. Насколько я знаю бывших украинцев, которые сделали правильный выбор и вовремя покинули территорию концлагеря Украина и покинули не в сторону Европы, а именно в сторону России, потому что Россия единственная страна, которая к украинцам относится как к людям, все остальные относятся как к пушечному мясу, это уже доказано, это видно. Так вот, те люди, которые сюда приехали, они бывших политиков украинских не то чтобы очень сильно любят, я бы даже сказал, они к ним относятся негативно, по одной простой причине. Логика такая же, как вы описали. Свою страну потеряли, так еще и нашу, что ли, хотят потерять? Ни в коем случае. И много от кого я слышал именно такую оценку. Поэтому считаю, что если вдруг существует какой-то экс-премьер Арбузов, и «Справедливая Россия» все-таки считает необходимым выдвигать его на выборах в Госдуму Российской Федерации, то это очень рискованный шаг со стороны «Справедливой России», способный подорвать их подготовку к выборам и подорвать, самое главное, возможность получить хорошие результаты. Но, возможно, я ошибаюсь, дорогие друзья. Это лишь мое частное мнение, я не хочу на нем настаивать. Вдруг это, наоборот, действительно вызовет какой-то всплеск народного одобрения. Бывший вице-премьер Украины Сергей Арбузов выдвинут «Справедливой России», у него репутация коррупционера, пишет Елена. Ну, бывает, знаете, и такое, Елена. Что ж, это право, еще раз говорю, конкретной партии. Если вдруг вы состоите в партии «Справедливая Россия», я готов выслушать ваши оценки и понять, как вы сами оцениваете действия руководства своей же партии. Я не состою ни в одной из партий Российской Федерации, в принципе, то есть я такой беспартийный, понимаешь? Вот. Как это? Шаляй-валяй? Нет, неправильное слово. Гуляй, разгуляй, ну, не знаю. Короче, беспартийный. Поэтому более-менее могу оценивать это как-то, ну, как мне кажется, отстраненно. Любые действия, которые сегодня совершаются разными партиями. Знаю, что «Единая Россия» делает ставку сегодня на героев специальной военной операции. И я видел, что «Струна», вы знаете, это герой России, помните еще по началу специальной военной операции, один из командиров, у которого был такой красный рюкзак, это действительно медийная личность с точки зрения его достижений в рамках проведения специальной военной операции, он вошел в первую пятерку и вошел еще в первую пятерку по Дубной. Это герой России, наш военкор, который в определенный момент под серьезнейший удар ВСУ попал. И помните, мы всей страной наблюдали за тем, как врачи наши героически спасали жизнь военкора под Дубного. То есть ставку «Единой России» я вот здесь как бы понимаю. Ставку на бывших украинских чиновников, ну, можно попробовать. Почему бы и нет? Это выбор конкретной партии «Справедливая Россия». Свободный художник, как говорится. Да, дело техники. Это, понимаете, хочешь так, хочешь сяк. Можно даже попробовать каких-нибудь действующих украинских политиков. Почему бы и нет? Вот. А можно попробовать, как КПРФ, сказать, а давайте-ка заберем вклады у людей. А все начнут нервничать по этому поводу. Потом объяснять, что ты не это имел в виду. Разные есть подходы. Вот. Каждая из партий сама разрабатывает эти подходы и сама с этими подходами, так сказать, идет к народу. А как народ отреагирует, ну, будет ясно. 8.30 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
2: Реклама. Дом – это место, где тебя ждут. Где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
3: Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
4: Дамы и господа, заводите свои моторы!
2: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
4: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать» – говорит Москва.
5: Повтор лучшего.
0: О, 8.37 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Началась кампания по понижению рейтингов, пишет Николай, всех партий, кроме «Единой России». То есть это специальная кампания? Кого-то заставили? В одной партии гуфа взяли в депутаты, в другой — украинца, в третьей вообще вклады собираются отобрать, пишет Николай. По поводу гуфа, это новые люди, насколько я понимаю. Вот сообщалось, что 1 июля 26 года гуф, рэпер, настоящее имя Алексей Долматов, вступил в партию «Новые люди» во время 6-го предвыборного съезда. Но! По информации агентства ТАСС, гуфа не включили в списке кандидатов от партии на выборы. То есть ты просто состоишь в партии, но ты не собираешься стать депутатом Госдумы. Однако источник близкой к партии сообщил, что рэпер может курировать проект помощи людям с наркозависимостью. Ну, то есть состоишь в партии, при этом в Госдуму как депутат не собираешься, а занимаешься общественными проектами, в частности, так сказать, помогаешь тем, кто определенные зависимости имеет, как, видимо, Гуф-то, он прославился тем, что у него эти зависимости были, и, вероятно,
6: но он эти зависимости поборол, вот будет помогать людям справиться с этими зависимостями. Тема, так скажем, нормальная на самом деле. Если с точки зрения пиара и с точки зрения привлечения, так скажем, новых людей разнообразных к политике, нормально. Здесь речь не идет о том, что человек станет депутатом Госдумы. То есть он будет облечен властью как таковой. Да, я понимаю, законодательный, но тем не менее властью. Да? Что же касается господина Арбузова, который в «Справедливой России» тоже выбирается, я так понимаю, цель там именно стать депутатом Госдумы. Немножечко другая, так сказать, тональность, немного другая схема. Гув же умер, нет, пишет Ренат. Нет, живее всех живых, перестаньте. Мне вот нравится слово «освободили», не нравится, мне не нравится. И все тут, без предшествующего «захватили», оно выглядит нелепо и неуместно, гораздо лучше звучит «заняли» или «взяли», как в песне «С боем взяли город Брест», «Город весь прошли» и «Последние улицы», название «прочли», пишет Дмитрий. Пожалуйста, Дмитрий, можно и так говорить, потому что, я понимаю, у слова «освободили» есть два значения. «Освободили» от врага или освободили, грубо говоря, вот мы все, мы освобождаем пространство, мол, вышли. Двоякость некая возникает. Взяли, тут уж понятно, да? Заняли, тут уж понятно. Хорошо, я понимаю вас. Давайте так, освободили от врага, выбили врага. Так лучше. Дожили, нарики в Госдуме уже открыто сидят, пишет Нюша Вредная. Ну, Нюша, вы не вредная, вы глухая. Объясняю почему. И еще раз. Значит, рэпер будет состоять в партии, но в Госдуму он не собирается и не баллотируется в депутаты Госдумы. В Госдуме он сидеть не будет, он будет в партии. Вы, каждый из вас может на самом деле вступить в любую партию, которую он пожелает, в которую он пожелает вступить. Есть разные способы это сделать, но, грубо говоря, вы получаете членский билет, есть там членские взносы в партиях, и вы можете в эту партию вступить. Это не значит, что вы автоматически становитесь депутатом, допустим, от этой партии где-нибудь в городской думе, или вы становитесь депутатом от этой партии в Госдуме, это значит, что вы себя причислили к тем людям, которые разделяют политические взгляды той или иной партии, вот, политическую линию, и считаете, что вы должны быть вместе с этими людьми, с этим объединением людей политическим, да? Политическая партия — это политическое объединение. То есть вы разделяете взгляды, и вы хотите вместе с ними, так сказать, нога в ногу, как бы ни звучало это, нога в ногу какое-то, да, идти вперед. Все. А так-то, пожалуйста, вот вы сидите, вот вы, например, беспартийный. Вот я вот беспартийный, вы беспартийный. Но вы можете стать партийными людьми. И я могу стать партийным человеком. Вот я посмотрю сейчас, смотрю, вот какие у нас партии есть, подумаю и скажу, ну что, хватит уже беспартийным-то ходить. Уж сколько лет мне, уж не мальчик, да, уж не мальчик. Пора бы уже задуматься. Да, и надо как-то вступать в какую-то партию. Пойду в какое-нибудь отделение этой партии и скажу, так и так, мол, осознал все, понял, что без меня вы, ну, как бы, справляетесь, но недостаточно, со мной это будет лучше, давайте-ка я вступлю. Мне скажут, ну, давайте рассмотрим вашу кандидатуру, Алексей. Посмотрит на меня внимательно, скажет, ну, в целом есть, наверное, какой-то смысл в этом и польза от вас, Алексей. Будьте добры, тогда вот документики давайте оформим. Оформим документики, получу членский билет, положу его, естественно, к груди вот сюда. Вот здесь партийный билет. Тот самый партийный билет, который ты на стол положишь, если что-то неправильно сделал. Знаете вот это выражение? Партбилет на стол положишь мне будешь. Вот положу его вот сюда, в нагрудный карман, и буду с этим партбилетом, так сказать, ходить и заниматься важной политической уже деятельностью, непосредственно как представитель партии, в которую я вступлю. Но пока я этого не сделал, я могу заниматься политической деятельностью не как представитель партии, а как, так сказать, представитель общественности. Это такой глаз народа. Но опять же, понимаете, любой пролетариат, если он не направляется, его силы, воля его не направляется, да, вот этой вот, и не организуется руководящей ролью партии, это люмпен-пролетариат. Вот, не знаю, можно ли меня причислить к пролетариату, я-то все-таки, наверное, буржуй в некотором смысле, правильно? Ну, житель города, буржуа. Но, тем не менее, люмпен пока, понимаете? Пока еще недостаточно, так сказать, я осознал, тот факт, что мне необходимо быть частью какого-то политического движения, а именно партии. И вот я нахожусь в поиске, я нахожусь в выборе, я думаю, а какая же партия все-таки, она ближе мне по духу. И тут я начинаю смотреть, так, в этой партии экс-премьер украинский баллотируется, интересно. Здесь рэпер пошел, так сказать, в партию, но хотя бы не в Госдуму, уже неплохо. Хотя, кто знает, может быть, это первый шаг. Здесь вот хотят лишить меня и всех остальных вкладов. Куда же мне идти, я даже и не знаю. Загадка века. Загадка века. Есть еще одна партия, забыли совсем сказать, ЛДПР, но туда взяли моего друга, место занято, меня не позвали, понимаешь? Сидели вот так вот, можно сказать, разговаривали, я за столом, двое, так сказать, на диване, и руководитель партии предложил моему товарищу, говорит, а давай-ка ты к нам, а мне таки не предложил. И все, понимаете, вот этот внутренний какой-то вот, внутреннее позитивное отношение, да, оно было надломлено в некотором смысле. Думаю, ну, раз так, раз я не нужен вам, ну, так что ж остается-то мне? Что ж мне остается-то, ребята? Вот так вот. Люмпен-буржуин, пишет 96-й, а? А там вообще харассмент, пишет Ренат. Не знаю насчет харассмента, могу сказать одно. Не позвали, понимаешь? Не позвали. Вот, на ее мобиле не прокатили. Вот, все. Вот, а что теперь? Напрашиваться, что ли? Алло, алло, ответьте мне, пожалуйста. Ну, куда? Напрашиваться уже как бы вроде неприлично, правильно? А хотелось бы, чтобы все с пафосом, чтобы прилично, чтобы пригласили, чтобы... А не соизволите ли вы, Алексей? А я бы после этого, ну, не знаю, я долго думал, да? Ну, что поделать? Остается только одно, ребята, только одно... Правильно? Яблоко, пишет Наталья. Ага, Парнас, Наталья. Яблоко, конечно. Что это такое? Какое еще яблоко? Вот. Свою партию делай, пишет 506-й. Не вижу необходимости в создании своей партии на данный момент, дорогие друзья. В будущем, возможно, если я увижу, что появится какая-то политическая лакуна, которая должна быть, ну, чем-то занята, тогда да. А так сегодня я вижу людей, которые, ну, так скажем, говорят о том, что неплохо было бы изъять депозиты. Ну, могу ли я присоединиться к этой идее? Ну, нет, не могу. Я вижу людей, которые говорят, а давайте мы вот будем, там, сказать, поддерживать бизнес. Интересненько, интересненько. Но я вот так вот напрямую бизнесом-то не занимаюсь, поэтому тоже вроде не моя тема. Вот. Чтобы такое придумать, даже не знаю. Вместо ВВЖ хорошо бы справился, пишет 506-й. Вот, чувствуют там, понимаете, чувствуют в ЛДПР, поэтому и не зовут. Боятся, понимаешь? Скажут, сейчас возьмем этого Гудошникова, понимаешь, в партию, дадим ему депутатское кресло, так он нас всех подомнет, ты понимаешь? Начнет спекулировать на этой старой теме, возглавит партию и поведет ее в светлое будущее. А нам это надо? Нам это не надо, подумали. ЛДПР и не позвали меня. Вот так я себя успокаиваю. Такая история. Остаются нацболы, если не запрещены, пишет Алекс Поляков. Слушайте, все партии, которые не имеют представительства в парламенте, вообще даже не рассматриваются мной. Зачем это вообще рассматривать? Это что такое? Это что такое? Это какая-то тусовка? Это какой-то андеграунд? Что мне? Времени слишком много у меня, я не понимаю. Еще тем более какие-то там нацболы. Какие нацболы? Я что, нац? Или, может быть, я бол? Я и не бол, и не нац. Может быть, и бол, но не нац, понимаете, в любом случае. Да? ЛДПР просела без истинного лидера, пишет Артем. Не, ну давайте не будем вот это вот начинать. Это некрасиво. Мы относимся ко всем с уважением и желаем всем успехов в предстоящих, так сказать, политических сражениях. Митболы, может быть, пишет Александр. Да, митболы интересно. Да, это мясные шарики. Вот. Ваше будущее с Единой Россией. По типажу подходите очень, пишет Катя. Понимаете, в чем дело? Сегодня я бы мог бы с вами согласиться, но не могу согласиться, потому что явно упор у Единой России сегодня идет на людей, которые проходят специальную военную операцию, да, в самом прямом понимании этого слова. Поэтому мне надо было по-другому, так сказать, действовать с самого начала. Вот. А люди это достойны, это герои России. Я, может быть, кажусь вам человеком тоже приятным. Я не буду скрывать, я действительно очень добрый и приятный человек. Но все-таки, когда мы говорим о тех людях, которые составят будущую политическую элиту России, мы обычно соглашаемся с тезисом о том, что это должны быть герои специальной военной операции. Мы же не спорим с этим тезисом, правильно? Так. Леша у нас анархист, пишет 506-й. Да, господи. Упаси вас Господь! Считать меня анархистом, а 506-й. Давайте будем считать меня странником, мудрецом, наблюдателем. Тем человеком, который выбирает путь, позволяющий ему отстраненно наблюдать за теми, кто борется за власть. Давайте так. Мне, в принципе, подходит. Вот. Так. Конечно, не возьмут в ЛДПР, они историю знают. Не дай бог, как Сталин, репрессируйте гвардию Жириновского, пишет Германшлем. Это смешно. Вот. Не, ну на самом деле я еще одну вещь хочу сказать. На мой взгляд, когда речь идет о политической деятельности, и когда речь идет, если без шуток, о работе в Государственной Думе Российской Федерации, надо именно думать о работе. То есть это должна быть работа. Я думаю, что те времена, когда это было не работой, а чем-то другим, они либо проходят, либо уже прошли. Во всяком случае, я искренне надеюсь на то, что они проходят, либо уже прошли. Все-таки это работа. А у меня есть другая работа, которая, я не могу сказать, что, вот как вы знаете, выберите себе хобби, которое вам нравится, и вам не придется ни дня работать. Это все-таки работа, но тем не менее. Она у меня есть, и, в общем-то, она меня устраивает в широком смысле этого слова. Боюсь слово сказать «нравится», а то вдруг действительно сам поверю, что «нравится». А про митболы латиницей написал слушатель или кириллицей, пишет Владимир. Написал кириллицей. Вот. А не так уж и отстраненно, пишет Татьяна. Простите, пожалуйста, Татьяна. Я ведь не говорил, что кто-то делает правильно или кто-то делает неправильно. Я лишь говорю о том, кто и что делает. Обратите на это свое, Татьяна, пристальное внимание. То есть я говорю, эти делают так, эти делают так, эти делают так. А вам выбирать. Все. Все очень просто. Я не говорю, вот это правильно. Я говорю, вот так, так и так. Поймите одну вещь. Если вдруг я буду говорить что-то, что не соответствует действительности, любая из этих партий фактически может меня стереть в порошок. Почему? Да засудить к чертовой бабушке. Я сказал неправду. Это клевета, еще и в предвыборный, вот так скажем, сезон. Такая клевета. Никакой клеветы. Мы основываемся на том, что у нас есть в открытых источниках, в средствах массовой информации, и в том числе на тех комментариях, которые дают те или иные партии относительно тех или иных людей, которых они включают или не включают в списки. Мы даже не спекулируем с вами, в отличие от всех остальных, на гуфе. Потому что ГУФ не собирается быть членом Государственной Думы, то есть депутатом Государственной Думы он не собирается быть. Он собирается быть членом партии. Это разные вещи. И мы это подчеркиваем. То есть ни слова лжи, дорогие друзья. Все как есть. Эти хотят так, эти хотят так, эти хотят сяк. А вам уж выбирать. Да? Ну, к сожалению, для меня или, к сожалению, для всех, для нас, ведь когда мы говорим о вкладах, а это история нашумевшая, это же не я придумал.
0: Это же не я решил соврать, придумать какую-нибудь гадость, понимаешь? И, так сказать, вместо Геннадия Андреевича ее сказать, эту гадость, чтобы все были шокированы. Вот. Подставить Геннадия Андреевича Зюганова. Ну, это же сам Геннадий Андреевич и сказал. Ну, правда, потом опроверг. Но, опять же, он опроверг, и я об этом говорю. Он сказал, я имел в виду другое. Я, правда, искренне вам говорю, что я не понял, что он имел в виду другого. То есть не совсем мне понятно. Я так и не разобрался, а что же он другое имел в виду. А вот первый посыл мне был, так сказать, абсолютно доступен и понятен. Спасибо большое. Нет, давай спекулировать на Гуфе, пишет 506. Я так полагаю, что это решили делать уже другие люди. Да? Не такие старые, как мы, 506. Какой девиз будет у вашей партии, пишет Антон? Когда мы едины, мы непобедимы. Антон, не знаю, я не собираюсь делать никакие партии. Перестаньте, пожалуйста, это. Плодить сущности. Нет в этом смысла. Так. Почему вас не позвали? Ленин писал, что такие колебания подрывают доверие к партии, деморализуют массы, играют на руку контрреволюции. Он призывал открыто разобрать доводы оппонентов, показать их слабость и позорность, пишет 82-й. Так я и не понял, что вы имели в виду. Кстати, на всякий случай, Ленин действительно великий политик и исторический деятель. И ему действительно удалось в определенный момент взять власть в свои руки. Вы, конечно, скажете, что, ну, кто знает историю, что это на самом деле либералы сначала взяли эту власть, и они-то ее, ну, демократы и либералы тех времен, так их назовем, и они-то ее и потеряли, а Ленин лишь подобрал то, что лежало на земле, допустим. Но, обратите внимание, не каждый смог взять и подобрать то, что лежало на земле. Все-таки для этого нужны были определенные навыки, как вы понимаете, и для этого нужно было обладать и чутьем политическим, очень серьезным, и пониманием в целом происходящих процессов, и пониманием глобальной политики тогда, и умением создать некую модель глобальной политики, которая до этого даже создана-то не была. Поэтому, конечно же, Владимир Ильич великий политик и великий исторический деятель своего времени. Но! Та система, которая была в некотором смысле выстроена Владимиром Ильичем и перестроена Иосифом Виссарионовичем, она, к сожалению, проиграла в исторической борьбе той системе, которая была выстроена Западом. Западная пропаганда оказалась сильнее и страшнее советской пропаганды. Обратите внимание на это. Западная пропаганда оказалась прочнее, хитрее, проворнее, чем советская пропаганда. Хотя все время все говорят о том, что именно советская пропаганда, тоталитарная и все в таком духе, она была самая страшная, промывала мозги. Вы это все слышали? Нет. Самая мощная по промыву мозгов пропаганда — это именно западная пропаганда. В частности, именно американская пропаганда. И как бы наследие промывки и уничтожения вообще мыслительного процесса народонаселения всей Земли вы можете наблюдать собственными глазами прямо сейчас. Вот, например, на Украине. Вполне себе. Вот можете посмотреть, как это работает. В Америке тоже интересные вещи происходят, в кавычках, с пролетариатом. Тоже можете понаблюдать. Смысл заключается в том, что, к сожалению, вот эта система, которая была выстроена на Западе, политическая система, экономическая система, система пропаганды, она оказалась гораздо более... Вот здесь нужно подобрать правильное слово. Хитрая. Да? Хитрая. Так подходит. Она адаптировалась к действительности лучше, чем та система, которая пыталась сформировать действительность на основании тех тезисов, которые в этой системе существовали. И, к сожалению, для всех нас, наверное, я думаю, что к сожалению, привела к тому, что мы проиграли, а они победили. В идеологическом смысле. Не на поле боя, а в идеологическом смысле. Обыграли они нас. Так что система у них выстроена хитрая, система у них выстроена страшная. И нам бы надо учиться у этой системы, как правильно... Ну и мы, насколько я понимаю, учимся. Как правильно взаимодействовать с обществом. И не только обществом внутри нашей страны, но и обществом вовне. И фактически мы находимся в ситуации уже давно, когда нам приходится на их же поле их переигрывать. И это единственный вариант, при котором, который можно осуществлять. Да? Более живучая оказалась, пишет Гзар. Да. Почему, кстати? У меня есть предположение на этот счет. Вы можете с ним не соглашаться. Естественно, как и со всеми тезисами, которые я говорю, вы можете не соглашаться. Это дело ваше. Так вот. Почему она оказалась более живучей? Она основывается на куда более примитивных принципах, чем та, которая была в Советском Союзе. Она, в общем-то, не взывает к высокой морали. Она взывает к животным инстинктам в большей степени. Та самая западная пропаганда. Она про то, что якобы... Ну, холодильник побеждает телевизор. А я бы так сказал. Еда побеждает слово. Материализм. Материализм. Материя побеждает идею. Вроде бы. Ну, к чему это приводит, вы сами можете видеть. В любом случае. Поэтому, наверное, она более живучей оказалась. Просто предположу, что люди до высших... ступеней той самой пирамиды Маслоу, да, есть такая пирамида Маслоу, это условная пирамида, но, тем не менее, что-то она о нас дает нам же понять. Вот до высоких ступеней этой пирамиды дотягиваются крайне редко. Все-таки первые две ступени интересуют широкие слои населения, нас с вами, в большей степени. И, знаете, я все время задавался вопросом одним. А почему тогда, когда человек богатеет, то есть закрывает, да, ступени фундаментальные, он не движется вперед? Оказывается, это движение циклично. То есть то, что бедняк, давайте так скажем, именно бедняк, воспринимает за невозможную к существованию ситуацию, да, он богатее, сама ситуация для него невозможная, становится другой. То есть он себе уже по-другому. Богатей свою ситуацию, которая для бедняка кажется уже, ну, полный шоколад, все обеспечено, все равно воспринимает как недостаточную с точки зрения безопасности и обеспечения как раз вот этих двух ступеней, там, первых, ну, даже первой ступени пирамиды Маслоу. То есть, оказывается, это циклично. Почему? Потому что требования к безопасности с ростом капитала, они увеличиваются. И получается, что человек богатее не продвигается выше по этой лестнице. Он все равно варится вот в этих первых ступенях. То есть, обеспечение собственной безопасности, увеличение собственной прочности с точки зрения там, еды, крова, обеспечение безопасности собственных там, детей, компаний и всего чего угодно. То есть, вот этот скачок к высшим ступеням, он, вероятно, не такой, как я себе его представлял раньше. Что, мол, ну вот, обеспечил себе безбедную старость, и все, и можно переходить к духовным вещам. А нет, потому что, оказывается, можно быть мультимиллиардером и при этом считать, что твоя безопасность не обеспечена, и пытаться ее обеспечить все больше и больше, и денег больше и больше, власти больше и больше и больше, а к духовным вещам так и не перейти. 9.01, простите, новости.
7: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про виант. Гастрономическое представление.
8: Официальным создателем лапши быстрого приготовления считается Момофуку Анда. Он родился в 1910 году на оккупированном Японии Тайване. Его родители умерли, когда он был ребенком, и воспитывали его дедушка с бабушкой, владевшей фирмой по производству одежды. Когда Анда исполнилось 22 года, он начал собственный бизнес и уехал в Осаку.
9: В 1934 году предприниматель успешно закончил школу экономики в Киото и получил японское гражданство. Дела шли неплохо, однако после окончания Второй мировой войны наступил спад. Анда в 1948 году приговорили к тюремному заключению за уклонение от уплаты налогов, а его компания обанкротилась. Однако Анда не отчаялся и вскоре вновь начал с нуля, основав компанию по производству пищевой соли.
8: В это время в стране, проигравшей войну, царил голод. Люди были вынуждены стоять в длинных очередях за едой. Именно в этом предприниматель увидел благоприятную возможность расширить свой бизнес. Он начал экспериментировать с лапшой, пытаясь сделать блюдо вкусным, недорогим и простым в приготовлении.
9: Сначала новое блюдо было дорогим и рассматривалось как деликатес. Однако уже через год цены упали и продажи начали быстро расти. Компания объединила форму и содержание и выпустила свой самый успешный продукт, ставший вследствие мировым бестселлером. Это лапша в чашке из пены полистирола. В 21 веке это один из самых продаваемых продуктов быстрого приготовления. А вот за 2005 год по всему миру было продано 85 миллиардов упаковок.
8: В родном городе Мамафуку, Андо, есть целый музей лапши. В ходе экскурсии посетители не только узнают, как придумали лапшу быстрого приготовления, но и увидят театральные представления и участвуют в мастер-классе по приготовлению рамена.
9: Сегодня существует тысячи вкусов и марок лапши быстрого приготовления. Ее можно найти в любом магазине, и состав этого продукта так же прост, как и способ заваривания. Через 13 лет изобрели ту самую пенопластовую чашку, в которой заваривать лапшу стало удобнее. Еще чуть позже в блюдо стали добавлять зелень и сушеные овощи, и получился почти полноценный суп.
8: До России популярность лапши быстрого приготовления докатилась в 90-е годы. Первопроходцем стал доширак, поэтому и в дальнейшем всю лапшу быстрого приготовления стали называть не иначе, как дошираком. Это стандартная яичная лапша быстрого приготовления, предварительно приготовленная, пропаренная и высушенная, сделанная чаще всего из пшеничной хлебопекарной муки. Также в ее состав входят соль и пальмовое масло.
9: Кроме них, в лапше быстрого приготовления есть усилители вкуса. Это антиокислитель Е-319 и глутамат натрия. Они могут быть вредны для здоровья, но только в больших дозах.
8: Е-319 – консервант. В малом количестве он безопасен. Но если пристраститься к нему, это может привести к неврологическим повреждениям, повысить риск лимфомы и вызвать увеличение печени. Кроме того, у некоторых людей могут наблюдаться нарушения зрения. Глутамат натрия – еще один спорный ингредиент. Но его стоит опасаться разве что людям с повышенной чувствительностью. У них могут появиться головные боли, тошнота, высокое давление, слабость, мышечная стянутость и покраснение кожи. Для всех остальных глутамат натрия не так опасен.
9: Лапшу можно приготовить и дома. Для этого вам понадобится мука, куриные яйца, соль и вода. Муку просеиваем, высыпаем в глубокую емкость. Делаем в ней углубление, куда вбиваем яйца, высыпаем соль и добавляем воду. При желании можно также использовать разные специи, которые придадут будущей лапше еще больше вкуса.
8: Затем замешиваем тесто и оставляем его под пищевой пленкой или полотенцем примерно на 20 минут. После этого делим тесто на части и раскатываем. Затем хорошо посыпаем мукой и сворачиваем рулетиком. Оставляем на 3-4 часа, чтобы оно подсохло. После этого нарезаем рулетики как можно мельче и разделяем получившуюся нарезку руками.
9: Оставляем ее на сутки при комнатной температуре, чтобы лапша затвердела. Также можно просушить ее в духовке. Достаточно оставить ее на 2 часа при температуре 50-60 градусов. Лапша готова. Останется только отварить ее и подать с любым соусом, который во множестве представлены в разных кухнях мира.
10: Приятного аппетита!
1: Провиант! Внимание! Внимание! Говорит Москва. 94,8.
11: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
12: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
11: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
13: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – политолог Борис Межуев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Девять часов пять минут, понедельник, июль, день шестой. Радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Два балла пробки в Москве, 18 градусов, ощущается как 17. Антон говорит, а покомментировать «Формулу-1»? Нет желания, я бы послушал, пишет Антон. Не хочу делать развлечения работой, во-первых. Во-вторых, мне нравится Попов и Фабричного, честно говоря. Прекрасная семья, классно комментирует. С удовольствием слушаю. С точки зрения пирамиды Маслоу, Христос не должен был думать о высшем, так как родился в бедной семье, должен был думать о пропитании. Думаю, что пирамида Маслоу актуальна не для всех, но для большинства она правдоподобна, пишет Сергей. Ну, на всякий случай, Сергей, все-таки, когда мы говорим о Спасителе, да, Иисус Христос, Спаситель, это же, ну, как бы Господь вообще-то к нам спустился и вчеловечился, то есть облик человека принял. Да, ну вот, стал человеком, чтобы прожить человеческую жизнь. И, так сказать, эти страдания, вот, принять человеческие. А, собственно, страдание человеческое заключается в том, что человек смертен. Да, Господь бессмертен, человек смертен. Поэтому, когда вы Христом решили мерить себя, или уж тем более общество капиталистическое, ну, конечно же, очевиднейшим образом у вас произойдут несовпадения. Потому что в капиталистическом обществе главное — это та самая старая добрая экономика. Деньги. Деньги. Это базис всего. И, собственно говоря, мы видим, что на примере разнообразных систем, которые существовали и существуют в мире, самая прочная система — это именно та система, которая основывается на том, что вот принимает деньги и финансовое, в первую очередь, материальное благополучие как базу для того, чтобы выстраиваться в дальнейшем в других сферах. Да? Вот, примерно так. Поэтому я и говорю, что та система, которая выстроена американцами, Западом в широком смысле этого слова, она опирается на, в первую очередь, животные инстинкты. А они, как известно, достаточно сильны. Вот так вот встретить человека на улице, который кесарю кесарево, понимаете, отдаст все свои деньги, потому что они не имеют к нему никакого отношения, и устремиться к Богу, то есть к идеалу, к идее, отказавшись от материального, иди и встреть попробуй. Это сложно, это мало кто может сделать. Обычно такие люди именуются святыми, потому что это большой подвиг духовный. А в чем, собственно, заключается, ну, так скажем, суть этого подвига для нас, для простых смертных, которые не способны на этот подвиг? А именно в этом. Отказаться от материального блага во имя духовного. Вот как. У протестантов все не так, но они просто неправильно верят, судя по всему. Привет из братской Беларуси. Уехали в тур с сыном, минские истории на 4 дня. Здесь бензин в достатке, соцсети без КВН, белорусский Макбай. Поселились напротив резиденции Лукашенко. Белорусы очень гостеприимные. Всем привет, пишет Бон Джови Джон. Привет Белоруссии, могу сказать только по этому поводу. Вот и все, что я могу сказать. Единственное, что можно еще и упомянуть, те угрозы, которые сегодня звучат из Киева, конкретно от бандеровца Зеленского в сторону Белоруссии, но пока он к действиям так и не перешел, обратите внимание. Все-таки где-то он труханул, судя по всему. Но по мирным гражданам белорусским осуществляются удары беспилотниками со стороны ВСУ на территории Российской Федерации. То есть они вот чем занимаются. Неправильно верят, это не научный подход. Наука беспристрастна, пишет Сергей. Наука беспристрастна? Я бы так не сказал. Я бы сказал, что наука вполне себе пристрастна. И есть некоторые вещи в науке, которые еще пока, не, ну, грубо говоря, не доказаны. То есть выдвигается некая идея, как может быть мир устроен. А дальше каким-то образом надо доказать, что мир устроен так. И, возможно, когда-нибудь, когда будет доказано что-то о том, как устроен наш мир, эти идеи, они, ну, так скажем, не подтвердятся. Но на чем-то основываться надо, и поэтому есть определенные теории. То есть нам кажется, что вот так, и исходя из этого, мы, соответственно, развиваем мысль. Но, как бы, они существуют, неподтвержденные теории. Вы знаете об этом. Они потому так и называются. Теория, да, теория.
6: Вот. Неплохо было бы как-то это подтвердить. Ну, в том числе и теория, то есть предположение о том, мысленный эксперимент о том, как устроен мир, позволяет двигать науку вперед, вот, и развивать определенные направления научные для того, чтобы потом либо подтвердить, либо опровергнуть, либо еще что-то, уж не знаю, что там еще третье может быть, смириться с тем, что мы не можем знать всего. Есть одна проблема научного знания, насколько я понимаю. Она заключается в том, что чем больше мы узнаем, тем больше мы не знаем. Понимаете, о чем я? То есть, к сожалению, решение вопросов приводит к тому, что появляются новые вопросы, которые раньше мы просто поставить не могли в силу того, что не были изучены предыдущие вопросы. Вот. Появляются новые вопросы, и они не менее сложные, чем предыдущие. Ну вот есть такая, можно назвать, ну, наука и медицина. В некотором смысле, наверное, можно, да? И вот изучают какие-то заболевания, придумывают, как лечить эти заболевания, борются с ними, и возникают какие-то новые заболевания, с которыми опять нужно бороться. Это постоянный такой процесс. Что касается космоса, там вообще страшные вещи относительно того, насколько он огромен, этот самый космос. И

вопрос, как оно было, мы до сих пор пока не можем. Откуда мы? Кто мы? Почему мы такие? Да? Откуда? Есть все пошло. Вот кто-то может ответить? Поэтому, в принципе, та логика появления всего, которая изложена в Священном Писании, и та логика, которую транслируют ученые, она, эти две логики, если так можно выразиться, эти две истории, их на самом деле больше, чем две, они сопоставимы. Сопоставимы. Потому что здесь предположение, и здесь предположение. Здесь ты должен поверить, и здесь ты должен поверить. Другое дело, что осуществляются попытки в научных разных теориях сделать так, чтобы это было уже не теорией, а абсолютно доказанным фактом. Вот. Но, понимаете, какое дело? Вот начинаешь вроде смотреть, как устроена физика, да, всех процессов, как взаимодействует один объект с другим объектом в космосе, например. И вот уже ученые выводят определенные формулы, объясняют, как оно все взаимодействует, и действительно все вроде бы так оно и есть, а потом выясняется, что существует какой-то квантовый мир, и в этом квантовом мире все по-другому. И как объединить две эти, грубо говоря, физики, непонятно. И нужна бы какая-то общая формула, закономерность, которая бы нам объяснила, а как мир вообще весь во всех его проявлениях и на любом уровне, как он работает. А мы вот не можем пока дать ответа, как оно вот так вот работает. Потому что есть сферы, в которых как будто бы нет того самого времени, а мы как будто бы живем в неком пространстве времени, и все это очень невероятно сложно. Есть некоторые задачи, решение которых перед математиками стоит, ну, знаете, да, все эти задачи тысячелетия там и все такое. Их всего 7, 7-я решена, Перельман решил 7, да, правильно? И остальные 6 не решены. Вот такая вот история тоже интересная. Вот толковая физика, а не вот это вот все, пишет 506-й. Говорят, есть разная физика для разных объектов и для разных масштабов. И эти физики, которые для разных объектов, они друг с другом, как бы вам сказать, в современном мире бы сказали, не матчатся, не коннектятся. А вот, наверное, есть какое-то такое понимание, которое бы позволило нам под общую формулу подвести любые из этих систем. А ее, этой общей формулы, как будто бы и нет, как я понимаю. В религии есть догмы, в науке нет, пишет Родион. Это оценочность, опять же, ваша, наша, какая угодно. То есть вы говорите, вы что-то называете догмами, а что-то не называете догмами. Тут кто-то говорит, вначале был большой взрыв. Но мы в этом сомневаемся. Кто-то говорит, а вначале было слово, но мы в этом сомневаемся. Ну, сомневайтесь дальше. Откуда пошли украинцы, и кто быстрее выкопал Белое или Черное море, финны или украинцы, пишет Антон. Ответ на главный вопрос всего и вообще это 42, пишет Астро. Ну, знакомы с этим произведением, в том числе из кинематографической его версии. Религия не дает никаких ответов, богов тысячи, и на любой вкус, пишет Александр. Так и теорий много разнообразных, научных. И на любой вкус. Пожалуйста, вы можете основываться на такой, на сякой. Некоторые даже вообще изо всех сил пытаются доказать, что до сих пор, что Земля плоская. Бывает и такое с людьми. У Галилея, помню, есть далекие планеты, потом нет планет. Как так получилось, пишет Гермошлем. Да, много не... Вот опять же, если мы возвращаемся к медицине, многие из заболеваний, которые сегодня вполне себе лечатся, раньше считались неизлечимыми. И было множество научных работ, можете не сомневаться, которые доказывали, что излечить это нельзя. Были подходы в лечении определенных заболеваний, на основании которых защищались кандидатские, докторские, писались научные материалы, а потом эти подходы оказались сплошь фальшивыми. Ну, то есть не оправдали себя, но, тем не менее, докторские были защищены, и люди считали, что они все делают правильно. Наука такая штука, что, в общем-то, ее развитие и открытие новых вещей в науке может старые вещи перечеркнуть чуть более чем полностью. И не исключено, что те направления, которые сегодня у нас в разных видах науки развиваются, они будут перечеркнуты от и до.

0: Разные геометрии существуют. Вот. И в каких-то геометриях параллельные, так скажем, не пересекаются, а в каких-то пересекаются. Всякое разное бывает. Ага. Раньше пустил человеку кровь, дал ртуть. Вроде молодец, пишет Александр. Да, и не сомневайтесь, эти люди были учеными на тот момент. И они лучше других понимали, как жидкости в теле человека взаимодействуют друг с другом. По-моему, там была какая-то теория относительно четырех жидкостей. И вот они эти жидкости пытались балансировать в организме. Что-то выпустить, что-то подпустить. И вроде бы все будет нормально. Где-то пиявками подсосать. И человек якобы встанет на ноги. Оказалось, что это все не соответствует действительности. Опять же, если посмотреть на то, как люди изучали небо, как изучали космос, изучали движение планет, тоже ведь не сразу догадались, что это не Солнце вокруг Земли движется, а Земля вокруг Солнца. Ну, далеко не сразу догадались, но догадались со временем. Предыдущие люди тоже были учеными. Они тоже наблюдали, они тоже строили теории относительно того, как устроен мир. И мы сегодня строим свои теории относительно того, как устроен мир, и, возможно, следующие поколения, когда они узнают что-то новое об этом мире, посмотрят на нас как на идиотов в некотором смысле и скажут, ну как можно было не понимать этих элементарных вещей? Знаете, опять же, если обратиться к тем задачам, которые там стоят перед математикой, вот эти задачи тысячелетия, которые были определены, кстати, в 2000-х годах, эти задачи тысячелетия, ну, на всякий случай, многие из этих задач, они логически уже имеют ответ. То есть все понятно, не нужно искать ответ, все понятно. Вот ты ставишь вопрос, и у тебя есть абсолютно логичный ответ. Но проблема в том, что логичный ответ – это не доказательство в рамках науки. Тебе нужно найти формулу, а найти ее не получается. И тебе нужно вывести ее, одну единственную замечательную формулу, по которой это все функционирует, а не получается. И светлейшие умы от истинных наук бьются над тем, чтобы эту формулу придумать, и не могут. А какой-нибудь человечек, пьющий кефир и поедающий батон, взял, да и придумал, как одну из этих задач решить. На Украине одну из параллельных прямых распилят и украдут. Там эти теории работают по-своему, пишет Александр. Зачем наука? В интернете блогера почитал, и все понятно. Удобно же, пишет Юрий Р. Ну, от того, что вы или я почитали какого-то блогера, и имеется в виду наверняка какой-то человек, который популяризирует науку, мало что меняется в самой науке. Да? Науку двигают все-таки не широкие массы, а люди от науки. Те, кто находится на передовой, те хотя бы, кто понимает, где эта передовая находится. Я более чем уверен, что все те тезисы, которые я сейчас выдвигаю, они в некотором смысле уже устаревшие. И наверняка те люди, которые находятся сейчас в авангарде этого движения, они скажут, слушай, ты говоришь то, что было проблемой для науки, не знаю, пару лет назад, сейчас вот на этом этапе находится. Естественно, в силу объективных причин ни вы, ни я имею в виду в широком смысле, да, население планеты, никакую науку вперед не двигают. Это делают единицы абсолютные. Ну, это как бы понятно. С искусством, кстати, такая же история, если задуматься. Может быть, следующее поколение поймет, что гороскопы, всякая мракобесная ерунда типа human design, тарологи — это не наука, пишет ВДМ. На самом деле, это и сегодня понимают прекрасно все люди, которые хотя бы стремятся к некому научному пониманию мира. Все прекрасно понимают, что это в широком смысле лохотрон, все эти гороскопы, и все это действительно мракобесная ерунда, ВДМ. Другое дело, что есть определенные формы общественного сознания. Конечно, это тоже формула, да, существование форм общественного сознания. То есть люди, ученые, изучавшие общество и те методы мышления и восприятия себя обществом, пришли к выводу, что можно произвести некое условное деление, позволяющее нам понять, какие формы общественного сознания существуют. Если мне не изменяет память, их существует 6. И одна из этих форм общественного сознания – это как раз-таки религиозное сознание. Там есть еще научное сознание, политическое. Ну вот одна из форм – религиозное сознание. О чем это говорит? Это говорит о том, что эти базовые формы общественного сознания существовали всегда, существуют сейчас и существовать будут впредь. То есть, как бы ни развивалась наука, насколько бы далеко она ни ушла, всегда останется место для того, чтобы не понимать, как что-то и где-то устроено. И эти места, они будут объясняться некоторыми религиозными доводами, если так можно выразиться. То есть место религии в общественном сознании есть и будет, вероятно, всегда. Если, конечно, не произойдет что-то, что объяснит нам все. Да? Если наука не сможет вот вдруг в определенный момент объяснить нам все. Пока она этого не может сделать. Соответственно, религиозное сознание существует. Есть место. Теперь важно понять, поскольку религиозное сознание общественное существует и, вероятно, будет еще существовать очень долго, поскольку ответы наука на все вопросы не дает и, видимо, в ближайшем каком-то будущем не даст, существуют религии и существуют подмены в виде разнообразных, назовем их квази-религий. Где вместо Бога существует какое-то другое понятие. Какие-то звезды где-то движутся, и они якобы о чем-то говорят. Ручеек вам что-то напел, колесо как-то крутится особенным образом, духи, с которыми вы общаетесь. То есть религиозное общественное сознание, как форма, существует, а дальше просто в какой форме оно существует в конкретном обществе. В каком-то обществе оно может существовать в виде, действительно, религии. А в каком-то обществе оно может существовать в виде того, что вы красные трусы вешаете на люстру для того, чтобы у вас были деньги в доме. Или не передаете деньги из рук в руки. Или не выносите вечером мусор. Или не свистите, чтобы денег не было. И все в таком духе. И как только вы перестали свистеть, вы начинаете автоматически богатеть, как вы понимаете. Все. Примерно такая вот ситуация. Считаю ли я вредным существование вот этих квазирелигий, всех этих тарологов и прочих ребят? Да, я считаю это вредным. Почему? Потому что я не знаю ни одного государства, которое было бы основано и укрепилось на основании веры в Таро. А вот государства, которые были основаны и укрепились на основании веры, например, в Господа. Я таких государств знаю великую массу. Например, наше государство, оно именно такое, во всяком случае, до определенного момента было. То есть социальная функция религии, она как государство образующего института в определенный момент, она велика. Она вообще, в принципе, фундаментальна, насколько я понимаю. Потом, конечно, эта функция постепенно стала размываться, и мы, наблюдаем это своими глазами. Но вот всякие тарологи и трусы на люстрах никаких государств никогда не основывали, и у них это не получится. То есть объединяющая функция у этой квази-религии, в кавычках, потому что там Бога нет, то есть это не религия, но квази-религия, подмена понятий, да, некий миф. Объединяющей функции, не существует. Можно, конечно, определенную часть крайне доверчивых людей под это все объединить, но никаких государств они не построят и ничего они не сделают. В итоге у них получится Украина. И Вероника Фэншуй, которая будет рассказывать, не администрация это у них называется, а офису Зеленского, как и что им когда делать, потому что она где-то разложила какие-то карты, как вы понимаете. Вот. Вы что, хотите сказать, что битва экстрасенсов – это все неправда, пишет Антон? Здесь вопрос следующий. Если вы человек религиозного восприятия мира, то битва экстрасенсов – это для вас, как выяснилось, я до этого не думал в таком ключе, это правда. В каком смысле? Да, действительно, существуют темные силы. И да, действительно, существуют люди, которые обращаются к темным силам. Почему мы считаем, допустим, если у нас такое сознание, что темные силы существуют? Все очень просто. Потому что мы верим, что существуют светлые силы. Раз существуют светлые силы, значит, существуют и темные силы. И есть люди, которые ведут вас к свету, и есть люди, которые ведут вас во тьму. Колдуны, маги, чародеи и все остальные, если у вас религиозное сознание, действительно, вы считаете, обращаются к темным силам и получают некую информацию у этих темных сил. Это так устроено. Понимаете? Потому что если вы отвергаете существование темных сил, если вы отвергаете существование сатаны, то в некотором смысле вы отвергаете и существование светлых сил, и существование Бога. Такая вот штука. Неплохо это описано в одном из разговоров того самого Воланда. Не все знают, что это и есть сатана. В «Мастере Маргарите», где ему докладывают, что, мол, никакого Бога нет. Он говорит, ну, Бога нет, может, и сатаны тогда нет. Сейчас мы вам покажем, есть или нет. А? Я всегда знал, что они настоящие. Слава Богу, пишет Антон. Но конкретно эти... На телевизоре. Может, они настоящие. Кто их знает? Это же шоу. Это же шоу. Может, они не настоящие. Но где-то есть колдуны, взывающие к темным силам, совершающие свои темные обряды. Вы знаете, я полагаю, что темные обряды и, так скажем, работа с темными силами была присуща тем персонажам, которые любили посещать остров Эпштейна. Как думаете? Наверняка же что-то такое было. Рассказывали же о том, что оскароносный, все-таки в итоге, актер Леонардо Ди Каприо якобы в каких-то таких вот мероприятиях участвовал, где они то ли кровь человеческую пробовали, то ли они там пробовали какую-то плоть человеческую. В общем, что-то они там такое пробовали. Каннибализм в каком-то виде там происходил. Даже если предположить, что никаких темных сил не существует, я могу констатировать один факт. Человек, который пьет человеческую кровь или ест другого человека, он сам по себе и есть темная сила. Вам так не покажется? Ну, не кажется? То есть, по крайней мере, это явно не то направление, которое ведет нас к чему-то доброму, светлому и замечательному. Это направление, которое ведет нас к чему-то очень злому и плохому. Правда? Вся правительственная верхушка США совершала обряды, жертвоприношения. Видимо, они верят, что темные силы существуют, пишет Андрей. Ну, в общем-то, до определенной степени мы можем прийти к выводу, что вера в существование темных сил и организует существование этих темных сил. Ну, если кто-то верит, кто-то им служит. Значит, даже если их нет, в любом случае совершается что-то плохое. Новости.
1: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, провиант. Гастрономическое представление.
2: В природе встречается более 900 видов морских существ, относящихся к классу иглокожих, но съедобны только около 30 видов морских ежей. А в наших северных водах промысловое значение имеет только два из них. Первый, так называемый съедобный морской еж, встречается вдоль побережья Европы, от Баренцева моря до Испании и Португалии. Он отличается красным оттенком панциря, покрытого красноватыми иголками с фиолетовыми кончиками, и имеет довольно крупные размеры, до 30 сантиметров. Второй, самый многочисленный вид, морской еж обыкновенный. Он широко распространен по всей Северной Атлантике, вдоль наших североморских берегов и в Тихом океане. Размерами он слегка уступает, а окраску имеет более разнообразную, от серовато-зеленой до серой, фиолетовой и угольно-черной. Все съедобные ежи исключительно полезны. Из икры морского ежа делают медицинские препараты для снижения стресса, а также омолаживающие крема и пилюли. А вот вылавливать морских ежей непросто. Это животные донные, все эти не идут. Поэтому достают их со дна вручную специально обученные отряды водолазов. Тело морского ежа собрано из отдельных неподвижно закрепленных известковых пластин, образующих шаровидный панцирь, который усеян стройными рядами игл. При близком знакомстве можно заметить, что под длинными жесткими иглами прячутся подвижные трубочки-присоски, так называемые педицеллярии, похожие на гибкие стебельки. Они служат для очистки поверхности тела от наростов, водорослей и инородных организмов. На кончиках педицеллярий прячется яд, если определенный вид ежа является ядовитым. Тело морского морского ежа довольно парадоксально устроенный природный механизм. На нижней поверхности панциря, в самом центре, располагается ротовой аппарат, называемый аристотелевым фонарем. Он оснащен мощными, высовывающимися зубами, с помощью которых морской еж не только добывает пищу, отрывая куски водорослей и мелких моллюсков, но и передвигается по дну. Внутри панциря ежа располагаются яркие оранжевые и желтые дольки, расходящиеся от центра в виде пяти лучей. Вот их-то и используют в пищу человек. Обычно они проходят в ресторанных меню под именем икра. Но это не совсем верно. Морские ежи – животные раздельно полые, у них есть самцы и самки. И эту самую икру дают не только самки, но и самцы. По внешнему виду мужские особи не отличаются от женских, поэтому в пищу используется икра и тех, и других. А с точки зрения биологии, эти дольки – гонады, то есть органы размножения. Внешне они различаются только по цвету. У ежа мужского пола икра более бледная, коричневатая, а у самок – яркая оранжевая. Поэтому при вылове морских ежей их не разделяют по половому признаку. Гастрономическую ценность имеет икра и тех, и других. Морского ежа вкусно есть с любыми цитрусовыми и оттенять изысканными соусами. В европейских странах, где их добывают, с деликатесом готовят пасту, которую перед подачей украшают капли икры морского ежа. Часто это блюдо подают с яичным желтком. Нужно осторожно поднять желток в ложке и поместить его половинку ежа с икрой. Затем нужно равномерно полить все небольшим количеством соевого соуса. После аккуратно перемешать ингредиенты, чтобы достичь однородной консистенции. И в финале необходимо добавить несколько капель сока лайма. Приятного аппетита! Провиант.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Давайте почитаем, что нам сообщает наши вооруженные силы. Вооруженные силы нанесли удар по заводу «Буревестник» в Киеве, где производят БПЛА и радиолокационную технику для ВСУ, сообщает Министерство обороны. Другие пораженные цели. Ракетный агрегатно-детальный завод в Киевской области, производящий ЗРК, а также детали для авиатехники, ПВО и БПЛА. Приборостроительный завод «Киев-1», на котором выпускаются средства навигации и автоматики, в том числе для управляемых ракет «Нептун-МД». Склад ГСМ в Вишневом, поставляющий топливо в зону боевых действий. Верфь в Киеве, производящая артиллерийские катера. Это по поводу, ночного удара, который нашими вооруженными силами наносился по объектам военным на Украине. Есть еще здесь повреждено предприятие «Киев-71». «Буревестник» я уже сказал, судостроительный завод «Кузница» на Рыбальском, артиллерийские катера, это мы сказали, поврежден ООО «Украрматех», один из ключевых производителей поставщиков бронеавтомобилей, приборостроительный завод «Квант», это мы говорили, и Жулянский машиностроительный завод «Визар», где ремонтируют зенитно-ракетные системы, фиксируется повторная детонация, именно вот там вот на Жулянском машиностроительном заводе. Это видео, собственно, цитируется многое в соцсетях, несмотря на то, что, вы знаете, на Украине вообще каким-либо образом что-то снять и выложить практически невозможно. Очень жесткие у них по этому поводу наказания есть. У нас жестких наказаний за подобную деятельность, то есть когда что-то прилетает к нам, их нет. 5000 рублей штраф, насколько я понимаю. Так, говорят, памперсы сдетонировали в Киеве, пишет Артем. Ну, они-то расскажут, конечно. Так, что бы еще интересного? Наталья говорит, по устройству мира мне тут стало окончательно понятно, что человек это кишечник. Мы это с Даренко еще обсуждали. Человек рождается в экскрементах и уходит с ними же. И я точно теперь знаю, что я скажу Господу, когда окажусь перед ним. Так не окажетесь же, Наталья. Если вы воспринимаете человека как кишечник, то, конечно же, никакого Бога для вас быть не может. Вы говорите о том, что человек — это просто трубка между ртом и, соответственно, последним сфинктером. И все. Какой Бог? С кем вы встретитесь и намерены встретиться? Ну, нет, конечно. Ведь если вы исходите из мнения о том, что вам придется встречаться с Богом, тогда вы должны принять двойственную природу человека. Где человек как материя существует, и где человек существует как дух. Угу. То есть вот это самое божественное начало, оно духовное, оно не имеет отношения к вашей материи и к тому, как вы появляетесь на свет, как вы уходите. Важно сохранить душу, но для этого должна быть концепция души как таковой, а она вполне себе религиозная, поэтому если вы вдруг считаете, что вы кишечник, и все остальные это все лишь навсего кишечники, то как бы ни с каким Богом встречаться не придется, нет. А Ватикан, по-моему, в 90-х признал, что Земля не плоская, пишет Гермошлем. Но, на самом деле нет никакого противоречия между той системой, так скажем, которая выстроена в религиозных текстах относительно создания мира, и тем, что Земля не плоская. А почему почему Хомейни хоронят только сейчас, через полгода, пишет Татьяна. Не могу дать ответ на этот вопрос, Татьяна. Может быть, потому что Иран находился под постоянными ударами Соединенных Штатов Америки, совершенно бесчеловечными, может быть, и Израиля, я хочу подчеркнуть. Ты прав, ему лучше избегать меня, а то я его спрошу, не стыдно тебе, пишет Наталья. Наталья ведет разговор с Богом, где спрашивает Бога о том, не стыдно ли ему, при этом считая себя кишечником. Еще раз, Наталья, вам не придется спрашивать ничего у Бога, если вы считаете себя только кишечником и не считаете, что у вас есть душа. Все, не придется ни у кого ничего спрашивать и уж тем более предъявлять какие-то претензии. Это ваш выбор считать себя кишечником. Все. Без проблем. Вы поймите, основная, ну так скажем, фишка или основной посыл, который существует, ну, на всякий случай хотя бы, да, вот я сразу скажу, у христиан, это возможность выбора, которую Господь дарует человеку. Человек сам выбирает, кем ему себя считать. Быть ему кишечником, не кишечником, считать ли ему, что у него есть душа, считать ли, что Бог есть, считать, что Бога нет. То есть это свобода выбора. Вы сами выбираете. Ну и, естественно, кто выбирает, что Бога нет, он с Богом встречаться не будет, в связи с чем ему встречаться. И еще концепция, что даже те, кто не верит в Бога, в итоге встретятся с ним, пишет Андрей. Интересная концепция. Потому что война была, они уже заявили об этом, пишет АК. Извините, к сожалению, ваше сообщение выпало немножечко из контекста, насколько я понимаю, поэтому не могу ответить вам на вопрос. Еще одна концепция. Так, не рождается человек в экскрементах. Наталья, наверное, не рожала пока, пишет Елена. Ну, Елена, специфика родов говорит о том, что в определенном смысле, конечно, младенец может испачкаться в некоторых вещах в силу просто устройства самой женщины. Такое может быть, но я не вижу основания на этом зацикливать свое внимание. Меня в этом смысле, наверное, в большей степени интересует само чудо появления нового человека, нового сознания, новой личности. Да, совершенно уникальный. Потому что я понимаю, что мы друг другу уже... Наверное, это превратилось в некий рекламный слоган о том, что мы все такие уникальные, и посмотрите, какие мы уникальные. А потом, естественно, есть люди, которые говорят, что уникальность наша под сомнением, посмотрите, как мы друг на друга похожи. Ну, конечно же, мы же люди, поэтому нам свойственны одни и те же вещи. Плюс мы воспитываемся в определенной среде, эта среда тоже обладает некоторыми характеристиками. То есть так называемый фенотип, он очень важен в формировании человека. Не только генотип, но и фенотип. Но, тем не менее, появление человека, появление жизни, которой не было до этого, вот это в некотором смысле чудо. И мое внимание сконцентрировано именно на этом чуде. Понимаете? Какое чудо! Не было Натальи, и вдруг Наталья появилась, и Наталья живет, и Наталья мыслит, Наталья пытается осознать себя и представляет себе, кто она. И она приходит к удивительному выводу о том, что она просто кишечник, и нет у нее никакой души. А потом вдруг, допустим, Наталья что-то почувствует, или ей что-то покажется, и она поймет, что она не просто кишечник, а наоборот, какая-то тонкая духовная структура в ней присутствует. Она почувствует свою уникальность. Ведь, конечно, с точки зрения того, что у каждого из нас есть кишечник, мы, в общем-то, люди одинаковые. У вас кишечник, у меня и у всех. Та самая животная природа в нас одинаковая. А вот сознание, вот личность... Вот это другое дело. Каждый опыт в этом смысле уникален. Да? Ну вот, я же не могу прожить вашу жизнь, там, жизнь Натальи, или жизнь, там, Василия какого-нибудь, или, там, еще кого-нибудь. Я живу свою жизнь. А вы живете свою. Вы видите те вещи, которые вы видите. Вы слышите вещи, которые вы слышите. Вы чувствуете вещи, которые вы слышите. И этот уникальный набор ощущений рождает вашу, опять же, уникальную личность, которая еще основана на уникальном наборе тех самых хромосом. И это вообще загадка, как это все получается. И насколько много переменных в этом уравнении. И каждый раз, когда мы видим перед собой человека, мы же не думаем о том, сколько переменных его сформировало и формирует, и продолжает, да, формировать. И будет в дальнейшем. Мы просто думаем, что чего этот тип ест чеснок, а потом едет в метро. Вот о чем мы думаем, наверное. Вот что нас так сказать, волнует в тот момент, когда мы соприкасаемся с другим микрокосмом, с этой уникальной личностью какой-нибудь, да, или, допустим, почему эта уникальная личность, это, и каким образом она сформирована, и как она формировалась, что дошло до того, что, например, сандалии надевает на носки эта уникальная личность. Мы не знаем, почему так. Но не пройдя одного шага, не ступив, да, ногой в носках и сандалиях этого человека, можем ли мы судить о том, прав он или не прав? Ну, не судите, да не судимы будете, дорогие друзья. Какой тяжелый понедельник заставляют размышлять, пишет Свирит. Да что тут размышлять? Наоборот, мне кажется, у нас идет с вами полет мысли. Вот. Сейчас модно носить сандалии с носками, пишет Андрей. Вот видите, есть еще, оказывается, и мода, которая определяет, что правильно, а что неправильно, что хорошо, что нехорошо, что допустимо, что недопустимо. Вот откуда она, эта мода, берется? Кто придумывает моду? Кто задает тренды? В каком кабинете она рождается? Кто это подхватывает? Кто те маркетологи, кто на этом предлагает зарабатывать и зарабатывает большие деньги? Тоже интересно. Вряд ли ваши носки и сандалии — это прям божественная воля. Я думаю, что это все-таки инстанции чуть ниже находящиеся, определяющие, какой цвет модный, а какой цвет немодный в этом сезоне. По-моему, если считать, что человек — это желудок, ничего ты Богу не задашь. Это к тебе будут вопросы, пишет Гермошлем. Не будет никаких вопросов. Не будет никаких вопросов, Гермошлем. Зачем? Вы думаете, что если существует некая, ну, назовем это сущность, наверное, ну, что-то такое, что мы именуем Богом, и эта сущность, она всевластна и всевидящая, она, что ли, не знает, что вы думаете, по какому поводу или что? Вот, и есть смысл задавать вам какие-то вопросы? Ну, то есть, или, может быть, вы считаете, что та сущность, которую мы называем Богом, она крайне мстительная? Она такая, ну, чё? Желудок, что ли? Вот так вот. То есть вы как себе это представляете, разговор? Я полагаю, что если мы представляем себе на нашу жизнь и нашу загробную жизнь действительной, то есть мы считаем, что есть загробная жизнь, у нас есть душа, то мы как на ладони у Создателя. Он же нас создавал. Мы как на ладони. Все наши грехи или, наоборот, все наши подвиги духовные, они уже вот учтены сразу. Нет смысла долго говорить по этому поводу. Нет смысла вас в чем-то убеждать. Это Леша Гудошников вас, может быть, в чем-то пытается убедить. Да и то вряд ли. Вот. И, ну, разговаривает во всяком случае. А есть такие инстанции, вот, ну, кроме, конечно же, ФСБ, где и так все о вас знают, дорогие друзья. И так все известно о вас. Тем более, вы же пользуетесь соцсетями. Так, ну, я образно, пишет Гермошлем. Я образно, Гермошлем. Мы все образно. Мы имеем право с вами образно рассуждать. А никто никогда не задавался вопросом, почему все происходит. Это как бы происходит для меня, вокруг меня. То есть мир воспринимается именно мной, как будто единственным, как будто бы все вращается вокруг меня. Почему именно моими глазами видится этот мир? Мое сознание воспринимает мир. Говорят, это психзаболевание, расстройство, пишет АК. Почему это не расстройство? Вы действительно видите именно тот мир, который вы видите. А человек, каждый, ограничен в некотором смысле своим субъективным опытом. Конечно же. И ваш мир, и мой мир сугубо отличаются, просто потому что мы видим разные вещи, мы слышим разные вещи, и даже по-разному их понимаем зачастую. Есть разные языки, на которых люди разговаривают. Значение слов в этих языках может быть понятно, но по-другому восприниматься носителями другого языка. И это сложности и проблемы перевода. Такое бывает. Это абсолютно нормально, в этом нет, на мой взгляд, никакого заболевания. Другое дело, если вы считаете, что весь мир существует только в вашем сознании. Если не ошибаюсь, это называется солипсизм, по-моему, такая теория. То есть вот вы существуете, и поэтому существует весь мир. Вы центр мира, и ваше сознание этот мир порождает. Ну, на самом деле, конечно, субъективную картинку мира порождает ваше сознание. То есть вы его оцениваете, и этот мир ваш личный, основанный основанный на вашем субъективном опыте, на ваших чувствах, он уникальный, и такого мира больше не существует. Но это метафорическая вещь, потому что объективный мир, конечно же, существует без вас тоже, потому что есть другие организмы, есть другое сознание, которое этот мир пытается воспринять и пытается каким-то образом осознать. Хотя я знаю, что есть люди, которые могут считать, что все остальные — это, грубо говоря, боты в этом мире. Ну, так вот. Такая компьютерная, как бы, картинка. То есть, все, это я сам породил, где-нибудь мой мозг плавает в банке, грубо говоря, трансгуманизм и все такое. Это некая модель, матрица, да, которая существует лично в вашей, в кавычках, голове, потому что и голова — это лишь представление ваше о том, как мир там существует. Ну, это интересно, но действительно можно дойти и до психического заболевания, наверное, в какой-то момент, и расстройства, если считать, что вокруг все организмы — это и не организмы вовсе, а ваша выдумка. А инопланетные разумные существа существуют, пишет Андрей. Не исключено, что существуют инопланетные разумные существа. Проблема заключается в том, что они находятся на таком расстоянии, что пока ни они до нас, ни мы до них не дотянулись. Поэтому, если мы предполагаем, что инопланетные существа, как вы говорите, существуют, то мы можем предположить, что развитие их технологий находится, ну, грубо говоря, может быть, на таком уровне, как у нас, может быть, они чуть-чуть нас опережают, может быть, они серьезно нас опережают, но в любом случае это опережение не позволяет им преодолеть те расстояния, грубо говоря, ну, то есть пространство-время таким образом эффективным, чтобы вдруг появиться здесь у нас и заявить нам о том, что мы отсталые организмы. Либо они очень скромные. Вот. Я будто старец, живущий уже миллионы лет на миллиардах планет, таких же, как и это, пишет Нигматуллин, вспоминая монолог «Идущего к реке». Вот. Так, слушай, что-то сложно с утра, давай попроще тему, пишет Сухарики. Я не думаю, что это очень сложная тема. Кстати, по поводу попроще, поудобнее, попонятнее. Названы регионы-лидеры по числу 100 бальников ЕГЭ за основной период. Санкт-Петербург. 914 выпускников. Лидер рейтинга. В Питере, как говорится, учиться. В Питере учиться. 914 стобальников. Московская область. Почему не Москва? 836 стобальников. Татарстан 459 и Краснодарский край 416. Вот первая четверка. Другие не названы конкретно в этой новости. Наверняка этот рейтинг. И дальше можно продолжать. Но вот четыре первых. Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан, Краснодарский край. Стобальники по ЕГЭ. Молодцы, ребята! Как говорил великий Ленин, учиться, учиться и еще раз учиться. Что сказать? Гордость за вас, гордость испытывают ваши родители, а все остальные страшную зависть. Но, тем не менее, вы и есть будущее, как я надеюсь, нашей науки. Вы и есть будущее наших околонаучных разнообразных действий. Вперед, как говорится, не сбавлять оборотов. А как же Чеченская Республика? Там же повально все отличники и стобальники, пишет Андрей. Андрей, вы говорите о скандальных случаях, когда некоторые люди в разных регионах получали 100 баллов, а потом оказывалось, что, так скажем, вмешивались посторонние люди в получение этих 100 баллов. Насколько я понимаю, этот момент преодолен, и эти проблемы, они купируются уже сегодня во всех регионах России. И когда мы говорим сегодня о выпускниках и о тех, кто действительно получил 100 баллов, мы можем говорить об этом абсолютно уверенно. Я знаю, что вражеская пропаганда в этом смысле всегда работает именно так, как вы сейчас сказали. Я не думаю, что вы представитель вражеской пропаганды, я просто думаю, что вы воспользовались, так скажем, тезисом, который давно уже был вброшен в наше сознание, что, мол, есть какие-то республики, в которых вот всех на 100 баллов тянут и все остальное. Нет, это не общее место, это выпиющие случаи, о которых нам, внимание, стало известно, Потому что если бы нам не стало известно, мы бы об этом не говорили. И известно нам стало ровно в тот момент, когда эти вещи стали, так скажем, пресекаться. Вот и все. Если ЕГЭ вызывает эмоцию, значит, это искусство. Искусство быть лучшим, пишет Дмитрий. Так. Ленин сказал учиться, учиться и учиться коммунизму, пишет Татьяна. Неплохо. Можно и коммунизму. Почему бы и нет? Вы знаете, немножко разбираться в основах коммунизма, капитализма, религий и других важных, как мне кажется, вопросах, это ведь хорошо. Ведь есть люди, знания которых считаются энциклопедическими. Есть люди и многие, кто восхищается именно другими людьми с энциклопедическими знаниями. Массовому сознанию такие люди известны по участию успешному в разных, ну, так скажем, шоу, где из вопросов на совершенно разнообразные темы там, мы получаем некоторые ответы. То есть, когда люди соревнуются, какие-то викторины и все остальное. И вот есть действительно прославленные люди, и их энциклопедизм подтвержден в глазах широкой общественности. А что такое энциклопедические знания? Это когда ты знаешь из разных сфер. Не то, чтобы ты специалист в этой сфере, и ты можешь, например, в сфере космоса говорить на уровне того человека, который в этом разбирается глубинно, специалист в конкретном вопросе. Космос — это тоже очень широкая тема. Но общие знания, какие-то общие факты, может быть, чуть-чуть более глубокие, чем среднестатистическому, так скажем, наблюдателю, известны, они у тебя есть. Это и есть энциклопедическое познание мира. И это и есть энциклопедические знания. А есть специальные знания. Поэтому, когда мы говорим, что Ленин говорил учиться коммунизму, хорошо бы знать. И капитализм хорошо бы знать и понимать его основы. И хорошо бы знать и понимать те основные религии, которые существуют в мире. Просто для того, чтобы знать, как и на основании чего, по крайней мере, функционирует то или иное общество, или функционировали те или иные общества, создавались государства, разрушались государства. Это полезно. В общем-то, такой человек может быть интересен в беседе. И такой человек может, используя эти широкие знания, например, в определенный момент подсказать специалисту в другом вопросе, обратить внимание на какой-то смежный вопрос, который, возможно, продвинет его в этом. Собственно, все эти ИИ, которые сегодня имеют широкое использование, да, опять же, вы широко используете уже разнообразные так называемые технологии ИИ. То есть это не искусственный интеллект, это технологии, которые там, якобы нас приближают к моменту, когда этот искусственный интеллект появится. Это ведь энциклопедии в широком смысле этого слова, с которой просто вы общаетесь. То есть вы делаете некий запрос. Вы обращаетесь к энциклопедии, говорите, а слушай, а почему так? И дальше она вам начинает какими-то иногда реальными знаниями, иногда чепухой из интернета с вами делиться. То есть это энциклопедия. Ценность энциклопедических знаний, она высока. И поэтому не отрицайте изучение религий, не отрицайте изучение идеологий. Это может быть полезно. Другое дело, что, конечно же, любое знание и любое время, потраченное на это знание, это время, которое могло быть потрачено на углубление в какой-то специальный вопрос. Да? И, может быть, вам стоило бы, если вы показываете высокие результаты в каком-то отдельном, конкретном, специальном вопросе, углубиться в этот вопрос и свой энциклопедизм пока, грубо говоря, поставить на паузу, но зато достичь какого-то результата в специальном вопросе. И, например, сделать очередной шаг в науке, в любой, на который не может сделать человечество на данный момент. И об этом мы сегодня говорили. Изучать безбожников, инструкции, мерзость, пишет Наталья. Наталья, вы уже сказали, что человек — это кишечник. Вот. Что может быть омерзительнее, чем считать себя просто кишечником? 10:00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
2: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, провиант. Гастрономическое представление.
0: Крабовые палочки имеют японское происхождение. Еще 1000 лет назад повара Японии лепили из перемолотой и отжатой белой рыбы разнообразные фигурки. Масса получила название сурими, в дословном переводе рыбный фарш, а самое популярное блюдо из него – камабока – маленькие шарики или колбаски. При этом у японцев не было цели что-то имитировать, и по сей день камабока – самостоятельное блюдо, а сурими для него могут делать даже из дорогих сортов рыб. В основе крабовых палочек лежит рыбный фарш хиака, минтая, сельди или скумбрии, который назвали сурими. Рецепт приготовления придумали смекалистые японцы. Они перемалывали океаническую рыбу и формировали из нее небольшие фигурки, которые приятно дополняли вкус многих салатов и других блюд. Поскольку японцы предпочитают естественность вкуса, они не добавляли в какие-либо продукты специи и красители. Этим объясняют то, что неприглядные белые шарики или брусочки сурими совершенно не привлекали внимания потребителей других континентов, в то время как сурими известно в Японии с 12 века. Но продать продукт в Европу и американцам удалось лишь во второй половине 20-го столетия. Однажды японские кулинары-промышленники придумали выкрасить поверхность крабовых палочек ярким пищевым красителем. И для этой цели выбрали краситель, имитирующий крабовое мясо. Назвали продукт крабовыми палочками и начали продавать. Кроме того, немного изменили рецептуру, добавив к фаршу специи. В оригинальном рецепте сурими рыбный фарш многократно промывается в воде. Затем проходит через центрифугу, где уплотняется, и на выходе получается продукт без выраженного вкуса и запаха. Принцип обработки продуктов соответствует японским традициям, но он не пользуется популярностью за пределами Восточной Европы. И тогда японские кулинары добавили соль, сахар, вкусовые добавки, усилители вкуса, стабилизаторы и получили продукт с хорошо известным нам вкусовыми качествами. В новой подаче фарш сурими завоевал рынки всего мира. Продукт стал популярен в США, во всех странах Европы и в России. Удивительным фактом является то, что крабовые палочки, будучи имитацией, а по сути подделкой крабового мяса, позже умудрились подделывать и китайцы. Они решили заменить рыбный фарш соевым растительным белком с добавлением крахмала и ароматизаторов. И так достигается идентичный ему запах и вкус. Приятного аппетита! Провиант.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

тебя переулком знакомым. Я спешу не с тобой, не с тобой, а с Наташкой в кино, а тебе.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Ложкой снег мешая, ночь идет.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

Звезды в степи вновь зацветут незнакомым огнем. Где-то вдали чудо.

полет провожал. Вспомним о нем, жить рядом с ним нам с тобой повезло. Вспомним о нем.

в полет провожал. Станет светлей, где-то чуть слышно вздохнут камыши.

полет провожал. Звезды в степи вновь зацветут незнакомым огнем. Вся наша жизнь, как без

0: Брежет в тумане рассвет, словно память о нем. Мы снова вспомним о нем. Вспомним звездный причал и учебный штурвал, как нас Юра в полет провожал. Юра в полет.
1: Вспомнить родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Вот я шагаю раз и два. Плевать, что дырки в камзоле и вдрызг сапоги, зато уцелела голова. Ать-два, ать-два, левый, ать-два, правый, вдоль по дороге столбовой. А то, что ветер в карманах, так это пустяк.

синее небо, а под ногами дальний путь. Куда иду, я не знаю, дорога сама меня приведет куда-нибудь. Ать-два, ать-два левой, ать-два правой. Так бы я, братцы, шел и шел, а то, что ветер в карманах, так это пустяк. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Упавший мертвому в печи, он опрокинул две свечи, попали свечи на ковер, гнездо пылал он, как костер, погода ветреная была, ваш замок выгорел, дотла огонь усадьбу всю спалилась, и конюшню отхватил, конюшня запертой была, в ней кобыла умерла, а в остальном прекрасная Мартинка. Все хорошо, все хорошо.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

А ну-ка, шашки подвысь, мы все в боях родились, нас крестила в походах шрапнель. Пеленала шинель, да шальная метель, колыбельные песни нам пела. А ну-ка, шашки подвысь, мы все в боях родились, мы в боях родились.

позовет. Если пуля убьет, сын клинок подберет, и пощады не будет врагу. Наш командир удалой, мы все пойдем за тобой, все пойдем за тобой. А мы пришпорим коня, и до победного дня будем вместе в едином строю. И отчизну свою, и родную семью защитим мы в смертельном бою. А ну-ка, шашки подвысь, мы все в полях родились, мы в

на дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в

тебя неприметна она. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Есть дружок у меня,

огня, а при ней словно вдруг подменяют меня. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Вот опять вечерком я стою у ворот, она мимо из полочной с булкой идет. Я стою и смотрю,

Я слежу из окна и не знаю, зачем мне она так нужна. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу.

только море, да небо вокруг. Волны пенятся, мачты кренятся, ветер гонит облака. Ночь беззвездная, море грозное, и тоска берет моряка. Ну, а главное...

неба да моря вокруг. Больше месяца парень бесится, и друзья сказали так: брось ты нервничать на манер девчат, и не забудь, браток, ты моряк. Ну а главное то, что славное все равно матроса ждет. Если нравится

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В этот вторник в эфире политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
2: 94,8 FM.

если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас, если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас, если у вас друга нет, друга нет.

Любому кабалеро показать сумеет, как плясать болеро. Если румба загремела, он с красоткой будет нежен, как Ромео. Чико-чико из Порто-Рико, всем девицам верный рыцарь, добрый Чико.

Оба парня с вами без труда, чико-чико, из Порто-Рико. Вот такого ты попробуй покори-ка. Но взгляни-ка, есть улика. У девчонки в косах алая гвоздика, у девчонки в волосах.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

скачу, но я скачу иначе. По камням, по лужам, по росе бег мой назван и находил, значит, по-другому, то есть не как все.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 8:06.
2: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
0: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495. Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

героем, но стану им, поверь. Вот тогда я пойму, отчего, почему рядом с тобой я не такой, сердце сильнее стучит, слышь.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Москва представляет. Родные

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Время смотрит спокойно, с презрением. Вы меня уже верно не вспомните. Опоздавшее ходит прозрение по моей

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки у

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот вторник гость в студии – политолог Борис Межуев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Говорит